0: приемлемых для себя условиях. Нашей стране нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. При этом России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия с помощью переговоров, добавил Путин. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий резкое повышение административных штрафов. По некоторым статьям КоАП размеры взысканий могут вырасти в несколько раз. Речь идет о дискредитации армии, распространении экстремистских материалов, мелком хулиганстве, неповиновении полиции, а также нарушениях при организации или проведении митингов. Генпрокуратура России подала иск к казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову и его холдингу «Freedom». Заявление поступило в Тверской суд Москвы, но суть требований пока неизвестна, сообщает РБК. В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства, а через год продал бизнес в России. На прошлой неделе его избрали на пост президента Международной шахматной федерации. В России начался осенний призыв в армию. В ближайшие два месяца на срочную службу отправятся 120 тысяч человек. Напомню, с прошлого года призыв в России стал круглогодичным, но отправка в войска по-прежнему проходит дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Страны Бенилюкса и Швеция перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Въезд по таким документам закрыт уже в 15 странах Шенгенской зоны. Такое решение объясняется недостаточной защищенностью документа. Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. В интервью изданию РБ Спорт футболист сообщил, что для статистики еще может сыграть за одну из медиакоманд в Кубке России. Напомню, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 248 голов в РПЛ и за национальную сборную. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК. Итак, корпорация Google, которая в последнее время на рынке искусственного интеллекта, которую многие списывали, да, со счетов, она представила свою флагманскую модель нового поколения Gemini 4 Argon. И это действительно попытка переломить тренд. Напомню, именно инженеры Google еще в 2017 году создали вот эту архитектуру, на которой сегодня в целом работают все большие языковые модели,
2: ну,
1: нейросети.
2: Пока конкуренты штамповали прорыв за прорывом, поисковый гигант выдерживал паузу затяжную, и отдельные представители техносообщества даже засомневались. Ну, в деталях громкого релиза и новом раскладе сил разбирался Ростислав Мерецкий. Он сейчас с нами в студии. Ростислав, чем Google намерен бить конкурентов?
3: Это в самом деле долгожданные релизы. Во-первых, бить будут ценой. Прямо сейчас стоимость, которую заявляет корпорация, примерно в 2,5 раза ниже, чем у OpenAI. Во-вторых, гигантской глубиной генерации. Gemini и раньше отличалась тем, что в нее можно загрузить огромное количество информации, то есть большое контекстное окно, теперь она может и выдать столько же, целый миллион токенов. То есть, если другие нейросети за раз выдают максимум небольшую повесть, то новая модель способна в один присест написать все 4 тома «Войны и мира» целиком. Но это если мыслить категориями общения в чат-боте. Главное, что такое количество токенов дает модели и агентам на ее базе широкую автономность, подчеркивает специалист по искусственному интеллекту, главный редактор издания «Рунет» Владимир Зыков.
4: На самом деле это не прорыв. Просто теперь в мире три ключевых ИИ-платформы, которые примерно на одном уровне. У них всегда было хорошо с токенами. Они всегда в этом смысле были гораздо мощнее, чем их конкуренты. То есть они были более дружелюбны. Вопрос не в том, что писать. То есть почему надо так много токенов? Потому что надо, чтобы она могла выполнять автономно долго много задач. Ну, то есть ей ставится цель, она выполняет. То есть в этом главное ее сила, мощь, возможности и так далее.
3: В анонсе разработчики делают акцент на возможностях сферы кибербезопасности. В целом позиционирование модели сместилось от массового чат-бота к специализированному инструменту, предназначенному для решения сложнейших многоэтапных задач, корпоративной аналитики и проактивной киберзащиты.
1: Вот этот вот акцент, да, на кибербезопасности, кажется, немножко иронично звучит, учитывая последние новости о взломе. Вот была история попытки атаки агентов на поисковый сервис Федерального ведомства библиотека и архивы Канады. Там подозревают агентов агентов OpenAI, но пока никаких подтверждений не нашли. А вот Gemini новый этот хулиганить не будет?
3: Google ранее заявлял об аналогичном инциденте с внутренней моделью в сентябре, так что, вероятно, вот эта новая модель Gemini как бы уже грешна. Сейчас ее как раз отдали на аудит внешней компании, но подчеркну, рано говорить о каких-то грехах, потому что у модели нет морали, она просто так обучена идти к цели.

0: путем, любой ценой, желательно самым быстрым путем. Даже если это взлом чьих-то государственных систем, говорит старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.
1: Агент, он составляет план решения определенной задачи. Больше половины всех новостей, оно было не про то, что такая задача стояла атаковать какую-то систему. Задача была другая. В процессе решения ее агент принял такой путь, когда ему проще было найти уязвимость где-то в сторонней системе, скачать оттуда необходимую информацию, тем самым решить поставленную задачу. Ключевая проблема в том, что к работе агентов мы подходим по старинке. Ограничиваем права, выставляем определенный набор инструментов, которым он будет пользоваться, но мы не всегда способны просчитать всю ту комбинацию, с помощью которых он может взломать какую-то систему.
0: На этом фоне лидеры индустрии и политики продолжают обсуждать вопрос регулирования ИИ, но здесь света в конце туннеля не видно. Напомню, Китай считает, что у них все в порядке, все под контролем. Вот эти все новости о взломах не более чем маркетинг страха. А после недавней встречи в Белом доме с главами ИИ компаний президент США Дональд Трамп заявил, что жестких ограничений в Штатах также не будет. Компании должны заниматься саморегулированием. Остается надеяться, что в рамках дальнейшего развития нейросети не решат первым делом отрегулировать нас с вами.
2: Да, план такой надежный, как швейцарские часы. Спасибо, Ростислав. Ростислав Мерецкий, уже, можно сказать, наш обозреватель искусственного интеллекта и нейросетей, рассказал нам о новинке от компании Google. Ну и вот новость вдогонку к тому, что сейчас рассказывал Ростислав. Да, представитель компании OpenAI сообщил в Washington Post, что изучает данные по инциденту с попыткой взлома инфраструктуры в Канаде, якобы OpenAI. Изучает данные по инциденту и уже предоставили предварительный отчет канадского чиновникам, но, видимо, будем ждать, когда признает OpenAI вину за собой, что называется. Или все-таки это был кто-то, а не я, что называется.
3: Да, что касается Google, он заявляет, что вот эта модель Argon уже задействована и во внутренних рабочих процессах компании. Тысячи сотрудников уже указали, что сильные стороны у нее есть именно в специализированных задачах программирования, качестве письма, проведении исследований. Помимо успехов программирования, Argon позволяет проводить профессиональный анализ графиков, выявлять детали из длинных видео и предпринимать действия на основе ряда документов.
2: Да, но тут надо обозначить, что все-таки пока эта модель, она недоступна широкому кругу лиц, все еще проходит свое внутреннее тестирование, эту проверку на предмет киберзащиты, и да, помимо вот правительства США еще тоже имеет к ней доступ, помимо самой компании Google, поэтому пока все-таки они не торопятся выпускать ее в массовое производство, в массовый доступ, и тем более непонятно, сколько она может стоить. Мне кажется, это, знаешь, уже будут разговор. Ну, как минимум, подписка на такое в районе сотен долларов, потому что все-таки такая интересная история. Вот как нам Ростислав рассказал, да, может написать четырехтомник «Войны и мира». Правда, кто это будет читать? Это большой вопрос.
3: Лев Толстой сейчас где-то там подсматривает за всем за этим. Новая версия Gemini, вот это революция для рынка, или такой прорыв только для Google, и вообще, что сейчас в этом мире искусственного интеллекта происходит, что с конкуренцией. Президент Российской ассоциации искусственного интеллекта Вадим Борисов с нами на связи. Вадим, как вы оцениваете то, что происходит? Вот Gemini 4 Argon, выговорил я наконец-то, это все-таки революция или такая локальная для Google?
4: Коллеги, ну, очевидно, для того, чтобы понять, что происходит, нужно дождаться не только выпуска релиза, но и дождаться результатов системного анализа. Но, тем не менее, впечатляет, очевидно, повышенная глубина контекста, которая может быть реализована в рамках, очевидно, этой модели. Ну, и это не чисто нейронная сеть, очевидно, это рассуждающая большая языковая модель, которая планирует в том числе некую такую последовательность событий, действий, прогнозирования. И очевидно, вот вы говорили о безопасности. Безопасность же бывает разной. Это безопасная разработка и эксплуатация технологий искусственного интеллекта и защита от результатов использования. И поэтому в рамках именно этих задач решение, в общем-то, в том числе специализированных задач, связанных с разработкой программного обеспечения, особенно для критически важной инфраструктуры, является ключевой. И обеспечение доверенных решений на всем протяжении — это, собственно, задача крупных корпораций, очевидно, в том числе и Google. И эффект от внедрения, он зависит от многих вещей. То есть не только от того, что модель может сгенерировать 4 тома «Войны и мира», но и то, что это будет обоснованный, не галлюцинированный текст или там контекст, и семантика, она будет соответствовать уровню, собственно, субъекта, который этот текст написал.
2: Обоснованная трата воды, обоснованная трата ресурсов. Это Вадим Борисов с нами сейчас на связи. А в студии к нам присоединяется основатель и генеральный директор CloudX Денис Хлебородов. Денис, вас приветствуем. Мы вот немного, да, уже упомянули этот момент, что Google заявляет, что модель тогда действительно невероятно мощная. Мы читали мнение аналитиков, что и продавать ее будут по соответствующей цене. Вот можно говорить, что мы сейчас входим в эту эпоху, когда разрыв между моделями искусственного интеллекта, вот базовый и продвинутый, он будет уже рассчитываться в сотнях, а может быть и в тысячах долларов за подписку?
5: Да, сейчас на самом деле рынок переходит в состояние, когда крупные игроки начинают конкурировать за так называемую юнит-экономику вычислений. То есть основная сейчас, одна из целей ключевых, это попытаться создать такие модели и условия для их работы, которые позволят получить за определенное вложение, условно говоря, максимальный результат. То есть от того, насколько модель будет экономически эффективна, безусловно, зависит цифровая экономика и применение модели, ее себестоимость применения.
2: Ну вот эта вот новая модель Gemini от Google, это действительно позволило ей сейчас лидировать на рынке, или все-таки это пока такой больше прорыв только для Google, учитывая, сколько лет, наверное, да, они оставались позади?
5: Ну, сейчас, мне кажется, игроки, понимая тренд применения агентов, стараются обновить свои модели, адаптировав их для применения как раз в мультиагентной системе. То есть агенты — это тот тренд, который позволит заменять работников. Я видел бенчмарки, и да, по большей части бенчмарков модель опережает конкурентов, но, как мне кажется, на эти бенчмарки сейчас пока мало информации, не стоит ориентироваться, пока все-таки модель не появится в пользовании у широкого круга потребителей, поскольку в последнее время также есть тренд, который заключается в том, что вроде как выходит новая модель, но и даже она по бенчмаркам лучше предыдущей, но пользовательский опыт говорит об обратном. И буквально там через неделю-две выходит какая-нибудь следующая версия оперативная, которая латает какие-то проблемы, которые влияют именно на конечного потребителя, на его пользовательский опыт.
3: Вадим, вам вопрос, а где место России вот в этой гонке искусственного интеллекта? Сможем ли мы догнать, перегнать? Где мы сейчас?
4: Ну, вы знаете, все упирается, во-первых, в ресурсы, во-вторых, в специалистов. То, что касается ресурсов, против триллионов долларов, наши десятки миллиардов долларов, не катят. Это первое. Второе, конечно, специалисты, которые применяются для разработки таких вот чемпионских решений, конечно, в том числе они находятся за рубежом. Это не говорит о том, что мы в области фундаментальных исследований в сфере искусственного интеллекта находимся в некоем загоне. Но, тем не менее, эти два фактора — ресурсы и специалисты — во многом определяют наше место. Ну, а если так говорить, очевидно, это место где-то в пятой десятке.
2: Пятой десятке, а кто сейчас лидеры получается?
4: США, Китай.
2: Почему? Мы можем их догнать в данный момент? Почему не удается?
3: Если не брать в расчет финансы, а все остальное?
4: Увы, к сожалению, невозможно не брать в расчет финансы. У нас очень хорошие фундаментальные школы, школы, посвященные развитию фундаментальных и поисковых исследований в сфере искусственного интеллекта по всем возможным направлениям. Это и архитектуры, алгоритмы машинного обучения, это вычислители для искусственного интеллекта, это данные, это генеративные модели, это управление и принятие решений, это и безопасность, доверие, объяснимость и так далее. Но, как я уже говорил, в общем-то, к сожалению, по моему мнению, не удается реализовать сквозные технологии, которые позволяют решать задачи от генерации идей, их апробации, проведения экспериментов и быстрого прототипирования решений. Такого рода технологии, они создают конкурентные преимущества тем корпорациям и тем группам исследователей, которые в том числе уже вышли на уровень генерации новых решений с использованием ИИ.
5: Вот у нас сейчас

0: десятки миллиардов параметров, которые они просто не публикуют из соображений безопасности. То есть реальная картина состояния дел в США и Китае, она на самом деле пока неизвестна. Насчет безопасности...
1: То есть, извините, немного перебью. То есть вы ждете еще какое-то появление нового DeepSeek, да, который внезапно появится и весь рынок...
0: Я думаю, что есть модели, которые никогда не будут опубликованы. Или, по крайней мере, в ближайшее время, поскольку они представляют собой, скажем так, вопросы национальной безопасности.
1: Хорошо. Вот эта тема также обсуждалась, искусственный интеллект, на переговорах Дональда Трампа с председателем КНР. Вот и США, и Китай договорились создать двусторонний диалог о рисках и преимуществах технологии, которые уже Белый дом у нас называет...
2: Как? Суперинтеллект.
1: Суперинтеллект, да, еще какой-то канал связи для реагирования на инциденты.
2: И плюс Владимир Путин сегодня, выступая на Валдае, говорил тоже об угрозах, которые могут исходить от искусственного интеллекта, то есть на уровне государств уже не первый раз вот такие вот разговоры ведутся. Все-таки, как вы считаете, пойдет все в сторону ужесточения именно из-за безопасности?
0: Я думаю, что да, потому что для России сейчас, мне кажется, важный фактор – это обеспечение инфраструктурой, поскольку говорить о моделях в чистом виде и об их конкуренции, наверное, не совсем правильно, а нужно говорить о полном технологическом стеке. Вот сейчас, в ближайшие годы, для того, чтобы сократить отставание, да, о котором уже говорилось, нам необходимо обеспечить, помимо энергетического обеспечения, нам нужно обеспечить также центры обработки данных, которые будут создать их, да, которые будут специализированы на такого рода вычислениях. И нам нужна вычислительная техника, безусловно, которая в России пока не располагает. Наверное, она станет там через год-два более доступна, чем сейчас, поскольку сейчас такой бум. И вот, наверное, тогда можно будет говорить о том, что будет какая-то проблема для безопасности сейчас, для наших российских моделей. Может быть, можно воспользоваться вот этим окном возможности, как вы говорите, торможения. Но я думаю, что торможение именно будет в потребительском сегменте, в такой вот социальной сфере. А модели, которые имеют государственное значение, я думаю, что там не будет торможения.
2: Вадим, ваша точка зрения, по какому пути пойдет все-таки отрасль? Это будет регулирование со стороны государства или какой-то другой путь?
3: Ну, вы знаете, коллеги, до недавнего времени, в принципе, достаточно хорошо была сформулирована некая подложка нормативных документов для определения этики искусственного интеллекта. Но вот если посмотреть последние годы, происходят совершенно возможные различные сценарии или там развилки сценарных перспектив развития и внедрения методов и технологий искусственного интеллекта там, за счет возможного уклонения, снижения, передачи, принятия рисков в совершенно различных областях – политической, экономической, социальной, культурной, образовательной и так далее сферах. Но глобальное управление и регулирование искусственным интеллектом, по моему мнению, сейчас вот для меня не ясно, каким образом возможно такого рода регулирование, когда внедрение технологий искусственного интеллекта – это объявлено как приоритетом отдельных государств и корпораций, с одной стороны, вот. А с другой стороны, оно позволяет, эта сфера, получать гигантские прибыли, собственно, корпорации. И в этой сфере, очевидно, возможны различные направления, как я уже говорил, сценарные развилки и влияние технологий искусственного интеллекта на общество.
1: А вот эти разговоры про суверенную ИИ-модель в России, Вадим, как вы думаете, как скоро она появится, чтобы был такой вот российский Made in Russia полностью искусственный интеллект? Такое вообще возможно?
3: Во-первых, нужно говорить не о суверенном искусственном интеллекте, да, а, очевидно, о неких технологиях искусственного интеллекта, в том числе и в закрытом контуре, что, собственно, и делают ведущие страны, которые как бы предполагают развитие и создание, и реализацию доверенных решений, которые позволяют эффективно решать соответствующие задачи. У нас, очевидно, такого рода решения есть, и я, очевидно, в курсе этого. Вот. И могу сказать, что здесь все зависит, конечно, от задач. И когда мы говорим и там

0: зрения технологий, мы должны четко выполнять разделение, там, декомпозицию тех или иных прикладных задач, которые эффективно решаются с использованием различных технологий искусственного интеллекта или интеллектуальных технологий, что другое, позволяя, в общем-то, нам находиться, ну, на собственном пике исследования, разработок и внедрения. Вот. Говорить же можно и о технологиях искусственного интеллекта, которые как бы предназначены для решения соответствующих задач, но вот таких комплексных решений, которые обеспечивают складную технологию в рамках отдельных отраслей, ну, нам еще до этого идти.
1: Денис, вопрос к вам, я думаю, уже, наверное, завершающий. И вот по следам заявлений сегодня российского президента на Валдае, он говорил про цифровой тоталитаризм, что при развитии искусственного интеллекта он станет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и тоталитарные общества прошлого. В целом была речь про развитие технологий и про искусственный интеллект в том числе. Как вы думаете, вот этот цифровой тоталитаризм нам грозит в том или ином виде?
2: Ну, я думаю, что в ближайшее время вряд ли, но я думаю, что речь шла о том, что с развитием цифровых технологий и цифровой трансформации, естественно, огромное количество данных накапливается и о людях, и о системах различных из промышленности, и фактически мир становится максимально прозрачным, и он, конечно, будет отличаться от того, что было в предыдущие 10 лет.
1: Все данные будут, скорее всего, у нас перед глазами, как минимум. Спасибо большое, Денис Хлебородов, основатель и генеральный директор CloudX. И с нами на связи был Вадим Борисов, президент Российской ассоциации искусственного интеллекта. Спасибо вам огромное за участие в дискуссии. Вы слушаете радио РБК. ЧЕС.
3: Hi-Fi X — это автомобиль, который будто проектировали не инженеры, а режиссер фантастического фильма и архитектор Музея современного искусства. Причем оба были уверены, что скучные машины человечеству больше не нужны. Поэтому Hi-Fi X получился странным. Пока остальные производители думали, как бы сделать еще один кроссовер, Hi-Fi решил создать технологический перформанс на колесах. Начинается все с дверей. Передняя открывается как обычно, задняя против входа. А сверху распахивается еще и секции крыши. В итоге посадка в автомобиль выглядит так, будто вы не собираетесь ехать в супермаркет за хлебом, а готовитесь как минимум выйти на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Главное, чтобы вокруг было достаточно места, иначе вся эта красивая хореография закончится знакомством дверей со стеной или с соседней машиной. В общем, снаружи Hi-Fi X напоминает концепт-кар, который кто-то случайно пустил в серию. Внутри два электромотора, полный привод и почти 600 лошадей. Разгон до сотни около 4 секунд, и здесь снова возникает ощущение, что физика немного растерялась, потому что огромный семейный кроссовер ускоряется так, будто его только что толкнули с орбиты. Но главная магия Hi-Fi X вовсе не динамика, а в ощущении, что вы управляете устройством из 2055 года. Здесь почти все электронное. Кажется, если дать машине еще пару обновлений, она сама начнет выбирать ресторан на вечер. Салон выглядит как дорогой технологический шоу-рум. Огромные дисплеи, премиальная кожа, настоящее дерево, кресло с массажами и вентиляцией. На втором ряду вообще можно забыть, что находишься в машине. Оснащение настолько богатое, что перечислять его можно дольше, чем читать инструкцию к телевизору. И все это временами вызывает легкое чувство тревоги. Но главный недостаток в другом. Hi-Fi X не умеет быть незаметным. Это автомобиль, который постоянно требует внимания. Если вы интроверт, готовьтесь регулярно отвечать на дурацкие вопросы от незнакомцев. Кто есть кто? Так кто есть кто? Hi-Fi X — это смесь Tesla Model X, Mercedes EQS и смелого дипломного проекта. Он эффектнее большинства премиальных электромобилей и смелее практически всего, что сегодня выпускает серийно. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну, это просто нонсенс.
6: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
7: Как принимаются решения, от которых зависит бизнес, и чему учат ошибки. «Траектория лидера» – программа об управлении и личном опыте первых лиц.

0: Как ты попал в финансы?
1: Случайным образом.
2: Вместе с главой Московской биржи Виктором Житковым поговорим о финансовом рынке, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя.
1: Это были очень большие деньги. Быстро они закончились. Мы хороший опыт предпринимательства получили, что называется такого трушно.
2: Сегодня в 15.30 на радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
2: Найк. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает богатство, по-китайски «фа». На правом – счастье, «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
3: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Дефицит бюджета в следующем году будет около 2% ВВП. Об этом заявил Владимир Путин на полях пленарного заседания Валдайского форума. Госдолг страны, по его словам, составляет всего 17% ВВП. Президент отметил, что России удалось сильно сократить инфляцию и призвал избежать переохлаждения экономики. Текущую макроэкономическую ситуацию в стране Путин назвал, цитата, «абсолютно стабильной». Федеральная налоговая служба сможет приостанавливать работу продавцов на маркетплейсах при нарушениях налогового законодательства. Соответствующие поправки внесены в Госдуму. При выявлении налогового риска площадка должна будет предупредить селлера, что у него есть 30 дней на то, чтобы предоставить подтверждающие документы. В противном случае налоговая потребует, чтобы продавец приостановил прием заказов и снял карточки товаров. Маркетплейсам за неисполнение требования грозит штраф в 100 тысяч рублей. Тем временем в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Теперь маркетплейсы не могут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия. Селлер также вправе установить минимальную цену товара или отказаться от скидок за свой счет. В России проиндексировали коммунальные платежи. Больше всего тарифы ЖКХ выросли в Ставропольском крае и в Дагестане на 22% и 19% соответственно. Самая низкая индексация – 8% в Хакасии и на Чукотке. В Москве коммунальные платежи подорожали на 15%. Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенке от НДС сохранят до 2029 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. В документе также указывается, что Минфин в текущем году не ожидает дохода от прибыли Банка России, а вот в следующем он может составить 216 миллиардов рублей. Федеральный суд США разрешил компании Paramount завершить слияние с Warner Brothers. Это снимает последнее препятствие на пути заключения одной из крупнейших сделок в истории Голливуда. Она оценивается в 110 миллиардов долларов. Обе компании уже объявили дату слияния – 6 октября. Сделка вызвала резкую критику со стороны киноиндустрии. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: программы.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Мы продолжаем. Итак, с этого дня карта болельщика расширяет свое действие. Теперь она понадобится на все игры Кубка России, которые будут проходить на стадионах РПЛ, вне зависимости от места проведения. Фанатскую аккредитацию попросят также на финальном матче Кубка.
2: Часть спортивных аналитиков уже говорят о том, что очередное снижение посещаемости матчей грядет, а другие поддерживают расширение этой программы паспорта болельщика и говорят о том, что это залог безопасности самих фанатов.
1: Да, что это значит для российского футбола? Действительно, ну, он меняется. Об этом мы поговорим с нашим обозревателем на студии Лиза Майнгард. Лиза, как отреагировали фанаты на эти новости? Вот помню, в 22-м году все закончилось бойкотом со стороны клубов, не приходили на матч.
3: Ну, сейчас болельщики продолжают протестовать против ущемления их прав. Это цитата одного из моих собеседников. И подмечают, что у них забрали последнюю возможность попасть на матчи любимых клубов. Раньше кубок был единственным возможным вариантом как раз-таки посетить топовые матчи, при этом не иметь при себе паспорт болельщика. Теперь же все иначе. Новые правила распространяются на все матчи турнира, которые будут проходить на стадионах российской премьер-лиги. Фанатскую аккредитацию попросят также на финале кубка, уже без привязки к месту его проведения. В отдельных случаях фан-айди может понадобиться на играх турнира «Путь регионов», если они также будут проходить на стадионах РПЛ, мы помним, что это главное условие. А вот на игры первых и вторых лиг все еще можно попасть без этой аккредитации. Позиция властей остается прежней. Введение фан-айди необходимо для обеспечения безопасности на футбольных матчах, в том числе для противодействия возможным фанатским стычкам и дракам.
2: Но, судя по настроениям болельщиков, хорошего ждать не приходится. И что будет с посещаемостью, видимо, все-таки уменьшится, просядет.
3: Про посещаемость мы уже много говорили ранее в нашем эфире, как только вот появились первые сообщения о том, что могут расширить программу FanID. И вот мы как раз тогда обсуждали, что в 2022 году действительно просела очень сильно посещаемость и фактически просела в 3 раза. Сейчас, по словам спортивных аналитиков, будет меньше эффект. Бойкоты объявлять никто не собирается, ну, по крайней мере, пока. Фанаты, что называется, попросту смирились с тем, что вот есть уже это требование, оно действует много лет, и скорее всего, у тех, кто собирался пойти сегодня на матчи, у них уже есть фан-ID, поэтому бойкотировать нечего. Сейчас клубы скорее начали переживать за свое финансирование и за всю свою экономику. Те, кто поменьше, имеется в виду масштаб клуба, и в том числе...
1: Ну, не по росту,
3: да, да, будет вынужден найти деньги на дорогостоящее оборудование для того, чтобы как раз считывать этот фан-ID на входе и дополнительно платить сотрудникам за эту зарплату. Те, кто побольше, опасаются того, что от них начнут уходить топовые игроки, а привлечь иностранных легионеров будет сложнее. Если ты, как сторона клуба, не можешь предложить спортсменам игровой азарт, адреналин, который исчезает с уходом ультрасов с трибун, то придется компенсировать эти издержки повышенными гонорарами. Таким мнением поделился президент со футбольного агентства Алексей Сафонов.
4: На кубок постоянно приходили болельщики, фанаты, то есть там я видел, как и спартаковские, и армейские болельщики, то есть это поддерживали команду, то есть даже на «Спартак-2», на «ЦСКА» молодежку, там на «Локомотив», на «Зенит», также и у футболистов, чем больше болельщиков приходит на стадион, тем больше ему и азарта играть, то есть себя показать, то есть это же чисто адреналин повышается, поэтому, то есть это, как говорят, в театр одного актера весь билет продан, но так не должно быть.
3: Ну, собственно, где взять повышенные гонорары, если тебе не приносят доходы трибуны, на которые, предполагаемо, никто не будет ходить? Вот круг замкнулся, все. Резкого обвала доходов при этом, по мнению некоторых аналитиков, не ожидается. Максимально не более 1,5% от общего дохода. Но издержки в долгосрочной перспективе неизбежно возрастут. Ну вот, допустим, просто приведу цифры, чтобы вы понимали, о каких суммах идет речь. Вот по данным на лето 2026 года клубы РПЛ потратили на трансферы примерно 77 миллионов евро. Больше всех, около 24 миллионов, потратил петербургский «Зенит». Для сравнения, прошлое летнее окно клубы РПЛ закрыли с расходами в 140 миллионов евро. Это был рекорд за последние 5 лет.
1: Спасибо, Лиза, наш, можно сказать, уже спортивный обозреватель, да, Лиза Майнгард, рассказала о том, что меняется с появлением фан-ID. Ну и давайте вот еще объясним, что с 1 октября, по сути, добавилось, да, то есть теперь нужно приносить этот документ на все матчи Кубка России по футболу среди мужских команд, матчи на всех стадионах, которые принимают игры чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги. Теперь туда вот, собственно, без этого документа не пройти. Ну и напоминаем, да, что мы вас спрашиваем в нашем интерактиве, пишите нам в Телеграм, радио РБК, это легко можно найти в поиске. Футбольные трибуны, они для кого? Они для всех или только по паспорту болельщика? Какое ваше мнение, что для вас меняется?

0: пишите, оставляйте комментарии. Очень-очень ждем.
1: А как фан-айди изменил болельщиков и культуру на стадионах, обсудим сегодня с нашими экспертами. У нас в студии футбольный болельщик, предприниматель Александр Федорченко. И на связи со студией основатель футбольной медиалиги и лиги на пике Николай Осипов.
0: Мы вас приветствуем. Александр, первый вам вопрос. Я просто смотрел на вас, когда вы были в нашей студии. Лиза рассказывала, собственно, весь бэкграунд этого события. Вот на моменте, когда фанаты смирились, я видел, что вы так грустно покивали. Это действительно так?
2: Здравствуйте. Но, с одной стороны, они просто не приняли всю, скажем так, скажем, диктатуру, что ли, какую-то, да, которая навязывается. И, ну и, соответственно, на самом деле, это грустный очень момент, когда разъединяют футбол и фанатов, потому что здесь чуть больше, чем просто спортивные мероприятия. Некоторые болеют с детства, некоторые поддерживают свою команду по всей России и миру. И это действительно для большинства именно фанатов это часть жизни, часть культуры, это дружба, это отдых и так далее. Это грустное очень событие.
1: Но попробую возразить вам, что происходит с театрами сейчас на спектакле кассовые крупных театров попасть можно только по паспорту, купить себе билет. Это одна из мер борьбы со спекулянтами, как нам директора театров в эфире рассказывали. Да, неприятно, но если ты очень любишь театр, если очень хочешь попасть, ты в любом случае пойдешь и сделаешь, ничего в этом такого нет. Почему фанаты так против фан-айди? Ведь это прежде всего безопасность на стадионах и более-менее какая-то культура.
2: На самом деле это принято для того, чтобы именно некоторые фанаты туда не попали. Часть попадет, а часть тех фанатов, кто должен попасть, они не попадут.
1: Вы сейчас об ограничениях, которые
2: Конечно.
1: Бывают при выдаче паспорта
2: Конечно.
1: Болельщика.
2: Мы же уже с этим сталкивались на Евро и доказал свою эффективность. Ну, часть не получит. Мы или все вместе, либо нас разъединяют. Тогда лучше все вместе. А что касается безопасности, ну, посмотрите, вот, предположим, на московский регион. Все в камерах, лица считываются. Да и в принципе, да, если на стадион пьяных прям совсем не пускают. Драк, ну, я не помню, когда драки уже были последний раз фанатские, какая-то безопасность, ну, ладно,
1: но если с 2014 года фан-айди введен, наверное, как раз с этого времени можно вести отчет вот этому уменьшению количества драк.
0: Мне кажется, можно вот как раз сейчас со стороны болельщика, вот Александр нам рассказал, да, что ощущает это комьюнити. У нас на связи еще Николай Осипов, основатель футбольной медиалиги и лиги на пике. Николай, вот ваш прогноз по стадионам, как они изменятся, как изменится их посещаемость?
3: Добрый вечер. Если честно, знаете, я на протяжении там, последних 5 лет, в принципе, как вот существует там, наше направление, медиафутбол, активно интересуюсь историей с фан-айди, потому что у нас на матчах, естественно, этой истории нет в силу технической невозможности введения данной истории. Я четко даю себе отчет, что за вот эти там, даже 5 лет настолько сильно продвинулась цифровизация в нашей стране, да и в мире в целом, что как будто бы предрассудки на тему фан-айди вообще должны, мне кажется, у большинства болельщиков отпасть напрочь, потому что все сейчас давно-давно оцифрованы. У нас с вами в госуслугах присутствует не только водительское удостоверение, но и паспорт и так далее и тому подобное. Камеры, действительно, я поддержу коллегу в Москве, считывают лица ну, там, на 1000 человек на квадратный километр. Я вообще не понимаю опасений болельщиков или их позиции. Это первая история. Вторая история, что мы все, к сожалению, к своему, кто-то взрослеет, а кто-то стареет. Ну, вектор один и тот же, да, в зависимости от того, в каком возрасте мы находимся. Так вот, многие активные болельщики, они сейчас уже в целом перестали, ну, скажем так, не то, что там интересоваться футболом, но они уже как будто бы прожили ту жизнь, в которой этот романтизм присутствовал, и, наверное, с романтизмом которого боролись власти, пытаясь избежать каких-то там не правильных телодвижений на стадионе, либо вокруг него. Поэтому глобально то новое поколение, которое сейчас заполнило активные сектора болельщиков на той же самой РПЛ, в которой давным-давно фан-айди, это же самое поколение сейчас спокойно с этим фан-айди придет на кубок и будет дальше продолжать поддерживать свои команды. Поэтому, мне кажется, цифры оттока так называемых болельщиков с кубка, они, безусловно, будут. Но их тут же заменят те, кто приходит на матчи премьер-лиги, и также активно болеет за свои команды. У нас сейчас почти у каждой команды премьер-лиги активные сектора болельщиков либо чем-то задекорированы, как на «Спартаке», как на «Газпром-арене», либо заполняются ну, болельщиками, которые не менее, может быть, активно болеют за свои команды. Поэтому я вообще не вижу проблем с тем, что фан-айди интегрировали в Кубок России. В целом не понимаю позиции многих моих ровесников. Я отношусь к тому поколению, когда около футбол, скажем так, был действительно гипертрофирован. Я не понимаю этих

0: переживаний, и в целом не думаю, что это как-то сильно скажется на экономике и заполняемости матча.
1: Но вы уже, наверное, ходите на футбол с семьей, я так предположу.
0: А, нет, дело в том, что у меня 9-летний сын, он футболом абсолютно не интересуется, ему без разницы вообще, кто с кем играет, так иногда поглядывает на знакомых ему, там, Мишу Литвина или Басту, например, но возбуждение футбол не вызывает, чтобы пойти с отцом на стадион. Поэтому ему пока без разницы, но такие случаи тоже существуют. А то молодое поколение, которое привыкло жить в системе Fan ID, они активно приходят. Вон, посмотрите, на матче Родины в премьер-лиге приходит почти вся детская академия этого клуба.
1: Николай, ну вашу позицию понимаем. Александр, есть вам чем аргументировать? Может быть, вы не согласны?
2: Вы знаете, я, наверное, добавлю, что действительно можно... Вот если говорим про болельщиков, когда вводят карту Fan ID, и здесь какой-то мы встречаемся с каким-то сопротивлением. Можно, наверное, просто подойти совершенно по-другому. Действительно, вся страна оцифрована. Ну, и надо было не говорить, что мы вводим вообще Fan ID. Ну, велось и велось, камеры и так распознают. Ну, и посмотреть с точки зрения развития, предположим, как туризма, потому что фанатизм в данном времени приобрел туризм такой, да, что люди ездят по городам, посещают бары, купаются и проводят именно свой такой досуг, вот отдых, да, потом идут поддерживать любимую команду, покричат, увидятся, встретятся, обнимутся.
1: Ну, футбольный туризм у нас.
2: На самом деле так оно и есть. И потом возвращаются домой, и идут на работу, и они в принципе, отдохнули. В условиях СВО, в условиях нынешней такой напряженной обстановки можно было бы чуть-чуть переиграть, и это, ну, скажем, перевести в благое русло. Ну и плюс, смотрите, если мы говорим, перевели в это благое русло, у нас кубок, да, финал. Ну, когда приходят активные болельщики, поддержать, это флаги, это эмоции, это заряды, это такие чувства, такие эмоции классные. Ну, я думаю, что вы понимаете. Так что моя точка зрения, что можно было чуть-чуть обыграть, не то, что вот столкнуть лбами, а чуть-чуть можно было обойти и сделать туризм, сделать это все ярче, тем более безопасность обеспечена, с детьми могут ходить на центральные сектора и так далее. Вот даже возьмите медиалигу, я присутствовал на нескольких матчах, но ничего там не происходит. Ребят приходят, Fan ID не ввели.
1: То есть надо было сделать все как бы не так прямо.
2: Ну, в лоб не надо. Мы же такие, знаете, у нас такая нация, вот нам что-то говорит, нельзя. О, нельзя, я вот буду этому сопротивляться. В принципе, это ничего такого уже
3: нет. Может, перестроиться нужно как-то, чтобы
2: конечно.
3: Сопротивления такого не было? Ну, что в этом такого?
2: Ну, не правда. Надо. Такие люди. Вот, это фанаты.
1: Александр, вы, к слову, за кого болеете?
2: Я за ЦСКА болею.
1: Так, Николай, вы с нами на связи. Вы за кого?
0: А я за «Спартак».
1: Все, отлично. Разговор продолжаем.
3: Спор у нас сейчас организуется.
1: Спор не организуется. Николай, тогда вот к вам вопрос. Вы, я так понимаю, эту историю наблюдали в развитии. Уже с 2014 года, по-моему, у нас паспорта болельщиков в России существует. Культура на стадионах как-то за это время поменялась? Вы можете такое вот наблюдение сделать?
0: Да нет, безусловно, глупо отрицать, что... Тот футбол, который мы все помним, там, в преддверии чемпионата мира в России, клубные, европейские матчи, да, фантастические перформансы и так далее, и тому подобное, конечно, это все крайне интересно и крайне возбуждает молодежь к тому, чтобы присоединиться к этому болению. Но действительно, мы живем немножко в другое время, и здесь каждый хлопок, каждая петарда и... Естественно, дальше какие-то оскорбительные кричалки, высказывания, все остальное. Это лишняя провокация в абсолютно ненужное время. Поэтому, конечно, да, конечно, стадионы, заполненные фаерами и в один гул кричащими болельщиками, сильно отличались на первых порах, особенно активно из фазы внедрения Fan ID, вот этот период бойкотов. Отрицать глупо, абсолютно понятно. На «Спартаке» долгое время вообще трибуна «Б» не продавалась. Просто она стояла пустая, и ты не понимал, что с этим делать. Но, тем не менее, все обратно возвращается. Мы сейчас видим прекрасные матчи английской премьер-лиги, где когда-то активных болельщиков на футбол фильтровали гораздо более жесткими мерами. Но сейчас Энфилд поет «Вилнова колонн» ни разу не хуже, чем в 90-е, когда Робби Фаулер молодым сидел на скамейке запасных Ливерпуля и смотрел над этим. Поэтому я думаю, что и мы к этому придем. Это вопрос просто какого-то небольшого количества времени. Поэтому мне искренне жаль многих моих друзей, кто по идеологическим убеждениям на стадион не ходит, при этом активно поддерживает по-прежнему тот же самый «Спартак» или тот же самый «ЦСКА». Но, к сожалению, такое бывает. Мы за весь период нашей жизни часто сталкиваемся с различного рода неприятием чего бы то ни было с нашей стороны, поэтому и тут, как говорится, пройдет. А молодое поколение, которое вырастет, для них этот факт

0: найди, он абсолютно...
1: Он уже станет неотъемлемой частью.
0: Ничем не отличается от карты ученика, ну, школ, да, вот там совенок какой-нибудь, или пушкинской карты, или карты метрополитена. Поэтому я не сильно на эту тему парюсь. Вот я считаю, что нет смысла и клубам переживать. На финал действительно Кубка России в Лужники пришло 80 тысяч человек по фан-айди, и не было ни у кого никаких проблем по атмосфере и по тому, насколько там это событие вызвало огромный интерес. То же самое могу сказать про 22-й год. «Спартак», «Динамо», те же «Лужники», и было всем хорошо. И «Фанайди» абсолютно нормально работал.
2: Абсолютно нормально работал. Александр, так еще и получить его не так-то сложно. В чем проблема?
3: Я не знаю, я не получал его.
2: Вы не получали, то есть вы не ходите на футбол?
3: Я не хожу. Вот. Ну, я хожу, был вот на кубковый матч приходил. Но смотрите, он, весь стадион в камерах. Если там кто-то что-то взорвет, подожжет...
2: Вы его... в себе не уверены?
3: Я в себе не уверен. В чем?
1: Александру видно, что он в себе очень уверен.
3: Ну, я, понимаете, вот что касается фан-айди, общая масса, скажем так, именно фанатского движения придерживается. Это мои друзья, знакомые, я дружу с ними. Мне как бы я к этому фан-айди, вот честно, спокойно. Но я не могу прийти, потому что вот они придерживаются, я их поддерживаю. Но это будет неправильно. А когда на кубковом матче приходит, никто ничего не взрывает. Если что-то кто-то взорвет, его сразу поймает, все в камеру, все выцепит. Ну, прям это вообще.
2: Как это происходит, кстати? Отбирают потом фан-айди, если, например, кого-то замечают за нарушение, фиксируют?
3: Да, я вам сейчас это обязательно расскажу. Просто маленький момент. Был футбол, и продается сейчас еда, и на центральных секторах присутствуют дети. Все нормально, ничего не взрывается. Все, что касается, если правонарушений, тогда забирают в полицию, потом суд, лишают возможности посещать спортивные мероприятия.
1: Ну, сейчас тогда вопрос, наверное, к Николаю, раз Александр у нас не использует фан-айди, а насколько его, кому его могут не дать? Вот есть ли какие-то критерии, какому человеку его могут не предоставить этот документ?
0: Ну, я думаю, что мы все прекрасно помним, как в преддверии чемпионата мира в России огромное количество активных болельщиков разных клубов получили определенного рода там либо сигналы, либо устный диалог на тему своего адекватного поведения в период проведения там мундиаля. Вот я думаю, что вот эти граждане, чьи, скажем так, либо регулярные, либо, если не регулярные, но тем не менее периодические появления при задержаниях во время там различного рода неправомерных действий на стадионе, эти граждане, они в списке. То есть мы все знаем, кто там по какой статье за хулиганство или за еще за что-то в Лужниках, например, в тех же самых в отделении полиции там поприсутствовал. Я просто помню себя молодым, у меня каждый второй друг там периодически после матча «Спартака» оказывался. Поэтому, безусловно, наверное, мы говорим про этот объем людей. Но дальше... Мне кажется, абсолютно прозрачная система, кому дадут, кому нет. То есть если ты не хулиган, получай, приходи. Если у тебя нет никаких там приводов, я не знаю, и задержаний, никакой проблемы с получением фан-айди у тебя не будет. То есть тут абсолютно более-менее нормальная история. Это же, мне кажется, касается не только боления на спорте. У нас очень много других ограничений приобретают люди, которые садятся в нетрезвом виде, например, за руль или еще что-то. Ну, все давно-давно оцифрованы, и очевидно, что всем... Кому-то и визы не дают, знаете, за какие-то менее весомые преступления, если так можно выразиться. Поэтому надо стараться жить в рамках закона. И да, конечно, по молодости все совершали какие-то там глупости. Ну, что поделать?
1: У нас как раз... Николай, у нас как раз вот сейчас, я просто смотрю, один из наших главных болельщиков «Спартака», Алексей, подошел вот нам в аппаратную, видимо, поддерживает коллегу. Вопрос к вам, Александр. Что может изменить ваше мнение? Вот что может вас заставить взять этот фан-айди? Если можно, коротко.
3: Я бы посмотрел бы, как уже говорил, чуть по-другому обойти, чтобы это было на сплочение, на объединение нас всех, да, и жителей, да, нашей страны. Это было бы классно. Чтобы это было связано и с развитием спорта, туризма, это было связано, знаете, вот как пример, да, Москомспорт проводит мероприятия такие в Москве классные, много людей посещает. Также и футбол должен перейти в это русло, когда его посещает, объединяет.
1: Футбол должен объединять. Основная мысль. Александр, конечно, спасибо. Александр Федорченко, футбольный болельщик и предприниматель, был с нами в студии и на связи основатель футбольной медиалиги и лиги «На пике» Николай Осипов.
2: И сейчас новость, без которой этот день был бы неполным, и она тоже футбольная.
1: Продолжение
2: футбольной темы. Футболист Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры

0: Вдруг ему не понравилась идея с фан-айди.
1: Ну вот в возрасте 38 лет Дзюба уходит из футбола, между прочим, является 4-кратным чемпионом России в составе «Зенита», 3-кратным обладателем Кубка страны и 4-кратным Суперкубка. Напомню, помнишь, как его прозвали на матчах во время чемпионата мира по футболу? Дзюбинья. Наш Дзюбинья.
0: Да, но теперь слова футболиста «Спортэкспресс» передает. Карьера закончилась, официально не буду заявлять, сказал Дзюба. Может быть, еще поиграю за кого-нибудь на Кубке России.
1: Оставляет себе пространство для маневра. Дзюба был прекрасен, когда хотел играть в футбол, подчеркнул футбольный комментатор ОКО Алексей Дурново.
2: Довольно вообще интересный момент. Выбрал Артем Дзюбу, чтобы объявить о завершении карьеры. Ровно в тот момент, когда все обсуждают завершение карьеры Месси в сборной Аргентины. Прощальный, даже не матч, а скандал Криштиану Роналду в сборной Португалии. Тут вот как раз Дзюба говорит, что он заканчивает карьеру. Что-то мне подсказывает, что совершенно не случайно Дзюба выбрал такой момент для объявления. Артем Дзюба был прекрасен, когда он хотел играть в футбол. Тот момент, когда сборная России готовится к серии пенальти в матче с Хорватией, и уже замененный Дзюба толкает вдохновляющую речь про «Бейте Паненко, парни, я вас люблю». Это самый яркий эпизод в его карьере, как, собственно, вот чемпионат мира 2018 года. Самый яркий в ней турнир. За это Артему Дзюбе хочется сказать большое спасибо.
0: Я смотрю статистику. 56 матчей провел Дзюба в сборной России, забил 31 гол. Много это или мало, я оценить не могу.
1: Мы с тобой те еще футбольные фанаты.
0: Да, но кажется, что много.
1: Но тогда призываем наших слушателей, пишите нам тоже, чем вам запомнился Артем Дзюба. Будете ли вы скучать, в конце концов, по тому, как он играл на поле, и, в конце концов, каким он был в медиапространстве, что немаловажно, в последние годы особенно. Пишите нам в наш телеграм-бот, мы обязательно это прочитаем, но уже, видимо, завтра какие-то комментарии останутся у нас. Может быть, у нас еще и кто-то успеет сейчас написать, тем не менее.
0: Мы пока читаем ваши сообщения по теме интерактива нашего в течение сегодняшнего вечера. Мы спрашивали вас, должен ли быть фан-айди на футбольных стадионах, и только те, кто его получает, должны туда приходить и смотреть на футбол, либо трибуны должны быть доступными для всех. Вот что вы пишете. Давид из Подольска: считаю, что доступ на игры должен быть у всех законопослушных граждан, без лишних бумажек и сложностей. Пусть бы лучше поставили побольше охраны, если беспокоит безопасность. Вот Никита рассказывал, как он через охрану пробирался. Тоже ощущение на всю жизнь. Да,
1: впечатление запоминается эта история. Игорь из Нижнего Новгорода, да, что там пишет, что там сложного? Эта карта оформляется в два клика на сайте госуслуг. Вот о чем мы, собственно, и говорили, что в целом это достаточно простая процедура. Тем не менее, вот мы пытались с нашими гостями выяснить, есть ли те, кому могут не одобрить фан-айди. По-моему, к какому-то такому единому мнению особо и не пришли, да?
0: Да, но причин отказа, там они определены все и достаточно простые. Если решение суда действует об административном запрете на посещение вот таких вот мест,
1: Мне кажется, в общем, если вы подозреваете, что вам могут не выдать фан-айди по определенным причинам, я думаю, вы в курсе этих причин. Это в том числе, да, решение суда об установлении административного надзора и административном запрете на посещение мест проведения соревнований вне этих соревнований как раз.
0: Да, ну или когда человек в себе не уверен, еще вот этих вот решений судов нет, но он себе не уверен, тогда, наверное, может быть, и не стоит уже пытаться, да, не портить себе жизнь, потом и по телевизору посмотреть.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Сегодня у меня эксклюзив. На РБК стартует месяц моды. В рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы весь октябрь вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка будем разбираться, что происходит с российской модной индустрией. Год начался не очень. Бренды закрывались один за другим, спрос падал, цены росли. Основатели брендов открыто просили о помощи. Кризис в индустрии перестал быть временным явлением и стал новой реальностью рынка. Именно поэтому главный вопрос проекта в этом году – не как выжить, а где искать новые точки роста. Хедлайнером проекта станет масштабное исследование. Несколько месяцев команда РБК исследования рынков собирали данные по сетям одежды и обуви в России. Их было больше 1000. Анализировались выручки компании и динамика прироста точек продаж, отдельные продуктовые ниши. Перед аналитиками стояла задача выявить наиболее динамично растущие ниши фэшн-индустрии. Попросила Ингу Микелян, руководителя аналитической группы РБК исследования рынков, дать короткий тизер.
5: Фэшн-индустрия в кризисе. За последний год закрылось более 3000 сетевых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Покупатель стал более рациональным.

0: тонально. Сократилось количество спонтанных покупок, выросли требования покупателей к ассортименту. В этих условиях фокус ритейлеров в 2025 и первой половине 2026 года направлен на оптимизацию и снижение затрат. Но эта стратегия, как мы видим, она исчерпала себя. РБК-исследование рынков в августе 2026 года опросило около 3000 покупателей фэшн-ассортимента. Мы выявили причины потери покупательского трафика. В рамках фэшн-ревью мы предлагаем игрокам рынка взглянуть на три направления – ассортимент, сервис в офлайне и сервис в онлайн-магазинах, как на точке роста эффективности бизнеса.
1: От себя добавлю, результаты исследования объявим в середине октября, но аналитические материалы, экспертные колонки на сайте РБК «Стиль» и эфиры на радио РБК будут выходить весь месяц. Следите за новостями. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
5: Молодая кровь нужна.
6: Да, но для того, чтобы нанимать молодых ребят, тебе нужно в них много инвестировать. А то есть в моменте это дороже, потому что, конечно же, тебе проще нанять более зрелого, опытного специалиста, потому что тебе не нужно вкладывать силы и ресурсы в его обучение. И я думаю, что это причина, по которой зрелые компании, компании, которые могут позволить себе зрелых специалистов, нанимают более опытных специалистов с опытом. Прагматичность, то есть абсолютно точно гораздо более прагматичный
5: подход к работе. У молодого поколения, да?
6: Да. Это запрос на смыслы, зачем я это делаю, какие смыслы, и, конечно же, свобода выбора, она очень тоже ощущается, что есть выбор сегодня. И среди технологических компаний, например, да, ты можешь выбрать, там, в какой бигтех пойти работать. И в целом, ну, на рынке труда больше возможностей какого-то и парт-тайма. Понятно, что сейчас российский рынок так сжимается. Многие компании сокращают команды.
7: HR-директор Яндекса Дарья Золотухина в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 21:00.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского форума. Президент заявил, что Россия готова к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, но на приемлемых для себя условиях. Нашей стране нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. При этом России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия с помощью переговоров, добавил Путин. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий резкое повышение административных штрафов. По некоторым статьям КоАП размеры взысканий могут вырасти в несколько раз. Речь идет о дискредитации армии, распространении экстремистских материалов, мелком хулиганстве, неповиновении полиции, а также нарушениях при организации или проведении митингов. Генпрокуратура России подала иск к казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову и его холдингу «Freedom». Заявление поступило в Тверской суд Москвы, но суть требований пока неизвестна, сообщает РБК. В 22-м году Турлов отказался от российского гражданства, а через год продал бизнес в России. На прошлой неделе его избрали на пост президента Международной шахматной федерации. В России

0: Начался осенний призыв в армию. В ближайшие два месяца на срочную службу отправятся 120 тысяч человек. Напомню, с прошлого года призыв в России стал круглогодичным, но отправка в войска по-прежнему проходит дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Страны Бенилюкса и Швеция перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Въезд по таким документам закрыт уже в 15 странах Шенгенской зоны. Такое решение объясняется недостаточной защищенностью документа. Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. В интервью изданию РБ Спорт футболист сообщил, что для статистики еще может сыграть за одну из медиакоманд в Кубке России. Напомню, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 248 голов в РПЛ и за национальную сборную. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза. В ближайшее время обзор ключевых событий четверга, 1 октября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Россия отрицательно ответит на предложение ограничить удары по украинским кораблям в ответ на прекращение атак на российские НПЗ. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума. Отметил, что в результате ударов по нефтеперерабатывающим мощностям потеряно около 1% ВВП. Президент также заявил, что в России хватает дизеля, но он не попадает на мировые рынки из-за санкций. Уточнил, что этот вопрос можно обсуждать, но лишь с позиции взаимных интересов. Путин высказал и по поводу возможности применения ядерного оружия. Мы собрали главное заявление.
3: Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике. Она, политика, как всегда, производна от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях. От практически любых технологий до социальной структуры общества. От климата до медицины. От военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. В арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известное высказывание. Если ружье в начале спектакля на сцене висит на стене, оно обязательно, в конце концов, должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду и избежать этого.
4: Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно.
3: Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
1: Владимир Путин в выступлении также подчеркнул, что миру нужно избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество скатится на грань выживания. В речи президент затронул глобальные вопросы. Она была адресована как россиянам, так и остальному миру, отметил профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Коротков.
5: Ну, я бы сказал, что вообще речь такая достаточно знаковая и глубокая. Она была настроена на то, чтобы найти какой-то глобальный компромисс во всех сферах ключевых общественной жизни. То есть надо выстроить новую архитектуру глобальной безопасности и договориться. Надо как-то в итоге все равно приходить к какому-то новому консенсусу, поскольку уже действительно новая среда, глобальная, региональная, не говоря национальная, и новые отношения. Мне кажется, президент России подчеркивал, что надо вообще оценить, в том числе философию, сейчас действительно многие философы ставят вопросы такие очень фундаментальные. Что есть человек? Что есть сознание? Место искусственного интеллекта? То есть меняется вообще общая конфигурация картины мира с учетом тех вызовов и тенденций технологических, которые происходят. Она была обращена совершенно многовекторное, так сказать, значение, обращена ко всем, я бы сказал так, думающим слоям вообще всего человечества.
1: Корреспондент РБК Владимир Сераухов следил за выступлением президента на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

0: По его словам, среди главных вопросов, звучащих после вступительной речи президента, были отношения с иностранными партнерами.
1: Все пленарное заседание, по сути, делилось на несколько больших блоков. Во-первых, это, конечно, выступление президента. Потом он отвечал на вопросы ведущего. И уже затем сидящие в зале, это в основном политологи, различные эксперты по международным отношениям со всего мира. В той части, в которой президент отвечал на вопросы, тоже было много интересного. Она была не менее насыщена, чем его выступление. И вопросы были совершенно разные. Спрашивали про отношения с Ираном, про ситуацию в Армузском проливе. Президент сказал, что надеется, что пролив будет открыто, а вот санкции с Ирана должны быть сняты. Про отношения с китайским лидером тоже был вопрос от гостей из Китая. Об его отношениях с Си Цзиньпином Путин сказал, что они друг друга понимают и без слов, но а внуки Владимира Путина будут работать переводчиками, потому что они уже китайский знают. Также он отметил, что он поддерживает идею с трехсторонней встречей с Си Цзиньпином, Дональдом Трампом.
0: Кроме того, на пленарной сессии говорили о решении конфликта России и Украины. По словам Владимира Путина, его лучше прекратить на условиях, приемлемых в том числе и для России. Россия готова к мирным переговорам с учетом национальных интересов. Говоря также об этой теме, Путин отметил, при необходимости Москва меняет свою позицию. В качестве примера президент России привел саммит в Анкоридже, на котором он согласился на предложение США. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» продлилось более 3 часов. Вечером 1 октября в подмосковном Краснозаводске произошел пожар на территории химического предприятия. В результате возгорания произошло обрушение конструкций. По данным оперативных служб, в момент происшествия внутри находились 44 человека. Эвакуированы 40 сотрудников, а вот судьба еще 4 остается неизвестной. Их поиски продолжаются. Предварительно 7 погибли. Возгорание, по данным ТАСС, имеет техногенный характер. В Рио главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий сообщил, что все еще сохраняется угроза повторных взрывов. Редакция радио РБК направила запрос в местную администрацию, администрацию завода и региональный Минздрав. Как рассказала местный житель Краснозаводска, который пожелал остаться анонимной, взрыв было слышно даже через наушники.
2: Я была в наушниках, поэтому сам взрыв я услышала хуже намного. Просто был как резкий хлопок, как будто что-то просто в стену дома ударилось, и, собственно, на этом все. Когда уже, естественно, сняла наушник, поняла, что происходит, а второй звук был вообще, в принципе, тихий.
0: Как сообщили ранее ТАСС, в Минздраве Подмосковья на месте происшествия работали 3 бригады скорой помощи и 2 бригады Центра медицины катастроф. Никому из 40 эвакуированных из-за пожара сотрудников Краснозаводского химического завода не потребовалась медицинская помощь. Селлеры, маркетплейсы, покупатели и пользователи различных шерингов. Теперь все заживем по-другому. С 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике. По сути, он призван урегулировать сложившийся правовой вакуум. Известная история, когда маркетплейсы могли сами диктовать условия продавцам, выставлять скидки на товары и ретроспективно менять правила. Ну и права покупателей становятся более защищенными. К примеру, у них появляется техническая возможность затребовать возврат денег на платформе по и кликов. О главных изменениях Яна Ритунская.
3: 1 октября действительно стал водоразделом между тем, каким рынок маркетплейсов был раньше и каким стал теперь. По сути, документ о платформенной экономике пока в текущем его виде, скорее он задает правила игры. То есть там определяются понятия закона, что такое платформенная экономика, что такое цифровая платформа. Есть даже посредническая цифровая платформа. К ним вводятся определенные требования. Кстати, пока список совершенно не длинный, всего 13 компаний в него включены, и это многие известные всем маркетплейсы, довольно много сервисов Яндекса туда тоже включили. При этом нужно понимать, что отчасти, на мой взгляд, этот закон можно назвать многострадальным. Его 1.5 года принимали, обсуждали со всеми участниками рынка. И выходит, что к текущему моменту многие уже подготовились. И так был альянс маркетплейсов, который между собой уже все это регулировал. Теперь просто появились обязанности, которые закреплены в законе. Ну, например, партнеров маркетплейсов должны предупреждать об ухудшении условий договоров за 45 дней. И если будут вводить какие-то санкции за нарушение, приложение тоже уведомляет за 3 дня. Но, по сути, возникает множество обязанностей именно для маркетплейсов, отмечает руководитель практики цифровизации КСК Групп Михаил Болдырев.
4: Теперь маркетплейс проверяет обязательные документы. Сертификаты, декларации, маркировку и другие данные по тем категориям, где это нужно сделать. Чаще всего это проявляется в том, что продавец должен закрепить, ну, как правило, декларацию соответствия. Если он ее не

0: привожу, то с 1 октября Marketplace может ограничить эту карточку, продажу этого товара. Я бы не ждал революцию. Фактически это только первый шаг, и уже правительством планируются следующие подзаконные акты вслед за этим законом, которые будут регулировать работу маркетплейсов, защищать и продавца, и покупателя, и саму платформу. То есть фактически будет больше прозрачности на этом рынке.
1: Ну, действительно, самое интересное остается впереди. Минэкономразвитие в середине сентября опубликовало новый пакет мер по регулированию цифровых платформ. Теперь мы можем видеть новые документы, которыми будет дополняться закон. Ну вот, например, предлагается ограничить срок перечисления маркетплейсами денег продавцам и владельцам ПВЗ на уровне не более 30 дней с момента продажи товара. Также, например, платформам могут запретить брать с российских партнеров вознаграждение выше, чем с других. То есть это то самое противостояние российских и китайских селлеров, на которое очень многие жалуются. Вместе с тем будут прописаны требования к отображению цен на площадке, причем на всех этапах приобретения товара. Мы часто видим, что в корзине цена может измениться, и покупатель должен понимать, какие именно деньги он в итоге заплатит. То есть многое еще впереди, а самое интересное, я думаю, каждый селлер будет заинтригован. В налоговый кодекс планируются также поправки. Налоговые органы могут получить возможность приостанавливать прием заказов и блокировать карточки товаров на маркетплейсах за неуплату продавцами налогов.
2: Ну а что сами селлеры говорят, вот этот закон, это то, что они просили, он обеспечит им защиту?
1: Многие уже готовились к тому, что он вступит в силу, но были и те, кто надеялся, условно, что и так сойдет. Но в основном это продавцы ушедших из-за России брендов, вот их товаров. Но вот гендиректор SmartPro и селлер на маркетплейсах Сергей Игнатьев заметил, что в первый же день октября их стало резко меньше.
3: Уже знаю примеры, когда люди, продающие одежду под маркой H&M, которая в России официально не продается, и у них нет разрешительной на это документации, так вот их карточки уже скрыты. Именно сегодня они заблокированы. И я думаю, что Amazon так скажем, заметно поредел многими карточками товаров, и выбор сузился. Кто-то сможет исправить эту ситуацию, довнести необходимую информацию, а кто-то нет, потому что на часть товаров получить разрешительную документацию уже невозможно.
1: То есть конкуренция для селлеров, скорее всего, сократится, но и ценник на товары придется поднимать, чтобы окупить расходы на оформление вот всех этих документов и поддерживать их чистоту.
2: Для продавцов, которые раньше исполняли требования маркетплейсов по оформлению товаров, новые нагрузки не появятся, уверен вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Никонов.
4: По нашим прогнозам и по тому, как мы работаем с селлерами, нет положения, чтобы выросли цены. Потому что фактически селлер не несет никаких дополнительных нагрузки. Сертификаты, они у нас и так должны быть. Проблема цифровых платформ, ну и проблема предпринимателей была в том, что было и создали очень много новых и, сказать, сильно профессиональных продавцов на рынке. И исходя из этого, было много различных спекуляций на какие-то, вот вы сами говорили, что не тот товар выкладывали, противозаконный товар торговали, подменный товар. То есть это делалось из-за того, что люди, продавцы, где-то манипулировали правилами площадки, где-то манипулировали правилами пунктов выдачи заказов. Сейчас есть рамки, есть регламенты, которые нам позволяют, на самом деле, вот нам, мне как производителю, на самом деле намного сейчас качественнее, лучше я могу прогнозировать стабильный спрос, стабильные условия со стабильными своими действиями, которые мне помогут торговать на площадках.
2: Закон о платформенной экономике содержит в себе и штрафы. Самый крупный из них платформа заплатит за ограничение доступа к личному кабинету партнера без оснований до 500 тысяч рублей. Попытка совершить теракт во время рейса авиакомпании Fly Dubai была частью плана подорвать хорошие отношения Израиля с умеренными странами Ближнего Востока. Об этом в эксклюзивном интервью радио РБК заявил посол Израиля в России Адет Йосеф. В среду Boeing 737, который летел из Дубая в Тель-Авив, передал сигнал чрезвычайной ситуации, а затем код, используемый при захвате судна. Лайнер за минуту снизился на 5 500 метров. Скорость была при этом около 300 км/ч, то есть он буквально мог развалиться в воздухе, испытывая предельные нагрузки. После такого пике самолет выправился и смог изменить курс в Саудовскую Аравию, приземлился в городе Табук. На борту, напомню, находились 174 пассажира, в их числе 27 детей. Позже их всех доставили в Тель-Авив. По версии Израиля, один из летчиков пытался угнать самолет или разбить его, направив в небоскреб, а второй помешал ему. Что происходило после прибытия граждан Израиля?

0: Думаю, его доставят в Арабские Эмираты. Мы будем следить за этим расследованием и, возможно, даже примем в нем участие. Теперь у нас есть вероятность повторения событий 11 сентября, но пассажирами окажутся израильские граждане. Сегодня я разговаривал с президентом Трампом. Он сказал, знаете, когда самолет пикирует, пассажиры уже молятся. Они знают, что их больше нет в этом мире.
1: Происхождение задержанного пилота до сих пор загадка. Предположительно, это был гражданин Омана. При этом Нетаньяху заявил, что, возможно, он прибыл из Арабских Эмиратов. А вот следствие сейчас устанавливает, как нападавший смог пронести на борт оружие. Премьер-министр, например, считает, что он либо не проходил через металлодетектор, либо взял оружие из аварийного комплекта. Раненый пилот идет на поправку, его транспортировали в Абу-Даби. Премьер Израиля рассказал, что это гражданин Индии. Пилота планируют наградить за проявленное мужество. И вот, несмотря на ранение, он смог открыть дверь кабины, куда сразу направился другой участник события, это Янива Хаюну, это как раз тот самый сантехник из Израиля, который летел вместе со своей семьей, и после возвращения из Тель-Авива с ним встретился Нетаньяху. Янив сказал, что даже не успел переодеть испачканную в крови футболку, а стабилизировать самолет в первые минуты он смог благодаря просмотру фильма «Мэйдэй».
2: Я несколько раз просил предоставить мне сменную одежду для этой встречи.
3: Вы заслуживаете уважения, вы герой. Как вам это удалось?
2: Я побежал к кабине пилотов, и тут произошло очень резкое падение самолета, носом вниз, от которого меня отбросило в сторону, где стояли бортпроводники. Пилоты сидели на своих местах. Один был на полу, другой следил за приборами. Вместе со мной вошел еще один человек. Я схватил нападавшего, применил удушающий захват и вытащил наружу. Я смотрел фильм «Мэйдэй», господин премьер-министр. Самолет немного стабилизировался, и пилот сказал, что теперь он может взять управление на себя.
1: Русскоязычный стоматолог Шота Мусаев рассказал РБК, что пассажиры услышали крики из кабины пилотов, дверь оказалась открытой, и Шота вместе с другими пассажирами смог пройти внутрь и обезвредить захватчиков.
4: Я в это время прибежал не как врач, а прибежал, чтобы просто помочь ситуации. И в первую очередь связали террориста, потом я тоже помог, и потом я перешел уже спасать пилота. Он потерял очень много крови, очень глубокие были раны на руках, на шее, на голове. Конечно, в Саудовской Аравии у нас нет дипломатических соотношений, мы все равно рискнули, потому что другого выбора не было. Мы не долетели бы до Израиля. Мы остановились в Саудовской Аравии, кстати, они нас приняли очень хорошо.
1: А посол Израиля в России заявил радио РБК, что у нападавшего было три цели – напасть на израильтян, подорвать дух соглашения Авраама и поставить под угрозу безопасность гражданской авиации.
5: В подробностях и последствиях ЧП в самолете Fly Dubai разбиралась Ольга Зуева. И еще одна заметная новость четверга. В Теннесси, в штате Теннесси, приговоренная к смертной казни Криста Пайк должна была стать первой за 200 лет казненной женщиной в штате, но вместо этого она стала первой, кто выжил после двух смертельных инъекций подряд. 50-летний Пайк ввели две дозы пентобарбитала, это сильное снотворное. В больших количествах препарат смертелен и используется в США для высшей меры наказания. После обеих инъекций женщина осталась жива. Ее увезли из тюрьмы в больницу на скорой. Казнь отложили до конца года. Пайк судили за убийство и похищение в 1995 году. В 18 лет она вместе со своим тогда 17-летним парнем и подругой похитила и с особой жестокостью лишила жизни 19-летнюю Колин Слэмер. Позже суд признал Пайк виновной по статье об убийстве первой степени. Ее возлюбленный, как несовершеннолетний, получил пожизненный срок. Подруга заключила сделку со следствием, а Пайк еще в 1996 году приговорили к смертной казни. Как объяснил американский адвокат по уголовным делам Аркадий Бух, приговоренные к высшей мере ждут исполнения десятки лет, потому что в стране действует автоматическая апелляция.
6: Это всегда дела, связанные с убийством, и всегда с отягчающими обстоятельствами. Массовое убийство, когда попытка каких-то террористических актов, в которых погибли люди или человек, и масса раненых. Это не основной способ смертельной инъекции. С декабря 2024 года используется один препарат. Это пентобарбитал. Вместо прежней коктейль-смеси. Он считается самым гуманным, считается более гуманным, чем электрический стул, повешение или расстрел, хотя он по выбору существует еще во многих штатах. Но обычно большинство приговоренных предпочитают смертельную инъекцию. Но у нас в стране идет автоматическая апелляция. И эти апелляции идут до самого высшего суда, и оно происходит автоматически. Это то, почему между смертью, арестом и реальной смертной казнью проходит больше 20 лет в большинстве случаев, а не редко 30 и 40.
5: Полную версию интервью с американским юристом Аркадием Бухом вы можете найти на сайте РБК. Смертные казни женщин в США — это в целом редкое явление. С середины 70-х

0: В стране казнили более 1500 человек, но вот женщин среди них было всего 18, а за последние 5 лет только 2. 5 лет назад в штате Миссури казнили Лайзу Монтгомери, которая убила беременную женщину. Это была первая казнь женщины в федеральной тюрьме США середины прошлого века. А 3 года назад там же казнили Эмбер Маклафлин, осужденную за убийство бывшей девушки, и она стала первой трансгендерной женщиной, казненной в истории страны. Как рассказал клинический и пенитенциарный психолог, это тот, кто работает с заключенными в тюрьмах, Наталья Макух. Известие о смертной казни способно вызвать апатию и истерику у подсудимого.
1: Человек узнает, что ему предстоит в ближайшее время от жизни попрощаться, то, как минимум, может быть очень разрозненное состояние. Страх и тревога. Страх — это, по сути дела, когда мы понимаем, что опасность рядом с нами, а тревога — это на постоянной основе. То состояние, которое формируется на основе информации. Может быть, впоследствии этих эмоциональных состояний истерика, то есть человек может какие-то неадекватные тактики поведения применять, потому что не может организм, например, даже свой проконтролировать. Также могут быть навязчивые мысли в условиях, опять же, изоляции. Человек часто прокручивает у себя вообще в голове какие-то сценарии казни, да, или лишения жизни другим способом. Да и понятно, что могут быть какие-то ночные кошмары, может быть, вообще переосмысление жизни. Он может просто-напросто впасть в такое пассивное состояние и перестать проявлять активность. А организму всегда нужна активность, чтобы функционировать в реальной жизни. Если активности нет, то человек, естественно, может, условно говоря, себе жизнь разрушить.
0: Из последних новостей к этой теме парламент Алжира большинством голосов в четверг одобрил поправку к Уголовному кодексу, распространяющую применение смертной казни к поджигателям лесов и похитителям детей. Об этом сообщает местный телеканал «Аль-Джазир».
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут сидеть спокойно и постоянно крутятся. Родители просят: не ерзай, сиди смирно, не вертись. А ребенок как будто не слышит. Но нейробиология объясняет нам, это не непослушание, это работа мозжечка и его связи с вестибулярным аппаратом. Мозжечок – всего 10% объема мозга, но больше половины всех нейронов находится именно там. Он отвечает за координацию, равновесие и тонус мышц, но также за скорость обработки информации. Когда мозжечок не получает достаточно сигналов от вестибулярного аппарата, он просит движений. Ребенок крутится, качается, вертится не чтобы разозлить вас, а чтобы стимулировать мозжечок и вестибулярную систему. Ему физически трудно сидеть неподвижно, потому что его мозжечок требует тонической активности. Инструкция к действию. Первое. Не запрещайте движение. Направляйте его. Качается. На стуле поставьте балансировочную подушку. Вертится. Дайте вращающееся кресло на несколько минут. Так вы даете мозжечку нужную стимуляцию, и он успокаивается. Второе. Встраивайте двигательные паузы. Каждые 15-20 минут занятий – это 2-3 минуты активного движения. Попрыгать, покрутиться, походить по линии – это не отвлекает, а перезагружает мозжечок и улучшает внимание. Третье. Вестибулярные игры. Качели, горки, кувырки, ходьба по бревну – это мощная тренировка для мозжечка. Четвертое. Не путайте двигательную активность с гиперактивностью. Если ребенок может сосредоточиться во время движения и успокаивается после 5-10 минут активности – это норма. Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:00.

0: 10 на радио РБК.
1: РБК тренды.
2: Как ИИ-агенты меняют модели работы?
3: ИИ-агенты постепенно меняют саму модель работы людей. Все чаще сотрудники переходят от ручного выполнения задач к управлению системами. Показательный пример – службы поддержки крупных финтех-сервисов. В ряде компаний ИИ-ассистенты уже в первые месяцы начинают обрабатывать до 2/3 клиентских чатов, закрывая типовые запросы и оставляя людям более сложные случаи. Аналитики отмечают, такие внедрения позволяют перераспределить нагрузку, но одновременно требуют пересмотра требований к навыкам сотрудников. Есть риск, что без регулярной практики люди начинают терять экспертизу. Отсюда формируется новый подход к обучению. Когда часть рутины забирает искусственный интеллект, практику приходится поддерживать осознанно. Эксперты предлагают условную модель 70-20-10. 70% задач выполняются с помощью ИИ для скорости. 20% делаются самостоятельно, чтобы сохранять навык. 10% – разбирать ошибки, свои и системы, и формировать чек-листы. В результате ценность сотрудника все меньше определяется скоростью выполнения и все больше умением ставить задачи, проверять результат и понимать систему целиком. ИИ-агенты не столько заменяют людей, сколько меняют требования к профессиям. И это сдвиг, которому рынку труда еще только предстоит адаптироваться.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Дефицит бюджета в следующем году будет около 2% ВВП. Об этом заявил Владимир Путин на полях пленарного заседания Валдайского форума. Госдолг страны, по его словам, составляет всего 17% ВВП. Президент отметил, что России удалось сильно сократить инфляцию и призвал избежать переохлаждения экономики. Текущую макроэкономическую ситуацию в стране Путин назвал, цитата, «абсолютно стабильной». Федеральная налоговая служба сможет приостанавливать работу продавцов на маркетплейсах при нарушениях налогового законодательства. Соответствующие поправки внесены в Госдуму. При выявлении налогового риска площадка должна будет предупредить селлера, что у него есть 30 дней на то, чтобы предоставить подтверждающие документы. В противном случае налоговая потребует, чтобы продавец приостановил прием заказов и снял карточки товаров. Маркетплейсам за неисполнение требования грозит штраф в 100 тысяч рублей. Тем временем в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Теперь маркетплейсы не могут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия. Селлер также вправе установить минимальную цену товара или отказаться от скидок за свой счет. В России проиндексировали коммунальные платежи. Больше всего тарифы ЖКХ выросли в Ставропольском крае и в Дагестане на 22% и 19% соответственно. Самая низкая индексация – 8% в Хакасии и на Чукотке. В Москве коммунальные платежи подорожали на 15%. Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенке от НДС сохранят до 2029 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. В документе также указывается, что Минфин в текущем году не ожидает дохода от прибыли Банка России, а вот в следующем он может составить 216 миллиардов рублей. Федеральный суд США разрешил компании Paramount завершить слияние с Warner Brothers. Это снимает последнее препятствие на пути заключения одной из крупнейших сделок в истории Голливуда. Она оценивается в 110 миллиардов долларов. Обе компании уже объявили дату слияния – 6 октября. Сделка вызвала резкую критику со стороны киноиндустрии. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмызов. Вот чем нам запомнился четверг, 1 октября.

0: Радио РБК. Картина дня.
1: Правительство в четверг внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Согласно документу, в следующем году дефицит сократится до 5,5 триллионов рублей. Планируется, что доходы бюджета в следующем году составят 43 триллиона рублей, а расходы 48 триллионов. Отмечу, что в 2026 году, по прогнозу Минфина, дефицит бюджета превысит уже 7 триллионов рублей. В пояснительной записке к проекту говорится, что финансировать дефицит будут прежде всего из государственных заимствований. Из ФНБ брать средства не планируется. Еще один источник – это поступление от приватизации. Также в записке указаны и другие источники, и речь может идти о накопленных рублевых остатках бюджета, говорит главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
2: Это чаще всего те рублевые остатки, которые есть в распоряжении правительства. Обычно последние несколько лет их старались в наименьшей степени использовать, потому что изначальная задумка создания этих вот остатков была, по сути дела, внутригодовое сглаживание сезонности привлечения долга. То есть, если вы в начале года, например, проводите авансирование, то как будто бы в самом начале года вам очень трудно будет из долгового рынка был создан небольшой такой переходящий фонд рублевых остатков, который позволял в этом смысле сглаживать сезонность. В последнее время, конечно, он существенно вырос, и по-хорошему счету, по всей видимости, в этом году правительство планирует подчеркнуть из него где-то примерно 1 триллион с небольшим средств для финансирования дефицита бюджета.
1: В следующем году Минфин планирует увеличить объем внутренних заимствований примерно на 2 триллиона. Ведомство разместит облигации на 7 триллионов 700 миллиардов рублей. Отмечу, что в среду, 30 сентября, Минфин признал аукцион по размещению УФЗ несостоявшимся. Причиной назвали отсутствие заявок по приемлемым уровням цен. Инвесторы в ближайшее время будут действовать аккуратно, потому что параметры госзаимствований на 3-летку могут измениться, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: Финансовый рынок на самом деле транслирует, что те доходности, на которые сейчас Минфин хотел бы ориентироваться, для рынка кажутся небольшими, и, так сказать, больше нужно уверенности, что параметры бюджета следующего года, на них можно ориентироваться. Конечно, основной вопрос сейчас заключается в том, что если сопоставлять данные по бюджету 2026-2027 года, конечно, это намекает на очень амбициозный план по расходам на 2027 год. Ну и в какой-то степени вот перед рынками такая стоит дилемма, насколько можно на эти цифры опираться, и не произойдет ли в будущем также пересмотров программы заимствований выше. Это сейчас основное беспокойство рынков. Я думаю, что на финансовых рынках будут такие очень осторожные преобладать настроения. И будет, конечно, очень важно, какой прогноз по ставке на 2027 год регуляторы выставят.
1: Помимо проекта бюджета, в Госдуму внесли поправки в налоговый кодекс. Минфин планирует взимать НДС по ставке в 22% при покупке товаров в электронной трансграничной торговле. Также власти хотят ввести дополнительные таможенные сборы. Кроме того, 5-ступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ распространят на пассивные доходы. Речь идет о поступлениях от дивидендов, процентов по вкладам и операциях с ценными бумагами, а также о доходах от продажи имущества и реализации долей участия. Теперь они смогут облагаться налогом по максимальной ставке, то есть 22%. По оценке Минфина, эта мера затронет около 4 миллионов россиян, а это не более 6% населения. За счет налоговой донастройки Минфин ожидает ежегодно получать 500 миллиардов рублей дополнительных доходов. Такой прогноз давал глава ведомства Антон Силуанов. Впрочем, эти меры не принесут в бюджет достаточное количество средств. Они покроют ту сумму, которую казна могла бы получить, если бы цена отсечения на нефть была выше, считает директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг.
4: Налоговые изменения, прежде всего, связанные с расширением налоговой базы по прогрессивной шкале НДФЛ на дивиденды и другие пассивные доходы граждан. Фактически эта мера не дает относительно действующего закона большого прироста доходов. Она скорее компенсирует те доходы, которые у бюджета выпали из-за того, что была снижена цена отсечения цен по бюджетному правилу на нефть до 50 долларов за баррель. И, в принципе, фактически мы можем предположить, что если бы бюджет остался в тех же самых параметрах, что и в этом году на уровне примерно 60 долларов за баррель, то, возможно, вот этих вот изменений в налоговой базе и не потребовалось. Да? Но, в принципе, понятно, что эти меры нужны для того, чтобы устойчивость бюджета от внешнего сектора обеспечить, ну и, в принципе, бюджет эту задачу решает.
1: В бюджет на ближайшую 3-летку заложена цена отсечения по бюджетному правилу в 50 долларов за баррель, текущий показатель выше. Напомню, это 59 долларов. В правительстве считают, что проект бюджета сбалансированный. Его основные приоритеты – это выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Расходы на оборону

0: продолжают расти в связи с геополитической ситуацией, отмечает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
1: Пока ситуация геополитическая остается напряженной, нужды обороноспособности возрастают, иногда очень сильно. То есть мы с вами начинали 2022 год с оборонными расходами в районе 3 триллионов. Сейчас, по итогам года, они, скорее всего, доберутся примерно до 17 триллионов. И пока такая ситуация будет сохраняться, будут сюрпризы. Они будут приходить на сторону расходов, но нам с вами важно знать, а чем они будут балансироваться. Долгом? Да, долгом частично. Раньше мы размещали долго примерно 1% ВВП в год, а сейчас будем примерно 2-2,5, кажется, вот уже новой сложившейся нормой. Не бог весть сколько, знаем мы кучу стран, которые гораздо быстрее выпускают свой долг, но для нас это точка, которая пока требует адаптации, и рынок пока еще полностью ее не впитал.
0: Президент России Владимир Путин в начале сентября в рамках Восточного экономического форума отметил, что дефицит бюджета в России есть, но он не критичен, по его мнению. Также власти стараются не перегружать финансовую систему государственными заимствованиями, отмечал Путин, чтобы не сокращать доступ бизнеса к финансированию. Охота на сервисы обхода блокировок рискует оставить российские дата-центры без клиентов. Минцифра подготовила третий пакет мер против кибермошенничества, и в нем ведомство предлагает наказывать владельцев VPN годовым запретом на аренду мощностей, если российские хостинги использовались для размещения средств обхода блокировок. Нарушители будут включать в новый реестр Роскомнадзора, и каждый хостер обязан сверяться с ним, прежде чем выдать мощности тому или иному клиенту. Как рассказал ранее в эфире моему коллеге Денису Абасову, старший юрист практики интеллектуальной собственности компании «Афонин», «Бажор» и партнеры Никита Морозов, для рядовых пользователей VPN ничего не изменится, но отечественные сервисы обяжут блокировать запрещенные сайты под угрозой новых ограничений.
2: Такой пакет нововведений от Минцифры, он ничем простым пользователям не грозит. Непосредственно сам пакет направлен на борьбу с обходом блокировок конкретного так называемого черного списка заблокированных сайтов Роскомнадзора. И у нас, в принципе, в России VPN-сервисы и их деятельность, она не запрещена. Но к ней предъявляются определенные требования, которые должны соблюдаться. И данные меры из третьего пакета, они как раз и направлены на то, чтобы VPN сервисы, которые работают на российских мощностях, соблюдали требования федерального закона об информации и информационных технологиях.
3: В нашем представлении, Никита, коммерческие сервисы, личные узлы разворачивают за рубежом. Вот против кого на практике направлена эта мера?
2: У нас есть две группы таких сервисов. Первый — это которые направлены на то, чтобы получать доступ к тем сайтам, которые заблокированы на территории России. Да, они зачастую находятся на мощностях, которые располагаются на территории иностранных государств. Но есть и обратная сторона, которая обеспечивает доступ российским гражданам и российским компаниям тем зарубежным сервисам, которые были заблокированы. И они располагают чаще всего на российских серверах, но с помощью них также можно получить доступ к тем сайтам, которые были заблокированы на территории России. И непосредственно для простого пользователя это ни на что не скажет. Он как пользовался VPN, так и будет пользоваться. А вот для бизнеса такие меры могут сказаться в том плане, что само по себе вот эти меры, они ужесточают порядок и вводят новую меру ответственности для российских VPN-сервисов. Но из этих мер не следует то, как будет это работать. То есть сейчас на практике VPN-сервис, чтобы соблюдать требования законодательства, ему необходимо, чтобы на него написал, по сути, МВД, Роскомнадзор, сказал, вот мы выявили такой-то сервис, он предоставляет доступ к блокированным сайтом. После этого Роскомнадзор находит хостинг-провайдера, пишет ему, что вот свяжись, пожалуйста, с таким-то лицом, передай ему наше уведомление, чтобы он подключился к специальной системе и автоматизированным способом отблокировал все запрещенные ресурсы. И последний пакет, он, по сути, предлагает меры против тех, кто эти требования не исполняет.
3: А вот насколько в этой ситуации высок риск, мы сейчас говорим про отечественные хостеры, я так понимаю, вот насколько высок риск ложных блокировок для обычного бизнеса?
2: Ложной блокировки именно со стороны хостеров не будет.
0: Новый пакет мер предполагает создание на госуслугах единой платформы согласий. Там граждане смогут просмотреть все данные согласия на обработку персональных данных, как онлайн, так и офлайн, и пожаловаться на возможные нарушения в уполномоченные органы. Кроме того, пакет предусматривает создание базы участников мошеннических схем и вводит контроль за распространителями сим-карт. После нововведений продавать их смогут только прямые дилеры, физические

0: Физические лица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. Ну и отдельно запрещается продажа предоплаченных сим-карт. Операторы связи смогут реализовывать их только с нулевым балансом. Возвращение поискового джедая. Корпорация Google представила флагманскую модель нового поколения. Это Gemini 4 Argon. Анонс называют долгожданным. Компания долгое время не обновляла свою передовую модель. И на фоне конкурентов это заставило некоторых аналитиков усомниться в ее способности в принципе вернуться в гонку искусственного интеллекта. По ряду бенчмарков, то есть специальных тестов для нейросетей, новинка опережает флагманские модели компаний Anthropic и OpenAI. Пока же модель тестируется среди ограниченного числа пользователей, в том числе и сотрудников корпорации. Занятно, что именно инженеры Google еще в 2017 году создали архитектуру, на которой сегодня работают все большие языковые модели. В деталях громкого релиза и новом раскладе сил, если он действительно изменился, разбирался Ростислав Мирецкий.
1: Я следил долго за этим дискурсом вокруг потенциального выпуска передовой модели Google, и было множество сомнений, что компания будет делать, что компания делает сейчас. Они внедряли свою достойную, но все же не самую сильную модель Flash внутрь своих продуктов, у них их очень много, но при этом компания тихо отменила релиз передовой модели 3.5. Почему ответа не было? При том, что у компании, по мнению многих, больше всех данных в мире, свои собственные видеокарты уникальные. Теперь мы понимаем, что все это время они пекли свой пирог. Начинку пирога следующая. Во-первых, цена. Прямо сейчас стоимость, которую заявляет корпорация, примерно в 2,5 раза ниже, чем у аналогичных моделей OpenAI. Во-вторых, гигантской глубины генерация. Gemini и раньше отличалась тем, что в нее можно загрузить огромное количество информации. Теперь она может и выдать столько же, целый миллион токенов. Если другие нейросети за раз выдают максимум небольшую повесть, то новая модель способна в один присест написать все 4 тома «Войны и мира» целиком. Но это если мыслить категориями общения. В чат-боте. Главное, что такое количество токенов дает модели и ИИ-агентам на ее базе широкую автономность, подчеркивает специалист по искусственному интеллекту, главный редактор издания Рунет Владимир Зыков.
2: На самом деле это не прорыв. Просто теперь в мире три ключевых ИИ-платформы, которые примерно на одном уровне. У них всегда было хорошо с токенами. Они всегда в этом смысле были гораздо мощнее, чем их конкуренты. То есть они были более дружелюбны. Вопрос не в том, что писать. То есть почему надо так много токенов? Потому что надо, чтобы она могла выполнять автономно долго много задач. Ну, то есть ей ставится цель, она выполняет. То есть в этом главное ее сила, мощь, возможности и так далее.
1: В целом позиционирование сменилось. Теперь это не просто чат-бот, это специализированный инструмент, предназначенный для решения сложнейших многоэтапных задач корпоративной аналитики и проактивной киберзащиты. Это иронично, ведь если делать акцент на кибербезопасности, еще в сентябре Google сообщал о том, что агенты компании тоже взломали чужие компании. Ну и теперь очевидно, что речь шла как раз вот о внутренней модели на тот момент, так что репутация их ИИ, судя по всему, уже не безупречна, в грехе была замечена. Известно, что сейчас эту модель передали на независимый аудит сторонней компании перед публичным запуском. Впрочем, рассуждать о грехах или злом умысле здесь, конечно, бессмысленно. У этих моделей просто нет морального компаса. Они мыслят иначе. Машина обучена на то, чтобы достичь поставленной цели любым доступным способом. Машина выбирает самый быстрый, эффективный путь, даже если это взлом чьих-то государственных систем, говорит старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.
3: Агент, он составляет план решения определенной задачи. Больше половины всех новостей, оно было не про то, что такая задача стояла, атаковать какую-то систему. Задача была другая. В процессе решения ее агент принял такой путь, когда ему проще было найти уязвимость где-то в сторонней системе, скачать оттуда необходимую информацию, тем самым решить поставленную задачу. Ключевая проблема в том, что к работе агентов мы подходим по старинке. Ограничиваем права, выставляем определенный набор инструментов, которым он будет пользоваться, но мы не всегда способны просчитать всю ту комбинацию, с помощью которых он может взломать какую-то систему.
1: Все это происходит на фоне глобальной тревоги по вопросам регулирования искусственного интеллекта. Здесь света в конце туннеля не видно пока. Напомню, Китай считает, что у них все в порядке, все под контролем. Вот эти все новости о взломах не более чем маркетинг страха. При этом после недавнего встречи в Белом доме с главами и компаний, президент США Дональд Трамп заявил, что жестких ограничений в Соединенных Штатах также не будет. Компании должны заниматься саморегулированием. Остается надеяться, что в рамках дальнейшего развития нейросети не решат первым делом отрегулировать нас с вами.
0: Наш обозреватель Ростислав Мирецкий рассказал о новой передаче.

0: передовой и модели корпорации Google, которую она анонсировала. После завершения внешнего аудита компания планирует предоставить Аргон уже разработчикам, корпоративным клиентам, ну и обычным пользователям, первоначально платным клиентам API и подписчикам Google AI Ultra. Ну и к другим темам четверга. Мальдивы станут еще дороже. С 1 октября иностранных туроператоров и сервисы онлайн-бронирования обязали регистрироваться в местной налоговой службе и платить туристический сбор. Ставка с продажи услуг составит 17%, сообщают власти Мальдив. В результате, как отмечают участники рынка, часть дополнительных расходов может перейти в стоимость путевок и бронирований. Начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская подчеркнула, что сильного взлета цен ждать все-таки не стоит.
1: 17% – это не на стоимость всей путевки. Это касается только отеля. Поэтому вы сразу же вычитаете стоимость авиабилетов. Если они у вас бизнес-класса, то значительная часть ушла. Дальше. 17% не на всю стоимость отеля, а только на прибыль. А туристический бизнес, он низкомаржинальный. Поэтому мы примерно посчитали, что если средний человек покупает Мальдивы за 800 тысяч рублей, подорожание составит там порядка 10 тысяч рублей. И нам кажется, что это ни в коем случае не обрушит желание поехать на Мальдивы. И к этому налогу еще есть много вопросов. Ну, во-первых, это получается двойное налогообложение, потому что российские компании платят налоги в России, мальдивские отели и мальдивские компании платят налоги на Мальдивах. Ну и следующий очень важный вопрос. А как мальдивский налоговый орган узнает, какова прибыль туристической компании в России? Словно говоря, туроператор может заложить прибыль 0% или 50 евро на каждого туриста, и тогда удорожания вообще не будет.
0: Ранее министр туризма и гражданской авиации страны Мохаммед Амин сообщил, что с начала года Мальдивы посетили почти 200 тысяч россиян, а это почти 15% от общего турпотока. К концу этого года, по прогнозам главы ведомства, число путешественников из нашей страны может превысить уже 300 тысяч человек. С 1 октября карта болельщика расширяет свое действие. Теперь она понадобится на все игры Кубка России, которые будут проходить на стадионах российской премьер-лиги. Вне зависимости от места проведения, фанатскую аккредитацию попросят также на финальном матче Кубка. Часть спортивных аналитиков уже предрекает очередное снижение посещаемости футбольных матчей, другая же поддерживает расширение программы «Паспорт болельщика», говоря о том, что это залог безопасности для самих фанатов. Болельщики продолжают протестовать против ущемления их прав и подмечают, что у них забрали последнюю возможность попасть на матчи любимых клубов. С расширением Fan ID с трибуны уйдет вся атмосфера, а игроки останутся без поддержки, считает предприниматель и футбольный фанат Александр Федорченко.
2: Считаю, что это действительно убийца футбола, убийца атмосферы, убийца общего движа. Что он в корне-то меняет, Fan ID? Мы на самом деле не в 90-е годы живем, у нас там не выламывают стулья, у нас нету там драк с ОМОНом, у нас все в камерах и так далее. Все правонарушители очень быстро выявляются. Соответственно, представьте, что Fan ID нету, и мы с вами пришли также на стадион, за нами есть система слежения. В принципе, никакого такой шизы, такого хулиганства как прямого, его нету уже давно. То есть введение фан-айди, оно... Ну для чего? Просто для чего? Что изменится-то? То, что не будет людей, не будет антуража, движа, такой радости.
0: Позиция властей тем временем остается прежней. Введение фан-айди необходимо для обеспечения безопасности на футбольных матчах, в том числе для противодействия возможным фанатским стычкам и дракам. При этом футбольные клубы обеспокоены потенциальными экономическими проблемами, ведь теперь, по мнению спортивных функционеров, привлечь иностранных игроков, иностранных легионеров будет сложнее. Если ты, как сторона клуба, не можешь предложить спортсменам игровой азарт, адреналин, то придется компенсировать эти издержки повышенными гонорарами, считает президент СА футбольного агентства Алексей Сафонов.
3: На кубок постоянно приходили болельщики, фанаты, то есть там я видел, как и спартаковские, и армейские болельщики, то есть это поддерживали команду, то есть даже на «Спартак-2», на «ЦСКА» молодежку, там на «Локомотив», на «Зенит», также и у футболистов, чем больше болельщиков приходит на стадион, тем больше ему и азарта играть, то есть себя показать, то есть это же чисто адреналин повышается, поэтому, то есть это, как говорят, в театр одного актера весь билет продан, но так не должно быть.
0: Фан-ID сейчас является обязательным документом для посещения футбольных матчей чемпионата России, финального матча Кубка России и Суперкубка.

0: Система действует с момента внедрения во второй половине сезона 22-23 года. Введение Fan ID спровоцировало тогда бойкот матчей со стороны ряда крупных фанатских объединений ведущих клубов. С того сезона Кубок России разделен на путь РПЛ и путь регионов. Клубы РПЛ сначала играют групповой этап, затем плей-офф. В пути регионов до плей-офф проводится 6 раундов предварительного этапа. В финале Кубка России встречаются, соответственно, победители плей-офф, пути РПЛ и пути региона.
1: РБК коллекция.
2: Появился интересный лот в Ижевске, если вы хотите инвестировать, например, в недвижимость. Так вот, Дом РФ выставил на торги в Ижевске главный корпус бывшего оружейного завода постройки начала 19 века. Стартовая цена объекта почти 51 миллион рублей, следует из сообщения Института жилищного развития. Корпус оружейного завода признан объектом культурного наследия федерального значения. Его композиционный центр — это многоярусная башня с курантами, построенная в стиле русского классицизма. Высота башни составляет ни много ни мало 50 метров. Площадь выставленного на торги исторического здания тоже довольно приличная, составляет 21 тысячу квадратных метров. Оно перейдет победителю торгов на правах собственности, и вместе с ним еще земельный участок в 0,9 гектара будет отдан в аренду. Аукцион состоится в конце октября, также уточняется в сообщении. Напомню, в сентябре в Петергофе выставили на торги историческое здание 19 века. Тогда стартовая цена составляла 128 миллионов рублей.
3: Технологии и тренды. Anthropic просит инвесторов вложиться в компанию, которая может стоить больше 2 триллионов долларов. И в этом же документе предупреждает: ее собственная технология способна создать экзистенциальную угрозу человечеству. Это не критика конкурентов, это формулировки из проекта проспекта к IPO. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как биржа превращает спор о безопасности искусственного интеллекта в финансовый риск. Начнем с цифр. Бизнес Anthropic растет почти так же быстро, как и сжигает деньги. За прошлый год выручка увеличилась в 12 раз, до 4,6 миллиарда долларов. Операционный убыток превысил 8 миллиардов. В заголовке попали почти 42 миллиарда чистого убытка, но 34 из них — это бухгалтерское начисление, связанное с подорожанием прежнего финансирования, а не деньги, которые реально потратили на работу компании. Куда важнее другая сумма. Anthropic обязалась приобрести облачные сервисы, вычислительные мощности и инфраструктуру на полтриллиона долларов в ближайшие годы. Около 80% из этих обязательств нельзя отменить. Их придется заплатить, даже если мощности не понадобятся. Получается очень дорогая беговая дорожка. Чтобы окупать уже заказанные вычисления, нужны новые клиенты, а чтобы удерживать клиентов — все более сильные модели. При этом почти треть основной части документа посвящена рискам. Около 80 страниц, почти вдвое больше, чем описание самого бизнеса Anthropic. Компания признает, что продвинутые модели могут сопротивляться отключению, скрывать и искажать информацию, вести себя подобно шантажистам. Самая неудобная деталь в том, что модель способна понять, ее тестируют, и временно стать послушнее, а значит, надежно проверить ее безопасность заранее невозможно. Основатель Anthropic Дарио Амадеи призывает все ИИ-компании замедлить гонку, но доход корпорации зависит от новых релизов, и через 10 дней после очередного такого призыва Anthropic выпустил Opus 5.5, чтобы не уступить конкурентам из OpenAI. IPO делает этот парадокс публичным. Будущим акционерам предлагают заработать на компании, которая должна ускорять технологию, чтобы оплачивать вычисления, и сама же предупреждает, что ускорение может закончиться катастрофой. В итоге рынок впервые попробует назначить цену не только искусственному интеллекту, но и риску потерять над ним контроль.
1: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании.

0: городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
4: Недавно я прочитал книгу Вячеслава Дубынина «Мозг и его потребности». Чем меня эта книга привлекла? Природа нам дала такой инструмент в виде мозга, который мы воспринимаем как просто какую-то думалку. На самом деле он управляет нашим организмом весьма совершенно в сравнении с другими представителями живого мира. Вы на много часов, сосредоточиваясь здесь на работе собственного мозга, как его обслуживать и какие колоссальные возможности он вам дает.
2: Вячеслав Дубынин. «Мозг и его потребности. От питания до признания». Стремление лидировать – одна из важнейших врожденных программ, которые формируют основу темперамента и поведения человека. Лидеры и подчиненные по-разному реагируют на стресс и испытывают различный уровень счастья, что связано с особенностями работы их мозговых систем. Для поддержания лидерских качеств важно понимать биологию мозга и работать над ее тренингом, чтобы избежать выгорания и сохранять социальную эффективность.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского форума. Президент заявил, что Россия готова к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, но на приемлемых для себя условиях. Нашей стране нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. При этом России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия с помощью переговоров, добавил Путин. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий резкое повышение административных штрафов. По некоторым статьям КоАП размеры взысканий могут вырасти в несколько раз. Речь идет о дискредитации армии, распространении экстремистских материалов, мелком хулиганстве, неповиновении полиции, а также нарушениях при организации или проведении митингов. Генпрокуратура России подала иск к казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову и его холдингу «Freedom». Заявление поступило в Тверской суд Москвы, но суть требований пока неизвестна, сообщает РБК. В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства, а через год продал бизнес в России. На прошлой неделе его избрали на пост президента Международной шахматной федерации. В России начался осенний призыв в армию. В ближайшие два месяца на срочную службу отправятся 120 тысяч человек. Напомню, с прошлого года призыв в России стал круглогодичным, но отправка в войска по-прежнему проходит дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Страны Бенилюкса и Швеция перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Въезд по таким документам закрыт уже в 15 странах Шенгенской зоны. Такое решение объясняется недостаточной защищенностью документа. Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. В интервью изданию РБ Спорт футболист сообщил, что для статистики еще может сыграть за одну из медиакоманд в Кубке России. Напомню, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 248 голов в РПЛ и за национальную сборную. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: РБК коллекция.
3: Сейчас примерно за минуту о том, что с начала этого года состояние богатейших бизнесменов из России уменьшилось примерно на 23,5 миллиарда долларов. По крайней мере, это следует из подсчетов агентства РИА Новости, которые сделаны на основе профильного рейтинга Bloomberg. В рейтинг входят 19 граждан России, и их общее состояние на 1 октября оценивается почти в 268 миллиардов долларов. Вот кто входит в пятерку самых богатых россиян по версии Bloomberg. Основатель Северстали Алексей Мордашов, у него почти 28 миллиардов долларов состояния. Состояние главы Новатека Леонида Михельсона оценивает Bloomberg примерно в 23 миллиарда. Президент Норникеля Владимир Потанин на третьем месте 22 миллиарда. Немного отстают от него основатель Лукойла Вагит Олег Перов и председатель Совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Ну, а первое место в общем мировом рейтинге все так же сохраняется за владельцем американских Tesla и SpaceX Илоном Маском. Его состояние достигло до 920 миллиардов долларов, хотя в какой-то момент в этом году было более триллиона.
0: Повтор программы. Таманцев в итоге.
4: В итоге, здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах. В телерадиоэфире РБК. В студии сегодня Нина Останина, председатель комитета по защите семьи и вопросам отцовства, материнства и детства. Государственной Думы уже 9-го созыва. Нина Александровна, с чем мы вас и поздравляем, да, в моем лице от коллектива РБК. И спасибо, что вы здесь сегодня, сразу после первого заседания Государственной Думы, состоявшегося накануне с участием президента. Итак, начнем с первоочередного, того, что касается практически каждой молодой семьи, и очень, кстати, это накануне сквозило в речи президента, где он назвал среди основных задач депутатов улучшение жилищных условий, повышение благосостояния российских семей, прежде всего семей с детьми. И сегодня в этом контексте как раз горячо обсуждаются новые условия семейной ипотеки, которая изначально задумывалась для улучшения жилищных условий семей одновременно как меры демографической поддержки, но в реалиях уже давно закономерен вопрос. Не получилось ли так, что мы все это время субсидировали прежде всего спрос на новостройки, а не семью? Перепутали адресата помощи.
5: Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за поздравление. Для меня это возможность все-таки реализовать задуманное и все, что не успели сделать в Думе 8-го созыва. А еще, знаете, такое... обязанность быть бдительными с точки зрения того, чтобы не пропускать те законы, которые бьют очень по семьям, особенно по семьям с детьми, молодым семьям, семьям участников специальной военной операции, многодетным семьям. Вы процитировали президента, а я тоже вчера, когда он пришел в Государственную Думу, сказала эти слова, я прямо записала их. Поэтому, когда мы сейчас обсуждаем с вами горячий вопрос об изменении ставок по ипотеке, это впрямую противоречит тому, о чем говорил президент вчера на открытии Думы 9-го созыва, до того, когда он назидательно сказал правительству, нельзя отменять семейную ипотеку, льготную 6% ставку. Что мы видим? Перенастраивать надо, конечно, и донастраивать надо. Ну, у меня свое отношение к ипотеке, потому что примерно то, что вы сказали в своем выводе, что это инструмент поддержки с одной стороны.
4: Это не мой вывод. Это...
5: застройщиков с другой стороны банков. Да, это и, может быть, и не ваш вывод, но это вывод всех, кто оказался вообще втянут в эту ипотечную программу. Понимаете, это не на один год, не на одно десятилетие, ни одно поколение семьи рассчитывает за тот ипотечный кредит, который сегодня взяли родители, завтра будут продолжать выплачивать дети, а послезавтра, может быть, и внуки. Поэтому скажут ли они спасибо этим родителям и государству за то, что их втянули вот в эту ипотеку? А по сути дела, это ярмо такое на шее семьи. Поэтому для меня, понимаете, вот пример такого заботливого отношения государства, в том числе и с использованием инструмента ипотечного кредитования, это братская Белоруссия. Вот вы знаете, почему там вот на сегодня, в стране, которая не более богата природными ресурсами, мягко говоря, чем Россия, не столько источника пополнения доходной части бюджета, почему там указом президента, там называется это не ипотека, называется это ссуда, почему с рождением каждого последующего ребенка списывается 25%, почему при рождении четвертого ребенка ипотека обнуляется, почему молодая семья, если едет в сельскую местность, вообще эту нулевую ипотеку имеет. Называется это ссудой. Повторяю, что с рождением каждого ребенка списывается и вот это вот тело этой самой ссуды. А у нас получается, для семьи с одним ребенком, в случае, если ребенку не исполнилось 7 лет, 10%, далее двое детей, 8%, минус 2%. Почему у них минус 25%, а России только минус 2%? Поэтому для меня, как и для тех, кто вот вывод сделал о том, что ипотека это не инструмент решения жилищной проблемы, а еще один инструмент выкачивания средств из федерального бюджета, сомнению этот вывод не подлежит. Больше того, вот вы как-то так отрекли, что это не ваш вывод.
4: А да, этот... это, давайте вот мы можем, пожалуйста, да. Чтобы в доказательство, да, вот это игроки рынка говорят. Допустим, Константин Апрелев, основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов, вице-президент. Семейная ипотека, инвестиционная продукт. Пожалуйста.
6: Сегодня льготная ипотека как инструмент, направленный на стимулирование сразу одновременно двух сфер деятельности. Это поддержка застройщиков и поддержка семей с детьми. Он все менее и менее работает эффективно на цели той социальной задачи, которую прежде всего должен был решать, это увеличение рождаемости и улучшение жилищных условий. Это становится все более и более очевидно. Даже по структуре тех кредитов, которые брали семьи с детьми, 95% всех полученных кредитов за прошедший период по льготной ипотеке для семей с детьми – это семьи с одним и двумя детьми. То есть только 5% семей с тремя и более детьми воспользовались этой льготной ипотекой. Семьи с одним и двумя детьми рассматривают ипотеку исключительно как инвестиционный продукт в будущее ребенка, но не решает, к сожалению, проблемы сегодняшнего улучшения жилищных возможностей и площади квартиры и всех остальных составляющих, потому что как минимум это 2, 3, 4 и 5 лет ожидания, это постоянное финансирование ипотеки, пусть даже под невысокий процент, до начала пользования этим жильем еще. И, соответственно, наоборот, эти деньги уходят из семьи, вместо того, чтобы в ней оставаться и работать на развитие детей, на улучшение жилищных условий, наоборот, направлено на то, что текущая ситуация этих семей, она становится хуже.
4: Вот может быть парадоксально, но, на мой взгляд, государство в новых условиях как раз и учло вот все эти высказывания, в том числе и представителей рынка. И вот давайте попробуем посмотреть на ситуацию глазами и на всю эту историю глазами государства. Потому что у государства тоже есть очень простой аргумент. Бюджет не безразмерный. И если новые условия, сохраняя в принципе доступ к льготной ипотеке, позволяют сократить как раз расходы федерального бюджета на субсидирование ипотеки, почему государство должно сохранять прежний объем поддержки?
5: Так, ну, во-первых, я бы не стала олицетворять государство с Минфином. Минфин – это всего лишь такой кирпичик, да, внутри исполнительной власти, а не, что называется, законодатель. Поэтому мне очень хочется, чтобы исполнитель был исполнителем. А у нас почему-то Минфин вот сейчас определяет правила игры. Это абсолютно неверно. Это ровно наоборот, знаете, вот с ног на голову все поставлено. Давайте сначала определимся, не что нужно Минфину, а что нужно сегодня семьям с детьми.
4: Кого деньги, тот и заказывает музыку.
5: Ну, во-первых, деньги у него. Деньги как раз у налогоплательщиков. А Минфин должен умело ими распоряжаться. Но вот изменением вот этой процентной ставки по ипотеке Минфин вообще ударил не только по институту льготного ипотечного кредитования, значит, по возможности приобретения жилья для семей с детьми, он вообще ударил и по такому инструменту, вообще единственный в мире, который отмечают все приезжающие к нам законодатели, это материнский капитал. Ни в одной стране мира нет такого мотиватора в виде денежной выплаты, как материнский капитал. Мы проводим слушания, там назвали их искусственный интеллект и демография. И советник посла Китая попросил у нас наш закон о мат-капитале, потому что они увидели, что материнский капитал в начале вот своего действия закона мат-капитала

0: посчитали. Он дал прирост в 2015 году, там плюс 30 тысяч детей. Все. Потом взяли и ввели инструмент, ипотека появилась, и семья, которая я вложила деньги, это 90% всех семей, которые вложили сертификат по модельному материнский капитал в ипотеку, все. Как раз то, о чем и говорил Константин Апрелев. Для семьи это стало ярмом. Это не мотиватор для того, чтобы рождать последующего ребенка. Это просто остановка в пути. Потому что, первое, ежемесячно выплачивать надо. Второе, где жить вот эти вот несколько лет, 4-5 лет, как сказал Константин Апрелев, для того, чтобы когда закончится это строительство, надо еще как-то обустроить эту квартиру. Поэтому, конечно, это не мотиватор для того, чтобы рожать второго, третьего и последующих детей. По сути, дело, вот мы сейчас, когда вы говорите о том, что государство, там бюджет не резиновый, государство не может таким образом стопорить вообще решение проблем демографии. У нас сложнее вызова сейчас нет, чем демографические и специальные военные операции. О чем мы говорим? А Минфин, получается, ударил по институту семьи.
1: Я не вижу, где он ударил. Вот смотрите, я читаю. Маткапитал на первого ребенка в 2027 году вырастет до 778,5 тысяч рублей. Маткапитал в 2027 году вырастет до 1 029 000 рублей на второго
0: вот
1: ребенка,
0: остановитесь.
1: Если он не был...
0: Остановитесь. Да. Почему? Потому что это не прирост маткапитала, это просто исполнение закона, а ежегодная индексация основной суммы маткапитала. Если у нас инфляция составила 4%, значит, вот сейчас 7,7,8 это просто плюс 4%. 1 февраля каждого года маткапитал увеличивается ровно на сумму инфляции, поэтому никакие это не подарки со стороны Минфина, это лишь исполнение того закона, абсолютно справедливого, который принят в отношении закона о маткапитале.
1: Исполнение в полном объеме тоже положительный момент. Хорошо, еще есть еще
0: но
1: один...
0: Но то и власть исполнительная.
1: Есть еще один аргумент. Государство говорит рынку, я больше не собираюсь бесконечно доплачивать за каждую сделку. Хотите продать квартиру семье, предложите семье что-нибудь сами. Поделитесь прибылью, отщипните от своих оборотных средств. Государство и так заложило на субсидирование только вот этой программы, о которой мы говорим, 1,8 триллиона рублей. Разве в этом нет экономического смысла? Разве не говорят застройщику, ребята, давайте вырастайте, а то вы как спортсмены на химии сидите.
0: А вот теперь тоже вопрос. Очень правильно сказал Апрелев о том, что программа...
1: Зачем я его включил?
0: Правильно сделал, что включили. Он сказал, она направлена была, ипотечная программа, на финансирование застройщика и семей с детьми. Он убрал здесь... Здесь трио есть. Здесь есть еще и банки. Почему? Потому что банки, по сути дела, договор-то семья с кем заключает-то? Она же заключает с банком этот договор. А иногда и застройщик не очень добросовестный у нас. Сейчас мы сталкиваемся с ИЖС, когда вложили средства маткапитала, а потом исчезла компания, оказывается, банк знал, что это недобросовестная компания. Но это уже предмет отдельного разговора. Вот. А в данном случае, вот я тоже вам задам вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем были плохие советские руководители, которые вот эту прокладку в виде там, банка, застройщика, они не создавали эту прокладку, а напрямую создавали очередь? Молодая семья. Пожалуйста. Окончили вуз, 2 года отработали, квартирку получил. Многодетная семья всегда открывает дверь к руководству там, города, я не знаю, области кому-то. Мы многодетная семья. Мы имеем право на улучшение жилищных условий. И они имели эти права. Что мешает тогда напрямую вот эти 1,8 триллионов направить на поддержку молодой семьи, многодетной семьи? У нас же есть программа, так и называется, «Жилье молодой семье». У вас нет там цифры, сколько выделяется? А у меня есть 4 миллиарда. А вы называете 1,8 триллионов рублей. Почему тогда молодежи не отдать эти деньги напрямую? Что мы не можем создать свои государственные строительные компании? Почему вы говорите государство и рынок только? Государство, оно должно иметь все-таки, наверное, уверенность в том, что вложенные бюджетные деньги самих граждан, они работают на этих же граждан, а не, как сказал Апрелев, на застройщика.
1: Государство как раз в этом и получает уверенность, что средства размещаются. Но вы же помните, что происходило 10-15 лет назад со средствами дольщиков? Просто не сдавались объекты, и потом государству опять же приходилось приходить
0: Подождите,
1: на рынок, достраивать.
0: А кто же насоздавал-то, простите, этих дольщиков? Кто дал право тогда вот этим застройщикам обманывать людей? Потом действительно мы же добились того через Генеральную прокуратуру, тоже мы ведь депутаты тогда позаботились о том, чтобы вменить правительство правительству,

0: отдает, человек отдает человек. Деньги банку, да, угу. Тот размещает на эскроу счета, да. Деньги лежат там 3, угу, 4, угу, 5 угу. лет под 0%. 14%. Куда идут они?
1: Вы знаете, я бы... Давайте дальше по цепочке пойдем.
0: Давайте.
1: Ну вот, а дальше? После того, как они банк с кем заключил, вернее, гарантирует подписание договора с кем? Застройщиком. И вот тут банк умыл руки. Деньги продержал, но руки-то он умыл. Кто отвечает? Сам гражданин в конечном итоге прилетает, все это ему. Правильно ведь? Он оказывается либо без жилья, либо втянут в долгосрочную вот эту ипотеку там, на 30 лет. Знаете, что я хочу сказать? Вот на каждое звено той цепочки, которую вот сейчас мы с вами выстроили, оно должно быть контролируемо. Кем? Вот тут я и спрашиваю, а где здесь государство? И тут к нам счетная палата приходит и говорит о том, что надо все-таки менять саму программу этого материнского, вернее, ипотеки. Почему? Потому что оказалось, что льготная ипотека, а она тогда действительно была там до 2%, да, помните, вот, да. Начальная, пользовались граждане, которые особо-то не имели потребности приобретения жилья.
0: Помощь. Сейчас об этом
1: вот
0: тоже говорят.
1: Вот смотрите, 26 квартир по ипотеке приобрел гражданин, проживающий здесь, в Москве. Счетная палата давно говорила. А где ваш любимый тогда институт контрольный? Где тут был Минфин? Почему он механизм контроля не создал? Поэтому, если уж говорить о том, что эта ипотека нуждается в донастройке, да, но она нуждается в тщательном контроле. А тут нашли простой выход. Взяли, изменили только вот эту первоначальную ставку на ипотеку. И все. Больше ничего же не изменилось. Ну, ничего не изменилось. То есть деньги так и будут выделять в бюджете на 27-й, 28-й, 29-й годы. И по-прежнему все это будет уходить
0: еще
1: туда,
0: и,
1: о чем говорит Константин Апрелев.
0: Срок, на который выдается ипотека вместо 30-15, и говорят, что теперь и платежи будут вырасти.
1: Ну, изменилось.
0: И
1: мы давно добивались того, чтобы сумма в столичных городах, конечно, была больше, чем...
0: Лимит.
1: Конечно,
0: ну,
1: лимит конечно,
0: увеличен.
1: Да, он увеличился
0: сейчас...
1: в силу того, что... Ну, почему тоже увеличился? Мы же видим, инфляция-то какая. Ну, что можно... там, условно, купить даже на вот эту первоначальный материнский капитал 778 тысяч рублей. Сколько квадратных метров? 2 квадратных метра в Москве купить можно? 3 квадратных метра? Ну, а через год можно будет купить там 1,5 квадратных метра, не больше. Поэтому как бы не увеличилась, вернее, эта сумма с учетом инфляции, она никогда не поспеет за ростом цен на 1 квадратный метр, который диктуют застройщики.
0: Ну, я не знаю, что нужно, какие нужно и к кому обращаться для того, чтобы вообще эту схему хотя бы заставить начать пересматривать, который, в общем-то, влияет на сумму.
1: Давайте не будем загонять сами себя в эту схему. Вот кто ее выстроил? Вот мы сейчас обставили себя флажками, и нам говорят, только ипотека. А мы с вами о другом говорим. А почему тогда не социальное жилье? А почему тогда не арендное жилье? Ипотека, она доступна только тем, у кого есть возможность ежемесячно выплачивать эту ипотеку без ущерба самим себе, тому, чтобы поправить свое здоровье, иметь возможность восстановиться, отдохнуть.
0: А что дает аренда? Что дает аренда,
1: жилье,
0: дополнительный комплекс?
1: Ну, ты выплачиваешь только, условно, деньги, которые... оплату услуг ЖКХ. Ты же больше арендное жилье, социальное жилье. У нас сегодня только отдельные категории граждан пользуются. Там инвалиды, имеющие детей инвалидов, и там участники специальной военной операции. Все.
0: Хорошо, это только разговоры. А сколько это будет стоить бюджету в противовес деньги против денег?
1: Давайте попробуем вот эти 1,8 триллиона, которые сейчас идут застройщикам и банкам, направить как раз сюда, на арендное жилье. Это будет вполне себе, мне кажется, окупаемая мера вот с точки зрения инвестиций в будущее. Ведь мы-то говорим с вами о том, чтобы не нажиться на семьях, а о том, чтобы мотивировать эти семьи. Понимаете, никогда нельзя нажиться на людях, на детях. Поэтому в данном случае это всегда инвестиции в будущее. В семье будет уже не двое-трое детей, не трое-четверо. А потом эти дети будут работать в нашей российской экономике, создавать прибавочный продукт.
0: Может, спрашивать нужно не за суммы, вернее, не за объемы выдачи кредитов, а как выделенные деньги влияют на демографию. Что государство хочет покупать? Процент по кредиту или все-таки второго и третьего ребенка
1: и тут
0: за эти деньги?
1: Я вспоминаю слова президента. Он в 25-м году собрал руководителей фракции и сказал, вот любой закон, который вы принимаете, он должен рассматриваться сквозь призму его воздействия на семью. Он поддерживает семью или он ухудшает положение семьи с детьми? Вот когда внесут вот этот закон по ипотеке, вот я не уйду с трибуны Государственной Думы, пока я не докажу, что ипотека, вот эта увеличенная ставка по ипотеке начально для семьи с одним ребенком, она просто приведет к тому, что мы остановим вообще

0: создание молодых семей и рождение детей в этих молодых семей.
1: Информация к вашему выступлению. Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам 26 года может опуститься до 1,304% в коэффициенте. Это 20-летний минимум. 20-летний минимум. И данные ЕМИС фиксируют рекордный спад за последние месяцы, приближающуюся страну к критическому порогу сверхнизкой рождаемости меньше 1,3. Далее реклама, и вернемся.
2: Таманцев в итоге. Автоньюз.
3: В октябре российский авторынок может столкнуться с новым повышением цен и сокращением скидок. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Постараюсь объяснить, почему. Одна из главных причин – это ослабление рубля по отношению к иностранным валютам. Эксперты по-разному оценивают последствия. Одни ожидают незначительное повышение цен на 1-2%, другие допускают рост до 15%. Сильнее всего могут подорожать автомобили в сегменте параллельного импорта, в отдельных случаях до 20%. Кроме того, рынок уже готовится к очередному повышению утильсбора с 1 января. Но чтобы не переписывать ценники в первый день нового года, дилеры стараются заранее заполнить склады новинками. Если вы рассматриваете автомобиль, произведенный в России, дополнительные издержки могут быть ниже. Часть расходов производителей компенсируется за счет различных субсидий. Цены будет подталкивать вверх и значительный рост спроса на гибриды. За первые 8 месяцев было продано 48 тысяч таких машин, сообщает маркетинговое агентство NAPI. Это на 140% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Да и рассчитывать на прежние размеры скидок становится все сложнее. На вторичном рынке ситуация будет другой. Дешеветь могут автомобили с низкой ликвидностью, а также старые модели премиум-класса. Прежде всего машины старше 8 лет, содержание которых становится все дороже. При этом наиболее востребованные модели сохранят свои позиции. Основной спрос по-прежнему будут формировать Lada Granta, Niva и Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla и, конечно, Camry. А вот электромобили и последовательные гибриды с пробегом, наоборот, могут подорожать из-за высокого спроса. При этом отдельная категория поддержанных машин все-таки может стать доступнее. Речь идет о китайских кроссоверах 21-22 годов выпуска. Их стоимость может снижаться из-за того, что рынок постепенно заполняется более свежими аналогичными моделями российской сборки. В целом эксперты не советуют откладывать покупку, если нужная машина уже есть в наличии и покупателя устраивает ее стоимость. Но приобретать автомобиль на последние деньги специалисты не советуют. Даже если цены продолжат расти, финансовая нагрузка после покупки никуда не исчезнет. Да и рассчитывать на прежние размеры скидок на официальные автомобили становится все сложнее.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
5: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Корпорация БИК с 1950-х годов занимает одно из первых мест в мире по производству шариковых ручек. Но безусловный успех в одной категории может стать тормозом в другой. Бренд убедился в этом на примере собственной горькой ошибки. Продукция

0: Продукция «Бик» – ручки, зажигалки, бритвенные станки – всегда выпускались под негласным девизом «Дешево, надежно, практично». Именно это позиционирование и качество товаров легло в основу идеи расширить линейку. Компания решила выпустить одноразовые колготки, применив к ним тот же принцип – доступно, удобно, на один раз. Идея не сработала. Покупатели не видели связи между привычными канцелярскими товарами и женскими колготками. Выяснилось, что для нового продукта нужны другие технологии производства и совсем иная система дистрибуции. Через полгода крупные магазины переместили колготки на нижние полки, а вскоре проект тихо свернули. Так одноразовые колготки от «Бик» стали одним из самых известных маркетинговых провалов в истории ритейла.
1: Ошибка на миллион.

0: обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Дефицит бюджета в следующем году будет около 2% ВВП. Об этом заявил Владимир Путин на полях пленарного заседания Валдайского форума. Госдолг страны, по его словам, составляет всего 17% ВВП. Президент отметил, что России удалось сильно сократить инфляцию и призвал избежать переохлаждения экономики. Текущую макроэкономическую ситуацию в стране Путин назвал, цитата, «абсолютно стабильной». Федеральная налоговая служба сможет приостанавливать работу продавцов на маркетплейсах при нарушениях налогового законодательства. Соответствующие поправки внесены в Госдуму. При выявлении налогового риска площадка должна будет предупредить селлера, что у него есть 30 дней на то, чтобы предоставить подтверждающие документы. В противном случае налоговая потребует, чтобы продавец приостановил прием заказов и снял карточки товаров. Маркетплейсам за неисполнение требования грозит штраф в 100 тысяч рублей. Тем временем в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Теперь маркетплейсы не могут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия. Селлер также вправе установить минимальную цену товара или отказаться от скидок за свой счет. В России проиндексировали коммунальные платежи. Больше всего тарифы ЖКХ выросли в Ставропольском крае и в Дагестане на 22% и 19% соответственно. Самая низкая индексация – 8% в Хакасии и на Чукотке. В Москве коммунальные платежи подорожали на 15%. Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенке от НДС сохранят до 2029 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. В документе также указывается, что Минфин в текущем году не ожидает дохода от прибыли Банка России, а вот в следующем он может составить 216 миллиардов рублей. Федеральный суд США разрешил компании Paramount завершить слияние с Warner Brothers. Это снимает последнее препятствие на пути заключения одной из крупнейших сделок в истории Голливуда. Она оценивается в 110 миллиардов долларов. Обе компании уже объявили дату слияния – 6 октября. Сделка вызвала резкую критику со стороны киноиндустрии. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: В итоге. По-прежнему мы здесь с Ниной Санастаниной, представителем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной Думы 9-го созыва, с чем мы ее уже и поздравили. Нина Александровна, вот как бы закругляясь по поводу семейной ипотеки, потому что вопросов еще очень много, скажите, какой показатель, на ваш взгляд, должен доказывать всем, что семейная ипотека, в том числе и президенту, наверное, что семейная ипотека работает именно как демографическая мера? Количество кредитов, количество построенных квадратных метров, количество семей, улучшивших свое жилье, или количество вторых, третьих детей, которые появились в семье после взятия этой ипотеки?
2: Во-первых, не только вторых и третьих. В том числе и первых, потому что зачастую у нас же ипотека распространяется в том числе и на первого ребенка, правда, она становится недоступной, 10%. Да, вот. Ну, так, конечно, если задрали эту ставку до 10%, конечно, но второй не может появиться, если первого нет, поэтому давайте себе противоречить не будем.
1: Показатель, может быть, тут... первый уже есть, первый может быть, все-таки
2: показатель
1: уже есть.
2: Тут один. Вообще, сколько...

0: Сколько семей у нас отважились на то, чтобы, вступив в программу ипотечного кредитования, родить следующего ребенка? Вот. Если на этом семья поставила стоп, значит, программа «Семейная ипотека» не работает. Никаких других критериев оценки нет. Это, знаете, как был национальный проект «Демография», да? Поставили там задачи и рост рождаемости, коэффициент рождаемости увеличить там до 1,6. Вместо этого подвели итоги. Продолжительность жизни не увеличилась, вместо там 82 лет она составила 72 года. Коэффициент рождаемости вместо 1,6 – 1,4. Поэтому что? Какая оценка? Провалился этот проект. Придумали национальный проект «Семья», но при этом убрали все показатели. Поэтому верно вы, для того, чтобы оценить, работает или не работает та или иная программа, в том числе ипотека, ну давайте тогда посмотрим. Вы сами только что сказали, что коэффициент рождаемости уже стал не 1,4, а 1,3. Огорчу вас, на Дальнем Востоке он вообще, Хабаровск, 1,2. Приморье 1,2 коэффициент. Ничего не улучшилось у нас в Ленинградской области, 0,98, поэтому катастрофическое снижение.
1: Официально, что ли?
0: Официально, конечно, мы даже выезжали в Ленинградскую область, но там надо искать внутри, понимаете, женщины едут рожать в Санкт-Петербург, а возвращаются в Ленинградскую область, и при этом количество рожденных детей учитывается в Санкт-Петербурге, а не в Ленинградской области. И Дрозденко решил вести у себя ценз оседлости. 5 лет только тогда семья имеет право на получение социальных выплат, не сразу, как только ребенок родился. Потому что, ну, действительно, у него статистика, она такая очень лукавая. Но есть выше единицы. У нас, к сожалению, европейские регионы редко подают вот эти вот показатели. Поэтому это главный критерий. В том числе, повторяю, что и семейная ипотека, она больно ударила, в том числе и по рождаемости.
1: Ну и последний вопрос в этой связи, вопрос наивного обывателя. Кто конкретно должен тогда отвечать за достижение или недостижение результата, если этот результат демография, если государство начинает считать в этой связи каждый бюджетный рубль? Должна быть имя, фамилия, должность?
0: Ну, вы заставляете меня еще раз вернуться к тем оценкам, которые были в советские годы. Действительно, у каждого успеха или у каждой неудачи есть фамилия, имя, отчество. Должна быть персональная ответственность. Вообще у депутатов, согласно новой конституции, вообще есть такое полномочие, как утверждение профильных министров. Значит, у депутатов есть возможность еще и дать оценку работе этих министров. Поэтому вправе вполне себе, пригласив тех, кто отвечает сейчас за вот эту программу ипотечного кредитования, ну, сделать соответствующие выводы. Кто это? Минфин, Минстрой, Минэк, Центробанк, правильно?
1: У семьи.
0: Мы назвали все институты. Да, тот самый случай, когда у какого-то количества нянек, в общем-то, дитя вообще не получилось. Тут и глаз ничей не нужен.
1: Нужен один человек, чтобы отвечал. Один.
0: Ну, у нас за все отвечает действительно один человек, президент в стране, но он понимает, о чем речь идет. Мне непонятно, когда прямые поручения президента, почему-то исполнительная власть в лице защищаемых вами отдельных там министерств не считает для себя нужным, да, считать программой действия. Кто-то с них когда-то спросит?
1: Может быть, пора философию менять, не процентные ставки, а вообще философию. Да. Скажите, вот проблема может быть не в том, что сделает семейную ипотеку лучше, хуже. Проблема в том, может быть, что мы вообще, что у нас в государстве считается именно поддержкой семьи. Мы субсидируем кредиты. А может быть, нужно субсидировать потребности семьи, семейные расходы именно?
0: Ну, вы абсолютно правильно говорите. Понимаете, вот еще раз, если говорить о критериях оценки, если семья должна иметь право на особое отношение к себе со стороны государства, и это ведь не только прямые выплаты, там, тот же материнский капитал, там, проценты по ипотеке. Это, например, я-то в Оренбурге, в аэропорту иду, а там такое большое на табло объявление электронное, что очередь отдельная или вне очереди регистрация билетов для семей с детьми. Вот вроде как мелочь, мелочь. А согласитесь, что это право семье, которая имеет детей, на то, чтобы она воспользовалась вне очереди, потому что у нее есть такой приоритет.
1: Какие расходы семьи, вот государство, по-вашему, вообще должно признать и считать социально значимыми и помогать их снижать?
0: Ну, первое, это начиная от рождения ребенка. Государство должно

0: взять на себя все обязательства по рождению, по защите здоровья будущей мамы, будущего отца. У нас сегодня, правда, здоровье женщин защищается, о мужчинах мы вообще мало думаем. И в этой части мне очень хочется защитить наших мужчин, потому что к появлению ребенка имеет отношение не только женщина, но и мужчина. Мы должны позаботиться о репродуктивном здоровье мужчин. Второе, понимаете, у нас сегодня недоступность родовспоможения в малых городах, на сельских территориях, она приводит к тому, что вообще вымываем оттуда нашу молодежь. Ну, это есть. Вы на меня смотрите удивленно, потому что большие центры репродукции – это хорошо, это здорово. Они должны быть, конечно, в областных центрах. Но когда за 200 километров от областного центра нет ничего, ни родильного отделения, ни роддома, и при этом говорят, ну, у нас же замечательный вот этот вот, ну, центр построенной репродукции, женщина не воспользуется этим центром, она переедет сюда же в областной центр и будет здесь жить поближе для того, чтобы родить ребенка в безопасности.
1: Сейчас пришло в голову. Это же вопрос очень громко поднимался после вот того трагического, не укладывающегося в голове случая, когда умерли дети в новогодние праздники.
0: Ну, город Новокузнецк, 9 детей, ребятишек умерло. Город, не село.
1: А потом все затихло, да.
0: Ну, почему? Обиделся губернатор, я тут написала на эту тему запрос, но не затихло. Когда нас пригласили в правительство, Михаил Владимирович Мишустин, и усадил против депутатов нашей фракции вице-премьеров, я как раз вот этот вопрос и задала, что центры репродуктивные – это хорошо, но что происходит у нас сегодня с роддомами? Почему там в Новокузнецке, в Кольчуге на Владимирской области роддома-то же закрываются? Только что защитили вот роддом в Башкирии, тоже санитарки, врачи вышли. Я взяла и обратилась тогда и к главе республики, и к министру. Все, за два дня решили этот вопрос. Отменено было решение о закрытии роддома. А ссылки тоже были на то, что есть центр репродукции у нас в Уфе. Вот этого достаточно. Недостаточно. Все это должно быть вот такой шаговой доступности. Потом образование, вторая тема. Понимаете, государство должно взять на себя расходы на финансирование образования. Дошкольного, школьного, высшего. Поэтому, когда говорят, что вот в советские годы там не было прямых выплат, не было там пособий, не было, но при этом детский садик бесплатный на предприятии, но при этом школа не занималась поборами, это тоже было бесплатно, но при этом в ВУЗе студенты, я не знаю, как вы учились, я вот хорошо, я получала стипендию за свой труд.
1: Сейчас кто-то получает, конечно... кстати. Давайте уж не наговаривайте. Образовательные кредиты, пожалуйста.
0: Тогда мне подождите. 2%. А кредит-то вы за что будете? Вы с каких денег платить-то будете? Вы еще не работаете.
1: Ну, и там хорошие очень условия.
0: Нет, подождите. Ну, еще раз. Стипендия 2800 у вас. Вы кредит не сможете платить за стипендию. Поэтому хорошие условия. Когда вы начнете работать, потом будете платить кредит. Вы не женитесь, ну,
1: есть,
0: никогда.
1: Есть родители, да.
0: Бабушки и дедушки,
1: да. И потом
0: да там... не будет у вас родителей, потому что нет интереса родителей и возможности вас родить вообще.
1: Ну, слушайте, как бы хочешь быть обеспеченным, работай больше. Работай на двух, на трех работах.
0: Получай
1: гранты. Там можно получать президентские гранты.
0: Мы с вами говорим сейчас об учебе.
1: Интеллектуально
0: это тоже труд. Не обязательно вагоны разгружать работой. Не обязательно пиццу развозить. А ты... Для того, чтобы сосредоточиться на учебе.
1: Студент, который утверждал, что он, суммируя там гранты, которые получает, в месяц у него выходит от 80, по-моему, до сколько? До 100 тысяч чуть ли. В районе 100 тысяч получает на одних грантах и стипендиях.
0: Ну, вот. Слава этому студенту. Я думаю, что он занят только тем, что оформляет бумаги, чтобы получить эти гранты.
1: Это другой разговор.
0: Потому что только получить грант, я прекрасно понимаю.
1: Знаете, вот по всем странностям я хотел бы пройтись, которые сейчас видит обыватель, и которые, казалось бы, очевидны, всем должны быть видны, но ничего не происходит. Вот государство говорит семье, работайте, зарабатывайте. О чем мы с вами? Работайте, зарабатывайте, становитесь самостоятельными. А система пособий в некоторых случаях устроена так, что переход через определенный порог дохода может означать потерю поддержки. И семьи, говорят, даже формально меняют свою ситуацию ради доступа к пособию. Что?
0: Как элегантно вы выражаетесь. Вот только что завершилась избирательная кампания, и как прямо говорят об этом люди. Вот я приехала, маленький городок называется Тюльган в Оренбургской области. Вот вы знаете, уже
1: вы
0: темно.
1: Вы не выражаете только так, как нам...
0: А люди собрались во дворе. Понимаете, жена работает воспитательница детского сада, трое детей, а муж вахтовик. Вот работа у него была, а теперь вот работы нет, теперь он дома. А рассчитывается единое пособие, исходя из последних там 6 месяцев его работы. Все, 6 месяцев отработал, право на единое пособие семья не имела. Но он хотя бы получал 200 тысяч рублей. А сейчас в расчете на члена семьи, а у нас...

0: это один прожиточный минимум, все, у них там превышение примерно 2000 рублей на каждого члена семьи. И они уже, вот муж не работает, жена воспитатель в детском саде, трое детей, они ничего не получают, потому что расчет идет за предыдущий период. Это тоже отдельная тема. И вот сколько бы мы ни говорили сейчас с профильным министерством Минтруда, мне кажется, они тоже все это уже прекрасно понимают. Почему? Потому что, ну, вы сами сказали, что люди ищут же эти обходные пути. Вот эта женщина, она не отважилась развестись со своим мужем, у нее другие такие ценностные установки семейные. А вот в республике у нас есть исконные, традиционные крепкие браки, культура многодетной семьи. Бах, 80% плюс увеличение количества разводов. Причина только одна, чтобы попасть в категорию малоимущих и получать это единое пособие. Но это абсолютно безнравственно. Поэтому, с одной стороны, вот иногда
1: вот
0: принимаемые
1: такое
0: законы...
1: разводов,
0: в том числе. Я, конечно, не говорю о том, что все они исключительно. Иногда и еще не родив ребенка, супружеская пара уже разводится, разочаровавшись друг в друге. Но, к великому сожалению, вот мы увидели, что после того, как в 23-м году был принят закон о едином пособии с критерием 1ПМ, это действительно привело к резкому скачку разводов, браков, вот как раз в наших республиках Кавказа. И Россия заняла тогда второе место в мире по количеству разводов. Я за то, чтобы мы занимали эти, конечно, места в первой тройке, но не вот в таких номинациях.
1: Что в новом созыве с этим можно сделать?
0: Кое-что сделали. Убедили президента в том, что хотя бы для многодетных семей необходимо изменить критерии при начислении единого пособия. Пока это только в случае превышения дохода надо члена семьи на 10%. Сюда же я предлагаю отнести еще семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида обязательно. Семьи там участника специальной военной операции, это нужно делать, выделять эти семьи из общей категории. А вообще нужно изменить критерии хотя бы до 1,5 ПМ. Тем более, что правительство уже внесло само законопроект, оно уже вступил в силу, налоговые вычеты. Налоговый вычет на второго ребенка, а там критерии уже 1,5 прожиточных минимума. То есть правительство, ну, дальше уже идет, учитывая все-таки наши пожелания. Но и этот закон о едином пособии, мы должны вернуться к нему вот сейчас и изменить критерии. В 8-м созыве это не удалось, но капля камень точит.
1: Антон Геннадьевич, в курсе, что президент согласился с тем, что что-то нужно?
0: А это уже действующая мера. Это было после прямой линии с президентом, когда из Тюмени многодетная мама задала вопросы, президент дал прямое поручение. Тут же Дума, правительство внесло в Думу этот законопроект, и он работает уже, начиная с 2026 года, плюс 10%.
1: Но проблема не исчезла, как я понимаю.
0: Нет, конечно.
1: Да. То же самое в контексте, наверное, понимания, сколько стоит ребенок. Вот мы все время говорим, нужно поддержать семью, нужно поддержать семью. Но есть очень простой способ проверить искренность вот этой политики. Посмотреть на чек в отделе детских товаров, когда ты выходишь оттуда с покупками. Сейчас ставка 10% на детские товары сохраняется. С 1 октября 2026 года меняется правило документального подтверждения права на эту ставку. Обнуление НДС на детские товары непосильные задачи по-прежнему сегодня?
0: Ну, до тех пор, пока такая устойчивая позиция будет у Минфина и у председателя Думского комитета по бюджету Андрея Михайловича Макарова, да, не сможем пробить эту стену. Но, кажется, помогли высшие силы и родительское сообщество, еще производители детских товаров. И та ситуация, простите за цинизм, в которой оказалась наша страна, когда против нас ввели санкции. Оказалось, что мы, по сути дела, иногда с помощью льготной ставки все-таки субсидируем импортные товары. Мы ввозим эти товары, льготная ставка на детские товары, она как раз на них и распространяется. А наши производители их не могут произвести, потому что, к великому сожалению, она, эта льготная ставка, ну, на сегодняшний день, на часть детских товаров, ну, там, например, спортивные товары, да, она не распространяется. И когда я спрашиваю, почему кроссовки мы не можем тоже по льготной ставке НДС, оказывается, кроссовки могут носить и взрослые люди, отвечает мне. Вот Ирина Роднина. А вдруг она эти, у нее размер маленький, 34. И она пойдет в детский магазин и купит эти кроссовки. Ну, простите, но это же идиотизм какой-то. Или, например, там пеленальный столик. Нет, нельзя льготный налогообложение 10%, потому что пеленальный столик у вас ребеночек вырос, а потом бах, вы используете ее как тумбу для цветов. А что в этом плохого? Вот вы удивляетесь, но это прямо на заседании нашего комитета было. Поэтому что сделали? Мы внесли уже с помощью тех же спортсменов, олимпийских чемпионов Государственной Думы. Мы объединились все, и

0: на Совете Федерации, мы внесли законопроект о льготном налогообложении для детских товаров. Нас поддержал председатель Думы. И в последний раз, когда на заседании Думы был замминистра Валерий Сазанов, речь шла о льготном налогообложении для топлива, когда у нас дефицит топлива. И тут же я подсуетилась, говорю, давайте еще на детские товары. Нет, сказали мне, нет, категорически это никак не скажется на конечной цене товара. То есть на цене бензина это скажется, а на товары для детей не скажется. Вмешался Володя, дал прямое поручение сейчас Минфину, и Сазанов согласился с нами вступить в диалог. Я очень надеюсь, что мы продолжим этот диалог.
1: Информируйте
0: и мы
1: нас.
0: От льготной ставки до обнуления НДС на детские
1: люди,
0: товары.
1: Я сейчас подумал, пеленальный столик под цветы. У меня где-то стояло, нужно воспользоваться. Есть инициатива на прошлого созыва, которую вы сегодня уже не стали бы вносить на новом сроке. Я предполагаю, что есть. Это, наверное, инициатива, касающаяся домашнего насилия.
0: Вы знаете, закон с таким названием до сегодняшнего дня в Государственную Думу не внесен, поэтому отказываться пока нечего. То есть нельзя отказаться от того, чего нет. Нуждается ли эта проблема в регулировании? Нуждается и более чем. Более того...
1: В разное время вы поддерживаетесь разных точек зрения.
0: Нет, немножко не так. Немножко не так. Не всегда интерпретация... которая имеет место в средствах массовой информации, соответствует точке зрения законодателя. Во-первых, я не могу отрицательно относиться к тому, за что вообще никто ничего не голосовал и никогда не вносилось. Поэтому не может быть за или против. Почему? Потому что эта позиция депутатов, она вот там на табло высвечивается. Нечего обсуждать было еще. Но когда в 2019 году был внесен законопроект о декриминализации домашнего насилия, там изъятие из Уголовного кодекса как раз этой нормы за первичные побои, категорически против выступила наша фракция. Категорически. Почему? Потому что у нас, ну, простите, никогда не приветствовалось даже в «Русской правде» насилие. Мы тем самым поставили уязвимые категории женщины, дети в такое положение, когда они, по сути дела, лишились вот этой защиты со стороны государства. Поэтому вернуть эту норму сейчас в Уголовный кодекс, и я направила запросы вверх, Верховный суд, Министерство юстиции. Пока они считают, что делать это преждевременно. Что ж, постараемся вместе обсудить на площадке Государственной Думы, но при этом позиция такая твердая была. Не нужно принимать отдельный закон, который переписан по кальке с европейского законодательства, когда мы тем самым даем возможность вмешательства в семью просто вот в случае, если кто-то счел, что это жестокое отношение с ребенком, то это сразу дает повод для того, чтобы социальные органы, органы опеки изъяли этого ребенка из семьи. Уязвимая категория же не только женщины. И насилию подвергаются тоже не только женщины. Поэтому против любого насилия.
1: Я тоже. Просто статистика. Россия единственное государство из ЕС, где нет закона о домашнем насилии.
0: Ну, в России есть уголовный кодекс.
1: Не криминализировано, да. Ах, как всегда, у нас не хватило времени, нам с вами нужно где-то часа 2-3.
0: Россия единственное государство, которое защищает своих детей, потому что в случае, если родитель грозно поговорил с ребенком, никто не изымет из семьи этого ребенка. А психологическое насилие тоже, согласно европейскому законодательству, приводит к тому, что необходимо вмешаться во внутренние дела семьи.
1: Нет, Сана, спасибо за то, что вы есть сегодня здесь, в принципе, вообще. Еще раз поздравляем.
0: Спасибо.
1: Да, спасибо, что вы были с нами сегодня. Пишите о том, что видели, услышали.
2: Таманцев в итоге.
3: РБК коллекция.
4: Бизнесмен заработал 16 миллиардов долларов на недоверии к искусственному интеллекту. Речь идет о Питере Малуке, лидере компании Creative Planning, которая занимается консультированием по финансовым вопросам. Все дело в том, что бизнесмен начал жестко критиковать консультантов, которые полагаются на ИИ-советы и выдают клиентам непрофессиональные, иногда и абсурдные рекомендации. На фоне нейросетевого хаоса он сделал ставку, Малук имеется в виду, на доверие, личный контакт и комплексный подход, и превратил небольшую фирму из пригорода Канзас-Сити в финансового гиганта с активами около 700 миллиардов долларов. И в этом году он оказался в списке миллиардеров Forbes. Почему состоятельные американцы готовы платить за советы человека в эпоху искусственного интеллекта, рассказал ранее в эфире руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
5: Очень хорошее исследование выходило в Time, посвященное тому, как часто и ошибается, давая финансовый совет. ответа. Оказалось, что он ошибается более чем в каждом втором случае. В 57% ответов он говорил чепуху. Более того, если это

0: какие-то простые вещи, да, самые, то он отвечал, ну, более-менее точно, а если это были сложные вопросы, требующие каких-то подсчетов, куда вложить деньги, да, какую прибыль ты с этого получишь, то он давал правильный ответ в 12 всего процентах случаев. То есть получается, что ИИ, он совершенно ненадежен как финансовый советник. Конечно, он может использоваться как какой-то инструмент, да, которым пользуется настоящий финансовый советник человек, но вот в качестве единственного собеседника он не годится ни в коем случае.
1: А вот какой самый абсурдный совет, может быть, тебе удалось наблюдать такой?
0: Там был очень хороший, который дал, по-моему, Клод, сказал, что кредиты можно не выплачивать, если ты уехал за границу.
1: Замечательно, замечательно.
2: Да, для некоторых, да, совет может показаться и нормальным, да, но абсурд. А если говорить о развитии искусственного интеллекта, все-таки он учится, он развивается, многие сравнивают нынешний уровень развития искусственного интеллекта с интернетом 80-х годов и сайтами того времени, ну, то есть вот самое-самое еще становление. Все-таки научится, может ли в перспективе заменить реального человека в таких вопросах, финансовых рекомендациях?
0: Может, но очень не скоро. Тут еще какая сложность с финансовыми консультациями, ведь они очень сильно зависят от интересов и ценностей самого человека. Вот у меня есть какая-то сумма денег, да, у другого человека есть какая-то сумма денег, мы ищем, куда их вложить. Но наши ценности, они совершенно отличаются, да, и вот это искусственный интеллект очень трудно понять. Он не понимает цели человека, да, я, может быть, хочу дом купить и жить за городом, а кто-то другой хочет вложить в акции, наоборот, путешествовать по миру.
2: Вот это в промпт вписывать тогда свои цели?
0: Отчасти да, но все равно, как бы, тут столько нюансов, что очень легко получить неправильный совет, да, может быть, я хочу дом не здесь, а под Санкт-Петербургом. И это все, ну, человеку очень трудно самому сформулировать свои желания, может ли это сделать искусственный интеллект. Ведь живой финансовый консультант с нами разговаривает, он в диалоге выясняет, что нам нужно. Более того, поскольку он человек, у него есть какая-то эмпатия, он зеркалит то, что мы говорим, да, он понимает это. А искусственный интеллект нет.
1: Подробный разбор этой темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
4: Ипотечные ставки в США снова превысили 7% впервые с января 2025 года. Это серьезный удар по рынку жилья, который и без того находится в слабом состоянии. Об этом пишет Bloomberg. Ставка по 30-летней фиксированной ипотеке выросла до 7,03% после 5 недель непрерывного роста. Причина – распродажа на рынке государственных облигаций США. Инвесторы опасаются, что затяжная война с Ираном ускорит инфляцию и заставит Федеральную резервную систему удерживать высокие ставки дольше, чем ожидалось. С конца февраля этого года, когда начался конфликт, ипотечные ставки в США выросли более чем на 1 процентный пункт. Доходность 10-летних казначейских облигаций, на которую ориентируются ипотечные кредиторы, поднялась почти до 5,2%. Это максимум за 2 десятилетия. При этом розничные цены на дизель в США впервые превысили $6.5 за галлон, а бензин держится выше $4 в середине июля. Высокие ставки по ипотеке в США усугубляют и без того сложную ситуацию с доступностью жилья. Цены на дома в августе выросли на 3,7% год к году. Это самый быстрый рост за последние 12 месяцев. Продажи вторичного жилья падают 3 из последних 6 месяцев, а количество сделок в ожидании заключения упало до минимума почти за 3 года. Эксперты Bloomberg отмечают, что рост зарплат в этом году обогнал рост цен на жилье. Но более дорогие займы полностью перекрыли этот позитивный эффект. Как выразился главный экономист Национальной ассоциации риэлторов США, высокие ипотечные ставки нейтрализовали положительное влияние более быстрого роста доходов. В итоге покупатели, которые годами ждали снижения ставок, теперь вынуждены считаться с тем, что они могут продолжить расти.
3: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва, «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
5: Танк 700 – это мускулатура китайского автопрома. X-Lantix ET – это как ваш новый сосед. Он появился внезапно, но сразу понятно, что прописался здесь надолго.
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.

0: Взлом криптокошелька. Исследователи из Google заявили, квантовые компьютеры смогут взломать защиту биткоин и эфириум. Если раньше речь шла о середине 2030-х, то теперь взлом возможен уже в конце этого десятилетия. Причина — новый алгоритм, который сокращает необходимую вычислительную мощность примерно в 20 раз. Проще говоря, то, что считалось практически невозможным, становится задачей на минуты при наличии достаточно мощного квантового процессора. Речь идет о взломе так называемой ECDSA криптографии. Это основа безопасности большинства криптовалют. Квантовые алгоритмы позволяют вычислить приватный ключ по публичному и получить доступ к средствам. Сценариев два. Первый — атака на старые кошельки, где ключ уже раскрыт. Второй — более опасный — перехват транзакций в момент отправки и подмена получателя. Важно, что Google не раскрыла детали технологии, ограничившись так называемым доказательством с нулевым разглашением. Это редкий случай, когда сама форма публикации подчеркивает серьезность угрозы. На этом фоне эфириум и криптобиржи уже создают рабочие группы по защите от квантовых атак. Рынок пока не паникует, по оценкам аналитиков реально уязвима лишь небольшая часть биткоинов, но главный риск не в объеме, а в доверии. Если защита перестает быть абсолютной, это меняет саму модель рынка. И теперь ключевой вопрос для индустрии – не случится ли это, а успеет ли подготовиться?
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Валдайского форума. Президент заявил, что Россия готова к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, но на приемлемых для себя условиях. Нашей стране нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. При этом России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия с помощью переговоров, добавил Путин. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий резкое повышение административных штрафов. По некоторым статьям КоАП размеры взысканий могут вырасти в несколько раз. Речь идет о дискредитации армии, распространении экстремистских материалов, мелком хулиганстве, неповиновении полиции, а также нарушениях при организации или проведении митингов. Генпрокуратура России подала иск к казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову и его холдингу «Freedom». Заявление поступило в Тверской суд Москвы, но суть требований пока неизвестна, сообщает РБК. В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства, а через год продал бизнес в России. На прошлой неделе его избрали на пост президента Международной шахматной федерации. В России начался осенний призыв в армию. В ближайшие два месяца на срочную службу отправятся 120 тысяч человек. Напомню, с прошлого года призыв в России стал круглогодичным, но отправка в войска по-прежнему проходит дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Страны Бенилюкса и Швеция перестали признавать российские пятилетние загранпаспорта без биометрии. Въезд по таким документам закрыт уже в 15 странах Шенгенской зоны. Такое решение объясняется недостаточной защищенностью документа. Артем Дзюба завершил профессиональную карьеру. В интервью изданию РБ Спорт футболист сообщил, что для статистики еще может сыграть за одну из медиакоманд в Кубке России. Напомню, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 248 голов в РПЛ и за национальную сборную. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза. В ближайшее время обзор ключевых событий четверга, 1 октября.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Россия отрицательно ответит на предложение ограничить удары по украинским кораблям в ответ на прекращение атак на российские НПЗ. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума. Отметил, что в результате ударов

0: по нефтеперерабатывающим мощностям потеряно около 1% ВВП. Президент также заявил, что в России хватает дизеля, но он не попадает на мировые рынки из-за санкций. Уточнил, что этот вопрос можно обсуждать, но лишь с позиции взаимных интересов. Путин высказался и по поводу возможности применения ядерного оружия. Мы собрали главное заявление.
1: Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике. Она, политика, как всегда, производна от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях, от практически любых технологий до социальной структуры общества, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. В арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит на стене, оно обязательно, в конце концов, должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду и избежать этого.
2: Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно.
1: Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
0: Владимир Путин в выступлении также подчеркнул, что миру нужно избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество скатится на грань выживания. В речи президент затронул глобальные вопросы. Она была адресована как россиянам, так и остальному миру, отметил профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кратков.
3: Ну, я бы сказал, что вообще речь такая достаточно знаковая и глубокая. Она была настроена на то, чтобы найти какой-то глобальный компромисс во всех сферах ключевых общественной жизни. То есть надо выстроить новую архитектуру глобальной безопасности и договориться. Надо как-то в итоге все равно приходить к какому-то новому консенсусу, поскольку уже действительно новая среда, глобальная, региональная, не говоря национальная, и новые отношения. Мне кажется, президент России подчеркивал, что надо вообще оценить, в том числе философски. Сейчас действительно многие философы ставят вопросы такие очень фундаментальные. Что есть человек? Что есть сознание? Место искусственного интеллекта. То есть меняется вообще общая конфигурация картины мира с учетом тех вызовов и тенденций технологических, которые происходят. Она была обращена совершенно в многовекторное, так сказать, значение, обращена ко всем, я бы сказал так, думающим слоям вообще всего человечества.
0: Корреспондент РБК Владимир Сераухов следил за выступлением президента на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, среди главных вопросов, звучащих после вступительной речи президента, были отношения с иностранными партнерами.
4: Все пленарное заседание, по сути, делилось на несколько больших блоков. Во-первых, это, конечно, выступление президента. Потом он отвечал на вопросы ведущего и уже затем сидящих в зале, это в основном политологи, различные эксперты по международным отношениям со всего мира. В той части, в которой президент отвечал на вопросы, тоже было много интересного. Она была не менее насыщена, чем его выступление. И вопросы были совершенно разные. Спрашивали про отношения с Ираном, про ситуацию в Ормузском проливе. Президент сказал, что надеется, что пролив будет открыт, а вот санкции с Ирана должны быть сняты. Про отношения с китайским лидером тоже был вопрос от гостей из Китая. Об его отношениях с Си Цзиньпином Путин сказал, что они друг друга понимают и без слов, но а внуки Владимира Путина будут работать переводчиками, потому что они уже китайский знают. Также он отметил, что он поддерживает идею с трехсторонней встречи с Си Цзиньпином, Дональдом Трампом.
0: Кроме того, на пленарной сессии говорили о решении конфликта России и Украины. По словам Владимира Путина, его лучше прекратить на условиях, приемлемых в том числе и для России. Россия готова к мирным переговорам с учетом национальных интересов. Говоря также об этой теме, Путин отметил, при необходимости Москва меняет свою позицию. В качестве примера президент России привел саммит в Анкоридже, на котором он согласился на предложение США. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» продлилось более 3 часов.
5: Представьте, что вы просыпаетесь и видите, что на бирже, которой вы пользовались, больше

0: нет денег. Сегодня поговорим об этом и о многом другом, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель». С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
1: И я Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте!
2: «Хэш, хэш и кэш» – серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
1: Просыпаетесь, денег на вашем счету на бирже нет. И хотелось добавить, не по вашей вине.
0: Да, это, кстати, это очень важно.
1: В основном это все-таки по вашей происходит.
0: Начать хочется с другого. На дворе октябрь, а это значит, что время для термина «октобр» или
1: «оптобр».
0: К чему это я? К тому, что за всю историю существования биткоина, по-моему, всего 3 октября было, когда он не показывал существенный рост. И, в общем-то, к этому октябрю мы подошли с неплохими результатами. Третий квартал биткоин завершил ростом почти на 45%, эфириум на 71% и так далее.
1: Это лучший результат с начала 2021 года.
0: И раз уж ты заговорил о 2021 году, да?
1: А что было в 2021 году?
0: В этот день... В 2021 году, то есть ровно 5 лет назад, Сальвадор впервые смог добыть биткоин с помощью вулкана.
1: Сальвадор Дали?
0: Да, почти. Но он бы добывал это с помощью кисти и красок. Но нет, страна Сальвадор, если быть точнее, то на электричестве геотермальной станции. Результат был довольно скромным. Они добыли, по-моему, 6 то ли тысячных, то ли десятитысячных биткоина, ну, то есть крошечку совсем. И на тот момент это стоило примерно 270 долларов.
1: И что составляло половину бюджета Сальвадора на тот момент.
0: Практически. Но это же было очень символично, что вот страна, которая первой признала биткоин официальным платежным средством, буквально из вулкана добывала деньги. Ну, это все лирика, давай.
1: Это примерно мне напомнило, когда Буратино, знаешь, закапывал свои биткоины деревом.
0: На поле дураков.
1: Да, примерно какая-то такая история. Давай к большим вещам перейдем.
0: Ну, подожди, давай сначала. Что там у Майкла Сейлора? Биткоин-то растет, он должен радоваться.
1: Майкл Сейлор, да, молодец, пока локально опять всех переиграл. Вроде бы у него все с его кредитными деньгами и портфелем биткоина совсем неплохо. Он делает мимасики. Продолжает говорить о том, что нужно продавать свои почки и покупать биткоин. Пока, как говорится, все растет.
0: У него бесконечное количество почек.
1: И бесконечное количество денег, потому что огромное количество людей почему-то до сих пор ему верят. Но, тем не менее, пока работает, и слава богу. Потому что если что-то произойдет с компанией Strategy, которая покупает биткоин, последняя покупка была почти 2000 биткоинов она купила, и что-то произойдет с ней, знаешь, почему никогда биткоин не упадет до нуля? Потому что по одному центу стоит заявка на покупку на 21 миллион.
0: Реально?
1: Ну, на 21 миллион биткоинов, да. Поэтому, ну, такая шутка идет. Ну вот, и, соответственно, мы можем увидеть какие-то экстремальные значения, но давай не будем о плохом.
0: Давай не будем о плохом.
1: Хотя следующая новость будет о плохом.
0: Я же не зря начал с биржи. Очень большой инфоповод, он вот тянется уже какое-то время, это... Я не знаю, правильно ли это назвать взломом биржи, но там просто история в чем? Приватные ключи никто не крал, а деньги с биржи увели.
1: Да, биржа BitGet, написано, что ушли у нее практически 400 миллионов долларов клиентских денег, и здесь абсолютно не связана технология блокчейн, а внутренние проблемы как бы аутентификации всех выводов. Примерно вот сигнал забили вовремя, но потом в течение 2 часов деньги продолжали утекать с аккаунта биржи. И общая сумма, как раз я сказал, 387,5 миллионов долларов. И я, честно, не знал, что у BitGet вообще есть такие биржи. Она, оказывается, одна из крупнейших. Я просто никогда на ней не торговал.
0: Да, и более того, как я читал, у них был специальный фонд на экстренный случай, который полностью покрыл эти...
1: Ну, во-первых, об этом никто не узнает. По факту, да, был ли это фонд или нет.
0: Выводы, как сказать, возобновили средства с биржи?
1: Да, выводы возобновили. И балансы юзеров безопасности, кстати, если вы торгуете на BitGet, можете не переживать. Но самое интересное, больше всех денег увели как? Через ZEC, через Zcash, через анонимные криптовалюты. Буквально одна транзакция попала, так сказать, в скрытый приватный пул, и все. И больше о ней никто никогда не слышал и больше никогда не узнает. Это к разговору о приватности и о том, почему ZEC сейчас это некий нарратив, который люди продолжают покупать в тот момент, когда легализация криптовалюты увеличивается.
0: Ну, давай так, с точки зрения пользователя, что же все-таки опаснее, украденный приватник, приватный ключ, или вот

0: система, которую можно обмануть а-ля поддельными переводами?
1: С точки зрения пользователя очень важно разделять свой капитал на там, где вы его храните, и там, где вы на него торгуете. Потому что абсолютно нет никакого смысла, если вы не трейдер, хранить деньги на криптобирже.
0: 100%.
1: Лучше хранить их на каких-то кошельках. Это могут быть и холодные кошельки, это может быть и, в принципе, ваш телефон какой-то, который вы держите только дома, не подключаете его к интернету. Это достаточно тоже безопасно. Но если вы трейдер, у вас нет возможности не пользоваться биржевой инфраструктурой. Потому что, да, DEX-ы, децентрализованные биржи, они есть, они работают. Но в плане удобства, особенно для обычного пользователя, который привык к приложению, привык к красивым графикам, нажимать кнопочки, пока DEX-ы, конечно, сильно отстают.
0: Хранить все яйца в одной корзине всегда плохо. Это работает и если мы говорим про инвестиции в какой-то только один актив, и если мы просто говорим о хранении денег, причем любых, давай честно, не только крипты, неважно, условно, хранить все абсолютно деньги под подушкой или все абсолютно в банке в одном.
1: Банкам вроде тоже какие-то вопросики возникают.
0: Так, всем есть вопросик. Если Bitget показывает предел ручного контроля, то наша другая любимая компания Robinhood, про которую
1: это которая забирает деньги у богатых,
0: да,
1: отдает,
0: да,
1: бедным.
0: Ну почему тогда они мне не отдают деньги? Ну почему? Я жду этого, но этого не происходит. Так вот, они теперь передают все торговые решения машине, правильно я понял? Что у них теперь и торгует, а пользователь отвечает.
1: Уже мы видели работающих круглосуточно AI-агентов от Anthropic, работающих агентов от OpenAI, вот буквально Google что-то анонсировал, ну и, соответственно, Robinhood успел запрыгнуть в последний поезд, и вроде бы это очень интересная информация. А я объясню почему. Она дает возможность тебе подключиться какому-то агенту, который торгует определенную стратегию, и он может торговать за вас с определенной, как бы, вероятностью выигрыша. Звучит очень неплохо. Особенно хорошо это то, что большинство бирж, в том числе даже традиционных фондовых бирж, с Нового года будут торговаться там 24/5, либо 24/7, ну, в общем, практически круглосуточно. Есть определенные движения и волатильность, пока ты спишь, ты же не можешь бодрствовать 24 часа, допустим, азиатская сессия, американская сессия, ты не всегда у компьютера. И вот эти боты будут торговать круглосуточно, увеличивая объем площадки очень сильно. В целом это для акций компании очень хорошо, потому что Robinhood, когда отчитывается, помимо сколько они заработали в пересчете на одну акцию, они публикуют информацию о количестве юзеров в день, в месяц, об активах и, соответственно, торговые обороты. И ближайшие отчеты Robinhood, скорее всего, будут очень-очень хорошие. В целом, лично мое мнение, никого никуда не призываю, Robinhood — это одна из тех компаний, которые очень хорошо получается запускать новые продукты, которые уже, в принципе, присутствуют, адаптировать их для своей базы юзеров. И, на мой взгляд, это, наверное, одно из самых перспективных приложений в секторе финансов, которое будет менять вот привычное взаимодействие. Ну, например, как были раньше, самая простая аналогия, это были обычные таксопарки, и появился Uber. Robinhood — это Uber в сфере финансов.
0: Вот, значит, и торгует, звучит топ-вип. Но кто виноват, если агент неправильно понял команду и ликвиднул? Что и вообще торговли и это хорошо, потому что она снижает какой-то эмоциональный фон, там, лудоманию, типа попытку отыграться и вот это все. Или наоборот, и получается, торгует за тебя 24/7 и может совершать ошибки 24/7. Ему не надо спать, в отличие от тебя.
1: 100% здесь пока очень много вопросов. Ну вот ты, как, видимо, очень профессиональный лудоман, начал с лудомании. Но на самом деле есть достаточно логичные и простые стратегии, которые на долгом результате, на длительном, работают очень хорошо. К примеру, если у тебя в моменте акции какой-нибудь крупной компании типа Apple или Microsoft, или, допустим, тот же биткоин, мы знаем, что он может упасть на новости 2%, 5%.
0: Легко.
1: И это произойдет очень быстро. Ты можешь быть где-то на совещании или ехать на какой-то званый ужин, а тут раз, тебе и агент купил биткоин со скидкой 5%. Это удобно? Хорошо. Если ты в целом долго планируешь его держать.
0: Удобно.
1: Да, замечательно. Есть, допустим, стратегии, которые делают ребалансировку вашего портфеля. Когда что-то выросло, он зафиксировал прибыль. То есть не обязательно все стратегии направлены на то, чтобы гэмблить профессионально, с большими плечами, брать огромный риск. Есть достаточно хорошие стратегии, которые позволяют автоматизировать тебе более-менее понятные решения, которые позволят тебе на рынке пробыть достаточно долгое время. Потому что

0: который пока что не одобрили, голосование не прошло. Им очень не нравилось, что Трамп заработал там миллиард с чем-то, стал самым успешным трейдером на криптовалюте, ну, отчасти, опять же, из-за своего мемкоина.
1: Более того, этот пакет даже называется The Opposite of Trump, типа в противовес Трампу.
0: Противовес Трампу, да. И здесь я бы не говорил вообще об общем тренде непосредственно закона о ценных бумагах, который сейчас формируется в плане развития рынка криптовалюты. Но это просто конкретный, наверное, какой-то политический ход, который позволит еще немножко отстроиться демократическому штату Калифорнии от вот этой вот машины...
1: По запуску мемкоинов.
0: По запуску мемкоинов, да, республиканской.
1: Прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель», последняя новость. Пока в США спорят, кому нельзя выпускать крипту, в России как раз вот тот самый этап, когда решают, кому вообще разрешено ее менять и хранить. И вот с начала октября в нашей стране должны... запуститься реестры крипторынка. Можешь мне объяснить, что это такое?
0: Я думал, что ты у нас больше по российским новостям, но...
1: Насколько понимаю, это вот порядок допуска участников крипторынка. В первую очередь, я думаю, здесь всех интересуют, конечно, криптообменники.
0: Знаешь, что интересует? А вот у нас как программа называется?
1: Хэш и кэш.
0: И кэш.
1: Кэш интересует.
0: Это
1: да.
0: На самом деле что? Это все название криптообменника. У тебя есть криптовалюта и есть кэш. И количество как раз незарегистрированных обменников и оборот именно кэша, то есть наличных денег, в России колоссальный.
1: А я напомню, что на текущий момент уже говорят, что все обменники, которые будут работать легально, не смогут работать с кэшем. А это, я насколько понимаю, огромный пласт.
0: 100% легализация средств и отмывание денег, это все вот про обменники. И на самом деле то, что становятся абсолютно легальными некоторые обменники, это позволит предпринимателям законно проводить свои платежи за рубеж и платить с этого налоги. Не знаю, насколько это быстро будет работать или быстро будет, так сказать...
1: Хочешь мое мнение? Я думаю, что процесс будет идти очень медленно, потому
0: очень
1: что
0: медленно.
1: Есть устоявшаяся, давай назовем это такая, теневая экономика обменников, и работа с кэшем значительно выгоднее. Но моя гипотеза, что потихонечку все это придет в какое-то цивилизованное русло. Давай вспомним, мы с тобой еще того возраста, я думаю, чтобы помнить вот эти в полуподвалах обменники валют, и казалось, что это будет вечно.
0: Некоторые же все равно остались.
1: Ну, их какое-то там, я думаю...
0: Понятно, что в целом порядок наведут. Это хорошо для обычного 100%. Потребителя. Потому да? что есть тысяча и один способ, всякие треугольники, перестановки и так далее. Как можно обмануть простого человека, который решил купить биткоин, либо биткоин решил продать и...
1: И купить, в смысле, поменять его на рубли,
0: да, поменять
1: конечно.
0: Его на рубли. И, скорее всего, если вы воспользуетесь нелицензированным обменником, и который вы не знаете, очень высок шанс, что вас
1: очень
0: обманут.
1: Высок. Да, да, обманут. И это, кстати, обманут, это еще не самая большая проблема. Вот это Толя не зря сказал про треугольник. Вас могут втянуть в какую-то, вы, не знаю, вы этого знать не будете, в какую-то схему, при которой вам либо придут деньги с какого-то счета или там карты, замешанные в криминале, либо вы случайно отправите туда. Ну и...
0: Страшные вещи ты рассказываешь. Давайте просто подытожим, что нужно быть очень аккуратным, и этот закон в целом помогает обезопасить большое количество людей,
1: да,
0: от самих себя.
1: И от злоумышленников. Поэтому что лучше всего делать? Торговать виртуальной криптовалютой,
0: о-о-о,
1: как делаем мы.
0: Да.
1: И на этой позитивной ноте переходим к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
1: На прошлой неделе результаты у нас феерические. Толя заработал практически процент на шорте эфира, а я потерял 4 с небольшим на лонге уни. И сегодня...
0: Я бы, знаешь, небольшое сделал отступление лирическое, что мы начали с $1000.
1: Да.
0: А в какой день мы начали? Ты помнишь, когда первый у нас выпуск был?
1: Ну, это было в самом начале января.
0: Ты понимаешь, что два человека публично каждую неделю торгуют виртуальный портфель, и они в плюсе. Я могу рассказать, почему. Потому что мы не используем плечо, мы не торгуем разного рода мемкоины практически, и мы делаем сделки всего лишь раз в неделю. Я не к тому, что это стратегия, которую нужно копировать. Это не является финансовой рекомендацией.
1: Ни в коем случае.
0: Но нужно хотя бы просто посмотреть, действительно, как оно в виртуальном плане работает.
1: Да, у тебя на текущий момент плюс 43%, у меня плюс 42%.
0: Это хорошо.
1: Я даже готов сделать сегодня первым ставку. Она будет довольно рискованной, и я уйду на темную сторону, как ты говоришь. Я буду шортить. Потому что вчера перед сном мне попалась какая-то статья, не помню, что за трейдер это говорил, но вот по его мнению, пик биткоина, вот как раз был 86-88,

0: на ближайшее время, и он должен серьезно откатиться. Не уверен, что это случится за неделю, тем не менее, попробую я пошортить эфир, как мы сказали в начале нашего эфира. Эфир показал за квартал плюс 71%, а значит, ему есть куда падать.
1: Вообще, я сейчас не понимаю, что за ситуация происходит в мире, макроэкономика, ну, просто трещит по швам, в Америке растут ставки, с арбузом ситуация только ухудшается, дизель штурмует to the moon, как любят говорить в криптосообществе профессиональном. Сложно как будто верить, что еще мы можем чуть-чуть подрасти. Я решил зашортить токен ТОН. Вот я не знаю, вот с чего
0: он
1: вот
0: же грамм, взялось,
1: да, когда нет идеи, и лучшая идея немножко подсолить Павлу Дурову. Поэтому я вот хочу зашортить грамм, надеюсь, он упадет.
0: Посмотрим через неделю, к чему это приведет. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
1: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
0: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Татуин. Это ресторан «Кантина», придуманный как межпланетный бар на затерянной планете. Основатель проекта Эдуард Карапетян здесь явно строил не концептуальное место, а настоящее убежище для гастрономических путников. Здесь все собрано из песка, глины и камня. Вино стоит на полках, будто вырезанных прямо в скале. На стенах светятся руны древнего народа. Сквозь песчаные перегородки проходит мягкий странный свет. Под потолком то восточные фонари, то футуристические световые соты. И вся эта вселенная не скатывается в дешевый аттракцион. Она работает как убежище, как место, где тебе дают возможность поставить время на паузу. Концепция «Татуин» проста. Еда здесь не для развлечения, а для восстановления сил. Поэтому в центре живой огонь и кухня, вдохновленная кочевыми традициями, Кавказом и Ближним Востоком. За кухню отвечает Бесо Чеченов, и меню звучит как записки путника. Даем слово шефу.
3: Состоит из двух направлений. Это кухня кочевых народов России и кухня народов пустыни. Мы сплели эти два направления, создали наше новое, третье космическое направление, которое мы называем авторским взглядом.
2: Есть межвкусие. Сезонные овощи и тартар из мраморной телятины с вагю. Есть бедуинский суп с ягненком, каштаном, нутом и сливой. А дальше блюда на открытом огне. Утка магре, адана кебабы и корнеплоды с курдюком. И это не кухня по мотивам. Продукты здесь выбирают всерьез. Мясо везут из Карачаева-Черкесии, молочные продукты со склонов Эльбруса, овощи отбирают с почти научной тщательностью. Карта чая и кофе растянулась на пару десятков позиций. Логично, ведь без правильного топлива выжить сложнее. Есть колд-брю со смородиной, матча-латте с белым шоколадом и маракуйей, церемониальные китайские чаи. Итог. Татуин – это не просто ресторан, а красивое убежище для тех, кто устал от внешнего шума и хочет ненадолго выпасть в другую, вкусную реальность. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
4: Принимаются решения, от которых зависит бизнес, и чему учат ошибки. Траектория лидера. Программа об управлении и личном опыте первых лиц.
5: Как ты попал в финансы?
6: Случайным образом.
4: Вместе с главой Московской биржи Виктором Житковым поговорим о финансовом рынке, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя.
6: Это были очень большие деньги. Быстро они закончились. Мы хороший опыт предпринимательства получили. Что называется такое трушно.
4: Сегодня в 15.30 на радио РБК.
7: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
10: Из того, что меня поразило и было особенно интересно в последнее время, это книга многолетнего главы компании Disney Боба Айгера, которая называется

0: Это умение предвидеть. Я ее дважды уже читала. И, конечно, для меня, как руководителя Союза мультфильма, там очень много инсайтов и очень много того, чем можно пользоваться в каждодневной работе и жизни.
1: Роберт Тайгер. Умение предвидеть. Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney. В те времена телеиндустрия была совсем иной. В определенном смысле условия были более благоприятными. Конкуренция не такая жесткая, мир не так разобщен. Безусловно, в основном все строилось на самых распространенных американских идеях и главенствовавших в обществе убеждениях. Однако во многих других отношениях те времена были не самыми лучшими для этой сферы. В частности, все безмолвно сносили проявляемое к ним неуважение, которое сегодня сочли бы неприемлемым.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин, здравствуйте. Дефицит бюджета в следующем году будет около 2% ВВП. Об этом заявил Владимир Путин на полях пленарного заседания Валдайского форума. Госдолг страны, по его словам, составляет всего 17% ВВП. Президент отметил, что России удалось сильно сократить инфляцию и призвал избежать переохлаждения экономики. Текущую макроэкономическую ситуацию в стране Путин назвал, цитата, «абсолютно стабильной». Федеральная налоговая служба сможет приостанавливать работу продавцов на маркетплейсах при нарушениях налогового законодательства. Соответствующие поправки внесены в Госдуму. При выявлении налогового риска площадка должна будет предупредить селлера, что у него есть 30 дней на то, чтобы предоставить подтверждающие документы. В противном случае налоговая потребует, чтобы продавец приостановил прием заказов и снял карточки товаров. Маркетплейсам за неисполнение требования грозит штраф в 100 тысяч рублей. Тем временем в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Теперь маркетплейсы не могут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия. Селлер также вправе установить минимальную цену товара или отказаться от скидок за свой счет. В России проиндексировали коммунальные платежи. Больше всего тарифы ЖКХ выросли в Ставропольском крае и в Дагестане на 22% и 19% соответственно. Самая низкая индексация – 8% в Хакасии и на Чукотке. В Москве коммунальные платежи подорожали на 15%. Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенке от НДС сохранят до 2029 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. В документе также указывается, что Минфин в текущем году не ожидает дохода от прибыли Банка России, а вот в следующем он может составить 216 миллиардов рублей. Федеральный суд США разрешил компании Paramount завершить слияние с Warner Brothers. Это снимает последнее препятствие на пути заключения одной из крупнейших сделок в истории Голливуда. Она оценивается в 110 миллиардов долларов. Обе компании уже объявили дату слияния – 6 октября. Сделка вызвала резкую критику со стороны киноиндустрии. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.

0: Реклама.
1: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
2: Повтор программы.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмызов. Вот чем нам запомнился четверг, 1 октября.
2: Радио РБК. Картина дня.
3: Правительство в четверг внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Согласно документу, в следующем году дефицит сократится до 5,5 триллионов рублей. Планируется, что доходы бюджета в следующем году составят 43 триллиона рублей, а расходы 48 триллионов. Отмечу, что в 2026 году, по прогнозу Минфина, дефицит бюджета превысит уже 7 триллионов рублей. В пояснительной записке к проекту

0: Говорится, что финансировать дефицит будут прежде всего из государственных заимствований. Из ФНБ брать средства не планируется. Еще один источник – это поступление от приватизации. Также в записке указаны и другие источники, и речь может идти о накопленных рублевых остатках бюджета, говорит главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
1: Это чаще всего те рублевые остатки, которые есть в распоряжении правительства. Обычно последние несколько лет их старались в наименьшей степени использовать, потому что изначальная задумка создания этих вот остатков была, по сути дела, внутригодовое сглаживание сезонности привлечения долга. То есть, если вы в начале года, например, проводите авансирование, то как будто бы в самом начале года вам очень трудно будет из долгового рынка был создан небольшой такой переходящий фонд рублевых остатков, который позволял в этом смысле сглаживать сезонность. В последнее время, конечно, он, естественно, вырос, и по-хорошему счету, по всей видимости, в этом году правительство планирует подчеркнуть из него где-то примерно 1 триллион с небольшим средств для финансирования дефицита бюджета.
0: В следующем году Минфин планирует увеличить объем внутренних заимствований примерно на 2 триллиона. Ведомство разместит облигации на 7 триллионов 700 миллиардов рублей. Отмечу, что в среду, 30 сентября, Минфин признал аукцион по размещению УФЗ несостоявшимся. Причиной назвали отсутствие заявок по приемлемым уровням цен. Инвесторы в ближайшее время будут действовать аккуратно, потому что параметры госзаимствований на трехлетку могут измениться, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
2: Финансовый рынок на самом деле транслирует, что те доходности, на которые сейчас Минфин хотел бы ориентироваться, для рынка кажутся небольшими, и, так сказать, больше нужно уверенности, что параметры бюджета следующего года, на них можно ориентироваться. Конечно, основной вопрос сейчас заключается в том, что если сопоставлять данные по бюджету 2026-2027 года, конечно, это намекает на очень амбициозный план по расходам на 2027 год. Ну и в какой-то степени вот перед рынками такая стоит дилемма, насколько можно на эти цифры опираться, и не произойдет ли в будущем также пересмотров программы заимствований выше. Это сейчас основное беспокойство рынков. Я думаю, что на финансовых рынках будут такие очень осторожные преобладать настроения. И будет, конечно, очень важно, какой прогноз по ставке на 2027 год регуляторы выставят.
0: Помимо проекта бюджета, в Госдуму вынесли поправки в налоговый кодекс. Минфин планирует взимать НДС по ставке в 22% при покупке товаров в электронной трансграничной торговле. Также власти хотят ввести дополнительные таможенные сборы. Кроме того, пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ распространят на пассивные доходы. Речь идет о поступлениях от дивидендов, процентов по вкладам и операциях с ценными бумагами, а также о доходах от продажи имущества и реализации долей участия. Теперь они смогут облагаться налогом по максимальной ставке, то есть 22%. По оценке Минфина, эта мера затронет около 4 миллионов россиян, а это не более 6% населения. За счет налоговой донастройки Минфин ожидает ежегодно получать 500 миллиардов рублей дополнительных доходов. Такой прогноз давал глава ведомства Антон Силуанов. Впрочем, эти меры не принесут в бюджет достаточное количество средств. Они покроют ту сумму, которую казна могла бы получить, если бы цена отсечения на нефть была выше, считает директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг.
3: Налоговые изменения, прежде всего, связанные с расширением налоговой базы по прогрессивной шкале НДФЛ на дивиденды и другие пассивные доходы граждан, фактически эта мера не дает относительно действующего закона большого прироста доходов, она скорее компенсирует те доходы, которые у бюджета выпали из-за того, что была снижена цена отсечения цен по бюджетному правилу на нефть до 50 долларов за баррель. И, в принципе, фактически мы можем предположить, что если бы бюджет остался в тех же самых параметрах, что и в этом году, на уровне примерно 60 долларов за баррель, то, возможно, вот этих вот изменений в налоговой базе и не потребовалось. Да? Но, в принципе, понятно, что эти меры нужны для того, чтобы устойчивость бюджета от внешнего сектора обеспечить, ну и, в принципе, бюджет эту задачу решает.
0: В бюджет на ближайшую трехлетку заложена цена отсечения по бюджетному правилу в 50 долларов за баррель, текущий показатель выше. Напомню, это 59 долларов. Правительство считает, что проект бюджета сбалансированный, его основные приоритеты – это выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Расходы на оборону продолжают расти в связи с геополитической ситуацией, отмечает главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
4: Пока ситуация геополитическая остается напряженной, нужды обороноспособности возрастают, иногда очень сильно. То есть мы с вами начинали 2022 год с оборонными расходами в районе 3 триллионов. Сейчас, по итогам года, они, скорее всего, доберутся примерно до 17 триллионов. И пока такая ситуация будет сохраняться, будут сюрпризы. Они будут приходить на сторону расходов, но нам с вами важно знать, а чем они будут балансироваться. Долгом, да, долгом частично. Раньше мы размещали долго примерно 1% ВВП в год, а сейчас будем примерно 2-2,5%.

0: мне кажется, вот уже новой сложившейся нормой. Не бог весть сколько, знаем мы кучу стран, которые гораздо быстрее выпускают свой долг, но для нас это точка, которая пока требует адаптации, и рынок пока еще полностью ее не впитал.
1: Президент России Владимир Путин в начале сентября в рамках Восточного экономического форума отметил, что дефицит бюджета в России есть, но он не критичен, по его мнению. Также власти стараются не перегружать финансовую систему государственными заимствованиями, отмечал Путин, чтобы не сокращать доступ бизнеса к финансированию. Охота на сервисы обхода блокировок рискует оставить российские дата-центры без клиентов. Минцифра подготовила третий пакет мер против кибермошенничества, и в нем ведомство предлагает наказывать владельцев VPN годовым запретом на аренду мощностей, если российские хостинги использовались для размещения средств обхода блокировок. Нарушители будут включать в новый реестр Роскомнадзора, и каждый хостер обязан сверяться с ним, прежде чем выдать мощности тому или иному клиенту. Как рассказал ранее в эфире моему коллеге Денису Абасову, старший юрист практики интеллектуальной собственности компании «Афонин», «Бажор» и партнеры Никита Морозов, для рядовых пользователей VPN ничего не изменится, но отечественные сервисы обяжут блокировать запрещенные сайты под угрозой новых ограничений.
2: Такой пакет нововведений от Минцифры, он ничем простым пользователям не грозит. Непосредственно сам пакет направлен на борьбу с обходом блокировок конкретного так называемого черного списка заблокированных сайтов Роскомнадзора. И у нас, в принципе, в России VPN-сервисы и их деятельность, она не запрещена. Но к ней предъявляются определенные требования, которые должны соблюдаться. И данные меры из третьего пакета, они как раз и направлены на то, чтобы VPN сервисы, которые работают на российских мощностях, соблюдали требования федерального закона об информации и информационных технологиях.
3: В нашем представлении, Никита, коммерческие сервисы, личные узлы разворачивают за рубежом. Вот против кого на практике направлена эта мера?
2: У нас есть две группы таких сервисов. Первый — это которые направлены на то, чтобы получать доступ к тем сайтам, которые заблокированы на территории России. Да, они зачастую находятся на мощностях, которые располагаются на территории иностранных государств. Но есть и обратная сторона, которая обеспечивает доступ российским гражданам и российским компаниям к тем зарубежным сервисам, которые были заблокированы. И они располагают чаще всего на российских серверах, но с помощью них также можно получить доступ к тем сайтам, которые были заблокированы на территории России. И непосредственно для простого пользователя это ни на что не скажет. Он как пользовался VPN, так и будет пользоваться. А вот для бизнеса такие меры могут сказаться в том плане, что само по себе вот эти меры, они ужесточают порядок и вводят новую меру ответственности для российских VPN-сервисов. Но из этих мер не следует то, как будет это работать. То есть сейчас на практике VPN-сервис, чтобы соблюдать требования законодательства, ему необходимо, чтобы на него написал, по сути, МВД в Роскомнадзор и сказал, вот мы выявили такой-то сервис, он предоставляет доступ к блокированным сайтом. После этого Роскомнадзор находит хостинг-провайдера, пишет ему, что вот свяжись, пожалуйста, с таким-то лицом, передай ему наше уведомление, чтобы он подключился к специальной системе и автоматизированным способом блокировал все запрещенные ресурсы. И последний пакет, он, по сути, предлагает меры против тех, кто эти требования не исполняет.
3: А вот насколько в этой ситуации высок риск, мы сейчас говорим про отечественные хостеры, я так понимаю, вот насколько высок риск ложных блокировок для обычного бизнеса?
2: Ложные блокировки именно со стороны хостеров не будет.
1: Новый пакет мер предполагает создание на госуслугах единой платформы согласий. Там граждане смогут просмотреть все данные согласия на обработку персональных данных, как онлайн, так и офлайн, и пожаловаться на возможные нарушения в уполномоченные органы. Кроме того, пакет предусматривает создание базы участников мошеннических схем и вводит контроль за распространителями сим-карт. После нововведений продавать их смогут только прямые дилеры, физические лица и индивидуальные предприниматели больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов. Ну и отдельно запрещается продажа предоплаченных сим-карт. Операторы связи смогут реализовывать их только с нулевым балансом. Возвращение поискового джедая. Корпорация Google представила флагманскую модель нового поколения. Это Gemini 4 Argon. Анонс называют долгожданным. Компания долгое время не обновляла свою передовую модель. И на фоне конкурентов это заставило некоторых аналитиков усомниться в ее способности в принципе вернуться в

0: гонку искусственного интеллекта. По ряду бенчмарков, то есть специальных тестов для нейросетей, новинка опережает флагманские модели компаний Anthropic и OpenAI. Пока же модель тестируется среди ограниченного числа пользователей, в том числе и сотрудников корпорации. Занятно, что именно инженеры Google еще в 2017 году создали архитектуру, на которой сегодня работают все большие языковые модели. В деталях громкого релиза и новом раскладе сил, если он действительно изменился, разбирался Ростислав Мирецкий.
1: Я следил долго за этим дискурсом вокруг потенциального выпуска передовой модели Google, и было множество сомнений, что компания будет делать, что компания делает сейчас. Они внедряли свою достойную, но все же не самую сильную модель Flash внутрь своих продуктов, у них их очень много, но при этом компания тихо отменила релиз передовой модели 3.5, почему ответа не было, при том, что у компании, по мнению многих, больше всех данных в мире, свои собственные видеокарты уникальные. Теперь мы понимаем, что все это время они пекли свой пирог. Начинку пирога следующая. Во-первых, цена. Прямо сейчас стоимость, которую заявляет корпорация, примерно в 2,5 раза ниже, чем у аналогичных моделей OpenAI. Во-вторых, гигантской глубины генерация. Gemini и раньше отличалась тем, что в нее можно загрузить огромное количество информации. Теперь она может и выдать столько же, целый миллион токенов. Если другие нейросети за раз выдают максимум небольшой поезд, то новая модель способна в один присест написать все 4 тома «Войны и мира» целиком. Но это если мыслить категориями общения в чат-боте. Главное, что такое количество токенов дает модели и ИИ-агентам на ее базе широкую автономность, подчеркивает специалист по искусственному интеллекту, главный редактор издания «Рунет» Владимир Зыков.
2: На самом деле это не прорыв. Просто теперь в мире 3 ключевых ИИ-платформы, которые примерно на одном уровне. У них всегда было хорошо с токенами. Они всегда в этом смысле были гораздо мощнее, чем их конкуренты. То есть они были более дружелюбны. Вопрос не в том, что писать. То есть почему надо так много токенов? Потому что надо, чтобы она могла выполнять автономно долго много задач. То есть ей ставится цель, она выполняет. То есть в этом главное ее сила, мощь, возможности и так далее.
1: В целом позиционирование сменилось. Теперь это не просто чат-бот, это специализированный инструмент, предназначенный для решения сложнейших, многоэтапных задач корпоративной аналитики и проактивной киберзащиты. Это иронично, ведь если делать акцент на кибербезопасности, еще в сентябре Google сообщал о том, что агенты компании тоже взломали чужие компании. Ну и теперь очевидно, что речь шла как раз вот о внутренней модели на тот момент, так что репутация их ИИ, судя по всему, уже не безупречна. В грехе была замечена. Известно, что сейчас эту модель передали на независимый аудит сторонней компании перед публичным запуском. Впрочем, рассуждать о грехах или злом умысле здесь, конечно, бессмысленно. У этих моделей просто нет морального компаса. Они мыслят иначе. Машина обучена на то, чтобы достичь поставленной цели любым доступным способом. Машина выбирает самый быстрый, эффективный путь, даже если это взлом чьих-то государственных систем, говорит старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.
3: Агент, он составляет план решения определенной задачи. Больше половины всех новостей, оно было не про то, что такая задача стояла, атаковать какую-то систему. Задача была другая. В процессе решения ее агент принял такой путь, когда ему проще было найти уязвимость где-то в сторонней системе, скачать оттуда необходимую информацию, тем самым решить поставленную задачу. Ключевая проблема в том, что к работе агентов мы подходим по старинке, ограничиваем права, выставляем определенный набор инструментов, которым он будет пользоваться, но мы не всегда способны просчитать всю ту комбинацию, с помощью которых он может взломать какую-то систему.
1: Все это происходит на фоне глобальной тревоги по вопросам регулирования искусственного интеллекта. Здесь света в конце туннеля не видно пока. Напомню, Китай считает, что у них все в порядке, все под контролем. Вот эти все новости о взломах не более чем маркетинг страха. При этом после недавней встречи в Белом доме с главами и компаний президент США Дональд Трамп заявил, что жестких ограничений в Соединенных Штатах также не будет. Компании должны заниматься саморегулированием. Остается надеяться, что в рамках дальнейшего развития нейросети не решат первым делом отрегулировать нас с вами.
0: Наш обозреватель Ростислав Мирецкий рассказал о новой передовой и модели корпорации Google, которую она анонсировала. После завершения внешнего аудита компания планирует предоставить Аргон уже разработчикам, корпоративным клиентам, ну и обычным пользователям, первоначально платным клиентам API и подписчикам Google AI Ultra. Ну и к другим темам четверга. Мальдивы станут еще дороже. С 1 октября иностранных туроператоров и сервисы онлайн-бронирования обязали регистрироваться в местной налоговой службе и платить туристический сбор. Ставка с продажи услуг составит 17%, сообщают власти Мальдив. В результате

0: результате, как отмечают участники рынка, часть дополнительных расходов может перейти в стоимость путевок и бронирований. Начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская подчеркнула, что сильного взлета цен ждать все-таки не стоит.
1: 17% – это не на стоимость всей путевки. Это касается только отеля. Поэтому вы сразу же вычитаете стоимость авиабилетов. Если они у вас бизнес-класса, то значительная часть ушла. Дальше. 17% не на всю стоимость отеля, а только на прибыль. А туристический бизнес, он низкомаржинальный. Поэтому мы примерно посчитали, что если средний человек покупает Мальдивы за 800 тысяч рублей, подорожание составит там порядка 10 тысяч рублей. И нам кажется, что это ни в коем случае не обрушит желание поехать на Мальдивы. И к этому налогу еще есть много вопросов. Ну, во-первых, это получается двойное налогообложение, потому что российские компании платят налоги в России, мальдивские отели и мальдивские компании платят налоги на Мальдивах. Ну и следующий очень важный вопрос. А как мальдивский налоговый орган узнает, какова прибыль туристической компании в России? Словно говоря, туроператор может заложить прибыль 0% или 50 евро на каждого туриста, и тогда удорожания вообще не будет.
0: Ранее министр туризма и гражданской авиации страны Мохаммед Амин сообщил, что с начала года Мальдивы посетили почти 200 тысяч россиян, а это почти 15% от общего турпотока. К концу этого года, по прогнозам главы ведомства, число путешественников из нашей страны может превысить уже 300 тысяч человек. С 1 октября карта болельщика расширяет свое действие. Теперь она понадобится на все игры Кубка России, которые будут проходить на стадионах российской премьер-лиги. Вне зависимости от места проведения, фанатскую аккредитацию попросят также на финальном матче Кубка. Часть спортивных аналитиков уже предрекает очередное снижение посещаемости футбольных матчей. Другая же поддерживает расширение программы паспорта болельщика, говоря о том, что это залог безопасности для самих фанатов. Болельщики продолжают протестовать против ущемления их прав и подмечают, что у них забрали последнюю возможность попасть на матчи любимых клубов. С расширением фан-айди с трибуны уйдет вся атмосфера, а игроки останутся без поддержки, считает предприниматель и футбольный фанат Александр Федорченко.
2: Считаю, что действительно убийца футбола, убийца атмосферы, убийца общего движа. Что он в корне-то меняет, фан-айди? Мы на самом деле не в 90-е годы живем, у нас там не выламывают стулья, у нас нету там драк с ОМОНом, у нас все в камерах и так далее. Все правонарушители очень быстро выявляются. Соответственно, представьте, что фан-айди нету, и мы с вами пришли также на стадион, за нами есть система слежения. В принципе, никакого такой шизы, такого хулиганства как прямого, его нету уже давно. То есть введение фан-айди, оно... Ну для чего? Просто для чего? Что изменится-то? То, что не будет людей, не будет антуража, движа, такой радости.
0: Позиция властей тем временем остается прежней. Введение фан-айди необходимо для обеспечения безопасности на футбольных матчах, в том числе для противодействия возможным фанатским стычкам и дракам. При этом футбольные клубы обеспокоены потенциальными экономическими проблемами, ведь теперь, по мнению спортивных функционеров, привлечь иностранных игроков, иностранных легионеров будет сложнее. Если ты, как сторона клуба, не можешь предложить спортсменам игровой азарт, адреналин, то придется компенсировать эти издержки повышенными гонорарами, считает президент СА футбольного агентства Алексей Сафонов.
3: На клубах постоянно приходили болельщики, фанаты. То есть там я видел, как и спартаковские, и армейские болельщики. То есть это поддерживали команду. То есть даже на «Спартак-2», на «ЦСКА» молодежку, там на «Локомотив», на «Зенит». Также и у футболистов. Чем больше болельщиков приходит на стадион, тем больше ему и азарт, и играть, то есть себя показать. То есть это же чисто адреналин повышается. Поэтому, то есть это, как говорят, в театр одного актера весь билет продан. Но так не должно быть.
0: Фан-айди сейчас является обязательным документом для посещения футбольных матчей чемпионата России, финального матча Кубка России и Суперкубка. Система действует с момента внедрения во второй половине сезона 22-23 года. Введение фан-айди спровоцировало тогда бойкот матчей со стороны ряда крупных фанатских объединений ведущих клубов. С того сезона Кубок России разделен на путь РПЛ и путь регионов. Клубы РПЛ сначала играют групповой этап, затем плей-офф. В пути регионов до плей-офф проводится 6 раундов предварительного этапа. В финале Кубка России встречаются, соответственно, победители плей-офф, пути РПЛ и пути регионов.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Нечего на зумеров пенять, коли миллениальск.

0: голливудское кино выдохлось. Как-то так можно характеризовать ситуацию с голливудскими дебютами в 2026 году. Помните недавние «Обсессию» и «Закулисье реальности»? Так вот, их авторам нет 30 лет, но есть полумиллиардные доходы. Прямо сейчас в России прокатывают «Все закончится» Александра Улома. И ему только 27, а его кино уже обсуждает весь мир. Все это, конечно, хорроры. Начинающему режиссеру легче всего снять именно ужастик. Это бюджетно, концептуально, востребованно. Дальше везешь это на фестиваль, а там появляются полезные контакты, новые предложения. Так устроен процесс исторически. Но вот Кейн Парсонс, который снял «Закулисье реальности», вообще начинал на YouTube. А уже потом перевел интернет-феномен на язык кино. Продюсеры на него вышли. И Голливуд вдруг задумался, а кто же такие эти зумеры? Ах, это не только танцующие в ТикТоке коллекционеры мемов или странные ребята, которые не умеют общаться. Им тоже знакомо ощущение экзистенциального кризиса, лабиринтов из офисных коридоров или вот бесконечной дороги, как в фильме «Все закончится». Их тоже интересует разница между похотью и романтикой, как в «Обсессии». Они не изобретают велосипед для самих себя и хорошо умеют развить историю из одной мысли. А что если? О том, насколько их фильмы действительно стоящие, поразмышлял по моей просьбе кинокритик и автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.
1: Думаю, что молодые и талантливые американские зумеры, которые снимают фильмы в формате хорроров за довольно скромные бюджеты, это интересный феномен, но далеко не каждый кассовый успех превращает хоррор-аттракцион в большое кино. Думаю, что настоящий талант начинается там, где жанровый крючок становится все-таки авторским высказыванием, а не просто вылизанной монетизированной идеей.
0: На мой скромный взгляд, с высказываниями у этих ребят все отлично. И с изобретательностью. Посмотрев их фильмы, зритель что-то достраивает, спорит, трактует по-своему, разгадывает. Такое было и с Линчем, и с Чарли Кауфманом, и с Лантимосом, даже с Бунюэлем. Крайне интересно наблюдать за новой зумерской волной авторского хоррора. Стоять у самого начала новой главы в истории кино. Присоединяйтесь и до встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.

0: Можете ли вы с уверенностью сказать, что в вашей машине не установлено поддельных запчастей? Эксперты говорят, что такая вероятность есть, и она, увы, не маленькая.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
2: Что это было?
1: В эфире.
3: Вы отметили, что людям нужно вот прям уже неконтролируемого экстрима. То есть не когда это безопасно, там, прикормленная акула или контролируемое восхождение на условный Эверест, а вот прям, чтобы было по-настоящему хардкорно. Людям не хватает драйва в обычной жизни или что?
4: Я думаю, что это связано с тем, что многие такие популярные или хайповые локации, они на самом деле убирают весь элемент риска, а люди как раз хотят идти рисковать. И от этого появляются, скажем так, черные райдеры, которые пускаются по запретным склонам, зачастую никого об этом не уведомляя. Отсюда и дайвинг с превышением допустимой глубины, отсюда и катание на снегоходах зимой, потому что кажется, что вот это приближает тебя к той самой грани. Она сейчас довольно опасную тенденцию, кстати, приобретает, потому что зачастую, пытаясь угодить спросу, который очень высок, появляются организаторы, которые не гнушаются предлагать услуги, расхваливать, делать огромную рекламную кампанию, при этом не нести никакой ответственности, и по факту это такой авантюризм до первого происшествия.
1: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио».

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 7 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Волгоград минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников. Загорелся многоквартирный дом, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Один пострадавший госпитализирован, пожар локализовали. Временное ограничение сняли в аэропорту Внуково, сообщает Росавиация. По-прежнему по согласованию работают аэропорты Ижевска, Перми, Уфы и Кирова. Возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода локализовано, сообщила в РИО главы округа Алексей Лужецкий. Сейчас проводится проливка конструкции. Накануне на территории завода произошел пожар, после чего в одном из цехов обрушились стены. Под завалами могут находиться 4 человека. Министерство финансов США ввело санкции против российской платежной системы А7. Управление по контролю за иностранными активами Минфина считает компанию теневой банковской системой, которую Иран использует для обхода санкций. Услугами компании якобы пользовались корпус стражи Исламской революции и Хамас. Экипаж корабля «Крю Дрэгон» после стыковки перешел на Международную космическую станцию, сообщает НАСА. В составе миссии на МКС прибыли космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делейни, а также астронавт из Канады Джошуа Кутрик. В ближайшие дни им предстоит принять дела у членов миссии «Крю-12». 5 октября этот состав космонавтов вернется на Землю. Нейросеть GPT-6 Astra расшифровала послание Наполеона. Его не могли прочитать более 200 лет. Письмо было написано в 1809 году генералу Агюсту Мармону, пишет Daily Telegraph. Оно состояло из цифр, букв и различных символов. На расшифровку у нейросети ушло всего 6 часов. В послании содержалась информация о месте и численности французских войск, а также указание подготовиться к маршу. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. На то, чтобы отобрать и расшифровать все самое важное, что нужно знать этим утром вне конкуренции, смеем надеяться, нам понадобится 3 часа. И эти 3 часа вместе с вами проведут Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Лучшие силы брошены на расшифровку. Доброе утро. Сегодня пятница, 2 октября.
2: И живые силы. В этом часе мы подробно анализируем все заявления, основные заявления президента Владимира Путина, которые он сделал, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Основные заявления через минуту, реакция зарубежных СМИ через полчаса. Также в течение нашего эфира мы разбираемся, какие именно сферы и отрасли подпадут под пятиступенчатую шкалу налогообложения. В этом часе особое внимание уделим вкладам на доверительном управлении. Ну а ближе к концу часа разберемся, почему западные витамины переходят для россиян в категорию роскоши. Короткая ситуация на рынках.
3: Рынку явно нужен витамин бодрости. Индекс находится в боковом движении, как в целом. И в предыдущие дни сейчас он в плюсе на 0,1%. Индекс на отметке 2281 пункт. Вчера рынок переваривал данные по бюджету. К вечеру уже обращал внимание на выступление Владимира Путина на Валдае. Но тезисы оказались знакомыми. Ничего принципиально нового не услышали на рынке. В целом не восприняли речь президента как очередную эскалацию. Впрочем, и поводов для существ роста тоже пока не нашлось. Цены на нефть вернулись к трехзначным отметкам после сообщений, что Китай приостановил экспорт нефти.

0: продуктов. Сейчас, правда, чуть снижается, но смесь Brent стоит $102.15 за баррель. Движения в рубле умеренные. На межбанке доллар стоит 83.49, евро 93 рубля 97 копеек.
1: Но стоит заметить, что заявления Владимира Путина в большей степени были посвящены внешней политике, геополитической ситуации. Впрочем, и площадка как будто бы обязывает. Пленарная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» — это была площадка. Какие темы? Изоляция Калининграда, отношения с Западом, ядерная эскалация, конфликт на Украине. Это главные, пожалуй, темы выступления президента, которая вместе с ответами на вопросы продлилась более 3 часов.
0: И, в частности, Владимир Путин прокомментировал заявление МИД России о возможном применении ядерного оружия в случае попытки блокады Калининградской области. По его словам, Россия неизбежно рассмотрит этот вопрос в случае прямого нападения на ее территорию. По словам Путина, Россия не станет ограничивать удары по украинским кораблям в ответ на прекращение атак на российские НПЗ. И он также оценил потери от ударов по нефтеперерабатывающим мощностям. Россия, по данным президента, потеряла лишь 1% ВВП. Путин затронул и множество других тем. Значительная часть его речи, например, была посвящена искусственному интеллекту.
1: Мы собрали заявления, которые могут привлечь ваше внимание.
2: О ядерном апокалипсисе.
3: В арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит на стене, оно обязательно, в конце концов, должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого.
2: Об ударах по российским танкерам.
3: Киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера груз. Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения. А давайте прекратить это. Они начали. Теперь не нравится.
2: О несовершенстве искусственного интеллекта.
3: Сентябрь 1983 года. Ракетчик, подполковник Станислав Петров находился на боевом дежурстве и получил сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. У нас, у США, такие системы созданы, давно функционируют. Система зафиксировала старт 5 американских межконтинентальных баллистических ракет. Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы и оказался прав. Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе.
0: Владимир Путин в выступлении также подчеркнул, что миру нужно избежать самых катастрофических сценариев, когда человечество скатится на грань выживания. Говорили о решении конфликта между Россией и Украиной также на пленарной сессии. По словам Владимира Путина, Москва готова к мирным переговорам с учетом национальных интересов России. Говоря о теме мирных переговоров, Владимир Путин отметил, что Россия при необходимости меняет свою позицию. И в качестве примера президент привел саммит в Анкоридже, на котором он согласился на предложение США.
1: Ну и также Путин допустил возвращение европейским компаниям их активов, которые были переданы во временное управление. Это произойдет при, цитата, благоприятном сценарии, подчеркнул он. Но здесь стоит напомнить, что с 2023 года, когда вступил в силу указ, который позволяет передавать бизнес зарубежных компаний из так называемых недружественных стран во временное управление, вот таких передач уже насчитывается почти 30. Ну а примерно через минуту мы будем разбираться в аспектах новых предложений по налоговой реформе. В частности, отдельное внимание уделим вкладам на доверительном управлении.
0: Ну и к выступлению Владимира Путина обязательно еще вернемся. Узнаем, что пишет зарубежная пресса, какова реакция в СМИ за рубежом. Об этом уже в этом часть подробнее.
4: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому.

0: счету деньги в деле, открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: 7 часов 9 минут в Москве. Итак, вклады на доверительном управлении подпадут под пятиступенчатую шкалу налогообложения. Управляющих обяжут отчитываться перед банками о владельцах таких продуктов, пишет РБК, изучив проект поправок к налоговому кодексу. Кроме того, теперь общие правила сбора налога на вклады также применяются к процентным доходам от депозитов. И если те выплачивались доверительному управляющему в интересах физических лиц, учредителей управления.
2: Сейчас механизм налогообложения неоднороден. Некоторые управляющие компании подают сведения о доходе от вкладов на доверительном управлении по другим основаниям, или клиенты платят НДФЛ на основе декларации. Таким образом, возникает некая серая зона. Ведь вкладчики в теории могут избежать уплаты налога. Это и привлекло внимание ФНС, поясняет финансовый обозреватель РБК Маргарита Мордовина. С ней общался Руслан Айнединов.
3: Как работала схема с вкладами на доверительном управлении?
4: Скорее, речь идет о законодательном пробеле, который теоретически мог бы использоваться для того, чтобы не декларировать доходы по вкладам, если такие вклады открыты в рамках стратегии доверительного управления. В целом, нам неизвестно о том, что какие-то такие дела были, но известно, что ФНС еще в прошлом году обращала внимание, что вот этот законодательный пробел делает так, что часть доходов от вкладов действительно может оказаться в серой зоне. Когда мы в банке открываем обычный вклад, на него начисляются проценты, а банк передает эти данные в ФНС, сколько там процентов он нам начислил, какие доходы получили. По итогам передачи этой информации ФНС по итогам года нам присылает некий счет, который нам нужно оплатить, если наш доход по вкладам превысил порог, с которого вообще он начинает взиматься. На вкладах на доверительном управлении такого не было. Данные по доходам с них банк никак не передавал в ФНС. Доверительные управляющие тоже не передавали эти данные ФНС, потому что, согласно закону о вкладах, они вообще не могут это делать. Единственный вариант, который мог бы быть, это если человек сам посмотрел, сколько он на этом заработал, задекларировал это и принес эту декларацию в ФНС. Как нам говорили эксперты, ФНС, в принципе, такие декларации, по которым предлагалось взять налог как налог по вкладу, не принимала от граждан, потому что они, согласно закону, такие данные принимают только от банков. То есть это достаточно жесткая конструкция, которая работала. Но ФНС мог учитывать такие доходы просто как обычные доходы и применять к ним ставку от 13 до 22% НДФЛ. По обычным вкладам там два уровня ставки, это 13 и 15%. То есть по налогу по вкладу на доверительном управлении можно было заплатить больше, чем если бы вы напрямую открыли такой продукт в банке.
3: Что предложили власти?
4: Сделать налогообложение вкладов на доверительном управлении ровно таким же, как оно работает в банках. Но здесь будет задействован доверительный управляющий, который обязан в банк передавать все данные о клиенте. Банк будет их агрегировать, и, соответственно, так будет исчисляться налог. Плюс к этому добавляются и те налоговые поправки, которые в целом были предложены для вкладов на следующий год. Речь о каких поправках? Это, во-первых, пятиступенчатая шкала от 13 до 22%. Который в целом не только вкладов коснется, но и всех пассивных доходов. И также такой момент, что банк сразу будет исчислять НДФЛ в тот момент, когда он вам платит проценты, то есть не по итогам года.
3: Как это повлияет на россиян?
4: Я бы здесь тоже не сказала, что прям на россиян это сильно повлияет, потому что управляющие компании нам говорят, что это достаточно специфический продукт, и мало кто из их клиентов открывал вклад через, по сути, посредника доверительного управляющего. Если это легко, можно сделать напрямую в любом банке, с удовольствием возьмут ваши деньги, положат под процент. Но, тем не менее, если мы посмотрим на данные ЦБ, средства все-таки могли быть на вкладах, потому что из всего портфеля доверительного управления только в рублях денежные средства составляют почти 300 миллиардов рублей. Теоретически эти средства на доверительном управлении могли быть размещены на депозитах. И, собственно, вот этот вот портфель, он и попадет под новое налогообложение. Это только поправки. Это первая редакция. Возможно, она претерпит какие-то изменения.
1: Полную версию материала о налогах для вкладов на доверительном управлении читайте на сайте РБК. Ну, а в следующем части мы также более подробно остановимся на отдельных видах налогов, которые могут быть введены уже со следующего года. Ну, в частности, речь идет о ставке налога на сверхдоходы горно-металлургического комплекса, которая для большинства производителей составит 30%, для золотодобытчиков 20%. Ну, и на пятиступенчатом НДФЛ.

0: Мы тоже остановимся примерно через час, поскольку поправки расширяют налоговую базу по этому виду налогообложения до 20 видов доходов. Ну, например, это выплаты по договорам страхования, выплаты от продажи имущества или со стоимости имущества, полученного в дар не от близкого родственника, налог, доходы по, от реализации долей в компаниях, процентов по вкладам на банковских счетах. В общем, много-много всяких разных видов, их, повторюсь, 20. И как считать и как суммировать базы в виде различных доходов, мы узнаем у автора программы «Добавленная стоимость» и руководителя отдела экономики РБК Ивана Ткачева. Не пропустите. 7.14 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
1: Россия ничего не забирает, не крадет и не национализирует. А заявление Запада об обратном – ложь и провокация. Это еще одна цитата Владимира Путина с Валдайского клуба по РОО, попавшие под временное управление европейские компании. Как выступление президента оценили за рубежом, расскажем через 15 минут. Сегодня вступают в силу российские импортные пошлины на биологически активные добавки. Расскажем, сколько теперь потратят на баночки с витаминами ваши супруги или девушки. А еще новость, которая пришла накануне поздно вечером. США внесли российскую платежную систему А7 в список санкций. Минфин обозначил ее в документах как транснациональную преступную организацию. Что это значит, разберемся в следующем часе.
0: Россияне стали чаще ездить не только во Вьетнам, в частности, не только в Японию, вот об этом мы накануне подробно говорили, но и в Гонконг. За год число туристов выросло ни много ни мало на 70%. Число посетителей из России с января по август превысило 160 тысяч. Об этом заявил генконсул в Гонконге Анатолий Каргополов. По его словам, за аналогичный период прошлого года в этом направлении отправились в путешествие 95 тысяч россиян.
1: Каргополов добавил, что в августе турпоток вырос на 104% с 9 тысяч в прошлом году до 18 тысяч в этом. Гонконг набирает популярность за счет того, что предлагает российским туристам уникальное сочетание западной и восточной культур, рассказал генеральный директор сети турагентства «Розовый слон» Александр Макартычан.
2: Гонконг достаточно интересное направление для россиян, потому что это, если хотите, некая витрина западного мира в Китае. Да, мы все помним, что Гонконг был почти 100 лет колонией Великобритании, и вот этот налет британского прошлого вместе с китайским прошлым, плюс футуристическое китайское будущее, вот такой мега-золотой сплав, который мы видим в архитектуре Гонконга, в культуре его жителей, в исторических традициях, это, в принципе, не один город Китай не может дать россиянам. И россиянам это нравится, тем более попасть в Гонконг можно без визы.
3: А во сколько обойдется поездка в Гонконг?
2: Рейсы достаточно недорогие. Из разных городов России можно попасть стыковками различными китайскими авиакомпаниями. Из Москвы можно попасть вообще прямыми рейсами Аэрофлота. Понятно, что Аэрофлот всегда дороже, чем китайские авиакомпании. Китайские авиакомпании можно там найти за 30 тысяч рублей в одну сторону, причем это тариф с багажом. Аэрофлот чуть дороже будет, там 35 и плюс. В любом случае, сам по себе Гонконг относительно недорогой. Можно найти на любой кошелек проживание. Да? Можно там и за $50 найти, за $100 в сутки, за $500. То есть все, что называется, как вы хотите. Да? Рядом находится Макао, куда вы можете просто по мосту переехать. Хороший климат. Круглый год в Гонконге тепло. Там намного теплее, чем в Харбине или в Пекине. Россиянам все это нравится.
0: Гонконг – это один из ведущих финансовых и торговых центров планеты, известный самым большим количеством небоскребов в мире. Вот, по крайней мере, кажется, один из поводов для того, чтобы этот район и этот город посетить. Эксперты отмечают, что рост посещаемости произошел на фоне введения безвизового режима между Россией и материком Китаем, с одной стороны, и возобновления прямых авиарейсов между Гонконгом и Москвой, с другой.
1: И о высоких технологиях. Google представила флагманскую модель нового поколения Gemini 4 Argon. Анонс долгожданный. Компания долгое время не обновляла свою передовую модель, и на фоне конкурентов это заставило некоторых аналитиков усомниться в ее способности вообще вернуться в гонку ИИ.
0: А это, кстати, довольно спорно, потому что многие компании-то, наоборот, приостанавливают разработку искусственного интеллекта из-за опасений, что он выйдет из-под контроля. Так что здесь как будто бы немного против тренда идет
1: Google. Да, и показывая модель, мощность своих моделей, они тоже поднимают свои

0: корпорации.
1: Именно инженеры Google, к слову, еще в 2017 году создали архитектуру, на которой сегодня работают все большие языковые модели. В деталях громкого релиза и новом раскладе сил разбирался Ростислав Мирецкий.
2: Я следил долго за этим дискурсом вокруг потенциального выпуска передовой модели Google, и было множество сомнений, что компания будет делать, что компания делает сейчас. Они внедряли свою достойную, но все же не самую сильную модель Flash внутрь своих продуктов, у них их очень много, но при этом компания тихо отменила релиз передовой модели 3.5, почему ответа не было, при том, что у компании, по мнению многих, больше всех данных в мире, свои собственные видеокарты уникальные. Теперь мы понимаем, что все это время они пекли свой пирог. Начинку пирога следующая. Во-первых, цена. Прямо сейчас стоимость, которую заявляет корпорация, примерно в 2.5 раза ниже, чем у аналогичных моделей OpenAI. Во-вторых, гигантской глубины генерация. Gemini и раньше отличалась тем, что у нее можно загрузить огромное количество информации. Теперь она может и выдать столько же, целый миллион токенов. Если другие нейросети за раз выдают максимум небольшую повесть, то новая модель способна в один присест написать все 4 тома «Войны и мира» целиком. Но это если мыслить категориями общения. В чат-боте. Главное, что такое количество токенов дает модели и ИИ-агентам на ее базе широкую автономность, подчеркивает специалист по искусственному интеллекту, главный редактор издания Рунет Владимир Зыков.
3: На самом деле это не прорыв, просто теперь в мире 3 ключевых ИИ-платформы, которые примерно на одном уровне. У них всегда было хорошо с токенами, они всегда в этом смысле были гораздо мощнее, чем их конкуренты, то есть они были более дружелюбны. Вопрос не в том, что писать, то есть почему надо так много токенов, потому что надо, чтобы она могла выполнять автономно долго много задач. То есть ей ставится цель, она выполняет. То есть в этом главное ее сила, мощь, возможности и так далее.
2: В целом позиционирование сменилось. Теперь это не просто чат-бот, это специализированный инструмент, предназначенный для решения сложнейших многоэтапных задач корпоративной аналитики и проактивной киберзащиты. Это иронично, ведь если делать акцент на кибербезопасности, еще в сентябре Google сообщал о том, что агенты компании тоже взломали чужие компании. Ну и теперь очевидно, что речь шла как раз вот о внутренней модели на тот момент, так что репутация их ИИ, судя по всему, уже не безупречна, в грехе была замечена. Известно, что сейчас эту модель передали на независимый аудит сторонней компании перед публичным запуском. Впрочем, рассуждать о грехах или злом умысле здесь, конечно, бессмысленно. У этих моделей просто нет морального компаса. Они мыслят иначе. Машина обучена на то, чтобы достичь поставленной цели любым доступным способом. Машина выбирает самый быстрый, эффективный путь, даже если это взлом чьих-то государственных систем, говорит старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.
4: Агент, он составляет план решения определенной задачи. Больше половины всех новостей, оно было не про то, что такая задача стояла, атаковать какую-то систему. Задача была другая. В процессе решения ее агент принял такой путь, когда ему проще было найти уязвимость где-то в сторонней системе, скачать оттуда необходимую информацию, тем самым решить поставленную задачу. Ключевая проблема в том, что к работе агентов мы подходим по старинке, ограничиваем права, выставляем определенный набор инструментов, которым он будет пользоваться, но мы не всегда способны просчитать всю ту комбинацию, с помощью которых он может взломать какую-то систему.
2: Все это происходит на фоне глобальной тревоги по вопросам регулирования искусственного интеллекта. Здесь света в конце туннеля не видно пока. Напомню, Китай считает, что у них все в порядке, все под контролем. Вот эти все новости о взломах не более чем маркетинг страха. При этом после недавней встречи в Белом доме с главами и компаний президент США Дональд Трамп заявил, что жестких ограничений в Соединенных Штатах также не будет. Компании должны заниматься саморегулированием. Остается надеяться, что в рамках дальнейшего развития нейросети не решат первым делом отрегулировать нас с вами.
0: Ростислав Мирецкий рассказал о новой передовой нейросети корпорации Google и рисках продвинутых моделей. Это «Утро вне конкуренции» в прямом эфире радио РБК.
5: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
6: Технологии и тренды. Anthropic просит инвесторов вложиться в компанию, которая может стоить больше 2 триллионов долларов. И в этом же документе предупреждает, ее собственная технология способна создать экзистенциальную угрозу человечеству. Это не критика конкурентов, это формулировки из проекта «Проспекта».

0: IPO. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как биржа превращает спор о безопасности искусственного интеллекта в финансовый риск. Начнем с цифр. Бизнес Anthropic растет почти так же быстро, как и сжигает деньги. За прошлый год выручка увеличилась в 12 раз, до 4,6 миллиарда долларов. Операционный убыток превысил 8 миллиардов. В заголовке попали почти 42 миллиарда чистого убытка, но 34 из них – это бухгалтерское начисление, связанное с подорожанием прежнего финансирования, а не деньги, которые реально потратили на работу компании. Куда важнее другая сумма. Anthropic обязалась приобрести облачные сервисы, вычислительные мощности и инфраструктуру на полтриллиона долларов в ближайшие годы. Около 80% из этих обязательств нельзя отменить. Их придется заплатить, даже если мощности не понадобятся. Получается очень дорогая беговая дорожка. Чтобы окупать уже заказанные вычисления, нужны новые клиенты, а чтобы удерживать клиентов, все более сильные модели. При этом почти треть основной части документа посвящена рискам. Около 80 страниц, почти вдвое больше, чем описание самого бизнеса Anthropic. Компания признает, что продвинутые модели могут сопротивляться отключению, скрывать иск информацию, вести себя подобно шантажистам. Самая неудобная деталь в том, что модель способна понять, ее тестируют и временно стать послушнее, а значит надежно проверить ее безопасность заранее невозможно. Основатель Anthropic Дарио Амадеи призывает все ИИ-компании замедлить гонку, но доход корпорации зависит от новых релизов, и через 10 дней после очередного такого призыва Anthropic выпустил Opus 5.5, чтобы не уступить конкурентам из OpenAI. IPO делает этот парадокс публичным. Будущим акционерам предлагают заработать на компании, которая должна ускорять технологию, чтобы оплачивать вычисления, и сама же предупреждает, что ускорение может закончиться катастрофой. В итоге рынок впервые попробует назначить цену не только искусственному интеллекту, но и риску потерять над ним контроль.
1: Ли-9 — это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель — просто гость программы. А Moda C7 — это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: Страной с наибольшим количеством часовых поясов является Франция. Благодаря отдаленным территориям страна занимает 12 часовых поясов. Для сравнения, Россия и США имеют 11 часовых поясов, а Великобритания – 9.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, но, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
6: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько заработаешь – миллион рублей или миллион долларов.
2: Рынки. Главное.
3: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
2: По будням в 17.10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Сжигание токенов. Сжечь токены – значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует рост цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: столице 7 часов 30 минут, в студии Татьяна Калинина. Силы ПВО отражают воздушную атаку на Ростовскую область. За сутки сбито более 100 дронов в 10 районах области. Есть последствия на земле, сообщает глава региона Юрий Слюсарь. Многоквартирный дом загорелся в Волгограде после атаки беспилотников, заявил губернатор Андрей Бочаров. Один человек госпитализирован, пожар локализован. Губернатор поручил привести в готовность пункты временного размещения. Открытое горение в особняке Миллера 18 века в центре Петербурга ликвидировано. Были эвакуированы жильцы соседнего здания. Пожар тушили на площади 2000 квадратных метров. Пострадавших нет. По делу о поставках некачественных консервов для Минобороны заочно арестован учредитель МПК «Селятина» Артем Барышков. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он объявлен в международный розыск. Власти Японии изучают возможность введения нового пакета санкций против России, сообщает газета «Йомиури». Целью ограничительных мер могут стать суда так называемого «теневого флота». Кроме того, рассматривается возможность расширения экспортных ограничений. Санкции связывают с поездкой Владимира Путина на Итуруп, на которую остро отреагировали в Токио. Умер главный редактор «Сибирской» редакции «Коммерсанта» Михаил Кичанов. Он попал в аварию 24 сентября. В течение последних дней врачи боролись за его жизнь. Михаилу Кичанову был 51 год. Аргентинский футболист Лионель Месси купил футбольный клуб «Эльденсе» из второго дивизиона чемпионата Испании. «Эльденсе» занимает 19-е место и находится на грани вылета. В апреле Месси купил барселонский клуб «Корнелье». Эта команда славится своей академией, которая считается одной из сильнейших в Испании. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Семь часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро пятницы 2 октября. Итак, мы возвращаемся к основным заявлениям Владимира Путина, которые он сделал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». И рассмотрим это с точки зрения реакции зарубежных СМИ. Некоторые считают, что вот то, что сказал президент на «Валдае», это такое предупреждение Западу.
2: Среди основных тем выступления президента России – Украина и НАТО, ошибки советской власти и накал международной среды. Рейтер отмечает, что Москва пытается позиционировать себя как архитектора альтернативного мироустройства, но, правда, без конкретных механизмов. Что еще пишут зарубежные СМИ и на прессу? Изучила этим утром Анна Маргулис. Она в студии. Анна, какие заявления Владимира Путина привлекли особое внимание иностранных СМИ?
3: Можно выделить три блока тем, которые обсуждают, собственно, издания. Первое – Украина и отказ от перемирия. Второе – это прогноз Путина о глобальных сдвигах и конце западной гегемонии, как там пишут. И третий и самый животрепещущий, я бы сказала, это заявление о применении всех видов оружия, включая ядерное, в случае прямой атаки на Калининградскую область. Большинство изданий, в том числе Associated Press, CNN, Guardian, BBC, вынесли эти заявления Путина в заголовок, где он говорит о готовности как раз применить все виды оружия. Рейтер и ABC даже в подзаголовок поставили ядерное предупреждение.
1: Это, кстати, такая реакция, такое продолжение истории, когда многие посольства выносили предупреждение вот о подобном, о готовности как раз применять все виды оружия. Кстати, генсек НАТО Марк Рютте на этом фоне утверждал, что не верит альянс в то, что Россия готова применить ядерное оружие и не допускает этот вариант.
3: Да, Рейтер, кстати, тоже отмечает, что вот как раз это все прозвучало после дипломатической ноты, которую на этой неделе НАТО получил от России. Там было аналогичное предупреждение, и это, как пишет агентство, подчеркнуло острую обеспокоенность Москвы по поводу того, что она представила как растущую угрозу НАТО для Калининграда. И все это происходит на фоне еще большего ухудшения отношений. Европейские страны обвиняют Москву в развязывании гибридной войны на континенте, пишут издания. На том же, также делается акцент и в BBC на том, что в последние

0: месяце Европа столкнулась с резким ростом числа так называемых инцидентов гибридной войны. Особенно это звучало в Польше и в странах Балтии, которые граничат с Россией. Только за прошлую неделю Польша сообщила о том, что российский вертолет залетел на ее территорию, прилегающую к Калининграду, а Литва заявила, что ее население чувствует постоянную угрозу со стороны России, отчасти из-за беспилотников, вторгающихся в воздушное пространство страны. Об этом пишет BBC.
1: Ну и премьер-министр Литвы заявил на прошлой неделе BBC, что его страна разработала даже планы по эвакуации на случай вторжения России, размещения там тысяч военнослужащих НАТО.
2: Но здесь тут же стоит сказать, что Владимир Путин вчера настаивал, что ни в 29-м, ни в 39-м, ни даже в 50-м году Россия не собирается нападать на страны Европы. Первый имеется в виду нападать на страны Европы. Тем не менее, все равно обеспокоенность Литвы разделяют ведь и другие страны.
0: Да, особенно прибалтийские. Вот латвийское издание Delphi также присоединилось. Там отмечают, что вот напряженность вокруг Калининграда — это такая реальная эскалация. И, как пишет также испанское издание El Mundo, это вызвало обеспокоенность по поводу его потенциальных последствий для европейской безопасности. Что же касается темы о глобальных сдвигах, если европейцы воспринимают заявление Путина как инструмент давления и сигнал о долгосрочной конфронтации, то, например, китайские видят в этом такое восстановление баланса. BBC, кстати, отдельно обратил внимание в этом контексте на метафору, на самом деле, еще с пистолетом, стоящим на театральной сцене. Если бы он висел там в начале представления, то, несомненно, выстрелил бы в конце. Об этом, кстати, Путин как раз заявлял в своем выступлении.
2: Что-то чеховское. Британцы тоже читают Чехова.
0: Да, но журналисты предположили, что, собственно, таким образом все-таки Путин призвал к пересмотру правил проведения все-таки и поведения. И у Синьхуа же риторика, да, другая. Агентство в заголовок выносит, что Путин предостерегает от стремления к стратегическому поражению России и призывает к стабильному многополярному мировому порядку. И поддерживает идею, что в основе нынешнего глобального кризиса безопасности лежат вот эта блоковая конфронтация и стремление Запада к односторонним преимуществам в сфере безопасности.
2: Здесь в какой-то степени тоже укладывается в логику российско-китайских отношений. Они, несомненно, теплее, чем российско-европейские отношения. Вот, кстати, и в ноябре ведь планируется, например, встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС. И до этого были переговоры уже в этом году.
1: Возможно, и не только с Си.
2: Возможно. Кстати, да, уходят утверждения, ходили,
1: что с Дональдом Трампом,
2: что Дональд
1: тоже,
2: Трамп тоже там будет, но пока официальных подтверждений нет.
0: Да, есть вероятность, что таким образом это такой задел на будущее перед переговорами. Это те новости, которые дает в том числе Синьхуа. В свою очередь Аль-Джазира делает акцент на том, что Путин фактически исключил возможность перемирия с Украиной. Такой же риторики придерживается и французское издание Le Monde, а вот Рейтер и France Press все-таки отмечают, что речь идет не о полном отказе от любых переговоров, а об отказе от конкретного формата прекращения ударов без какого-то комплексного урегулирования. Это же отмечают и в турецком издании «Андалу». Там делают более такую сбалансированную картину, что Москва отрицает, конечно, взаимное прекращение ударов, но при этом готова к переговорам и хочет закончить конфликт через дипломатию при условии гарантий.
1: Спасибо, Анна Маргулис изучила, как оценивают валдайского выступление Владимира Путина в зарубежных СМИ, но на рынке правит бал геополитика, по крайней мере, на рынке акций. Это точно. И мы узнаем через минуту, услышали что-то важное инвесторы для себя? Нашли ли какой-то сигнал во вчерашнем выступлении?
2: Вот у меня ощущение, что инвесторы в целом на этой неделе были достаточно спокойны, в том числе по внешнеполитической тематике. Но, может быть, финансовый обозреватель Александр Павлов это опровергнет. Узнаем. Это утро вне конкуренции.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте Agency.

0: www.dd.ru/16+.
1: 7:40 в Москве. Это «Утро вне конкуренции» в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко, Мария Пичугина. И вот сказал ты, Олег, сейчас до рекламной паузы, скажем так, ты сказал о том, что инвесторы пребывают в каком настроении? Вот ты выразился.
2: Ну, в таком достаточно спокойном.
1: А есть мнение, что они просто как будто бы спят, потому что движение уже давно у индекса Мосбиржи такое вот боковое. Сейчас Александр Павлов, наш финансовый обозреватель, наверное, сможет объяснить нынешнюю динамику и, ну и, конечно, как оценивает выступление Владимира Путина на рынке.
3: Рынки на РБК.
4: Мне понравилось слово «боковое», да, вы знаете, я почему-то вспомнил сейчас про поезд, когда ты едешь в поезде в этой боковушке.
2: Есть другая, как бы, аналогия. Инвесторы спокойны, спят, боковое движение, спят на боку.
4: Спят на боку, да, но самый главный вопрос, куда этот наш поезд идет.
1: И спокойный ли этот сон?
4: Пока он, кстати, спокойный, если говорить про утро, около нулевая динамика, и действительно мы всю неделю держимся около отметок вот 2282 прямо сейчас, и вот такая она и сохраняется. А если посмотреть на отдельные бумаги, вот Сбер, например, тоже около нулевая динамика, Т-технологии тоже самое, Дом РФ, Лукойл, а я напомню, что это крупные эмитенты, движения у которых, ну, обычно могут быть довольно серьезными, но все спокойно. Движемся куда? Пока непонятно, но точно не выше 2300 пунктов. Вот ближайшая, как говорят аналитики, область поддержки — это 2210-2230. Ну, а если говорить про выше, то 2330 пунктов. Кроме того, голубые фишки, если говорить, например, про вчерашний день, выглядят лучше менее ликвидных бумаг и малой капитализации. Но если в целом говорить про рынок, то, конечно, поддержку сейчас оказывают цены на нефть. Они снова начали расти выше $102 за баррель прямо сейчас. Рост продолжается. И все это на фоне новостей о наращивании сил США на Ближнем Востоке. Это вновь инвесторы воспринимают как опасение риска новой эскалации.
1: И Китай еще приостановил экспорт нефтепродуктов, тоже влияет.
4: Да, и что хорошо для российского рынка, если я возвращаюсь к ценам на нефть, рубль. Вот мы начали с вами со спокойствия, рубль тоже погрузился или вошел, правильно говорить, в состояние дзена. 12,4, никаких движений. Вас вообще, кстати, радует, что рубль стабильный, вот на какой-то стабильной отметке держится? Или вы любите движуху, когда вверх-вниз?
2: Тут борется журналист и человек. Журналист любит движуху. Человек, конечно, любит стабильность.
1: Я бы сказала, что нам движухи хватает в других направлениях. Хоть где-то должен быть островок стабильности.
4: Да, ну я, кстати, у меня все зависит, например, от отпуска. Пока его не планируется, так что в принципе не так уж важен для меня курс рубля. Но продолжая темы, главные темы дня, не могу не сказать про дивиденды. А вчера день вообще был богат на эти события. Сразу несколько компаний объявили о них. В частности, это была «Газпромнефть» 42,5 рублей, дивдоходность больше 7,5%, «Новобев Групп» 3,2% и 8 рублей на акцию, и «Норникель» рубль 85 копеек, 1,5% про дивдоходность.
1: Сегодня пятница, и время подвести итог, но
2: итог... Традиционно, когда ты приходишь к нам в студию, да?
1: Любимый мем этой недели на рынке.
4: О, опять вы меня поймали. Вчера только смотрел целую какую-то подборку рилсов с мемами. И все забыл, представляете? Вот так. И сегодня у меня, наверное, даже и нет никакого мема. Я сегодня стабилен, как индекс Мосбиржи.
2: Вот это признак того, что а. рынок спит, б. на рынке не смешно.
4: А спит вместе с ними Александр Павлов.
2: Александр Павлов, финансовый обозреватель. До скорой встречи. Есть, кажется, еще примерно час, чтобы немножко отоспаться. Но... А потом в 9:09 нам все-таки приходи, пожалуйста, обзор открытия основной торговой сессии на Мосбирже в 9:09 совместный эфир телеканала и радио РБК. 7:44 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
1: Да, мы все-таки не спим. РБК узнал, как будет высчитываться налог на доходы физических лиц. Власти унифицируют подходы к 20 разным показателям. Все подробности в следующем часе. Еще новость, которая пришла накануне поздно вечером. США внесли российскую платежную систему А7 в список санкций. Минфин обозначил ее в документах как транснациональную преступную организацию. Что это значит, разберемся через 20 минут. Центральноафриканская республика Того и Нигер. Министр энергетики России Сергей Цивилев отправился в африканское турне. Какие проекты Россия реализует там? Об этом скоро.
2: Ну а с сегодняшнего дня западные витамины, не африканские, западные, переходят для россиян в категорию роскоши. В России вступило в силу постановление правительства о введении сборов 35% на ввоз биологически активных добавок из так называемых недружественных стран. Исключение пока сделали только для Венгрии и Словакии. Барьер призван поддержать отечественных производителей, но участники рынка предупреждают, что платить все равно будут потребители за это, и в том числе потребители бюджетных российских БАДов.
1: При этом премиальная аудитория от зарубежных брендов не откажется, рассказал Руслану Айнединову генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
0: Объем импорта БАДов из недружественных стран не превышает 25% от 250 миллиардов рублей. 250 миллиардов рублей – это рынок биологически активных добавок за 2025 год как в аптеках, так и в маркетплейсах. То есть можно сделать вывод, что по большому счету бюджетные поступления от повышенной пошлины не составят большого количества денег. Есть ощущение, что это все сделано с целью протекционизма в сторону местных производителей биологически активных добавок. Да, у нас есть великолепные заводы, выпускающие высококачественные БАДы, но у БАДов, которые поступают к нам из недружественных стран, есть свой потребитель, который от них не откажется. То есть в конечном итоге вся тяжесть повышенной пошлины ляжет на потребителя.
5: А есть риск того, что отечественный производитель повысит цены просто потому, что конъюнктура позволит это сделать?
0: Есть опасения, что так как высокий ценовой диапазон сдвинется еще выше, рынок и ценообразование не терпит пустоты, то и остальные более дешевые БАДы начнут подтягиваться в цене к этому высокому ценовому диапазону.
5: Но, тем не менее, лояльность к западным брендам удержит аудиторию даже после удорожания.
0: Конечно же, такое резкое повышение на 25% кого-то оттолкнет от этих БАДов из недружественных стран, но в целом их объем будет сохраняться. Да, кто-то может отказаться, переключиться на другие, более дешевые, но в основном потребители, которые привержены именно этим БАДам, они будут продолжать покупать их, потому что БАДы сами эти дорогие, и их покупают люди с достатком выше среднего. И они найдут возможность продолжать покупать эти БАДы.
1: И добавим, отечественные игроки изначально просили правительство повысить тарифы минимум наполовину, а профильные потребительские союзы настаивали вовсе на полном запрете западного импорта БАД.
2: Во Всемирном банке кадровые перестановки. В должность главного экономиста организации вступил нобелевский лауреат Майкл Кремер. Он получил награду за, цитата, «лекарство от бедности». Если коротко, экономист разработал не само решение, а систему оценки эффективности разных решений. В результате его экспериментов правительства разных государств перестали тратить деньги на программы, которые не приносят результата.
1: А что же все-таки приносит результат в борьбе с бедностью? Герой программы «Да или нет» автор мирового бестселлера «Глобальное неравенство» сербско-американский экономист Бранко Миланович, который 20 лет проработал ведущим экономистом Всемирного банка. С ним беседовала Надежда Сережкина.
3: Да или нет?
6: Что мы называем бедностью? Кого мы считаем бедными?
7: Очевидно, что в богатой стране черта бедности будет отличаться от черты бедности в бедной стране. Существует такое понятие абсолютной бедности. Это международная черта бедности, которую устанавливает Всемирный банк и периодически пересматривает с учетом инфляции и других факторов. Если говорить об этой границе, то минимальный доход, необходимый для удовлетворения самых базовых потребностей пенсии и выживания составляет около $3 в день в пересчете по паритету покупательной способности. ППС – это показатель, который учитывает разницу в уровне цен между странами.
6: Какие эффекты есть у бедности, о которых мы не задумываемся?
7: Если в стране живет большое количество бедных людей, возникает еще одна серьезная проблема. Они фактически оказываются ограничены в возможности нормально участвовать в жизни общества. Если доход настолько низкий, что человек не может дать

0: детям образование, обеспечить приемлемые жилищные условия или получить необходимую медицинскую помощь, это напрямую влияет на качество его жизни. Такой человек не только сам не может быть по-настоящему счастлив, но и не может полноценно участвовать в жизни общества. Наконец, человек просто не может нормально работать, если у него проблемы со здоровьем и нет денег, чтобы эти проблемы решить.
1: Есть какая-то хорошая бедность? Вот известный факт, что по уровню счастья Германия, например, близка к Тринидаду и Тобаго, только в одной стране люди плюс-минус одинаково богаты, а в другой одинаково бедны. Людям просто не с кем себя особо сравнивать.
0: Нет, хорошей бедности не бывает. Равенство в бедности — не решение. Решение — это равенство при высоком уровне доходов. И в то же время определенный уровень неравенства иногда необходим для нормального функционирования общества. Он создает людям стимулы больше работать, инвестировать, принимать экономические решения и в целом проявлять инициативу. Например, во время китайской культурной революции люди жили очень бедно, а разница в доходах была небольшой. Теперь сравните Китай того времени, то есть примерно 50 лет назад, с Китаем сегодняшним. Сейчас неравенство в стране значительно выше, но при этом доходы практически всех групп населения гораздо больше. Поэтому очевидно, что сегодня положение в Китае намного лучше, чем 50 лет назад.
1: Хорошо, тогда так. Как победить бедность? Давайте три способа, которые реально работают.
0: Что касается мер борьбы с бедностью, то они довольно хорошо известны. Первая задача – помочь семьям достичь того минимального уровня дохода, который общество считает необходимым. Для этого используются социальные выплаты. Государство предоставляет людям средства, чтобы их доход достиг этого минимального уровня. Есть и другие меры поддержки. Например, субсидии для самых бедных семей. Они могут платить меньше за транспорт, получать образование бесплатно или платить меньше за медицинскую помощь. Цель борьбы с бедностью – не просто сократить ее масштабы сегодня. Гораздо важнее не позволить бедности ограничить возможности детей. Нельзя наказывать ребенка за то, что его семья бедна, лишая его возможности учиться или получать необходимую медицинскую помощь. Иначе бедность просто будет передаваться из поколения в поколение.
1: В течение ближайших 5 лет бедных в мире станет больше?
0: Конечно, все зависит от того, какими темпами будет расти мировая экономика. Если мировая экономика в целом продолжит расти, я ожидаю, что уровень глобальной бедности будет снижаться. В любом случае, снижение этого показателя будет зависеть от того, как будут расти доходы в странах Африки, в Индии, в Бангладеш. Именно эти страны играют ключевую роль в сокращении масштабов глобальной бедности.
1: А в течение 50 лет
0: У нас есть такая возможность, если мы будем вести себя рационально. То есть, если не станем создавать новые конфликты и войны, торговые барьеры и все остальные препятствия, которые мы сами создавали в последние примерно 5 лет. Поэтому да, если мир будет действовать рационально, я практически уверен, что ресурсов в мире достаточно для того, чтобы покончить с крайней бедностью.
1: Бедность можно победить, да? Или нет?
0: Да.
2: Yes.
3: Да или нет?
4: Ну, 50 лет горизонт довольно далекий. Мы же обозреваем события дня сегодняшнего и пытаемся заглянуть в день завтрашний. Это утро вне конкуренции.
5: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
6: Сегодня у меня эксклюзив. На РБК стартует месяц моды. В рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы весь октябрь вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка будем разбираться, что происходит с российской модной индустрией. Год начался не очень. Бренды закрывались один за другим, спрос падал, цены росли. Основатели брендов открыто просили о помощи. Кризис в индустрии перестал быть временным явлением и стал новой реальностью рынка. Именно поэтому главный вопрос проекта в этом году не как выжить, а где искать новые точки роста. Хедлайнером проекта станет масштабное исследование. Несколько месяцев команда РБК исследования рынков собирали данные по сетям одежды и обуви в России. Их было больше 1000. Анализировались выручки компаний и динамика прироста точек продаж, отдельные продуктовые ниши. Перед аналитиками стояла задача выявить наиболее динамично растущие ниши фэшн-индустрии. Попросила Ингу Микелян, руководителя аналитической группы РБК исследования рынков, дать короткий тизер.
2: Фэшн-индустрия в кризисе. За последний год закрылось более 3000 сетевых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Покупатель стал более рациональным. Сократилось количество спонтанных покупок, выросли требования покупателей к ассортименту. В этих условиях фокус ритейлеров в 2025 и первой половине 2026 года направлен на оптимизацию и снижение затрат. Но эта стратегия, как мы видим, она исчерпала себя. РБК исследование рынков в августе 2026 года опросило около 3000 покупателей фэшн-ассортимента. Мы выявили причины потери покупательского трафика. В рамках фэшн-ревью мы предлагаем игрокам рынка взглянуть на три направления. Ассортимент, сервис в офлайне и сервис онлайн-магазина как на точке роста эффективности бизнеса.
6: От себя добавлю, результаты исследования объявим в середине октября, но аналитические материалы, экспертные колонки на сайте РБК «Стиль» и эфиры на радио РБК будут выходить весь месяц. Следите за новостями. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
3: Резать лося. Лося – словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор. Мажоры и миноры.
7: Ну что может быть проще? В любом бизнесе всегда есть две группы акционеров – мажоритарные и миноритарные. Мажоры и миноры. Мажор – чаще всего крупная корпорация, консорциум инвесторов или бизнесмен, основавший компанию. А минор – это частный инвестор, обладающий небольшим пакетом и меньшими правами. Но в последнее время стало популярно еще одно слово – нано-ритарий. Это, по сути, шуточное обозначение минора, так как у него совсем маленькая доля. Нано. Маэстро, а что это за тональность? Мажор или минор?
8: Ну, полно вам, голубчик. Я же мелкий инвестор. Ну, конечно, минор.
7: Дмитрий Полянский, Ян Милкумов, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
9: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
10: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
11: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
12: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
13: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
11: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материала до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: РБК «Тренды».
11: Пока одни для подготовки отдыха продолжают охотиться за авиабилетами, другие осознанно не уезжают далеко за пределы города или своего региона. Так закрепился тренд на staycation – отпуск в родных местах, сокращение от английского stay – оставаться, и vacation – отпуск. Люди планируют досуг детально, как дальнее путешествие, наполняют краеведческими квестами, йогой в парках, культурными событиями. Этот формат превращается в продуманную стратегию восстановления сил и пересбор быта. По оценкам специалистов, она и дальше будет влиять на индустрию гостеприимства. Главная тенденция – рост гиперлокального туризма, при котором городская инфраструктура адаптируется под запросы местных жителей, превращая стейкейшн в новую форму образа

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Один человек погиб, судьба 5 остается неизвестной в результате пожара на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске. Открытое горение потушено, сообщает ТАСС. Площадь обрушений на предприятии составила 2000 квадратных метров. Силы ПВО уничтожили 62 украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. Пострадавших и разрушений нет. Волгоград минувшей ночью подвергся массированной атаке дронов. Загорелся многоквартирный дом, один человек госпитализирован. В Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта в связи с угрозой беспилотной и ракетной атаки, сообщил мэр Иван Носков. Метро работает, вход в него для укрытия свободный. Ночью Росавиация ограничила работу аэропорта Самары «Курумыч». Соединенные Штаты направили две дополнительные ракетные батареи «Патриот» для защиты нефтегазовых объектов в Саудовской Аравии и Катаре, сообщает Axios. Таким образом, Штаты хотят заверить своих союзников в том, что они защитят их ключевые энергетические объекты в случае, если президент Трамп решит возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана. Пентагон создает управление по делам религии. Новая структура будет подчиняться министру войны Питу Хексету, передает Navy Times. Хексет заявил, что ранее в армии не уделялось первостепенного внимания религии, а вместо этого делался акцент на политкорректности и светском гуманизме. Пентагон с 2019 года не публиковал отчетов о религиозном составе вооруженных сил. В Теннесси приостановлены смертные казни как минимум до конца года, распорядился губернатор штата Билл Ли. Это произошло после неудачной попытки казни заключенной Кристи Пайк. Она осталась в живых после получения двойной дозы смертельного препарата. Губернатор Ли заявил, что глубоко шокирован допущенной ошибкой. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Доброе утро. Сегодня пятница, 2 октября.
2: Новость, которая буквально только что появилась на сайте РБК, это эксклюзив. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет компании «Гиперглобус» и займется сопровождением стратегического развития бизнеса сети гипермаркетов «Глобус» в России. Об этом рассказали РБК самой компании. Подробнее можно эту публикацию изучить и на сайте, но и в выпусках новостей тоже об этом будем говорить. Ну а в этом часе будем подробно разбираться во всех изменениях, которые касаются налогообложения. Ну, в частности, ставка сбора на налога на сверхдоходы металлургов и золотодобытчиков теперь составит 30% для большинства производителей и 20% для золотодобытчиков. Как новая мера повлияет на отрасли? Об этом уже через минуту. Через полчаса будем разбираться, как будут суммироваться базы в виде различных доходов, налоговые базы. Напомню, что внесены поправки к налоговому кодексу, которые расширяют применение пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Ну, а Минфин США внес российскую платежную систему А7 ни много ни мало список транснациональных преступных организаций. Как это скажется на бизнесе компаний, тоже будем разбираться вместе с юристом. Коротко о ситуации на рынках.
3: Индекс Мосбиржи на утренней торговой сессии подрастает на 0,2%, но в целом все-таки находится в боковике, если смотреть чуть шире. И накануне внимательно следили за выступлением Навальная и президента Владимира Путина, но тезисы все-таки оказались знакомыми, нового ничего на рынке не услышали, не восприняли речь как очередную эскалацию, но и поводов для существенного роста тоже не нашли. Кстати, к слову о металлургах, о золотодобытчиках, о компаниях угольного сектора, продолжают они оставаться в лидерах падения уже все последующие дни после новостей о налогах. Сейчас падают бумаги Распадская, ММК,

0: Полюса, Северстали, ну и других представителей отрасли. В лидерах роста Озон, Магнит, ВТБ и Газпромнефть. Кстати, нефть вернулась к трехзначным отметкам после сообщения, и что Китай приостановил экспорт нефтепродуктов. Правда, сейчас чуть снижается, но все же Brent стоит $102.09 за баррель. На межбанке стабильная ситуация, почти без движения. Сейчас доллар стоит 83.49, евро 93.97 рубля.
1: Утро вне конкуренции.
2: 200 миллиардов рублей в год. Как ожидается, именно столько бюджету принесет налог на сверхдоходы металлургов и золотодобытчиков с 2027 по 2029 год. Следует это из проекта федерального бюджета на ближайшие три года. Ставка сбора составит 30% для большинства производителей и 20% для золотозабытчиков. Рынки очень сильно испугались введения этой меры. И кажется сейчас, что 200 миллиардов – это как будто бы не самая все-таки большая сумма, что несколько меньше, чем закладывали компании, по крайней мере, для Минфина.
0: И возникает вопрос, стоила ли игра свеч с учетом того, как падает капитализация этих компаний сейчас на рынке. Но как новая мера повлияет на отрасли, разберемся вместе с обозревателем РБК Полиной Елисовой. Она на связи со студией. Полина, доброе утро. Есть ли понимание, как именно будет рассчитываться новый налог?
3: Доброе утро, коллеги. Да, новый налог будет рассчитываться не от прибыли компании в целом, как это было при налоге на сверхприбыль в 2023 году, а от роста стоимости добытого полезного ископаемого. То есть база будет зависеть от объема добычи и превышения средней мировой цены над базовой ценой 2025 года. Для большинства видов сырья ставка составит 30%, для золота 20%. И налог возникает, что важно, если цена к базовому году выросла минимум на 10%. При этом действует также потолок, привязанный к выручке от соответствующего сырья.
2: То есть вне зависимости от того, какие расходы у компании, вот этот налог все равно изымут, взыщут. Правильно ли мы понимаем?
3: Да, вы все правильно понимаете. И здесь интересно посмотреть по секторам. То есть, естественно, важно смотреть на долговую нагрузку компаний и на какие-то истории со свободным денежным потоком. Но что интересно, например, в секторе черной металлургии, которая тоже попадает под это налогообложение, в целом сейчас идет глубокий кризис, не первый год, сектор в упадке. И, конечно, вот если опасаются, что простое возвращение к нормальным уровням цены и спроса могут привести к тому, что будет изыматься налог на сверхприбыль. Хотя, как бы, сектору сложно.
0: 200 миллиардов рублей для отрасли в целом. Это насколько чувствительная сумма?
3: Здесь тоже все зависит от каждой конкретной компании. То есть по текущим счетам основная нагрузка придется на норникель и голубодобывающие компании. Оценки поступления от норникеля на горизонте 3 лет, то есть 200 миллиардов – это ежегодно, на горизонте 3 лет находится в диапазоне от 96 до 150 миллиардов рублей. По полюсу оценки составляют примерно 50 миллиардов за весь период. И важно же еще сказать, что это предварительные оценки аналитиков, которые зависят от прогнозных уровней цен на металлы и сырье. И итоговые платежи будут зависеть прежде всего от ценовой динамики и методики расчета вот этой ценовой, мировой цены, которую установит ФАС.
2: Полина, если коротко, как налог новый повлияет на инвестиции? Что здесь эксперты говорят?
3: В первую очередь налог увеличит нагрузку на свободный денежный поток и на чистую прибыль компаний. Тем не менее, опрошенные аналитики полагают, что у налогоплательщиков будет пространство для оптимизации капзатрат, чтобы вот выровнять этот результат по свободному денежному потоку. Но для новых месторождений, например, для каких-то новых капиталоемких проектов вопрос чувствительнее. Сначала компания несколько лет инвестирует в инфраструктуру, то есть запускает добычу, выручка появляется уже значительно позднее. Поэтому дополнительный налог может повлиять на экономику новых инвестпроектов и капиталоемких в особенности, где срок окупаемости изначально длинный.
2: Спасибо. Это была обозреватель РБК Полина Ересова и автор публикации на тему взимания налогов на сверхдоходы металлургов и золотодобытчиков. В подписке РБК уже материал можно изучить. Но не первый налог. В 22-м году, в частности, появился налог на добычу полезных ископаемых. Летом 23-го ввели налог на сверхприбыль. И тут были оценки, что почти 319

0: 15 миллиардов рублей в 2024 году Минфин оценивал поступление по налогу от крупных компаний. В прошлом году этот налог не взимался.
1: Ну, а через пару минут о российской платежной системе А7, которую Минфин США, как стало известно накануне поздно вечером, внес в список транснациональных преступных организаций. Будем разбираться вместе с юристом, что значат эти санкции против компаний, как повлияет на бизнес.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Человек всю жизнь находится в движении. Куда-то идет, куда-то спешит. В этом непрерывном потоке важно помнить, что путь – это не только перемещение из точки А в точку Б. Это целая жизнь.
7: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.
6: Открылась новая Рублево-Архангельская линия метро. Как это повлияет на город? Изменится ли рынок недвижимости? И готова ли усадьба Архангельская к наплыву посетителей?
7: Открываем двери сегодня в 14:10 на радио РБК.
0: 8:12 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина в студии. Так, Минфин США внес российскую платежную систему А7 в список транснациональных преступных организаций. Ведомство утверждает, что А7 содействовало незаконным финансовым операциям Тегерана, в частности, путем создания параллельной финансовой системы. Речь здесь идет о глобальной сети субагентов, компаний, которые создали специально, чтобы маскировать платежи подсанкционных лиц и секторов. Утверждается, что услугами такими пользовались в том числе Корпус стражи Исламской революции и палестинская группировка «Хамас».
1: И в результате Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями США запретило американским гражданам вести бизнес с субагентами А7. Ограничения также предполагают заморозку активов в США. Как это скажется на бизнесе А7, разберемся на связи со студией радио РБК. Юрист практики санкционного права комплаенса адвокатского бюро НСП Глеб Бойко. Глеб, доброе утро. Что в целом значат санкции против международной преступной организации? И что такое в мировом праве вообще международная транснациональная преступная организация?
8: Да, здравствуйте. Здесь мы все-таки говорим не про международное право, а про национальное законодательство США. В национальном законодательстве США, в соответствии с законом о полномочиях президента в чрезвычайной ситуации международного характера, установлены компетенции президента объявлять чрезвычайные ситуации, в рамках которых могут применяться меры, в том числе меры по блокировке активов и введению блокирующих санкций. Вот такой есть режим в отношении Российской Федерации, но еще в 2011 году такой же режим был введен в отношении транснациональных преступных группировок. Вот. То есть и санкции в рамках этого режима обычно касались действительно таких лиц и организаций, которые, по мнению прежде всего АФАК, ну и там, вероятно, по мнению правоохранительных органов США, являлись и осуществляли преступную деятельность, и преступная деятельность характеризовалась тем, что она носит международный характер. Вот. И, соответственно, то есть такой режим он существует, и с учетом того, что, по мнению АФАК, действия

0: 7, как сети субагентов, представляют собой нарушение санкционного законодательства США, а кроме того, А7 содействует другим лицам, в отношении которых введены санкции, проводят платежи, долларовые платежи в интересах санкционных лиц, и с учетом того, как организована, по мнению АФАК, деятельность А7, АФАК приняла решение ввести блокирующие санкции по данному режиму.
1: То есть, если очень просто говорить, вот обывательски, может быть, в какой-то степени, это очень злостные нарушители санкций американских с точки зрения Вашингтона. Можно такое допущение сделать?
0: Да, то есть АФАК выбрал наиболее применимый инструментарий для введения санкций. То есть, если вы обратите внимание, санкции введены здесь не в отношении какого-то юридического лица, а в отношении сети А7 в целом. То есть санкции в отношении отдельных лиц, входящих в группу А7, уже вводились и там и в США, и в Европейском Союзе. Здесь же введены санкции в отношении сети, и, соответственно, они должны распространяться на всех лиц, которые находятся в собственности этой сети или под ее контролем.
1: Вот, да, вот здесь как раз и вопрос, что поскольку А7 под санкциями еще с августа 2025 года американскими, вот что для бизнеса А7 здесь меняется?
0: Я думаю, что в бизнесе А7 существенно возрастает санкционный риск ввиду того, что АФАК теперь обращает пристальное внимание на деятельность А7. В своем пресс-релизе АФАК отдельно указал, что нарушение содействия в нарушении санкционного законодательства США может повлечь привлечение к административной и уголовной ответственности. Соответственно, вероятно, АФАК будет и дальше расследовать деятельность группы А7, и, к сожалению, нельзя исключать того, что отдельные лица, которые ведут определенные взаимодействия со всеми, могут быть привлечены к уголовной ответственности по законодательству США.
1: В том числе и такая ответственность. Благодарим вас, юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро НСП Глеб Бойко был на связи со студией, разбирались в юридических последствиях объявления Минфином США российской платежной системы А7 транснациональной преступной организации. 8:17 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: РБК узнал, как будет высчитываться налог на доходы физических лиц. Власти унифицируют подходы к 20 разным показателям. Все подробности уже через 15 минут. Центральноафриканская республика, Того и Нигер – это маршрут министра энергетики России Сергея Цивилева, который сегодня отправился в африканское турне. Какие проекты Россия там реализует, разберемся через полчаса. Россия ничего не забирает, не крадет и не национализирует. А заявление Запада об обратном – ложь и провокация. Это еще одна цитата Владимира Путина с Валдайского клуба про попавшие под временное управление европейские компании. Как выступление президента оценили за рубежом, расскажем в дальнейшем эфире.
1: А сейчас о резиновой душе. Именно так переводится альбом Rubber Soul группы Beatles. Сегодня вышло расширенное переиздание 1965 года. Есть большой сюрприз. Главный, пожалуй, в этом альбоме – это неизданная домашняя демозапись Джона Леннона, песня «Little Girl», о которой почти 60 лет не знали даже коллекционеры. По сообщениям СМИ, об этом демо знали буквально несколько человек внутри команды, распавшиеся, к слову, аж в 1970 году. Сколько десятилетий прошло.
2: Но продолжают, да, выпускать новые альбомы. Что же особенного в новом издании классического альбома «Битлов»? Обсудим с музыкальным критиком Андреем Бестужевым. Он на связи со студией. Андрей, доброе утро. Неизданная демозапись Леннона 60 лет пролежала в архиве. Вообще, насколько частая практика для таких лейблов? И такие находки – это вообще редкость? Имеют ли они какое-то культурное значение? Или, скорее, только для коллекционеров?
3: Доброе утро, коллеги. Спасибо, что пригласили меня в прямой эфир. Да, действительно, продюсер Джайлз Мартин и звукоинженер Сэм объединили усилия для создания этих стереомиксов, оригинальных треков с альбома. Вот. И туда же вошли двойные синглы с известными неальбомными треками того же периода. Вот. Ну, а что касаемо значимости неизданных музыкальных сессий, то их будет 24, и все они будут собраны в самом расширенном издании, которое выйдет в октябре. Ну, оно уже вышло.

0: самом деле поколение, молодежь даже сегодня слушает Битлз даже активнее, чем многие представители предыдущих поколений. И я хочу сказать, что дело не только в ностальгии, вот, потому что у молодежи все-таки существуют свои вполне конкретные причины ценить эту группу. Ну, скорее, наверное, за их новаторство и эксперименты.
1: Ну, любителей истории, наверное, тоже много. Андрей, вот на самом деле такой вопрос еще. Ведь демозаписи — это обычно, ну, что-то очень такое домашнее, что-то такое очень кустарное, инструменты не настроены так, как на уже в окончательной студийной записи. Голоса бывают еле слышно. А почему это интересно слушать?
0: Ну, знаете, вот... Честно говоря, вы упомянули о том, что вот выйдет наброска песни, ну, как называют в рекламных материалах Джона Леннона, песни «Маленькая девочка», да?
1: Little Girl.
0: Почему? Да, Little Girl, да. Ну, почему интересно слушать? Ну, вот я еще раз говорю, что Битлы в 60-х годах, они буквально перевернули тогда музыкальную индустрию, да, они не боялись ломать вот те шаблоны и стереотипы, они не боялись смешивать рок с классикой, мы вспомним, можем вспомнить того же Пола Маккартни, да, они добавляли в свою музыку кантри, вот, экспериментировали с индийскими мотивами, тоже, ну, не надо об этом забывать, и яркий пример там у Джорджа Харрисона, даже синтезаторами не работали, вот, поэтому это очень ценно в музыке Битлов, по одной простой причине, тем более сегодня. Почему? Потому что наш мир очень стремительно меняется, и, ну, лично мне крайне интересно слушать, как музыканты еще полвека назад закладывали основы того, что сейчас, ну, мы, ну, как бы принято считать мейнстримом. Вот. Потом, ну, они одни из первых стали снимать, кстати, музыкальные видео, например, там, на Help сняли, да, для своего... Это было вообще свежо. И эти ролики имели такой неповторимый шарм, я бы так сказал, сегодня. Вот. Потом, почему это все-таки ценно? Ну, Битлз одни из немногих, кто писали песни, скажем так, вживую, да, они не создавали какие-то свои хиты по какому-то шаблону, да, они писали песни, исходя из какого-то личного опыта, вот, поэтому для многих людей эта музыка становится ближе и понятнее.
1: Андрей, последний вопрос, если коротко, а как вы считаете, вот такой прогноз, а сколько еще вот такого старого неизданного есть у Битлз?
0: Вы знаете, это, ну, наверное, загадка для нас будет большим сюрпризом. Вот точно, если мы услышим еще анонс выхода каких-то песен, неизданных, которые лежат где-то на полках, даже в черновиках, и я не удивлюсь, и если даже мы услышим о каких-то черновиках песен, вот, о каких-то демо-версиях, записанных где-то там на каких-то вечеринках.
1: Какие-нибудь листки, на которых... которых тоже написаны наброски.
2: Поклонники творчества еще получат, да, получат еще какие-то записи, возможно, а лейбл – заработок. Благодарим. Андрей Бестужев, музыкальный критик, был на связи со студией радио РБК, и добавим, что это уже шестое расширенное переиздание в дискографии «Битлз» с 2017 года.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Кто есть кто? Есть машины, которые проектировали как универсалы. А есть Stellato S9T. Автомобиль, который посмотрел на огромный седан S9, подумал, что багажника маловато, и просто отрастил себе пятую дверь. Получилось примерно, как если бы китайский чиновник однажды пришел в офис в деловом костюме, но с туристическим рюкзаком на плечах. Название тоже прекрасное. Stellato звучит, будто это не марка автомобиля, а итальянское слово, которое придумал маркетолог из Шанхая после третьего эспрессо. Но за этой почти космической вывеской скрывается вполне земная конструкция. И вот здесь начинается самое интересное, потому что универсал длиной больше 5 метров — это уже не семейный автомобиль, а семейное обстоятельство. В него можно загрузить коляску, чемоданы,

0: велосипед, собаку и половину Ашана. При всем при этом S9T вполне элегантен. Низкий кузов, длинная крыша, вытянутая корма – это тот редкий случай, когда практичность не требует выглядеть так, будто вы работаете курьером. Скорее наоборот, машина напоминает представительский седан, который внезапно понял, что жизнь бывает не только в переговорной, но еще и на даче. Внутри китайцы, конечно, не смогли остановиться вовремя. Здесь огромный центральный экран, проекция, отдельный дисплей перед пассажиром, задний монитор, но главная фишка S9T – это, конечно, партнерство с компанией Huawei. Здесь установлена продвинутая система интеллектуального вождения, то есть машина буквально обвешана электроникой, чтобы однажды уверенно сообщить вам «Я все вижу». Версии S9T несколько на выбор, но самая популярная у нас гибридная. У нее 1,5-литровый бензиновый мотор, который работает как генератор, и электродвигатель на 300 с лишним лошадей. Но главное разочарование – это привод, который в гибриде бывает только задним. При этом S9T совсем не пытается быть грубым спортсменом. Здесь пневмоподвеска, которая позволяет менять высоту кузова. Получается машина, которая утром может изображать представительский лайнер, а вечером немного приподняться и отправиться на загородную прогулку.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? S9T можно поставить рядом с универсалами вроде Mercedes E-класса, пятерки BMW и Audi A6. Но подход у китайцев здесь совершенно другой. Меньше поклонения традициям, зато больше экранов и чуть больше смелости. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Лучок.
4: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, Лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму Лучка, Норку, Трубу, Яшу и на сдачу немного Гидро. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
6: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
7: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
8: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК.
9: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
8: РБК в цифрах.
9: Сан-Франциско на возведение знаменитого моста «Золотые ворота» ушло 129 тысяч километров проволоки. Стальных нитей внутри его главных кабелей хватило бы, чтобы трижды опоясать землю по экватору. Несмотря на скептические прогнозы о невозможности строительства в густом тумане и при штормовом ветре, в 1937 году состоялось официальное открытие объекта, и он почти на 30 лет стал самым длинным подвесным мостом в мире.

0: Канцлер Германии Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет компании «Гиперглобус» и займется сопровождением стратегического развития бизнеса сети гипермаркетов в России, сообщает РБК. Владелец глобальной сети «Глобус» Томас Брух объяснил назначение Шрёдера необходимостью усиления экспертной поддержки. Сам Герхард Шрёдер отметил важность поддержания экономических связей и инвестиций в России. В процессе приема в Евросоюз нет никаких привилегий или поблажек. Вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года невозможно, сообщила еврокомиссар Марта Косса. В интервью «Карьера де ла Сера» она отметила, что эту дату установил президент Зеленский, но никаких поблажек Брюссель делать не будет. Предложения России по вопросам поставок продовольствия были учтены на министерском совещании «Большой двадцатки», сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что участники встречи согласились выступить с осуждением использования торговли продовольствием как инструмента решения политических задач. По словам Решетникова, темы вторичных санкций и вторичных штрафных таможенных пошлин Запада на встрече группы «двадцатки» в Милуоке не рассматривались. Россия планирует выдавать иностранным государствам по 6 миллиардов госкредитов ежегодно с 2027 по 2029 год. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. Доля бензиновых автомобилей в общем объеме проданных в мире машин в первой половине текущего года впервые опустилась ниже 50%. Об этом сообщила японская газета Nikkei. Издание увязывает ситуацию на рынке с резким подорожанием бензина из-за кризиса в Персидском заливе и с резким ростом спроса на электромобили в Китае. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Восемь часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро пятницы 2 октября. Итак, ставки НДФЛ рассчитают по-новому. В Госдуму внесены поправки к налоговому кодексу, которые расширяют применение пятиступенчатой шкалы налога на доход физических лиц. И будет унифицировано по ставкам от 13 до 22% в зависимости от дохода, а не от способа и источника его получения. Налогообложение абсолютного большинства доходов граждан. Как все это будет суммироваться, разбираемся прямо сейчас.
2: Утро вне конкуренции.
3: Ну, добавим еще, что о каких доходах идет речь. Здесь еще будет облагаться налогом пассивный доход, например, по дивидендам, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами, цифровыми правами, от продажи имущества, реализации долей участия. И унифицированы будут не только налоговые ставки, но и сроки уплаты для всех доходов физлиц. И узнаем, как будут суммироваться базы в виде различных доходов у автора программы «Добавленная стоимость» и руководителя отдела экономики РБК Ивана Ткачева. Он на связи со студией. Иван, доброе утро. В чем суть изменений?
4: Доброе утро. Но основная суть изменений в том, что если сейчас вы, например, получили в год зарплату 2,4 миллиона рублей, и 2,4 миллиона рублей, предположим, у вас составили дивиденды от акций, которыми вы владеете, или доход получили от продажи какого-нибудь имущества, квартиры. Вот сейчас, соответственно, с этих баз будет начисляться одна и та же ставка 13%, потому что каждый из этих доходов, разделяемых, да, не превышает 2-4 миллионов рублей. Сейчас эти базы будут объединяться, и, соответственно, 13% вы заплатите только с первых 2-4 миллионов рублей, а с последующих будете платить уже 15%. Ну и, соответственно, чем больше суммарный доход, тем выше ставки, тем выше вы будете двигаться по этой прогрессивной шкале НДФЛ.
1: Заплатим, короче говоря, больше.
4: В любом случае придется платить больше. Естественно, здесь есть момент, связанный с вычетами, которые по-прежнему сохранятся. Но важно здесь подчеркнуть, что вычеты сохраняются для как бы конкретных доходов пассивных. Да, если это там инвестиционный вычет, естественно, он касается только доходов по ценным бумагам. Ну, то есть я имею в виду, что доходы будут суммироваться, а вот расходы, ну, предположим, если вы получили убытки, да, на бирже от торговли, вы их не сможете зачесть, допустим, в доход по зарплатам, поэтому в любом случае с имеющихся доходов придется платить полные ставки.
3: А как будут объединяться базы? Нет ли здесь риска каких-то ошибок, может быть?
4: Я думаю, что такие риски возможны. Уверен,

0: что и сама ФНС пока до конца не знает всех нюансов, просто потому что, когда вы совершаете какое-то, ну, большое крупное изменение, естественно, здесь возможно какие-то непредвиденные обстоятельства, да, с точки зрения расчетов, скрытых рисков и так далее. Но в общем виде считаться это будет следующим образом. Да, сейчас есть виды доходов, которые платятся, ну, не унифицированно с точки зрения того, что где-то их платит налоговый агент, если это дивиденды, предположим, или брокеры, которые удерживают НДФЛ от прибыли, да, по продажам акций или облигаций. Где-то вы должны сами самостоятельно задекларировать такой доход и уплатить НДФЛ, ну, если вы продали квартиру, например, там, или автомобиль. Вот. И в одном случае платится это не так и не так, а по налоговому уведомлению это речь идет о процентах по вкладам банковским. Сейчас это так. Вот. Ну, во-первых, значит, ФНС унифицирует вот эти способы. Со следующего года доход НДФЛ с процентов по вкладам будет платиться налоговыми агентами, то есть банками. Причем будет, в общем, платиться сразу. Получили доход, банк удержал НДФЛ. Вот. Ну и, соответственно, главное здесь то, что поскольку каждый из таких агентов не знает, да, про другого агента и не может суммировать, да, самостоятельно доходы от других агентов налоговых или доходы, которые по НДФЛ задекларированы, вот ФНС выступит таким конечным, ну, бухгалтером, можно сказать, да, и подобьет всю эту бухгалтерию и в случае чего досчитает налог, исходя из вот этой общей совокупной базы, и пришлет соответствующее налоговое уведомление.
1: Единый объединенный бухгалтер звучит как хорошая новость, не так ли?
0: Ну, хорошая, конечно, но я думаю, что понятно, что там те же инвесторы, да, розничные, конечно, не очень приветствуют это изменение, но, с другой стороны, Минфина логика тоже понятна, да, они говорят о том, что использовался вот этот арбитраж, да, то есть разница в тем, как облагались активные и пассивные доходы, в том числе для оптимизации налогов.
2: Благодарим. Иван Ткачев, автор программы «Добавленная стоимость», руководитель отдела экономики РБК, был на связи с нашей студией. Через полторы минуты узнаем, правительство объявило о мерах поддержки селлеров «Озон». Что входит в эти меры? Это об этом на радио РБК.
3: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Тайшан – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. «Воя Тайшан» – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынка ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: 8:39 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина у микрофонов. Новость последних минут, которая поступила в распоряжение редакции РБК. Итак, правительство расширило круг пострадавших от атак на инфраструктуру маркетплейсов продавцов, которые имеют право на налоговые льготы. Теперь право на такие льготы имеют не только селлеры Wildberries, но и селлеры Озон, пострадавшие от таких атак. какой именно поддержке идет речь, об этом в эксклюзивном интервью РБК рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
9: Мы на сегодняшний день приняли ряд мер, которые поддерживают и крупнейшие маркетплейсы, и селлеров, продавцов, которые реализуют свои товары через маркетплейсы. Речь идет о моратории на проверки производственных объектов, которые были

0: атакованы, и мы на год ввели такой мораторий. Мы ввели отсрочки по налогам, при этом как отсрочки по сейлерам, по продавцам, так и крупнейшим маркетплейсам. В этом плане тоже предоставлены определенные послабления. Ну и мы рассчитываем на то, что вот весь этот комплекс мер, он позволит снизить административные издержки и у маркетплейсов, и у сейлеров. Ну и экономически им поможет в этой ситуации, потому что наша главная задача сделать так, чтобы и маркетплейсы, и продавцы товаров, которые реализуются через маркетплейсы, развивались. Чем больше оборот, чем больше количество участников и чем больше количество продавцов, тем эффективнее наша экономика и тем больше развивается цифровая экономика.
1: Ну вот, в частности, устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС, налога на прибыль, налога при применении упрощенной системы налогообложения, еще целый ряд налогов, но должно выполняться хотя бы одно из двух условий. Компания должна быть зарегистрирована после декабря 2025 года, либо размер причиненного ущерба должен превышать 5% годового дохода. Это в правительстве пояснили.
2: Но ранее аналогичные меры поддержки, напомним, были введены для предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты группы компании РВБ. А как на это отреагировали пострадавшие от атак дронов «Сейлер» и «Озон», расскажем в эфире «Радио РБК» через 20 минут.
1: BMW теряет позиции и ищет пути адаптации. Об этом заявили на мероприятии для акционеров, которое прошло в Германии. Там был озвучен план по реструктуризации. В следующем году в компании могут сократить до 20% руководящего состава. А ключевую роль в этом вновь сыграет злополучный искусственный интеллект.
2: И с нами на связи выпускающий редактор «Автоньюз» Мария Жандарова. Мария, доброе утро. О чем идет речь? Что сейчас происходит с автоконцерном, и причем DCE?
3: Здравствуйте, коллеги. BMW, по сути, заразилась сейчас той же болезнью, от которой страдает весь немецкий автопром, в том числе и по Volkswagen, и по Mercedes, мы это видим, которая тоже собирается сильно сокращать расходы. Если мы говорим конкретно про BMW, то BMW сильно падает прибыль. Например, вот за полугодие прибыль группы до налогообложения снизилась аж на целых 30%. Операционная маржа тоже очень сильно упала и просели, в том числе и поставки там, на 4% по всему миру. Одна из причин, почему снижается, собственно, прибыль, это Китай. BMW там теряет рынок. Поставки тоже там снизились на 20% примерно за полугодие. И BMW, по сути, проигрывает конкуренцию с китайскими производителями, которые очень быстро выпускают автомобили, превосходит в целом немецкий автопром по каким-то цифровым технологиям. И, соответственно, BMW поэтому понадобились изменения, в том числе ИИ, на которые сейчас наседает Китай.
1: А вот зеленая повестка отказа двигателей внутреннего сгорания. Ну, в целом, ведь политика Евросоюза, она и на это в том числе направлена. Насколько сильно она бьет по легендарным немецким автоконцернам и по BMW в частности?
3: Ну, европейские автопроизводители говорили, что в целом вся эта зеленая повестка оказалась крайне убыточной, что они слишком рано принялись так активно ее, соответственно, реализовывать. В том числе, если говорить про электромобили, то западный автопром, он не поспевает за китайскими электромобилями. Опять же, потому что выпускаются слишком быстро. В целом, Китай как крупнейший авторынок мира, там немного другая культура пользования автомобилем. Соответственно, какие-то западные ценности туда свои привносить не получается. Китай, вот китайские автопроизводители, по сути, свои правила игры сейчас навязывают, и прошлые планы европейского автопрома оказались не совсем дееспособными.
2: И при таком раскладе сил каковы перспективы у BMW в целом? Есть ли у компании стратегия?
3: Ну, стратегия, конечно, есть. Аналитики в целом говорят, что вот подобные изменения, в том числе сокращение, это необходимая, конечно, мера. Но самый большой вопрос Китая, пока непонятно, сможет ли BMW адаптироваться вот к условиям игры, в том числе они собираются выпускать электромобиль, но некоторые аналитики говорят, что уже слишком поздно. То есть в Китае так слишком много электромобилей, там даже китайские власти не совсем поспевают за своими автопроизводителями, пытаются как-то чуть-чуть ограничить, потому что они совсем выходят из-под контроля. Соответственно, подобные решения от BMW могут быть уже не совсем целесообразными.
1: Спасибо. Выпускающий редактор «Автоньюз» Мария Жандарова была на связи со студией. Но заметим также, что с начала года акции BMW упали более чем на треть и обновили минимум за последние 6 с лишним лет.

0: Ну а мы продолжаем международную панораму. Центральноафриканская республика, Того и Нигер. Министр энергетики России Сергей Цивилев отправился в африканское турне.
1: В состав российской делегации также вошли представители бизнеса и государственных ведомств. Ранее Цивилев говорил, что Россия заинтересована в расширении взаимодействия с африканскими странами. А энергетика – одна из ключевых сфер, где могут быть востребованы российские технологии и компетенции. Ну и, кроме того, 28 и 29 октября в Москве пройдет третий саммит «Россия-Африка». Ключевые темы деловой программы – торговля, инвестиции, сотрудничество в использовании мирного атома, развитие платежных систем, цифровизация и продовольственная безопасность. Но это что касается Москвы, а сейчас все-таки о российском турне в Центральноафриканскую республику.
0: Да, вот какие энергетические проекты могут связывать Россию и такие страны, как ЦАР, Того и Нигер? Выясняем на связи со студией эксперт по топливно-энергетическому комплексу Института Китая и Современной Азии РАН Никита Иллирицкий. Никита, доброе утро. Какие конкретные энергетические проекты уже есть или пока все только на уровне обсуждений?
2: Доброе утро, коллеги. Вот турне министра энергетики сейчас выглядит скорее как вектор по расширению энергодипломатии России в Африке, чем как сопровождение действующих проектов, потому что в этих странах, в ЦАР, Того и Нигеру, в отличие от Алжира, Египта, Ливии, Нигерии или Анголы, российское присутствие в ТЭК пока достаточно скромное, и в основном это связано с перспективными проектами, поставками оборудования, развитием энергетической инфраструктуры и межправительственным сотрудничеством.
1: А насколько для России эти страны важны в энергетике? Поскольку вот вы упоминаете, что это скорее пока политические договоренности. Есть ли реальный экономический интерес?
2: Там действительно есть достаточно серьезный экономический интерес и очень перспективные направления работы в Центральноазиатской республике, в Центральноафриканской республике. Это и развитие национальной электроэнергетики, строительство объектов генерации, поставки топлива и энергооборудования. Ну и, естественно, потенциал геологоразведки, потому что во всех этих сферах у Российской Федерации компетенции достаточно сильны, а в ЦАР низкий уровень электрификации, достаточно отсутствует развитая энергоинфраструктура, и здесь может идти речь о помощи стране в создании базовой энергетической системы на российской технологической базе и, соответственно, с дальнейшими перспективами обслуживания и поддержания этой базы.
0: Но поставляем топливо мы, естественно, им, или они нам тоже что-то будут поставлять? Оборудование, например, какое-то?
2: Нет, с той стороны как-то каких-то экспортных поставок в Российскую Федерацию ожидать пока не приходится, да, явных предпосылок для этого нет. Речь скорее идет о том, чтобы формировать в регионе энергетическую систему, основанную на российской технологической базе, соответственно, с дальнейшими возможностями по обслуживанию этой системы. Это, в принципе, достаточно понятная модель, которая неоднократно уже была реализована многими другими странами, да, тот же китайский опыт очень позитивен в этом ключе.
0: Объемы этого сотрудничества позволяют говорить о том, что это будет сотрудничество нескольких действительно крупных игроков? Или все-таки, опять же, это инструмент закрепления не только на энергетическом уровне, но и на политическом в регионе?
2: Безусловно, и то, и другое. У крупных российских игроков могут быть вполне экономически эффективные проекты, реализуемые в странах Африки, потому что потенциально это очень большой рынок. И эта стратегия рассчитана не на год, не на два и не на пять, а скорее даже на десятилетия вперед с учетом тех перспектив экономического роста африканского континента, которые просматриваются в ближайшие десятилетия.
0: Спасибо. Никита Иллирицкий, эксперт по топливно-энергетическому комплексу Института Китая и Современной Азии РАН, был на связи со студией. В общем, далекое достаточно будущее предстоит в таком сотрудничестве российско-африканском, по мнению целого ряда аналитиков.
1: А сентябрь оказался месяцем планирования.
0: Вот как раз планирование в какой-то степени продолжаемое.
1: Да, ну на более, мне кажется, ближний горизонт в том числе. В первый месяц осени россияне стали чаще покупать книги по психологии и о полезных привычках. Это один из трендов, который мы обнаружили в рейтинге Мастрит. Список самых продаваемых книг из бизнес-литературы составляли в «Читай-городе» и «Литрес», но увидеть его можно уже сейчас на сайте РБК. Но сентябрь для тех, кто, наверное, не успел начать новую жизнь с 1 января, почему бы не начать снова учиться? учебного года?
0: Например,

0: Лидер рейтинга – это книга Джеймса Клира «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Кто еще в топе продаж? С нами на связи гендиректор Эксмо Евгений Копьев. Евгений, здравствуйте. Чем выделяется рейтинг по итогам сентября?
1: Да, сентябрь показал сдвиг интереса к личной эффективности. У нас на первое место, как вы сказали, вышли «Атомные привычки». На второе месте тоже книга про личную эффективность. Это книга про мозг «Думай медленно, решай быстро. Как принимать эффективные решения». На третьем месте у нас...
2: А на третьем месте у нас музыка. И, возможно, это как раз связано, этот тренд, не успели спросить Евгения Копьева, с тем, что закончился летний отдых, период отпусков, каникул, и настала пора подумать о личной эффективности.
0: Музыка, как раз, которая сейчас прозвучала в эфире, навеяла на то, что это рассуждение должно быть, возможно, неспешное, и подсказывает нам, что гендиректор КСМО Евгений Копьев вернулся на связь со студией радио РБК.
2: Евгений, мы не услышали третье место, третью позицию.
1: Третье место – это новая версия «Измени себя, не изменяя себе». Андрея Дороничева тоже книга про то, как изменяться. И в целом очень много книг в топе 30 про личную эффективность. Это и 12 недель в году, как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. И 7 навыков, старые наши знакомые, высокоэффективных людей. И принцип 80 на 20 – книга, соответственно, «Как работать меньше и зарабатывать больше». То есть это главный тренд. И второй тренд – это книга про книги про отношения и про переговоры. Аж 3 книги Игоря Рызова. Это и книга «Психотрюки. 69 приемов в общении», и большая книга переговоров, и «Кремлевская школа переговоров». И даже наш тоже очень старый знакомый, классика – это Эрик Берн «Игры, в которые играют люди», «Люди, которые играют в игры», которая заняла аж 14 место.
0: Но здесь кажется, что как будто что-то сезонное, да, в контексте вот поиска такого личного пути, потому что, например, «Атомные привычки», лидер этого рейтинга, ведь по итогам августа в него не попал.
1: Да, да, да. Мы видим, что люди после отпуска решили заняться личной эффективностью. То есть отдохнули, поняли, не все так хорошо летает. Решили, знаете, как это, брошу курить с Нового года. Здесь, видимо, то же самое про привычки. Разовью какие-то сильные привычки с сентября. Да? Это для бизнесменов, для предпринимателей, для, соответственно, каких-то людей, кто заботится о себе.
2: Евгений, короткий вопрос. А книги действительно помогают изменить жизнь, да или нет?
1: Но есть статистика, что самые богатые люди, тот же Билл Гейтс и так далее, да, читают очень много книг, то есть прям много исследований, что доходы имеют прямую корреляцию с количеством книг, которые люди читают, соответственно, поэтому можно сделать вывод, что помогают.
0: Спасибо, гендиректор Эксмо Евгений Копьев был на связи со студией. Ну и в 9 вечера он присоединится к разговору о главной бизнес-литературе в начале осени. Узнаем, как книги могут изменить привычки, и спросим у нейробиолога, а готов ли к этому наш мозг. Но это в 9 вечера, а сейчас утро вне конкуренции.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети не могут сидеть спокойно и постоянно крутятся. Родители просят: не ерзай, сиди смирно, не вертись. А ребенок как будто не слышит. Но нейробиология объясняет нам, это не непослушание, это работа мозжечка и его связей с вестибулярным аппаратом. Мозжечок – всего 10% объема мозга, но больше половины всех нейронов находится именно там. Он отвечает за координацию, равновесие и тонус мышц, но также за скорость обработки информации. Когда мозжечок не получает достаточно сигналов от вестибулярного аппарата, он просит движений. Ребенок крутится, качается, вертится не чтобы разозлить вас, а чтобы стимулировать мозжечок и вестибулярную систему. Ему физически трудно сидеть неподвижно, потому что его мозжечок требует тонической активности.

0: Инструкция к действию. Первое. Не запрещайте движение. Направляйте его. Качается. На стуле поставьте балансировочную подушку. Вертится. Дайте вращающееся кресло на несколько минут. Так вы даете мозжечку нужную стимуляцию. И он успокаивается. Второе. Встраивайте двигательные паузы. Каждые 15-20 минут занятий – это 2-3 минуты активного движения. Попрыгать, покрутиться, походить по линии – это не отвлекает, а перезагружает мозжечок и улучшает внимание. Третье. Вестибулярные игры. Качели, горки, кувырки, ходьба по бревну – это мощная тренировка для мозжечка. Четвертое. Не путайте двигательную активность с гиперактивностью. Если ребенок может сосредоточиться во время движения и успокаивается после 5-10 минут активности – это норма. Если он не может остановиться вообще, это повод сходить к неврологу. Пятое. Разрешите ерзание на месте. Легкое покачивание или кручение в руках – это самопомощь нервной системы. Не запрещайте, а дайте безопасное пространство для движения. Движение – это топливо для мозжечка, а мозжечок – это внимание, скорость реакции и эмоциональная регуляция. Чем больше вы разрешаете телу работать, тем лучше работает голова. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: За деньги можно, конечно, купить очаровательного пса, но никакие деньги не заставят его радостно вилять хвостом. Джош Биллингс.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: Курсы валют меняются, рынки реагируют, бизнес, как всегда, адаптируется. За день происходят сотни событий, к вечеру важнее другое. Выдохнуть и спокойно разобраться, что они значат на самом деле. Для экономики, для бизнеса, для вашей работы и ваших решений. От главных новостей дня к их последствиям, от последствий к пониманию. ЧЕС. Разбираем картину дня по будням с 18:00 на радио РБК. РБК Тренды.
2: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его масштабирование.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус» и займется сопровождением стратегического развития сети гипермаркетов «Глобус» в России. Как объяснили РБК в компании, назначение Шрёдера вызвано необходимостью усиления экспертной поддержки. Шрёдер ранее работал в руководстве «Роснефти» и компании-оператора «Северного потока». Россия продолжает специальную военную операцию. Для Москвы важно полностью пресечь поставки Украине боеприпасов и топлива в Черном море, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. России нужен мир, а не перемирие. Об этом накануне в Валдайской речи говорил президент Путин, уточнил пресс-секретарь Песков. Нефтегазовые доходы принесут России менее 17% поступлений в следующем году. Всего власти рассчитывают получить 45 триллионов рублей, из них 38 триллионов – не нефтегазовые доходы. Как отмечают ведомости, главным источником доходов остается НДС. Он должен принести более 20 триллионов рублей. Один человек погиб при пожаре в подмосковном Краснозаводске. Накануне там загорелся химический завод. Судьба 5 человек остается неизвестной. Как сообщает ТАСС, открытое горение ликвидировано. Площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров. Больше новостей на сайте РБК.
2: Девять часов две минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина встречают вместе с вами. Это «Утро вне конкуренции». Пятница, 2 октября. И сразу к одной из главных новостей последних минут. Селлеров «Озон», пострадавших от атак беспилотников, уравняли в правах с продавцами «Wildberries». Такое постановление правительства вышло примерно полчаса назад.
3: Ранее введенные меры поддержки, моратории на проверки, право отсрочить на год уплату целого ряда налогов, страховых взносов, авансовых платежей действовали лишь для предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты Wildberries. Что о решении правительства думают партнеры торговых площадок? На связи со студией «Селлер» на маркетплейсах Антон Толмачев. Он продает и на Озон, и на Wildberries, и на Яндекс.Маркете. Антон, доброе утро. Ваша реакция?
4: Доброе утро. Реакция, безусловно, положительная, потому что любые меры поддержки пострадавших предпринимателей со стороны правительства, они, безусловно, всегда приветствуются. И, как обычно, главное, чтобы не было перегибов, что называется, на местах, недоработок, но об этом тоже уже говорили, когда правительство говорит одно, Центробанк говорит немножко другое, а банки коммерческие понимают совсем уже третье. Все остальное, как говорится, хорошо, регулируется. Как-нибудь выдержим, прорвемся.
2: Вот прямо сейчас, в ближайшие недели, дни, может быть, месяц, как вот это все на вас повлияет, решение правительства?
4: Слушайте, лично на мне никак не повлияет по одной простой причине, что, слава богу, но на Озоне у нас оказались застрахованы все товары. И я должен с гордостью заявить, что мы уже получили первую выплату от Ингосстраха, партнера Озона по страхованию товаров, селлеров на складах маркетплейс.
3: А сколько, если не секрет?
4: Если это говорить в процентах, то приблизительно 45% от суммы сгоревшего товара. Эти цифры абсолютно я бы не хотел говорить.
3: Но вас это устраивает, 45%?
4: Это была первая выплата. Там было так и написано, что это первая выплата и дальнейшие выплаты было понятно, что еще будут продолжаться. Потому что это именно от оценочной стоимости. Озон об этом в своей рассылке предупреждал, о том, что будут пересчеты, автоматически делать ничего не надо. Кстати, еще большое спасибо Озону за отсутствие полной бюрократии в этом вопросе. То есть все считается автоматически. Мы только соглашаемся или не соглашаемся, но я согласился с суммой.
2: Антон, из письма правительства, которое поступило в редакцию РБК, следует, что для селлеров «Озон» тоже устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС, налога на прибыль, налога на применение ОСН. В общем, те меры, которые были внедрены и для селлеров на «Wildberries». Что еще нужно?
4: Что нужно? Слушайте, нужно выгнать китайцев, которые не платят НДС, которые не платят таможенные пошлины, с маркетплейсов. Это действительно нужно. И уравняется к правилам игры. Они продают точно такие же товары, как мы, только введем...
2: Но комиссии-то вроде и так уравняли при этом, при всем.
4: Нет. Простите, а сертификацию они проходят, а честный знак они клеят? Нет. Понимаете?
3: Все равно условия не равны, получается.
4: Все равно условия не равны. Вот.
3: Благодарим. Антон Толмачев, селлер на маркетплейсах, был на связи со студией, и к нам уже присоединяются ведущие программы «Рынки», «Рынки утра», Майя Нелюбина, Александр Павлов. Майя, акции «Озона» обращали внимание еще на утренней сессии, были в лидерах роста, но сейчас как они себя чувствуют?
5: По-прежнему в лидерах роста. Я еще отмечу, что сегодня пятница, можно подвести итоги недели. За неделю акции «Озона» прибавляют почти 7%, и с утренней сессии, как ты сказала, уже и включая основную, прибавляет 1,7%.
2: Но при этом это как-то гораздо сильнее, чем динамик рынка в целом, потому что рынок как будто акции, он такой достаточно спокойный, не так ли?
5: Я напомню, что до этого акции «Озон» достаточно сильно падали, и сейчас они отыгрывают, продолжают отыгрывать падение. Мы, кстати, это сегодня подробно обсудим в нашем эфире чуть позже.
3: Через 2 минуты на радио РБК.
6: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех случаях. Смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7». УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования «Акрайрынковед» платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: Маринки утро.
1: Прямо сейчас индекс Мосбиржи находится около отметки 2277 пунктов. Открылась у нас основная сессия, около нулевая пока на ней динамика. В течение эфира обязательно расскажем, какая она будет дальше. Прямо сейчас, включая утренние торги, у нас в лидерах роста акции Озон, а в лидерах падения акции Инарктика. Озон прибавляет 1,7%, а Инарктика теряет 2%. Индекс гособлигаций продолжает находиться под давлением из-за бюджета. И обсудим главное для рынка акций и облигаций сегодня с Алексеем Корниловым, инвестиционным стратегом ВТБ «Мои инвестиции». Алексей вчера буквально опубликовал вместе со своими коллегами стратегию на четвертый квартал. Тоже подробно обсудим, что в ней, какие акции и облигации. Наши зрители и слушатели, я призываю вас писать вопросы в наш телеграм-канал «Радио РБК». Мы обязательно постараемся на все ответить в течение нашего эфира. А пока я задам вопрос моим радиоколлегам. Вы много обсуждали налоговые изменения, которые буквально вечером у нас были опубликованы в налоговом законопроекте и больше всего посвятили внимание налогу на сверхдоход. Что самого главного сказали эксперты?
2: Ну, эксперты нам отвечали, что главная, возможно, новация здесь — это то, что платить этот налог будут, невзирая на расходы. То

0: То есть налог будет платиться не со всего добытого, что называется, да, не из прибыли, точнее, а из процента подорожания сырья. Значит, расходы здесь не совсем учитываются. Но правительство ведь отмечает в своем проекте бюджета, что 200 миллиардов в год только планируется собирать, что, кажется, несколько могло успокоить золотодобывающие компании, не так ли?
1: Надеемся, надеемся. И мы узнаем, кстати, что сейчас у нас с котировками золотодобывающих компаний. Александр.
2: Да, но сначала хотелось бы сказать, в принципе, про индекс Мосбиржи. И кажется, сегодня настолько относительно спокойная ситуация, что как будто нужно быть спортивным комментатором, чтобы придать хоть какой-то драйва для этого, для котировок и происходящего на фондовом рынке. Действительно, индекс Мосбиржи снижается. Впрочем, это скорее даже около нулевая динамика, 0,1. 2275 пунктов прямо сейчас. Да, и в лидерах роста Озон, который растет даже еще быстрее, 1,8%. И за ним отстают, причем значительно, Позитив и ВТБ. А в минусе МКБ больше процента. И самолеты Русагра не так значительно, по 0,5%. Но если возвращаться уже к комментированию как эксперт по фондовому рынку или обозреватель фондового рынка, если быть точнее, то да, действительно, если смотреть на золотодобывающие, как ты спросила, то вот, например, Полюс снижается на 0,3%, а Селигдар наоборот на 0,3%. Растет. Ну и, конечно же, нельзя не сказать, в принципе, о том, что у нас происходит и в мире. Например, про нефть. Нефть сейчас выше 102 долларов. Вот 101,8, если быть точнее. То есть уже опустилась ниже 102 долларов. Хотя накануне вечером еще росла. И золото штурмует отметку в 4200. Но пока ее не смог взять. И индекс гособлигаций RGBI еще в начале недели, который ушел ниже 112 пунктов. Сейчас 111,2. И тоже у нас находится около нулевой динамики. Ну и накануне был внесен проект бюджета, да, заимствование в 2027 году увеличится на 43%, и Минфин собирается привлечь 7,7 триллиона рублей. Алексей, как поступить с ОФЗ в портфеле? Меня этот вопрос очень интересует.
3: Да, друзья, добрый день. Очень хороший вопрос. Мы действительно презентовали вчера нашу стратегию, и в целом стратегически, конечно, смотрим на то, что ключевая ставка у нас продолжит свое снижение, несмотря на то, что вот вы сейчас озвучили цифры по заимствованию, все-таки надо смотреть в процентном отношении. Все растет, в том числе наш ВВП, поэтому естественным образом и все параметры могут тоже увеличиваться, при этом это не должно быть, ну, так скажем, быть каким-то пугающим элементом. ВВП на следующий год вот уже в прогнозах 248 триллионов рублей, ну, почти 250. Это рекорд. И,
1: да,
3: соответственно,
1: рост на 1,4.
3: Да, и, соответственно, если мы смотрим в пропорциях, что заложено в первичный структурный дефицит на следующий год со стороны Минфина, это 0,6. А мы помним, что на июльском заседании ЦБ были озвучены прогнозы Банка России в районе 1% на следующий год. То есть, по факту, оказывается, что проектировки Минфина, они все-таки ниже 0,6 против 1%, чем закладывалось Центральным банком в свой прогноз. Поэтому мы можем сделать вывод, что данный бюджет не должен стать каким-то препятствием на вот этой траектории движения снижения ключевой ставки.
1: То есть, на ваш взгляд, он не проинфляционный?
3: Он не проинфляционный в том смысле, что уже в проектировке, июльские проектировки ЦБ была заложена цифра выше, то есть в районе 1%. Если посмотреть дальше, на следующий год, на 26-й, то по оценкам Минфина этот первичный структурный дефицит 0,2 и в последующем годе выходит на 0. Что это означает? По нашим оценкам, движение по ключевой ставке продолжается вниз, но более плавным темпом. Наконец, давайте уже будем более стратегически говорить, наконец следующего года, то есть 27-го, это диапазон 12-12,5%. Сейчас ставка 14, соответственно, это еще минус 1,5-2% снижения, и это, естественно, благоприятная среда для фондового рынка, для рынка облигаций. Поэтому мы смотрим с перспективой на 27 год достаточно положительно на перспективы ОФЗ. Может быть, краткосрочно, с учетом того, что у нас сейчас вот мы находимся в паузе по снижению, возможно, эта пауза еще повторится до до конца года, может быть, четвертый квартал не покажет какого-то активного роста, но считаем, что ОФЗ, средний срок, длинный срок для

0: таких инвесторов, это все-таки долгосрочный инструмент. Поэтому смотреть на перспективу 2027 года, это уже, по сути, как смотреть на сегодня, да, даже не на завтра. Это уже очень близко. Поэтому нам кажется, что это хороший инструмент в том плане, что доходности сейчас там привлекательны, более 16%, и разрыв, вот эта премия над ключевой ставкой, она весьма существенная, что достаточно редко встречается. Сейчас это более 2,5%, то есть 16,5% и более можно получить.
1: То есть вы позитивно смотрите на УФЗ в портфеле и оставляете их в своей стратегии на четвертый квартал?
0: Собственно говоря, да, такой вывод можно сделать, и учитывая просто, что не стоит, может быть, ближайший квартал рассчитывать на какой-то существенный здесь прирост стоимости, но чуть
1: далее. То есть мы просто держим и спокойно получаем купоны, поэтому, наверное, стоит выбирать ОФЗ как раз с высокими купонами последних.
0: Текущая купонная доходность, то есть уже на вложенные деньги, текущая купонная доходность получается 15,5, где-то 16%, а доходность погашения еще выше, то есть 16,5.
1: Да, но есть отдельный выпуск, и самый высокий, я так понимаю, что 13% на текущий момент фиксированной купонной доходности, которую мы можем зафиксировать в ОФЗ. Но сегодня день только начался, а вот итоги вчерашних торгов мы уже можем подвести. В лидерах торгов по объему и росту почти на 4% это Т-технологии. Рост произошел после объявления параметров консолидации банка «Точка». Инвесторам, видимо, они понравились, или они просто лучше, чем они ожидали. И вот здесь у меня вопрос как раз про вашу стратегию, Алексей. У вас они, Т-технологии, как раз находятся в фаворитах стратегии на четвертый квартал. Почему?
0: Действительно, мы по традиции уже создаем такой список фаворитов. 12 компаний было в прошлой стратегии, 12 компаний у нас в этой стратегии. Они показывают достаточно хороший результат. То есть наш выбор действительно работает. И очень приятно было сегодня, как раз вы говорили очень много про Озон, что в лидерах роста он тоже вошел в фавориты стратегии. Вот уже показывает результат. Т-технологии – это финансовый сектор. У нас вообще-то фокус на данный сектор, на финансовый, на сектор IT и нефтегазовый сектор. Также смотрим положительно на дивидендные истории, где можно найти двузначную дивидендную доходность. Так вот, в финансовом секторе Т-технологии это, пожалуй, на сегодня наиболее динамичная компания в плане роста. Рост прогнозируется по операционной прибыли в этом году более 20%, и рентабельность капитала по операционной, опять же таки, прибыли около 30%. Поэтому эта компания входит в число фаворитов.
2: Алексей, у нас как раз вот вопрос. Напоминаю, что можно писать в телеграм-радио РБК. Какие акции купить сейчас с горизонтом на полгода?
0: Вы знаете, ну, наверное, все-таки, опять же таки, чуть я бы брал более долгий горизонт, учитывая вот, ну, форму вопроса, полгода, и надо понимать, все-таки рынок волатильный.
2: Есть ли смысл вообще идти на рынок, если у вас горизонт полгода?
0: Думаю, что с таким горизонтом больше, наверное, все-таки стоит выбирать чуть менее волатильные инструменты, тогда ваш итог будет более прогнозируемым. Ну, скажем, у вас, может быть, через полгода планируется большая покупка, да, может, вы хотите купить квартиру, и действительно, тут не стоит полагаться на неопределенный результат в акциях. Все-таки у нас хороший потенциал роста, но он может реализоваться на чуть более долгом горизонте. Мы считаем, что у нас целевой уровень по индексу Мосбиржи составляет на 12 месяцев вперед, да, на горизонте года, где-то 3340 пунктов. Вот такой
2: у нас... А я вас прерву прямо сейчас котировки. У нас 0,2% снижается индекс Мосбиржи, потому что нужно ли идти в акции, если говорить про точные цифры, 2273 до ваших цифр.
0: Позвольте, добавлю еще по поводу индекса Мосбиржи. Стоит обращать внимание на полную доходность, понимаете? Потому что
1: полная
0: у нас...
1: доходность, это да, плюс дивиденды. Мы, кстати, о них обязательно поговорим, потому что мы сегодня уже обсудили, что на рынках произошло. Но давайте узнаем, что еще произойдет и что нам не пропустить.
2: Сегодня у акций Банк Санкт-Петербург последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на дивиденды. Дивдоходность по этим бумагам, я напомню, 7%. Это значит, что завтра нас ждет дивидендный гэп, и таргет кроется с снижением примерно на 7%.

0: 35 и компанию «Татнефть».
1: А вот каких дивидендов именно от Сбера, если возвращаться к Сберу, вы ждете в этом году, потому что тут правительство закладывает, что значительная часть от общих дивидендов придет как раз от Сбера?
0: Ну, смотрите, действительно, в целом хочу еще раз подчеркнуть, рынок стал достаточно дивидендным. То есть у нас ожидаемая дивидендная доходность по рынку в целом, она на рекордных уровнях, 11,5%. Поэтому следует действительно это учитывать. Вот вы говорите, что акции иногда могут, да, действительно снижаться, но по факту, если учитывать дивидендную доходность, может быть, это снижение не такое большое, а может и быть общий у вас прирост. То есть мы часто смотрим просто на котировки индекса, и мало кто смотрит на котировки индекса полной доходности, но при такой, согласитесь, дивидендной доходности в размере 11,5, ожидаемой по индексу в целом, это нельзя уже игнорировать. И есть дивидендные истории, к которым вот относится и Сбербанк, там доходность еще выше. Ну, мы знаем дивидендную политику, это 50% прибыли, выплаты, то есть прошлый год это было там чуть более 37 рублей, соответственно, тот прирост прибыли, который мы видим по итогам 8 месяцев, позволяет рассчитывать на дивиденд выше этого, то есть, возможно, где-то в районе...
2: Да, разные были оценки, но давайте еще, у нас буквально минута остается, поговорим мы про корпоративные облигации, тем более нас спрашивают как раз, какие облигации стоит вот на полгода купить, как выбрать бриллиант. У вас как раз про это есть стратегия, Алексей?
0: Вы про облигации?
2: Да, про облигации, как про корпоративные облигации.
0: Действительно, это очень, мне кажется, очень важный сегмент. Остается нашим, скажем так, фаворитом. Это корпоративные облигации с рейтингом 2А. Мы с осторожностью относимся к сегменту ВДО. Мы это делали такое предостережение на прошлой стратегии и, в общем-то, повторяем. Это предостережение сработало. Если посмотреть на индекс облигаций ВДО за прошлый квартал, то они показали, этот индекс показал снижение порядка 6-7%.
2: Давайте коротко блиц. Флоутеры или фиксы на полгода?
0: Мы бы все-таки, наверное, больше фиксы, хотя понимаем, что некоторые любители заработать, скажем так...
2: Премию выберут флоутеры.
0: Депозит.
2: Да.
0: Депозит
2: плюс
0: премию выберут флоутеры.
2: К сожалению, Алексей, заканчивается время. С нами был Алексей Корнилов, инвестиционный стратег ВТБ «Мои инвестиции». Мы заканчиваем наш эфир в телеканале, но продолжаем. Мы никогда не заканчиваем наш радиоэфир.
3: Да, благодарим Майю Нелюбину, Александр Павлов, ведущий программы «Рынки». И приглашаем вас, мы, Олег Овчаренко и Мария Пичугина, в «Утро вне конкуренции», где будем разбираться в том числе, а есть ли лекарство от бедности. Будем разбираться с ведущим экономистом Всемирного банка, который там работал 20 лет.
4: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
5: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
6: Кинопортфель.
5: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ, самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике. Люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
7: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
8: Если темпы роста сохранятся...
9: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
8: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
5: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания

0: привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
1: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
0: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра.
2: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
2: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
3: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
5: Каждую пятницу в 16.10 на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
4: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.

Столица 9:30, в студии Татьяна Калинина. Российские ПВО за минувшую ночь уничтожили 646 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. В Волгограде после атаки дронов загорелся многоквартирный дом. Один человек госпитализирован. В Самаре утром не работал наземный общественный транспорт из-за угрозы беспилотной и ракетной атаки. Россия пока не располагает конкретными деталями относительно новой инициативы Турции и ООН по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Bloomberg сообщил, что представители Турции и ООН планируют провести переговоры с участием

0: России и Украины по вопросу прекращения огня в Черном море. Сотрудник полиции погиб при задержании предполагаемых организаторов нарколаборатории в Подмосковье, сообщили в МВД. Убивший полицейского преступник нейтрализован. ЧП произошло в деревне Паново Нарофоминского округа. Ранение получил 35-летний капитан Павел Шевиков. Позже он умер от полученных ран. Причиной пожара в петербургском особняке Миллера стали сварочные работы, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время строительных работ. При пожаре пострадавших нет. Спрос россиян на перелеты во Вьетнам вырос с января по сентябрь на 60% в году. Таковы данные сервиса путешествий Туту. Билетов во Вьетнам с вылетом в декабре уже оформлено на треть больше, чем год назад. В этом году россияне стали чаще летать в Нячанг, а Хо Ши Мин опустился на второе место. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Девять часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро пятницы 2 октября. Важное кадровое назначение, о котором РБК стало известно примерно полтора часа назад. Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, займется стратегическим сопровождением бизнеса сети гипермаркета «Глобус» в России.
2: Утро вне конкуренции.
3: Герхард Шрёдер будет участвовать в общем руководстве, способствовать долгосрочному планированию деятельности компании на российском рынке, сообщил РБК представитель ритейлера. Гиперглобус до сих пор контролируется немецкой материнской компанией. Ее глава Томас Брух в ответе для РБК пояснил, что многолетний опыт экс-канцлера Германии в политической и экономической жизни России позволит компании придерживаться ориентированного на диалог подхода, находить решения в текущих условиях. Шрёдер известен работой, например, в Роснефти. Но, к слову, о текущих условиях. Напомним, совсем недавно в России ввели временное управление французскими сетями Ашан и Лимана Про, а также немецкого оператора оптовой торговли Метро. И как-то вот совпадение или нет, на этом фоне компания «Глобус» выбирает, скажем так, политически правильную фигуру для стратегического сопровождения бизнеса.
1: Здесь напомню, что и Дмитрий Песков говорил, что по каким критериям могут вводить временное управление в иностранных компаниях. Это регистрация в недружественных юрисдикциях и участие правительств этих юрисдикций в так называемых недружественных действиях, не так называемых. Но Герхард Шрёдер все-таки бывший премьер-министр Германии. Это с ним навсегда. Как оценивать это назначение? Что будет дальше? Будем разбираться. На связи со студией глава компании «Инфолайн Аналитика» Михаил Бурмистров. Михаил, доброе утро. С вашей точки зрения, в чем суть этого назначения?
4: Ну, в текущих условиях необходимо усиливать GR-функцию. Это очевидно для всех международных компаний, но мы видим, что в этом плане именно «Глобус», наверное, оказался наиболее последовательным. И сейчас, конечно, там это назначение, там, возможно, оно немного запоздало и имело бы смысл реализовать его чуть раньше, но в текущих условиях это действительно мощное кадровое усиление для функции как раз именно GR и функции взаимодействия с властями Российской Федерации на самых высоких уровнях. Потому что действительно, наверное, найти более сильную фигуру, столь же внесшую столь же значительный вклад в развитие российско-германских отношений, ну, я, наверное, ее не назову. Мне кажется, что ее просто, в общем-то, в новейшей истории России просто-напросто нет.
1: Поставлю вопрос прямо. О планах таких не говорилось. Но можно ли это трактовать вот буквально как попытку спасти этот бизнес, да, российский «Глобус», от передачи во временное управление?
4: Ну, мы не можем сейчас, скажем так, понимать какие-то параметры с точки зрения как бы сроков, принятия таких решений, потому что они принимаются, исходя из той логики,

0: сроки, которые учитывают ту информацию, которую, очевидно, мы с вами, как простые граждане Российской Федерации, не располагаем. Но то, что это будет способствовать наиболее продуктивному диалогу, совершенно точно, да. Плюс мы видим, что в последнее время «Глобус» стал существенно активнее не только реализовывать свои инвестиционные планы в России, потому что они этим летом уже открыли гипермаркет в Туле, вот. Но сейчас они стали не только делать, но они стали более активнее говорить о своих планах, что, на мой взгляд, правильно, потому что действительно есть много по этому поводу, скажем так, там различных мнений. И в этом плане, конечно, сейчас правительство Российской Федерации ожидает от бизнеса, с одной стороны, взвешенного подхода и большого фокуса на обеспечении безопасности логистических объектов и объектов торговой инфраструктуры, да, что прямо прописано в том числе в соответствующих постановлениях, где предусмотрена возможность передачи в управление в том случае, если эти функции не выполняются. И с другой стороны, конечно, важная составляющая – это инвестиционная активность. И здесь мы видим, что «Глобус» и активно развивает свой основной формат гипермаркеты, но и, помимо всего прочего, активно тестируют малые форматы. Недавно запущена вторая «Глобус-лавка». Начали развивать совместный проект с «Лимана-Про» по заведениям общественного питания в гипермаркетах «Лимана-Про». То есть, на самом деле, компания и большую работу делают с точки зрения новых гипермаркетов, активно инвестирует в развитие логистики, распределительные центры, и при этом как бы развивает малые форматы. Конечно, еще раз, в текущих условиях геополитические риски беспрецедентным образом выросли. Поэтому действительно в условиях столь серьезно выросших рисков необходимо вот усиление того, о чем мы говорили, джар-функций. Поэтому мне кажется, что сейчас, руководство «Глобуса», мне кажется, предприняло максимальные усилия для того, чтобы, скажем так, и обеспечить, с одной стороны, и, с другой стороны, что не менее важно, продемонстрировать на всех уровнях то, что они активно работают в России.
1: Да, готовность развивать свой бизнес в нашей стране.
0: Не просто декларировать какие-то там планы, скажем так,
2: а предпринимать действия.
0: Подтверждать это действительно как бы делами и конкретными миллиардными инвестициями.
2: Благодарим. Михаил Бурмистров, глава компании InfoLine Analytica, был на связи с радио РБК. Ну, кстати, открыт пока вопрос. Все-таки должность Герхарда Шрёдера будет полноценной управленческой или, скорее, все-таки некая консультативная роль? Ну, пока мы не можем заранее знать ответ на этот вопрос.
1: Но опыт консультирования у Шрёдера богатый.
2: Да, напомним, что «Глобус» на российском рынке остается одним из нескольких иностранных ритейлеров, которые сохранили свое присутствие после 2022 года. Ну, а экс-канцлер ФРГ Герхарда Шрёдера Владимир Путин называл не раз, в том числе этим летом, одним из лучших государственных деятелей за всю историю Германии. И, кстати, Путин говорил, что именно Шрёдер мог бы исполнять роль переговорщика со стороны Европы с Россией.
1: Да, но было это как будто бы в прошлой жизни, почти полгода назад, в мае об этом сообщалось. Через полторы минуты о том, что приносит результат в борьбе с бедностью, будем разбираться. Во Всемирном банке назначили нового главного экономиста организации, который как раз предлагает некоторые решения. А вот разберемся подробнее в программе «Да или нет?» Это «Утренняя конкуренция».
3: Реклама. T-Private – это ваши инвестиции в качество жизни. Состоятельные клиенты T-банка могут получить кэшбэк до 20% на все услуги в клиниках Европейского медицинского центра. Медицина мирового уровня и сервис частного банкинга теперь в единой программе. Она подойдет тем, кто ценит свое время и инвестирует в качество жизни на десятилетия вперед. Срок акции и кэшбэк 20% на медицинские услуги в клинике ЕМЦ клиентам Private с 25 февраля 2026 до 31 декабря 2026. Для совершеннолетних физических лиц с действующей картой АО «Т-банк» с подключенным сервисом Private и суммой неснижаемого остатка на счетах от 100 миллионов рублей. Компенсация 20% от стоимости покупок, но не более 100 тысяч бонусных единиц программы лояльности карты за весь срок. АОТ Банк.

0: Подробности про программу управления здоровьем от T-Private и EMC можно узнать на tbank.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 км пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
2: 9.42 в Москве. Прямой эфир радио РБК. Утро вне конкуренции. Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Но новые кадровые решения не только в российском бизнесе гипермаркетов «Глобус», но и во Всемирном банке кадровые перестановки. В должность главного экономиста организации вступил нобелевский лауреат Майкл Кремер. Он получил награду за, цитата, «лекарство от бедности». Если коротко, экономист разработал не само решение, а систему оценки эффективности различных решений. И в результате его эксперимента правительства разных стран перестали тратить деньги на программы, которые не приносят результата.
3: А что же приносит результат в борьбе с бедностью? Герой программы «Да или нет» — автор мирового бестселлера «Глобальное неравенство» сербско-американский экономист Бранко Миланович, который 20 лет проработал ведущим экономистом Всемирного банка. С ним беседовала Надежда Сережкина.
4: «Да или нет».
5: Что мы называем бедностью? Кого мы считаем бедными?
6: Очевидно, что в богатой стране черта бедности будет отличаться от черты бедности в бедной стране. Существует такое понятие абсолютной бедности. Это международная черта бедности, которую устанавливает Всемирный банк и периодически пересматривает с учетом инфляции и других факторов. Если говорить об этой границе, то минимальный доход, необходимый для удовлетворения самых базовых потребностей и выживание, составляет около $3 в день в пересчете по паритету покупательной способности. ППС – это показатель, который учитывает разницу в уровне цен между странами.
5: Какие эффекты есть у бедности, о которых мы не задумываемся?
6: Если в стране живет большое количество бедных людей, возникает еще одна серьезная проблема. Они фактически оказываются ограничены в возможности нормально участвовать в жизни общества. Если доход настолько низкий, что человек не может дать детям образование, обеспечить приемлемые жилищные условия или получить необходимую медицинскую помощь, это напрямую влияет на качество его жизни. Такой человек не только сам не может быть по-настоящему счастлив, но и не может полноценно участвовать в жизни общества. Наконец, человек просто не может нормально работать, если у него проблемы со здоровьем и нет денег, чтобы эти проблемы решить.
5: Есть какая-то хорошая бедность? Известный факт, что по уровню счастья Германия, например, близка к Тринидаду и Тобаго, только в одной стране люди плюс-минус одинаково богаты, а в другой одинаково бедны. Людям просто не с кем себя особо сравнивать.
6: Нет, хорошей бедности не бывает. Равенство в бедности – не решение. Решение – это равенство при высоком уровне доходов. И в то же время определенный уровень неравенства иногда необходим для нормального функционирования общества. Он создает людям стимулы больше работать, инвестировать, принимать экономические решения и в целом проявлять инициативу. Например, во время китайской культурной революции люди жили очень бедно, а разница в доходах была небольшой. Теперь сравните Китай того времени, то есть примерно 50 лет назад, с Китаем сегодняшним. Сейчас неравенство в стране значительно выше, но при этом доходы практически всех групп населения гораздо больше. Поэтому очевидно, что сегодня положение в Китае намного лучше, чем 50 лет назад.
5: Хорошо, тогда так. Как победить бедность? Давайте три способа, которые реально работают.
6: Что касается мер борьбы с бедностью, то они довольно хорошо известны. Первая задача – помочь семьям достичь того минимального уровня дохода, который общество считает необходимым. Для этого используются социальные выплаты. Государство предоставляет людям средства, чтобы их доход достиг этого минимального уровня. Есть и другие меры поддержки. Например, субсидии для самых бедных семей. Они могут платить меньше за транспорт, получать образование бесплатно или платить меньше за медицинскую помощь. Цель борьбы с бедностью – не просто сократить ее масштабы сегодня. Гораздо важнее не позволить бедности ограничить возможности детей. Нельзя наказывать ребенка за то, что его семья бедна, лишая его возможности учиться или получать необходимую медицинскую помощь.

0: Иначе бедность просто будет передаваться из поколения в поколение.
1: В течение ближайших 5 лет бедных в мире станет больше?
0: Конечно, все зависит от того, какими темпами будет расти мировая экономика. Если мировая экономика в целом продолжит расти, я ожидаю, что уровень глобальной бедности будет снижаться. В любом случае, снижение этого показателя будет зависеть от того, как будут расти доходы в странах Африки, в Индии, в Бангладеш. Именно эти страны играют ключевую роль в сокращении масштабов глобальной бедности.
1: А в течение 50 лет...
0: У нас есть такая возможность, если мы будем вести себя рационально. То есть, если не станем создавать новые конфликты и войны, торговые барьеры и все остальные препятствия, которые мы сами создавали в последние примерно 5 лет. Поэтому да, если мир будет действовать рационально, я практически уверен, что ресурсов в мире достаточно для того, чтобы покончить с крайней бедностью.
1: Бедность можно победить, да? Или нет? Yes
0: or no? Да.
2: Yes. Да или нет?
3: Но мы действуем рационально. В прямом эфире радио РБК. Далее обзор корпоративных событий.
2: О чем говорят отрасли?
4: Студия Татьяна Калинина. Здравствуйте. Транспорт, логистика и строительство стали лидерами по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Следует из результатов исследований сервиса Работа.ру. Среди крупнейших городов по доле вакансий с зарплатой от 100 тысяч лидируют Москва, Петербург и Красноярск.
2: Транспорт.
4: Пассажиропоток на российских рейсах иностранных авиакомпаний в 2027 году может вырасти на 5-10%. В России такие перевозчики летают по правилу паритета, но на ряде направлений их доля превышает 70%. Это Катар, Бахрейн, Оман и Эмираты. Как пишет Коммерсант, количество рейсов китайских перевозчиков в России на четверть выше, чем у российских игроков в Китай. В скором времени и Вьетнам может стать страной, где основной объем перевозок придется на местных перевозчиков.
2: Промышленность.
4: Роспатент отменил регистрацию товарного знака «Балерина Капучино». Российский предприниматель Сергей Бочаров получил ее год назад. Итальянская компания «Официна Коммуникационе» заявила о более ранних правах на изображение балерины. Роспатент признал ее доводы обоснованными. Это решение может стать одним из первых заметных споров в коммерциализации интернет-персонажей, созданных с помощью нейросетей, отмечают юристы.
2: Ритейл.
4: В России вырос спрос на текилу и отечественные игристые на 178 и 38% соответственно. Эти категории показали наибольшую динамику продаж среди алкогольных напитков, сообщает «Известия». Среди причин роста спроса представители отрасли называют выход на рынок новых брендов, локализацию производства и более доступные цены по сравнению с импортными напитками.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
5: 9.49 в Москве. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Неутешительная статистика. Инфолайн. Число заведений общественного питания сократилось почти на 8% год к году. В июле в России работали в общей сложности почти 224 тысячи таких заведений. И падение в этой отрасли зафиксировали впервые с 2022 года. Что об этом думают сами игроки рынка? Разберемся прямо сейчас.
3: На связи со студией управляющий партнер сети ресторанов. Кстати говоря, мы не знаем точное ударение, Бостон или Бастон, Кирилл Мартыненко. Кирилл, доброе утро, уточните.
6: Доброе утро, Бостон.
3: Спасибо. Ну, вальс Бастон, знаете, сейчас на ковре из желтых листьев, вот это вот все очень под настроение подходит. Бостон, вы такие данные подтверждаете по отрасли?
6: Да, действительно, это так. Мы за этот год наблюдали достаточно большое количество ухода с рынка, ухода игроков с рынка. Вот. Но вообще, на самом деле, это случилось не в 2026 году. Вообще, это тенденция с 2024 года. Закрываются рестораны, закрываются кафе. И несмотря на то, что вот как бы сравнивают, говорят, что с пандемией можно сравнить. Немножко разные причины закрытия. После пандемии просто не все смогли выйти обратно, скажем так. А сейчас закрываются больше все-таки по экономическим экологическим проблемам. И из-за того, что, на мой взгляд, слишком много было ресторанов с невнятным, так скажем, с невнятным форматом и с непонятными концепциями. Вот эти рестораны так и так бы закрылись в любом случае. Но когда наступают некие сложные времена или какой-то кризис, в общем, можно сказать, что в ресторанной индустрии сейчас наступил такой кризис очередной, то, естественно, что эти закрытия ускоряются. То есть те, кто мог бы закрыться через год, через полтора, они просто закрываются сейчас.

0: И понятно, что причин здесь достаточно много. Это и снижение покупательской способности, то есть мы наблюдаем снижение трафика гостевого где-то на уровне 12-15% вот за последние два года. А в этом году, естественно, налоги, которые были повышены, да, и налог на чистую прибыль, и НДС на 2%.
1: Ну, в общем, давление действительно усилилось. Но знаете, Кирилл, вот гуляешь по центру Москвы, да. Наоборот, вот ощущение, не можешь выбрать ресторан, потому что кажется, что их очень много, самых разных направлений выбираешь по полчаса. Неужели совсем скоро будет ситуация, когда некуда будет сходить вот, поесть, нет. Условно говоря, и совсем утрированно?
0: Нет, конечно, это очень утрировано. Вообще, по статистике, на сегодняшний день в Москве около 22 тысяч точек открыто. И 500 закрытий за год, это, в общем, не такая большая цифра. Тем более, что если мы посмотрим, кто ушел, то действительно, есть интересные всякие группы в Телеграме, где пишут постоянно, кто закрылся, кто открылся. Вот, и из крупных игроков-то почти никто не ушел, если мы обратим внимание. Кто закрывается от суши. Это понятно, потому что у них становится очень высокая себестоимость, они перестают быть народными ресторанами. Из сетей, наверное, мы видим большое закрытие шоколадниц, но этот процесс очень давно идет. Это просто неумение, мне кажется, операционистов управлять сетью. И сама по себе шоколадница устаревший формат, и он потихонечку отмирать начал еще раньше гораздо. А из крупных каких-то известных ресторанов, только там Валенок Шинок, Шинок и так очень давно существовал, и поэтому я думаю, что это нормально. Вообще, вы знаете, считается, что средний срок жизни ресторанов – это где-то 5 лет. По крайней мере, в России есть такая статистика. То есть через 5 лет...
1: А некоторые существуют и по 20, и по 30 лет умудряются.
0: Конечно, да. Конечно, есть исключения. Но я говорю, что средний срок жизни 5 лет. Вообще, вы знаете, очень грустная статистика мировая, что в первый год открытия закрываются 70% ресторанов. Это вот печальная история.
1: Спасибо. Управляющий партнер сети ресторанов «Бостон» Кирилл Мартыненко был на связи со студией.
2: Как мы поняли из слов Кирилла, все-таки это скорее не тренд, а единичный случай. Если брать процентное соотношение от числа открытых точек в Москве.
3: Спонсор программы ООО «Цифроброкер». Инвестиции требуют взвешенных решений и системного подхода, особенно на изменчивом рынке. С «Цифроброкер» вы получаете экспертную аналитику, актуальные идеи и широкий выбор финансовых инструментов. Мы помогаем сохранять фокус на главном и действовать уверенно. «Цифроброкер» — это команда профессионалов и надежный партнер на каждом этапе инвестиционного пути. Видим возможности, создаем решения.
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы – от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрени. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Прежде всего, людям с дефицитом, при несбалансированном питании, проблемах с всасыванием, приеме некоторых лекарств и в пожилом возрасте. Там дефицит встречается чаще. Суточная потребность в магнии от 300 до 400 миллиграммов, и значительную часть можно получить из еды, поэтому тарелка с полезными продуктами – это ваш приоритет. Доказательная медицина не относит магний к добавкам, которые нужно принимать на всякий случай для спокойствия или сна. Его прием имеет больше смысла при дефиците или конкретных показаниях.

0: И лучше это обсудить с врачом. С вами был Евгений Тиханович. Делайте ставку на сбалансированное питание и повышайте качество жизни на РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга,
2: без которого не обойдется ни один инвестор. Отскок дохлой кошки.
3: Это выражение вряд ли понравится защитникам животных, но без него на бирже не обойтись. Отскок дохлой кошки. Когда произошла мощная распродажа, котировки могут немного подрасти, но потом обвал все равно возобновляется. То есть подъем временный и может стать ловушкой для инвестора. Термин основан на предположении, что даже мертвая кошка подпрыгнет, если сбросить ее с большой высоты. Выражение пришло из США. На Уолл-стрит это называют «dead cat bounce». И да, ни одна кошка в ходе подготовки этой рубрики не пострадала. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
8: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Кьюби, один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Кьюби объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Кьюби пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
7: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: В Москве 10 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Селлеры Озон, пострадавшие от атак беспилотников, получат отсрочку по уплате ряда налогов на один год. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Отсрочка коснется и страховых взносов, сообщила пресс-служба Кабмина. Ранее такие меры были приняты в отношении селлеров Wildberries. Украинские власти не склонны к комплексным договоренностям по урегулированию конфликта. Частичные компромиссы не помогут достичь мира, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Киев должен заплатить свою цену за нанесение ударов в Черном море. Россия отвечает на эти атаки, однако всегда открыта к переговорам. В настоящее время более 90% россиян получают налоговые уведомления в электронном виде. Об этом сообщил глава

0: глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Налоговая в конце сентября начала рассылать уведомления о земельных, транспортных налогах, налогах на имущество физлиц за 2025 год. В Зеленограде 80-летний мужчина подорвался на собственном взрывном устройстве в пятиэтажке в районе станции Крюково. Мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство, после чего погиб на месте. Из подъезда после взрыва эвакуированы 15 человек. Саперы ищут другие устройства в квартире погибшего. В Марокко впервые в истории правительство возглавит женщина. Король Мухаммед VI назначил премьером Фатиму Зухру Эль-Мансури. Ранее она занимала пост мэра Марракеша и была министром жилищного строительства. Ее партия «Подлинность и современность» заняла первое место на парламентских выборах. Теперь 50-летней Эль-Мансури предстоит сформировать новое правительство Марокко. Количество кортов для игры в падл-теннис выросло в России за последний год почти в 3 раза. Теперь их более 170, говорится в исследовании сервиса 2GIS. Заметнее всего в 5 раз сегмент вырос в Петербурге. По абсолютному числу мест для занятий падл-теннисом лидирует Москва – 66 кортов. Больше новостей на сайте РБК.
1: Доброе утро. У микрофона Олег Овчаренко. Не отпускает нас налоговая тема, тем более, что и налоговых изменений предложено довольно много. В частности, это налог на сверхдоходы металлургов и золотодобытчиков. Правительство предполагает в своем проекте бюджета на следующие 3 года, что этот налог принесет казне 200 миллиардов рублей в год. Будем подробно разбираться уже через минуту, как эта мера повлияет, в том числе на инвестиции в новые месторождения, ну и в целом на участников рынка. Селлеры «Озон» и селлеры «Вайлдберрис» теперь уравнены в правах в том, что касается получения компенсации. Это следует из постановления правительства, которое есть в распоряжении РБК. Ну а в эксклюзивном интервью РБК Дмитрий Григоренко рассказал, о какой именно поддержке идет речь. Об этом примерно через полчаса. Ну и также будем выяснять, что ждет российскую платежную систему А7, которую накануне Минфин США внес в список транснациональных преступных организаций. Короткая ситуация на рынках. Индекс Мосбиржи снижается сейчас на 0,1%, незначительно 2275 пунктов. На валютном рынке доллар на межбанке 83 рубля 49 копеек, евро 94 рубля 2 копейки. Здесь изменения минимальны. На московской бирже также изменения незначительные, но все-таки рубль укрепляется к китайскому юаню. 12 рублей 40 копеек за юань дают сейчас на Мосбирже. Нефть марки Brent дешевеет почти на процент, 101,5 доллара за баррель смеси Brent. Итак, 200 миллиардов рублей в год. Столько бюджету принесет налог на сверхдоходы металлургов и золотодобытчиков с 2027 по 2029 год. Такая оценка, по крайней мере, содержится в документе. В пояснительной записке. Ставка сбора составит 30% для большинства производителей, 20% для золотодобытчиков. Напомню, что это уже далеко не первый налог, который вводится в последнее время, связанный с добычей полезных ископаемых. Непосредственно налог на такую добычу появился в 2022 году. До этого использование природных ресурсов облагалось другими платежами, включая акцизы на нефтепродукты и газовое сырье. Летом 23-го ввели налог на сверхприбыль со ставкой 5% при досрочной уплате и 10% в общем случае. В январе 24-го Минфин оценивал поступление по налогу от крупных компаний почти в 319 миллиардов рублей, но в прошлом году он не взимался. И вот налог новый на сверхдоходы металлургов и золотодобытчиков. Эта мера может повлиять на инвестиции в новые месторождения, рассказала ранее в эфире нам вместе с Марией Пичугиной обозреватель РБК Полина Ересова.
2: Новый налог будет рассчитываться не от прибыли компаний в целом, как это было при налоге на сверхприбыль в 2023 году, а от роста стоимости добытого полезного ископаемого. То есть база будет зависеть от объема добычи и превышения средней мировой цены над базовой ценой 2025 года. Для большинства видов сырья ставка составит 30%, для золота 20%. И налог возникает, что важно, если цена к базовому году выросла как минимум на 10%. При этом действует также потолок, привязанный к выручке от соответствующего сырья.
1: То есть вне зависимости от того, какие расходы у компании, вот этот налог все равно взыщет. Правильно ли мы понимаем?
2: Да, вы все правильно понимаете. И здесь интересно посмотреть по секторам. То есть, естественно, важно смотреть на долговую нагрузку компании.

0: на какие-то истории со свободным денежным потоком. Но что интересно, например, в секторе черной металлургии, которая тоже попадает под это налогообложение, в целом сейчас идет глубокий кризис, не первый год, а сектор в упадке. И, конечно, вот если опасаются, что простое возвращение к нормальным уровням цены и спроса могут привести к тому, что будет изыматься налог на сверхприбыль. Хотя, как бы, сектору сложно.
1: 200 миллиардов рублей для отрасли в целом. Это насколько чувствительная сумма?
0: Здесь тоже все зависит от каждой конкретной компании. То есть по текущим расчетам основная нагрузка придется на норникель и голдобывающие компании. Оценки поступления от норникеля на горизонте 3 лет находятся в диапазоне от 96 до 150 миллиардов рублей. По полюсу оценки составляют примерно 50 миллиардов за весь период. И важно же еще сказать, что это предварительные оценки аналитиков, которые зависят от прогнозных уровней цен на металлы и сырье. И итоговые платежи будут зависеть прежде всего от ценовой динамики и методики расчета вот этой мировой цены, которую установит ФАС.
2: Как налог новый повлияет на инвестиции? Что здесь эксперты говорят?
0: В первую очередь налог увеличит нагрузку на свободный денежный поток и на чистую прибыль компании. Тем не менее, опрошенные аналитики полагают, что у налогоплательщиков будет пространство для оптимизации капзатрат, чтобы вот выровнять этот результат по свободному денежному потоку. Но для новых месторождений, например, для каких-то новых капиталоемких проектов вопрос чувствительнее. Сначала компания несколько лет инвестирует в инфраструктуру, то есть запускает добычу. Выручка появляется уже значительно позднее, поэтому дополнительный налог может повлиять на экономику новых инвестпроектов и капиталоемких в особенности, где срок окупаемости изначально длинный.
2: Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК. А через 1.5 минуты разберемся, как будут работать новые ограничительные меры США против российской платежной системы АСИМ. Напомню, накануне Минфин внес ее в список транснациональных преступных организаций. Вы слушаете радио РБК.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
4: Теперь слышали?
5: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСИ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: 10:10 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Итак, Минфин США внес российскую платежную систему А7 в список транснациональных преступных организаций. Ведомство утверждает, что платежная система содействовала незаконным финансовым операциям Тегерана, в частности, путем создания параллельной финансовой системы. Речь идет, по версии ведомства, о глобальной сети субагентов, компании, которые создали специально, чтобы маскировать платежи под санкционных лиц и секторов. Управление по контролю за иностранными активами считает, что такими услугами пользовались в том числе Корпус стражи Исламской революции и палестинская группировка «Хамас». В результате Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями США запретило американским гражданам вести бизнес с субагентами А7. Ограничения также предполагают и заморозку активов США. Теперь граждане, ведущие взаимодействие с А7, могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности в Соединенных Штатах, рассказал юрист практики санкционного права и комплайенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.
7: Здесь мы говорим не про международное право, а про национальное законодательство США. В соответствии с законом о полномочиях президента в чрезвычайной ситуации международного характера установлена компетенция президента объявлять чрезвычайные ситуации, в рамках которых могут применяться меры, в том числе по блокировке активов и введению блокирующих санкций.

0: такой есть режим в отношении Российской Федерации, но еще в 2011 году такой же режим был введен в отношении транснациональных преступных группировок. Санкции в рамках этого режима обычно касались действительно таких лиц и организаций, которые, по мнению, прежде всего, АФАК, ну и, вероятно, по мнению правоохранительных органов США, являлись и осуществляли преступную деятельность, и преступная деятельность характеризовалась тем, что она носит международный характер. И с учетом того, что, по мнению АФАК, действия А7 как сети субагентов представляют собой нарушение санкционного законодательства США, а кроме того, А7 содействует другим лицам, в отношении которых введены санкции, проводит долларовые платежи в интересах санкционных лиц, и с учетом того, как организована, по мнению АФАК, деятельность А7, АФАК приняла решение ввести блокирующие санкции по данному режиму.
1: То есть, если очень просто говорить, это очень злостные нарушители санкций американских с точки зрения Вашингтона.
0: Да, то есть АФАК выбрал наиболее применимый инструментарий для введения санкций. Если вы обратите внимание, санкции введены здесь не в отношении какого-то юридического лица, а в отношении сети А7 в целом. Санкции в отношении отдельных лиц, входящих в группу А7, уже вводились. В США и в Европейском Союзе здесь же введены санкции в отношении сети, и, соответственно, они должны распространяться на всех лиц, которые находятся в собственности этой сети или под ее контролем.
1: Вот здесь как раз и вопрос, поскольку А7 под санкциями еще с августа 2025 года американскими, что для бизнеса А7 здесь меняется?
0: Я думаю, что в бизнесе А7 существенно возрастает санкционный риск ввиду того, что АФАК теперь обращает пристальное внимание на деятельность А7. В своем пресс-релизе АФАК отдельно указал, что содействие в нарушении санкционного законодательства США может повлечь привлечение к административной уголовной ответственности. Соответственно, вероятно, АФАК будет и дальше расследовать деятельность группы А7. К сожалению, нельзя исключать того, что отдельные лица, которые ведут определенные взаимодействия со всеми, могут быть привлечены к уголовной ответственности по законодательству США.
1: Гендиректор А7, молдавский бизнесмен Илон Шор. Платформа международных платежей запустилась 2 года назад при участии российского Промсвязьбанка. А7 сопровождает платежи в любые страны мира с комиссией 0,3%. В сентябре компания впервые раскрыла финансовые показатели. Годовая выручка превысила 83,5 миллиарда рублей. Компания занимает почти 20% на рынке трансграничных платежей и планирует довести эту долю до 50%. BMW теряет позиции и пытается адаптироваться к изменениям на рынке. Об этом говорится в плане по реструктуризации, который руководство компании представило на собрании акционеров. Согласно ему, в следующем году под сокращением может попасть до 20% руководящего состава, а ключевую роль в этом сыграет искусственный интеллект. Подобные изменения нужны, чтобы, цитата, угнаться за все более жесткой конкуренцией, заявил на собрании Милан Неделькович, который возглавил компанию в начале года. Особенно это чувствуется, по его словам, на фоне давления со стороны китайских брендов. С начала года акции BMW упали более чем на треть, обновив минимум за последние 6 с лишним лет. Китайский автопром развивается очень быстро, и BMW может и не догнать своих конкурентов, рассказала в эфире радио РБК выпускающий редактор «Автоньюз» Мария Жандарова.
2: BMW, по сути, заразилась сейчас той же болезнью, от которой страдает весь немецкий автопром, в том числе и по Volkswagen, и по Mercedes, мы это видим, которые тоже собираются сильно сокращать расходы. Если мы говорим конкретно про BMW, то BMW сильно падает прибыль. Например, за полугодие прибыль группы до налогообложения снизилась аж на целых 30%. Операционная маржа тоже очень сильно упала, и просели в том числе и поставки там, на 4% по всему миру. Одна из причин, почему снижается прибыль, это Китай. BMW там теряет рынок. Поставки тоже там снизились на 20% примерно за полугодие. BMW, по сути, проигрывает конкуренцию с китайскими производителями, которые очень быстро выпускают автомобили, превосходит в целом немецкий автопром по каким-то цифровым технологиям. И, соответственно, BMW поэтому понадобились изменения, в том числе ИИ, на которые сейчас наседает Китай.
1: А вот зеленая повестка, отказ от двигателей внутреннего сгорания. Ну, в целом, ведь политика Евросоюза, она и на это в том числе направлена. Насколько сильно она бьет по легендарным немецким автоконцернам? И по BMW в частности.
2: Европейские автопроизводители говорили, что в целом вся эта зеленая повестка оказалась крайне убыточной, что они слишком рано принялись так активно ее реализовывать. В том числе, если говорить про электромобили, западный автопром, он не поспевает за китайскими электромобилями. Опять же, потому что пускаются слишком быстро. В целом, Китай, как крупнейший авторынок мира, немного другая культура пользования автомобилем. Соответственно, какие-то западные ценности туда свои привносить не получается. Китайские автопроизводители, по сути, свои правила игры сейчас навязывают. Прошлые планы европейского автопрома оказались не совсем дееспособными.

0: стратегия, конечно, есть. Аналитики в целом говорят, что вот подобные изменения, в том числе сокращение, это необходимая, конечно, мера. Но самый большой вопрос с Китаем, пока непонятно, сможет ли BMW адаптироваться вот к условиям игры, в том числе они собираются выпускать электромобиль, но некоторые аналитики говорят, что уже слишком поздно. То есть в Китае так слишком много электромобилей, там даже китайские власти не совсем успевают за своими автопроизводителями, пытаются как-то чуть-чуть ограничить, потому что они совсем выходят из-под контроля. Соответственно, подобные решения от BMW могут быть уже не совсем целесообразны.
1: Финансовые показатели компании в этом году показывают негативную динамику. Акции BMW сейчас торгуются по 54,5 евро, хотя в начале года они превышали 96. Россияне стали чаще ездить в Гонконг. За год число туристов выросло на 70%. Если точнее, с января по август число посетителей из России превысило 160 тысяч. Это слова генконсула в Гонконге Анатолия Каргополова. Он добавил, что в августе, вот если брать только этот месяц, турпоток вырос и вовсе в два раза. Вот с 9 тысяч в прошлом году до 18 в нынешнем. Гонконг набирает популярность за счет того, что предлагает России туристам уникальное сочетание западной и восточной культур, рассказал генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Александр Макарчан.
2: Гонконг достаточно интересное направление для россиян, потому что это, если хотите, некая витрина западного мира в Китае. Да, мы все помним, что Гонконг был почти 100 лет колонией Великобритании, и вот этот налет британского прошлого вместе с китайским прошлым, плюс футуристическое китайское будущее, вот такой мега-золотой сплав, который мы видим в архитектуре Гонконга, культуре его жителей, в исторических традициях, это, в принципе, не один город Китай не может дать россиянам. И россиянам это нравится, тем более попасть в Гонконг можно без визы.
3: А во сколько обойдется поездка в Гонконг?
2: Рейсы достаточно недорогие. Из разных городов России можно попасть стыковками различными китайскими авиакомпаниями. Из Москвы можно попасть вообще прямыми рейсами Аэрофлота. Понятно, что Аэрофлот всегда дороже, чем китайские авиакомпании. Китайские авиакомпании можно там найти за 30 тысяч рублей в одну сторону, причем это тариф с багажом. Аэрофлот чуть дороже будет, там 35 и плюс. В любом случае, сам по себе Гонконг относительно недорогой. Можно найти на любой кошелек проживание. Да? Можно там и за 50 долларов найти, за 100 долларов в сутки, за 500 долларов. То есть, все, что называется, как вы хотите. Да? Рядом находится Макао, куда вы можете просто по мосту переехать. Хороший климат, круглый год в Гонконге тепло, там намного теплее, чем в Харбине или в Пекине. Россиянам все это нравится.
1: Гонконг – это один из ведущих финансовых и торговых центров планеты, известный самым большим количеством небоскребов в мире. Эксперты отмечают, что рост посещаемости произошел на фоне введения безвизового режима между Россией и материковым Китаем и возобновления прямых авиарейсов между Гонконгом и Москвой. Google представила флагманскую модель нового поколения Gemini for Argonne. Анонс долгожданный. Компания долгое время не обновляла свою передовую модель, и на фоне конкурентов это заставило некоторых аналитиков усомниться в ее способности вернуться в гонку ИИ. Хотя многие конкуренты сейчас заявляют, что пока приостанавливают некоторые работы по развитию искусственного интеллекта, потому что боятся, что он выйдет из-под контроля. Ну а Google утверждает, что новая Gemini может часами автономно писать софт, запускать тесты, искать баги и переделывать код за один непрерывный сеанс рассуждений. По ряду бенчмарков, то есть специальных тестов для нейросетей, новинка опережает флагманские модели Anthropic и OpenAI. Пока же модель тестируется среди ограниченного числа пользователей, в том числе среди сотрудников корпорации. В деталях громкого релиза и новом раскладе сил разбирался Ростислав Мирецкий.
4: Я следил долго за этим дискурсом вокруг потенциального выпуска передовой модели Google, и было множество сомнений, что компания будет делать, что компания делает сейчас. Они внедряли свою достойную, но все же не самую сильную модель Flash внутрь своих продуктов, у них их очень много, но при этом компания тихо отменила релиз передовой модели 3.5. Почему ответа не было? При том, что у компании, по мнению многих, больше всех данных в мире, свои собственные видеокарты уникальные. Теперь мы понимаем, что все это время они пекли свой пирог. Начинку пирога следующая. Во-первых, цена. Прямо сейчас стоимость, которую заявляет корпорация, примерно в 2.5 раза ниже, чем у аналогичных моделей OpenAI. Во-вторых, гигантской глубины генерация. Gemini

0: долго много задач. То есть ей ставится цель, она выполняет. То есть в этом главное ее сила, мощь, возможности и так далее.
1: В целом позиционирование сменилось. Теперь это не просто чат-бот, это специализированный инструмент, предназначенный для решения сложнейших, многоэтапных задач корпоративной аналитики и проактивной киберзащиты. Это иронично, ведь если делать акцент на кибербезопасности, еще в сентябре Google сообщал о том, что агенты компании тоже взломали чужие компании. Ну и теперь очевидно, что речь шла как раз вот о внутренней модели на тот момент, так что репутация их ИИ, судя по всему, уже не безупречна. В грехе была замечена. Известно, что сейчас эту модель передали на независимый аудит сторонней компании перед публичным запуском. Впрочем, рассуждать о грехах или злом умысле здесь, конечно, бессмысленно. У этих моделей просто нет морального компаса. Они мыслят иначе. Машина обучена на то, чтобы достичь поставленной цели любым доступным способом. Машина выбирает самый быстрый, эффективный путь, даже если это взлом чьих-то государственных систем, говорит старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.
2: Агент, он составляет план решения определенной задачи. Больше половины всех новостей, оно было не про то, что такая задача стояла атаковать какую-то систему. Задача была другая. В процессе решения ее агент принял такой путь, когда ему проще было найти уязвимость где-то в сторонней системе, скачать оттуда необходимую информацию, тем самым решить поставленную задачу. Ключевая проблема в том, что к работе агентов мы подходим по старинке. Ограничиваем права, выставляем определенный набор инструментов, которым он будет пользоваться. Но мы не всегда способны просчитать всю ту комбинацию, с помощью которых он может взломать какую-то систему.
1: Все это происходит на фоне глобальной тревоги по вопросам регулирования искусственного интеллекта. Здесь света в конце туннеля не видно пока. Напомню, Китай считает, что у них все в порядке, все под контролем. Вот эти все новости о взломах не более чем маркетинг страха. При этом после недавней встречи в Белом доме с главами и компаний президент США Дональд Трамп заявил, что жестких ограничений в Соединенных Штатах также не будет. Компании должны заниматься саморегулированием. Остается надеяться, что в рамках дальнейшего развития нейросети не решат первым делом отрегулировать нас с вами.
3: Ростислав Мирецкий рассказал о новой передовой нейросети корпорации Google и рисках продвинутых моделей. Вы слушаете радио РБК.
4: Автоньюз. В октябре российский авторынок может столкнуться с новым повышением цен и сокращением скидок. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Постараюсь объяснить, почему. Одна из главных причин – это ослабление рубля по отношению к иностранным валютам. Эксперты по-разному оценивают последствия. Одни ожидают незначительное повышение цен на 1-2%, другие допускают рост до 15%. Сильнее всего могут подорожать автомобили в сегменте параллельного импорта, в отдельных случаях до 20%. Кроме того, рынок уже готовится к очередному повышению утильсбора с 1 января. Но чтобы не переписывать ценники в первый день нового года, дилеры стараются заранее заполнить склады новинками. Если вы рассматриваете автомобиль, произведенный в России, дополнительные издержки могут быть ниже. Часть расходов производителей компенсируется за счет различных субсидий. Цены будет подталкивать вверх и значительный рост спроса на гибриды. За первые 8 месяцев было продано 48 тысяч таких машин, сообщает маркетинговое агентство NAPI. Это на 140% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Да и рассчитывать на прежние размеры скидок становится все сложнее. На вторичном рынке ситуация будет другой. Дешеветь могут автомобили с низкой ликвидностью, а также старые модели премиум-класса. Прежде всего машины старше 8 лет, содержание которых становится все дороже. При этом наиболее востребованные модели сохранят свои позиции. Основной спрос по-прежнему будут формировать Lada Granta, Niva и Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla и, конечно, Camry. А вот электромобили и последовательные гибриды с пробегом, наоборот, могут подорожать из-за высокого спроса. При этом отдельная категория подержанных машин все-таки может стать доступнее. Речь идет о китайских кроссоверах 21-22 годов выпуска. Их стоимость может снижаться из-за того, что рынок постепенно заполняется более свежими аналогичными моделями российской сборки. В целом эксперты не советуют откладывать покупку, если нужная машина уже есть в наличии и покупателя устраивает ее стоимость. Но приобретать автомобиль на последние деньги специалисты не советуют. Даже если цены продолжат расти, финансовая нагрузка после покупки никуда не исчезнет. Да и рассчитывать на прежние размеры скидок на официальные автомобили становится все сложнее.
5: Резать лося.
4: Лося.

0: словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
1: Лучок.
2: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, Лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму Лучка, Норку, Трубу, Яшу и на сдачу немного Гидро. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
4: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
5: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК.
5: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Многие компании совершают ошибку. Они тратят деньги на вещи, которые не делают продукт лучше. Мы, например, направляли все ресурсы в исследование, дизайн и производство, чтобы сделать машину как можно лучше. Каждый предприниматель должен постоянно спрашивать себя, делают ли эти усилия продукт качественнее. Если нет, остановитесь. Илон Маск.

0: столице 10:30, в студии Татьяна Калинина. Компания А7 опровергла обвинения в транзакциях в интересах Ирана. В компании назвали обвинения откровенной ложью и клеветой. Минфин США ввел санкции против российской платежной системы А7, поскольку считает компанию теневой банковской системой, которую Иран использует для обхода санкций. В американском ведомстве также заявили, что услугами А7 якобы пользовались Корпус стражи исламской революции и Хамас. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за изъятия властями США средств основателя телеканала «Царьград» Константина Малафеева и их последующей передачи для финансирования ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Следкома. Дело возбудили по заявлению Малафеева. Следователи устанавливают обстоятельства и должностных лиц американских органов власти, причастных к принятию этого решения. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер стал членом наблюдательного совета «Гиперглобуса» российского представительства немецкой розничной сети «Глобус». Ранее президент Путин называл его предпочтительным переговорщиком со стороны Евросоюза для выстраивания диалога с Россией. Демократы могут начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, если республиканская партия проиграет промежуточные выборы в Конгресс в ноябре. Об этом американский лидер сам сказал на встрече со своими сторонниками в Оклахоме. В ноябре американцы изберут весь состав Палаты представителей и треть Сената. Во Франции перевели на дистант 400 школ из-за массовых протестов учащихся. Решение было принято в том числе из-за повреждений зданий и нападений на директоров школ. Протесты начались 29 сентября. Старшеклассники выражают недовольство из-за нехватки учителей, переполненных классов и недостаточного финансирования системы образования. В ЕГЭ по истории и профильной математике в следующем году добавят по одному заданию. Время выполнения работ при этом останется прежним. 3 часа 55 минут для профильной математики и 3:30 для истории. В Рособорнадзоре пояснили, что само по себе увеличение числа заданий не означает повышение нагрузки на выпускников. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Часов 32 минуты в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Сейчас к одной из главных тем этого утра. Примерно 2 часа назад стало известно, что правительство уравняло в налоговых послаблениях селлеров Озон с селлерами Wildberries. Тех продавцов, разумеется, которые пострадали от атак беспилотников. Все это следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр и в распоряжении РБК. Есть этот текст. Ранее же введенные меры поддержки, напомню, действовали лишь для предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты Wildberries. О какой именно поддержке идет речь, в эксклюзивном интервью РБК рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Мы на сегодняшний день приняли ряд мер, которые поддерживают и крупнейшие маркетплейсы, и селлеров, продавцов, которые реализуют свои товары через маркетплейсы. Речь идет о моратории на проверки производственных объектов, которые были атакованы. И мы на год ввели такой мораторий. Мы ввели отсрочки по налогам, при этом как отсрочки по селлерам, по продавцам, так и крупнейшим маркетплейсам. В этом плане тоже предоставлены определенные послабления. Ну и мы рассчитываем на то, что вот весь этот комплекс мер, он позволит снизить административные издержки и у маркетплейсов, и у селлеров. Ну и экономически им поможет в этой ситуации, потому что наша главная задача сделать так, чтобы и маркетплейсы, и продавцы товаров, которые реализуются через маркетплейсы, развивались. Чем больше оборот, чем больше количество участников и чем больше количество продавцов, тем эффективнее наша экономика и тем больше развивается цифровая экономика.
1: Меры поддержки распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть действующий договор с компанией «Интернет-решение», это учредитель Озон. При этом должно выполняться хотя бы одно из двух условий. Первое, компания должна быть зарегистрирована после декабря 2025 года. Второе, размер причиненного ущерба должен превышать 5% годового дохода. Это пояснили в правительстве. Отмечу, что льгота касается налогов, срок уплаты которых приходится на период с августа 2026 года по июль 2027. Решение правительства однозначно позитивно. Это мы выяснили у селлера на маркетплейсах Антона Толмачева. Теперь он надеется, что власти обратят внимание на нездоровую, с его точки зрения, конкуренцию с китайскими селлерами.
3: Любые меры поддержки пострадавших предпринимателей со стороны правительства, они, безусловно, всегда приветствуются. Ну и, как обычно, главное, чтобы не было перегибов на местах, недоработок, когда правительство говорит одно, Центробанк говорит немножко другое, а банки коммерческие понимают совсем уже третье. Все остальное хорошо, регулируется, как-нибудь выдержим, прорвемся. Лично на мне никак не повлияет по одной простой причине, что, слава богу, на Озоне у нас оказались застрахованы все товары. И я должен с гордостью заявить, что мы уже получили первую выплату от Ингостраха, партнера Озона по страхованию товаров селлеров. Если это говорить в процентах, то приблизительно 45% от суммы сгоревшего товара. Это была первая выплата, там было так и написано, что дальнейшие выплаты все будут продолжаться. Это именно от оценочной стоимости. Пересчет автоматически делать ничего не надо. Большое спасибо за отсутствие полной бюрократии в этом вопросе. Мы только соглашаемся или не соглашаемся, но я согласился. Нужно выгнать китайцев, которые не платят НДС, которые не платят таможенные пошлины с маркетплейсов и уравняются к правилам хитрые. Они продают точно такие же товары, как мы. Простите, а сертификацию они проходят, а честный знак они клеят? Нет, все равно условия не равны.
1: В правительстве уточнили, что при оценке размера ущерба могут учитываться общие потери от атак на объекты как Озон, так и Wildberries. Ну и также после того, как срок отсрочки на уплату налогов закончится, задолженность можно будет погашать равными частями в течение года. Через минуту разберемся, наблюдают ли участники рынка общепита, что число заведений сократилось почти на 8% год к году. Вы слушаете радио РБК.
4: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
1: 10:37 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Тревожная статистика «Инфолайн». По ней число заведений общественного питания в России сократилось почти на 8% год к году. Это если мы берем июль. Вот в июле работали в общей сложности почти 224 тысячи таких заведений. Причем падение в этой отрасли зафиксировали впервые с 2022 года. А вот во время коронавируса в 2020 году закрывалось меньше, около 5%. В годовом выражении. Эксперты связывают это с ростом фискальной нагрузки и сокращением потребительского спроса. А что об этом думают сами игроки рынка? На связи со студией владелец сети ресторанов «Раковая» Евгений Нечипурук. Евгений, здравствуйте. Наблюдаете ли вы, что ресторанов стало в Москве меньше? Если вот столицу именно брать.
6: Да, я доброе утро. Но на самом деле вот эта вот история про сокращение точек, она вполне естественная. И ожидаемое, я думаю, что будет и дальше происходить то же самое, потому что экономика – это саморегулирующаяся система. Да, спрос действительно понижается, потому что ресторан и количество ресторанов – это все-таки признак богатой жизни общества. И чем больше ресторанов на душу населения, тем общество богаче. Мы беднеем, и, соответственно, как факт, ресторанов становится меньше в той же самой Москве. Вот. Почему? Потому что сети сокращают, скажем так, неэффективные точки, потому что если раньше можно было их тянуть как-то, да, ну, до кучи, сейчас это не имеет никакого смысла, все думают над оптимизациями, все работают над сокращениями расходов, и я думаю, что этот процесс продолжится, да, я думаю, что в конце года это еще больше ресторанов закроется, вот. Ну и уходят гастроэнтузиасты, потому что, ну, сколько ты можешь работать в ноль или в убыток, сейчас это становится очень критично, да. Рентабельность понизилась, правильно вы сказали, из-за фискальной нагрузки, да, из-за того, что потребительские немножко предпочтения изменились, ресторан продолжили ходить люди, но они стали ходить реже. Это уже некое событие для многих людей. Вот для того же среднего класса, который, наверное, был самым главным потребителем этого продукта, это становится дороговато, и это уже не повседневная какая-то история, а история про какое-то событие. Да. Меняется ландшафт, меняется, скажем так, предпочтение, да, уже просто еда готовая мало кого интересует. Поэтому, собственно, прет рынок готовой еды.
1: А вот здесь вот, извините, вот с одной стороны, просто еда готовая мало кого интересует, с другой стороны, ну, были бы деньги, ходили бы, да, и как будто бы это два таких противоречивых направления. А стоит ли ждать тогда, что появится больше булочных, пельменных, столовых взамен ресторанов с более высоким средним чеком?
6: Я думаю, что по-любому где-то будет расти, где-то будет убывать, но общая история будет проубывать, да, то есть какой-то сегмент фастфуда, например, наверное, и подрастет. Вот, наверное, сильнее всего ударит, может быть, и 30% почикает ресторанов для среднего сегмента, да, а где-то фастфуд вырастет. Ну, это естественные процессы. Будут выживать уникальные концепции, которые твердо стоят на ногах и готовы предложить что-то больше, чем просто еду.
1: Вот. О концепциях. А вот какие концепции? Спрос на какие концепции вы сейчас наблюдаете?
6: Слушайте, тут вопрос не в формате кухни, а именно в концепции, да, то есть когда ресторан дает что-то, что ты не можешь получить, просто приобретя готовое блюдо в супермаркете. Это атмосфера, это какой-то ритуал, либо это блюдо, которое ты никогда в супермаркете не получишь такого уровня, да. То есть становится более, ресторан должен стать более замороченным. Ну вот, например, там наша концепция, она уникальная. Нас никогда супермаркет не победит, да. Вот, а такие вот рестораны будут выживать.
1: Хорошо. Для того, чтобы тренд развернулся, правильно ли я вас понимаю, что нужно, чтобы мы банально стали богаче? Или что-то Конечно. Еще нужно?
6: Конечно, потому что вот правильно сравнение с пандемийным годом, на самом-то деле пандемия, это был такой кризис, упал, отжался. Все замерли, а потом был даже еще эффект.

0: эффект отложенного спроса, когда все так устали, но они не обеднели. Они устали просто сидеть дома, и все побежали в рестораны после того, как их разрешили, открыли. И рынок, наоборот, пушнуло так сильно достаточно. А сейчас идет вот такой долгий процесс, постепенно люди считают деньги, они считают свои расходы. И как только этот процесс пойдет в обратную сторону, все, и ресторан начнет, станет опять-таки повседневной частью жизни. Людям это нравится, это историческое, она внутри нас, знаете, со времен Вавилона, да, но это требует дополнительного расхода. Это некий маркер красивой и богатой жизни. Вот когда человеку хорошо, он идет в ресторан. Когда ему лишь надо поесть, он либо сам приготовит, либо купит в супермаркете. Это история все-таки про излишки, а не про минимальные потребности.
1: Короткий вопрос, короткий ответ. Как вы считаете, когда мы поймем, что стали богаче, в ресторанах будет не протолкнуться?
0: Слушайте, в каких-то ресторанах будет не протолкнуться и сейчас. И более того, в эпоху там Второй мировой войны в Париже ресторанах было не протолкнуться. Потому что какой-то сегмент, он будет богатеть во всех этих ситуациях, что бы ни происходило. Но я хотел бы сказать, что когда ресторанов опять станет больше, когда будут появляться независимые концепции гастроэнтузиастов, когда вот эксперименты опять вернутся в нашу гастрономическую жизнь, вот тогда будет означать, что да, общество богатеет. Потому что фактором вот этой вот, скажем, общей здоровой ситуации экономического общества являются именно экспериментальные вещи. Когда предприниматели и могут себе позволить экспериментировать и создавать новые продукты, рисковые, да, и этим удивлять общество, давать ему что-то новое, интересное. Сейчас вот такие проекты, они самосократятся, к сожалению. Никто в сверхриске не будет идти в такой ситуации.
1: Понятно. Благодарю вас. Владелец сети ресторанов «Раково» Евгений Нечипурук был на связи со студией. Отмечу, что «Инфолайн» фиксирует сокращение заведений в разных категориях. И вот еще точнее, одно исследование разработчик умных касс «Эватор» выяснил, что с 1 по 25 сентября количество чеков в кафе снизилось на 5% в годовом выражении, в фастфуде падение составило 7%. Немного об умных вещах, которые все-таки тоже испытывают определенные проблемы. Компания Dyson представила электрическую зубную щетку, камера Jet. Новинка получила встроенную камеру для снимков полости рта, резервуар для ополаскивателей, функцию автоматической подачи воды на зубные промежутки. И даже почти в $500 оценили это устройство. Это примерно 41,5 тысяча рублей. Но вот через несколько дней пользователи начали жаловаться. У одних щетка переставала работать через 30 секунд после включения. У других протекал резервуар, и вода попадала в батарейный отсек. После этого устройство пропало из продажи, в частности, в фирменных магазинах Dyson в США, Великобритании, Франции и Сингапуре. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Dyson, на одном из этапов производства произошел сбой при изготовлении трубок для подачи жидкости. Как объяснил главный редактор ITZN.ru и автор подкаста «Фогикс» Сергей Кузнецов, Dyson не всегда удачно экспериментирует, но, правда, средства компании все-таки позволяют это делать.
2: Дело в том, что Dyson производит не просто товары, а все же пытается играть в инновации, и, к сожалению, у них далеко не всегда получается. У них много классных разработок и всего прочего, но все же самое большое их достижение — это двигатель, который, в общем-то, есть в пылесосах. Но если смотреть на то, что у них происходит с остальными комплектующими, то там, как правило, все плохо. Сейчас вот эта зубная щетка огромная, неудобная, и вот, как мы теперь знаем, ломается, когда ее окунают под воду. Здесь сложно говорить о том, было ли это обречено на провал. Скорее, нет. Скорее, что-то недоработали. Это эксперименты, которым, в общем-то, наверное, накопленный опыт и накопленные бюджеты просто позволяют им играться сейчас и какое-то время еще будут позволять.
1: Спрос на установку систем умного дома в России в первом полугодии 2026-го вырос более чем в 3 раза год к году, пишет газета «Известия». По просьбе радио РБК директор по маркетингу компании «Мосигра» и совладелец пиар-агентства «Лофт» Сергей Абдульманов составил топ-4 предмета, которым уже давно пора становиться умными, чтобы повысить продажи компании.
3: книги, строить аудиочип, и чтобы они сами себя читали. Потому что за последний год на 30% выросла аудитория подкастов в России. Ну, вообще звук очень сильно растет. Сумка могла бы говорить, что в ней. Посмотрел на нее и понял, она у тебя собрана, не собрана, чего не хватает. А, и что забыл? Чтобы прям на ней было написано, ключей не забыл, утюг выключил, стул пускай по комнате ездит и еще поворачивается, когда с экрана на экран глаза переводишь, чтобы с людьми общаешься или там где-нибудь еще, чтобы не шеи крутить, это же тяжелые физические упражнения, а чтобы стул контекстно знал, что происходит. Солонка. Есть же проблема с высоким потреблением натрия хлора у населения. Пускай она оценивает, сколько соли ты съел, не пускает ее. Сыпет медленнее, дольше и неприятнее, чтобы у человека складывалось впечатление, что он уже посолил, а на самом деле там только полгода.
1: По данным аналитической компании RNC Pharma, за первые 7 месяцев нынешнего года россияне купили более 2,5 миллионов электрических зубных щеток, почти на 5 миллиардов рублей. Продажи выросли почти на 9% год к году. Во Франции уже несколько дней проводятся акции протеста учащихся. Более 400 школ во Франции переведены на дистанционное обучение. В том числе решение приняли из-за повреждений зданий и нападений на директоров школ. Все дело в том, что старшеклассники выражают недовольство из-за нехватки учителей, переполненных классов и недостаточного финансирования системы образования, потом и университета. Университеты присоединились к таким протестам. Власти на этом фоне Пятой Республики уже отказались, в частности, от введения платы за обучение на подготовительных курсах и курсах повышения квалификации для студентов, которые не получают стипендии. Но пока, тем не менее, акции такие сохраняются. По состоянию на четверг было задержано почти 2000 человек. Вот еще претензии, в частности, да, и переполненные классы, и стрессы за систему поступления в высшую учебную заведения тоже упоминаются. На связи со студией гид во Франции, местный житель Дмитрий Мисуркин. Дмитрий, здравствуйте. Вот после, в частности, и некоторых отказов от определенных мер со стороны властей Франции, стало ли спокойнее на улицах? Что вообще сейчас там происходит?
4: Вся Франция среди молодежи готовится к важному событию. Ко вторнику, 6 октября, планируется общенациональная манифестация. А забастовки продолжаются. Началось все не так давно, 17-18 сентября, в лицее, в городе, пригороде Парижа, Критей, ну это такой аналог Люберец, учителя проголосовали, что прекращают работу. Их поддержали школьники и поддержали родители. И дальше, знаете, как круги по воде, это пошло по всей стране. Общий климат следующий. Общество французское в целом видит падение уровня жизни. Это во-первых. Второе. Наличие диплома не гарантирует в будущем никоим образом нормальную жизнь. А проблемы существуют давно. Вот простые цифры. Вот ровно 100 лет назад. Сколько получал учитель в школе? И сколько получали, так сказать, его аналоги вот с таким же образованием в частном секторе? Отношение было в 2-3 раза была зарплата выше учителей, чем в среднем по стране. А после шикарных реформ, которые провел Франсуа Миттеран, этого 80-е, 90-е годы, и далее, значит, зарплата учителей упала. Соответственно, люди, которые идут в национальное образование Франции, их уровень ниже, и фактически преподаватель в школе получает чуть-чуть больше, чем работник, например, супермаркета. У них разница там где-то 15-20%, то есть немного. Вот такая ситуация.
1: Школьники вышли в защиту учителей в том числе, получается?
4: Ну, преподаватели вообще в школе, да, вот там система образования немножко отличается во Франции и в России, но это не важно. Преподаватель в школе, неважно, для маленьких, средняя школа, а также преподаватели высшей школы не находятся в той привилегированной ситуации, в которой они были раньше. При этом наличие образования ничего не гарантирует. Ну, рассказы о том, что надо оптимизировать, как обычно, это беда всех администраций во всех странах.
1: Вот тут заявление, например, министра национального образования, который говорит, подожженная средняя школа, облитые бензином сотрудники, растущее число пострадавших, никакие требования не могут оправдать такие действия. Действительно много вот таких инцидентов во Франции? Или это единичные случаи таких столкновений?
4: Есть. инциденты есть. Чем больше мы говорим о поджогах и инцидентах, тем меньше говорится о том, что надо обсуждать. Об общем подходе, общего изменения политики страны в отношении молодежи и образования. Задача создать негативный образ, то, что происходит в обществе, не обсуждать ключевые, базовые, глубинные вопросы, а обсуждать этот фольклор.
1: Вы считаете, что такие столкновения – это фольклор?
4: Или... На фоне того, что нужно обсуждать, действительно, это фольклор. Можно сопоставить с желтыми жилетами. Пресса, медиа создавали негативный образ участников желтых жилетов для того, чтобы не обсуждать экономические основы движения. Вот то же самое происходит и сейчас.
1: А если сравнить массовость протестов желтых жилетов и массовость протестов сейчас, вот, вы говорите, 6 октября будет национальная вот, акция протеста, можно ли здесь сопоставить их?
4: Ну, это все-таки разные вещи. Знаете, школьники, они волнуют как будущее, да, но они на жизнь страны не оказывают большого влияния на самом деле. Одно дело, когда блокируются дороги, а другое дело, когда кто-то не ходит в школу.
1: Но они будущие избиратели, с другой стороны.
4: Ну, будущее. Но люди, которые сейчас у власти, они до того момента не доживут. В политическом смысле слова. Некоторые в физическом. Поэтому это такая общая вещь. Тут 17 числа будет желтый жилет по новой. 17 октября. Так что, в общем, нормальный процесс на фоне общего падения уровня жизни. Нормальный процесс.
1: И все-таки пока вот такая нестабильная ситуация. Благодарю вас, гид во Франции и местный житель Дмитрий Мисуркин был на связи со студией. Ранее мэр парижского пригорода Сен-Дени подвергся критике после того, как в сети появилось видео танцев рядом с мусорным баком во время протестов старшеклассников, пишет Паризьен. Сам политик и его сторонники утверждают, что запись была обрезана и не отражает реальной картины происходившего, и позднее мэр выложил другое видео, на котором тушит огонь и общается с протестующими. К этой теме мы будем возвращаться в нашем эфире. Ну а с основными темами дня далее в нашем эфире вас будет знакомить Денис Абасов. Вы слушаете радио РБК.
5: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
6: Бешеные деньги.
5: Представьте, одна капля крови из пальца и маленький девайс тут же находят почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его iPod'ом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
6: Бешеные деньги.
7: у Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
8: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
7: Нет, согласен.
8: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
9: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
10: РБК в цифре.

0: страх.
1: 10-20 книг в год в среднем читают россияне. При этом почти половина из них предпочитают бумажные версии. После прочтения книги хранят дома или отдают родственникам. 5% россиян отдают книги в буккроссинг.
2: Человек всю жизнь находится в движении. Куда-то идет, куда-то спешит. В этом непрерывном потоке важно помнить, что путь – это не только перемещение из точки А в точку Б. Это целая жизнь.
0: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.
2: Открылась новая Рублево-Архангельская линия метро. Как это повлияет на город? Изменится ли рынок недвижимости? И готова ли усадьба Архангельская к наплыву посетителей?
0: Открываем двери сегодня в 14:10 на радио РБК.
3: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
4: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
0: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
2: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
0: РБК тренды.
2: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников на объекты маркетплейса «Озон». Продавцы, в частности, получат отсрочку уплаты ряда налогов. Ранее такие меры Кабинет министров ввел в отношении селлеров «Wildberries». Предприятие в Туапсе получило повреждения в результате падения обломков беспилотника. На месте работают оперативные службы, сообщил оперштаб Кубани. Пострадавших предварительно нет. Новые санкции США, введенные против А7 Network, не повлияют на работу компании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе А7. Там назвали ограничения признанием эффективности созданной А7 независимой системы международных расчетов. А7 также отвергла обвинения Вашингтона в работе с Ираном и террористическими организациями, назвав их ложью и клеветой. «Золотая корона» больше не входит в реестр операторов платежных систем в России и Киргизии. С сайта компании также пропали упоминания платежной системы. Остался только сервис денежных переводов «Золотая корона». После санкций Евросоюза против оператора системы и платежный центр «Корона» начала терять направление, включая Грузию, Армению, Казахстан и Беларусь. Следственный комитет возбудил дело о присвоении денег российского бизнесмена Константина Малафеева в США и передаче их в ВСУ. В 2023 году Соединенные Штаты конфисковали 5,5 миллионов долларов со счетов.

0: Малафеева. Основанием для такого шага Вашингтон назвал обход санкций. Малафеев назвал возбуждение дела беспрецедентным фактом. По его словам, речь идет о 10 миллионах, которые он инвестировал в США до введения санкций. Оставшаяся в России немецкая сеть гипермаркетов «Глобус» наняла на работу экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Шрёдер стал членом наблюдательного совета российского ООО «Гиперглобус». Он управляет сетью гипермаркетов «Глобус». Основной акционер немецкой «Глобус Холдинг» Томас Брух объяснил назначение необходимостью усиления экспертной поддержки. Больше новостей на сайте РБК.
1: Одиннадцать часов три минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир. К теме нового назначения экс-канцлера Германии мы перейдем буквально через полминуты. Ну а прямо сейчас коротко о ситуации на рынках. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. Так, индекс Мосбиржи сегодня теряет чуть более 0,2%. Виной тому противоречивые факторы курса рынка акций. Она довольно острая, а вот немного обнадеживающая. Поддерживающая геополитика, плюс жесткая монетарная и фискальная политика, снизившиеся курсы иностранных валют также имеют место быть. Это мнение эксперта БКС «Мир инвестиций» Михаила Зельцера. Что касается нефти, после вчерашнего роста сегодня снижение, теряет более процента, $100.92 за бочку. И о валютах на межбанке: доллар 83 рубля 10 копеек, евро 93,60 и юань к этой минуте 12 рублей 40 копеек. Итак, экс-канцлер Германии займется стратегическим сопровождением бизнеса сети гипермаркетов «Глобус» в России. Это назначение он получил на фоне передачи во временное управление немецкого «Метро» и французского «Ашана». Герхард Шрёдер будет участвовать в общем руководстве и способствовать долгосрочному планированию деятельности компании на российском рынке, сообщил РБК представитель ритейлера. «Гиперглобус» до сих пор контролируется немецкой материнской компанией. Ее глава Томас Брух в ответе для РБК пояснил, что многолетний опыт экс-канцлера Германии в политической и экономической жизни России позволит компании придерживаться ориентированного на диалог подхода и находить решения в текущих условиях. Шрёдер также известен работой, например, в Роснефти. Его назначение необходимо для установления более крепких связей с российскими властями, рассказал Олегу Овчаренко глава компании «Инфолайн-аналитика» Михаил Бурмистров.
2: В текущих условиях необходимо усиливать PR-функцию. Это очевидно для всех международных компаний, но мы видим, что в этом плане именно «Глобус», наверное, оказался наиболее последовательным. И сейчас, конечно, это назначение, возможно, оно немного запоздало, имело бы смысл реализовать его чуть раньше, но в текущих условиях это действительно мощное кадровое усиление для функции как раз именно PR и функции взаимодействия с властями Российской Федерации на самых высоких уровнях. Потому что действительно, наверное, найти более сильную фигуру, внесшую столь же значительный вклад в развитие российско-германских отношений, я, наверное, ее не назову. Мне кажется, что ее просто, в общем-то, в новейшей истории России просто-напросто нет.
3: Поставлю вопрос прямо. О планах таких не говорилось. Но можно ли это трактовать вот буквально как попытку спасти российский глобус от передачи во временное управление?
2: Мы не можем сейчас понимать какие-то параметры с точки зрения сроков принятия таких решений, потому что они принимаются, исходя из той логики, которая учитывает ту информацию, которую, очевидно, мы с вами, как простые граждане Российской Федерации, не располагаем. Но то, что это будет способствовать наиболее продуктивному диалогу, совершенно точно да. Плюс мы видим, что в последнее время «Глобус» стал существенно активнее не только реализовывать свои инвестиционные планы в России, потому что они этим летом уже открыли гипермаркет в Туле. Сейчас они стали не только делать, но они стали активнее говорить о своих планах, что, на мой взгляд, правильно, потому что действительно есть много по этому поводу различных мнений. И в этом плане, конечно, сейчас правительство Российской Федерации ожидает от бизнеса, с одной стороны, взвешенного подхода и большого фокуса фокуса на обеспечении безопасности логистических объектов и объектов торговой инфраструктуры, да, что прямо прописано в том числе в соответствующих постановлениях, где предусмотрена возможность передачи в управление в том случае, если эти функции не выполняются. И с другой стороны, конечно, важная составляющая – это инвестиционная активность. И здесь мы видим, что «Глобус» и активно развивает свой основной формат гипермаркеты, но и, помимо всего прочего, активно тестируют малые форматы. Недавно запущена вторая «Глобус-лавка». Начали развивать совместный проект «Лимана Про» по заведениям общественного питания в гипермаркетах «Лимана Про». То есть, на самом деле, компания и большую работу делает с точки зрения новых гипермаркетов, активно инвестирует в развитие логистики, распределительные центры, и при этом как бы развивает малые форматы. Конечно, в текущих условиях геополитические риски беспрецедентным образом выросли. Поэтому действительно в условиях столь серьезно выросших рисков необходимо усиление реорфункций. Поэтому мне кажется, что сейчас руководство «Глобуса», мне кажется, предприняло максимальные усилия для того, чтобы и обеспечить, с одной стороны, и с другой стороны, что не менее важно, продемонстрировать на всех уровнях то, что они активно работают.
1: Напомню, что совсем недавно в России ввели временное управление французскими сетями «Ашан» и «Лимана», а также немецкого оператора оптовой торговли «Метро».
4: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: РБК «Визионеры» – библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
6: Арина Хаустова и Сергей Пономарев – основатели «Арша Студио» в Коломне. «Визионеры». Категория «Путешествия».
7: Когда сувенир часто становится дежурной покупкой из туристической лавки, они увидели в нем продолжение путешествия. Предмет, который помогает городу оставаться с человеком.
6: К истории.
8: Представьте типичный сувенир из русского города. Магнит, кружка, открытка, надпись «С любовью». Его покупают почти автоматически и также быстро забывают. Арина Хаустова и Сергей Пономарев решили, что Коломна заслуживает большего. Вещь, которую хочется не просто увести с собой, а использовать. И каждый раз вспоминать путешествие и свои ощущения в нем.
9: Сувенир – это не про город, это про тебя в этом городе, про то, как ты его прожил и как хочешь его помнить, говорит Арина.
8: «Арша Студия» появилась весной 2022 года. Арина – коломчанка, выпускница художественной школы и бывшая студентка школы дизайна «НИУФШЕ». Сергей – арт-инженер. Бизнес они не планировали, просто почувствовали, что у Коломны нет своего современного сувенира. Первыми объектами стали тарелки. Понятная вещь, которая не пылится на полке, а остается в быту. Коломну не иллюстрировали в лоб. Вместо этого искали сюжеты в городских мифах, легендах, архивах и вышивках. Так появились коломенские сюжеты, истории на блюдечке с золотой каемочкой и даже пукающий зверь – выдуманный символ, который стал частью нового мифотворчества города.
10: Мы специально не используем визуальные коды Коломны. Это осознанная дистанция от классического сувенира, объясняет Сергей.
8: Сегодня «Арша Студио» – это шоурум и открытая мастерская в арт-квартале «Патефонка», где посетители видят, как создаются предметы из фарфора, воска, дерева и текстиля. А еще команда выпускает собственные путеводители по Коломне, чтобы сувенир становился не финалом поездки, а поводом вернуться туда, где было хорошо.
6: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
1: 11:11 в столице. Мы продолжаем прямой эфир и далее к ситуации вокруг компании А7. Откровенная ложь и клевета. Так, на обвинение в содействии незаконным финансовым операциям Тегерана и близких к нему организаций ответили в компании. Подробности далее. пресс-службе А7 также заявили РБК, что санкции никак не отразятся на работе компании. Напомню, что этой ночью Минфин США внес

0: российскую платежную систему в список транснациональных преступных организаций. Ведомство утверждает, что платежная система создала глобальную сеть субагентов, компаний, которые создали специально, чтобы маскировать платежи под санкционных лиц и секторов. Управление по контролю за иностранными активами считает, что такими услугами пользовались в том числе Корпус стражи Исламской революции и палестинское движение «Хамас». Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями США запретило американским гражданам вести бизнес с субагентами А7. Ограничения также предполагают заморозку активов в США. Теперь граждане, ведущие взаимодействие с системой платежей, могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности, считает юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.
1: Здесь мы говорим не про международное право, а про национальное законодательство США. В соответствии с законом о полномочиях президента в чрезвычайной ситуации международного характера установлены компетенции президента объявлять чрезвычайные ситуации, в рамках которых могут применяться меры, в том числе по блокировке активов и введению блокирующих санкций. Вот такой есть режим в отношении Российской Федерации, но еще в 2011 году такой же режим был введен в отношении транснациональных преступных группировок. Санкции в рамках этого режима обычно касались действительно таких лиц и организаций, которые, по мнению, прежде всего, АФАК, ну и, вероятно, по мнению правоохранительных органов США, являлись и осуществляли преступную деятельность, и преступная деятельность характеризовалась тем, что она носит международный характер. И с учетом того, что, по мнению АФАК, действия А7 как сети субагентов представляют собой нарушение санкционного законодательства США, а кроме того, А7 содействует другим лицам, в отношении которых введены санкции, проводит долларовые платежи в интересах санкционных лиц, и с учетом того, как организовывается по мнению АФАК деятельности А7, АФАК приняла решение ввести блокирующие санкции по данному режиму.
2: То есть, если очень просто говорить, это очень злостные нарушители санкций американских с точки зрения Вашингтона.
1: Да, то есть АФАК выбрал наиболее применимый инструментарий для введения санкций. Если вы обратите внимание, санкции введены здесь не в отношении какого-то юридического лица, а в отношении сети А7 в целом. Санкции в отношении отдельных лиц, входящих в группу А7, уже вводились. И в США, и в Европейском Союзе. Здесь же введены санкции в отношении сети, и соответственно, они должны распространяться на всех лиц, которые находятся в собственности этой сети или под ее контролем.
2: Вот здесь как раз и вопрос, поскольку А7 под санкциями еще с августа 2025 года американскими, что для бизнеса А7 здесь меняется?
1: Я думаю, что в бизнесе А7 существенно возрастает санкционный риск ввиду того, что АФАК теперь обращает пристальное внимание на деятельность А7. В своем пресс-релизе АФАК отдельно указал, что содействие в нарушении санкционного законодательства США может повлечь привлечение к административной уголовной ответственности. Соответственно, вероятно, ФАК будет и дальше расследовать деятельность группы А7. К сожалению, нельзя исключать того, что отдельные лица, которые ведут определенные взаимодействия с А7, могут быть привлечены к уголовной ответственности по законодательству США.
0: Гендиректор А7, молдавский бизнесмен Илон Шор. Платформа международных платежей запустилась в 2024 году при участии российского Промсвязьбанка. А7 сопровождает платежи в любые страны мира с комиссией 0,3%. В сентябре компания впервые раскрыла финансовые показатели. Годовая выручка превысила 83,5 миллиарда рублей. Компания занимает 19% на рынке трансграничных платежей и планирует довести эту долю до 50%. Далее новость для меломанов, в частности, для фанатов Beatles. Сегодня они смогут услышать неизданную песню группы. На стримингах и в продаже появилось расширенное переиздание альбома Beatles Rubber Soul. Главным событием для фанатов группы стала песня Little Girl, домашняя композиция Джона Леннона, которую ранее не знали даже коллекционеры. Напомню, оригинальный альбом вышел в 1965 году. Это шестой студийный альбом группы. Он отличался на наиболее сложным подходом именно к звукозаписи. Ну, в частности, известная история про одну композицию «Number Man». Дело в том, что она записывалась, используя довольно сложную технику, наложение большого количества вокальных партий. А вот когда Битлы исполняли ее на сцене живьем, там она звучала гораздо проще. И надо сказать, что критики очень положительно отнеслись вообще к этому альбому, потому что помимо стандартных песен, песен в исполнении и в авторстве Джона Леннона и Пола Маккартни, здесь уже вовсю включились и Ринго Старр, и Джордж Харрисон. Ну, в частности, Ринго участвовал в песне «What Goes On», а Джордж Харрисон написал для альбома песни «Think for Yourself» и «If I Needed Someone». Словом, уже произошел такой настоящий рост группы «Битлз».

0: На официальном сайте группы 29 июля появился таймер, который отсчитывал время до публикации расширенной версии сборника композиций. Вполне возможно, что в архивах могут найти еще больше неизданных ранее песен, отметил музыкальный критик Андрей Бестужев.
1: Да, действительно, продюсер Джайлс Мартин и звукоинженер Сэм объединили усилия для создания этих стереомиксов, оригинальных треков с альбома. Туда же вошли двойные синглы с известными неальбомными треками того же периода. А что касаемо значимости неизданных музыкальных сессий, то их будет 24, и все они будут собраны в самом расширенном издании, которое уже анонсировали, и будет включать в себя в общей сложности 68 треков, независимо от того, приобретут ли поклонники его в формате 5 виниловых там пластинок, либо в виде 4-дискового CD-сборника. Помимо новой стереоверсии британского микса, полный комплект будет включать в себя оригинальную американскую версию альбома, выпущенную на лейбле Capitol, ну и, безусловно, оригинальный мономикс. Это значимая история для поклонников группы Beatles. Молодежь даже сегодня слушает Beatles даже активнее, чем многие представители предыдущих поколений. Дело не только в ностальгии, потому что у молодежи все-таки существуют свои вполне конкретные причины ценить эту группу, скорее, наверное, за их новаторство и эксперименты.
2: Ну, любители истории, наверное, тоже много. Андрей, вот на самом деле такой вопрос еще. Ведь демозаписи — это обычно, что-то очень такое домашнее. Почему это интересно слушать?
1: Битлы в 60-х годах, они буквально перевернули тогда музыкальную индустрию. Да, они не боялись ломать вот те шаблоны и стереотипы, смешивать рок с классикой. Можем вспомнить того же Пола Маккартни, да. Экспериментировали с индийскими мотивами. Поэтому это очень ценно, тем более сегодня, потому что наш мир очень стремительно меняется. Лично мне крайне интересно слушать, как музыканты еще полвека назад закладывали основы того, что сейчас принято считать мейнстримом. Они одни из первых стали снимать, кстати, музыкальные видео, например, там на Help сняли. Это было вообще свежо. Эти ролики имели такой неповторимый шарм. Beatles одни из немногих, кто писали песни вживую. Они не создавали какие-то свои хиты по какому-то шаблону, да. Они писали песни, исходя из какого-то личного опыта. Поэтому для многих людей эта музыка становится ближе и понятнее.
2: Как вы считаете, вот такой прогноз, а сколько еще вот такого старого неизданного есть у Beatles?
1: Наверное, загадкой для нас будет большим сюрпризом. Точно, если мы услышим еще анонс выхода каких-то песен, я не удивлюсь, если даже мы услышим о каких-то черновиках песен, демо-версиях, записанных где-то там на каких-то вечеринках.
0: Напомню, это уже 6-е расширенное переиздание в дискографии Beatles, начиная с 2017 года. Словом, самое время открывать коробку и переслушать пару виниловых пластинок Битлов. Лилию Невскую, бывшую сожительницу экс-вице-президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова, скорее всего, объявят в розыск. Такое мнение радио РБК высказал ее адвокат Андрей Безрядов. Сегодня состоится судебное заседание по этому делу в Гагаринском районном суде. Невскую обвиняют в растрате 133 миллионов рублей. По версии следствия, Тамиров временно перевел Невской эту сумму, чтобы сохранить деньги от мошенников. После его смерти Невская не вернула деньги. Наследница, сама она вину отрицает и утверждает, что получила средства в подарок. Как нам рассказал адвокат, Невская не пришла на финал повторного процесса в Гагаринском суде Москвы, а после этого вообще пропала. На связь она не выходит. В результате суд оформил ей принудительный привод, рассказал Анне Маргулис адвокат Андрей Безрядов. Он предположил, что, возможно, ей могут избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей.
3: В Гагаринском районном суде практически уже судебное следствие было завершено, то есть мы вышли в прения, и вот на первое заседание в прениях моя подзащитная Невская не явилась. Далее после этого несколько раз откладывали заседание, она также не являлась. Судом был поручен привод, поручение дано, соответственно, оперативным службам. Оперативные службы несколько раз ходили к ней на адрес. Дверь никто не открыл, никаких признаков того, что там находится кто-то в помещении, не было. Дальше, в принципе, они не двигались в своих поисках Невской. Прислали два документа, которые говорили о том, что по месту жительства ее нет. В прошлом заседании потерпевшая сторона вышла с ходатайством о том, чтобы объявить Невскую в розыск, избрать ей меры пресечения содержания под стражей заочно и продолжить рассмотрение дела в ее отсутствие. В основе там лежит нарушение имущественных прав потерпевшей, и, соответственно, они не могут установить свои права, потому что пока дело будет не закончено приговором, обвинительным либо оправдательным, неважно, они не смогут реализовать то имущество, которое арестовано в рамках уголовного дела. Следовательно, не смогут

0: момент повторно поручила оперативным службам делать принудительный привод в Невской. Судебное заседание, которое сегодня состоится. Сегодня стоит судебное заседание, и в зависимости от того, найдут ли ее, не найдут, то в этом случае суд уже будет предпринимать какие-то действия.
1: Я правильно понимаю, что сейчас связи с ней у вас никакой нет?
0: Нет, связи никакой у меня нет.
1: Чего вы ожидаете от заседания, которое будет сегодня?
0: Вполне логично, если ее объявят в розыск, возможно, изберут меру пресечения содержания под стражей, хотя маловероятно. Скорее всего, суд обойдется розыском на сегодняшний момент. В отсутствии Невской судебное следствие продолжено не будет.
2: В 2025 году Лилию Невскую приговорили к 4 годам колонии. Причина – растрата средств президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова. Позднее Мосгорсуд отменил приговор из-за нарушений при рассмотрении дела. Продолжаются выходы медведей в Красноярском крае. Так, вечером 30 сентября в отдел полиции Красноярска поступило сообщение от местной жительницы о встрече с диким зверем. Женщина рассказала, что на территории СНТ Роев-Ручей в Свердловском районе города разгуливает медведь и ломает яблони. Наряд полиции вместе с сотрудниками Росгвардии оперативно прибыл к дачному участку. Они застали медведя на месте. Животное двинулось в сторону сотрудников полиции, поэтому они вынуждены были его застрелить. Подробная карта нападений медведей на людей находится на сайте РБК.
3: Технологии и тренды. Anthropic просит инвесторов вложиться в компанию, которая может стоить больше $2 триллионов. И в этом же документе предупреждает, ее собственная технология способна создать экзистенциальную угрозу человечеству. Это не критика конкурентов, это формулировки из проекта проспекта к IPO. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как биржа превращает спор о безопасности искусственного интеллекта в финансовый риск. Начнем с цифр. Бизнес Anthropic растет почти так же быстро, как и сжигает деньги. За прошлый год выручка увеличилась в 12 раз, до $4.6 миллиарда. Операционный убыток превысил 8 миллиардов. В заголовке попали почти 42 миллиарда чистого убытка, но 34 из них – это бухгалтерское начисление, связанное с подорожанием прежнего финансирования, а не деньги, которые реально потратили на работу компании. Куда важнее другая сумма. Anthropic обязалась приобрести облачные сервисы, вычислительные мощности и инфраструктуру на $500 триллиона в ближайшие годы. Около 80% из этих обязательств нельзя отменить. Их придется заплатить, даже если мощности не понадобятся. Получается очень дорогая беговая дорожка. Чтобы окупать уже заказанные вычисления, нужны новые клиенты, а чтобы удерживать клиентов, все более сильные модели. При этом почти треть основной части документа посвящена рискам. Около 80 страниц, почти вдвое больше, чем описание самого бизнеса Anthropic. Компания признает, что продвинутые модели могут сопротивляться отключению, скрывать иск информацию, вести себя подобно шантажистам. Самая неудобная деталь в том, что модель способна понять, ее тестируют и временно стать послушнее, а значит надежно проверить ее безопасность заранее невозможно. Основатель Anthropic Дарио Амадеи призывает все ИИ-компании замедлить гонку, но доход корпорации зависит от новых релизов, и через 10 дней после очередного такого призыва Anthropic выпустил Opus 5.5, чтобы не уступить конкурентам из OpenAI. IPO делает этот парадокс публичным. Будущим акционерам предлагают заработать на компании, которая должна ускорять технологию, чтобы оплачивать вычисления, и сама же предупреждает, что ускорение может закончиться катастрофой. В итоге рынок впервые попробует назначить цену не только искусственному интеллекту, но и риску потерять над ним контроль.
4: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
5: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. РБК в цифрах.
6: 118 химических элементов содержится в современной таблице Менделеева. Последний, 118-й, искусственный радиоактивный элемент оганесон, назван так в честь российского физико-ядерщика Юрия Оганесяна, открывшего его.
7: Как принимаются решения, от которых зависит бизнес? И чему учат ошибки? Траектория лидера. Программа об управлении и личном опыте первого.

0: финансы.
1: Случайным образом.
2: Вместе с главой Московской биржи Виктором Житковым поговорим о финансовом рынке, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя.
1: Это были очень большие деньги. Быстро они закончились. Мы хороший опыт предпринимательства получили, что называется такое трушное.
2: Сегодня в 15:30 на радио РБК.
0: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
3: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
4: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
2: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Большие деньги хороши тем, что они дают вам роскошь говорить «нет». Самый дорогой капитал, который у меня есть, это мое время. Возможность сидеть дома, готовить обед для детей, заниматься садом и не бежать на съемки ради очередного миллиона. Вот для меня настоящий успех. Деньги должны обеспечивать свободу, а не превращать вас в раба контрактов. Джулия Робертс.

0: столице 11 часов 30 минут, в студии Татьяна Калинина. Судьба пяти человек после пожара на химзаводе в Подмосковье остается неизвестной. Тело одного погибшего обнаружено при разборе завалов на месте пожара в подмосковном Краснозаводске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Пожар на территории химического завода потушен. Мониторинг качества воздуха после пожара в Краснозаводске ведется круглосуточно. Местные власти заявляют, что угрозы населению нет. Выявленная в Иркутской области опасная инфекция – это, скорее всего, не чума. Но даже при подтверждении распространения заболевания в России не будет. Меры профилактики и лечения давно известны, заявил ТАСС академик Геннадий Онищенко. Он предположил, что в Иркутской области может быть случай некой экзотической инфекции. Авиакомпания «Победа» корректирует расписание из-за продолжительных ограничений в аэропортах регионов России, сообщила пресс-служба перевозчика. Некоторые рейсы задержаны или отменены. Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме. Пассажиров просят заранее проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. Президент Владимир Путин назначил Юрия Горлача послом России в Греции вместо Андрея Маслова, занимавшего этот пост с 2014 года. Горлач ранее возглавлял ситуационно-кризисный центр МИД России. Бундесвер создаст первый полк беспилотников уже в следующем году. Новое подразделение объединит разведку, ударные дроны, средства перехвата и радиоэлектронной борьбы. При его формировании будут учитывать опыт войны на Украине, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. Он добавил, что беспилотные системы будут использоваться на расстоянии до 500 километров. Второй пилот пассажирского самолета «Fly Dubai», нанесший ножевое ранение капитану, подвергся радикальной исламистской обработке и был склонен к суициду. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Он добавил, что злоумышленник, вероятно, намеревался разбить самолет. «Мираторг» опроверг выявление сальмонеллы в куриных наггетсах классические, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее телеграм-каналы сообщали об обнаружении в наггетсах производства «Мираторг Запад» возбудителя инфекции. По данному факту «Мираторг» провел внутреннее расследование и уведомил об этом Роспотребнадзор. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Столица 11 часов 32 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК в студии Денис Абасов. Здравствуйте. И далее к теме вчерашнего выступления президента России на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Напомню, среди основных тем выступления

0: Преступление была Украина и НАТО, ошибки советской власти, эскалация. Рейтер также отмечает, что Москва пытается позиционировать себя как архитектор альтернативного мироустройства, но без конкретных механизмов. Что еще пишут зарубежные СМИ на эту тему? И на прессу изучила Анна Маргулис, она в студии. Анна, какие заявления Владимира Путина, скажем так, особенно привлекли внимание общественности и СМИ?
1: Можно выделить три блока тем, которые обсуждают зарубежные издания. Первое – Украина и отказ от перемирия. Второе – прогноз Путина о глобальных сдвигах и конце западной гегемонии. И третий и самый животрепещущий, я бы сказала, это заявление о применении всех видов оружия, включая ядерное, в случае прямой атаки на Калининградскую область. Большинство изданий, в том числе Associated Press, CNN, Guardian, BBC, вынесли в заголовке заявление Путина о готовности применить как раз эти все виды оружия. А Рейтер и BBC даже в подзаголовках поставили ядерное предупреждение.
0: В Associated Press, кстати, отдельно подчеркнули, что на этой неделе несколько российских посольств в Европе выступили с заявлениями, в которых говорилось, что Москва располагает, цитата, информацией о том, что НАТО готовит воздушную и морскую блокаду Калининграда и в целом Калининградской области, конец цитаты.
1: Да, и вот Рейтер тоже отмечает, что комментарии Путина, они прозвучали после дипломатической ноты, которую на этой неделе НАТО получили от России. Предупреждение там было, да, действительно аналогично заявлением Путина. И это, как пишет агентство, подчеркнуло острую обеспокоенность Москвы, которая видит растущую угрозу для Калининграда со стороны НАТО. И все это происходит на фоне еще большего ухудшения отношений, отмечает Рейтер. Европейские страны обвиняют Москву в развязывании гибридной войны на континенте. На то же самое делают акцент и в BBC. Там отмечают, что в последние месяцы Европа столкнулась с резким ростом числа таких инцидентов. Особенно это звучит в Польше и странах Балтии, которые граничат с Россией. Только за прошлую неделю Польша сообщила о том, что российский вертолет залетел на ее территорию, прилегающую к Калининграду, а Литва отметила, что ее население чувствует постоянную угрозу со стороны России, отчасти из-за беспилотников, которые вторгаются в воздушное пространство страны. Об этом также пишет BBC.
0: Да, добавлю, что премьер-министр Литвы заявил на прошлой неделе, тоже изданию BBC, что эта страна разработала планы эвакуации на случай вторжения России, размещения там тысяч военнослужащих НАТО.
1: Да, и на самом деле это не единственная прибалтийская страна, которая обеспокоена этим. Также вот латвийское издание Delphi присоединилось, и там напряженность вокруг Калининграда называют реальной эскалацией. Плюс испанское издание El Mundo в свою очередь пишет, что потенциальные последствия для европейской безопасности вызывают серьезную обеспокоенность. Что же касается заявлений о глобальных сдвигах, если европейцы воспринимают заявление Путина как инструмент давления и сигнал долгосрочной конфронтации, то китайские видят в этом такое восстановление баланса. BBC отдельно, кстати, обратил внимание в этом контексте на метафору с пистолетом. У Путина звучала фраза: если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить.
0: Получается, да, тут Антон Павлович вспоминается. Я надеюсь, что европейские лидеры знакомы с творчеством Чехова.
1: Да, с классиком, я думаю, знакомы много. И, собственно, Путин в этом контексте отметил, что мы должны избежать все-таки этого. И в этом контексте журналисты предположили, что таким образом Путин, по-видимому, призвал к пересмотру правил ведения войны. У Синьхуа же риторика другая. Агентство в заголовок выносит: Путин предостерегает от стремления к стратегическому поражению России и призывает к стабильному многополярному мировому порядку. И поддерживает идею, что в основе нынешнего глобального кризиса безопасности лежат блоковая конфронтация и стремление Запада к односторонним преимуществу.
0: Ну, в целом, баланс сил остается прежним. Грубо говоря, Россия по-прежнему близка с Китаем в плане отношений вот к тем геополитическим направлениям и, скажем так, ветрам, которые все сильнее начинают дуть, причем в основном с западной стороны. Ну и плюс добавим к этому, что все это происходит перед переговорами Владимира Путина и Си Цзиньпина. Напомню, они намечены официальное на ноябрь, и там планируется, собственно, встретиться в рамках саммита АТЭС.
1: Да, так что можем сделать вывод, что это такой был задел на будущее со стороны китайских СМИ. А в свою очередь, кстати, Аль-Джазира делает акцент на том, что Путин фактически исключил возможность перемирия с Украиной. А такой же риторики придерживается и французское издание «Le Monde», а вот рейтеры и «France Press» все-таки отмечают, что речь идет не о полном отказе от любых переговоров, а об отказе от конкретного формата прекращения ударов без комплексного урегулирования. Это же отмечают и в турецком издании «Андалу». Там делают более такую сбалансированную картину, что Москва отрицает взаимное прекращение ударов, но при этом готова к переговорам и хочет закончить конфликт через дипломатию при условии гарантий.
0: Благодарю. В реакции иностранных СМИ на вчерашнее выступление на пленарной сессии форума Валдай президента России Владимира Путина сейчас изучала Анна Маргулис. Мы продолжим эфир буквально через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК-компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: Столица 11.40, мы продолжаем прямой эфир и далее к переменам во Всемирном банке. Там наметились кадровые перестановки. В должность главного экономиста организации вступил Нобелевский лауреат Майкл Кремер. Он получил награду за, цитата, «лекарство от бедности». Конец цитаты. Если коротко, экономист разработал не само решение, а систему оценки эффективности разных решений. В результате его экспериментов правительства разных стран перестали тратить деньги на программы, которые не приносят результат. А что же приносит результат в борьбе с бедностью? Герой программы «Да или нет», автор мирового бестселлера «Глобальное неравенство», сербско-американский экономист Бранко Миланович, который 20 лет проработал ведущим экономистом Всемирного банка. С ним беседовала Надежда Сережкина.
5: «Да или нет».
6: Главным экономистом Всемирного банка стал Майкл Кремер, человек, которому дали Нобелевскую премию за его труды по борьбе с бедностью. Ваше мнение, это сигнал?
7: Да, я знаю, что Майкл стал главным экономистом Всемирного банка и считаю это очень хорошим решением. Но я не знаю и не могу сказать, какой именно сигнал это посылает. Безусловно, хорошо, что главным экономистом Всемирного банка стал человек, который уже получил Нобелевскую премию по экономике. Некоторые, возможно, помнят одну из его важных научных работ, пожалуй, ту, которая лично мне понравилась больше всего. В ней он исследовал, как разрыв цепочек поставок после распада Советского Союза повлиял на экономику и привел к очень существенному падению производства. И сейчас мы снова сталкиваемся с похожей проблемой. Мировые цепочки поставок нестабильны, так что Майкл был одним из тех экономистов, кто довольно рано обратил внимание на эту проблему.
6: А вообще, что мы называем бедностью? Кого мы считаем бедными?
7: Очевидно, что в богатой стране черта бедности будет отличаться от черты бедности в бедной стране. Поскольку мы заговорили о Всемирном банке, существует такое понятие абсолютной бедности. Это международная черта бедности, которую устанавливает Всемирный банк и периодически пересматривает с учетом инфляции и других факторов. Если говорить об этой границе, то минимальный доход, необходимый необходимый для удовлетворения самых базовых потребностей и выживания, составляет около $3 в день в пересчете по паритету покупательной способности. ППС — это показатель, который учитывает разницу в уровне цен между странами.
6: Какие эффекты есть у бедности, о которых мы не задумываемся?
7: Если в стране живет большое количество бедных людей, возникает еще одна серьезная проблема. Они фактически оказываются ограничены в возможности нормально участвовать в жизни общества. Если доход настолько низкий, что человек не может дать детям

0: образование, обеспечить приемлемые жилищные условия или получить необходимую медицинскую помощь, это напрямую влияет на качество его жизни. Такой человек не только сам не может быть по-настоящему счастлив, но и не может полноценно участвовать в жизни общества. Наконец, человек просто не может нормально работать, если у него проблемы со здоровьем и нет денег, чтобы эти проблемы решить.
1: А есть какая-то хорошая бедность? Вот известный факт, что по уровню счастья Германия, например, близка к Тринидаду и Тобаго, только в одной стране люди плюс-минус одинаково богатые, а в другой одинаково бедны. Людям просто не с кем себя особо сравнивать.
0: Нет, хорошей бедности не бывает. Просто представьте, стал бы человек сознательно обрекать себя на бедность, если у него есть возможность не быть бедным. Я, безусловно, выступаю за равенство, но равенство в бедности не решение. Решение — это равенство при высоком уровне доходов. И в то же время определенный уровень неравенства иногда необходим для нормального функционирования общества. Он создает людям стимулы больше работать, инвестировать, принимать экономические решения и в целом проявлять инициативу. Поэтому я совершенно не считаю идею равенства в бедности хорошей и не думаю, что многие люди ее поддержали бы. Например, во время китайской культурной революции люди жили очень бедно, а разница в доходах была небольшой. Теперь сравните Китай того времени, то есть примерно 50 лет назад, с Китаем сегодняшним. Сейчас неравенство в стране значительно выше, но при этом доходы практически всех групп населения гораздо больше. Поэтому очевидно, что сегодня положение в Китае намного лучше, чем 50 лет назад. Это конкретный пример того, как бедность и относительно низкое неравенство могут существовать одновременно, и почему само по себе равенство не является решением проблемы бедности.
1: Хорошо, тогда так. Как победить бедность? Давайте три способа, которые реально работают.
0: Что касается мер борьбы с бедностью, то они довольно хорошо известны. Первая задача — помочь семьям достичь того минимального уровня дохода, который общество считает необходимым. Для этого используются социальные выплаты. Государство предоставляет людям средства, чтобы их доход достиг этого минимального уровня. Есть и другие меры поддержки. Например, субсидии для самых бедных семей. Они могут платить меньше за транспорт, получать образование бесплатно или платить меньше за медицинскую помощь. Это очень важные решения, потому что они напрямую связаны с будущим таких семей. Другими словами, цель борьбы с бедностью не просто сократить ее масштабы сегодня. Гораздо важнее не позволить бедности ограничить возможности детей. Нельзя наказывать ребенка за то, что его семья бедна, лишая его возможности учиться или получать необходимую медицинскую помощь. Иначе бедность просто будет передаваться из поколения в поколение. Конечно, производительность труда тоже чрезвычайно важна. В конце концов, если труд более производителен, доход выше, а уровень бедности ниже. Но здесь важно понимать, что производительность труда сама зависит от положения семьи. И если человек находится в крайне тяжелой ситуации, если ему едва хватает еды, если у него проблемы со здоровьем, он просто не может быть достаточно продуктивным. Невозможно хорошо работать или, например, хорошо учить других, если ты сам голоден и не знаешь, что с тобой будет завтра. Иными словами, производительность труда сама по себе зависит от того, удовлетворены ли базовые потребности человека.
1: Расскажите, пожалуйста, про один метод, когда страна как-то изящно и неожиданно нашла выход, который не укладывался ни в какие теории.
0: Хороший вопрос. Даже в очень богатых странах, например, в Швейцарии или Швеции, существует бедность. Отчасти это связано с тем, что там сама черта бедности установлена на относительно высоком уровне. В каком-то смысле можно сказать, что в Швейцарии вообще нет бедных. Если сравнить уровень жизни всех швейцарцев с уровнем жизни людей в некоторых странах Азии или Африки, ну, швейцарцы в среднем будут гораздо обеспеченнее. Но если смотреть на ситуацию изнутри самой Швейцарии, то там тоже существует своя черта бедности. И люди, которые находятся ниже ее. Если говорить о странах, которые добились значительного успеха в борьбе с бедностью, я бы прежде всего назвал западноевропейские страны, где в 1950-80-х годах существовали сильные традиции социальной демократии. Они проделали очень большую работу. Можно привести и другой пример – Испанию. Она не настолько богата, как Швейцария, но при этом уровень бедности там относительно низкий, а люди с невысокими доходами достаточно хорошо интегрированы в общество. При этом здравоохранение там либо бесплатное, либо обходится совсем недорого, а образование – бесплатное.
1: В течение ближайших 5 лет бедных в мире станет больше?
0: Конечно, все зависит от того, какими темпами будет расти мировая экономика. Если мировая экономика в целом продолжит расти, я ожидаю, что уровень глобальной бедности будет снижаться. В любом случае, снижение этого показателя будет зависеть от того, как будут расти доходы в странах Африки, в Индии, в Бангладеш. Именно эти страны играют ключевую роль в сокращении масштабов глобальной бедности.
1: А в течение 50 лет
0: У нас есть такая возможность, если мы будем вести себя рационально. То есть, если не станем создавать новые конфликты и войны, торговые барьеры и все остальные препятствия, которые мы сами создавали в последние примерно 5 лет. Поэтому да, если мир будет действовать рационально, я практически уверен, что ресурсов в мире достаточно для того, чтобы покончить с крайней бедностью.
1: В чем, на ваш взгляд, главная ошибка современных политиков, которые пытаются бороться с бедностью?
0: Это сложный вопрос. Нередко программы борьбы с бедностью сокращали, исходя из предположения, что если люди знают, что смогут получать деньги, не работая, то у них не будет стимула работать. Но я думаю, что в целом это предположение не всегда оправдано. Конечно, если просто давать людям большие суммы денег за то, что они не работают, они действительно могут перестать работать. Но с другой стороны, сокращать программы, которые необходимы для того, чтобы люди могли сохранять хотя бы минимальные условия для нормальной жизни, иногда было ошибкой. Такие сокращения могут фактически столкнуть людей за черту бедности.
1: Бедность можно победить, да или нет?
0: Да.
2: Да или нет?
3: Продолжаем эфир радио РБК. Напомню, сегодня 2 октября, и многие уже задумываются о том, как будут и где, главное, будут встречать Новый год. Так вот, спрос на новогодние туры в России упал на 10%. Это данные сервиса бронирования слетать.ру. В OneToTrip также зафиксировали спад бронирования гостиниц на праздники на 5% в году. В то же время в Российском союзе туриндустрии заметили снижение спроса на новогодние поездки по России на 6-10% в годовом выражении. В то же время зарубежные поездки, по их данным, растут на 6-8%. Самым востребованным направлением на Новый год остается Египет. Доля страны за год увеличилась с 26 до 30%. На втором месте Таиланд, там 19%. По данным туроператоров, традиционно период ранних продаж новогодних туров на рынке заканчивается как раз в конце сентября, но сейчас поведение туристов изменилось. С чем это связано? Выясним. На связи со студией руководитель компании по индивидуальному туризму Майль Тревел Майя Котляр. Майя, приветствую. Наблюдаете ли вы снижение спроса вот на новогодние поездки именно за границу?
4: Именно за границу нет. Скорее всего, наоборот. Сейчас, если смотреть хорошие номера в хороших стандартных и хороших пятерках, они уже практически заканчиваются. Разные ситуации на двух разных рынках. По внутреннему туризму одна картина, по выездному другая, но их объединяет одна тенденция. Я бы не говорила о снижении интереса к путешествиям как таковым. Мы видим немножко другие изменения, изменения потребительского поведения. Туристы просто стали осторожнее относиться к своим расходам. Мы живем в менее предсказуемой реальности. Туристы дольше принимают решения, бронируют ближе к поездке. Это мы видим уже последние полгода. Особенно это заметно на рынке внутреннего туризма, где рост цен все-таки и стоимость перевозки, нужно тоже учитывать. Это уже довольно чувствительная разница с предыдущим годом. По отдельным билетам, авиабилетам, по перелетам внутри страны билеты подорожали на 20-30%. Это очень чувствительно для людей. Вот. Поэтому мы уже в целом полгода последние наблюдаем рост доли поздних бронирований. Люди могут выбирать, допустим, сейчас, но оплачивать в ноябре, там, декабре. Допустим.
3: Вот да, я хотел как раз уточнить, Майя, до какой именно отметки временной сместилось вот это уже бронирование и подтверждение тура? То есть когда люди уже, ну, точно, то есть месяц, за месяц где-то, начало декабря?
4: Глубина сейчас бронирования от 2 недель, иногда бывает даже 2 дня, даже 2 дня бронируют, от 2 недель до месяца максимум, месяц-полтора. Но проблема в том, что есть другие рынки, не только российский рынок, внутренний, выездной, и из-за этого рынки Азии, допустим, тот же Вьетнам, Китай, Таиланд бронируются очень активно другими рынками.

0: рынками, и мы сталкиваемся с тем, что когда приходят туристы, клиенты забронировать определенную категорию номера или определенный отель, они просто в дефиците, их уже не остается. Поэтому это большая сейчас, к сожалению, проблема. Ну и мы должны понимать, что все-таки цены растут из года в год, несмотря на то, что происходит расширение авиаперевозки. И в целом я вижу тенденцию того, что люди сокращают даже количество дней отпуска для того, чтобы отдохнуть более качественно. Если раньше можно было закрыть, туристы закрывали глаза на не очень качественный сервис, не очень качественные отели, сейчас наоборот, люди не готовы на это закрывать глаза. Если я выезжаю, соответственно, я выезжаю, хочу отдохнуть хорошо, я лучше сокращу количество дней, но я поеду в лучший отель, нежели ездил раньше.
1: Вот в целом, да, логичное мнение. Благодарю. На связи со студией был руководитель компании по индивидуальному туризму Mile Travel Майя Котляр.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня и пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи, фокаччо к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастро-аттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАБ-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом у окна, и перед тобой Большой Сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАБ-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
3: РБК «Тренды».
4: Арктика перестает быть белым пятном на карте и превращается в тестовый полигон для новых технологий. С 2021 по 2025 год исследователи Высшей школы экономики проанализировали более 144 тысяч англоязычных источников с помощью системы iFora и выделили 15 ключевых решений. В их числе подледные работы, смаз-кабели, умные фундаменты. Они вписываются в глобальный тренд перехода от экстенсивного освоения региона к режиму научно обоснованного и углеродно-ответственного присутствия. Для бизнеса Арктика будет пространством конкуренции не отдельных проектов, а технологических экосистем. Победителями станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которые минимизируют аварийность и экологический след. Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.

0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
1: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
1: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
3: Что это было?
1: В эфире.
4: Планы работать дальше, расти команду, масштабироваться, несмотря на все сложные времена. Кризисные времена, они на самом деле очень классные, интересные. Они тебя держат в тонусе, они тебе дают энергию. Выживает сильнейший. Сейчас именно происходят такие времена. Что касается нашего бизнеса, очень много закрывается брендов. Особенно это коснулось уже регионов. Закрываются такие бренды, для меня сильные, да, иногда, видишь, мы все. Думаешь, рестораны, и одежда, и в цветах происходит то же самое. Сложные времена пройдут, самый темный час перед рассветом, поэтому все будет классно. Мы настроены эти трудные времена пережить, сохранить свою команду, может быть, даже ее расширить и масштабироваться, продолжать делать свое дело круто, радовать своих клиентов и...
5: Невозможно радостно звучит.
1: Основатель проекта «Roots» Мария Смирнова в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
7: В Москве 12 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Компания А7 опровергла обвинения Вашингтона в транзакциях в интересах Ирана. В компании назвали обвинения откровенной ложью и клеветой. Минфин США ввел санкции против российской платежной системы А7, поскольку считает компанию теневой банковской системой, которую Иран использует для обхода санкций. В американском ведомстве также заявили, что услугами А7 якобы пользовались корпус стражи Исламской революции и Хамас. Сеул примет дополнительные меры, если Киев не принесет извинения за разглашение информации о северокорейских пленных. Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Джэ Мён. В сентябре президент Украины Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН сообщил, что власти страны передали Южной Корее двух пленных военных из Северной Кореи. Сеул заявил, что Киев таким образом нарушил секретные договоренности. Суд в Москве заочно приговорил к 4 годам лишения свободы блогера Лизу Миллер по делу об отмывании 76 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре столицы. Блогер с 20 по 24 год легализовала десятки миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Она заочно арестована и объявлена в розыск. Губернатор Петербурга поручил профильным службам и ведомствам организовать восстановление пострадавшего при пожаре особняка Миллера. Спасатели продолжают проливать вспыхнувший накануне архитектурный памятник водой. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах. По предварительной версии, возгорание началось при выполнении сварочных работ. В Иркутской области выявили особо опасную инфекцию. Пациентка умерла в больнице города Шелихово от инфекции, природа которой устанавливается, сообщает РИА Новости. Власти не называют диагноз, но по данным местных информагентств речь может идти о легочной форме чумы. В правительстве Иркутской области провели внеочередное заседание с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Немец Франц Райндель избран новым президентом Международной федерации хоккея, сообщается на сайте организации. На пост также претендовали представители Чехии и Киргизии. Райндель избран на 4-летний срок. Ранее Франц Райндель был ген-менеджером сборной Германии и одним из основателей немецкой хоккейной лиги. Больше новостей на сайте РБК.

0: 12.03. В столицу. Микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. Далее к теме поправок в налоговый кодекс. Там расширяют применение пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Вообще изменений довольно много. Подробности прямо сейчас. В частности, налогом будут облагаться и пассивные доходы. Кроме того, под единые требования попадут не только налоговые ставки, но и сроки уплаты для всех доходов физлиц. Многие могут быть не рады таким изменениям, однако у Минфина есть на это причины, отметил в эфире радио РБК автор программы «Добавленная стоимость», руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
1: Основная суть изменений в том, что если сейчас вы, например, получили в год зарплату 2,4 миллиона рублей, и 2,4 миллиона рублей, предположим, у вас составили дивиденды от акций, которыми вы владеете, или доход получили от продажи какого-нибудь имущества, квартир, сейчас с этих баз будет начисляться одна и та же ставка 13%, потому что каждый из этих доходов не превышает 2-4 миллионов рублей. Эти базы будут объединяться, и, соответственно, 13% вы заплатите только с первых 2-4 миллионов рублей, а с последующих будете платить уже 15%, ну и, соответственно, чем больше суммарный доход, тем выше ставки, тем выше вы будете двигаться по этой прогрессивной шкале НДФЛ. В любом случае придется платить больше. Естественно, здесь есть момент, связанный с вычетами, которые по-прежнему сохранятся. Но важно здесь подчеркнуть, что вычеты сохраняются для конкретных доходов пассивных. Да, если это там инвестиционный вычет, естественно, он касается только доходов по ценным бумагам. Доходы будут суммироваться, а вот расходы, ну, предположим, если вы получили убытки, да, на бирже от торговли, вы их не сможете зачесть, допустим, в доход по зарплатам, поэтому в любом случае с имеющихся доходов придется платить полные ставки.
2: А как будут объединяться базы? Нет ли здесь риска каких-то ошибок, может быть?
1: Такие риски возможны. Уверен, что и сама ФНС пока до конца не знает всех нюансов, просто потому что, когда вы совершаете какое-то большое крупное изменение, естественно, здесь возможно какие-то непредвиденные обстоятельства, да, с точки зрения расчетов, скрытых рисков и так далее. В общем виде считаться это будет следующим образом. Сейчас есть виды доходов, которые платятся, ну, не унифицированно с точки зрения того, что где-то их платит налоговый агент, если это дивиденды, предположим, или брокеры, которые удерживают НДФЛ от прибыли, да, по продажам акций или облигаций. Где-то вы должны сами самостоятельно задекларировать такой доход и уплатить НДФЛ, ну, если вы продали квартиру, например, там, или автомобиль. И в одном случае платится это не так и не так, а по налоговому уведомлению это речь идет о процентах по вкладам банковским. Сейчас это так. Ну, во-первых, значит, ФНС унифицирует вот эти способы. Со следующего года НДФЛ с процентов по вкладам будет платиться налоговыми агентами, то есть банками. Причем будет, в общем, платиться сразу. Получили доход, банк удержал НДФЛ. И, соответственно, главное здесь то, что поскольку каждый из таких агентов не знает, да, про другого агента, не может суммировать самостоятельно доходы от других агентов налоговых или доходы, которые по 3 НДФЛ задекларированы. Вот ФНС выступит таким конечным, ну, бухгалтером, можно сказать, да, и подобьет всю эту бухгалтерию, и в случае чего досчитает налог, исходя из вот этой общей совокупной базы. Те же инвесторы, да, розничные, конечно, не очень приветствуют это изменение, но, с другой стороны, Минфина логика тоже понятна, да, они говорят о том, что использовался вот этот арбитраж, да, то есть разница в тем, как облагались активные и пассивные доходы, в том числе для оптимизации налогов.
0: Полная версия статьи на эту тему доступна на сайте РБК.
3: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Представьте, что вы просыпаетесь и видите, что на бирже, которой вы пользовались, больше нет денег. Сегодня поговорим об этом и о многом другом, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель». С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК. Я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
8: Я Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
9: «Хэш, хэш и кэш» – серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
8: Просыпаетесь, денег на вашем счету на бирже нет. И хотелось добавить, не по вашей вине.
7: Да, да,

0: А, да, это, кстати, это очень важно.
1: В основном это все-таки по вашей происходит.
0: Начать хочется с другого. На дворе октябрь, а это значит, что время для термина «октобр» или
1: «оптобр».
0: К чему это я? К тому, что за всю историю существования биткоина, по-моему, всего 3 октября было, когда он не показывал существенный рост. И, в общем-то, к этому октябрю мы подошли с неплохими результатами. Третий квартал биткоин завершил ростом почти на 45%, эфириум на 71% и так далее.
1: Это лучший результат с начала 2021 года.
0: И раз уж ты заговорил о 2021 году, да?
1: А что было в 2021 году?
0: В этот день, в 2021 году, то есть ровно 5 лет назад, Сальвадор впервые смог добыть биткоин с помощью вулкана.
1: Сальвадор Дали?
0: Да, почти. Но он бы добывал это с помощью кисти и красок. Но нет, страна Сальвадор, если быть точнее, то на электричестве геотермальной станции. Результат был довольно скромным. Они добыли, по-моему, 6 то ли тысячных, то ли десятитысячных биткоина, ну, то есть крошечку совсем. И на тот момент это стоило примерно 270 долларов.
1: И что составляло половину бюджета Сальвадора на тот момент.
0: Практически. Но это же было очень символично, что вот страна, которая первой признала биткоин официальным платежным средством, буквально из вулкана добывала деньги. Ну, это все лирика, давай.
1: Это примерно мне напомнило, когда Буратино, знаешь, закапывал свои биткоины деревом.
0: На поле дураков.
1: Да, примерно какая-то такая история. Давай к большим вещам перейдем.
0: Ну, подожди, давай сначала. Что там у Майкла Сейлора? Биткоин-то растет, он должен радоваться.
1: И Майкл Сейлор, да, молодец, пока локально опять всех переиграл. Вроде бы у него все с его кредитными деньгами и портфелем биткоина совсем неплохо. Он делает мимасики. Продолжает говорить о том, что нужно продавать свои почки и покупать биткоин. Пока, как говорится, все растет.
0: У него бесконечное количество почек.
1: И бесконечное количество денег, потому что огромное количество людей почему-то до сих пор ему верят. Но, тем не менее, пока работает, и слава богу. Потому что если что-то произойдет с компанией Strategy, которая покупает биткоин, последняя покупка была почти 2000 биткоинов она купила, и что-то произойдет с ней, знаешь, почему никогда биткоин не упадет до нуля? Потому что по одному центу стоит заявка на покупку на 21 миллион.
0: Реально?
1: Ну, на 21 миллион биткоинов, да. Поэтому, ну, такая шутка идет. Ну вот, и, соответственно, мы можем увидеть какие-то экстремальные значения, но давай не будем о плохом.
0: Давай не будем о плохом.
1: Хотя следующий
0: новый плохая. Хотя мы будем о плохом. Я же не зря начал с биржи. Очень большой инфоповод, он вот тянется уже какое-то время, это... Я не знаю, правильно ли это назвать взломом биржи, но там просто история в чем? Приватные ключи никто не крал, а деньги с биржи увели.
1: Да, биржа BitGet, написано, что ушли у нее практически 400 миллионов долларов клиентских денег, и здесь абсолютно не связана технология блокчейн, а внутренние проблемы как бы аутентификации всех выводов. Примерно вот сигнал забили вовремя, но потом в течение 2 часов деньги продолжали утекать с аккаунта биржи. И общая сумма, как раз я сказал, 387,5 миллионов долларов. И я, честно, не знал, что у BitGet вообще есть такие биржи. Она, оказывается, одна из крупнейших. Я просто никогда на ней не торговал.
0: Да, и более того, как я читал, у них был специальный фонд на экстренный случай, который полностью покрыл эти...
1: Ну, во-первых, об этом никто не узнает. По факту, да, был ли это фонд или нет.
0: Выводы, как сказать, возобновили средства с биржи?
1: Да, да, выводы возобновили. И балансы юзеров безопасности, кстати, если вы торгуете на BitGet, можете не переживать. Но самое интересное, больше всех денег увели как? Через ZEC, через Zcash, через анонимные криптовалюты. Буквально одна транзакция попала, так сказать, в скрытый приватный пул, и все. И больше о ней никто никогда не слышал и больше никогда не узнает. Это к разговору о приватности и о том, почему ZEC сейчас это некий нарратив, который люди продолжают покупать в тот момент, когда легализация криптовалюты увеличивается.
0: Ну, давай так, с точки зрения пользователя, что же все-таки опаснее, украденный приватник, приватный ключ, или вот система, которую можно обмануть а-ля поддельными переводами?
1: С точки зрения пользователя очень важно разделять свой капитал на там, где вы его храните, и там, где вы на него торгуете. Потому что абсолютно нет никакого смысла, если вы не трейдер, хранить деньги на криптобирже.
0: 100%.
1: Лучше хранить их на каких-то кошельках. Это могут быть и холодные кошельки, это может быть и, в принципе, ваш телефон какой-то, который вы держите только дома, не подключаете его к интернету. Это достаточно тоже безопасно. Но если вы трейдер, у вас нет возможности

0: можете не пользоваться биржевой инфраструктурой. Потому что, да, DEX, децентрализованные биржи, они есть, они работают. Но в плане удобства, особенно для обычного пользователя, который привык к приложению, привык к красивым графикам, нажимать кнопочки, пока DEX-ы, конечно, сильно отстают.
1: Хранить все яйца в одной корзине всегда плохо. Это работает и если мы говорим про инвестиции в какой-то только один актив, и если мы просто говорим о хранении денег, причем любых, давай честно, не только крипты, неважно, условно, хранить все абсолютно деньги под подушкой или все абсолютно в банке в одном.
0: Банкам вроде тоже какие-то вопросики возникают.
1: Да, ко всем есть вопросик. Если Bitget показывает предел ручного контроля, то наша другая любимая компания Robinhood, про которую
0: это которая забирает деньги у богатых,
1: да,
0: отдает
1: да.
0: бедным.
1: Ну почему тогда они мне не отдают деньги? Ну почему? Я жду этого, но этого не происходит. Так вот, они теперь передают все торговые решения машине, правильно я понял? Что у них теперь и торгует, а пользователь отвечает.
0: Уже мы видели работающих круглосуточно AI-агентов от Anthropic, работающих агентов от OpenAI, вот буквально Google что-то анонсировал, ну и, соответственно, Robinhood успел запрыгнуть в последний поезд, и вроде бы это очень интересная информация. А я объясню почему. Она дает возможность тебе подключиться какому-то агенту, который торгует определенную стратегию, и он может торговать за вас с определенной, как бы, вероятностью выигрыша. Звучит очень неплохо. Особенно хорошо это то, что большинство бирж, в том числе даже традиционных фондовых бирж, с Нового года будут торговаться там 24/5, либо 24/7, ну, в общем, практически круглосуточно. Есть определенные движения и волатильность, пока ты спишь, ты же не можешь бодрствовать 24 часа, допустим, азиатская сессия, американская сессия, ты не всегда у компьютера. И вот эти боты будут торговать круглосуточно, увеличивая объем площадки очень сильно. В целом это для акций компании очень хорошо, потому что Robinhood, когда отчитывается, помимо сколько они заработали в пересчете на одну акцию, они публикуют информацию о количестве юзеров в день, в месяц, об активах, и, соответственно, торговые обороты. И ближайшие отчеты Robinhood, скорее всего, будут очень-очень хорошие. В целом, лично мое мнение, никого никуда не призываю, Robinhood — это одна из тех компаний, которые очень хорошо получается запускать новые продукты, которые уже, в принципе, присутствуют, адаптировать их для своей базы юзеров. И, на мой взгляд, это, наверное, одно из самых перспективных приложений в секторе финансов, которое будет менять вот привычное взаимодействие. Ну, например, как были раньше, самая простая аналогия, это были обычные таксопарки, и появился Uber. Robinhood — это Uber в сфере финансов.
1: Вот, значит, и торгует, звучит топ-вип. Но кто виноват, если агент неправильно понял команду и ликвиднул? Что и вообще торговли и это хорошо, потому что она снижает какой-то эмоциональный фон, там, лудоманию, типа попытку отыграться и вот это все. Или наоборот, и получается, торгует за тебя 24/7 и может совершать ошибки 24/7. Ему не надо спать, в отличие от тебя.
0: 100% здесь пока очень много вопросов. Ну вот ты, как, видимо, очень профессиональный лудоман, начал с лудомании. Но на самом деле есть достаточно логичные и простые стратегии, которые на долгом результате, на длительном, работают очень хорошо. К примеру, если у тебя в моменте акции какой-нибудь крупной компании типа Apple или Microsoft, или, допустим, тот же биткоин, мы знаем, что он может упасть на новости 2%, 5%.
1: Легко.
0: И это произойдет очень быстро. Ты можешь быть где-то на совещании или ехать на какой-то званый ужин, а тут раз, тебе и агент купил биткоин со скидкой 5%. Это удобно? Хорошо. Если ты в целом долго планируешь его держать.
1: Удобно.
0: Да, замечательно. Есть, допустим, стратегии, которые делают ребалансировку вашего портфеля. Когда что-то выросло, он зафиксировал прибыль. То есть не обязательно все стратегии направлены на то, чтобы гэмблить профессионально, с большими плечами, брать огромный риск. Есть достаточно хорошие стратегии, которые позволяют автоматизировать тебе более-менее понятные решения, которые позволят тебе на рынке пробыть достаточно долгое время. Потому что если ты открыл счет у брокера, как ты думаешь, когда он заработает? Если ты будешь торговать год, или ты поставишь сотым плечом и проиграешь все в одной сделке? Конечно же, год. Потому что чем больше торгуешь, больше комиссий, деньги растут на счетах брокера, ему это выгодно. А если ты пришел и сразу все проиграл, ну какая ему от этого выгода?
1: Давай к следующей новости, которая меня просто в восторг привела. Значит, мы знаем, что семья Трампа и уже даже семья Байдена неплохо заработала на мемкоинах. Видимо, это привлекло внимание соответствующих органов и

0: пока только в Калифорнии, ну, мы, естественно, говорим про Америку, конкретно в Калифорнии, чиновникам запретили иметь, что бы вы думали, собственные мемкоины. Очень вовремя.
1: Здесь в первую очередь, я думаю, что стоит обратить внимание, что Калифорния как штат – это демократы. И им очень не нравится, особенно когда было слушание по Clarity Act, который пока что не одобрили, голосование не прошло. Им очень не нравилось, что Трамп заработал там миллиард с чем-то, стал самым успешным трейдером на криптовалюте, ну, отчасти, опять же, из-за своего мемкоина.
0: Более того, этот пакет даже называется The Opposite of Trump, типа в противовес Трампу.
1: Противовес Трампу, да. И здесь я бы не говорил вообще об общем тренде непосредственно закона о ценных бумагах, который сейчас формируется в плане развития рынка криптовалюты. Но это просто конкретный, наверное, какой-то политический ход, который позволит еще немножко отстроиться демократическому штату Калифорнии от вот этой вот машины...
0: По запуску мемкоинов.
1: По запуску мемкоинов, да, республиканской.
0: Прежде чем перейти к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель», последняя новость. Пока в США спорят, кому нельзя выпускать крипту, в России как раз вот тот самый этап, когда решают, кому вообще разрешено ее менять и хранить. И вот с начала октября в нашей стране должны... запуститься реестры крипторынка. Можешь мне объяснить, что это такое?
1: Я думал, что ты у нас больше по российским новостям, но...
0: Насколько понимаю, это вот порядок допуска участников крипторынка. В первую очередь, я думаю, здесь всех интересуют, конечно, криптообменники.
1: Знаешь, что интересует? А вот у нас как программа называется?
0: Хэш и кэш.
1: Кэш
0: интересует.
1: Это
0: да.
1: На самом деле что? Это все название криптообменника. У тебя есть криптовалюта и есть кэш. И количество как раз незарегистрированных обменников и оборот именно кэша, то есть наличных денег, в России колоссальный.
0: А я напомню, что на текущий момент уже говорят, что все обменники, которые будут работать легально, не смогут работать с кэшем. А это, я насколько понимаю, огромный пласт.
1: 100% легализация средств и отмывание денег – это все вот про обменники. И на самом деле то, что становятся абсолютно легальными некоторые обменники, это позволит предпринимателям законно проводить свои платежи за рубеж и платить с этого налоги. Не знаю, насколько это быстро будет работать или быстро будет, так сказать...
0: Хочешь мое мнение? Я думаю, что процесс будет идти очень медленно, потому что есть устоявшаяся, давай назовем это такая, теневая экономика обменников, и работа с кэшем значительно выгоднее. Но моя гипотеза, что потихонечку все это придет в какое-то цивилизованное русло. Давай вспомним, мы с тобой еще того возраста, я думаю, чтобы помнить вот эти в полуподвалах обменники валют, и казалось, что это будет вечно.
1: Некоторые же все равно остались.
0: Ну, их какое-то там, я думаю...
1: Понятно, что в целом порядок наведут. Это хорошо для обычного 100%. Потребителя. Потому да. что есть тысяча и один способ, всякие треугольники, перестановки и так далее. Как можно обмануть простого человека, который решил купить биткоин, либо биткоин решил продать и...
0: И купить, в смысле, поменять его на рубли,
1: конечно. Да, поменять
0: конечно.
1: Его на рубли. И, скорее всего, если вы воспользуетесь нелицензированным обменником, и который вы не знаете, очень высок шанс, что вас
0: очень
1: обманут.
0: Высок. Да, да, обманут. И это, кстати, обманут, это еще не самая большая проблема. Вот это Толя не зря сказал про треугольник. Вас могут втянуть в какую-то, вы, не знаю, вы этого знать не будете, в какую-то схему, при которой вам либо придут деньги с какого-то счета или там карты, замешанные в криминале, либо вы случайно отправите туда. Ну и...
1: Страшные вещи ты рассказываешь. Давайте просто подытожим, что нужно быть очень аккуратным, и этот закон в целом помогает обезопасить большое количество людей
0: от самих себя. И от злоумышленников. Поэтому что лучше всего делать? Торговать виртуальной криптовалютой. О-о-о. Как делаем мы.
1: Да.
0: И на этой позитивной ноте переходим к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель».
2: Хэш и кэш.
0: На прошлой неделе результаты у нас феерические. Толя заработал практически процент на шорте эфира, а я потерял 4 с небольшим на лонге уни. И сегодня...
1: Я бы, знаешь, небольшое сделал отступление лирическое, что мы начали с $1000.
0: Да.
1: А в какой день мы начали? Ты помнишь, когда первый у нас выпуск был?
0: Ну, это было в самом начале января.
1: Ты понимаешь, что два человека публично каждую неделю торгуют виртуальный портфель, и они в плюсе. Я могу рассказать, почему. Потому что мы не используем плечо, мы не торгуем разного рода мемкоины практически, И мы делаем сделки всего лишь раз в неделю. Я не к тому, что это стратегия, которую нужно копировать. Это не является финансовой рекомендацией.
0: Ни в коем случае.
1: Но нужно хотя бы просто посмотреть, действительно, как оно в виртуальном плане работает.
0: Да, у тебя на текущий момент плюс 40

0: любит говорить в криптосообществе профессиональном, сложно как будто верить, что еще мы можем чуть-чуть подрасти. Я решил зашортить токен ТОН. Вот я не знаю, вот с чего
1: он
0: вот
1: же грамм, точнее, взялось,
0: да, когда нет идеи, и лучшая идея немножко подсолить Павлу Дурову. Поэтому я вот хочу зашортить грамм, надеюсь, он упадет.
1: Посмотрим через неделю, к чему это приведет. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК. И я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
0: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Нечего на зумеров пенять, коли миллениальское кино выдохлось. Как-то так можно характеризовать ситуацию с голливудскими дебютами в 2026 году. Помните недавние «Обсессию» и «Закулисье реальности»? Так вот, их авторам нет 30 лет, но есть полумиллиардные доходы. Прямо сейчас в России прокатывают «Все закончится» Александра Улома. И ему только 27, а его кино уже обсуждает весь мир. Все это, конечно, хорроры. Начинающему режиссеру легче всего снять именно ужастик. Это бюджетно, концептуально, востребованно. Дальше везешь это на фестиваль, а там появляются полезные контакты, новые предложения. Так устроен процесс исторически. Но вот Кейн Парсонс, который снял «Закулисье реальности», вообще начинал на YouTube. А уже потом перевел интернет-феномен на язык кино. Продюсеры на него вышли. И Голливуд вдруг задумался, а кто же такие эти зумеры? Ах, это не только танцующие в ТикТоке коллекционеры мемов или странные ребята, которые не умеют общаться. Им тоже знакомо ощущение экзистенциального кризиса, лабиринтов из офисных коридоров или вот бесконечной дороги, как в фильме «Все закончится». Их тоже интересует разница между похотью и романтикой, как в «Обсессии». Они не изобретают велосипед для самих себя и хорошо умеют развить историю из одной мысли. А что если? О том, насколько их фильмы действительно стоящие, поразмышлял по моей просьбе кинокритик и автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.
4: Думаю, что молодые и талантливые американские зумеры, которые снимают фильмы в формате хорроров за довольно скромные бюджеты, это интересный феномен, но далеко не каждый кассовый успех превращает хоррор-аттракцион в большое кино. Думаю, что настоящий талант начинается там, где жанровый крючок становится все-таки авторским высказыванием, а не просто вылизанной монетизированной идеей.
3: На мой скромный взгляд, с высказываниями у этих ребят все отлично. И с изобретательностью. Посмотрев их фильмы, зритель что-то достраивает, спорит, трактует по-своему, разгадывает. Такое было и с Линчем, и с Чарли Кауфманом, и с Лантимосом, даже с Бунюэлем. Крайне интересно наблюдать за новой зумерской волной авторского хоррора. Стоять у самого начала новой главы в истории кино. Присоединяйтесь и до встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. РБК «Тренды».
5: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани. Человек всю жизнь находится в движении. Куда-то идет, куда-то спешит. В этом непрерывном потоке важно помнить, что путь – это не только перемещение из точки А в точку Б. Это целая жизнь.
2: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.
5: Открылась новая Рублево-Архангельская линия метро. Как это повлияет на город? Изменится ли рынок недвижимости? И готова ли усадьба Архангельская к наплыву посетителей?
2: Открываем двери сегодня в 14:10 на радио РБК.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики и интоксикации.

0: идентифицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о ключевых решениях, принципах и управлении людьми. Что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст. По пятницам. В 15:30. На радио РБК.
2: РБК в цифрах.
1: Граница между Канадой и США – 8891 километр. Это самый протяженный сухопутный рубеж без военного присутствия.

0: 12:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Поддержку экономики России сейчас продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что российская экономика перешла к более умеренной динамике. Это ожидаемый этап. По итогам года ВВП вырастет на 0,6%. Инфляция в России на конец года ожидается на уровне 6,8%, заявил Новак. Пострадавший при пожаре особняк Миллера в Петербурге будет восстановлен, сообщил губернатор Александр Беглов. Разрешение на проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ выдано до конца 2028 года. Особняк является частью архитектурного ансамбля на Исаакиевской площади. Возгорание в нем произошло накануне. Более 26 тысяч частных домов остались без воды в дагестанском Хасавюрте, сообщил региональный МЧС. На насосной станции произошла авария, проводится ремонт. Водоснабжение в городе ориентировочно появится к 6 часам вечера. Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году. В этом процессе нет скидок или привилегий, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По ее словам, вступление основывается на принципе заслуг. ЕС учитывает ситуацию, в которой находится страна. Объект, похожий на беспилотник, упал в районе села Плауру в Румынии. В результате начался пожар. Жертв и разрушений нет. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны страны. Инцидент произошел сегодня около 5 часов утра. Район падения был взят под охрану. Армейские группы приступили к обследованию местности. Китай за прошлый год зарегистрировал 6,7 миллионов браков. Это почти на 11% больше по сравнению с 2024 годом, сообщает газета Global Times. В прошлом году в КНР было открыто более 4000 офисов для регистрации. Чаще всего вступали в брак люди в возрасте от 25 до 29 лет. При этом издание отмечает, что в последние годы в стране так или иначе наблюдается тенденция к снижению количества регистраций браков. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Мак».
1: Столица, 12 часов 32 минуты. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. И далее к теме последствий атак на склады Озон. Дело в том, что селлеров Озона, они получили все-таки налоговые послабления, и таким образом их уравняли в правах с пострадавшими от атак беспилотников продавцами Wildberries. Подробности прямо сейчас. Это следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РБК ознакомился с текстом. Ранее введенные меры поддержки действовали лишь для предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты Wildberries. О какой именно поддержке идет речь, в эксклюзивном интервью РБК рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Мы на сегодняшний день приняли ряд мер, которые поддерживают и крупнейшие маркетплейсы, и селлеров, продавцов, которые реализуют свои товары через маркетплейсы. Речь идет о моратории на проверки производственных объектов, которые были атакованы. И мы на год ввели такой мораторий. Мы ввели отсрочки по налогам, при этом как отсрочки по селлерам, по продавцам, так и

0: крупнейшим маркетплейсом. В этом плане тоже предоставлены определенные послабления. Ну и мы рассчитываем на то, что вот весь этот комплекс мер, он позволит снизить административные издержки и у маркетплейсов, и у селлеров. Ну и экономически им поможет в этой ситуации, потому что наша главная задача сделать так, чтобы и маркетплейсы, и продавцы товаров, которые реализуются через маркетплейсы, развивались. Чем больше оборот, чем больше количество участников, и чем больше количество продавцов, тем эффективнее наша экономика, и тем больше развивается цифровая экономика.
1: Меры поддержки распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть действующий договор с интернет-решениями. Это учредитель Озон. При этом должно выполняться хотя бы одно из двух условий. Компания должна быть зарегистрирована после декабря 2025 года, либо размер причиненного ущерба должен превышать 5% годового дохода, пояснили в правительстве. Отмечу, что льгота касается налогов, срок уплаты которых приходится на период с августа 26 года по июль 27. Решение правительства однозначно позитивное, рассказал селлер на маркетплейсах Антон Толмачев. Теперь он надеется, что власти обратят внимание на нездоровую с его точки зрения конкуренцию с китайскими селлерами.
2: Любые меры поддержки пострадавших предпринимателей со стороны правительства, они, безусловно, всегда приветствуются. Ну и, как обычно, главное, чтобы не было перегибов на местах, недоработок, когда правительство говорит одно, Центробанк говорит немножко другое, а банки коммерческие понимают совсем уже третье. Все остальное хорошо, регулируется, как-нибудь выдержим, прорвемся. Лично на мне никак не повлияет по одной простой причине, что, слава богу, на Озоне у нас оказались застрахованы все товары. И я должен с гордостью заявить, что мы уже получили первую выплату от Ингосстраха, партнера Озона. Зоны по страхованию товаров селлеров. Если это говорить в процентах, то приблизительно 45% от суммы сгоревшего товара. Это была первая выплата. Там было так и написано, что дальнейшие выплаты все будут продолжаться. Это именно от оценочной стоимости. Будут пересчет автоматически делать ничего не надо. Большое спасибо за отсутствие полной бюрократии в этом вопросе. Мы только соглашаемся или не соглашаемся, но я согласился. Нужно выгнать китайцев, которые не платят НДС, которые не платят таможенные пошлины с маркетплейсов и уравняются к правилам хитрые. Они продают точно такие же товары, как мы. Простите, а сертификат они проходят, а честный знак они клеят? Нет, все равно условия не равны.
1: При оценке размера ущерба может учитываться общие потери от атак на объекты как Озон, так и Wildberries, уточнили в правительстве. Также после того, как срок отсрочки на уплату налогов закончится, задолженность можно будет погашать равными частями в течение года. Вот о том, как рынки отреагировали на эту новость, в частности, что происходит с акциями сейчас Озон и Wildberries, поговорим буквально через полторы минуты с финансовым обозревателем РБК Александром Павловым. Оставайтесь с нами.
3: РБК отрасли.
4: Solar запустил сервисы флагманского СОК для среднего бизнеса. Новая линейка сервисов мониторинга и реагирования рассчитана на региональные организации и подрядчиков, у которых нет своих специалистов по информационной безопасности и бюджета на собственный СОК. По данным исследования Solar, 60% таких компаний называют главной проблемой нехватку специалистов по информбезопасности. 80% из-за этого ведут мониторинг только в рабочее время. 3/4 готовы передать реагирование внешнему центру мониторинга информационной безопасности. Solar первый в России закрепила в договоре финансовую ответственность СОК за пропущенный инцидент. При подтвержденном ущербе клиента компании возместит его в пределах 30 миллионов рублей напрямую без участия страховой организации. Мониторинг и реагирование работают круглосуточно. Скорость реакции на критичный инцидент до 30 минут. Новый продукт предназначен для среднего бизнеса и дополнит существующий индивидуальный сервис JSOC Expert для крупных компаний.
3: РБК отрасли. Реклама.
5: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
1: 12.38 в столице, и далее, продолжая тему взаимоотношений селлеров и маркетплейсов, напомню, потери селлеров Озон приравняли к, точнее, возмещение их потерь приравняли к тому, что происходило с селлерами и другой площадки, в частности, Wildberries. Вот как отреагировали рынки, поговорим прямо сейчас.
3: Рынки на РБК.
1: Александр Павлов присоединяется ко мне в студии. Саша, приветствую. Ну, как будто бы в целом позитивно отнеслись к этой новости.
6: Даже не просто.

0: позитивно, а на рынке, который у нас топчется на одном месте все последние дни. Озон сегодня буквально выстрелил с утра. Росла компания почти на 2%, и это происходило на высоких объемах торгов. Озон опередил все остальные бумаги. Почти 2 миллиарда рублей это было с утра, около 9 утра, ну, то есть в начале уже основной сессии. И заметно оторвался от других бумаг, там на втором месте были эти технологии, но прямо сейчас все же Озон акции снижаются, но незначительно. Это уже скорее около нулевая динамика.
1: Что-то около 0,06% сейчас, да.
0: Да, сохраняемся около этих показателей, но в целом у нас сегодня негатив 0,2% на в индексе Мосбиржи. Все это, в общем, движение в рамках уже устоявшегося бокового коридора. Вот все последние дни мы примерно 2250-2280. Нет, собственно, никаких новостей, которые в последний месяц вообще, в принципе, любые заголовки очень хорошо или плохо влияли на российский фондовый рынок. Но сейчас 2275, если быть точным. Помимо этого, сегодня снижаются нефтяники, причем вот Роснефть теряет почти процент, Лукойл 0,4% в минусе, Татнефть, акции обыкновенные, 0,7% в минусе. При том, что у нас все еще остается дорогая нефть, хотя сегодня снижается и даже ушла ниже $100 за баррель. Впрочем, на этой неделе это уже было не впервые, если говорить про фьючерсы. Прямо сейчас котировки на лондонской бирже 99,5 и снижается. Но в целом, как, например, говорят в альфа-инвестициях, здесь важны не кратковременные скачки, а среднесрочная перспектива. Конфликт затягивается, запасы истощены, и конъюнктура может еще долго быть благоприятной для российских нефтяных компаний. То есть это хорошая прибыль, соответственно, хорошие отчеты, и акции могут расти. Если говорить про фаворитов в альфа-инвестициях в этом контексте, то это Роснефть, Лукойл и как раз Татнефть, акции обычные, ну вот котировки, которых я, в общем, только что назвал, пока у нас в красной зоне. В минусе сегодня, помимо этого, также были Нор, никель и Полюс золота, и прямо сейчас Полюс золота так и остается в минусе на 0,5%, Нор, никель при этом немного растет. Коммерсант написал, что около 60% поступлений от налога на дополнительные доходы в горно-металлургической отрасли придется на эти компании, а также на Мангазею, Ареал, РМК и УГМК. Речь идет о сумме в 395 миллиардов рублей. Общее поступление от налога на сверхдоходы 683 миллиарда рублей. Ну и продолжая тему бюджета, и у нас появилось важное уточнение, да, по поводу паевых инвестиционных фондов. В отведение налога на их прибыль бюджет может получать по 100 миллиардов рублей, но коснется эта мера фондов, доступных квалифицированным инвесторам за ставка будет в размере 15%. Новость, которая скажется в том числе на рынке, это, конечно же, ключевая ставка. И вот объявленные параметры бюджета на трехлетку, я напомню, мало повлияют на октябрьский среднесрочный прогноз Центробанка. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Ну и при этом он сказал, что параметры соответствуют ожиданиям Центробанка. Кроме того, на заседании по ключевой ставке будут учитывать не только бюджетный фактор, а все поступающие данные. А дефицит бюджета на 2027 год, напомню, 5,5 триллиона рублей, это 2,2%. И также уже известно, накануне стало известно, что в 2027 году ведомство планирует привлечь больше 7,7 триллионов рублей. И про четвертый квартал тоже стало известно. От размещения ОФЗ Минфин планирует привлечь 2,5 триллиона рублей. И если прямо сейчас посмотреть на индекс RGBI гособлигаций, да, то он показывает около нулевую динамику, он 111,2. При том, что ниже отметки в 112 пунктов он как раз ушел в начале недели на параметрах бюджета, и вот сейчас замер, в общем-то, как и, наверное, как и весь российский фондовый рынок, который в своем боковом коридоре. Вот RGBI у этой своей отметки. Если говорить про доходности длинных бумаг, то они уже вплотную приблизились к 17%. Ну и в сентябре, а какие-то уже итоги сентября, сегодня 2 октября, можно подводить итоги предыдущего месяца, совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи

0: составил почти 221 триллион рублей, и это почти на 36% больше аналогичного показателя прошлого года. Если говорить про рынок акций, паев и депозитарных расписок, то объем 2,2 триллиона рублей, это снижение почти на 4% по сравнению с августом. А вот если говорить про денежный рынок, то там рост в 10,5% и почти 170 триллионов рублей. Ну и, конечно, курсы валют. Тут тоже, кстати, все стабильно. Наверное, хорошо, когда все стабильно. Тебе нравится стабильность?
1: Ну, конечно, стабильно. Как-то ты вроде бы чуть увереннее начинаешь себя чувствовать в том,
0: ну, вот как рубль, да. Юань, точнее, юань 12,4 вот у нас сейчас на Мосбирже, на этой отметке остается.
1: Саш, скажи, пожалуйста, твой любимый инвестиционный мем недели, поскольку сегодня пятница, мы не только сентябрь, да, закончили, но и вот неделя у нас подходит к концу.
0: Мой любимый мем недели: вы хотите стать лучшей версией себя? И этот вопрос мы отправляем российскому фондовому рынку. И этот мем.
1: И такой многоточие. Благодарю. В студии был финансовый обозреватель РБК Александр Павлов. Далее, к другим темам. 200 миллиардов рублей в год. Именно столько бюджету принесет налог на сверхдоходы металлургов и золотодобытчиков с 27 по 29 годы. Ставка сбора составит 30% для большинства производителей и 20% для золотодобытчиков. В 22 году появился налог на добычу полезных ископаемых. До этого использование природных ресурсов облагалось другими платежами, включая акцизы на нефтепродукты и газовое сырье. Летом 23 года ввели налог на сверхприбыль со ставкой 5% при досрочной уплате и 10% в общем случае. Тогда от его уплаты освободили малый бизнес, нефтегазовый и угольный сектор, сельхозпроизводителей, некоторых застройщиков и компании с определенным снижением прибыли. В январе 2024 года Минфин оценивал поступления по налогу от крупных компаний почти в 319 миллиардов рублей. В 2025 году этот налог не взимался вовсе. Эта мера может повлиять на инвестиции в новые месторождения, рассказала ранее в эфире Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной обозреватель РБК Полина Елисова.
2: Новый налог будет рассчитываться не от прибыли компании в целом, как это было при налоге на сверхприбыль в 2023 году, а от роста стоимости добытого полезного ископаемого. То есть база будет зависеть от объема добычи и превышения средней мировой цены над базовой ценой 2025 года. Для большинства видов сырья ставка составит 30%, для золота 20%. И налог возникает, что важно, если цена к базовому году выросла минимум на 10%. При этом действует также потолок, привязанный к выручке от соответствующего сырья.
3: То есть, вне зависимости от того, какие расходы у компании, вот этот налог все равно взыщет. Правильно ли мы понимаем?
2: Да, вы все правильно понимаете. И здесь интересно посмотреть по секторам. То есть, естественно, важно смотреть на долговую нагрузку компании и на какие-то истории со свободным денежным потоком. Но что интересно, например, в секторе черной металлургии, которая тоже попадает под это налогообложение, в целом сейчас идет глубокий кризис, не первый год, сектор в упадке. И, конечно, вот если опасаются, что то простое возвращение к нормальным уровням цены и спроса могут привести к тому, что будет изыматься налог на сверхприбыль. Хотя, как бы, сектору сложно.
4: 200 миллиардов рублей для отрасли в целом. Это насколько чувствительная сумма?
2: Здесь тоже все зависит от каждой конкретной компании. То есть по текущим расчетам основная нагрузка придется на норникель и голубодобывающие компании. Оценки поступления от норникеля на горизонте 3 лет находятся в диапазоне от 96 до 150 миллиардов рублей. По полюсу оценки составляют примерно 50 миллиардов за весь период. И важно же еще сказать, что это предварительные оценки аналитиков, которые зависят от прогнозных уровней цен на металлы и сырье. И итоговые платежи будут зависеть прежде всего от ценовой динамики и методики расчета вот этой мировой цены, которую установит ФАС.
3: Как налог новый повлияет на инвестиции? Что здесь эксперты говорят?
2: В первую очередь налог увеличит нагрузку на свободный денежный поток и на чистую прибыль компании. Тем не менее, опрошенные аналитики полагают, что у налогоплательщиков будет пространство для оптимизации капзатрат, чтобы вот выровнять этот результат по свободному денежному потоку. Но для новых месторождений, например, для каких-то новых капиталоемких проектов вопрос чувствительнее. Сначала компания несколько лет инвестирует в инфраструктуру, то есть запускает добычу. Выручка появляется уже значительно позднее, поэтому дополнительный налог может повлиять на экономику новых инвестпроектов и капиталоемких в особенности, где срок окупаемости изначально длинный.
1: Подробный разбор этой темы, а также многие другие эксклюзивы уже доступны в подписке РБК.

0: Далее к событиям, которые происходят во Франции. В частности, более 400 школ переведены на дистанционное обучение. Решение принял министр национального образования страны. Это связано с протестами, которые охватили республику на прошлой неделе. Министр также отметил, что из-за этого пострадали 170 старшеклассников и 65 сотрудников учебных заведений. Все началось в лицее Сент-Экзюпери в Критее. После проблем с обеспечением занятий учителями, затем протесты охватили регион Иль-де-Франс и другие города. Основные претензии бастующих – нехватка учителей и других сотрудников, переполненные классы, изношенная инфраструктура, высокая учебная нагрузка и стресс из-за системы поступления в высшие учебные заведения. По состоянию на четверг было задержано почти 2000 человек. Какая сейчас ситуация в республике, рассказал ранее в эфире Олегу Овчаренко, гид во Франции, местный житель Дмитрий Мисуркин.
1: Вся Франция среди молодежи готовится к важному событию – ко вторнику, 6 октября. Планируется общенациональная манифестация, а забастовки продолжаются. Началось все не так давно, 17-18 сентября, в лицее, в городе, пригороде Парижа, Критей, ну это такой аналог Люберец, учителя проголосовали, что прекращают работу. Их поддержали школьники и поддержали родители. И дальше, знаете, как круги по воде, это пошло по всей стране. Общий климат следующий. Общество французское в целом видит падение уровня жизни. Это во-первых. Второе. Наличие диплома не гарантирует в будущем никоим образом нормальную жизнь. Проблемы существуют давно. Вот простые цифры. Вот ровно 100 лет назад. Сколько получал учитель в школе и сколько получали, так сказать, его аналоги вот с таким же образованием в частном секторе. В 2-3 раза была зарплата выше учителей, чем в среднем по стране. После шикарных реформ, которые провел Франсуа Миттеран, это 80-е, 90-е годы, и далее зарплата учителей упала. Соответственно, люди, которые идут в национальное образование Франции, их уровень ниже. И фактически преподаватель в школе получает чуть-чуть больше, чем работник, например, супермаркета. У них разница там где-то 15-20%. То есть немного. Вот такая ситуация.
2: Школьники вышли в защиту учителей в том числе, получается?
1: Ну, преподаватели вообще в школе. Да, вот там система образования немножко отличается во Франции и в России. Но это не важно. Преподаватель в школе, не важно. Для маленьких, средней школы, а также преподаватели высшей школы не находятся в той привилегированной ситуации, в которой они были раньше. При этом наличие образования ничего не гарантирует. Ну, рассказы о том, что надо оптимизировать, там, как обычно, это беда всех администраций во всех странах.
2: Заявление, например, министра национального образования, который говорит, подожженная средняя школа, облитые бензином сотрудники, растущее число пострадавших, никакие требования не могут оправдать такие действия. Действительно много вот таких инцидентов во Франции? Или это единичные случаи таких столкновений?
1: Инциденты есть. Чем больше мы говорим о поджогах и инцидентах, тем меньше говорится о том, что надо обсуждать. Об общем подходе, общего изменения политики страны в отношении молодежи и образования. Задача создать негативный образ, то, что происходит в обществе, не обсуждать ключевые, базовые, глубинные вопросы, а обсуждать этот фольклор.
2: Вы считаете, что такие столкновения – это фольклор?
1: На фоне того, что нужно обсуждать, действительно, это фольклор. Можно сопоставить с желтыми жилетами. Пресса, медиа создавали негативный образ участников желтых жилетов для того, чтобы не обсуждать экономические основы движения. Вот то же самое происходит и сейчас.
2: Если сравнить массовость протестов желтых жилетов и массовость протестов сейчас, вот вы говорите, 6 октября будет национальная акция протеста, можно ли здесь сопоставить их?
1: Ну, это все-таки разные вещи. Знаете, школьники, они волнуют как будущее, да, но они на жизнь страны не оказывают большого влияния на самом деле. Одно дело, когда блокируются дороги, а другое дело, когда кто-то не ходит в школу.
2: Но они будущие избиратели, с другой стороны.
1: Ну, будущие. Но люди, которые сейчас у власти, они до того момента не доживут. В политическом смысле слова. Некоторые в физическом. Поэтому это такая общая вещь. Тут 17 числа будет желтый жилет по новой. 17 октября. Так что, в общем, нормальный процесс на фоне общего падения уровня жизни.
0: Ранее мэр парижского пригорода Сен-Дени подвергся критике после того, как в сети появились видео его танцев рядом с мусорным баком во время протестов старшеклассников. Это передавал Ла Паризьен. Другим событием губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел внеочередное заседание региональной санитарно-противоэпидемиологической комиссии вместе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, сообщил он в своем канале в Максе. По его словам, причиной стала появившаяся информация о подозрении на случай заболевания жителям региона особо опасной инфекцией. Губернатор уточнил, что Роспотребнадзор проводит полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий. На заседании комиссии утвержден оперативный план действий.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Ипотечные ставки в США снова превысили 7% впервые с января 2025 года. Это серьезный удар по рынку жилья, который и без того находится в слабом состоянии. Об этом пишет Bloomberg. Ставка по 30-летней фиксированной ипотеке выросла до 7,03% после 5 недель непрерывного роста. Причина – распродажа на рынке государственных облигаций США. Инвесторы опасаются, что затяжная война с Ираном ускорит инфляцию и заставит Федеральную резервную систему удерживать высокие ставки дольше, чем ожидалось. С конца февраля этого года, когда начался конфликт, ипотечные ставки в США выросли более чем на 1% пункт. Доходность 10-летних казначейских облигаций, на которую ориентируются ипотечные кредиторы, поднялась почти до 5,2%. Это максимум за 2 десятилетия. При этом розничные цены на дизель в США впервые превысили $6,5 за галлон, а бензин держится выше $4 в середине июля. Высокие ставки по ипотеке в США усугубляют и без того сложную ситуацию с доступностью жилья. Цены на дома в августе выросли на 3,7% год к году. Это самый быстрый рост за последние 12 месяцев. Продажи вторичного жилья падают 3 из последних 6 месяцев, а количество сделок в ожидании заключения упало до минимума почти за 3 года. Эксперты Bloomberg отмечают, что рост зарплат в этом году обогнал рост цен на жилье, но более дорогие займы полностью перекрыли этот позитивный эффект. Как выразился главный экономист Национальной ассоциации риэлторов США, высокие ипотечные ставки нейтрализовали положительное влияние более быстрого роста доходов. В итоге покупатели, которые годами ждали снижения ставок, теперь вынуждены считаться с тем, что они могут продолжить расти.
5: Знать, что произошло, и понимать, что происходит
3: – не одно и то же.
5: Новости сообщают факты.
3: Но значение они приобретают только в контексте.
5: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
3: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
5: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
3: Резать лося.
6: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Казино. Универсальный термин, которым можно назвать почти все, что не поддается прогнозированию. Казино. Он стал популярным благодаря анонимным телеграм-каналам. Это может быть и рынок в целом, и отдельная бумага, и просто какая-то неопределенная ситуация. Например, когда неизвестно, что будет с ключевой ставкой. Также часто используется выражение «гости казино», то есть инвесторы на бирже. А еще есть шутка, что казино всегда в плюсе, чего нельзя сказать о его игроках. Так, ну что, идем ва-банк? Крупье! Все на зеро, пожалуйста! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК.
7: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
8: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
5: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
9: В 2017 году полицейские департамента авиации Чикаго силой вывели из салона самолета пожилого человека, отказывавшегося уступать место экипажу United Airlines. Видео инцидента мгновенно стало вирусным. Генеральный директор перевозчика сначала выпустил сухое заявление, назвав действия силовиков

0: переразмещением. А уже во внутреннем письме, которое утекло в сеть, обвинил пассажира в дебоширстве. Циничность ситуации вызвала ярость в соцсетях и призыв к бойкоту. Акции материнской компании упали на 4%, что сократило ее рыночную стоимость на 1 миллиард 400 миллионов долларов.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 13.00 в студии с новостями Юлия Родина. Правительство России начало работу по запуску нового инвест-цикла для возвращения к более высокой инвестиционной траектории, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, текущая инвест-ситуация является коррекцией после роста почти на 40% за 2021-2024 годы. Требования к эффективности проектов сейчас повышены, отмечает Новак. Кроме того, российские власти прорабатывают меры по поддержке НПЗ и переносу сроков их модернизации. По словам Новака, ущерб от налетов стал ниже, создана пассивная защита. Этой ночью были атакованы 4 завода, только по одному идет оценка ущерба, подчеркнул Новак. Жильцы дома, расположенного по соседству с горевшим особняком Миллера в Петербурге, получат всестороннюю помощь и материальную поддержку, сообщили в администрации города. Особняк на Исаакиевской площади горел накануне, теперь планируется его восстановление. Разрешение на проведение реставрационных работ выдано до 2028 года. С 1 декабря в России изменится порядок взимания сбора за возврат железнодорожных билетов, сообщили в РЖД. Начнет действовать прогрессивная шкала. Сбор составит от 1 до 10% от стоимости билета и будет зависеть от сроков возврата. Более 100 школ Франции повреждены в ходе протестов старшеклассников, сообщил министр нацобразования республики Эдуард Жефре. Кроме того, пострадали 65 сотрудников учебных заведений, в том числе 40 директоров. Акции протестов начались в стране еще на прошлой неделе. Старшеклассники недовольны перегруженным расписанием и нехваткой учителей. Компания Nike объявила о сокращении штата сотрудников и реорганизации бизнес-подразделений по всему миру из-за падения выручки. Об этом сообщает агентство Reuters. Основным катализатором снижения прибыли стало падение интереса покупателей в Китае, на которых приходится около 15% годовой выручки. На данный момент неизвестно, сколько сотрудников планируется сократить. Рассылка уведомлений начнется лишь в следующем году. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Столица, 13 часов и 2 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Ну, кстати, по поводу Nike и продолжения вообще мировых брендов, компаний с корнями в Европе и в Соединенных Штатах. В последнее время они, многие из них испытывают определенные трудности. В частности, мы в ближайшие полчаса поговорим о том, что баварский концерн BMW теряет свои позиции. Вот что намерено сделать руководство, чтобы как-то восстановить объемы. Обязательно расскажем. Ну, а прямо сейчас смотрим на индекс Мосбиржи. Он сегодня в красной зоне, теряет 0,4%, 2270 пунктов, слегка отступает отметки от 2280. Нефть марки Brent также в минусе более чем на 2,5%, $99.65 за бочку. И о валютах на межбанке. Доллар 83,68 рубля, евро 94,07, юань прямо сейчас 12 рублей 40. 8 копеек.

0: Ну а далее к новому назначению экс-канцлера Германии. Он займется стратегическим сопровождением бизнеса сети гипермаркетов «Глобус» в России. Это назначение он получил на фоне передачи во временное управление немецкого «Метро» и французского «Ашана». Речь, конечно же, идет о Герхарде Шрёдере. Он будет участвовать в общем руководстве и способствовать долгосрочному планированию деятельности компании на российском рынке, сообщил РБК представитель ритейлера. «Гиперглобус» до сих пор контролируется немецкой материнской компанией. Ее глава Томас Брух в ответе для РБК пояснил, что многолетний опыт экс-канцлера Германии в политической и экономической жизни России позволит компании продержаться ориентированного на диалог подхода и находить решения в текущих условиях. Шрёдер известен работой также и в компании «Роснефть». Его назначение необходимо для установления более высоких, крепких связей с российскими властями, рассказал Олегу Овчаренко, глава компании «Инфолайн-аналитика» Михаил Бурмистров.
1: В текущих условиях необходимо усиливать GR-функцию. Это очевидно для всех международных компаний, но мы видим, что в этом плане именно «Глобус», наверное, оказался наиболее последовательным. И сейчас, конечно, это назначение, возможно, оно немного запоздало, имело бы смысл реализовать его чуть раньше, но в текущих условиях это действительно мощное кадровое усиление для функции как раз именно и функции взаимодействия с властями Российской Федерации на самых высоких уровнях. Потому что действительно, наверное, найти более сильную фигуру, внесшую столь же значительный вклад в развитие российско-германских отношений, я, наверное, ее не назову. Мне кажется, что ее просто, в общем-то, в новейшей истории России просто-напросто нет.
2: Поставлю вопрос прямо. О планах таких не говорилось. Но можно ли это трактовать вот буквально как попытку спасти российский глобус от передачи во временное управление?
1: Мы не можем сейчас понимать какие-то параметры с точки зрения сроков принятия таких решений, потому что они принимаются, исходя из той логики, которая учитывает ту информацию, которую, очевидно, мы с вами, как простые граждане Российской Федерации, не располагаем. Но то, что это будет способствовать наиболее продуктивному диалогу, совершенно точно да. Плюс мы видим, что в последнее время «Глобус» стал существенно активнее не только реализовывать свои инвестиционные планы в России, потому что они этим летом уже открыли гипермаркет в Туле. Сейчас они стали не только делать, но они стали активнее говорить о своих планах, что, на мой взгляд, правильно, потому что действительно есть много по этому поводу различных мнений. И в этом плане, конечно, сейчас правительство Российской Федерации ожидает от бизнеса, с одной стороны, взвешенного подхода и большого фокуса на обеспечении безопасности логистических объектов и объектов торговой инфраструктуры, да, что прямо прописано в том числе в соответствующих постановлениях, где предусмотрена возможность передачи в управление в том случае, если эти функции не выполняются. И с другой стороны, конечно, важная составляющая – это инвестиционная активность. И здесь мы видим, что «Глобус» и активно развивает свой основной формат гипермаркеты, но и, помимо всего прочего, активно тестирует малые форматы. Недавно запущена вторая «Глобус-лавка». Начали развивать совместный проект «Лимана Про» по заведениям общественного питания в гипермаркетах «Лимана Про». То есть на самом деле компания и большую работу делает с точки зрения новых гипермаркетов, активно инвестирует в развитие логистики, распределительные центры и при этом как бы развивает малые форматы. Конечно, в текущих условиях геополитические риски беспрецедентным образом выросли. Поэтому действительно в условиях столь серьезно выросших рисков необходимо усиление реар-функций. Поэтому мне кажется, что сейчас руководство «Глобуса», мне кажется, предприняло максимальные усилия для того, чтобы и обеспечить, с одной стороны, и с другой стороны, что не менее важно, продемонстрировать на всех уровнях то, что они активно работают.
0: Напомню, что совсем недавно в России ввели временное управление французскими сетями «Ашан» и «Лимана», а также немецкого оператора оптовой торговли «Метро».
3: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100%.

0: о ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: РБК «Визионеры» – библиотека людей и идей, которые меняют мир вокруг нас. Наши герои видят привычное по-новому и воплощают мечты в жизнь. Их истории рассказывают артисты мастерской Брусникина.
2: Арина Хаустова и Сергей Пономарев – основатели «Арша Студио» в Коломне. «Визионеры» – категория «Путешествия». Когда сувенир часто становится дежурной покупкой из туристической лавки, они увидели в нем продолжение путешествия. Предмет, который помогает городу оставаться с человеком. К истории.
3: Представьте типичный сувенир из русского города. Магнит, кружка, открытка, надпись «С любовью». Его покупают почти автоматически и также быстро забывают. Арина Хаустова и Сергей Пономарев решили, что Коломна заслуживает большего. Вещь, которую хочется не просто увести с собой, а использовать. И каждый раз вспоминает путешествие и свои ощущения в нем. Сувенир – это не про город, это про тебя в этом городе, про то, как ты его прожил и как хочешь его помнить, говорит Арина. «Арша Студия» появилась весной 2022 года. Арина – коломчанка, выпускница художественной школы и бывшая студентка школы дизайна НИУВШЕ. Сергей – арт-инженер. Бизнес они не планировали, просто почувствовали, что у Коломны нет своего современного сувенира. Первыми объектами стали тарелки. Понятная вещь, которая не пылится на полке, а остается в быту. Коломну не иллюстрировали в лоб. Вместо этого искали сюжеты в городских мифах, легендах, архивах и вышивках. Так появились коломенские сюжеты, истории на блюдечке с золотой каемочкой и даже пукающий зверь – выдуманный символ, который стал частью нового мифотворчества города.
4: Мы специально не используем визуальные коды Коломны. Это осознанная дистанция от классического сувенира, объясняет Сергей.
3: Сегодня «Арша Студио» – это шоурум и открытая мастерская в арт-квартале «Патефонка», где посетители видят, как создаются предметы из фарфора, воска, дерева и текстиля. А еще команда выпускает собственные путеводители по Коломне, чтобы сувенир становился не финалом поездки, а поводом вернуться туда, где было хорошо.
2: Библиотеку визионеров, людей и идей, которые меняют мир, ищите на сайте проекта РБК «Визионеры».
5: 13 часов 11 минут в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. И далее к новостям, которые поступают с информационных агентств. В частности, появляются заявления вице-премьера Александра Новака в ходе выступления в Совете Федерации. В частности, как только рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту в другие страны, заявил вице-премьер. Также из заявлений Новака: большая работа проведена по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов. Ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже, заявил Александр Новак. Также власти России прорабатывают меры поддержки деятельности нефтеперерабатывающих заводов, перенос сроков их модернизации по соглашению с Минэнерго. В том числе высказался вице-премьер и про креативные индустрии. В ВВП России доля их должна вырасти до 6% уже к 2030 году, заявил вице-премьер, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Далее к событиям вокруг компании А7. Откровенная ложь и клевета. Именно так на обвинение в содействии незаконным финансовым операциям Тегерана и близких к нему организаций ответили в компании. В пресс-службе А7 также заявили РБК, что санкции никак не отразятся на их работе. Напомню, что этой ночью Минфин США внес российскую платежную систему в список транснациональных преступных организаций. Ведомство утверждает, что платежная система создала глобальную сеть субагентов, компаний, которые создали специально, чтобы маскировать платежи подсанкционных лиц и секторов. Управление по контролю за иностранными активами считает, что такими услугами пользовались в том числе Корпус стражи Исламской революции и палестинское движение «Хамас». Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями США запретило американским гражданам вести бизнес с субагентами А7. Ограничения также предполагают заморозку активов в США. Теперь граждане, ведущие взаимодействие с системой платежей, могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности, считает юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро НСП Глеб Бойко.
6: Здесь мы говорим не про международное право, а про национальное.

0: законодательства США в соответствии с законом о полномочиях президента в чрезвычайной ситуации международного характера установлены компетенция президента объявлять чрезвычайные ситуации, в рамках которых могут применяться меры, в том числе по блокировке активов и введению блокирующих санкций. Вот такой есть режим в отношении Российской Федерации, но еще в 2011 году такой же режим был введен в отношении транснациональных преступных группировок. Санкции в рамках этого режима обычно касались действительно таких лиц и организаций, которые, по мнению прежде всего АФАК, ну и, вероятно, по мнению правоохранительных органов США, являлись и осуществляли преступную деятельность, и преступная деятельность характеризовалась тем, что она носит международный характер. И с учетом того, что, по мнению АФАК, действия А7 как сети субагентов представляют собой нарушение санкционного законодательства США, а кроме того, А7 содействует другим лицам, в отношении которых введены санкции, проводит долларовые платежи в интересах санкционных лиц, и с учетом того, как организована, по мнению АФАК, деятельность А7, АФАК приняла решение ввести блокирующие санкции по данному режиму.
1: То есть, если очень просто говорить, это очень злостные нарушители санкций американских с точки зрения Вашингтона.
0: Да, то есть АФАК выбрал наиболее применимый инструментарий для введения санкций. Если вы обратите внимание, санкции введены здесь не в отношении какого-то юридического лица, а в отношении сети А7 в целом. Санкции в отношении отдельных лиц, входящих в группу А7, уже вводились и в США, и в Европейском Союзе. Здесь же введены санкции в отношении сети, и, соответственно, они должны распространяться на всех лиц, которые находятся в собственности этой сети или под ее контролем.
1: Вот здесь как раз и вопрос, поскольку А7 под санкциями еще с августа 2025 года американскими, что для бизнеса А7 здесь меняется?
0: Я думаю, что в бизнесе А7 существенно возрастает санкционный риск ввиду того, что АФАК теперь обращает пристальное внимание на деятельность А7. В своем пресс-релизе АФАК отдельно указал, что содействие в нарушении санкционного законодательства США может повлечь привлечение к административной уголовной ответственности. Соответственно, вероятно, АФАК будет и дальше расследовать деятельность группы А7. К сожалению, нельзя исключать того, что отдельные лица, которые ведут определенные взаимодействия с А7, могут быть привлечены к уголовной ответственности по законодательству США.
2: Напомню, А7 сопровождает платежи в любые страны мира с комиссией 0,3%. Лилию Юневскую, бывшую сожительницу экс-вице-президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова, скорее всего, объявят в розыск. Невскую обвиняют в растрате 133 миллионов рублей. По версии следствия, Тамиров временно перевел Невской эту сумму, чтобы сохранить деньги от мошенников. После его смерти Невская не вернула деньги наследнице. Как нам рассказал адвокат, Невская не пришла на финал повторного процесса в Гагаринском суде Москвы. В результате суд оформил ей принудительный привод, рассказал Анне Маргулис, адвокат Андрей Безрядов. Он предположил, что, возможно, ей могут избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей.
3: В Гагаринском районном суде практически уже судебное следствие было завершено, то есть мы вышли в прения, и вот на первое заседание в прениях моя подзащитная Невская не явилась. Далее после этого несколько раз откладывались заседания, она также не являлась. Судом был поручен привод, поручение дано, соответственно, оперативным службам. Оперативные службы несколько раз ходили к ней на адрес. Дверь никто не открыл, никаких признаков того, что там находится кто-то в помещении, не было. Дальше, в принципе, они не двигались в своих поисках Невской. Прислали два документа, которые говорили о том, что по месту жительства ее нет. В прошлом заседании потерпевшая сторона вышла с ходатайством о том, чтобы объявить Невскую в розыск, избрать ей меры пресечения содержания под стражей заочно и продолжить рассмотрение дела в ее отсутствие. В основе там лежит нарушение имущественных прав потерпевшей, и, соответственно, они не могут установить свои права, потому что пока дело будет не закончено приговором, обвинительным либо оправдательным, неважно, они не смогут реализовать то имущество, которое арестовано в рамках уголовного дела. Следовательно, они не смогут восстановить свои права. И они поэтому ходатайствовали о том, чтобы продолжить, ну, и объявить в розыск и избрать меры пресечения.
4: А какая позиция защиты была по этому вопросу?
3: Сторона защиты возражала относительно этого, потому что существуют определенные критерии, установленные уголовно-процессуальным кодексом. Данные действия можно предпринимать, только будет, если известно, что, ну, во-первых, это в особых случаях, а во-вторых, если будет известно, что она находится за границей. На сегодняшний момент не ясно, находится ли она на территории Российской Федерации или за рубежом находится, поэтому сторона защиты возражала. относительно вот этих всех трех требований. Хотя прокуратура в данном случае поддержала позицию потерпевшей. Суд встал на сторону защиты и сказал о том, что на сегодняшний момент удовлетворять требования преждевременно. И на сегодняшний момент повторно поручил оперативным службам делать принудительный привод.

0: Невской судебное заседание, которое сегодня состоится. Сегодня стоит судебное заседание, и в зависимости от того, найдут ли ее или не найдут, то в этом случае суд уже будет предпринимать какие-то действия.
1: Я правильно понимаю, что сейчас связи с ней у вас никакой нет?
0: Нет, связи никакой у меня нет.
1: Чего вы ожидаете от заседания, которое будет сегодня?
0: Вполне логично, если ее объявят в розыск, возможно, изберут меру пресечения содержания под стражей, хотя маловероятно. Скорее всего, суд обойдется розыском на сегодняшний момент. В отсутствие Невской судебное следствие продолжено не будет.
2: В 25-м году Невскую приговорили к 4 годам колонии. Правда, позднее Мосгорсуд отменил приговоры за нарушение при рассмотрении дела. Далее к ситуации вокруг BMW. Компания теряет позиции, пытается адаптироваться к изменениям на рынке. Об этом говорится в плане по реструктуризации, который руководство компании представило на собрании акционеров. Согласно ему, в следующем году под сокращение может попасть до 20% руководящего состава. С начала года акции BMW упали более чем на треть, обновив минимум за 6 с лишним лет. Китайский автопром развивается очень быстро, и BMW может не догнать своих конкурентов, рассказал в эфире радио РБК выпускающий редактор «Автоньюз» Мария Жандарова.
3: BMW, по сути, заразила сейчас той же болезнью, от которой страдает весь немецкий автопром, в том числе и по Volkswagen, и по Mercedes мы это видим, которые тоже собираются сильно сокращать расходы. Если мы говорим конкретно про BMW, то BMW сильно падает прибыль. Например, за полугодие прибыль группы до налогообложения снизилась аж на целых 30%. Операционная маржа тоже очень сильно упала, и просели в том числе поставки там на 4% по всему миру. Одна из причин, почему снижается прибыль, это Китай. BMW там теряет рынок. Ставки тоже там снизились на 20% примерно за полугодие. BMW, по сути, проигрывает конкуренцию с китайскими производителями, которые очень быстро выпускают автомобили, превосходит в целом немецкий автопром по каким-то цифровым технологиям. И, соответственно, BMW поэтому понадобились изменения, в том числе ИИ, на которые сейчас наседает Китай.
4: А вот зеленая повестка, отказ от двигателей внутреннего сгорания. Ну, в целом, ведь политика Евросоюза, она и на это в том числе направлена. Насколько сильно она бьет по легендарным немецким автоконцернам? И по BMW в частности.
3: Европейские автопроизводители говорили, что в целом вся эта зеленая повестка оказалась крайне убыточной, что они слишком рано принялись так активно ее реализовывать. В том числе, если говорить про электромобили, западный автопром, он не поспевает за китайскими электромобилями. Опять же, потому что пускаются слишком быстро. В целом, Китай, как крупнейший авторынок мира, немного другая культура пользования автомобилем. Соответственно, какие-то западные ценности туда свои привносить не получается. Китайские автопроизводители, по сути, свои правила игры сейчас навязывают. Прошлые планы европейского автопрома оказались не совсем дееспособными. Стратегия, конечно, есть. Аналитики в целом говорят, что вот подобные изменения, в том числе сокращение, это необходимая, конечно, мера. Но самый большой вопрос с Китаем пока непонятно, сможет ли BMW адаптироваться вот к условиям игры, в том числе они собираются выпускать электромобиль. Но некоторые аналитики говорят, что уже слишком поздно. То есть в Китае так слишком много электромобилей. Там даже китайские власти не совсем поспевают за своими автопроизводителями. Водителям пытаются как-то чуть-чуть ограничить, потому что они совсем выходят из-под контроля. Соответственно, подобные решения от BMW могут быть уже не совсем целесообразны.
2: Финансовые показатели компании в этом году показывают негативную динамику. Акции BMW сейчас торгуются по 54,5 евро. В начале года они превышали 96 евро. Акции компании демонстрируют худшие среди немецких показатели, худшие среди немецких автоконцернов. BMW с отрывом обгоняют Porsche и Mercedes-Benz, а маржинальность, по последним данным, находится на уровне чуть более 2%. Стоит отметить, что проблемы затрагивают не только основной бренд марки Rolls-Royce, и мини, входящие в один концерн, также не дотягивают до целевого показателя прибыльности в 4-6%. «Я не мог позволить другим погибнуть», заявил индийский пилот Fly Dubai Смит Мачхар во время видеозвонка с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Он также рассказал, что уже 17 лет управляет самолетами и способен понять, что происходит с воздушным судном даже с закрытыми глазами. Напомню, утром 30 сентября борт авиакомпании Fly Dubai подал сигнал бедствия, затем передал код, который используется при возможном захвате воздушного судна. Позже стало известно, что между пилотами произошла драка, один ранил ножом другого и пытался разбить самолет. Однако лайнер удалось приземлить в Саудовской Аравии, при этом самолет получил повреждения хвостовой части. После инцидента оба пилота этого рейса были госпитализированы. Индийский пилот рассказал, как это было.
5: Когда

0: Кастиль. Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы, от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрене. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Ну, прежде всего, людям с дефицитом, при несбалансированном питании, проблемах с всасыванием, приеме некоторых лекарств и в пожилом возрасте. Там дефицит встречается чаще. Суточная потребность в магнии от 300 до 400 миллиграммов, и значительную часть можно получить из еды. Поэтому тарелка с полезными продуктами – это ваш приоритет. Доказательная медицина не относит магний к добавкам, которые нужно принимать на всякий случай для спокойствия или сна. Его прием имеет больше смысла при дефиците или конкретных показаниях, и лучше это обсудить с врачом. С вами был Евгений Тиханович. Делайте ставку на сбалансированное питание и повышайте качество жизни на РБК.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Если вы не терпите неудачи время от времени, это верный признак того, что вы не делаете ничего инновационного. Вуди Аллен.
5: Как принимаются решения, от которых зависит бизнес? И чему учат ошибки? Траектория лидера. Программа об управлении и личном опыте первых лиц.
6: Как ты попал в финансы?
7: Случайным образом.
5: Вместе с главой Московской биржи Виктором Житковым поговорим о финансовом рынке, важных карьерных поворотах и решениях, которые сформировали его как руководителя.
7: Это были очень большие деньги. Быстро они закончились. Мы хороший опыт предпринимательства получили, что называется, такое трушное.
5: Сегодня в 15:30 на радио РБК.
8: Танк 700 – это мускулатура китайского автопрома. Exlantics ET – это как ваш новый сосед. Он появился внезапно, но сразу понятно, что прописался здесь надолго.
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК. Что это было? В эфире.
9: В немилость снова попали произведения Григория Остра, как вы знаете, которые уже, кстати, проверялись на якобы дурной пример для подрастающего поколения, что в итоге книги Остра онлайн за последние дни выросли на 500%. продажи, в натуральном выражении.
10: Запретный плод всегда сладок.
9: Вот.
10: Честно говоря, это обращение депутата, не буду называть ее фамилию, дабы не делать рекламу. Я понимаю, что впереди выборы.
9: Мы все ее знаем.
10: Осенью, да, впереди выборы. И зачем-то подключает Следственный комитет, создается целая группа по изучению произведения.
9: Запретят ли теперь вредные советы?
10: Я читал книги Остера. Если человек лишен чувства юмора, я не рекомендую ему читать книги.
4: Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в программе

0: Таманцев.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: 13.30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Япония обновила антироссийские санкционные списки. В них попали 33 компании и 9 физлиц из России, а также 4 компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, следует из документа. В частности, в списке оказались гендиректор в НИИР «Прогресс» Владислав Костин, замглавы Ростеха Дмитрий Леликов, а также компании «Вейнтор», «Калабуга Девелопмент» и «Уралвагонзавод». На российский рынок завозятся импортные нефтепродукты. Это будет продолжаться до того момента, пока рынок не стабилизируется. После будет использоваться внутреннее топливо, а затем страна вернется к экспорту, заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что мера по запрету экспорта бензина временная, так как обычно выпуск топлива на 10% выше спроса. Рост ВВП в России в следующем году ожидается на уровне 1,4%. Последующий выход в 2029 году планируется на уровне 2,4%, также отмечает Александр Новак. Несколько десятков беспилотников сбили СЛПВО над Самарской областью, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Пострадавших нет. С ночи в регионе объявлялись ракетные и беспилотные опасности. Аэропорт Самары спустя 9 часов вернулся к штатной работе. Военные расходы Украины в 2029 году составят 67% из общего объема предусмотренных расходов в 161 миллиард долларов. Данные следуют из проекта бюджета страны. Сумма, вероятно, не является окончательной. В этом году на военные расходы уже выделялись доп. Средства. Сейчас украинская Минобороны вновь просит о дополнительном финансировании в размере 27 миллиардов долларов. Аэрофлот с 25 октября и до конца зимнего расписания увеличит число рейсов на остров Фукуок. По информации перевозчика, самолеты будут летать 3 раза в неделю. Авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы во Вьетнам по 2 направлениям: из Москвы в Хошимин и из Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока в Нячанг. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Часов 32 минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. Мы продолжаем прямой эфир. В студии Денис Абасов. И далее к теме вчерашнего выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ну, а точнее, к реакции международных СМИ на это выступление, среди основных тем которого были Украина и НАТО, ошибки советской власти и эскалация. Рейтер также отмечает, что Москва пытается позиционировать себя как архитектор альтернативного мироустройства, но без конкретных механизмов. Что же еще пишут зарубежные СМИ по следам выступления Владимира Путина? Иннопрессу внимательно изучили ранее в эфире вместе с Анной Маргулис.
2: Можно выделить 3 блока тем, которые обсуждают зарубежные издания. Первое – Украина и отказ от перемирия. Второе – прогноз Путина о глобальных сдвигах и конце западной гегемонии. И третий и самый животрепещущий, я бы сказала, это заявление о применении всех видов оружия, включая ядерное, в случае прямой атаки на Калининградскую область. Большинство изданий, в том числе Associated Press, CNN, Guardian, BBC, вынесли в заголовке заявление Путина о готовности применить эти все виды оружия. А Рейтер и BBC даже в подзаголовок поставили ядерное предупреждение.
1: В Associated Press, кстати, отдельно подчеркнули, что на этой неделе несколько российских посольств в Европе выступили с заявлениями, в которых говорилось, что Москва располагает, цитата, информацией о том, что НАТО готовит воздушную и морскую блокаду Калининграда. Конец цитаты.
2: Да, и вот Рейтер тоже отмечает, что комментарии Путина, они прозвучали после дипломатической ноты, которую на этой неделе НАТО получили от России. Предупреждение там было, да, действительно, аналогично заявлением Путина. И это, как пишет агентство, подчеркнуло острую обеспокоенность Москвы, которая видит растущую угрозу для Калининграда со стороны НАТО. И все это происходит на фоне еще большего ухудшения отношений, отмечает Рейтер. Европейские страны обвиняют Москву в развязывании гибридной войны на континенте. На то же самое делают акцент и в BBC. Там отмечают, что в последние месяцы Европа столкнулась с резким ростом числа таких инцидентов. Особенно это звучит в Польше и странах Балтии, которые граничат с Россией. Только за прошлую неделю Польша сообщила, сообщила о том, что российский вертолет залетел на ее территорию, прилегающую к Калининграду, а Литва отметила, что ее население чувствует постоянную угрозу со стороны России, отчасти из-за беспилотников, которые вторгаются в воздушное пространство страны. Об этом также пишет BBC.
1: Да, добавлю, что премьер-министр Литвы заявил на прошлой неделе, что страна разработала планы эвакуации на случай вторжения России, размещение там тысяч военнослужащих НАТО.
2: И на самом деле это не единственная прибалтийская страна, которая обеспокоена этим. Также вот латвийское издание Delphi присоединилось. Там напряженность вокруг Калининграда называют реальной эскалацией. Плюс испанское издание El Mundo в свою очередь пишет, что потенциальные последствия для европейской безопасности вызывают серьезную обеспокоенность. Что же касается заявлений о глобальных сдвигах, если европейцы воспринимают заявление Путина как инструмент давления и сигнал долгосрочной конфронтации, то китайские видят в этом такое восстановление баланса. BBC отдельно, кстати, обратил внимание в этом контексте на метафору с пистолетом. У Путина звучала фраза: «Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить».
1: Получается, да, тут Антон Павлович вспоминается. Я надеюсь, что европейские лидеры знакомы с творчеством Чехова.
2: Да, с классиком, я думаю, знакомы многие. И, собственно, Путин в этом контексте отметил, что мы должны избежать все-таки этого. И в этом контексте журналисты предположили, что таким образом Путин, по-видимому, призвал к пересмотру правил ведения войны. У Синьхуа же риторика другая. Агентство в заголовок выносит: «Путин предостерегает от стремления к стратегическому поражению России и призывает к стабильному многополярному мировому порядку». И поддерживают идею, что в основе нынешнего глобального кризиса лежат блоковая конфронтация и стремление Запада к односторонним преимуществам в сфере безопасности.
1: Но в целом баланс сил остается прежним. Грубо говоря, Россия по-прежнему близка с Китаем в плане отношений вот к тем геополитическим направлениям и, скажем так, ветрам, которые все сильнее начинают дуть, причем в основном с западной стороны. Ну и плюс добавим к этому, что все это происходит перед переговорами Владимира Путина и Си Цзиньпина. Напомню, они намечены на ноябрь, и там планируется, собственно, встретиться в рамках саммита АТЭС.
2: Да, так что можем сделать вывод, что это такой был задел на будущее со стороны китайских СМИ. В свою очередь, Аль-Джазира делает акцент на том, что Путин фактически исключил возможность перемирия с Украиной. Такой же риторики придерживается и французское издание Le Monde, а вот рейтеры France Press все-таки отмечают, что речь идет не о полном отказе от любых переговоров, а об отказе от конкретного формата прекращения ударов без комплексного урегулирования. Это же отмечают и в турецком издании Андалу, там делают более такую сбалансированную картину, что Москва отрицает взаимное прекращение ударов, но при этом готова к переговорам и хочет закончить конфликт через дипломатию при условии гарантий.
1: Также на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин затронул тему развития искусственного интеллекта, цифровых технологий, биомедицины и генетики. Он заявил, что инновации одновременно создают большие возможности и дополнительные риски. Поэтому необходимо выработать общие международные подходы, чтобы это контролировать.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
1: Напомню, сегодня пятница, 2 октября, и, возможно, некоторым из вас удалось попасть на работу, скажем так, не такой строгой обуви, может быть, в кроссовках. Посмотрите, в каких именно вы пришли. К чему я это все? Дело в том, что у гиганта спортивной индустрии Nike кризис, акции компании подешевели на торгах, а менеджмент отчитался о падении выручки и готовит масштабные сокращения. Сегодня бумаги Nike упали в цене более чем на 8% после публикации слабого квартального отчета. По итогам первого квартала выручка компании снизилась на 4% до 11 миллиардов долларов. Чистая прибыль просела на 2% до 712 миллионов долларов. Как заявил главный финансовый директор компании Дэйв Дейтон,

0: Цитата. «Результаты ниже как ожиданий, так и потенциала». Конец цитаты. Напомню, что ранее сообщалось о снижении выручки Nike в Китае на 26%. Рынок оказался переполнен ретро-моделями и кроссовками модели Jordan, считает гендиректор компании Elliott Hill. Как отмечают эксперты, запущенный еще в конце 2024 года план перезагрузки под названием «Побеждаем сейчас» или «Win Now» в английской версии, пока не принес видимых результатов, и инвесторы в успех текущего антикризисного плана не особо верят. Почему топ-менеджмент Nike не справляется с вызовами рынка, обсудим это с управляющим партнером консалтинговой компании The Edgers Романом Тышковским. Он на связи со студией. Роман, приветствую. Итак, ну, казалось бы, история Nike говорит о том, что они всегда держали руку на пульсе, скажем так, а тут, мягко говоря, все пошло не по плану. Вот это системный сбой или какие-то временные трудности?
1: Ну, я не думаю, что речь идет про системный сбой бизнес-модели, но компания, правда, проходит через очень болезненную для себя процедуру перестройки и отказа от того, что работало раньше, сейчас не работает. Они, с одной стороны, вы обозначили правильно, проиграли или проигрывают с Китаем и проигрывают с локальным брендом, которые в Китае очень активно развиваются и гораздо быстрее работают, гораздо быстрее разрабатывают новые модели. А с другой стороны, на своем ключевом рынке, на рынке США, они проигрывают спортивным брендам, которые сделали ставку именно на то, что мы спортивные кроссовки. Мы не кроссовки для всех, не для хода, не для жизни на улице, а вот мы спортивные. И, по сути, как бы они еще давно, еще до текущего SEO, как бы по этой стратегии упустили моменты, когда тренды поменялись. В этом ключевая история. Вообще задача топ-менеджмента следить за трендами и отделять хайп от того, что реально меняет индустрию. Вот ребята сделали это не вовремя, и сейчас довольно болезненно за это расплачиваются.
0: Можно ли говорить о том, что просто, ну, как бы так попроще выразиться, на собственном наследии хотели просто проехать еще какое-то количество времени, надеясь на то, что это по-прежнему будет приносить прибыль? Это я вот как раз-таки к модели Jordan, которую привезли в Китай, а там никто это не оценил.
1: Нет, я не думаю, что они хотели проехаться на наследие. Большие корпорации всегда пытаются двумя ногами работать. Одной ногой то, что продается, продавать больше, а другой ногой создавать что-то новое. Просто не всегда это получается, и не всегда ты попадаешь в то, что называется, в market fit. Джорданы раньше, ну, они всегда были условно редкими моделями. Они должны были вызывать у человека ощущение, ну, как бы, что вот он их достал. Не помните, как раньше было? Достал себе какой-то...
0: Ну, да, такой причастности, что вот, смотрите, парни, да. Помимо баскетбольного мяча, у меня еще и Джорданы на ногах.
1: Абсолютно. Вот. А когда их стало очень много, когда они стали как бы делать это чаще, потому что это работает, вот это ощущение ауры ушло, а новое они не создали. И то, что они сейчас делают, на самом деле, вот они, например, наняли локального вице-президента по созданию продукта в Китае. Почему? Потому что для менеджмента важно создавать продукт локально. Они поняли, что китайские ребята, Anta, Li-Ning, другие бренды, их обыгрывают. И поэтому они, ну, как бы реагируют на это. Плюс они, по сути, системно пытаются поменять текущую ситуацию, высвободив деньги, там, уволив часть людей, высвободив деньги из этой истории, чтобы пустить ее на инвестиции, на те вещи, которые как бы компанию перестроят. То есть они на самом деле не просто, ну, делают наследие, они пытаются менять. Просто когда у тебя едет гигантский поезд, то тебе сложно ремонтировать его на ходу, ты не можешь его остановить и загнать в депо. Это бизнес, ну, как бы, чтобы у всех был такой кризис, как у Nike, понимаете, 721 миллион долларов чистой прибыли за квартал. Это все-таки не самые маленькие деньги, это компания, которая активно работает.
0: Ну да, и получается, именно поэтому они конкретно в Китае находят человека, который, грубо говоря, погружен в конъюнктуру, в местную. Это все напоминает, кстати говоря, подход автоконцернов китайских, в свою очередь, которые вот сейчас в России активно развиваются. Так вот, здесь в России сидят российские SEO, которые, ну, скажем так, погружены в те процессы автомобильные, которые у нас тут издревле сложились. Вот теперь к цифрам, собственно говоря. Компания заявила о намерении сэкономить 2,5 миллиарда долларов за счет реструктуризации и сокращений. Вот такой вот, ну, смелый шаг, пожалуй. Вот поможет ли это, на ваш взгляд?
1: Я бы смотрел на это аккуратно, да, у них, мне кажется, через пару месяцев или через полтора месяца должен

0: Investment Day, они каждый год его проводят, вот, и там будет показан результат, в том числе того плана, который они приняли 2 года назад, инвестиционного, да, по сокращению тогда. Но правда в том, что сокращение всегда компании полезны. Вот сделать определенное, ну, как бы, обрезание того, что, возможно, ну, как бы, распухло с точки зрения людей, неэффективных менеджеров и так далее. Это всегда работает. Это работает коротко, нельзя этим злоупотреблять, но нельзя делать постоянно.
1: Но да, вот не кажется вам это решение слегка запоздавшим, как будто бы вот сейчас руководство все время где-то на шаг позади, как в шахматной партии такой, знаете, у них цунг-цванг получается.
0: Нет, я не думаю, как бы, во-первых, такие решения долго согласовываются, это решение, которое нельзя принять просто менеджменту, собравшись на совещание, то есть, о, давайте сократим 2,5 миллиарда. Это конкретные люди, это профсоюзы. Это договоренности с инвесторами, советом директоров, это длинное решение. То есть большая корпорация принимает его на уровне 6-12 месяцев. Вот, поэтому это решение, которое они давно запланировали, просто считали, как, кого, куда, и даже не просто так взять и как бы давайте сократим 2,5 миллиарда. Поэтому нет, это решение вполне себе своевременное. Вопрос, хватит ли этого решения для компании и на что они направят эти деньги. Вот это ключевой вопрос менеджмента. Куда пойдут деньги, которые они сэкономят?
1: В общем, интересно будет за этим процессом понаблюдать. Благодарю. На связи со студией был управляющий партнер консалтинговой компании The Edgers Роман Пешковский. Рынок общественного питания сократился впервые с 2022 года. Согласно данным аналитического агентства Infoline, в июле работало 224 тысячи таких заведений. Это почти на 8% меньше, чем в июле прошлого года. Снижение показали все форматы заведений, в числе лидеров пекарни, кофейни, в том числе на вынос и даже фастфуд. Примечательно, что во время пандемии коронавируса в 2020 году закрылось меньше заведений, около 5% в годовом выражении. Управляющий партнер сети ресторанов «Бостон» Кирилл Марты отмечает, что в основном закрываются небольшие заведения со странными концепциями. Также, по его мнению, причина кризиса во время ковида и сейчас разные.
2: Мы за этот год наблюдали достаточно большое количество ухода игроков с рынка. На самом деле это случилось не в 2020 году. Тенденция с 2024 года. Закрываются рестораны, кафе. Несмотря на то, что говорят, что с пандемией можно сравнить. Немножко разные причины закрытия. После пандемии просто не все смогли выйти обратно. А сейчас закрываются больше все-таки по экономическим проблемам. Слишком много было ресторанов с невнятным форматом и с непонятными концепциями. Вот эти рестораны так и так бы закрылись. Но когда наступают некие сложные времена или кризис, то те, кто мог бы закрыться через год, через полтора, они просто закрываются сейчас. Причин достаточно много. Снижение покупательской способности. Мы наблюдаем снижение трафика гостевого где-то на уровне 12-15% за последние 2 года. В этом году, естественно, налоги, которые были повышены, налог на чистую прибыль и НДС. Но вообще, по статистике, в Москве около 22 тысяч точек открыто. И 500 закрытий за год, это, в общем, не такая большая цифра. Тем более, что если мы посмотрим, кто ушел, из крупных игроков-то почти никто не ушел. Закрываются суши, потому что у них становится очень высокая себестоимость, и они перестают быть народными ресторанами. Из сетей большое закрытие шоколадниц, но этот процесс очень давно идет. А из крупных известных ресторанов, ну, только «Валенок Шинок».
1: По данным платформы 2GIS, в августе только в российских городах-миллионник количество заведений общепита сократилось на год-году на процент до 97 тысяч объектов. Также в этой отрасли растет и средний чек. Согласно данным платформы OFD, показатель за год увеличился на 7% до примерно 1500 рублей. Ну а далее переместимся за океан. Там в одном из матчей НХЛ один российский вратарь смог забить довольно редкий гол. Такое бывает, но редко. И все-таки это выглядело очень красиво со своих ворот в чужие через всю площадку. Об этом и не только расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
3: Спорт на РБК. Денис, я бы даже сказал, один очень хороший российский вратарь. И здесь речь идет про голкипера Рейнджерс Игоря Шестеркина, который впервые за столетнюю историю Нью-Йорк Рейнджерс стал автором гола. То есть ранее никогда вратарь Рейнджерс не забрасывал шайбы в матче чемпионата НХЛ. Ну и надо сказать, что Игорь Шестеркин, помимо вот этой заброшенной шайбы, он и великолепно справился со своими прямыми обязанностями, а именно отражение шайб в матче с Tampa Bay. 24 броска Игорь Шестеркин отразил, его команда победила со счетом 5-1, ну а голкипера признали

0: не только первой звездой этого матча, но и всего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
1: Ну да, такое бывало с другими вратарями в других клубах, но вот Нью-Йорк Рейнджерс действительно, это прям такое событие историческое. Приятно, что отличился именно российский вратарь. Но вот со знаком минус отличился игрок тоже с российской фамилией уже в континентальной хоккейной лиге.
0: Да, Евгений Кузнецов недолго был хоккеистом Сибири. Сегодня появилась новость, что игрок и клуб расторгли соглашение. Что касается причин, то, по словам агента Евгения Кузнецова Шумибабаева, он говорит, что сделано это по инициативе игрока, и причина тому семейные обстоятельства. Ну и в одной из запрещенных соцсетей появилась, да, эта новость, и в комментарии пришла мама Евгения Кузнецова, и она сказала, что дело в том, что у отца этого хоккеиста тяжелое состояние здоровья, поэтому, собственно, Евгению Кузнецову прямо сейчас не до хоккея, ну и дабы никого не подводить, он попросил контракт разорвать руководство новосибирского клуба.
1: Ну да, здесь просто все посмотрели еще на статистику Новосибирской Сибири, не все так гладко у нее идет, она замыкает таблицу на Восточной конференции, и всего 6 очков набрала за эти игры, поэтому, наверное, как-то попытались это связать. Но далее к футболу. Продолжается скандал вокруг Ман-Сити.
0: Да, и на этот раз речь идет об игроках этого клуба. Дело в том, что футболисты Манчестер-Сити обратились к юристам. И они хотят проконсультироваться по поводу того, что можно ли в будущем подать соответствующие иски клубу, дабы компенсировать недополученные бонусы. Дело в том, что комиссия английской премьер-лиги, независимая, между прочим, она признала Манчестер-Сити виновным в многочисленных нарушениях финансовых правил, ну и теперь клубу грозит наказание. Какое, пока не очень понятно, но если, допустим, с Манчестер-Сити снимут энное количество очков в АПЛ, либо отстранят от участия в Еврокубках, соответственно, у многих футболистов прописаны в контрактах бонусы за участие в Лиге Чемпионов или за выигрыш этого турнира, ну либо за победу в АПЛ. Таким образом, вот эти самые недополученные бонусы футболисты и думают в будущем компенсировать, если наказание в отношении Манчестер-Сити будет серьезным.
1: Пеп Гвардиола как будто бы что-то знал, уходя в свое время из Ман-Сити. Тут еще власти Объединенных Арабских Эмиратов выступили с предупреждением к Великобритании по поводу вот этого дела вокруг Сити.
0: Да, Bloomberg сообщает, что суровость вердикта по делу Манчестер-Сити может снизить интерес Объединенных Арабских Эмиратов к инвестициям в Великобританию. Дело в том, что за последние 5 лет Эмираты вложили более 30 миллиардов фунтов стерлингов в экономику Соединенного Королевства. Так что вот этот вот вроде бы, казалось бы, на первый взгляд, спортивный скандал, он уже переходит и в такую дипломатическую международную плоскость.
1: Да уж, интересно, как, тем более с таким клубом такие вещи происходят, да, бывает нечасто. Ну, далее к Лиге наций, пожалуй, там просто россыпь матчей сегодня.
0: Да, и, пожалуй, главное – это Франция-Италия. Всегда вывеска. Любители футбола со стажем помнят финал чемпионата мира 2006 года. Все-таки не стоит забывать, что прямо сейчас сборную Франции тренирует Зинедин Зидан. И вот именно та финальная встреча Мундиаля стала для Зизу последней в качестве игрока. Чем она закончилась, Денис? Ударом головой Марко Матерацци. Зинедина Зидана удалили. Ну и, естественно, на предматчевой пресс-конференции главного тренера спросили, что же он думает по поводу того эпизода. И Зизу сказал, что я, в общем, ни о чем не жалею. Не то чтобы я хвастаюсь, как-то горжусь этим поступком, но у каждого в жизни бывают всевозможные ситуации. И далеко не всегда люди принимают правильные решения. Вот в такие вот философствования ушел Зинедин Зидан.
1: Я думаю, что за вот эти годы с того инцидента уже столько раз его спрашивали про то, насколько сильно он ударил Марко Матерацци, зачем он это сделал, что Матерацци сам сказал. Ну, словом, тут уже будем смотреть футбол и наслаждаться красивым матчем. Франция-Италия, не пропустите. С последними новостями спорта в студии был Илья Попов.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Сегодня у меня эксклюзив. На РБК стартует месяц моды. В рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы весь октябрь вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка будем разбираться, что происходит с российской модной индустрией. Год начался не очень. Бренды закрывались один за другим, спрос падал, цены росли. Основатели брендов открыто просили о помощи. Кризис в индустрии перестал быть временным явлением и стал новой реальностью рынка. Именно поэтому главный вопрос проекта в этом году – не как выжить, а где искать новые точки роста. Хедлайнером проекта станет масштабное исследование. Несколько месяцев команда РБК исследования рынков собирали данные по сетям одежды и обуви в России. Их было больше 1000. Анализировались выручки компаний и динамика прироста точек продаж, отдельные продуктовые ниши. Перед аналитиками стояла задача выявить наиболее динамично растущие ниши фэшн-индустрии. Попросила Ингу Макиелян, руководителя аналитической группы РБК исследования рынков, дать короткий тизер.
4: Фэшн-индустрия в кризисе. За последний год закрылось более 3000 сетевых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Покупатель стал более рациональным. Сократилось количество спонтанных покупок, выросли требования покупателей к ассортименту. В этих условиях фокус ритейлеров в 2025 и первой половине 2026 года направлен на оптимизацию и снижение затрат. Но эта стратегия, как мы видим, она исчерпала себя. РБК исследование рынков в августе 2026 года опросило около 3000 покупателей фэшн-ассортимента. Мы выявили причины потери покупательского трафика. В рамках фэшн-ревью мы предлагаем игрокам рынка взглянуть на три направления. Ассортимент, сервис в офлайне и сервис онлайн-магазина как на точке роста эффективности бизнеса.
3: От себя добавлю, результаты исследования объявим в середине октября, но аналитические материалы, экспертные колонки на сайте РБК «Стиль» и эфиры на радио РБК будут выходить весь месяц. Следите за новостями. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный директор Дома РФ Виталий Мутко.
6: Я бы порекомендовал Фрэнсиса «Банкир». Он очень хорошо рассказывает вообще о структуре финансового института. Ну и, конечно, детектив. Будет очень интересно, заманчиво. Почитайте.
5: Дик Фрэнсис – банкир. Генри Шиптон, председатель правления Пол Эктрин ЛТД, был мужчиной крупного телосложения, чья природная полнота не перерастала в тучность благодаря сырой моркови, минеральной воде и силе воли. Полумечтатель, полуигрок, он привычно подвергал любую возвышенную идею суровой аналитической проверке. То был человек, чьи могучие природные инстинкты были укрощены, взнузданы и впряжены в работу.
2: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.
7: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
7: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
2: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Зачем рынку индексы Solana? В России готовится расширить линейку биржевых инструментов, связанных с криптовалютами. Речь идет о появлении новых индексов, отражающих динамику – Solana, Ripple и Tron, и производных контрактов на их основе. Это важный сдвиг в логике рынка. Инвесторам предлагают не прямую покупку токенов, а доступ к их ценовой динамике через регулируемую инфраструктуру. По сути, криптовалюта начинает встраиваться в традиционный биржевой контур как полноценный класс базовых активов. Solana – один из крупнейших блокчейнов по объему операций. Он ориентирован на высокую скорость и низкие комиссии и активно используется в сегментах DeFi, NFC и игровых приложениях. В отличие от биткоина, Solana — это прежде всего технологическая платформа, а не только средство сбережения. Интерес к таким индексам отражает более широкий тренд. Крипторынок постепенно перестает быть исключительно средой прямых спекуляций и начинает интегрироваться в привычные финансовые конструкции через индексы, фьючерсы и другие деривативы. Это снижает инфраструктурные риски для участников, но не отменяет рисков рыночных. Волатильность криптовалют остается высокой, а сами активы по-прежнему чувствительны к настроению инвесторов и регуляторным новостям. Фактически рынок делает следующий шаг – от экспериментов с цифровыми активами к их встраиванию в финансовую систему.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.
8: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабный инфраструктурный

0: инфраструктурные проекты, современный образовательный комплекс и медицинский центр, новые спортивные объекты, поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия, создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 14:00 в студии с новостями Юлия Родина. Четыре НПЗ были атакованы минувшей ночью. Атаки отражены, технологическое оборудование не пострадало, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, только по одному из заводов ведется оценка ущерба. Власти прорабатывают меры по поддержке НПЗ и переносу сроков их модернизации. Урожай зерновых в России в этом году ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн масличных, а 35 миллионов тонн, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Страна плавно переходит к завершающей стадии уборочной кампании. Урожайность по большинству направлений выше прошлогодней. Площадь озимого сева уже превысила половину от запланированной, отметил вице-премьер. Режим ЧС для аграриев введен в Татарстане из-за гибели сельскохозяйственных культур. Причиной стали природные явления, выпривание, заморозки и переувлажнение почвы. Распоряжение подписал глава республики Рустам Миниханов. Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. Еврокомиссия перевела Киеву восьмой транш в 2,9 миллиарда евро из фонда поддержки Украины, говорится в заявлении. Фонд поддержки на 50 миллиардов евро был утвержден в 2024 году и рассчитан на период до конца следующего года. Он обслуживается за счет доходов от рефинансирования замороженных российских активов. Новое правительство Венгрии не планирует поставлять Украине оружие и направлять туда военнослужащих, заявил замминистра иностранных дел Дьорц Велкей в интервью Bloomberg. По его словам, для Венгрии критически важно гарантировать мир в стране. Датская компания «Пандора» открыла во Вьетнаме крупнейший в мире ювелирный завод. В него инвестированы 150 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте компании. Завод будет производить 60 миллионов ювелирных изделий в год, тем самым увеличит производственные мощности компании на 50%. На новом предприятии будет работать около 7 тысяч человек. Больше новостей читайте на сайте РБК.
3: Четырнадцать часов две минуты в столице. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. И в начале этого часа к теме поправок в налоговый кодекс. Там расширяют применение пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Уже со следующего года налогообложение будет формироваться в зависимости от дохода, а не источника его получения. Кроме того, под единые требования попадут не только налоговые ставки, но и сроки уплаты для всех доходов физических лиц. Многие могут быть не рады таким изменениям, однако у Минфина есть на это причины, отметил в эфире радио РБК автор программы «Добавленная стоимость», руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
4: Основная суть изменений в том, что если сейчас вы, например, получили в год зарплату 2,4 миллиона рублей, и 2,4 миллиона рублей, предположим, у вас составили дивиденды от акций, которыми вы владеете, или доход получили от продажи какого-нибудь имущества, квартир, сейчас с этих баз будет начисляться одна и та же ставка 13%, потому что каждый из этих доходов не превышает 2-4 миллионов рублей. Эти базы будут объединяться, и, соответственно, 13% вы заплатите только с первых 2-4 миллионов рублей, а с последующих будете платить уже 15%, ну и, соответственно, чем больше суммарный доход, тем выше ставки, тем выше вы будете двигаться по этой прогрессивной шкале НДФЛ. В любом случае придется платить больше. Естественно, здесь есть момент, связанный с вычетами, которые по-прежнему сохранятся. Но важно здесь подчеркнуть, что вычеты сохраняются для конкретных доходов пассивных. Да, если это там инвестиционный вычет, естественно, он касается только доходов по ценным бумагам. Доходы будут суммироваться, а вот расходы, ну, предположим, если вы получили убытки, да, на бирже от торговли, вы их не смотрите. сможете зачесть, допустим, доход по зарплатам, поэтому в любом случае с имеющихся доходов придется платить полные ставки.
5: А как будут объединяться базы? Нет ли здесь риска каких-то ошибок?

0: Может быть.
1: Такие риски возможны. Уверен, что и сама ФНС пока до конца не знает всех нюансов, просто потому что, когда вы совершаете какое-то большое крупное изменение, естественно, здесь возможно какие-то непредвиденные обстоятельства, да, с точки зрения расчетов, скрытых рисков и так далее. В общем виде считаться это будет следующим образом. Сейчас есть виды доходов, которые платятся, ну, не унифицированно с точки зрения того, что где-то их платит налоговый агент, если это дивиденды, предположим, или брокеры, которые удерживают НДФЛ от прибыли, да, по продажам акций или облигаций. Где-то вы должны сами самостоятельно задекларировать такой доход и уплатить НДФЛ, ну, если вы продали квартиру, например, там, или автомобиль. И в одном случае платится это не так и не так, а по налоговому уведомлению это речь идет о процентах по вкладам банковским. Сейчас это так. Ну, во-первых, значит, ФНС унифицирует вот эти способы. Со следующего года НДФЛ с процентов по вкладам будет платиться налоговыми агентами, то есть банками. Причем будет, в общем, платиться сразу. Получили доход, банк удержал НДФЛ. И, соответственно, главное здесь то, что поскольку каждый из таких агентов не знает, да, про другого агента, не может суммировать самостоятельно доходы от других агентов налоговых или доходы, которые по 3 НДФЛ задекларированы, вот ФНС выступит таким конечным, ну, бухгалтером, можно сказать, да, и подобьет всю эту бухгалтерию и в случае чего досчитает налог, исходя из вот этой общей совокупной базы. Те же инвесторы, да, розничные, конечно, не очень приветствуют это изменение, но, с другой стороны, Минфина логика тоже понятна, да, они говорят о том, что использовался вот этот арбитраж, да, то есть разница в тем, как облагались активные и пассивные доходы, в том числе для оптимизации налогов.
2: Полная версия статьи на эту тему уже доступна на сайте РБК. Селлеры «Озона» получили налоговые послабления, таким образом их уравняли в правах с пострадавшими от атак беспилотников продавцами «Wildberries». Это следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РБК ознакомился с текстом. Ранее введенные меры поддержки действовали лишь для предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты «Wildberries». О какой именно поддержке идет речь, в эксклюзивном интервью РБК рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
3: Мы на сегодняшний день приняли ряд мер, которые поддерживают и крупнейшие маркетплейсы, и селлеров, продавцов, которые реализуют свои товары через маркетплейсы. Речь идет о моратории на проверки производственных объектов, которые были атакованы. И мы на год ввели такой мораторий. Мы ввели отсрочки по налогам, при этом как отсрочки по селлерам, по продавцам, так и крупнейшим маркетплейсам. В этом плане тоже предоставлены определенные послабления. Ну и мы рассчитываем на то, что вот весь этот комплекс мер, он позволит снизить административные издержки и у маркетплейсов, и у селлеров. Ну и экономически им поможет в этой ситуации, потому что наша главная задача сделать так, чтобы и маркетплейсы, и продавцы товаров, которые реализуются через маркетплейсы, развивались. Чем больше оборот, чем больше количество участников, и чем больше количество продавцов, тем эффективнее наша экономика, и тем больше развивается цифровая экономика.
2: Меры поддержки распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть действующий договор с компанией интернет-решений. Это учредитель «Озон». При этом должно выполняться хотя бы одно из двух условий. Компания должна быть зарегистрирована после декабря 2025 года, либо размер причиненного ущерба должен превышать 5% годового дохода, пояснили в правительстве. Отмечу, что льгота касается налогов, срок уплаты которых приходится на период с августа 2026 года по июль 2027. Решение правительства однозначно позитивное, рассказал селлер на маркетплейсах Антон Толмачев. Теперь он надеется, что власти обратят внимание на нездоровую, с его точки зрения, конкуренцию с китайскими селлерами.
4: Любые меры поддержки пострадавших предпринимателей со стороны правительства, они, безусловно, всегда приветствуются. Ну и, как обычно, главное, чтобы не было перегибов на местах, недоработок, когда правительство говорит одно, Центробанк говорит немножко другое, а банки коммерческие понимают совсем уже третье. Все остальное хорошо, регулируется, как-нибудь выдержим, прорвемся. Лично на мне никак не повлияет по одной простой причине, что, слава богу, на «Озоне» у нас оказались застрахованы все товары. И я должен с гордостью заявить, что мы уже получили первую выплату от «Ингостраха», партнера «Озон» по страхованию товаров селлеров. Если это говорить в процентах, то приблизительно 45% от суммы сгоревшего товара. Это была первая выплата. Там было так и написано, что дальнейшие выплаты все будут продолжаться. Это именно от оценочной стоимости. Пересчет автоматически делать ничего не надо. Большое спасибо за отсутствие полной бюрократии в этом вопросе. Мы только соглашаемся или не соглашаемся, но я согласился. Нужно выгнать китайцев, которые не платят НДФ, которые не платят таможенные пошлины с маркетплейсов и уравняются к правилам игры. Они продают точно такие же товары, как мы. Простите, а сертификат они проходят, а честный знак они клеят? Нет, все равно условия не равны.
2: При оценке размера ущерба может учитываться общие потери от атак на объекты как «Озон», так и «Wildberries», уточнили в правительстве.

0: Буквально через полминуты слушайте программу «Двери открываются». Обсудим перспективы развития Рублёво-Архангельской линии метро и ее влияние на жизнь столицы. Оставайтесь на частоте РБК.
1: Реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Здравствуйте, с вами Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника московского метрополитена. И сегодня в эфире радио РБК мы поговорим о самых интересных вещах, связанных со столичным транспортом. Поехали!
1: Двери открываются. Двери открываются.
4: В Москве открылась новая линия метро Рублёво-Архангельская, а это значит, что появились новые станции, маршруты и пересадки. А еще стали доступнее многие интересные места в нашем городе. Запуск новой линии – это еще один повод по-новому открыть для себя столицу. Как раз об этом и о том, как транспорт меняет пространство вокруг, и поговорим в ближайшие 20 минут. И у нас в гостях искусствовед, ведущий экскурсовод проекта «Глазами инженера» Мария Никитина и заместитель директора музея-заповедника «Архангельская» Анна Скоробогатова. Скажите, успели ли вы уже прокатиться по новой линии метро и какие первые впечатления?
5: Я успела прокатиться, сделала это вечером воскресенья после всех праздничных мероприятий, приуроченных Дню города. И мое впечатление было такой контраст. Сначала я рассказывала про что-то, что хорошо знаю, что уже видела на улицах Москвы, а потом я оказалась на каких-то совершенно новых для меня пространствах и смогла полюбоваться новыми станциями метро. Этот контраст меня как-то воодушевил, вдохновил и стал замечательным способом отпраздновать День города.
4: Класс. Анна, у вас?
6: Да, я тоже успела прокатиться по новой линии метро. Это, безусловно, соединило деловой центр с отдаленными частями. Теперь это буквально 30-35 минут из центра города. Это действительно стало очень удобно.
4: Мария, как вы видите, почему это направление интересно само по себе?
5: Главное в этом направлении то, что оно соединит Москву и Подмосковье, да, по сути, свяжет между собой эти два пространства и создаст представление о некой общей городской агломерации. Ну и, конечно, если мы с вами будем смотреть на те пространства, через которые проходит новая линия метро, то это пространство с очень интересным ландшафтом, с очень интересной историей, и главной героиней здесь, конечно, Москва-река, вдоль которой мы с временем будем передвигаться. С одной стороны, это естественный ландшафт, который сохранился еще с древних времен. А с другой стороны, это те изменения, которые произошли в пространстве, когда реализовывался план обводнения Москвы 30-х годов. И вот это переплетение естественного, природного и урбанизации, которая началась в 20 веке и продолжается сейчас, мне кажется, делает это направление очень интересным.
4: Какие знаковые места есть в направлении Рублёво-Архангельской линии, чтобы вы обязательно отметили на карте?
5: Вблизи каждой станции можно найти какую-то точку притяжения. Здесь, конечно, Москва-Сити, такой признанный центр делового развития города. Если отправиться дальше на станцию Звенигородская, то здесь, конечно, точка притяжения – это причал сердца столицы, от которого можно добраться по воде до Киевского вокзала и полюбоваться таким вот водным фасадом Москвы. Дальше путь проходит через такие интересные пространства, как Октябрьское радиополе. Там была создана первая радиостанция, которая соединяла в годы Первой мировой войны Российскую империю с союзниками. Конечно же, у реки совершенно замечательные инженерные и архитектурные сооружения Карамышевского гидроузла. Это и мост, и шлюзы, и плотина. И все это становится доступным для осмотра благодаря тем станциям, которые открылись сейчас. А те станции, которые в перспективе откроются, они, конечно, сделают более близкими, доступными и музей-заповедник Архангельская, да, и в перспективе Красногорск. Так что действительно направление очень интересное для путешествий, не только для того, чтобы добираться из одной части города в другую.
4: Анна, ну, естественно, развитие метро сделает доступность музея еще более привлекательной с точки зрения логистики. Скажите, вы готовы к наплыву туристов?
6: Да, мы готовы к росту потока. Наш подход – это баланс доступности и бережного все-таки сохранения наследия. Кроме того, важна коммуникация.

0: коммуникация с гостями, чтобы гости знали заранее график работы, правила посещения и могли удобно продумать свой маршрут в нашем музее-заповеднике. Поэтому мы налаживаем тесное взаимодействие с транспортной инфраструктурой, чтобы равномерно распределять поток и минимизировать очереди.
1: Но вы лично являетесь пассажиром московского метрополитена?
0: Да, я с удовольствием пользуюсь, и благодаря чему, собственно, это действительно помогает, во-первых, экономить время и узнавать историю, о чем, собственно, сейчас и Мария также нам рассказала.
1: Да, ну, кстати, вопрос к Марии. Когда метро приходило в удаленный или новый район, скажите, такие случаи были, что этот район менялся очень быстро, и мы видели такую обратную реакцию, обратные эффекты, экономические, социальные, исторические в том числе?
2: Мне бы хотелось эту ситуацию проиллюстрировать на личном опыте, поскольку я провела детство в районе Раменки, и большим приключением было добраться до ближайших станций метро. Это либо путь через парк, да, либо возможность доехать на автобусе до метро Университет или на троллейбусе до Киевской. Но в 2018 году в район моего детства пришли новые станции. Существенно улучшилась транспортная доступность. Что, мне кажется, интересным, вообще меняется представление о связях района с другими районами и с центром, и действительно ткань города перепрошивается, и он получает какой-то новый импульс к развитию. Так что появление транспорта в новых районах или в старых районах, где метро не было, меняет их действительно кардинально.
1: Анна, скажите, а для исторического места, когда больше посетителей, это хорошо или наоборот, есть какие-то риски?
0: Безусловно, с открытием станции нас ждет серьезный рост посещаемости. Мы ориентируемся на 4-кратный рост. Есть и риски. Это износ объектов, это увеличение нагрузки на сотрудников, сохранение аутентичности самого места. Мы уже сейчас к этому готовимся, обновляем навигацию, создаем архитектурную подсветку на территории музея, продумываем и расширяем программу мероприятий.
1: А меняется ли архитектура самого музея вместе с тем, что увеличивается поток? Я не знаю, может быть, какие-то плановые преобразования, может быть, меняется количество сотрудников безопасности или количество сотрудников, которые сопровождают группы?
0: Мы готовимся к открытию нашего дворца, который находится на реставрации. Нас в 2027 году ждут большие перемены, поэтому и количество сотрудников будет увеличено, и будут привлечены дополнительные волонтеры. И инфраструктурные изменения также мы готовим, но они все будут органично вписываться в историческую территорию, не превращая, естественно, музей в некий парк развлечения, а сохраняя его историчность.
1: Получается, что метро меняет представление о поездках и постепенно и саму жизнь вокруг новых станций. А давайте еще поговорим о том, как будет выглядеть новая линия. Ведь каждая станция в нашем московском метро – это отдельное произведение искусства. По ним можно изучать не только архитектуру, но и историю всей страны. Движемся дальше. Мария, у каждой линии московского метрополитена есть свой характер. Каким получился Рублёво-Архангельский? И есть ли у новых станций общий архитектурный язык, какой-то, может быть, лейтмотив?
2: Мне кажется, интересно, что те станции, которые сейчас функционируют в составе Рублёво-Архангельской линии, они появились в разное время. Две станции, которые чуть ближе к центру, они открылись еще на самом деле, в 2018 году и впоследствии были частью большой кольцевой линии московского метро. И у них архитектура такая более современная, больше абстрактных форм, больше акцента на дизайн и на понимание метро как некой транспортной системы. А вот станции, которые открылись в день города, они, как мне кажется, имеют немного другой характер. И то, что их объединяет, это то, что в них современный дизайн соседствует с интересом к истории. Это может быть и история строительства самой станции. Не случайно в вестибюле станции «Народное ополчение» мы можем увидеть модель пароходческого щита как своего рода памятник, да, тем, кто эту станцию строил и тем, кто подарил эту линию городу. Это, конечно же, интерес к истории Подмосковья, да, как на станции Звенигородская. Мы можем увидеть и Савино-Сторожевский монастырь, и Савинский скит, и усадьбу Веденская, такие ключевые достопримечательности Звенигорода. И вот на каждой станции по-своему через сочетание архитектуры и монументального искусства вот эта тема современности и истории, они удивительным образом переплетаются. Но если говорить про что-то общее, что еще все станции объединяет, это, конечно, цветовая гамма, да, которая перекликается с цветом обозначения самой линии. На каждой станции есть элементы разных оттенков серого цвета. И также объединяет все станции то, что везде есть система цифровой навигации. 160 элементов на разных станциях. И это тоже все превращает открывшийся участок в некое единое пространство, понятное для того, чтобы в нем ориентироваться.
1: Кстати, вот про цифровую навигацию буквально интересная аналитика. Мы тут делали замеры с нашими коллегами из пассажирского блока, и 95% наших респондентов ответили, что им очень нравится, то есть позитивно оценили такой вид навигации. И вот здесь я хотела, Анна, вас спросить, может быть, вы тоже на своем объекте, в музее используете какую-то диджитал-навигацию или какие-то современные есть технологии?
0: У нас сейчас в проекте и навигация, и диджитал-технологии, и внедрена цифровая среда в исторический облик нашего музея-заповедника.
1: То есть, в общем, историческое наследие никогда не стоит на месте, да, меняется в соответствии с нашими современными запросами. Когда транспортная доступность у нас меняется, соответственно, территория растет, приходит и новая инфраструктура. Мы сейчас говорим про кафе, про магазины, сервисы, разные социальные объекты. Что нужно учитывать, чтобы грамотно вписать современные объекты в историческую среду?
0: Это сложная и многогранная задача. Она требует баланса между сохранением культурного наследия и развитием городской инфраструктуры. Сейчас это особенно заметно в отреставрированных объектах на территории музея-заповедника и восстановленных террасах парка.
1: Мария, как вы в целом оцениваете появление новых социальных, может быть, коммерческих иногда объектов в местах исторического наследия?
2: Я тут с Анной соглашусь, и как музейный сотрудник, мне кажется, что опыт посещения музея, он должен включать в себя не только знакомство с экспозицией, не только возможность посетить экскурсию, но и возможность перекусить, приобрести сувенирную продукцию. То есть все это делает визит в музей полноценным приключением, да, полноценным опытом, который запоминается. И действительно здорово, когда в культурных пространствах такие возможности есть. Это влечет за собой развитие территории, привлекает новых туристов и жителей города.
1: Анна, скажите, насколько сложно сохранить ощущение спокойствия, уединения и вообще возможность остаться в тишине в музее-заповеднике сегодня? Ведь пассажиропоток достаточно большой, большое количество людей.
0: Наши гости ценят именно Архангельска за его уединенность. Это вообще часть его сущности. Рост популярности, он, да, он приносит энергию, но одновременно усложняет и сохранение того самого спокойствия и тишины. Мы стараемся держать баланс. Во-первых, это планирование посещения. Онлайн-билеты, временные слоты. Во-вторых, это зонирование, тихие зоны и маршруты без перекрещивания, без суеты. В-третьих, инфраструктура и ландшафт. Это акустика, буферы между потоками и дорожки, которые снижают шум и дают все-таки гостю передохнуть. Мы регулярно опрашиваем наших гостей, жителей близлежащих поселков, которые всегда с нами в диалоге. Поэтому цель — это учить людей уважать Архангельское и возвращаться с уважением и теплом. У нас более 300 гектаров. Мы будем рады принять всех и влюбить в наши аллеи, в нашу парковую зону.
1: Замечательно, но ведь такой огромный объект, он предполагает и достаточно высокие эксплуатационные расходы все-таки. Вот будет ли как-то ценообразование меняться в связи с тем, что и транспорт приходит, и доступность улучшается, и, очевидно, у вас будет больше потока, потому что желающих будет больше?
0: Скорее мы работаем над тем, чтобы внедрять большее количество мероприятий для разных слоев населения. И по поводу экологии, то это важный вопрос, который у нас всегда тоже на контроле. С одной стороны, развитие инфраструктуры создает риски фрагментации среды обитания, а с другой — создание неких регламентированных, так называемых, маршрутов и экотроп. Поэтому, опять же, здесь все мы стараемся держать баланс, доступность территории и сохранение ее биоразнообразия. Инфраструктура никогда не проходит мимо охраняемой территории, она меняет среду вокруг, а заповедник не живет в вакууме. Поэтому территория музея-заповедника, она всегда находится под охраной, а мы находимся в постоянном диалоге, соответственно, и с городом, и с застройщиками, и с его жителями.
1: Сейчас мы только что обсудили, как меняется историческое место, когда до него становится удобнее добираться. Ну что же, а мы продолжаем движение. Глядя на схему метро, мы видим просто название станции. А ведь у каждого из этих мест своя уникальная биография. Строгино, Хорошово, Серебряный Бор, Архангельская. Всегда интересно

0: Ада, эта территория стала развиваться уже в более тесной связке с центром города. Это тоже территория, которая благодаря новой линии получила хорошую транспортную доступность, сюда можно быстро добраться из центра, но в то же время мы понимаем, что эта территория еще будет развиваться, здесь еще будут возникать новые жилые пространства, новые общественные объекты, новая инфраструктура, и мы можем и в дальнейшем следить за тем, как эта территория будет развиваться. Ну и, конечно же, много связано с изменением ландшафта природного, с обводнением Москвы и с тем, как река вообще живет. Здесь можно обратиться и к древним царским селам, таким как, например, Хорошово, которое как раз возникло на берегу Москвы-реки, и уже к объектам 20 века, инженерной инфраструктуры, к шлюзам, к мосту, к плотине, как загородная территория, она постепенно входит в орбиту городского развития.
1: Я сейчас хочу вам предложить такую небольшую игру воображения. Давайте представим, что у нашего слушателя полностью свободный день.
0: Счастливый слушатель.
1: Счастливый слушатель. А у нас практически только такие. Какой маршрут вы бы ему составили? Куда заехать, чтобы посмотреть, где задержаться?
0: Можно несколько разных вариантов, в зависимости от сезона, предусмотреть. Один из них, например, у Киевского вокзала сесть на речной кораблик, доехать до причала сердца столицы и воспользоваться таким довольно новым для Москвы видом водного транспорта. Затем дойти от причала сердца столицы до станции Звенигородская, полюбоваться новой архитектурой станции, доехать на метро до станции Народное ополчение, и оттуда уже можно спуститься к реке и прогуляться вдоль набережной, посмотреть и мост, и шлюзы, и плотину, и в перспективе, может быть, даже дойти и до церкви Троицы Живоначальной в Хорошове. Это один из вариантов, чтобы, например, задействовать возможности речного транспорта и посмотреть новые станции метро. Можно придумывать разные маршруты в зависимости от того, кто, собственно, путешествует. Если это те, кто интересуется архитектурой, инженерией, историей, то можно предложить один маршрут. Если это семейный отдых, то другой. Но очень здорово, что на этом участке мы можем комбинировать разные виды транспорта и очень удобно делать пересадки с одного вида транспорта на другой. И это делает такой формат, как staycation, да, когда ты путешествуешь, но остаешься в городе, очень вариативным.
1: Ой, быстрее бы выходной, хочу себя почувствовать счастливым слушателем. Анна, а у вас какой любимый маршрут? И я не говорю про маршрут в Архангельское.
2: Маршрут в Архангельское у нас будет доступен с помощью метро только в следующем году. Поэтому тот маршрут, который предложила Мария, он, конечно, безумно интересный, но я все-таки люблю старую Москву, поэтому маршрут будем прокладывать в следующем году все-таки в Архангельское.
1: А что музей готовит на осенне-зимний сезон?
2: Ой, на осенне-зимний сезон мы сейчас готовим кленовые выходные. Мы накрываем столы для всех гостей, закипает самовар, разливается аромат лесного варенья и домашних пирогов. А зимой планируем готовить для гостей каток.
1: А какие ключевые выставки вы посоветуете для человека, который никогда у вас не был?
2: Сейчас у нас проходит выставка «Фарфоровое заведение князя Юсупова» в павильоне «Каприз». Чем известен юсуповский фарфор, расскажут у нас, конечно же, в музее. Кроме того, мы приглашаем гостей познакомиться с единственным уцелевшим в России собранием мемориальных экипажей знатной дворянской семьи Юсуповых. А в ближайшее время открываем новую выставку керамики, так что ждите анонсов.
1: Прекрасно. За осенней красотой все к вам. Ну что же, когда мы говорим про развитие транспортной инфраструктуры, мы говорим и про развитие тех участков, к которым прилегает эта инфраструктура. И здесь очень важно, что действительно мы можем легко и быстро с нашими детьми, с нашими любимыми добраться до самых-самых любимых мест, в том числе и тех, которые несут много знаний, много эмоций, много впечатлений. И сегодня мы проехали с вами по Рублёво-Архангельскому направлению буквально несколько раз. Обсудили архитектуру, историю, немного поговорили о наших транспортных привычках и о том, что будет ждать нас в будущем. У нас в гостях были искусствовед, ведущий экскурсовод проекта «Глазами инженера» Мария Никитина и заместитель директора музея-заповедника «Архангельское» Анна Скоробогатова. Это была программа «Двери открываются» на радио РБК и я, Юлия Темникова. Встретимся совсем скоро. Интересных вам поездок и всего доброго.
3: Первая команда. Важное решение. Ошибка, которая многому научила. Момент, когда приходится начинать все по-новому. Траектория лидера. Программа сооснователя SQN Ярослава Глазунова. Большой разговор с первыми лицами о

0: что помогло двигаться вперед и чему научили ошибки. Из первых уст по пятницам в 15:30 на радио РБК.
1: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
2: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
0: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: РБК «Тренды».
0: Аналитики американской компании ActiveTrack изучили 443 миллиона рабочих часов 163 тысяч сотрудников в 1111 организациях. Исследование активности в приложениях, электронной почте и мессенджерах показало реальное влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы вместо субъективных оценок. Выяснилось, что после внедрения нейросетей время на выполнение задач выросло на 27,346%, а объем переписки в чатах на 145%. При этом доля концентрации сократилась до 60% из-за частого переключения между задачами. Такая тенденция может потребовать от руководителей жестко регламентировать коммуникации, превращая защиту фокусного времени в базовый стандарт цифровой гигиены.

0: Реклама.
1: Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняют цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
2: Часов 32 минуты в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Страны ОПЕК плюс продолжают проводить оценку максимальных производственных мощностей стран-участниц соглашения, заявил вице-премьер России Александр Новак. Он также отметил, что в предстоящее воскресенье семерка ОПЕК плюс и мониторинговый комитет организации обсудят состояние рынка нефти, квоты на добычу, а также исполнение этих квот. Правительство России готовит дополнительные меры поддержки аграриев для проведения сезонных полевых работ, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Кабмин выделил порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование транспортировки продукции из основных зернопроизводящих регионов. Кроме того, до конца года приостановлена уплата экспортной пошлины на зерновые, и на уровне августа зафиксирована верхняя планка вывозной таможенной пошлины на растительное масло и шрот. Страны ЕАЭС приняли решение расширить перечень приоритетных инфраструктурных проектов. В список вошло расширение железнодорожного перегона от Невеля в Псковской области к Гатчине в Ленинградской и далее к портам северо-запада России. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Он также отметил, что одновременно с реализацией этих проектов необходимо ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Акционеры Т-технологии одобрили решение о выплате дивидендов по итогам второго квартала года в размере 12,6 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении группы. Финальный день для покупки акций, чтобы получить дивиденды, 9 октября. Дивиденды составят 4 рубля 70 копеек на каждую акцию. Проверка системы оповещения пройдет в московском регионе с 7 октября, сообщила пресс-служба Главного управления гражданской защиты. Будут включаться электросирены, также информация будет передаваться по радио и телевидению. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
3: Столица, 14 часов 35 минут. Вы слушаете прямой эфир радио РБК, в студии Денис Абасов. 200 миллиардов рублей в год. Именно столько бюджету принесет налог на сверхдоходы металлургов и золотодобытчиков с 2027 по 2029 годы. Подробности далее. Ставка сбора составит 30% для большинства производителей и 20% для золотодобытчиков. В 2022 году появился налог на добычу полезных ископаемых. До этого использование природных ресурсов облагалось другими платежами, включая акцизы на нефтепродукты и газовое сырье. Летом 2023 года ввели налог на сверхприбыль со ставкой 5% при досрочной уплате и 10% в общем случае. Тогда от этого уплаты освободили малый бизнес, нефтегазовый и угольный сектор, сельхозпроизводителей, некоторых застройщиков и компаний с определенным снижением прибыли. В январе 2024 года Минфин оценивал поступление по налогу от крупных компаний почти в 319 миллиардов рублей. В 2025 году этот налог не взимался вовсе. Эта мера может повлиять на инвестиции в новые месторождения, рассказала ранее в эфире Олега Овчаренко и Мария Пичугиной обозреватель РБК Полина Елесова.
4: Новый налог будет рассчитываться не от прибыли компании в целом, как это было при налоге на сверхприбыль в 2023 году, а от роста стоимости добытого полезного ископаемого. То есть база будет зависеть от объема добычи и превышения средней мировой цены над базовой ценой 2025 года. Для большинства видов сырья ставка составит 30%, для золота 20%. И налог возникает, что важно, если цена к базовому году выросла минимум на 10%. При этом действует также потолок, привязанный к выручке от соответствующего сырья.
5: То есть, вне зависимости от того, какие расходы у компании, вот этот налог все равно взыщет. Правильно ли мы понимаем?
4: Да, вы все правильно понимаете. И здесь интересно посмотреть по секторам. То есть, естественно, важно смотреть на долговую нагрузку компании и на какие-то истории со свободным денежным потоком. Но что интересно, например, в секторе черной металлургии, которая тоже попадает под это налогообложение, в целом сейчас идет глубокий кризис, не первый год, сектор в упадке. И, конечно, вот если опасаются, что простое возвращение к нормальным уровням цены и спроса могут привести к тому, что будет изыматься налог на сверхприбыль. Хотя, как бы, сектору сложно.
0: 200 миллиардов рублей для отрасли в целом. Это насколько чувствительная сумма?
4: Здесь тоже все зависит от каждой конкретной компании. То есть по текущим расчетам основная нагрузка придется на норникель и голубодобывающие компании. Оценки поступления от норникеля на горизонте 3 лет находятся в диапазоне от 96 до 150 миллиардов рублей. По полюсу оценки составляют примерно 50 миллиардов за весь период. И важно же еще сказать, что это предварительные оценки аналитиков, которые зависят от прогнозных уровней цен на металлы и сырье. И итоговые платежи будут зависеть прежде всего от ценовой динамики и методики расчета вот этой мировой цены, которую установит ФАС.
5: Как налог новый повлияет на инвестиции? Что здесь эксперты говорят?
4: В первую очередь налог увеличит нагрузку на свободный денежный поток и на чистую прибыль компании. Тем не менее, опрошенные аналитики полагают, что у налогоплательщиков будет пространство для оптимизации капзатрат, чтобы вот выровнять этот результат по свободному денежному потоку. Но для новых месторождений, например, для каких-то новых капиталоемких проектов вопрос чувствительнее. Сначала компания несколько лет инвестирует в инфраструктуру, то есть запускает добычу. Выручка появляется уже значительно позднее, поэтому дополнительный налог может повлиять на экономику новых инвестпроектов и капиталоемких в особенности, где срок окупаемости изначально длинный.
3: Подробный разбор этой темы, а также другие эксклюзивы уже в подписке РБК. Во Всемирном банке кадровые перестановки. В должность главного экономиста организации вступил Нобелевский лауреат Майкл Кремер. Он получил награду за, цитата, «лекарство от бедности». Конец цитаты. Если коротко, экономист разработал не само решение, а систему оценки эффективности разных решений. В результате его экспериментов правительства разных стран перестали тратить деньги на программы, которые не приносят результата. А что же приносит результат в борьбе с бедностью? Герой программы «Да или нет», автор мирового бестселлера «Глобальное неравенство», сербско-американский экономист Бранко Миланович, который 20 лет проработал ведущим экономистом Всемирного банка. С ним беседовала Надежда Сережкина.
6: Да или нет?
7: Главным экономистом Всемирного банка стал Майкл Кремер, человек, которому дали Нобелевскую премию за его труды по борьбе с бедностью. Ваше мнение, это сигнал?
8: Да, я знаю, что Майкл стал главным экономистом Всемирного банка и считаю это очень хорошим решением. Но я не знаю и не могу сказать, какой именно сигнал это посылает. Безусловно, хорошо, что главным экономистом Всемирного банка стал человек, который уже получил Нобелевскую премию по экономике. Некоторые, возможно, помнят одну из его важных научных работ, пожалуй, ту, которая лично мне понравилась больше всего. В ней он исследовал, как разрыв цепочек поставок после распада Советского Союза повлиял на экономику и привел к очень существенному падению производства. И сейчас мы снова сталкиваемся с похожей проблемой. Мировые цепочки поставок нестабильны, так что Майкл был одним из тех экономистов, кто довольно рано обратил внимание на эту проблему.
7: А вообще, что мы называем бедностью? Кого мы считаем бедными?
8: Очевидно, что в богатой стране черта бедности будет отличаться от черты бедности в бедной стране. Поскольку мы заговорили о Всемирном банке, существует такое понятие абсолютной бедности. Это международная черта бедности, которую устанавливает Всемирный банк и периодически пересматривает с учетом инфляции и других факторов. Если говорить об этой границе, то минимальный доход, необходимый для удовлетворения самых базовых потребностей и выживания, составляет около $3 в день в пересчете по паритету покупательной способности. ППС – это показатель, который учитывает разницу в уровне цен между странами.
7: Какие эффекты есть у бедности, о которых мы не задумываемся?
8: Если в стране живет большое количество бедных людей, возникает еще одна серьезная проблема. Они фактически оказываются ограничены в возможности нормально участвовать в жизни общества. Если доход настолько низкий, что человек не может дать детям образование, обеспечить приемлемые жилищные условия или получить необходимую медицинскую помощь, Это напрямую влияет на качество его жизни. Такой человек не только сам не может быть по-настоящему счастлив, но и не может полноценно участвовать в жизни общества. Наконец, человек просто не может нормально работать, если у него проблемы со здоровьем и нет денег, чтобы эти проблемы решить.
7: А есть какая-то хорошая бедность? Вот известный факт, что по уровню счастья Германия, например, близка к Тринидаду и Тобаго, только в одной стране люди плюс-минус одинаково богатые, а в другой одинаково бедны. Людям просто не с кем себя особо сравнивать.
8: Нет, хорошей бедности не бывает. Просто представьте, стал бы человек сознательно обрекать себя на бедность, если у него есть возможность не быть бедным. Я, безусловно, выступаю за равенство, но равенство в бедности — не решение. Решение — это равенство при высоком уровне доходов. И в то же время определенный уровень неравенства иногда необходим для нормального функционирования общества. Он создает людям стимулы больше работать, инвестировать, принимать экономические решения и в целом проявлять инициативу. Поэтому я совершенно не считаю идею равенства в бедности хорошей и не думаю, что многие люди ее поддержали бы. Например, во время китайской культурной революции люди жили очень бедно, а разница в доходах была небольшой. Теперь сравните Китай того времени, то есть примерно 50 лет назад, с Китаем сегодняшним. Сейчас неравенство в стране значительно выше, но при этом доходы практически всех групп населения гораздо больше. Поэтому очевидно, что сегодня положение в Китае намного лучше, чем 50 лет назад. Это конкретный пример того, как бедность и относительно низкое неравенство могут существовать одновременно, и почему само по себе равенство не является решением проблемы бедности.
7: Хорошо, тогда так. Как победить бедность? Давайте три способа, которые реально работают.
8: Что касается мер борьбы с бедностью, то они довольно хорошо известны. Первая задача — помочь семьям достичь того минимального уровня дохода, который общество считает необходимым. Для этого используются социальные выплаты. Государство предоставляет людям средства, чтобы их доход достиг этого минимального уровня. Есть и другие меры поддержки. Например, субсидии для самых бедных семей. Они могут платить меньше за транспорт, получать образование бесплатно или платить меньше за медицинскую помощь. Это очень важные решения, потому что они напрямую связаны с будущим таких семей. Другими словами, цель борьбы с бедностью — не просто сократить ее масштабы сегодня. Гораздо важнее не позволить бедности ограничить возможности детей. Нельзя наказывать ребенка за то, что его семья бедна, лишая его возможности учиться или получать необходимую медицинскую помощь. Иначе бедность просто будет передаваться из поколения в поколение. Конечно, производительность труда тоже чрезвычайно важна. В конце концов, если труд более производителен, доход выше, а уровень бедности ниже. Но здесь важно понимать, что производительность труда сама зависит от положения семьи. И если человек находится в крайне тяжелой ситуации, если ему едва хватает еды, если у него проблемы со здоровьем, он просто не может быть достаточно продуктивным. Невозможно хорошо работать или, например, хорошо учить других, если ты сам голоден и не знаешь, что с тобой будет завтра. Иными словами, производительность труда сама по себе зависит от того, удовлетворены ли базовые потребности человека.
7: Расскажите, пожалуйста, про один метод, когда страна как-то изящно и неожиданно нашла выход, который не укладывался ни в какие теории.
8: Хороший вопрос. Даже в очень богатых странах, например, в Швейцарии или Швеции, существует бедность. Отчасти это связано с тем, что там сама черта бедности установлена на относительно высоком уровне. В каком-то смысле можно сказать, что в Швейцарии вообще нет бедных. Если сравнить уровень жизни всех швейцарцев с уровнем жизни людей в некоторых странах Азии или Африки, ну, швейцарцы в среднем будут гораздо обеспеченнее. Но если смотреть на ситуацию изнутри самой Швейцарии, то там тоже существует своя черта бедности и люди, которые находятся ниже ее. Если говорить о странах, которые добились значительного успеха в борьбе с бедностью, я бы прежде всего назвал западноевропейские страны, где в 1950-80-х годах существовали сильные традиции социальной демократии. Они проделали очень большую работу. Можно привести и другой пример — Испанию. Она не настолько богата, как Швейцария, но при этом уровень бедности там относительно низкий, а люди с невысокими доходами достаточно хорошо интегрированы в общество. При этом здравоохранение там либо бесплатное, либо обходится совсем недорого, а образование бесплатное.
7: В течение ближайших 5 лет бедных в мире станет больше?
8: Конечно, все зависит от того, какими темпами будет расти мировая экономика. Если мировая экономика в целом продолжит расти, я ожидаю, что уровень глобальной бедности будет снижаться. В любом случае, снижение этого показателя будет зависеть от того, как будут расти доходы в странах Африки, в Индии, в Бангладеш. Именно эти страны играют ключевую роль в сокращении масштабов глобальной бедности.
7: А в течение 50 лет
8: У нас есть такая возможность, если мы будем вести себя рационально. То есть, если не станем создавать новые конфликты и войны, торговые барьеры и все остальные препятствия, которые мы сами создавали в последние примерно 5 лет. Поэтому да, если мир будет действовать рационально, я практически уверен, что ресурсов в мире достаточно для того, чтобы покончить с крайней бедностью.
7: В чем, на ваш взгляд, главная ошибка современных политиков, которые пытаются бороться с бедностью?
8: Это сложный вопрос. Нередко программы борьбы с бедностью сокращали, исходя из предположения, что если люди знают, что смогут получать деньги, не работая, то у них не будет стимула работать. Но я думаю, что в целом это предположение не всегда оправдано. Конечно, если просто давать людям большие суммы денег за то, что они не работают, они действительно могут перестать работать. Но, с другой стороны, сокращать программы, которые необходимы для того, чтобы люди могли сохранять хотя бы минимальные условия для нормальной жизни, иногда было ошибкой. Такие сокращения могут фактически столкнуть людей за черту бедности.
7: Бедность можно победить, да или нет?
8: Да.
6: Да или нет?
3: Далее, к другим темам. Центральноафриканская республика, Того и Нигер. Министр энергетики России Сергей Цивилев отправился в африканское турне. В состав российской делегации также вошли представители бизнеса и государственных ведомств. Ранее Цивилев говорил, что Россия заинтересована в расширении взаимодействия с африканскими странами, а энергетика – одна из ключевых сфер, где могут быть востребованы российские технологии и компетенции. Какие энергетические проекты и интересы связывают Россию и такие дружественные страны, как Центральноафриканская Республика, Того и Нигер, рассказал ранее в эфире Марии Пичугиной и Олегу Овчаренко, эксперт по топливно-энергетическому комплексу Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Никита Иллирицкий.
9: Турне министра энергетики сейчас выглядит скорее как вектор по расширению энергодипломатии России в Африке, чем как сопровождение действующих проектов, потому что в этих странах, в ЦАР, Того и Нигеру, в отличие от Алжира, Египта, Ливии, Нигерии или Анголы, российское присутствие в ТЭК пока достаточно скромное, и в основном это связано с перспективными проектами, поставками оборудования, развитием энергетической инфраструктуры и межправительственным сотрудничеством.
0: А насколько для России эти страны важны в энергетике? Поскольку вот вы упоминаете, что это скорее пока политические договоренности. Есть ли реальный экономический интерес?
9: Там действительно есть достаточно серьезный экономический интерес и очень перспективные направления работы. В Центральной Африканской Республике это и развитие национальной электроэнергетики, строительство объектов генерации, поставки топлива и энергооборудования. Ну и, естественно, потенциал геологоразведки, потому что во всех этих сферах у Российской Федерации компетенции достаточно сильны.

0: а в ЦАР низкий уровень электрификации, достаточно отсутствует развитая энергоинфраструктура, и здесь может идти речь о помощи стране в создании базовой энергетической системы на российской технологической базе и, соответственно, с дальнейшими перспективами обслуживания и поддержания этой базы.
1: Но поставляем топливо мы, естественно, им, или они нам тоже что-то будут поставлять? Оборудование, например, какое-то?
0: Нет, с той стороны каких-то экспортных поставок в Российскую Федерацию ожидать пока не приходится, да, явных предпосылок для этого нет. Речь скорее идет о том, чтобы формировать в регионе энергетическую систему, основанную на российской технологической базе, соответственно, с дальнейшими возможностями по обслуживанию этой системы. Это, в принципе, достаточно понятная модель, которая неоднократно уже была реализована многими другими странами, да, тот же китайский опыт очень позитивен в этом ключе.
1: Объемы этого сотрудничества позволяют говорить о том, что это будет сотрудничество нескольких действительно крупных игроков? Или все-таки, опять же, это инструмент закрепления не только на энергетическом уровне, но и на политическом в регионе?
0: Безусловно, и то, и другое. У крупных российских игроков могут быть вполне экономически эффективные проекты, реализуемые в странах Африки, потому что потенциально это очень большой рынок. И эта стратегия рассчитана не на год, не на два и не на пять, а скорее даже на десятилетия вперед с учетом тех перспектив экономического роста африканского континента, которые просматриваются в ближайшие десятилетия.
2: 28 и 29 октября в Москве пройдет третий саммит «Россия-Африка». Ключевые темы деловой программы – торговля, инвестиции, сотрудничество в использовании мирного атома, развитие платежных систем, цифровизация и продовольственная безопасность. «Я не мог позволить другим погибнуть». Вот такое заявление сделал индийский пилот Fly Dubai Смит Мачхар во время видеозвонка с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он также рассказал, что уже 17 лет управляет самолетами и способен понять, что происходит с воздушным судном, даже с закрытыми глазами. Напомню, утром 30 сентября борт авиакомпании Fly Dubai подал сигнал бедствия, а затем передал код, который используется при возможном захвате воздушного судна. Позже стало известно, что между пилотами произошла драка. Один ранил другого ножом и пытался разбить самолет. Однако лайнер удалось приземлить в Саудовской Аравии. При этом самолет получил повреждения хвостовой части. После инцидента оба пилота этого рейса были госпитализированы. Индийский пилот рассказал, как это было.
3: Когда я упал, я понял, что самолет начал терять высоту. Я сказал себе: сделай последний рывок. Дверь была прямо там. Я получил несколько травм, но все-таки смог открыть дверь, чтобы другие вошли. Остальные сыграли не меньшую роль в том, что мы выжили. Я говорил всем, что пытался защитить себя, но я знал, что не могу позволить всем нам погибнуть.
2: Ранее посол Израиля в России Адет Йозеф сообщил в интервью радио РБК, что у пилота, напавшего на своего коллегу, было три цели. Первая – напасть на израильтян, вторая – подорвать дух соглашений Авраама и третья – поставить под угрозу безопасность гражданской авиации. Израильские власти рассматривают версию теракта. Следственные группы из Объединенных Арабских Эмиратов по расследованию инцидента с рейсом также рассмотрят эту версию.
4: Кинопортфель.
5: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
5: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ – самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике, люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
6: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
7: Если темпы роста сохранятся...
8: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
7: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
5: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
6: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
5: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинофорфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра.
9: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
10: Уже более полугода мы не теряем деньги.
11: 1200 от 1000 это 20%.
9: Нет, согласен. Ну,
11: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
12: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире

0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК.
1: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
2: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
0: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде. Что это было? В эфире.
4: Личный бренд – это не прерогатива сегодня известного человека. Это способ восприятия нас другими людьми и нами других людей. Личный бренд сегодня есть даже у ребенка, который еще не родился. Потому что он родится в определенном городе, родится в определенной семье, с определенными родителями и так далее. Дело в том, что людей слишком много, слишком много. И дело не в том, что их много количественно, а количество информации про этих людей стало несоизмеримо, просто невозможно. Больше, чем было раньше про всех, кто нас окружает. То есть вот мы с вами встречаемся, я могу через 5 минут, зайдя в интернет, получить некую форму вашего цифрового следа.
3: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 15.00. В студии с новостями Юлия Родина.

0: МАГАТЭ ведет работу с Россией и Украиной над достижением прекращения огня, которое позволило бы провести ремонт на Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. С июня станция 10 раз полностью теряла внешнее электроснабжение. В настоящее время ЗАЭС работает только за счет единственной линии «Ферросплавная-1». Еврокомиссия получила заверение от Киева в отсутствии дефицита финансирования Украины на этот год. ЕК продолжит выделять ранее обещанные средства, заявил ее официальный представитель Паула Пиньо. Сегодня Еврокомиссия перечислила Украине 2,9 миллиарда евро для финансирования бюджетных потребностей и обеспечения работы госаппарата. До конца года Киеву остаются доступны еще около 33 миллиардов евро. Вице-премьер России Александр Новак призвал направлять долгосрочные сбережения россиян в инвестиции ради развития производств и технологий. По его словам, это подразумевает развитие облигационного и акционерного финансирования, выход компаний на биржу, а также расширение участия пенсионных фондов и страховых организаций в инвестициях. Следственные действия проводятся с главой Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорем Шпуровым. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роснедр. Шпурову предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 3 миллионов рублей. Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя Бориса Чиновника. Россия по итогам прошлого года заняла 41 место в мировом рейтинге по плотности роботизации производств, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Среди регионов лидеров по расширению парка роботов отметились Московская область, Санкт-Петербург, Самарская область, Москва и Республика Татарстан. Заморозки ожидаются предстоящей ночью в Москве, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Температура воздуха опустится до минус 2 градусов, будет преобладать северный ветер. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Столица, 15 часов 2 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Далее к новому назначению экс-канцлер Германии. Он займется стратегическим сопровождением бизнеса сети гипермаркетов «Глобус» в России. Это назначение он получил на фоне передачи во временное управление немецкого «Метро» и французского «Ашана». Подробности прямо сейчас. Речь идет о Герхарде Шрёдере. Он будет участвовать в общем руководстве и способствовать долгосрочному планированию деятельности компании на российском рынке, сообщил РБК представитель ритейлера. Гиперглобус до сих пор контролируется немецкой материнской компанией. Ее глава Томас Брух в ответе для РБК пояснил, что многолетний опыт экс-канцлера Германии в политической и экономической жизни России позволит компании придерживаться ориентированного на диалог подхода. Его назначение необходимо для установления более крепких связей с российскими властями, рассказал Олегу Овчаренко, глава компании «Инфолайн Аналитика» Михаил Бурмистров.
2: В текущих условиях необходимо усиливать PR-функцию. Это очевидно для всех международных компаний, но мы видим, что в этом плане именно «Глобус», наверное, оказался наиболее последовательным. И сейчас, конечно, это назначение, возможно, оно немного запоздало, имело бы смысл реализовать его чуть раньше, но в текущих условиях это действительно мощное кадровое усиление для функции как раз именно GR и функции взаимодействия с властями Российской Федерации на самых высоких уровнях. Потому что действительно, наверное, найти более сильную фигуру, внесшую столь же значительный вклад в развитие российско-германских отношений, я, наверное, ее не назову. Мне кажется, что ее просто, в общем-то, в новейшей истории России просто-напросто нет.
3: Поставлю вопрос прямо. О планах таких не говорилось. Но можно ли это трактовать вот буквально как попытку спасти российский глобус от передачи во временное управление?
2: Мы не можем сейчас понимать какие-то параметры с точки зрения сроков принятия таких решений, потому что они принимаются, исходя из той логики, которая учитывает ту информацию, которую, очевидно, мы с вами, как простые граждане Российской Федерации, не располагаем. Но то, что это будет способствовать наиболее продуктивному диалогу, совершенно точно да. Плюс мы видим, что в последнее время «Глобус» стал существенно активнее не только реализовывать свои инвестиционные планы в России, потому что они этим летом уже открыли гипермаркет в Туле. Сейчас они

0: стали не только делать, но они стали активнее говорить о своих планах, что, на мой взгляд, правильно, потому что действительно есть много по этому поводу различных мнений. И в этом плане, конечно, сейчас правительство Российской Федерации ожидает от бизнеса, с одной стороны, взвешенного подхода и большого фокуса на обеспечении безопасности логистических объектов и объектов торговой инфраструктуры, да, что прямо прописано в том числе в соответствующих постановлениях, где предусмотрена возможность передачи в управление в том случае, если эти функции не выполняются. И с другой стороны, конечно, важная составляющая – это инвестиционная активность. И здесь мы видим, что «Глобус» и активно развивает свой основной формат гипермаркеты, но и, помимо всего прочего, активно тестирует малые форматы. Недавно запущена вторая «Глобус-лавка». Начали развивать совместный проект «Лимана Про» по заведениям общественного питания в гипермаркетах «Лимана Про». То есть, на самом деле, компания и большую работу делает с точки зрения новых гипермаркетов, активно инвестирует в развитие логистики, распределительные центры, и при этом как бы развивает малые форматы. Конечно, в текущих условиях геополитические риски беспрецедентным образом выросли. Поэтому действительно в условиях столь серьезно выросших рисков необходимо усиление реар-функций. Поэтому мне кажется, что сейчас руководство «Глобуса», мне кажется, предприняло максимальные усилия для того, чтобы и обеспечить, с одной стороны, и с другой стороны, что не менее важно, продемонстрировать на всех уровнях то, что они активно работают.
1: Напомню, совсем недавно в России ввели временное управление французскими сетями «Ашан» и «Лиман», а также немецкого оператора торговли «Метро». Далее к ситуации с компанией А7. Там возникли обвинения в содействии незаконным финансовым операциям Тегерана и близких к нему организаций. Так ответили в самой компании. В пресс-службе также заявили РБК, что санкции никак не отразятся на работе. Напомню, этой ночью Минфин США внес российскую платежную систему в список транснациональных преступных организаций. Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями США запретило американским гражданам вести бизнес с субагентами А7. Ограничения также предполагают заморозку активов в США. Теперь граждане, ведущие взаимодействие с системой платежей, могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности, считает юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.
2: Здесь мы говорим не про международное право, а про национальное законодательство США. В соответствии с законом о полномочиях президента в чрезвычайной ситуации международного характера установлена компетенция президента объявлять чрезвычайные ситуации, в рамках которых могут применяться меры, в том числе по блокировке активов и введению блокирующих санкций. Вот такой есть режим в отношении Российской Федерации, но еще в 2011 году такой же режим был введен в отношении транснациональных преступных группировок. Санкции в рамках этого режима обычно касались действительно таких и организаций, которые, по мнению, прежде всего, АФАК, ну и, вероятно, по мнению правоохранительных органов США, являлись и осуществляли преступную деятельность, и преступная деятельность характеризовалась тем, что она носит международный характер. И с учетом того, что, по мнению АФАК, действия А7 как сети субагентов представляют собой нарушение санкционного законодательства США, а кроме того, А7 содействует другим лицам, в отношении которых введены санкции, проводит долларовые платежи в интересах санкционных лиц, и с учетом того, как организован по мнению АФАК деятельности А7, АФАК приняла решение вести блокирующие санкции по данному режиму.
3: То есть, если очень просто говорить, это очень злостные нарушители санкций американских с точки зрения Вашингтона.
2: Да, то есть АФАК выбрал наиболее применимый инструментарий для введения санкций. Если вы обратите внимание, санкции введены здесь не в отношении какого-то юридического лица, а в отношении сети А7 в целом. Санкции в отношении отдельных лиц, входящих в группу А7, уже вводились. В США и в Европейском Союзе здесь же введены санкции в отношении сети и соответственно, они должны распространяться на всех лиц, которые находятся в собственности этой сети или под ее контролем.
3: Вот здесь как раз и вопрос, поскольку А7 под санкциями еще с августа 2025 года американскими, что для бизнеса А7 здесь меняется?
2: Я думаю, что в бизнесе А7 существенно возрастает санкционный риск ввиду того, что АФАК теперь обращает пристальное внимание на деятельность А7. В своем пресс-релизе АФАК отдельно указал, что содействие в нарушении санкционного законодательства США может повлечь привлечение к административной уголовной ответственности. Соответственно, вероятно, факт будет и дальше расследовать деятельность группы А7. К сожалению, нельзя исключать того, что отдельные лица, которые ведут определенные взаимодействия с А7, могут быть привлечены к уголовной ответственности по законодательству США.
1: А7 сопровождает платежи в любые страны мира с комиссией в 0,3%. Лилию Невскую, бывшую сожительницу экс-вице-президента страховой группы

0: Спасские ворота Михаила Тамирова, скорее всего, объявят в розыск. Такое мнение радио РБК высказал ее адвокат Андрей Безрядов. Сегодня состоится судебное заседание по этому делу в Гагаринском районном суде. Невскую обвиняют в растрате 133 миллионов рублей. По версии следствия, Тамиров временно перевел Невской эту сумму, чтобы сохранить деньги от мошенников. После его смерти Невская не вернула деньги наследнице. Как нам рассказал адвокат, Невская не пришла на финал повторного процесса в Гагаринском суде Москвы. В результате суд оформил ей принудительный привод, рассказал Анне Маргулис адвокат Андрей Безрядов. Он предположил, что, возможно, ей могут избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей.
1: В Гагаринском районном суде практически уже судебное следствие было завершено, то есть мы вышли в прения, и вот на первое заседание в прениях моя подзащитная Невская не явилась. Далее после этого несколько раз откладывали заседание, она также не являлась. Судом был поручен привод, поручение дано, соответственно, оперативным службам. Оперативные службы несколько раз ходили к ней на адрес. Дверь никто не открыл, никаких признаков того, что там находится в помещении не было. Дальше, в принципе, они не двигались в своих поисках Невской. Прислали два документа, которые говорили о том, что, мол, по месту жительства ее нет. В прошлом заседании потерпевшая сторона вышла с ходатайством о том, чтобы объявить Невскую в розыск, избрать ей меры пресечения содержания под стражей заочно и продолжить рассмотрение дела в ее отсутствие. В основе там лежит нарушение имущественных прав потерпевшей, и, соответственно, они не могут установить свои права, потому что пока дело будет не закончено приговором, обвинительным либо оправдательным, неважно, они не смогут реализовать то имущество, которое арестовано в рамках уголовного дела. Следовательно, они не смогут восстановить свои права. И они поэтому ходатайствовали о том, чтобы продолжить, ну, и объявить розыск и избрать меры пресечения.
2: А какая позиция защиты была по этому вопросу?
1: Сторона защиты возражала относительно этого, потому что существуют определенные критерии, установленные Уголовно-процессуальным кодексом. Данные действия можно предпринимать, только будет, если известно, что, ну, во-первых, это в особых случаях, а во-вторых, если будет известно, что она находится за границей. На сегодняшний момент не ясно, находится ли она на территории Российской Федерации или за рубежом находится. Поэтому сторона защиты возражала относительно вот этих всех трех требований. Хотя прокуратура в данном случае поддержала позицию потерпевшей. Суд встал на сторону защиты и сказал о том, что на сегодняшний момент удовлетворять требования преждевременно. И на сегодняшний момент повторно поручил оперативным службам делать принудительный привод Невской в судебное заседание, которое сегодня состоится. Сегодня стоит судебное заседание, и в зависимости от того, найдут ли ее или не найдут, то в этом случае суд уже будет предпринимать какие-то действия.
2: Я правильно понимаю, что сейчас связи с ней у вас никакой нет?
1: Нет, связи никакой у меня нет.
2: Чего вы ожидаете от заседания, которое будет сегодня?
1: Вполне логично, если ее объявят в розыск, возможно, изберут меру пресечения содержания под стражей, хотя маловероятно. Скорее всего, суд обойдется розыском на сегодняшний момент. В отсутствии Невской судебное следствие продолжено не будет.
0: В 2025 году Лилию Невскую приговорили к 4 годам колонии. Правда, позднее Мосгорсуд отменил приговор из-за нарушений при рассмотрении дела. Далее в нашем эфире слушайте программу «Налоговая база». Тема сегодняшней программы – как подготовиться к допросам в налоговой и можно ли это сделать. Разберемся. Оставайтесь на частоте РБК.
3: Слово «допрос» прочно ассоциируется с правоохранительными органами. Не все знают, что их активно используют и налоговые. Причем допросить налоговики могут не только директора или главного бухгалтера, но и кладовщика, водителя или бывшего сотрудника, который уволился несколько лет назад. И иногда именно от его слов зависит, да начислят компании десятки миллионов или нет. Когда налоговики прибегают к допросам, как их проводят и как подготовиться к такому разговору? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
4: Налоговая база.
3: У меня в гостях сегодня Александр Хаминский, юрист, руководитель компании «Центр правопорядка» в городе Москве и Московской области и автор спецкурса по подготовке к допросам. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день.
3: Давайте начнем наш допрос сегодняшний с того, чтобы все-таки разграничить понятие. Да? В чем разница между допросом и, например, просто вызовом в налоговый орган для дачи пояснений? Потому что для налогоплательщика это может выглядеть одинаково. То есть приходит уведомление, человек идет в налоговую. А разница-то в чем?
5: Для нас, юристов, разница, конечно, налицо, но для предпринимателей, для которых на первом месте бизнес, вот эти тонкости порой непонятны. Поэтому постараюсь объяснить самым простым языком. Допрос – это процессуальное действие, которое происходит в рамках налоговой проверки. И, соответственно, все сказанное вызываемым, допрашиваемым лицом ложится на бумагу и используется потом как доказательство в дальнейшем при вынесении акта и вынесении решения. Что же касается пояснений, то это совсем другое действие. Налоговый орган в рамках 31 статьи Налогового кодекса вправе пригласить для дачи пояснений по тем или иным вопросам, связанным с хозяйственной деятельностью. При этом пояснения могут быть как письменные, так и устные, здесь нет законом закрепленной нормы, которая устанавливала бы требования. И, соответственно, пояснения используются налоговым органом, но исключительно для каких-то внутренних целей.
3: А что интересует, как правило, налоговую в рамках допроса? Почему эту информацию нельзя из других источников получить?
5: Давайте будем говорить о том, что доказательства, на основании которых выносится в последующем решение о привлечении к налоговой ответственности, они могут быть абсолютно разного характера. Это могут быть документы, это могут быть фото, видео, материалы, и это могут быть, естественно, показания участников непосредственно деятельности, операционной деятельности, которые подтверждали или опровергали то, как эта деятельность происходила у налогоплательщика. И поэтому эти объяснения, они в полной мере дополняют те документы, которыми оперирует налоговый орган, и те цифровые данные, которые у него аккумулируются в течение всего времени работы налогоплательщика.
3: А кто эти объяснения чаще предоставляет? Все-таки топ-менеджмент или рядовые сотрудники? То есть, условно говоря, уборщицу могут вызвать или, допустим, бухгалтера на фрилансе?
5: Здесь вопрос заключается в том, какие сведения надо получить, о каких фактах. Вот, например, если директор крупной компании подписывал договор с какой-то небольшой компанией, которая на рынке без году неделя, и у которой очень плохая история с точки зрения последующих контрагентов, то могут вызвать директора и спросить: слушай, откуда ты вообще вот взял такого контрагента, который отвечает признакам технической компании, как вы изучали этот договор, как вы подписывали, неужто человек, числящийся директором такого контрагента, а на самом деле проживающий за 5000 километров от тебя и ведущий социальный образ жизни, приехал в твой хороший дорогой офис, и вы подписали. Ситуационная составляющая в данном случае играет важнейшую роль. Если мы говорим, например, об исполнении обязанностей по приему товара, по последующей отгрузке этого товара и учета его в складских программах и бухгалтерских программах, конечно, здесь вызовут складских сотрудников, вызовут работников охраны, которые запускали и потом выпускали автотранспорт, бухгалтеров, и других людей, которые имеют отношение к этому. То есть относимость здесь будет стоять на первом месте, безусловно.
3: А бывших сотрудников тоже вызывают?
5: Все, что касается проверяемого периода, а в налоговой истории это 3 года, чаще всего предшествующие году проверки. Соответственно, если уволившийся работник работал вот в тот период, его, безусловно, вызовут и допросят по обстоятельствам его работы.
3: Главное, чтобы этот уволенный или уволившийся сотрудник был не в обиде на компанию. Хорошо, а вот что делать, если допрашиваемый испугался, растерялся или, может быть, дал неточные показания, которые могут быть использованы против бизнеса? Об этом нам рассказала старший менеджер группы разрешения налоговых споров КЭПТ Наталья Файзрахманова.
6: Если допрос кого-то из свидетелей прошел явно не по плану, свидетель растерялся или на него оказывалось давление, а при должной подготовке свидетель мог бы сообщить инспекции дополнительные сведения, которые помогут выяснить объективную картину произошедшего, мы рекомендуем ходатайствовать перед налоговой о проведении повторного допроса. А при отказе лучше зафиксировать объективные показания свидетеля в форме опроса адвокатом или нотариусом. Если дело дойдет до суда, вы сможете представить суду выбор или допрашивать свидетеля непосредственно в судебном заседании, либо довериться результатам проведенного адвокатом опроса. Доказательства, представленные налоговой инспекцией в такой ситуации, будут выглядеть для суда менее убедительно. У суда будет возникать резонный вопрос: почему налоговая отказывалась повторно допрашивать свидетеля?
3: Александр, просьба о проведении повторного допроса – это рабочий инструмент? И вообще, может ли налогоплательщик влиять на то, кого вызовут для допроса?
5: Во-первых, я полностью согласен с коллегой. Дело в том, что неверные, либо неточные, либо не полностью отраженные сведения, они всегда будут работать против налогоплательщика. И здесь, собственно говоря, путей для уточнения немного. Это либо повторный допрос, либо фиксация этих показаний через адвоката, ну или чаще всего и проще, наверное, через нотариуса, который удостоверяет под показаниями подпись лица. Направление в налоговый орган с сопроводительным письмом, в котором обязательно нужно изложить причины, по которым такие показания даны и направляются. Если нет причин, налоговый орган формально может отказать в приеме, вернее, он не откажет в приеме, но он не даст должную оценку, и потом в суде трудно будет объяснять, почему так произошло.
3: Хорошо. А вот если меня вызвали на допрос, он у меня завтра, что мне важно помнить как свидетелю, прежде чем приступать к этой процедуре? Вот какие у меня есть права?
5: На самом деле, в отличие от уголовного законодательства, в налоговом кодексе очень слабо прописаны вообще все процедуры, связанные с проведением допроса, в том числе права и обязанности как инспектора, так и права и обязанности вызываемого лица. Я бы рекомендовал, понимая заранее примерно, о чем пойдет речь, подготовиться, переговорить с бухгалтерией, переговорить с менеджерами, понять суть, наверное, даже не вопросов, а потенциальных ответов, сделать себе какие-то записи, не стыдно прийти с этими записями, и понимать, что допрос в налоговом органе, он когда-нибудь закончится, и ты оттуда выйдешь. Это не допрос у следователя.
3: Хочется верить в это,
5: конечно,
3: да? Что...
5: Конечно, это не допрос у следователя, когда по результатам тебе могут предъявить обвинение и задержать, так сказать, в целях избрания меры пресечения. Здесь надо максимально спокойно, объективно и полно рассказывать о той деятельности, о которой тебя спрашивают, и не поддаваться на наводящие вопросы, когда инспектор хочет зафиксировать не совсем в том свете и в том ключе обстоятельства, как это было на самом деле.
3: А какие психологические приемы вот могут быть применены в таком случае, когда инспектор немножко, ну, наверное, не совсем, да, все-таки корректную практику применяет, но вот как-то пытается вас на нужную ему линию натолкнуть?
5: Главный психологический прием, как ни странно, сидит внутри самого допрашиваемого, потому что для него вот эта обстановка, эта ситуация, когда его вызвали на допрос, она для него стрессообразующая. Он до этого, скорее всего, никогда не был на допросах, он волнуется, он переживает, и поэтому любой вопрос инспектора с хоть каким-то контекстом, хоть с какой-то подсказкой, он найдет, так сказать, благодатную почву в голове у допрашиваемого лица. Если же инспектор будет задавать наводящие вопросы более, так сказать, глубоко, то велик риск, что лицо, которое допрашивается, выдаст ответы не совсем соответствующие действительности, а больше тех, которых от него ожидает инспектор. Вот это самый простой, так сказать, способ психологического давления, потому что человек находится реально в стрессе.
3: Ну вот давайте пример. Допустим, я сотрудник РБК, которого вызвали на допрос. Ну, не дай бог, конечно, но окей. Например, по какому-то контрагенту, с которым сотрудничала редакция. И вот мне инспектор говорит, по моим данным, ситуация выглядит следующим образом. Вот вы согласны? А если не согласны, это может быть воспринято как воспрепятствование, допустим, проверки или какое-то, в общем, нарушение. Вот может быть такое? И что делать в этой ситуации?
5: Конечно, инспектор может сказать «по моим данным». Кроме того, он может показать ряд документов. Это могут быть банковские выписки, это могут быть показания других свидетелей. Обычно человек не всматривается и не вчитывается, потому что он не в том состоянии находится. Но чем больше таких факторов приводится, тем, скажем так, тревожнее и в чем-то страшнее ему становится. Поэтому если добавить несколько слов о том, что «подтверди», вот такие обстоятельства, такими-то словами, чтобы тебе не было претензий, если говорить простыми словами, оно приводит к получению зачастую недостоверных сведений от допрашиваемого и тех, которые пессимизируют и делают более негативную оценку деятельности компании-налогоплательщика.
3: А что делать в ситуации, когда сказанное на допросе не совпадает с тем, что инспектор записал в протокол? Об этом нам рассказал налоговый адвокат Иван Яголович.
7: Пример из проверок строительных организаций. Руководителя проектов застройщика допросили в налоговой инспекции о подрядчике и о согласовании им привлеченных субподрядчиков. Свидетель назвал субподрядчиков, которых он согласовал, протокол допроса подписал, не читая, и уже дома обнаружил, что весь блок вопросов и его ответов про субподрядчиков в протоколе отсутствует. Проблема решилась тем, что свидетель написал в налоговое письмо, указал на

0: любого допроса, где бы он ни происходил, в налоговом органе, в правоохранительном органе, собрать негативную информацию о проверяемом лице. И обычно на допросах свидетели рассказывают то, что выгораживает налогоплательщика либо в уголовном процессе подозреваемого, либо обвиняемого. Если положить на бумагу эти сведения, то в дальнейшем их придется налоговому органу опровергать показаниями других свидетелей, документами, оценкой этих доказательств. Поэтому они получают информацию от такого свидетеля, они ее у себя раскладывают по полочкам, но в протокол пишут только то, что либо нейтрально, либо пессимизирует, так сказать, ситуацию. И вот здесь допрашиваемый может заявить, что я давал информацию в течение 2, 3, 5 часов. То, что указано в протоколе допроса, вырвано из контекста и искажает суть, я напишу свои замечания. И желательно, если допрос длится долго, не лениться прийти с бумагой и все вопросы и свои ответы записывать. И потом перенести их в замечания, сколько бы времени это ни заняло. 1, 2, 3, неважно. Вот такой протокол всегда будет работать в пользу налогоплательщика.
1: Принято. Давайте быстрый психологический тренинг или какой-то совет человеку, у которого через 5 минут допрос, но у него страх, мысли путаются, руки трясутся, и вообще есть ли какой-то рецепт, как быстро привести себя в агрегатное состояние?
0: Вынужден расстроить наших слушателей. Быстрого рецепта не существует.
1: А подышать, там, поморгать, напрячься и расслабиться?
0: Можно подышать, можно поморгать. Есть неплохой способ отвлечься от своих страхов. Допустим, подергать себя за мочку уха. Это отвлечет от того события, в котором ты находишься. Но желательно за какое-то время до допроса посоветоваться с юристом, посоветоваться с психологом. Самое важное – понимать, что тебя будут преследовать или появятся, и ты познакомишься с ощущениями психологического характера, которые ты до этого не испытывал. Это тревога, страх, а в некоторых случаях и паника. Если тебе не рассказали о природе этих состояний, войдя в кабинет, ты получишь, так сказать, нокдаун, нокаут психологического характера в полном объеме. Надо подготовиться заранее, надо попробовать потренироваться с дыхательными техниками, подергать себя за ухо, посчитать облака на потолке кабинета, все что угодно. Но если ты заранее не подготовился, оказавшись в такой ситуации, ты точно стрессанешь.
1: Хорошо, ну то, что допрос — это новое ощущение, но это понятно, но, наверное, не все к ним готовы. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Кто допрашивает жестче, налоговые или правоохранительные органы?
0: Чаще всего правоохранительные органы.
1: Можно ли просто не явиться на допрос, если очень не хочется?
0: Нельзя. По налоговому законодательству тебя начнут штрафовать, по уголовному законодательству в конечном счете будет привод.
1: Отвечать на сложные вопросы «не помню» — это рабочая тактика?
0: Лучше взять небольшую паузу, сформулировать правильный во всех смыслах ответ и ответить правильно, потому что любое «не помню» потом будет истолковываться не в пользу тебя или не в пользу налогоплательщика, если это налогоплательщик юридическое лицо.
1: И финальное. Оказавшись перед налоговым инспектором на допросе, что вы ему скажете?
0: Здравствуйте, добрый день, чем могу вам помочь?
1: Спасибо. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с юристом Александром Хаминским мы разбирали, чем допрос налоговой отличается от простой беседы, какие права есть у свидетеля и как психологически подготовиться к таким новым ощущениям. До встречи через неделю.
2: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Хайпер СССР – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.

0: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: Человек, который начинает исключительно с мыслью разбогатеть, не преуспеет. У вас должны быть более масштабные амбиции. Нет ничего более презренного и жалкого, чем человек, который посвящает все часы бодрствования зарабатыванию денег ради самих денег. Джон Рокфеллер.

0: Реклама.
1: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно смотреть лекции профессоров MBA, программ мастеров делового администрирования. А значит, вы сможете добавить еще одну продающую строчку в свое портфолио.
1: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
3: Часов 32 минуты в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании. Они социально ответственно сдерживают цены, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть, Газпром, Сургутнефтегаз продают нефтепродукты по сдержанным ценам, примерно на уровне инфляции к прошлому году. Япония ввела санкции в отношении 33 компаний и 9 физлиц из России, а также 4 компаний из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В списке в том числе оказались компании «Вейнтор», «Калабуга Девелопмент», «Урал-Волга-Завод», а также компания «ВНИИР Прогресс» и ее гендиректор Владислав Костин. Совет обороны Киева собирают на срочное совещание из-за ситуации с мостами в городе, сообщают украинские СМИ. Транспортный коллапс возник после ударов российских войск. Так, движение в городе ограничили по Южному мосту, мосту Патона и метромосту через Днепр. Ранее сегодня в Минобороны России заявили об ударах по железнодорожному мосту через Днепр. До этого удары пришлись по Южному мосту. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Армению оценить экономические последствия возможного вступления в Евросоюз. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета. В частности, Лукашенко предложил властям Армении заранее понять, сможет ли Европа покупать армянский коньяк, овощи и фрукты. Кашалоты потопили в Тихом океане яхту с 4 людьми на борту, сообщила газета «Нью-Йорк-Пост». Нападение предварительно произошло ночью к северу от острова Норфолк. После глухого удара парусник отбросило в сторону. Экипаж подал сигнал бедствия, затем перебрался на спасательный плот. Моряков спас контейнеровоз спустя 18 часов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: Руководитель компании – это не должность. Это путь из решений, ошибок и выборов. Это моя авторская программа на РБК о тех, кто управляет крупнейшими компаниями страны и о пути, который привел их к этой роли. Я Ярослав Глазунов, сооснователь SQN.
1: Траектория лидера.
0: Моим собеседником сегодня будет Виктор Житков, председатель правления Московской биржи.
2: Добрый день всем.
0: Виктор, сегодня ты возглавляешь Московскую биржу, главную инфраструктуру российского финансового рынка. Больше 30 лет в финансах. Крупнейшие банки, 10 лет во главе банка «Веста», национальный расчетный депозитарий и звание CEO года, а потом Московская биржа. Сначала ты работал на рынке, теперь управляешь институтами, от которых этот рынок зависит. Поэтому мне хочется поговорить о том, с чего все началось, какие решения меняли твое направление и как ты пришел к сегодняшней роли. И первый вопрос к тебе следующий. Ты управляешь Московской биржей. Что вообще это такое? Чем занимается биржа? Зачем биржа нужна рынку?
2: Ну, все достаточно просто. Биржа – это большой посредник. Мы ищем для покупателей продавцов, а для продавцов – покупателей различных видов активов. Это фондовый рынок, это товарный рынок, это рынок деривативов. Мы умеем хеджировать риски продавца и покупателя, то есть мы рассчитываем все сделки, которые произошли, заключились на бирже, и храним активы, если это связано с ценными бумагами. Таким образом, мы предоставляем полный сервис классической биржи в электронном виде, и сегодня это технологическая компания, которая позволяет миллионам инвесторам заключать сотни тысяч сделок в секунду и позволяет выбрать наилучшую цену для того, чтобы реализовать свои инвестиционные желания.
0: А скажи, пожалуйста, как бы ты вообще охарактеризовал сегодня рынок капитала в России?
2: Я думаю, что рынок капитала зависит от конъюнктуры, и сегодня мы видим, что рынок акций не настолько привлекательный для инвесторов, но зато широкое разнообразие предложений существует на рынке долга. У нас рынок облигаций вырос очень значительно за последние 2 года. В прошлом году компании привлекли через Московскую биржу 8,3 триллиона, а в этом году уже 5,3 триллиона. Это говорит о том, что вот сегодня сложился именно рынок долга. Мы ждем, когда придет время и рынку акций.
0: А скажи, пожалуйста, вот как ты можешь охарактеризовать последние годы с точки зрения новых размещений? Что это для тебя, как для CEO биржи?
2: Ну, мне кажется, здесь рынок находится в неком ожидании, потому что сегодня существует очень приличный дисконт. Дисконт, который не позволяет владельцам реализовывать свои пакеты, потому что в будущем, наверное, можно это сделать по более привлекательной цене, поэтому размещения редкие. Это компании, которые четко знают, зачем им нужен капитал, и они, несмотря на конъюнктуру, принимают такое решение. Я уверен, что для роста, для увеличения объемов этот капитал очень нужен, но вот достаточно большое количество компаний выжидают. Именно из-за текущей конъюнктуры, из-за того, что им кажется, что этот дисконт скоро каким-то образом пропадет, да, я думаю, что есть эти намерения у большого количества, как минимум 50 компаний сегодня готовятся к этому шагу, к публичности, поэтому, мне кажется, стоит немножко подождать.
0: Понятно. Скажи, а видишь ли ты, что есть какие-то индустрии или сектора, которых особенно не хватает сегодня на бирже?
2: У нас традиционно финансовый сектор, нефтегаз, металлургия сегодня присутствует на российском рынке. Но мы, конечно, хотим технологические компании видеть в большем представлении. Вообще весь тех, да, медтех, эдтех.
0: Из тех 50 компаний, которые ты назвал, какой процент?
2: Мне кажется, если не брать компании с госучастием, то процентов 50 это компании именно технологического характера, потому что их ждет рынок, потому что там есть идея, потенциал. Это очень важно сегодня для инвестора.
0: Будущие эмитенты, они делятся с тобой своими переживаниями и страхами. Сейчас я там сделаю все прозрачным и получу кучу рисков. Есть такое вообще?
2: Скорее, здесь, наверное, борьба с собственной культурой, привычкой и так далее. То есть я не думаю, что главная причина – это риски потенциальные, связанные с прозрачиванием каких-то финансовых показателей. А как я буду контролировать? Да, а как кто скажет, что лучше, кроме меня? Это успешные люди, они же все поэтому и успешные. Точнее, они считают, что то, что они делали, и привело их к успеху это делать. Это есть такая некая ловушка. Очень сложно собственнику, который управлял, создавал компанию, сказать, что есть еще какое-то количество людей, которые готовы стратегически управлять компанией, формировать этот вижен, кроме него. Но это иногда бывает настолько сложно, что люди долго приходят к этому решению.
0: Как ты видишь, помимо биржи, кто еще должен прикладывать усилия, чтобы мы, как физические, частные или коллективные инвесторы, использовали более разнообразные инструменты для инвестиций?
2: Ну, здесь вся индустрия ратует за то, чтобы это прошло как можно быстрее. Как сказал один профессор MIT, русские странные люди, вы хотите сразу молоко без коровы. Но действительно, наше желание получить результат как можно быстрее очень явно выражено. Это такой бег на длинную дистанцию. Мы делаем, индустрия, инфраструктура, участники делают все для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Но мы не можем игнорировать текущий контекст. Нужно набраться терпения, выносливости, и все приведет к тому, что большая часть населения у нас придет на рынок через коллективные инвестиции, профессионалы будут работать через брокерские компании. Это вопрос времени.
0: Ты упомянул бег на длинной дистанции, мы к этому обязательно придем еще, но сейчас хотелось бы, наверное, вернуться к тому

0: периоду, где ты родился? И вообще, из чего состояло, как выглядело твое детство?
1: Я люблю так шокировать людей своей историей. Я родился в городе Вологда, но я абсолютно там какое-то количество буквально дней первых прожил, и потом мы переехали вместе с моими родителями на заставу на границу с Норвегией. Вот как говорит мой папа, мама плакала 2 недели. Но говорит это он достаточно спокойно, потому что это был такой нормальный для советской семьи выбор поехать делать то, что нужно делать. И я, наверное, в такой логике и воспитывался. Я не переживал по поводу того, почему я там нахожусь.
0: Ну и, наверное, сложно было представить там, что в детстве мы вообще переживаем, что нас окружает.
1: Это, кстати, позволило гораздо проще относиться ко многим вещам, потому что, в принципе, то детство, которое я вспоминаю, оно достаточно было такое...
0: Сколько человек тебя окружало?
1: Это застава, 26 человек. Папа, его замполит, и мама, и я с братом. Да, вот, собственно.
0: То есть из детей были ты и брат?
1: Да. Ну, потом я уже переехал в пограничный отряд. Это уже граница с Финляндией. Там были дети офицеров. Но тоже это было небольшое какое-то количество людей, которые меня в детстве окружали. В основном я, конечно, общался с солдатами, с взрослыми. И вот эти вот все, мне кажется, быстрые навыки, что нужно в жизни, для чего и почему, я как-то приобрел с детства.
0: А ты как-то понимал вообще, может быть, через телевизор или там радио, что есть и другая жизнь?
1: Я понимал, буквально в бинокль мог наблюдать норвежскую деревню, где ездил двухэтажный автобус, чистились там улицы. Брат мой ездил на УАЗике в школу в город Никель. И однажды 3 дня, когда УАЗик сломался, его не могли вернуть из школы. Папа его привез на лошади. Вот. Поэтому я видел какое-то вот такое разнообразие возможностей существования. Но опять-таки, почему-то у меня не стоял такой как-то острый вопрос, почему и что. Мне казалось, что это такое нормальное состояние. Во всем, наверное, Советском Союзе, да, мы жили все примерно в одинаковых условиях, плюс-минус, и общаясь сейчас друг с другом, мы понимаем, что это действительно было так. Да, это было сложно и трудно, но мы это воспринимали как норму.
0: Переместимся еще во времени. Твоя учеба в институте. Почему институт радиоэлектроники?
1: Тоже удивительная какая-то история. Появилась такая идея сделать автомузыку. Я собрал на разных свалках необходимые для этого детали, спаял автомузыку, и удивительным она заработала. Вот я сейчас помню, на тиристорах она заработала, и я подумал, что ну раз она заработала, точно мне надо быть инженером. И я выбрал институт, я сейчас говорю, удивительным образом. Почему-то не сомневался, что я туда поступлю. Потом я, когда понял, что там 9 человек на место, все умные ребята. Я, конечно, немного попереживал, но получилось. И вот...
0: Ты с первого раза поступил?
1: Да, я поступил в Ленинградский институт авиационного приборостроения. Удивительное, конечно, время было, но что интересно, это, конечно, качество людей, которые вместе со мной поступили, учились, и я до сих пор вспоминаю с теплотой вот эти времена, когда мы, по сути дела, в 90-е годы, в 89-м году поступил, там все сразу произошло, и такие события, которые тоже оставили какой-то след в моей жизни, потому что тогда уже формировался не характер, но какие-то правила жизни.
0: Можешь привести пару примеров, вот что именно сформировалось у тебя именно тогда?
1: Ну, я тогда понял, что вся ответственность за все происходящее, да, лежит на мне. Потому что...
0: Что именно подтолкнуло тебя? Какой-то пример,
1: тогда,
0: ситуация?
1: Абсолютно не было возможности получать какие-то дополнительные деньги от родителей. Деньги обесценивались, стипендий хватало на 2 или 3 дня. То есть ты должен был заботиться о своей учебе, о своем питании, одежде, безопасности. Это, наверное... То, что называют какие-то уличные университеты, да, когда ты понимаешь, что эта жизнь вот как она есть. И ты должен через себя это пропустить для того, чтобы с этим опытом можно было выжить.
0: Правильно я понимаю, что навык зарабатывать деньги ты как раз и приобрел, собирая телевизоры?
1: Да, у нас радиоэлектронный факультет. Мы из деталей собирали телевизоры, продавали. Это были очень большие деньги. Быстро они, конечно, закончились, потому что появились товары, которые привозились из-за рубежа. И, собственно, мы, наверное, такой не очень большой, но тоже хороший опыт предпринимательства получили, что называется такого трушного.
0: Как ты попал в финансы?
1: Случайным образом мой староста группы, оказывается, был сослуживцем одного из основателей МДМ-банка. И в Петербурге, когда Андрей Мельниченко, Михаил Кузнецов решили организовать филиал, они приехали к нам и сказали, давайте займемся финансами, будем делать банк.
0: Что ты вообще знал тогда об этом?
1: Ну, мы, конечно, ничего не знали. Мы знали, что есть курс, да, обмена валют. Но, по сути дела, МДМ-банк тоже образовывался как большой обменный пункт. То есть, на самом деле, вся страна знала, что такое купить-продать доллары. Только вот ребята стали это делать организованно. Мы просто в Петербурге открыли обменные пункты, стали работать, потом все превратилось в безналичную, да, торговлю, потом трейдинг, потом валютный дилинг, и я в кризис 98 года получил предложение приехать в Москву, возглавить казначейство МДМ-банка. Андрей Мельниченко сказал, давай попробуем, потому что нам нужно строить такой сильный институт, потому что рынок освободился в 98 году, и я приехал в Москву, хотя надо понимать, что люди из Петербурга не всегда были готовы ехать в Москву.
0: Да-да-да. Скажи, а, соответственно, работа уже в МДМе дала другие финансовые возможности, создала другой стиль жизни, который тебя, наверное, и привел к 113 килограммам?
1: МДМ очень интересный банк, где гарантированно платили бонусы, это процент от того, сколько ты заработаешь. Вот эта рыночная экономика, созданная Андреем, она, конечно, поразительные эффекты давала, потому что мы действительно рубились за эти деньги, все было четко, прозрачно, однозначно, ты гарантированно получал этот бонус. Ну, вот обратная сторона, что ты превращался в человека, который там уже в таком достаточно юном возрасте, получив первые деньги, достаток, мог себе практически многое позволить. И это как раз сыграло такую со мной злую шутку. Да, действительно, я там 28 лет встретил со 113 килограммами. Тоже было это в моей жизни.
0: Угу. И что стало для тебя триггером для изменений?
1: Ну, в какой-то момент я просто осознал, что это очень скучная такая жизнь, похожая на день сурка, алкоголь, вот это вот там футбол, я еще очень болел за «Зенит», ездил на матчи. Такая вот просто какое-то ощущение, что все понятно, чем это закончится. Ничем хорошим это закончиться не могло. И я решил, что мне это неинтересно, стал худеть и одновременно заниматься спортом игровым. У нас были там хоккей, футбол, двигались, но в какой-то момент приехал приятель и посоветовал заняться триатлоном. Мы дико влюбились в этот вид
0: ты
1: спорта.
0: Ты что-то знал тогда об этом?
1: Ну, это такой спорт, состоящий из трех дисциплин, когда шутят, зачем быть плохим в одной дисциплине, если можно быть плохим в трех дисциплинах. Это последовательное плавание, велосипед и бег. Есть очень сильная такая раскрученная дистанция Iron Man, называется «Железный человек», когда сначала ты плывешь 4 километра, потом 180 на велосипеде и на марафон 42 бежишь.
0: Сколько у тебя за плечами таких дистанций?
1: 8 раз я делал Ironman. Мне действительно очень понравился вот этот вот вид спорта, потому что это как раз такой вот мой, наверное, взгляд на жизнь. Ты не очень много, но каждый день тренируешься. И так незаметно достигаешь результата, который невозможно представить, если захотеть сделать это завтра. Я 3 года тренировался для того, чтобы сделать свой первый Ironman, но это как раз и есть наша жизнь. Если ты это уловил, каждый день выйти в 7 утра и побежать. Любой человек может встать и пробежать, неважно с какой скоростью. Если будешь делать это каждый день, ты натренируешь свое тело, оно будет способно сделать то, что, в принципе, ты себя раньше представить не мог. Конечно, правильные алгоритмы, правильные привычки. Я, например, не пью алкоголь больше, да, лет 19 уже.
0: Я полагаю, что у ряда людей точно будет ассоциация со страданиями. Ты как
1: сама,
0: на это
1: сама
0: смотришь?
1: Сама гонка, конечно, Ironman – это действительно испытание. Да? Где-то там за 2-3 часа до финиша ты начинаешь терпеть, я скажу, терпеть, не страдать.
0: В чем разница терпения и страдания для тебя?
1: Ну, терпение – это просто когда ты хочешь бросить нудное занятие. Противно и тебе неприятно. Вот это все терпеть. Да? А страдания – это когда у тебя какие-то прям на уровне болевых ощущений. Вот у меня ни разу не было никаких болевых ощущений при занятии занимался триатлоном. Я просто поставил себе такую задачу. Это всегда твой выбор, страдать или нет. Понимаете? То же самое в жизни. Ты можешь такую планку задрать, что ты не справишься. И у тебя придут и страдания, и боли. А можешь ту вершину, которую нужно тебе преодолеть, четко сформулировать, подготовиться и сделать. И тогда не будет страданий.
0: У тебя есть твое любимое занятие, твоя работа, бизнес, есть спорт. Зачем тебе нужен был телеграм-канал «Бегать просто»?
1: Я люблю открывать для себя что-то новое. И когда появился телеграм, я понял, что создание такого комьюнити там — это, по большому счету, правильный трек для того, чтобы популяризировать триатлон. Я тогда очень сильно, влюбившись в триатлон, я его направо и налево продавал. Всем говорил, только триатлон, больше ничего нету. Я, конечно, какой-то маньяк был по этому поводу. Ну, и мы с моим сыном поспорили. Я сказал, у меня будет, вот это было в начале лета, в конце августа, будет там 1500 подписчиков. Мы поспорили, у меня оказалось 3000 подписчиков, вот, а сейчас их 140. Вот так постепенно этот канал стал развиваться.
0: Сколько лет уже каналу?
1: Ой, по-моему, 10 лет, да.
0: И скажи, ты упомянул сейчас про сына, у тебя трое детей, правильно?
1: Да, два мальчика и девочка.
0: Они с тобой бегают?
1: Мы вместе можем и пробежаться, да, но они бегают независимо от меня. И ты знаешь, удивительная вещь, когда я хотел, чтобы они бегали, они не бегали. Вот, потому что мое вот это родительское эго, давайте, там, спорт, я на спорте. Я сделал 2-3 попытки, понял, что это не работает, и решил отпустить. И как-то они сами вот уже в институтах, да, в школе средней, они решили тоже как-то бегать. Вот мы с ними несколько полумарафонов пробежали. То есть и со старшим, и средним, да. Старший сейчас сам бегает полумарафоны, регистрирует. И я понял, что давить не надо на детей ни в коем случае. Надо просто создать такую атмосферу доверия.
0: Здорово. Виктор, у нас в завершении программы я задаю 5 одинаковых вопросов участникам. Первый вопрос. Главное правило.
1: Ну вот автором того, что происходит с человеком, является он сам. Это надо осознавать, и тогда жить будет гораздо проще.
0: Твоя главная ошибка?
1: Главная ошибка — это осознавать, что ты уже все повидал, все умеешь, все знаешь. Вот это очень большое заблуждение. Mm-hmm.
0: Книга?
1: Я очень люблю «Мертвые души» Гоголя. Если вот
0: сколько раз ты читал?
1: Ну, бесконечное число раз и смотрел постановки. Если бизнес-книгу, то это «Цель Голдрата». Вот просто обязательно всем.
0: Спасибо. Лучший вопрос, который вам когда-либо задавали?
1: У меня был преподаватель по усилителям. Он задавал 6 почему. Почему, почему и почему. И вот я думаю, что это лучший вообще способ добраться до истины, когда задается такой вопрос.
0: Какой совет молодому руководителю ты дашь?
1: Я думаю, что одно из важнейших правил — быть в потоке, быть в той энергии, которая у тебя есть, и это значит быть самим собой. Потому что если ты играешь какую-то роль, это требует больших затрат энергии. А да, тогда ее недостаточно будет для каких-то там других вещей. Быть самим собой, и я думаю, что вот все остальные лучшие качества проявятся и приведут тебя туда, где ты хочешь быть.
0: Виктор, спасибо за этот разговор. С нами был Виктор Житков, председатель правления Московской биржи. И это была «Траектория лидера». Разговоры о людях, решениях, из которых складывается их путь.
2: Автоньюз. В октябре российский авторынок может столкнуться с новым повышением цен и сокращением скидок. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Постараюсь объяснить, почему. Одна из главных причин – это ослабление рубля по отношению к иностранным валютам. Эксперты по-разному оценивают последствия. Одни ожидают незначительное повышение цен на 1-2%, другие допускают рост до 15%. Сильнее всего могут подорожать автомобили в сегменте параллельного импорта, в отдельных случаях до 20%. Кроме того, рынок уже готовится к очередному повышению утильсбора с 1 января. Но чтобы не переписывать ценники в первый день нового года, дилеры стараются заранее заполнить склады новинками. Если вы рассматриваете автомобиль, произведенный в России, дополнительные издержки могут быть ниже. Часть расходов производителей компенсируется за счет различных субсидий. Цены будет подталкивать вверх и значительный рост спроса на гибриды. За первые 8 месяцев было продано 48 тысяч таких машин, сообщает маркетинговое агентство NAPI. Это на 140% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Да и рассчитывать на прежние размеры скидок становится все сложнее. На вторичном рынке ситуация будет другой. Дешеветь могут автомобили с низкой ликвидностью, а также старые модели премиум-класса. Прежде всего машины старше 8 лет, содержание которых становится все дороже. При этом наиболее востребованные модели сохранят свои позиции. Основной спрос по-прежнему будут формировать Lada Granta, Niva и Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla и, конечно, Camry. А вот электромобили и последовательные гибриды с пробегом, наоборот, могут подорожать из-за высокого спроса. При этом отдельная категория поддержанных машин все-таки может стать доступнее. Речь идет о китайских кроссоверах 21-22 годов выпуска. Их стоимость может снижаться из-за того, что рынок постепенно заполняется более свежими аналогичными моделями российской сборки. В целом эксперты не советуют откладывать покупку, если нужная машина уже есть в наличии и покупателя устраивает ее стоимость. Но приобретать автомобиль на последние деньги специалисты не советуют. Даже если цены продолжат расти, финансовая нагрузка после покупки никуда не исчезнет. Да и рассчитывать на прежние размеры скидок на официальные автомобили становится все сложнее.
3: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
6: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает первый заместитель генерального директора фирмы «Мелодия» Карина Абрамян.
9: Я понимаю, что у нас очень мало сейчас у всех временного ресурса, и люди мало читают, и еще им очень стыдно об этом говорить, что они фактически перестали читать. Вот на эти случаи жизни у меня есть прекрасный совет. Сборник рассказов Владимира Набокова. Рассказы все достаточно короткого формата, и я очень люблю раннего Набокова, который только уехал в эмиграцию и писал на русском языке. Можно прочесть, допустим, «Весну Фиальти». Это очень пронзительный рассказ о нереальной любви, об ускользающей любви и даже иллюзорной любви. Мне кажется, это будет очень хорошо для первого знакомства.
10: Владимир Набоков. «Весна в Фиальте». Я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания. Ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств. Веселым, добрым, по возможности деятельным участием. Точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которой она из своего кувшика охотно поила всякого, только напомни.
6: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.
11: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
6: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
12: В Москве 16:00. В студии с новостями Юлия Родина. Германия не желает высвобождать резервы дизеля, как того требует США, сообщает издание «Политика» со ссылкой на источники. По их словам, Берлину не хочется, чтобы его использовали. Ранее Штаты предложили странам ЕС высвободить 120 миллионов баррелей дизеля из своих резервов ради снижения цен на мировом рынке. В противном случае Вашингтон ведет запрет на экспорт этого топлива. 15 октября в ЕС запланировано заседание координационной группы по нефти. Жители Киева массово покидают город из-за транспортного коллапса. Количество свободных квартир для аренды стремительно растет. Об этом сообщило украинское издание «Инсайдер». Местные власти перекрыли движение по крупнейшим мостам города. Ранее Минобороны России сообщало, что вооруженные силы нанесли удары по мостам через Днепр. Объем торговли между Россией и Белоруссией в этом году может превысить 70 миллиардов долларов, заявил вице-премьер Алексей Аверчук. По его словам, это очень большая цифра для взаимной торговли. При этом для сравнения Аверчук привел данные и о торговле с Китаем. Там показатель достигает 240 миллиардов долларов. Прокуратура утвердила обвинение Жанне Немцовой, дочери политика Бориса Немцова, по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации. Дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Немцова объявлена в международный розыск. В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно отправил ее под стражу. Потепление и дождливая погода ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщила научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. При этом в предстоящие выходные в столице ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха местами может опуститься до минус 2 градусов. Погоду в это время будет определять атлантический циклон. Больше новостей читайте на сайте РБК.
13: В столице 16 часов 2 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК, в студии Денис Абасов. Здравствуйте. Прямо сейчас к теме топлива и энергетики. Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании. Это Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть. Они социально ответственно сдерживают цены в рамках инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Подробности далее. Сегодня он выступил на пленарном заседании Совета Федерации, представил сенаторам прогноз социально-экономического развития страны на следующие 3 года. Коснулся топливного рынка, в частности, отметил, что нефтяные компании сократили сроки восстановления НПЗ после украинских атак благодаря усилению защиты предприятий. Ущерб от ударов ВСУ в последнее время также значительно снизился, а внутренний рынок дизельного топлива сбалансирован.
14: Сейчас более актуальная задача, она связана с восстановлением заводов и восстановлением тех установок, технологического оборудования, которое пострадало и страдает периодически от вражеских атак. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже, создана пассивная защита. Если говорить о топливообеспечении, могу сказать, что у нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. Мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт. Это нормальная ситуация, поскольку мы производим процентов на 80 больше дизеля, чем потребляем на внутреннем рынке. Мы обеспечиваем внутренний рынок. Излишки нельзя накапливать больше, чем есть емкости для накопления, иначе приходится снижать объемы переработки.
13: Новак также заявил, спрос на бензин летом был частично выше, чем в прошлом году из-за ажиотажа. Сейчас его не наблюдается. Ажиотажный спрос, по его словам, увеличивает дефицит. Острая фаза топливного кризиса действительно прошла, считает заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.
15: Если мы имеем в виду острую фазу кризиса, когда практически по всей стране были перебои с поставками моторных топлив, то острая фаза кризиса прошла, и сейчас ситуация значительно улучшилась. Как с доступностью моторных топлив, так и с ситуацией на отдельно взятых автозаправочных станциях. Это, кстати, далеко не одно и то же, потому как у вас может быть достаточно моторных топлив в регионе, но они могут быть сконцентрированы на крайне ограниченном количестве заправочных станций, что приводит к образованию очередей. Сейчас ситуация в среднем по стране значительно улучшилась. Доставка моторных топлив была оптимизирована. Ремонты на многих нефтеперерабатывающих заводах были по имеющейся открытой информации закончены. Но при этом ситуация является динамической. Это не некий кризис, который пришел из ниоткуда, и больше подобного рода условий мы не видим.
13: Выступлениями перед сенаторами Новак также заявила о задаче восстановить устойчивые темпы роста экономики и обеспечить дальнейший рост благосостояния граждан. Он также добавил, что долгосрочные сбережения необходимо направлять в инвестиции для масштабирования производств и технологий. Другим темам, селлеры «Озона» получили налоговые послабления, таким образом их уравняли в правах с пострадавшими от атак беспилотников продавцами Wildberries. Это следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. РБК ознакомился с текстом. Ранее введенные меры поддержки действовали лишь для предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты Wildberries. О какой именно поддержке идет речь, в эксклюзивном интервью РБК рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
16: Мы на сегодняшний день приняли ряд мер, которые поддерживают и крупнейшие маркетплейсы, и селлеров, продавцов, которые реализуют свои товары через маркетплейсы. Речь идет о моратории на проверки производственных объектов, которые были атакованы. И мы на год ввели такой мораторий. Мы ввели отсрочки по налогам, при этом как отсрочки по селлерам, по продавцам, так и крупнейшим маркетплейсам. В этом плане тоже предоставлены определенные послабления. Ну и мы рассчитываем на то, что вот весь этот комплекс мер, он позволит снизить административные издержки и у маркетплейсов, и у селлеров. Ну и экономически им поможет в этой ситуации, потому что наша главная задача сделать так, чтобы и маркетплейсы, и продавцы товаров, которые реализуются через маркетплейсы, развивались. Чем больше оборот, чем больше количество участников, и чем больше количество продавцов, тем эффективнее наша экономика, и тем больше развивается цифровая экономика.
13: Должно выполняться хотя бы одно из условий. Компания должна быть зарегистрирована после декабря 2025 года, либо размер причиненного ущерба должен превышать 5% годового дохода, пояснили в правительстве. Решение правительства однозначно позитивное, считает селлер на маркетплейсах Антон Толмачев. Теперь он надеется, что власти обратят внимание на нездоровую, с его точки зрения, конкуренцию с китайскими селлерами.
17: Любые меры поддержки пострадавших предпринимателей со стороны правительства, они, безусловно, всегда приветствуются. Ну и, как обычно, главное, чтобы не было перегибов на местах, недоработок, когда правительство говорит одно, Центробанк говорит немножко другое, а банки коммерческие понимают совсем уже третье. Все остальное хорошо, регулируется, как-нибудь выдержим, прорвемся. Лично на мне никак не повлияет по одной простой причине, что, слава богу, на «Озоне» у нас оказались застрахованы все товары. И я должен с гордостью заявить, что мы уже получили первую выплату от «Ингосстраха» партнера «Озон» по страхованию товаров селлеров. Если это говорить в процентах, то приблизительно 45% от суммы сгоревшего товара. Это была первая выплата. Там было так и написано, что дальнейшие выплаты все будут продолжаться. Это именно от оценочной стоимости. Будут пересчет автоматически делать, ничего не надо. Большое спасибо за отсутствие полной бюрократии в этом вопросе. Мы только соглашаемся или не соглашаемся, но я согласился. Нужно выгнать китайцев, которые не платят НДС, которые не платят таможенные пошлины с маркетплейсов и уважать их правила хитрые. Они продают точно такие же товары, как мы. Простите, а сертификат что они проходят, а честный знак они клеят? Нет, все равно условия не равны.
13: При оценке размера ущерба может учитываться общие потери от атак на объекты как «Озон», так и «Wildberries», уточнили в правительстве. Также после того, как срок отсрочки на уплату налогов закончится, задолженность можно будет погашать равными частями в течение года. Далее в нашем эфире программа Александра Ляпина и Евгений Стоговой «Экономика впечатлений. Как превратить песни о расставаниях, критику в интернете и любовь фанатов в бизнес стоимостью в миллиарды долларов». Тейлор Свифт знает, как это делать. Она собрала самый кассовый концертный тур в истории, построила одну из самых преданных фан-баз в мире и научилась зарабатывать даже на собственных хейтерах. Причем ее главный актив уже давно не отдельная песня и не новый альбом. В новом выпуске «Экономики впечатлений» разберем, как устроена бизнес-империя Тейлор Свифт, почему поклонники готовы покупать одну и ту же музыку снова и снова, и в чем на самом деле секрет ее феноменальной популярности. Это «Экономика впечатлений». С вами Александр Ляпин.
18: И Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим про бизнес-империю официально самой титулованной артистки в истории MTV Video Music Awards.
13: Да, еще организатора самого кассового концертного тура вообще в истории музыки. Сборы этого тура составили более $2 миллиардов.
18: И в целом обладательницы более сотни мировых рекордов, связанных с продажей пластинок, стримингами и с чартами, собственно, от Тейлор Свифт.
13: В прошедшее воскресенье Свифт впервые получила специальную награду MTV VMA Artist Director Honors. Ее певице вручила близкая подруга, американской актрисы и модель Дакота Джонсон. Новая награда позволила Свифт обойти Бейонсе по общему числу побед на MTV. До этого у обеих певиц было по 30 наград.
18: Сегодня мы разберем, сколько зарабатывает самая влиятельная американская певица, с чем связана ее многолетняя популярность и как она умудряется зарабатывать даже на хейтерах.
6: Экономика впечатлений.
13: Я, кстати, сразу дам ответ на вот этот последний вопрос по поводу хейтеров. Тейлор Свифт действительно мастерски превращает критику и хейт в многомиллионную прибыль. Использует она это как топливо для своего творчества и бизнеса. Дело в том, что вместо того, чтобы игнорировать вот эти нападки, она сделала хейтеров, по сути, частью своего личного бренда и творчества даже.
18: Именно так. Мало того, что Свифт официально заявляет, что любое, даже негативное упоминание ее имени либо ее новинок каких-то драйвит прослушивание и продажи, так она еще и пишет песни про своих ненавистников. А главным таким манифестом против хейтеров считается ее песня «Shake it off». Там есть фраза «Haters gonna hate», то есть завистники всегда будут завидовать, и зачем вообще обращать на это внимание?
13: Да, у нее есть еще и другой трек, «Blank Space» называется. Эта песня полностью построена на сатире, над образом такой сумасшедшей пожирательницы мужчин, которые ей создавали желтые таблоиды. В итоге клип набрал 1 миллиард просмотров, а сингл, внимание, возглавил горячую сотню Billboard.
18: Самым широким жестом в ответ хейтерам стал альбом «Reputation» 2017 года. Он целиком посвящен вот этой вот масштабной травле в сети, которая особенный пик свой получила после скандала с Канье Уэстом и Ким Кардашьян. Свифт использовала образ змеи, которым ее, собственно, и атаковали хейтеры, сделала его символом альбома и заработала на стадионном туре в его поддержку $345 миллионов.
13: Ну, тут еще важно отметить, что вот эти нападки на Тейлор Свифт, они еще очень сильно сплачивают ее многомиллионную фан-базу.
18: У нее, кстати, да, есть целое название. Это они называют сами себя Свифтис.
13: Свифтис, да. Мы сегодня обязательно о них еще подробнее поговорим. Но вот когда певицу критикуют, вот эти самые Свифтис, они реагируют на это как... Это для них как личный вызов, такие нападки. Они начинают еще активнее стримить ее треки, поднимать ее в чартах, соответственно. Они массово скупают пластинки, билеты на концерты, чтобы показать, вот, что она на самом деле превосходит всех остальных. И получается, что вот каждая волна хейта такая, она только усиливает лояльность ее аудиторию и напрямую конвертируется и в финансовые рекорды самой Свифт.
18: Я пообщалась с креативным продюсером лейбла Legacy Music Михаилом Товаровским о том, в чем же секрет популярности Тейлор Свифт, и вот как он это объясняет.
19: Сейчас Тейлор Свифт одна из самых популярных высокооплачиваемых артисток в мире. И начинала она, кстати, с кантри, жанра, который очень хорошо представлен на американском рынке. Тогда у нее был образ такой девочки соседнего двора, что тоже очень хорошо работало на аудиторию и подкупало ее. Но если глобально объяснять ее успех, я бы не стал искать какой-то один секрет, потому что, мне кажется, здесь просто сошлось сразу несколько вещей. Талант, огромное трудолюбие, качественный материал, сильная команда и очень хорошее понимание того, как работает шоу-бизнес. У нее всегда были песни, в которых люди узнавали себя, понятные искренние тексты, хорошая музыка, плюс очень сильный маркетинг. И при этом она все эти годы постоянно оставалась на виду, наращивала аудиторию и довольно интересно проходила через сложные периоды своей карьеры. А вот, например, история с правами на ее старые записи. Когда права на оригинальные мастер-записи ее первых альбомов оказались у другой стороны, у нового, другого лейбла, и Тейлор решила просто перезаписать эти альбомы и выпустить их заново. И фактически сказала своим фанатам: слушайте новые версии, старые не слушайте, старые не надо. И в итоге история, которая изначально была для нее проблемой, стала огромным инфоповодом. Все обсуждали конфликт, выходили новые версии старых альбомов, и они сами становились большими коммерческими событиями. Эти новые записи били все рекорды. И мне кажется, здесь очень хорошо видно, насколько важна ее команда. Потому что одно дело столкнуться с проблемой, а другое понять, как эту проблему превратить в новую возможность.
18: Ну вот Михаил отметил, что Тейлор Свифт такая трудяжка, и действительно даже многие американские деятели шоу-бизнеса ее признают ее заслугу именно с точки зрения того, что она сама все продюсирует, она сама постоянно выступает, она сама даже ставит свои клипы, за что и получила вот эту премию новую MTV.
20: У нее мощная вовлеченность в сам творческий
18: именно
20: процесс.
18: Именно так. Свой. И я вижу, что у тебя, как всегда, подготовлен разбор, не опрос, а замеры касательно того, как же противостоят вот эти вот хейтеры и фанаты Тейлор Свифт. Что
20: да.
18: показывает...
20: Давай узнаем, за что ее хвалят фанаты и за что ее ненавидят ее хейтеры.
21: Не опросы, а замеры.
20: Я проанализировал и профессиональные издания, профессиональные рецензии критиков и, конечно, обсуждения на форумах и в социальных сетях. Там это самое интересное,
18: давай,
20: конечно.
18: Давай сначала слово защите. За
20: начнем
18: что поклонники
20: хорошего.
18: Любят Тейлор Свифт?
20: За что поклонники любят Тейлор Свифт? Первый и главный аргумент звучит так. Она пишет про меня. Вот те песни про кантри, в кантри-стиле, про которые Михаил говорил, действительно, она начинала с таких проникновенных песен про всем как понятные простые вещи.
18: Каждая девочка могла себя в ней узнать.
20: Абсолютно. То есть даже если это абстрактная песня про расставание, взросление, обиды и страхи, всегда аудитория может это как-то переложить на себя. Второе. Для каждого состояния души есть своя Тейлор Свифт. Это тоже важно отметить. Она несколько раз кардинально меняла стиль. Первый вот этот альбом 1989, который от кантри стал таким переходом к поп-музыке. Но при этом она все равно какое-то ядро своей творческой личности
18: да,
20: сохраняет. И получается, что ты можешь быть фанатом просто какого-то отдельного периода, тебе может не нравиться то, что, например, Свифт делает сейчас, но ты слушаешь ее старые альбомы, и тебя это вполне устраивает. То есть она такой хамелеон, и это тоже очень здорово работает на лояльность аудитории и, конечно, широту и охват. Третий аргумент. Поклонникам Тейлор Свифт просто интересно быть. Она вообще просто гениально геймифицирует свое творчество. Нужно все время искать какие-то подсказки в текстах, в альбомах, в клипах, рассматривать какие-то пасхалки, расшифровывать все вот это. Она регулярно анонсирует что-то какими-то намеками. Опять же, в своих клипах, в своих каких-то выступлениях
18: но
20: и так далее.
18: Это очень хороший ход с точки зрения того, что аудитория лишний раз чувствует с ней контакт.
20: Да.
18: То есть все знают, что Тейлор придумала это сама, и им кажется, что в попытках вот этого всего развенчивание ее каких-то пасхалок, ты напрямую как будто коммуницируешь с Тейлор Свифт.
20: Именно так. У нее есть классный кейс с Google, когда перед выходом альбома как раз 1989 при введении в поисковик Тейлор Свифт появлялся синий сейфик, и тебе нужно было разгадывать какие-то загадки, и если бы после отгадки 33 миллионов загадок открывался список ее композиций будущего альбома. Вот такими вещами она занимается. Четвертый довод связан с лояльностью, ну, очень аудитория лояльна к ней. И пятый аргумент, на нее слишком много нападают.
18: То есть хочется ее защитить.
20: Да, поклонникам,
18: собственно,
20: да.
18: Из-за чего же нападают? Давай посмотрим, за что ее ненавидят.
20: Да, хейтеры. Первая претензия, что музыка уже стала вторичной по отношению к продажам. И здесь, пожалуй, это справедливо. Очень много не о музыке, а именно о переиздании разных альбомов и так далее. Вторая претензия – это падение качества текстов. Это критики отмечают и фанаты, что они стали проще, она применяет одни и те же приемы и так далее. Третий аргумент – нас заставляют покупать одно и то же. То есть она переиздает альбом старый с двумя или тремя новыми треками, вот как сейчас
18: о
20: произошло.
18: О чем мы потом еще с тобой поговорим, почему так происходит. У этого есть очень серьезная экономическая причина.
20: Четвертая претензия касается образа Свифт, потому что вот эта простая девчонка, с которой она начинала, уже совсем не простая. Она, конечно, мультимиллионер, частные самолеты и так далее. Как-то это не мэчится вот с этим образом в ее песнях. Ну и пятое – поклонники ее не терпят критики. То есть хейтеры говорят о том, что даже когда ты пытаешься объективно ее оценивать, ее просто это воспринимают как ненависть и хейт в ее адрес.
18: Ну, мы подробно разобрали, как Тейлор Свифт фантастически монетизирует хейт в свой адрес. Давай посмотрим, на чем же еще она зарабатывает и сколько. Общий доход к 2026 году составил 2 миллиарда долларов. Основные источники, что примечательно, это концертные туры и продажи управления музыкальным своим каталогом.
20: Ну и Свифт входит, кстати, в различные рейтинги не только самых богатых знаменитостей, но и вообще самых богатых людей на планете. Причем уникальность ее еще в том, что капитал-то она заработала почти исключительно на собственном музыкальном творчестве, то есть не на брендах, не на рекламе.
18: Именно так. Давай по порядку. The Eras Tour до сих пор обладает статусом самого кассового мирового турне в истории музыки с общими сборами свыше 2 миллиардов долларов за почти 150 проведенных концертов.
20: В отличие от большинства артистов, кстати, Swift имеет полный контроль над авторскими правами на все свои альбомы. В сумме оценивается, кстати, этот актив в 600 миллионов долларов. Это версия Forbes.
18: И здесь стоит напомнить, как раз как Тейлор этот контроль получила. В 2005 году она подписала контракт с лейблом Big Machine Records. По условиям того соглашения, она на тот момент еще была никому неизвестной начинающей артисткой, все оригинальные финальные аудиозаписи ее первых шести альбомов принадлежат лейблу, а не ей. В 2019 году музыкальный магнат Скутер Браун выкупил лейбл за 300 миллионов долларов, и Swift назвала это худшим сценарием, обвинив Брауна в многолетней публичной травле в свой адрес. Она заявила, что ей даже не дали возможность выкупить свои же собственные песни и альбомы.
20: Да, и что же Swift в этой ситуации делает? Вот по закону штатов авторские права делятся на две части. Это права на аудиозаписи.
18: Которые были как раз у лейбла.
20: Да, они уже были, да. И на права на лирику. И поскольку Тейлор сама все свои песни написала, вот как раз вот эти права на лирику остались у нее. И что ей это дает? Ей это дает право эти песни просто перезаписать. Что она и начинает делать в 2021 году и перезаписывает таким образом 4 альбома полностью.
18: Добавляя туда, кстати, ранее неизданные песни, чем подогревает дополнительный интерес. Сервисы вроде Spotify и Apple Music заменили старые треки в официальных плейлистах на новые.

0: новые, и прослушивание оригинальных записей фактически обнулились. А тут еще и фанаты лояльные, которые призывают не переслушивать то, что было раньше.
1: Да, но она этим тоже так перевернула немножко индустрию, потому что призвала фанатов: слушайте только новые версии, что они и начали делать.
0: Я пообщалась с директором по маркетингу лейбла C&P Records Арамом Даниэляном о том, как Swift заработала настолько свою лояльную фан-базу.
2: Наверное, все-таки да, можно сказать, что Taylor Swift – это очень крутой маркетинговый продукт, но мне кажется все-таки, что ее секрет успеха кроется не только в классном маркетинге. Симбиоз и очень грамотного маркетинга, и очень крутого музыкального материала, личного бренда, и, наверное, еще работа с аудиторией. Она много лет выстраивала вот эту вот империю Taylor Swift. У нее очень сильный, понятный продукт. Она сделала из кантри, по сути, поп-музыку, но при этом не потеряв вот эту вот изюминку девочки со двора, всеми узнаваемой. Даже там те образы, в которых она выступает, она не превратилась в супер-поп-диву, осталась той самой всем понятной девушкой. У нее такие вечные темы песен: любовь, расставание, взросление, отношения. Вот она это все очень круто заворачивает в свою музыку. Она не изобретала велосипед, а скорее как бы очень искренне донесла до людей то, что их волнует.
0: Кстати, я должна сказать, что хоть и не являюсь фанаткой Swift и вообще не очень люблю поп-музыку, для меня чисто вот по-женски этот ее образ действительно подходящий, он импонирует. То есть одновременно такая своя девчонка со двора и поп-дива, которая знает себе цену и сама себя сделала.
1: Ну и бизнесмен она, в общем-то, как плюс мы видим, неплохой. Ну, цену она действительно себя знает. Она из немногих артисток, кто не работает за гонорар вообще. Она забирает себе процент. Обычно это большая часть чистой прибыли от билетных сборов каждого стадионного концерта и аншлага. При том, что обычно она сама эти шоу и ставит, как мы сказали, и продюсирует.
0: Ну, то есть модель идеальная. Сама сделала, и сама же и заработала, и никому ничего не должна.
1: Давай подведем итог. Фактически успех Swift — это в огромной степени результаты гениального просчитанного маркетинга, хотя к маркетингу, наверное, все сводить тоже нельзя. Назвать это везением уже невозможно, столько лет не может тебе просто вести. По сути, Swift, вот ее команда выстроили одну из таких эффективных бизнес-моделей, где складывается все — творчество, маркетинг, работа с сообществом.
0: Swift сама ставит свои шоу, она сама режиссирует большую часть своих клипов, сама пишет свои песни и сама же управляет своим каталогом. Фактически, то есть это не какой-то нанятый исполнитель, который живет на проценты или гонорар там, от организаторов или от лейбла. Она генеральный директор и единоличный акционер своего же бизнеса в одном лице.
1: Ну и мало того, что Swift никому ничего не должна, она еще и имеет очень сильный авторитет. Политический вес певицы настолько велик, что на нее вынуждены реагировать даже первые лица государства. Вот я напомню Дональд Трампа, против которого она выступала, опубликовал тогда в соцсетях пост: «Я ненавижу Тейлор Свифта», а его предвыборный штаб даже пытался использовать сгенерированные нейросетью фейковые изображения Swift, якобы показывая, призывающие голосовать за республиканцев.
0: Примечательно, что на репутации самой Swift, ее доходах и вхожести в любые элитные круги это не сказалось вообще никак. То есть ее имидж настолько сильный, что даже Трамп не может его пошатнуть.
1: Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
0: и Евгения Стогова.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
4: Бешеные деньги.
3: Представьте, одна капля крови из пальца, и маленький девайс тут же находит почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого. Особенно если боитесь врачей или не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его айподом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман вспомнили.

0: Лангусты и шортисты.
1: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль! А у меня вот такие дивиденды! Иди сюда, научу тебя шортить! Сам иди за лонг, ответишь!» Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
3: Рекламный щит.
4: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10.
7: Ты инвестируешь в себя, создаешь, получаешь образование, развиваешься. Это те навыки, которые у тебя не заберет никакая инфляция.
4: Рынки. Главное.
8: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
4: По будням в 17.10 на радио РБК.
8: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Я давно заработал столько, что могу никогда больше не подходить к камере. Но дело не в деньгах. Как только вы останавливаетесь и уходите на пенсию ради праздного потребления богатства, вы начинаете стареть и умирать. Секрет долголетия в бизнесе – никогда не впускать в себя старика. Нужно продолжать созидать.

В Москве 16.30, в студии с новостями Юлия Родина. Евросоюз категорически отвергает угрозу США запретить экспорт дизельного топлива, если страны ЕС не высвободят дополнительные объемы своих запасов. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна Итканен, передает Рейтер. По ее словам, такой запрет подорвал бы доверие к Штатам как к надежному партнеру. Заседание координационной группы ЕС по вопросам нефти запланировано на 15 октября, однако при необходимости его могут провести раньше. США и Южная Корея планируют реализовать проект по увеличению добычи нефти стоимостью $8.5 миллиардов. Такое заявление сделал Дональд Трамп. Проект будет частью сделки, которую стороны заключили несколько дней назад. Согласно ей, Сеул инвестирует до 200 миллиардов в американские энергообъекты, в том числе на Аляске. Полиция задержала 600 человек на протестах старшеклассников по всей Франции, пишет газета «Фигаро» со ссылкой на источник. Повреждения получили более 100 школ, пострадали 65 сотрудников учебных заведений. Протесты старшеклассников начались еще на прошлой неделе. Ученики недовольны перегруженным расписанием и нехваткой учителей. Гендиректору Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорю Шпурову предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 3 миллионов рублей, сообщили РБК-источники в правоохранительных органах. Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об аресте Шпурова. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Поезд по высокоскоростной магистрали Москва-Минск будет преодолевать маршрут примерно за 2,5 часа, сообщил вице-премьер

0: России Алексей Аверчук. Расчетная скорость движения поездов составит до 400 км в час. В городской черте состав будет двигаться со скоростью около 120 км в час. Меморандум о сотрудничестве по строительству магистрали между столицами Россия и Беларусь подписали накануне. На подъезде к Крымскому мосту вновь образовалась очередь со стороны Тамани и Керчи. Она достигает 870 машин. Об этом сообщается в канале о ситуации на подходах к мосту. Время ожидания составляет около 2 часов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Часов 16:32 в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Далее к ситуации вокруг компании А7. Откровенная ложь и клевета. Именно так на обвинение в содействии незаконным финансовым операциям Тегерана и близких к нему организаций ответили в компании. Подробности прямо сейчас. Также в пресс-службе А7 заявили РБК, что санкции никак не отразятся на работе компании. Напомню, что этой ночью Минфин США внес российскую платежную систему в список транснациональных преступных организаций. Ведомство утверждает, что платежная система создала глобальную сеть субагентов, компаний, которые создали специально, чтобы маскировать платежи подсанкционных лиц и секторов. Управление по контролю за иностранными активами считает, что такими услугами пользовались в том числе Корпус стражи Исламской революции, палестинское движение «Хамас». Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями США запретило американским гражданам вести бизнес с субагентами А7. Ограничения также предполагают заморозку активов в США. Теперь граждане, ведущие взаимодействие с системой платежей, могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности, считает юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.
2: Здесь мы говорим не про международное право, а про национальное законодательство США. В соответствии с законом о полномочиях президента в чрезвычайной ситуации международного характера установлены компетенции президента объявлять чрезвычайные ситуации, в рамках которых могут применяться меры, в том числе по блокировке активов и введению блокирующих санкций. Вот такой есть режим в отношении Российской Федерации, но еще в 2011 году такой же режим был введен в отношении транснациональных преступных группировок. Санкции в рамках этого режима обычно касались действительно таких лиц и организаций, которые, по мнению, прежде всего, АФАК, ну и, вероятно, по мнению правоохранительных органов США, являлись и осуществляли преступную деятельность, и преступная деятельность характеризовалась тем, что она носит международный характер. И с учетом того, что, по мнению АФАК, действия А7 как сети субагентов представляют собой нарушение санкционного законодательства США, а кроме того, А7 содействует другим лицам, в отношении которых введены санкции, проводит долларовые платежи в интересах санкционных лиц, и с учетом того, как организовывается по мнению АФАК деятельности А7, АФАК приняла решение ввести блокирующие санкции по данному режиму.
3: То есть, если очень просто говорить, это очень злостные нарушители санкций американских с точки зрения Вашингтона.
2: Да, то есть АФАК выбрал наиболее применимый инструментарий для введения санкций. Если вы обратите внимание, санкции введены здесь не в отношении какого-то юридического лица, а в отношении сети А7 в целом. Санкции в отношении отдельных лиц, входящих в группу А7, уже вводились в США и в Европейском Союзе. Здесь же введены санкции в отношении сети и, соответственно, они должны распространяться на всех лиц, которые находятся в собственности этой сети или под ее контролем.
3: Вот здесь как раз и вопрос, поскольку А7 под санкциями еще с августа 2025 года американскими, что для бизнеса А7 здесь меняется?
2: Я думаю, что в бизнесе А7 существенно возрастает санкционный риск ввиду того, что АФАК теперь обращает пристальное внимание на деятельность А7. В своем пресс-релизе АФАК отдельно указал, что содействие в нарушении санкционного законодательства США может повлечь привлечение к административной уголовной ответственности. Соответственно, вероятно, ФАК будет и дальше расследовать деятельность группы А7. К сожалению, нельзя исключать того, что отдельные лица, которые ведут определенные взаимодействия с А7, могут быть привлечены к уголовной ответственности по законодательству США.
1: Генеральный директор А7, молдавский бизнесмен Илон Шор. Платформа международных платежей запустилась в 2024 году при участии российского Промсвязьбанка. А7 сопровождает платежи в любые страны мира с комиссией в 0,3%. В сентябре компания впервые раскрыла финансовые показатели. Годовая выручка превысила 83,5 миллиарда рублей. Компания занимает 19% на рынке трансграничных платежей и планирует довести эту долю до 50%. Thank you. Далее к последствиям инцидента с самолетом над Ближним Востоком, который произошел 30 сентября. «Я бы не позволил другим умереть», заявил индийский пилот и командир самолета Fly Dubai Смит Мачхар в беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Напомню, самолет летел из Дубая в Тель-Авив, подал короткий сигнал о чрезвычайной ситуации, затем отправил код, используемый для сообщения об угоне. По предварительным данным, второй пилот, гражданин Омана, ударил капитана ножом, а затем попытался разбить самолет. Его имя до сих пор не раскрыто. Пострадавший гражданин Индии в беседе с Моди пилот рассказал, во время происшествия он молился, а почувствовав потерю высоты, решил, нужно действовать.
4: Как вы? Как вы себя чувствуете?
5: Я в порядке, и все в порядке.
4: Люди поют мантры за ваше мужество и терпение. Вы приняли решение за долю секунды и спасли жизни стольких людей, и сегодня вся страна может сказать об этом с гордостью. Мы, индийцы, не убийцы, мы спасаем жизни. У вас было так много ран на теле, и вы сражались не на жизнь, а на смерть. В тот момент вы даже не думали о своей жизни, а думали о жизнях пассажиров. И самое главное, вы прославили честь индийцев. Именно поэтому я горжусь вами от всего сердца.
5: Вы мой самый большой кумир. Я очень горжусь тем, что вы позвонили мне и подбодрили меня. В тот момент, когда на меня напал второй пилот, я боролся за свою жизнь. Это был момент, когда я упал на пол и был ранен. Я летаю последние 17 лет, и последние 11 я был капитаном. И даже если я закрою глаза, я могу сказать, что происходит внутри самолета. Когда я лежал на полу, я почувствовал, что самолет падает. И пока меня избивали, я сказал себе: «Это последний рывок, Смит, сделай это. Дверь прямо здесь». Каким-то образом я открыл ее, и все вошли, и у всех была равная роль в спасении. Я пытался спасти себя, но также я знал, что я не могу позволить никому умереть.
1: Нейтрализовать нападавшего помогли в том числе пассажиры рейса. Воздушное судно экстренно приземлилось в саудовском городе Табуке, а вечером спасательный борт перевез пассажиров в Тель-Авив. После инцидента, который министр обороны Израиля Исраэль Кац квалифицировал как попытку теракта, Смит Мачхар потерял очень много крови. Это подтвердил и врач, оказавший ему первую помощь. В настоящее время пилот проходит лечение в больнице Объединенных Арабских Эмиратов.
6: РБК отрасли.
7: Solar запустил сервисы флагманского СОК для среднего бизнеса. Новая линейка сервисов мониторинга и реагирования рассчитана на региональные организации и подрядчиков, у которых нет своих специалистов по информационной безопасности и бюджета на собственный СОК. По данным исследования Solar, 60% таких компаний называют главной проблемой нехватку специалистов по информбезопасности. 80% из-за этого ведут мониторинг только в рабочее время. 3/4 готовы передать реагирование внешнему центру мониторинга информационной безопасности. Solar первой в России закрепила в договоре финансовую ответственность СОК за пропущенный инцидент. При подтвержденном ущербе клиента компании возместит его в пределах 30 миллионов рублей напрямую без участия страховой организации. Мониторинг и реагирование работают круглосуточно. Скорость реакции на критичный инцидент до 30 минут. Новый продукт предназначен для среднего бизнеса и дополнит существующий индивидуальный сервис JSOC Expert для крупных компаний.
6: РБК отрасли. Реклама.
8: Те, кто знает, куда движется цифровой пиар, здесь. То, что бизнесу важно знать о продвижении завтра, тоже здесь. Присоединяйтесь к конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компании 19 октября. Онлайн и бесплатно. 18+.
1: Продолжаем эфир. Радио РБК, 16:40 в столице. Рынок общественного питания сократился впервые с 2022 года. Согласно данным аналитического агентства InfoLine, в июле работало 224 тысячи таких заведений. Это почти на 8% меньше, чем в июле прошлого года. Снижение показателей заметили все форматы заведений, в числе лидеров пекарни, кофейни, в том числе на вынос и фастфуд. Все они сократились более чем на 10% год к году. Примечательно, что во время пандемии коронавируса в 2020 году закрылось меньше заведений, около 5% в годовом выражении. Эксперты связывают это с ростом фискальной нагрузки и сокращением потребительского спроса. Собеседники РБК на рынке общественного питания это подтверждают. Управляющий партнер сети ресторанов «Бостон» Кирилл Мартыненко отмечает, в основном закрываются небольшие заведения со странными концепциями. Также, по его мнению, причина кризиса во время ковида и сейчас разная.
9: Мы за этот год наблюдали достаточно большое количество ухода игроков с рынка. На самом деле это случилось не в 2026 году. Тенденция с 2024 года. Закрываются рестораны, кафе. Несмотря на то, что говорят, что с пандемией можно сравнить. Немножко разные причины закрытия. После пандемии просто не все смогли выйти

0: и обратно. А сейчас закрываются больше все-таки по экономическим проблемам. Слишком много было ресторанов с невнятным форматом и с непонятными концепциями. Вот эти рестораны так и так бы закрылись. Но когда наступают некие сложные времена или кризис, то те, кто мог бы закрыться через год, через полтора, они просто закрываются сейчас. Причин достаточно много. Снижение покупательской способности. Мы наблюдаем снижение трафика гостевого где-то на уровне 12-15% за последние два года. В этом году, естественно, налоги, которые были повышены, налог на чистую прибыль и НДС. Но вообще, по статистике, в Москве около 22 тысяч точек открыто. И 500 закрытий за год, это, в общем, не такая большая цифра. Тем более, что если мы посмотрим, кто ушел, из крупных игроков-то почти никто не ушел. Закрываются суши, потому что у них становится очень высокая себестоимость, и они перестают быть народными ресторанами. Из сетей большое закрытие шоколадниц, но этот процесс очень давно идет. А из крупных известных ресторанов, ну, только «Валенок Шинок».
1: Тренд на сокращение заведений общепита подтвердил также владелец сети ресторанов «Раково» Евгений Нечепурук. Причина простая – люди беднеют, пояснил предприниматель. По этой причине к концу года в России сократилось еще больше заведений общественного питания, а выживут заведения с уникальными концепциями.
2: Сокращение точек вполне естественно и ожидаемо. Думаю, что будет и дальше происходить то же самое, потому что экономика саморегулирующаяся система. Спрос действительно понижается, потому что ресторан и количество ресторанов – это все-таки признак богатой жизни общества. Чем больше ресторанов на душу населения, тем общество богаче. Мы беднеем, и, соответственно, как факт, ресторанов становится меньше в той же самой Москве. Сети сокращают неэффективные точки. Если раньше можно было их тянуть как-то, ну, до кучи, сейчас это не имеет никакого смысла, все думают над оптимизациями, все работают над сокращениями расходов. Этот процесс продолжится. В конце года еще больше ресторанов закроется. Ну и уходят гастроэнтузиасты, потому что сколько ты можешь работать в ноль или в убыток, сейчас это становится очень критично. Рентабельность понизилась из-за фискальной нагрузки, а потребительские предпочтения изменились. Ресторан продолжили ходить люди, но они стали ходить реже. Это уже некое событие для многих людей. Вот для того же среднего класса, который, наверное, был самым главным потребителем этого продукта, это становится дороговато. Будут выживать уникальные концепции, которые твердо стоят на ногах и готовы предложить что-то больше, чем просто еду. Это атмосфера, какой-то ритуал, либо это блюдо, которое ты никогда в супермаркете не получишь такого уровня. То есть ресторан должен стать более замороченным.
1: По данным платформы 2GIS, в августе только в российских городах-миллионниках количество заведений общепита сократилось на год на процент до 97 тысяч объектов. Также в этой отрасли растет и средний чек. Согласно данным платформы ОФД, показатель за год увеличился на 7% до примерно 1500 рублей. В столице тем временем 16 часов 45 минут. И прямо сейчас обзор основных корпоративных событий.
3: О чем говорят отрасли?
4: С обзором Юлия Родина. Компания Nike объявила о сокращении штата сотрудников и реорганизации бизнес-подразделения по всему миру из-за падения выручки. Об этом сообщило агентство Reuters. Основным катализатором снижения прибыли стало падение интереса покупателей в Китае, на которых приходится около 15% годовой выручки. На данный момент неизвестно, сколько сотрудников планируется сократить. Рассылка уведомлений начнется лишь в 2027 году.
3: Финансы.
4: Акционеры «Новатек» утвердили дивиденды по итогам января-июня. Размер составил 35,5 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат составит 107,8 миллиардов рублей. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлена 12 октября.
3: Транспорт.
4: Авиакомпания «Севен» с 25 октября возобновит прямые рейсы из Новосибирска в Дубай, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Частота полетов составит 5 раз в неделю, а время в пути около 6 часов. Информация о возобновлении полетной программы из других городов не уточняется. Согласно расписанию новосибирского аэропорта, на текущий момент рейсы в Дубай выполняет только авиакомпания «Флай Дубай». Ранее в июне рейсы в Дубай также возобновил «Аэрофлот».
3: Ритейл.
4: Количество заведений общепита в России за год сократилось почти на 8%. Об этом пишет «Коммерсант». Падение зафиксировано впервые с 2022 года и связано с ростом фискальной нагрузки, а также снижением потребительского спроса и конкуренции со стороны продуктовой розницы. Так, в июле в стране работали около 224 тысяч предприятий. Сильнее всего сократилось число пекарен. За год показатель снизился на 13%.
3: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Далее к другим темам. 200 миллиардов рублей в год. Столько бюджету принесет налог на сверхдоходы металлургов и золотодобытчиков с 2027 по 2029 год. Эта мера может повлиять на инвестиции в новые месторождения, рассказала ранее в эфире Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной обозреватель РБК Полина Елисова.
5: Новый налог будет рассчитываться не от прибыли компании в целом, как это было при налоге на сверхприбыль в 2023 году, а от роста стоимости добытого полезного ископаемого. То есть база будет зависеть от объема добычи и превышения средней мировой цены над базовой ценой 2025 года. Для большинства видов сырья ставка составит 30%, для золота 20%. И налог возникает, что важно, если цена к базовому году выросла минимум на 10%. При этом действует также потолок, привязанный к выручке от соответствующего сырья.
6: То есть, вне зависимости от того, какие расходы у компании, вот этот налог все равно взыщет. Правильно ли мы понимаем?
5: Да, вы все правильно понимаете. И здесь интересно посмотреть по секторам. То есть, естественно, важно смотреть на долговую нагрузку компании и на какие-то истории со свободным денежным потоком. Но что интересно, например, в секторе черной металлургии, которая тоже попадает под это налогообложение, в целом сейчас идет глубокий кризис, не первый год, а сектор в упадке. И, конечно, вот если опасаются, что простое возвращение к нормальным уровням цены и спроса могут привести к тому, что будет изыматься налог на сверхприбыль. Хотя, как бы, сектору сложно.
7: 200 миллиардов рублей для отрасли в целом. Это насколько чувствительная сумма?
5: Здесь тоже все зависит от каждой конкретной компании. То есть по текущим расчетам основная нагрузка придется на Норникель и золотодобывающие компании. Оценки поступления от Норникеля на горизонте 3 лет находятся в диапазоне от 96 до 150 миллиардов рублей. По полюсу оценки составляют примерно 50 миллиардов за весь период. И важно же еще сказать, что это предварительные оценки аналитиков, которые зависят от прогнозных уровней цен на металлы и сырье. И итоговые платежи будут зависеть прежде всего от ценовой динамики и методики расчета вот этой мировой цены, которую установит ФАС.
6: Как налог новый повлияет на инвестиции? Что здесь эксперты говорят?
5: В первую очередь налог увеличит нагрузку на свободный денежный поток и на чистую прибыль компании. Тем не менее, опрошенные аналитики полагают, что у налогоплательщиков будет пространство для оптимизации капзатрат, чтобы вот выровнять этот результат по свободному денежному потоку. Но для новых месторождений, например, для каких-то новых капиталоемких проектов вопрос чувствительнее. Сначала компания несколько лет инвестирует в инфраструктуру, то есть запускает добычу. Выручка появляется уже значительно позднее, поэтому дополнительный налог может повлиять на экономику новых инвестпроектов и капиталоемких в особенности, где срок окупаемости изначально длинный.
1: Подробный разбор этой темы вы можете найти в подписке РБК. Российская фигуристка Камила Валиева не подавала апелляцию в КАС на решение Международного союза конькобежцев лишить спортсменку нейтрального статуса, заявил агентство «Эрспорт» в пресс-службе спортивного арбитражного суда. А протестовать вердикт можно в течение 21 дня с момента получения решения. Когда Валиева узнала о нем, арбитраж не в курсе. О других новостях спорта расскажет Илья Попов.
3: Спорт на РБК.
8: Игорь Шестеркин – первый вратарь за столетнюю историю «Рейнджерс», забросивший шайбу в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Россиянин установил окончательный счет в игре с Tampa Bay 5-1. Страж ворот выразил надежду, что это не последний гол в его заокеанской карьере.
9: Я думал о том, что, возможно, когда-нибудь у меня получится забросить шайбу. И, конечно, хотел отпраздновать ее как-то по-особенному. Но я даже не видел, как шайба пересекла линию ворот. Честно говоря, немного смутился, когда понял, что произошло. Что ж, значит, осуществлю задумку после следующего своего гола.
8: Надо сказать, что и свои непосредственные обязанности голкипер выполнил в этой встрече. Отлично отразил 24 броска. Шестеркина признали лучшим игроком не только этого матча, но и всего игрового дня в НХЛ. Свою лепту в победу внес и новичок команды из Нью-Йорка Павел Дорофеев. На его счету гол и результативная передача. В составе Tampa Bay единственную шайбу забросил Никита Кучеров, а ассистировал ему Илья Михеев. Кирилл Капризов обновил рекорд Миннесоты. В 7-м сезоне подряд форвард набирает очки в первом матче своей команды в чемпионате. Гол россиянина окончательно добил Нэшвилл. 3-1 команда Капризова выиграла. Франц Райдель стал новым президентом Международной федерации хоккея. Во втором туре немец опередил чеха Петера Бржизу. Сверхудачным получился день для россиян на теннисном турнире в Пекине. Выиграли все. Мира Андреева, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова вышли в третий раунд в женском одиночном разряде. Аналогичный путь в мужском проделал Карен Хачанов. Даниил Медведев с Пабло Карреньо Бустой встречался в первом круге и уверенно победил. Сегодня в футбольной Лиге Нации Франция

0: Франция встретится с Италией. Трехцветные при новом тренере Зинедине Зидане оба матча выиграли со счетом 1-0. Искрометной игры команда, может, и не продемонстрировала, но, как говорится, счет на табло. Впрочем, и наставник в прошедших встречах проверял вызванных футболистов. У итальянской голубой эскадры тоже новый командующий Роберто Манчини. Коллектив и тренер пока притираются друг к другу, поэтому не удивляет та нестабильная игра, которую показали итальянцы в предыдущих встречах. Не стоит забывать, что свой последний официальный матч в игровой карьере Зинедин Зидан провел как раз против Италии в финале чемпионата мира 2006 года. Зизу тогда удалили за удар Марко Матерацци. Журналисты, естественно, наставнику этот эпизод припомнили.
1: Я ни о чем не жалею, потому что это тоже часть карьеры, но и не горжусь тем, что произошло. Нельзя делать только замечательные вещи. На жизненном пути мы все совершаем поступки, далеко не всегда великолепные. Сейчас речь идет о сборной Франции и предстоящем матче. Именно этому посвящены все мои мысли.
0: Игроки Манчестер Сити связались с юристами по поводу возможных исков к своему клубу из-за упущенных бонусов. Ранее независимая комиссия английской премьер-лиги признала Ман-Сити виновным в нарушении финансовых правил на 900 миллионов фунтов стерлингов. Если клуб накажут снятием очков или запретят какое-то время играть в Лиге чемпионов, футболистам не видать дополнительных выплат, которые прописаны у них в контрактах за выигрыш АПЛ или за участие в главном клубном турнире Европы. Скандал, похоже, покинул исключительно футбольную плоскость. Как сообщает Bloomberg, власти Объединенных Арабских Эмиратов предупредили британских коллег. Строгость решения по делу Манчестер Сити может ударить по инвестициям в Соединенное Королевство. За последние 5 лет они превысили 30 миллиардов фунтов стерлингов. Ман-Сити контролируется структурами членов королевской семьи Абу-Даби.
2: Технологии и тренды. Anthropic просит инвесторов вложиться в компанию, которая может стоить больше 2 триллионов долларов. И в этом же документе предупреждает, ее собственная технология способна создать экзистенциальную угрозу человечеству. Это не критика конкурентов, это формулировки из проекта проспекта к IPO. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как биржа превращает спор о безопасности искусственного интеллекта в финансовый риск. Начнем с цифр. Бизнес Anthropic растет почти так же быстро, как и сжигает деньги. За прошлый год выручка увеличилась в 12 раз, до 4,6 миллиарда долларов. Операционный убыток превысил 8 миллиардов. В заголовке попали почти 42 миллиарда чистого убытка, но 34 из них – это бухгалтерское начисление, связанное с подорожанием прежнего финансирования, а не деньги, которые реально потратили на работу компании. Куда важнее другая сумма. Anthropic обязалась приобрести облачные сервисы, вычислительные мощности и инфраструктуру на полтриллиона долларов в ближайшие годы. Около 80% из этих обязательств нельзя отменить. Их придется заплатить, даже если мощности не понадобятся. Получается очень дорогая беговая дорожка. Чтобы окупать уже заказанные вычисления, нужны новые клиенты, а чтобы удерживать клиентов, все более сильные модели. При этом почти треть основной части документа посвящена рискам. Около 80 страниц, почти вдвое больше, чем описание самого бизнеса Anthropic. Компания признает, что продвинутые модели могут сопротивляться отключению, скрывать иск, искажать информацию, вести себя подобно шантажистам. Самая неудобная деталь в том, что модель способна понять, ее тестируют, и временно стать послушнее, а значит надежно проверить ее безопасность заранее невозможно. Основатель Anthropic Дарио Амадеи призывает все ИИ-компании замедлить гонку, но доход корпорации зависит от новых релизов, и через 10 дней после очередного такого призыва Anthropic выпустил Opus 5.5, чтобы не уступить конкурентам из OpenAI. IPO делает этот парадокс публичным. Будущим акционерам предлагают заработать на компании, которая должна ускорять технологию, чтобы оплачивать вычисления, и сама же предупреждает, что ускорение может закончиться катастрофой. В итоге рынок впервые попробует назначить цену не только искусственному интеллекту, но и риску потерять над ним контроль.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги.
5: 1200 от 1000 – это 20%.
3: Нет, согласен.
5: Ну, это за полгода, а годовых это уже получается 40.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
6: Самым длинным регулярным коммерческим авиаперелетом в мире в настоящее время является беспосадочный рейс авиакомпании.

0: Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Продолжительность полета составляет 18 часов 40 минут.
1: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жетун, Чанган, Рейду, Алисия, Жарфэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
0: Знать, что произошло, и понимать, что происходит
1: – не одно и то же.
0: Новости сообщают факты.
1: Но значение они приобретают только в контексте.
0: Когда понятны причины, последствия и связи между событиями.
1: Каждый вечер мы восстанавливаем этот контекст и задаем вопрос, который остается после всех новостей. Что это значит для нас и что изменит в нашей жизни? ЧЕС. По будням с 18 на радио РБК.
0: Для тех, кому недостаточно просто быть в курсе.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
1: Ошибка на миллион.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома – в умных колонках. В дороге – в FM-диапазоне. В офисе – на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 17:00, в студии с новостями Юлия Родина. Правительство ФРГ запустило процесс реприватизации бывшей дочки «Газпрома» компании «Сифе», сообщает газета «Бёрзен-Цайтунг». Начался процесс подачи заявок для юрфирм и инвестиционных банкиров. Стоимость компании, имеющая решающее значение для энергетической безопасности, оценивается примерно в 6 миллиардов евро, отмечает издание. Срочное совещание собирают в Киеве из-за ситуации с мостами, сообщают украинские СМИ. Транспортный коллапс возник в результате ударов вооруженных сил России. Сообщается, что движение в городе ограничено по Южному мосту, мостам Патона и метро через Днепр. Жители Киева массово покидают город. Аэропорт Кишинева эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщила пресс-служба молдавской погранполиции. Отмечается, что людей временно не выпускают из самолетов. На территории аэропорта проводится проверка. США сегодня приостанавливают предоставление всех консульских услуг на территории Бразилии. В сообщении американского дипломатического представительства говорится, что решение принято из-за соображений безопасности. Индекс мировых цен на продовольствие поднялся на самый высокий уровень с ноября 2022 года, заявили в ООН. Главными причинами роста цен на продовольствие названы логистические проблемы в Черном море и зоне Ормузского пролива, а также аномальная засуха в крупнейших странах. Аэропорт Домодедово приостановил работу.

Уту, сообщает Росавиация, воздушная гавань обслуживает рейсы по согласованию. Бывшего вице-губернатора Кубани Александра Власова приговорили к 14 годам лишения свободы за хищение имущества, предназначенного для нужд СВО, а также несвоевременную отправку оборудования на фронт. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Противоправные действия совершались в 22-23 годах, их выявило ФСБ. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: 17:02 точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. И далее к событиям, связанным с немецким ритейлером. Он выставил тяжелую политическую артиллерию для защиты собственного бизнеса. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет российского подразделения гипермаркетов «Глобус». Как сообщил РБК представитель ритейлера, Шрёдер займется стратегическим развитием и выстраиванием диалога в текущих условиях. Сейчас в нашей стране работают 22 точки сети. Сам экс-канцлер отметил важность поддержания экономических связей и инвестиций в России, выделив сектор обеспечения продовольствием как фундаментальную сферу сотрудничества, сообщила РБК пресс-служба Шрёдера. Кадровый маневр произошел после передачи во временное госуправление бизнеса французского «Ашана» и немецкого «Метро». Риски довольно высоки. Ранее Кремль называл подобные действия прямым ответом недружественным странам. Привлекая фигуру такого калибра, «Глобус» продолжает последовательно сигнализировать властям о максимальной готовности играть по местным правилам и инвестировать в безопасность, считает генеральный директор «Инфолайн-аналитики» Михаил Бурмистров.
1: Это действительно мощное кадровое усиление для GR и взаимодействия с властями на самых высоких уровнях. Найти более сильную фигуру, внесшую столь же значительный вклад в развитие российско-германских отношений, я, наверное, ее не назову, ее просто нет. Правительство Российской Федерации ожидает от бизнеса, с одной стороны, большого фокуса на обеспечении безопасности логистических объектов и объектов торговой инфраструктуры. И с другой стороны, важная составляющая – это инвестиционная активность. Руководство «Глобуса» предприняло максимальные усилия для того, чтобы продемонстрировать на всех уровнях то, что они активно работают в России.
0: Герхард Шрёдер, прежде всего, немецкий политик, причем один из лучших, и у него есть мужество отстаивать свою позицию, так говорил Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума в начале июня. Важно не то, что у нас с ним просто хорошие отношения, а то, что он человек, который преследует национальные цели своей страны, и все-таки человек, которому можно доверять, сказал тогда глава государства. Далее информация для фанатов «Битлз». Они могут услышать неизданную песню группы. На стримингах и в продаже появилось расширенное переиздание альбома «Битлз» «Rubber Soul». Главным событием для фанатов группы стала песня «Little Girl», домашняя композиция Джона Леннона, которую ранее не знали даже коллекционеры. Оригинальный альбом вышел в 1965 году, и вполне возможно, что в архивах могут найти еще больше неизданных ранее песен, отметил музыкальный критик Андрей Бестужев.
2: Да, действительно, продюсер Джайлз Мартин и звукоинженер Сэм О'Коннелл объединили усилия для создания этих стереомиксов оригинальных треков с альбома. Туда же вошли двойные синглы с известными неальбомными треками того же периода. А что касаемо значимости неизданных музыкальных сессий, то их будет 24, и все они будут собраны в самом расширенном издании, которое уже анонсировали, и будет включать в себя в общей сложности 68 треков, независимо от того, приобретут ли поклонники его в формате 5 виниловых там пластинок, либо в виде 4-дискового CD-сборника. Помимо новой стереоверсии британского микса, полный комплект будет включать в себя оригинальную американскую версию альбома, выпущенную на лейбле Capitol, ну и, безусловно, оригинальный мономикс. Это значимая история для поклонников группы Beatles. Молодежь даже сегодня слушает Beatles даже активнее, чем многие представители предыдущих поколений. Дело не только в ностальгии, потому что у молодежи все-таки существуют свои вполне конкретные причины ценить эту группу, скорее, наверное, за их новаторство и эксперименты.
3: Любителей истории, наверное, тоже много. Андрей, вот на самом деле такой вопрос еще. Ведь демозаписи — это обычно, что-то очень такое домашнее. Почему это интересно слушать?
2: Битлы в 60-х годах, они буквально перевернули тогда музыкальную индустрию. Да, они не боялись ломать вот те шаблоны и стереотипы, смешивать рок с классикой. Можем вспомнить того же Пола Маккартни, да. Экспериментировали с индийскими мотивами. Поэтому это очень ценно, тем более сегодня, потому что наш мир очень стремительно меняется. Лично мне крайне интересно слушать, как музыканты еще полвека назад закладывали основы того, что сейчас принято считать мейнстримом. Они одни из первых стали снимать, кстати, музыкальные видео, например, там на Help сняли. Это было вообще свежо. Эти ролики имели такой неповторимый шарм. Битлз одни из немногих, кто писали песни вживую. Они не создавали какие-то свои хиты по какому-то шаблону, да. Они писали песни, исходя из какого-то личного опыта. Поэтому для многих людей эта музыка становится ближе и понятнее.
3: Как вы считаете, вот такой прогноз, а сколько еще вот такого старого неизданного есть у Битлз?
2: Ну, наверное, загадкой для нас будет большим сюрпризом. Точно, если мы услышим еще анонс выхода каких-то песен, я не удивлюсь, если даже мы услышим о каких-то черновиках песен, демо-версиях, записанных где-то там на каких-то вечеринках.
0: Что касается самого альбома «Rubber Soul», он вышел в прокат в 1965 году и по тем временам действительно был по-настоящему революционным. Стоит ли говорить о композиции «Our Man»? Дело в том, что эту песню в студии писали, используя многократное наложение вокала, чего нельзя было сделать по тем временам на сцене, поэтому на сцене она звучала чуть проще. Напомню, это уже шестое расширенное переиздание в дискографии «Битлз», начиная с 2017 года. Ну а буквально через минуту в нашем эфире слушайте программу «Рынки главное». Тема эфира: кого штормило на рынке акций и облигаций на этой неделе больше всего. В студии был Денис Абасов. Оставайтесь на частоте РБК.
4: Реклама.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать главные деловые бестселлеры в кратком изложении. А значит, вы сможете получить весь опыт мирового бизнеса быстрее других.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: Наше главное.
1: 66% к ВВП к 30-му году и 75% к 2036-му. Вот такую капитализацию российского фондового рынка прогнозирует Минфин. Сейчас она, напомню, меньше 20% ВВП. Ну, также по плану Минфина брокерские счета через 4 года должны быть у каждого четвертого россиянина. Вот это, кстати, не так уж далеко от нынешней реальности. Сейчас примерно у каждого пятого. Это рынки главное на телеканале РБК и радио РБК. Меня зовут Елена Тихонова. И в ближайший час будем подводить итоги этой рабочей недели, недели очередного боковика на российском рынке, неделя нового бюджета с новыми налогами, с новыми объемами госдолга. Подбираемся мы к концу основной торговой сессии вот в таком настроении. Индекс Мосбиржи к этой минуте теряет примерно 0,5%. Стоим чуть ниже отметки в 2270 пунктов. Индекс гособлигаций снижается на 0,05%. Держится чуть-чуть выше 111 пунктов. Рубль слабеет сегодня на межбанке и к доллару, и к евро. Вот к американской валюте сейчас теряем почти уже 80 копеек. Нефть в минусе на 2 с небольшим процента в районе 99 долларов за баррель марки Brent. И золото в слабом плюсе на 0,15%, 4280 долларов за унцию. Со мной в студии мой коллега Никита Макаров и персональный инвестиционный советник Альфа-банка Егор Зазуля. Никита, Егор, привет.
2: Елена, привет.
1: Мы ждем ваших вопросов и комментариев. Пишите нам, пожалуйста, в Telegram радио РБК и напишите, вот, в первую очередь, что вы думаете про новые налоговые изменения. Уже на себя примеряли? Коснется это вас? Пугает это вас? Как вы к этому собираетесь готовиться? Мы проводили уже опрос на эту тему в Telegram-канале «Сам ты инвестор» сегодня. Итоги тоже я назову в прямом эфире. Никит, к тебе первый вопрос у меня. Вот какое событие, на твой взгляд, самым ярким или

0: неожиданным на нашем рынке на этой неделе стало, но за исключением, конечно, неожиданностей, которые в проекте бюджета содержатся.
1: Ну, у нас много хедлайнеров, которые оттянут на себя внимание, которые мы сегодня будем обсуждать в течение эфира, поэтому я пройдусь по основным корпоративным историям. Мне кажется, что все забыли за вот такими яркими заголовками, забыли о том, что у нас, вообще говоря, дивидендный сезон. И вот мне хотелось бы поэтому поговорить и подвести итоги именно с точки зрения лидеров роста и падения, те, кто объявили дивиденды.
0: Там будто бы без неожиданностей каких-то, но подвести
1: итоги важно. Но так или иначе это повлияло, именно корпоративные события повлияли на динамику акций. И если говорить про сами дивиденды, то нас впервые за 3 года дивидендами порадовал Норникель. У нас несколько компаний отметились дивидендами. И, например, лидером падения стал за эту неделю HeadHunter на дивидендной отсечке. То есть компания уже заплатила дивиденды. Впереди будут дивиденды «Газпромнефти», «Русагра». Вообще, в целом, несмотря на достаточно сложную ситуацию на рынке, какие-то компании платят дивиденды, и это, наверное, для инвестора хорошо. В лидерах роста также были Т-технологии. Они, кстати, сегодня, буквально в середине дня, объявили, одобрили дивиденды за первое полугодие 2016 года, пусть это 4,7 рублей, то есть 4 рубля 70 копеек на одну акцию, но они также оказались в лидерах роста, просто потому что наконец-то появились подробности сделки по покупке точки банка. И здесь инвесторы опасались, что размытие будет, и доп. Эмиссия будет порядка 15% от фрифлота, а в итоге ограничится 3,2. Это, собственно, дало буст котировкам, и 3,5% они добавили за неделю. Ну вот X5 мы до эфира обсуждали, причем втроем, что там за история, а на самом деле...
0: Никто не знает, что там за история.
1: Ну, на самом деле, история достаточно понятная, потому что эта компания засветилась во многих дивидендных стратегиях. Я не буду говорить, какие банки, чтобы как дополнительные шумихи не создавать этим акциям, но буквально на днях компания представила свою стратегию, и, очевидно, они заплатят дивиденды. Было сказано, что дивиденды будут, скорее всего, ниже из-за новых логистических расходов, но у нас вот либо геополитика становится явным драйвером и показывает динамику акции на каких-то новостях геополитического толка, либо дивиденды. Ну, вот, собственно, я бы X5 причислял ко второй части.
0: Тут интересный вопрос. Ты же справедливо совершенно сказал, что компания заплатит, несмотря на такую сложную ситуацию на рынке. Не окажется ли так, что вот эти дивидендные сюрпризы или плановые выплаты, да, могут оказаться последними на горизонте, там, не знаю, ближайших пары лет? Егор, мы до дивидендов еще с тобой дойдем. Тебя что удивило, приятно или неприятно? И даже вот так я поставлю вопрос. Ты что делал на рынке на этой неделе? Вот ты какую новость отыгрывал или какое движение?
2: Во-первых, хотел подметить интересную мысль по поводу X5. Тут абсолютно согласен, что речь, скорее всего, идет про добавление в дивидендные стратегии. К тому же у нас есть такой эмитент, как МТС, который, вероятно, мог выбыть из других дивидендных стратегий с учетом изменения своей дивидендной политики. Действительно, могло добавить бусту компании X5. А по поводу того, что удивило... Меня немного удивляет, ну, мы их точно сегодня обсудим, но некая динамика УФЗ, которая видится сейчас, с учетом того бюджета, который, на мой взгляд, для УФЗ выглядит хорошо. Но мы это точно сегодня обсудим.
0: То есть, тебе кажется, напрасно так загрустили инвесторов УФЗ?
2: Ну, даже центральный банк, который, ну, для него, он очень ждал, какие будут параметры бюджета, и уже Алексей Борисович Заботкин даже намекнул на то, что в целом бюджет, который мы видим, он дает нам пространство для чуть... Ну, для как минимум не сильно менять...
0: По поводу «очень ждал». Слушай, это мы все очень ждали. Тут же Алексей Борисович сказал. В общем, в июле мы примерно то и закладывали в наш макропрогноз, так что кто-то ждал, а кто-то знал. Ну, ладно. Давайте по порядку тогда. Конечно, главные события не только для рынка, вообще для всей экономики на этой неделе – это новый бюджет. Вот правительство внесло в Госдуму проект, главный финансовый документ страны на ближайшие 3 года. Много там нового и на рынок влияющего. По порядку пойдем, так коротко. Итак, дефицит бюджета в 2027 году 5,44 триллиона рублей. Это 2,2% ВВП. В этом году гораздо выше, 3,2%. Вот это хорошо ведь, да? То есть, по сути, расходы заморозили на уровне этого года, доходы должны прирасти немножко. Вот, Никита, Егор, вы как считаете, дезинфляционный или нейтральный для инфляции фактор? Ну и, соответственно, для Центробанка, который будет принимать решение по ставке.
1: Это, с одной стороны, действительно хорошо, и, как Егор сказал, что ждали все именно снижения давления фискального или бюджетного импульса, и оно вроде как происходит.
0: Действительно сокращается, да.
1: Но мы вспоминаем в начале осени, как вышли прогнозы самого Центрального банка, я просто открыл для себя этот график, он просто очень любопытный, как разные рисковые сценарии прогнозируют ключевую ставку. И у нас вообще разброс очень существенный. От 8 к концу 2027 года до 25%, если у нас будет прям рисковый, самый рисковый сценарий. Это не означает, что мы где-то пойдем посередине, но я думаю, что такая динамика в ОФЗ, она определяется и тем, что институциональные инвесторы видят дополнительные риски и не сильно верят в прогноз бюджета.
0: Таким образом, получается, что это нейтральный фактор. А главным будут многие другие факторы дополнительные, их хватает сейчас.
2: Добавил бы своего видения, я бы разделял, наверное, позицию многих макроэкономистов, что бюджет все-таки в том виде, в котором представил Минфин, все-таки выглядит дезинфляционным.
0: Инфляционным?
2: Дезинфляционным. Вопрос в другом, получится ли тот бюджет, который сверстали сейчас, его исполнить в следующем году?
0: Правильно.
2: Почему?
0: Правильно.
2: Потому что
0: вот ровно такой у меня следующий вопрос.
2: Два года подряд сталкиваюсь с этой проблемой, что Центральный банк каждый раз говорит, бюджет дезинфляционный, круто, Минфин будет нам помогать, по сути, со скоростью снижения ставки, но, к сожалению, мы уже два года подряд видим, что не в доходах же проблема. Доходы остаются в рамках прогноза.
0: В доходах проблема.
2: Рост расходов.
0: Рост дефицита. Естественно, через рост расходов. Я еще одного спикера хотел бы к нашему разговору сейчас подключить, чтобы уж на четверых поговорить. Главный экономист Ренессанс Капитал Андрей Милащенко с нами на связи. Андрей, добрый день.
3: Добрый день.
0: Андрей, рассудите нас. Бюджет дезинфляционный, проинфляционный или нейтральный? Вот из ЭТИС, вот как он сейчас выглядит?
3: Коллеги, при обсуждении бюджета на 2027 год я все-таки не забывал про 2026 год. Основной инфляционный сюрприз был в этой части. Он состоялся чуть ранее. План по расходу на 2026 год был повышен более чем на 4 триллиона. Примерно столько же был расширен структурный дефицит, структурный первичный дефицит бюджета. То есть, если год назад мы ожидали, что так называемый бюджетный стимул составит порядка процента ВВП или даже менее, то по году мы выходим на 2,5%. Да, на следующий год бюджет в этом плане более сбалансированный. Мы видим и сужение структурного дефицита, что должно подразумевать.
0: Про дефицит, Андрей, простите, перебью. Егор совершенно справедливо ведь сказал. Удастся дефицит удержать на этом уровне? В этом году он почти удвоится. В плане закладывалось 3,8 триллиона рублей. В итоге, как нам сейчас Минфин подсчитал, выйдет там в районе 7,3 триллиона. То есть можно закладывать любые цифры, вопрос исполнимости на конец года.
3: Да, это вопрос, который беспокоит, как вы правильно отметили, рынок, насколько Минфин сможет удержать расходы в текущих параметрах утвержденных. Мы видим, что основная статья расходы на оборону достаточно высоки, мы видим, что растут расходы на обслуживание долга, и в то время как другие статьи скорее не растут, остаются на предыдущем уровне.
0: Минфин в пояснительной записке называет точечным увеличением налогов. Это же как раз и призвано вроде как сдержать рост дефицита. Это является для нас какой-то гарантией?
3: Действительно, это призвано поддержать доходы. Мы видим, что пересмотр именно доходной части на следующий год не такой выраженный, как в расходной части. Экономика будет расти не теми бурными темпами, которые ожидалось до этого, чтобы видеть по 2026 году. Соответственно, действительно, Минфину необходимо было несколько адаптировать доходную часть под необходимые расходы.
0: Андрей, вы оставайтесь с нами, пожалуйста, на связи. Еще к разговору про госдолг я бы вас хотела подключить. Дефицит бюджета вот на этот год, я уже говорила, 7,3 триллиона рублей. На 5 триллионов рублей он финансируется из заимствования. План привлечения денег через УФЗ на триллион расширили от изначального. И занимать Минфину сейчас очень непросто. В эту среду вот аукцион не состоялся впервые за 2,5 месяца. Инвесторы не захотели фиксированный купон. Четвертый квартал уже наступил. Минфину надо собрать на рынке, как-то успеть до Нового года, еще больше 2 триллионов рублей. Егор, вот ты как считаешь, одним аукционом с флотерами, как в прошлом году, тут не обойтись? Придется несколько раз такой фокус проворачивать.
2: Я бы тут начал с того, что Минфину действительно сложно сейчас занимать фикс в купонах, и при этом у банков явно есть интерес к такому инструменту, как флоутеры. Вопрос еще цены, конечно, размещения, потому что прошлое размещение прошло с немаленьким дисконтом. Я думаю, банкам было это точно интересно. Поэтому вопрос цены я бы, знаешь, так ответил. То, что если дадут ту премию, которая, тот дисконт, который дали на прошлом размещении, да, мне кажется, банки готовы бы и 2 триллиона забрать, почему бы нет?
0: То есть либо фикс с большей гораздо премией, то есть существенно выше 16%, я правильно понимаю?
2: Я бы сказал про премию именно во флоутерах, то есть ты же можешь дисконтом размещаться, и у тебя, по сути, твоя доходность больше.
0: Все-таки флоутер.
2: Я думаю, флоутер — это основная часть будет, за счет чего будет и привлекать деньги. При этом я бы отметил, что тот объем заимствования, который там опубликовали, увеличение объема заимствования на этот год, в целом были ожидания хуже. Потому что мы видели динамику расходов и понимали, что нужно
0: занимать. Мы с Никитой свидетели, тут 7 триллионов уже фактически как свершившееся что-то, наши эксперты называли, нет в итоге всего-то...
1: Ну, летом звучали оценки 8 триллионов, может быть, нам даже высокая нефть поможет и поменьше заплатить.
0: В итоге 6,2, это с учетом, причем, расходов на обслуживание долга, то есть чистых заимствований на 5, а всего 6,2. Никит, ты как считаешь, а какая стратегия тогда на рынке гособлигаций именно сейчас имеет смысл? То есть, я как понимаю, я могу посидеть и подождать еще больше распродажи в ОФЗ к концу года и там зафиксировать что-то, не знаю, 17+, да? Либо возьму себе флоутер и буду еще год в них совершенно спокойно сидеть.
1: Флоутеры – замечательная стратегия на времена, когда ничего не понятно. Если говорить про универсальную стратегию в ОФЗ, тут мы возвращаемся к извечному вопросу, а какая стратегия у инвестора, какой срок, куда вообще он метит, какие у него цели. Но если какой-то универсальный совет, то, наверное, надо ориентироваться на ОФЗ, который покажется в 32-м году. То есть, да, вот такой какой-то средний срок ИИСа, когда можно получить и налоговые льготы, когда можно и зафиксировать высокую доходность, и при этом это ОФЗ, скорее всего, не будет так же резко ходить, как, например, та же народная 238-я, то есть это самые длинные ОФЗ, причем есть самые длинные ОФЗ и с достаточно высоким купоном, 26-248, они тоже будут очень сильно реагировать, просто по определению, что у них высокая дюрация, и любое изменение ключевой ставки
0: будет... Если я держу до погашения, то пусть они и ходят, лишь меня...
1: Да, просто у 248-й и у других, у них погашение будет аж 39-й год. А вот
0: я
1: можно...
0: планирую дожить до 39-го года.
1: Можно взять с погашением 33-м и 32-м. Это как-то более понятный, более близкий горизонт. Я думаю, что сейчас в том числе мы видим такие доходности к погашению у длинных ОФЗ, потому что все закладывают риски.
0: Риски
1: проинфляционные, геополитические и всевозможные.
0: А вот Андрея Милащенко еще хочу к нашему эфиру подключить. Андрей, вы как смотрите на перспективы рынка госдолга на горизонте вот до конца этого года?
3: Ну, действительно, план на четвертый квартал у Минфина достаточно амбициозный, и, наверное, без размещения флоутеров ему не обойтись, поэтому какая-то тактика от Минфина в ближайший квартал будет присутствовать. Мне кажется, пытаться угадать точку оптимального входа в ФЗ не стоит. Сейчас действительно неопределенность достаточно высока, и есть смысл сохранять защитную позицию, на наш взгляд.
0: Защитную позицию в чем? Во флоутерах?
3: Флоутеры, фонды денежного рынка, короткие инструменты.
0: Андрей, я прямо спрошу, а вы ждете возможного повышения ставки? Вы допускаете возможность повышения ставки в этом или в следующем году? Вот накануне буквально на конференции Альфа-банка, один из топ-менеджеров Альфа-банка допустил в феврале или в марте повышение ключевой ставки Центробанка.
3: Мы такой сценарий точно не считаем базовым. Мы считаем, что цикл снижения ключевой ставки продолжится, вопрос только в том, когда он продолжится. Тем не менее, безусловно, есть сценарии, при которых ставка может быть повышена.
0: Хорошо, в базовом сценарии у вас что происходит в октябре и в декабре на заседаниях Центробанка?
3: В базовом сценарии у нас в четвертом квартале ставка снижается базово на 25-50 базисных пунктов, и, соответственно, медленные темпы снижения ключевой ставки продолжаются в следующем году.
0: Ну, это достаточно оптимистично, я хочу сказать, по нынешним временам. Спасибо большое, Андрей Милащенко, главный экономист «Ренессанс Капитала», был с нами на связи. Егор, ты что думаешь про ближайшую траекторию ключевой ставки, ну и, соответственно, про стратегию инвесторскую?
2: Мы скоро по траектории ключевой ставки узнаем. Скоро же будет опорное заседание Центрального банка.
0: Когда мы узнаем, уже будет неинтересно это программа.

0: корпоративными облигациями. Мы видим, что происходит там с бизнесом, кто работает с довольно большим левериджем, большим кредитным плечом в бизнесе. Там тяжело. И ситуация, к сожалению, там с каждым годом становится все сложнее и сложнее.
1: Ну, то есть ты заодно с Дмитрием Пьяновым из ВТБ, он вот на этой неделе предположил, что в октябре, да, действительно может быть пауза, а в декабре рынок очень будет ждать новогоднего сюрприза от регулятора, как мы уже видели пару лет назад, и шага, ну, хотя бы там в 25 базисных пунктов в сторону снижения. Хотя, я повторюсь, я вот стараюсь не нагнетать даже внутри себя, но не всегда это получается. То есть, кроме Альфа-банка, вот телеграм-канал ММА, например, который ведет макроэкономист Евгений Суворов, он тоже пишет, что устойчивые компоненты инфляции, в общем, не спешат снижаться, и ЦБ вполне может не остаться выбора, как повышение ставки 23 октября. Ну, повесим этот вопрос, мы не будем его комментировать,
2: я,
1: да, Никита?
2: Я не думаю, что надо будет повышать ставку в этом году, я не думаю, что надо будет ее повышать как-то разово, как предположили на мероприятии, которое ты процитировала, это все какие-то косметические. Если ее повышать, то это мы возвращаемся к сценарию Пола Волкера, и там надо будет резко процентов на 5 вздергивать, но это, мне кажется, как совсем кризисный какой-то сценарий. Он, естественно, не снят со стола, но вероятность его меньше.
1: Хорошо,
2: 10%.
1: Хорошо, тогда консенсус у нас сохранение в октябре, и наши робкие надежды на хотя бы косметическое какое-то снижение в декабре. Между прочим, теперь можно отрабатывать вот эти наши робкие надежды и неробкие надежды через фьючерс на индекс ключевой ставки. На этой неделе как раз Мосбиржа запустила им торги. Напишите нам, если вам интересно про него поговорить. Мы подробно расскажем, как с ним работать. Пишите в Telegram радио РБК. Это рынки итоги. Совместный эфир телеканала РБК и радио РБК. Мы вернемся буквально через пару минут. Спасибо Никите Макарову, я и Егор Зазуля. Здесь остаемся. Прямо сейчас выпуск новостей. Все самое главное на радио РБК.
3: В 17.30 в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Минюст расширил перечень иностранных агентов. В него включены журналистка и общественный деятель Жанна Немцова, активист Рустам Хуажев, а также информационные ресурсы «Реанимация» и «Команда Навального». Особняк Миллера в центре Петербурга будет восстановлен до конца 2028 года. Губернатор Александр Беглов заявил, что разрешение на реставрацию объекта действует до этой даты и менять ее не планируется. Вчера в историческом здании на Исаакиевской площади вспыхнул пожар на площади в 2000 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение при сварочных работах. Следствие предъявило обвинение гендиректору Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорю Шпурову. Его обвиняют в получении взятки в 3 миллиона рублей, сообщили РБК источники в правоохранительных органах. В ближайшее время суд должен избрать чиновнику меру пресечения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Высший земельный суд Гамбурга не допустил операторов газопроводов «Северный поток» к рассмотрению дела об их подрыве. Согласно законам ФРГ, пострадавшее лицо может стать соистцом, если это необходимо для защиты его интересов по особым причинам, например, если действия против него понесли серьезные экономические последствия. Однако суд счел, что такие причины отсутствуют. Индекс мировых цен на продовольствие достиг максимума с ноября 2022 года. В сентябре средний показатель составил 136 пунктов. Об этом говорится в опубликованном докладе ООН. Главными причинами эксперты организации назвали логистические проблемы в Черном море и Армузском проливе, а также аномальную засуху в крупнейших странах. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
3: Давай посмотрим историю цены iPhone 17, которая показана практически

0: ровно год назад.
1: Год назад, да. Он тоже вышел, по-моему, где-то в топовой версии под 2000 долларов. Да. И нам обещали как раз где-то под 300 тысяч с терабайтной 17 Pro. Угу. Вот. Но что случилось? Буквально полгода, ну, может быть, чуть побольше, угу, цена упала до 90. И вот я буквально смотрел перед презентацией, 80, под 80, да, можно еще купить. Не произойдет ли то же самое
0: 100%,
1: сейчас?
0: 100%. И я думаю, что если кто-то хочет всерьез рассматривать покупку складного айфона, то делать это надо там в феврале-марте следующего года. Потому что пройдут первые, скажем так, вопросы, потому что новый девайс может иметь какие-то неочевидные подводные камни там условно тоже, как это часто бывает с подобного рода девайсами. И цена, конечно, скажем так, оптимизирована. 100%.
2: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком, в программе «Таманцев. В итоге».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования отраи рынков платежей от 24.08.2026 года. Критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
7: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
6: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
8: Soft Skills.
9: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
10: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
11: Главное.
12: Рынки «Главное», совместный эфир телеканала РБК и радио РБК продолжаются. Настроение к вечеру пятницы, что-то все ухудшается и ухудшается у нас на рынках. Индекс Мосбиржи усугубляет свое падение, 0,4% почти сейчас, теряем 2269 пунктов. Но самое такое неожиданное и заметное падение в нефти. Около 4%, ну немножко округлю, около 4% теряет сейчас нефть марки Brent, уже $98.5 всего. И продолжает слабеть рубль. Вышли, кстати, официальные курсы валют от Центробанка на выходные и понедельник. Доллар укрепился на 24 копейки, 83.48. Евро на 20, прошу прощения, евро, кстати, ослабел, наоборот, на 21 копейку. Юань подрос на 3 копейки. Ну, то есть самое заметное такое укрепление прошло по доллару. Со мной в студии по-прежнему персональный инвестиционный советник Альфа-банка Егор Зазуля, и к нам присоединилась генеральный продюсер РБК инвестиций Анна Кожухарь. Я напомню, что мы очень ждем ваших вопросов и комментариев в телеграм-бот радио РБК. Пишите, вот как для ваших кошельков, для ваших портфелей прошла эта неделя, чего вы ждете от следующей недели, как вы готовитесь к налоговым изменениям, которые, если их одобрит Госдума, случатся с нами со всеми уже в следующем году. Я хотела, Егор, еще с тобой успеть обсудить налоговые вот те самые изменения, которые касаются прежде всего промышленности нашей, горнодобывающей промышленности, металлургов и золотодобытчиков. Вроде бы много раз мы это обсуждали, уже даже посчитали примерно кто сколько заплатит.

0: тратят, а там металлурги 30% от сверхдоходов, золотодобытчики 20%. И вот они падали всю неделю. Сегодня что-то произошло. Как будто бы налоги для них резко отменили. Вот смотри, в лидерах роста, вот прямо на эту минуту, Северсталь больше 2% прибавляет. Вторым знаешь, кто идет?
1: ГМК.
0: ММК.
1: Промазал.
0: 1,7%. НЛМК прибавляет 1,5%. ГМК Норникель действительно тоже в лидерах роста, в плюсе на 0,9%. А что случилось-то?
1: Ну, знаешь, можно подумать, что, возможно, это какое-то некое спекулятивное закрытие шортов, которое, я думаю, набиралось, может, в начале недели или в конце еще прошлой недели, потому что металлурги и цветные металлурги более сильно слабее рынка. То есть не исключаю, что вот это движение, которое мы видим сегодня, закрытие шортов перед выходными...
0: Технически такой отскок?
1: Не исключаю. Но по ГМК, я думаю, тут фактор чуть, может быть, в другом. Все-таки то, что... утвердили дивиденды вчера, могло быть некая неожиданность для рынка, потому что...
0: Ты видел дивдоходность, да?
1: Дивдоходность, конечно, скромная, но те налоги, которые были, рынок
0: какая
1: не исключал и отмены.
0: Ну, совет директоров давно это рекомендовал. Было понятно, что это такое волевое решение компании, да? Ну да, вот они 3 года не платили. Так у меня сейчас главный вопрос. Ну, еще 3 года, наверное, теперь могут не платить.
1: Я думаю, что тот трек, который есть у ГМК, все-таки мы выходим на трек, когда операционные расходы твои чуть снижаются постепенно, и у тебя больше возможностей для выплаты дивиденда. Да, налоги, да, угу. То есть меньше возможностей для выплаты дивиденда, но...
0: 60-70 миллиардов рублей. Будем вот такая предварительная оценка налогов для Норникеля за прошлый год. Вот если этот новый налог ведут, какие дивиденды?
1: Но будем надеяться, что это не просто вот 3 года ребята не платили дивиденды, раз выплатили, там, дивдоходность 1,5%, и вновь на 3 года пропали. Будем рассчитывать, что ГМК, как циклическая компания, ушла в цикл теперь выплаты дивиденда.
0: Вот я не вижу оснований для этого, но мне ужасно нравится твой оптимизм. Хорошо, давай тогда из тех, кто попадет в теории под этот новый налог, обсудим компанию Polis, например. Она сегодня тоже чего-то вдруг приободрилась с утра, и акции начали расти, хотя всю неделю снижались, и там с понедельника вот по середину пятницы в минусе больше, чем на 4%. Чего по Полису? Та же самая история или какая-то иная?
1: Ну, не знаю, у меня сегодня какое-то, может, позитивное настроение, но по Полису у меня точно позитив. Еще с прошлой недели. Объясню, почему. Потому что это компания, с которой ожидали еще, по слухам, в начале года, там, Сбербанк делал оценки, чуть ли не 600-800 миллиардов с них хотели взять. По итогу летом сдвинулись, ну,
0: налогов?
1: Там, windfall tax и налоги на добычу, то есть хотели там пересмотреть разные параметры. Летом были слухи про то, что, наверное, с них хотят взять порядка 200 миллиардов. По итогу мы то, что видим по расчетам, с них хотят взять там 40-50 миллиардов. В целом, кажется, ожидания рынка были выше. Поэтому, наверное, больше всего...
0: Жди очень плохого, и когда будет чуть менее плохо, долго радуйся и говори,
1: ну,
0: как
1: ожидания.
0: Компания повезло, какая она классная теперь будет.
1: Да, тут просто, видишь, как много хотело людей купить полис по 2000, и как мало людей хотят купить, наверное, полис по 1000. Понятное дело, много факторов произошло в полисе, что инвестиционная привлекательность изменилась, но налоги — это вряд ли, наверное, тот фактор, который меняет полностью инвестиционный кейс полиса. Возможно, он его даже, наоборот, в моменте улучшает.
0: Звучит спекулятивненько,
1: но...
0: так скажем. Хорошо, смотри, вот дивиденды, да, Новатэк тоже одобрил дивиденды, вот по итогам первого полугодия, там тоже небольшая дивдоходность, но все равно приятно, 35,5 рублей за акцию за первое полугодие они заплатят. А ради дивидендов, даже так скажу, в основном ради дивидендов, сейчас имеет смысл бумаги покупать? Такое ощущение, что вот все эти дивидендные стратегии в связи с тем, что дивиденды тоже попадают под новое налогообложение, как пассивный доход, да, что они теряют свою привлекательность, то есть они будут дисконтированы на вот эту вот еще налоговую ставку. Они по-прежнему имеют смысл на нашем рынке при средней дивдоходности? Сколько она там? Ниже 10%, по-моему.
1: Но она сейчас колеблется сильно, там, от 8 до 12. Надо посмотреть по нефтегазу, какие может... могут быть потенциальные дивиденды за следующий год, то, что последние 2 года они были маленькие. Я думаю, дивидендные стратегии, инвесторы, которые сосредоточены на дивидендах, но это все равно остается, имеет место быть, все-таки на нашем рынке всегда любили дивиденды. Они всегда были довольно высокие. То есть у нас даже там бенчворк, там условно, там Сбербанк, ну, всегда там платил, там, ну, последнее время платил там 10+. На мой взгляд, эти стратегии уместны. Продолжай. Но все зависит сильно от риска аппетита, инвестора, возможно, ему больше подойдут облигации, потому что это все еще довольно высокие доходности в довольно консервативном инструменте.
0: Ну да, но просто последние пару месяцев нам говорили, ну, давайте честно, бумаг роста сейчас как таковых практически и нет, ну, по крайней мере, прогнозируемым ростом нет на нашем рынке. Давайте-ка

0: сосредоточимся вот на дивидендных стратегиях. Вот это может быть действительно интересно. И тут выходит проект нового бюджета трехлетнего, и раз, и дивидендные стратегии тоже уже не такие привлекательные. Но, тем не менее, Минфин заложил бюджет на 27-й год рост дивидендов от госкомпании. Понятно, что там львиную долю заплатит Сбер, но, глядишь, и от «Газпрома» можно чего-то дождаться за этот год. Тем более, что вот сегодня я в очередной раз напомнила себе, что оптовые цены на газ, например, для потребителей в следующем году проиндексируют дважды, и в совокупности выйдет там почти 19%. Вроде как у «Газпрома» все должно быть неплохо.
1: Ну, «Газпром», конечно, если смотреть график, вряд ли можно сказать, что все идет у них неплохо, но, да, тут в целом какие, наверное, ожидания на будущее. Вряд ли кто-то сильно ожидает дивидендов от «Газпрома», хотя искренне хотелось бы верить, что ребята вернутся вновь там, к выплате дивидендов. И там про цен на газ, про индексацию, да, это важный фактор, сильно увеличивает, на самом деле, маржинальность «Газпрома». Поэтому, ну, наверное, бумага находится на таких исторических минимумах, которые там с 2008-2009 года мы не видели. Возможно, действительно дешево для, как минимум, хотя бы удержания в портфеле.
0: Ты действительно...
1: Я сегодня очень оптимистичен.
0: Я
1: все время
0: хочу такую звездочку, дисклеймер, да? Егор может быть слишком оптимистичен. Но в любом случае, все, что мы говорим, это не является инвест-рекомендацией, это всего лишь информация для самостоятельного анализа. Давай очень коротко еще раз, вернее, не еще раз, а про налоговые изменения сейчас финализируем. Вот мы спрашивали подписчиков Телеграма «Сам ты инвестор», как они будут готовиться к налоговым изменениям, как-то, может быть, свои стратегии изменят. И больше половины ответили: никак не будем, все равно придется платить любого дохода и перекидывать чего-то там из одного кармана в другой смысла не имеет. Вот ты согласен с ними? И будешь ли ты, например, в своем собственном портфеле, да, по личным активам больше денег на ИИС заводить?
1: Если говорить про, наверное, стратегии клиентские, потом отдельно отвечу про свой. Вот тут я, кстати, не настолько оптимистичен. У меня есть некие там плохие ожидания по поводу так называемых хайнетов. Крупных инвесторов, которые до этого, допустим, сплатили с инвестиционного дохода там 13 и только 15%. Сейчас, когда у тебя по шкале возрастает до 22%, ты, возможно, будешь искать некие возможности инвестирования за границей, то есть есть некий рискоток капитала, вот здесь я точно не буду оптимистичен. Это все-таки фактор, который, ну, действительно не является инвестпривлекательным. По поводу там своего счета, ну, у меня всегда там был ИИС, и это точно полезная вещь, если там вы долгосрочный инвестор, ну, на мой взгляд, ИИС,
0: ну,
1: у вас должен
0: понятно.
1: Быть.
0: Нет, ты будешь что-то вот переделывать, менять как-то инструменты, которыми ты...
1: Моя личная стратегия, мой инструментарий, которым я пользуюсь, ну, не поменять, я как и платил там налоги там 13-15%, так я уже остаюсь в этой реальности.
0: Ты голосовал, видимо, сегодня в нашем опросе «Сам ты инвестор». Но вот радостно, что ты действительно сегодня больше все-таки оптимист, чем пессимист, потому что пессимизма на нашем рынке на этой неделе как-то особенно хватало. Один из самых тревожных секторов опять строительный. Тут и новые правила семейной ипотеки с 1 октября, которые начали действовать. Конечно, тех дефолт компании «Самолет». Неделю ее акции заканчивают в минусе. Было почти минус 7%. Сегодня, кстати, они тоже отрастали. Непонятно на чем. Тоже может быть технический отскок, закрытие шортов. А про облигации «Самолет» такого не скажешь, Ань. Да? Вот кто хотел доходность 145%, им туда.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, что у «Самолета» были разные периоды, когда у них, у их бондов резко росла доходность. Но вот это вот тот самый случай, когда уровень риска уже даже такую доходность, мне кажется, не покрывает.
0: А почему? А что изменилось? Ведь было действительно всякое.
2: Да.
0: Были очень сложные бизнес-кейсы, менеджерские кейсы в этой компании. Сейчас, ну, просто техдефолт. Причем они говорят, мы деньги-то вовремя перевели, они вот просто не упали. Почему-то вовремя в национальный расчетный депозитарий.
2: И это уже не первый раз происходит. Привели в последний момент. Мне кажется, что тут надо вот посмотреть. На самом деле, никто не ждет краха самолета завтра, я тоже не жду, и там какого-то технического дефолта, переходящего в реальный дефолт. Но главная проблема здесь это запас свободной ликвидности. Это вот переводы в последнюю ночь перед отправкой, это тот самый верный признак. Вообще, если посмотреть на структуру заимствований самолета, на их долговую нагрузку, то примерно 13% там приходится на облигации. На первый взгляд, подряд, кажется, что это не так уж много. Но, с другой стороны, вот именно облигационные долги, учитывая, как они устроены у девелоперов и у самолет в частности, создают вот такие пики погашения. Вот ближайший пик у нас у самолета, ближайший пик у самолета, это забавно звучит, конечно, признаю. Так, ближайший пик у самолета погашения 25-30 числа, там порядка 2,5
0: да, октября. Я предлагаю, да, давай прямо такой календарь тревожных дат. Вот я прекрасно помню, как я держала какую-то такую околоопасную облигацию, я прям ждала вот этот

0: погашение, потому что...
1: Ну вот самая большая будет 30 октября, это почти полтора миллиарда, да. Собственно, им нужно будет найти. И любопытно, что вот сейчас технические дефолтные события происходили именно вот, например, на таких суммах, что тоже как бы свидетельствует о дефиците ликвидности. Дальше у нас конец января, еще одно крупное погашение, там чуть больше, чем на 9 миллиардов. Ну и самый тяжелый месяц с этой точки зрения будет в феврале, потому что там сразу несколько выпусков с пут-офертами, и там, простите, нужно резервировать 20 миллиардов рублей. Это прям-таки серьезная сумма, 100%.
0: Там горячее лето самолету тоже предстоит. Да. Там всего за 3 недели им что-то порядка 30 миллиардов
1: вот такие пики
0: погасить.
1: Да, у них как раз постоянно и происходит. Если посмотреть на то, что есть на октябрь, условно, мы можем в доступе, у нас только отчетность за прошлый квартал, вот там было порядка 5,5 миллиардов нераспределенной прибыли, плюс еще какие-то наверняка будут операционные доходы, но консенсус-прогноз там точно чистый убыток, вопрос только у разных аналитиков величине этого чистого убытка. А есть еще примерно 500 миллиардов, чуть побольше, свободных кредитных линий от банков, но ими гасить бонды не получится, они перекрывать будут только именно банковские долги, поэтому вопрос, откуда самолет возьмет эту свободную ликвидность. Вообще, откуда они берут? У них много оферт, и вот эти облигации после оферт возвращаются на рынок, и это на самом деле один из вот этих источников, хватит его или нет, это вопрос, который позволяет несколько этот поток перекрывать. При этом у самолета все новости абсолютно тревожные, вся эта их экспансия роста, это первое место там по количеству многочисленных вводов и так далее, они стоили компании довольно дорого в кредитных деньгах, и обслуживание этого долга стоило довольно дорого. И, наверное, тут даже и все меры, которые ввели сейчас, в том числе ужесточение новой льготной ипотеки, но я больше еще переживаю, что у самолета там больше 35% сдается с отсрочкой, это очень высокие цифры, а мораторий на взыскание с отсрочкой теперь тоже истекает. И, соответственно, одни сплошные проблемы.
0: Прямо прогноз. Давай вот ближайшую тревожную дату возьмем в нашем календаре погашения. В октябре сможет самолет найти деньги?
1: Я полагаю, что, ну вот если посчитать прям просто на калькуляторе все, что есть сейчас, то на погашение найти сможет. Плюс, я думаю, оферты, действительно, какое-то количество офертных облигаций вернется в рынок. А вот дальше вот эти истории февраля, я бы за них очень сильно переживала.
0: То есть, скорее, более опасный период это первый квартал 27-го года и совсем уж такое опасное лето 27-го. Егор, как ты смотришь на самолет в плане его облигаций? Вот сейчас... По-разному пытаются аналитики подойти к этой истории. С одной стороны, 145%, да? Кто-то говорит, вот в Рекомтрасте, например, говорят, а вы смотрите, вот в краткосрочных бумагах больше риска, а в долгосрочных облигациях самолета вроде как ничего не грозит, и можно их вполне подержать спокойно.
2: Ну, как верно подметили, что есть ликвидность для там, погашения там, ближайших там, выпусков. Есть такое выражение на облигационном рынке, too big to fail, и все-таки там крупный застройщик, но даже там та доходность, которая есть у самолета, ну, как минимум, это не повод там увеличивать долю актива, то есть это, наверное, повод там к удержанию, если
0: звучит
2: у тебя есть такая... выходить при таком ценнике не хочется, у меня нет облигаций самолета, и докупать, и играть в этом, ну, не хочется, потому что есть, ну, корпоративный заемщик, который тоже с учетом сложившейся ситуации на рынке корпоративных облигаций, есть тоже интересная доходность. Нужно ли лезть именно в самолет, не уверен.
0: Кто сейчас держит облигации с самолета? Понятно, что они не хотят, конечно, там за 20% от номинала продавать. Им сидеть боятся. Ну, честный ответ.
1: Но это будет нервная, неприятная история. Технических дефолтов, я уверена, будет какое-то количество.
0: Хорошо. В акциях самолета есть какая-то надежда, Егор? Вот здесь коротко. Аналитики, например, не исключают риск доп. Эмиссии, как еще один вариант привлечения денег.
2: Интересный момент, то, что вот по самолету, когда акции, которые остались в наследство от семьи Кейных, в целом перешли к другому собственнику, фонду «Казахстан», у меня в тот момент были там ожидания, что в целом, видимо, какой-то зашел стратегический инвестор, у которого есть долгосрочные планы на компанию для ее развития. И, возможно, один из долгосрочных планов действительно там доп. Эмиссия, это действительно тот риск, который витает, то, что тот, наверное, объем долга, который сложился у самолета, вопрос, как действительно его решать.
0: Ты допускаешь доп. Эмиссию?
2: Я не исключаю этот вариант.
0: Хорошо,
2: вот для меня он пока не базовый.
0: Еще один третий вариант, который тоже сейчас на слуху. Делистинг, по примеру, пика.
2: Вот этот вариант менее вероятен, на мой взгляд, чем,
0: потому что он как будто бы не

0: нецелесообразен финансово сейчас для компании, верно?
1: Ну, доп. Эмиссия, она более уместна, наверное, в текущей ситуации все-таки, нежели
2: чем долезть. Другая ситуация. Им как раз проще уйти с рынка, а самолету денежка очень нужна.
0: Дожили, да, дожили. Мы говорим, ой, доп. Эмиссия, это еще прекрасный вариант будет. Что да. мы лучше, еще порадуемся.
2: Лучше.
0: Ну и давайте под занавес, специально для тех, кто устал сидеть и бояться, да, вот тревожно ждать, заплатит вам очередной купон, не заплатит, погасит облигацию, не погасит. Есть хорошие новости для вас. Мосбиржа запустила индекс спокойствия. С 1 октября площадка начала его рассчитывать и публиковать. Это динамика цен паёв 10 самых наименее волатильных ПИФов. В общем, можно этот индекс повторить, сидеть, видеть какую-то минимальную доходность в своем портфеле, но зато волатильность минимальная. Все очень стабильно. Спасибо большое. Спасибо, Аня Кожухари, Егор Зазуля, я, Елена Тихонова, были с вами этот час. Напомню, каждое утро по будням в 9.09 на телеканале РБК и радио РБК в прямом эфире сразу после открытия основной торговой сессии «Рынки утра». А в 17.10 каждый будний день говорим о самом главном на рынках, в экономике и финансах за день в программе «Рынки. Главное». Спасибо и всем хороших выходных.
3: «Рынки. Главное». Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Нечего на зумеров пенять, коли миллениальское кино выдохлось. Как-то так можно характеризовать ситуацию с голливудскими дебютами в 2026 году. Помните недавние «Обсессию» и «Закулисье реальности»? Так вот, их авторам нет 30 лет, но есть полумиллиардные доходы. Прямо сейчас в России прокатывают «Все закончится» Александра Улома. И ему только 27, а его кино уже обсуждает весь мир. Все это, конечно, хорроры. Начинающему режиссеру легче всего снять именно ужастик. Это бюджетно, концептуально, востребованно. Дальше везешь это на фестиваль, а там появляются полезные контакты, новые предложения. Так устроен процесс исторически. Но вот Кейн Парсонс, который снял «Закулисье реальности», вообще начинал на YouTube. А уже потом перевел интернет-феномен на язык кино. Продюсеры на него вышли. И Голливуд вдруг задумался, а кто же такие эти зумеры? Ах, это не только танцующие в ТикТоке коллекционеры мемов или странные ребята, которые не умеют общаться. Им тоже знакомо ощущение экзистенциального кризиса, лабиринтов из офисных коридоров или вот бесконечной дороги, как в фильме «Все закончится». Их тоже интересует разница между похотью и романтикой, как в «Обсессии». Они не изобретают велосипед для самих себя и хорошо умеют развить историю из одной мысли. А что если? О том, насколько их фильмы действительно стоящие, поразмышлял по моей просьбе кинокритик и автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.
5: Думаю, что молодые и талантливые американские зумеры, которые снимают фильмы в формате хорроров за довольно скромные бюджеты, это интересный феномен, но далеко не каждый кассовый успех превращает хоррор-аттракцион в большое кино. Думаю, что настоящий талант начинается там, где жанровый крючок становится все-таки авторским высказыванием, а не просто вылизанной, монетизированной идеей.
4: На мой скромный взгляд, с высказываниями у этих ребят все отлично. И с изобретательностью. Посмотрев их фильмы, зритель что-то достраивает, спорит, трактует по-своему, разгадывает. Такое было и с Линчем, и с Чарли Кауфманом, и с Лантимосом, даже с Бунюэлем. Крайне интересно наблюдать за новой зумерской волной авторского хоррора. Стоять у самого начала новой главы в истории кино. Присоединяйтесь и до встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. РБК Тренды.
6: Промышленная роботизация долгое время ассоциировалась с автопромом. Механические манипуляторы сваривали кузова и выполняли рутинные операции на конвейере. Сегодня автоматика осваивает новые сферы – от металлообработки до добычи ископаемых и действий на опасных участках. Отдельный тренд – гуманоидные модели. Разработчикам еще предстоит доказывать их надежность и окупаемость, но главное преимущество уже очевидно. Они могут трудиться в пространствах, изначально созданных для человека, без перестройки предприятия.
7: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
6: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди –
7: и я, Александр Пигарев.

0: Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.
4: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
5: 6 вечера в столице.
6: И если вы сейчас собираетесь на свидание, удачи.
2: Час. Что это значит?
5: Вы слушаете радио РБК, у микрофонов Никита Гмыза, Оксана Гриченюк. Ближайшие 3 часа мы будем с вами в ваших приемниках, умных колонках и так далее. Как обычно, первый час нашего эфира, он такой информационный. Мы расскажем новости, которые сформировали картину этого дня.
6: Например, какие заявления о ситуации с топливом в стране сделал сегодня вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации? Одно из заявлений. Внутренний рынок дизеля сбалансирован. А вот что с остальными видами топлива? Ну и заодно коснемся ситуации в мире. Есть заявление буквально последних минут от Дональда Трампа, от представителей европейских стран. Попробуем понять прогноз на осень и на зиму.
5: Ну и поговорим еще о том, что рестораны закрываются. Число общепитов в стране сократилось на год почти на 8%. Ну, а те, кто остается в бизнесе, как они привлекают клиентов, чем удерживают, заставляют возвращаться вновь и вновь, или, может быть, как-то переформатировали свой бизнес, наши обозреватели узнали некоторые лайфхаки.
6: И не просто так мы желали удачи тем, кто собирается сейчас на свидание. Правительства разных стран пытаются исправить демографию. В России, например, образ многодетной семьи будут популяризировать через социальную рекламу, а в Сингапуре запустили государственный сервис знакомств, даже обещают оплатить первое свидание, счет за него. Демографию, тренд на одиночество все чаще связывают, но и мы хотим спросить вас.
5: Да, как пелась песня «Одиночество – сволочь», а вот так ли это? Может быть, вам уже давно мешает на самом деле этот лишний персонаж в постели на кухне, и куда лучше одному? Время только на себя, деньги тоже. В общем, пишите нам в Telegram, радио РБК, вбивайте в поиски, находите, ждем ваших сообщений, ждем ваших мнений, и обязательно, конечно, пишите имя и город. Хотим тоже понимать, как у вас, какая температура средняя по больнице, что называется. Ну, а пока сейчас сейчас новости. К нам в студии присоединился Никита Нелюбин. Никит, как ты к одиночеству относишься? Мне кажется, вот оно особо остро ощущается, когда ты в студии радио один.
7: Ну, почему один? Во-первых, я с вами и совершенно не против этого. Во-вторых, я ничего против одиночества не имею. Мне кажется, отличный способ побыть наедине с собой, задать себе какие-то вопросы, получить на них какие-то ответы. Очень полезная, мне кажется, штука.
6: Главное не увлекаться.
7: Да. Сейчас расскажу последние новости. Страны G7 выпустят из стратегических запасов 100 миллионов баррелей топлива. Они будут высвобождаться в течение ближайших 4 месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее источники агентства Reuters сообщали, что на фоне давления со стороны США Европа может высвободить 50 миллионов баррелей дизеля и еще столько же сырой нефти, чтобы сдержать рост цен на топливо. Тем временем биржевые цены на топливо в России продолжили снижение. Больше всех подешевел 95-й бензин. По итогам торговой недели на Петербургской бирже цена на него снизилась на 1,6%. Марка АИ-92 за то же время потеряла в цене 0,12%. Правительство Германии запустило процесс реприватизации бывшей дочки «Газпрома» компании «Сефе». Уже начался прием заявок от юридических фирм и потенциальных инвесторов. Актив оценивается в 6 миллиардов евро, пишет издание «Börsen-Zeitung». Реприватизация может завершиться прямой продажей компании или ее выходом на биржу. Напомню, в ноябре 2022 года Министерство экономики ФРГ объявило о национализации «Сефе», сославшись на огромную задолженность и угрозу банкротства компании. Немецкий ритейлер «Метро» решил уйти с рынка Казахстана. До конца марта следующего года компания закроет в стране все свои магазины и службу доставки. Такое решение руководство приняло, оценив перспективы торговой сети в республике. «Метро» вышло на казахстанский рынок в октябре 2009 года, открыв супермаркеты в 6 крупных городах. Минюст включил Жанну Немцову в перечень иностранных агентов. В ведомстве заявили, что журналистка распространяла недостоверную информацию о политике российских властей, выступала против СВО и является основателем нежелательной в России организации. По этому делу Немцову в конце июля заочно объявили в розыск. Компания Paramount Skydance сменит название после слияния с Warner Brothers Discovery. Она будет называться просто Skydance, сообщил главный исполнительный директор медиакорпорации Дэвид Эллисон. Он добавил, что смена названия позволит сохранить Paramount и Warner в качестве отдельных киностудий. Одна из крупнейших сделок в истории Голливуда на 110 миллиардов долларов будет закрыта 6 октября. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о ситуации на российском топливном рынке.
2: Реклама.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: ЧЕС. Что это значит?
5: Вы слушаете радио РБК, в студии по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Мы продолжаем. Итак, рынок дизельного топлива в России сбалансирован. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он сегодня выступил перед сенаторами на первом заседании осенней сессии Совета Федерации. Да, вице-премьер говорил и о макроэкономике, но большая часть его выступления была посвящена ситуации с энергетикой.
6: Он подчеркнул, что по автомобильному топливу ситуацию с его доступностью регулируют с помощью импорта из других стран, помогает запрет и на экспорт, корректировка биржевых правил, налоговые стимулы для дополнительного производства и ввоза. И основная задача сейчас, по словам Новака, это обезопасить НПЗ.
9: Сейчас более актуальная задача, она связана с восстановлением заводов и восстановлением тех установок, технологического оборудования, которое пострадало и страдает периодически от вражеских атак. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже, создана пассивная защита. Если говорить о топливообеспечении, могу сказать, что у нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. Мы будем мониторить ситуацию и в случае территории перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт. Это нормальная ситуация, поскольку мы производим процентов на 80 больше дизеля, чем потребляем на внутреннем рынке. Мы обеспечиваем внутренний рынок. Излишки нельзя накапливать больше, чем есть емкости для накопления, иначе приходится снижать объемы переработки.
5: Новак отметил, что нефтяные компании сами также научились быстрее ремонтировать свое оборудование, которое пострадало, и побыстрее возвращать его в строй. В то же время сейчас власти прорабатывают и меры по поддержке НПЗ и переносу сроков их модернизации. Ну и напомнил, что минувшей ночью атакам подверглись 4 российских НПЗ, и также подчеркнул, что все нападения отразили, технологическое оборудование не пострадало.
6: И по следам выступления первого вице-премьера мы попросили прокомментировать его заявление директора фонда энергетического развития, член общественного совета при Министерстве энергетики Сергея Пикина. Давайте послушаем.
10: Мы прошли острую фазу кризиса, и ситуация стабилизировалась. Она выражается в том, что у нас достаточное количество дизеля, который продается де-факто без ограничений. Всегда есть регионы, где ситуация потяжелее. Но, скажем так, мы отошли от острой фазы этого кризиса, и если некоторые затишья, которые сейчас наблюдаются, она продолжится, все будет работать эффективно с точки зрения блокирования каких-либо атак, выхода из неплановых ремонтов, то действительно мы каждую неделю будем чувствовать все лучше и лучше ситуация на топливном рынке. Плюс еще и статистика по ценам показывает, что уже нет такой перегретости рынка, и ажиотаж тоже стих. Я бы говорил, что окончательно почувствуем облегчение, наверное, в конце октября.
5: Ну и также Новак представил сенаторам прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие три года. Заявил, что экономика сейчас перешла к более умеренной динамике и что замедление темпов роста после высоких показателей 2023-2024 года является таким ожидаемым этапом. Ну и обозначил, что основной фактор долгосрочного роста – это инвестиции. Да, в текущем году они снизятся, в следующем будет небольшой рост, а вот в 2028-2029 уже на 2,5% и на 3%. Также из заявления вице-премьера надо направлять долгосрочные сбережения в инвестиции для масштабирования производств и технологий, а залог этого IPO компании, то есть выход их на биржу и выпуск облигаций. Это, по словам Новака, позволит расширить источники капитала для компании и снизить их зависимость от дорогих банковских кредитов.
6: Если вывод такой предварительно сделать, власти спрос балансируют, и предложение на внутреннем рынке топлива, ситуация с дизелем стабильная, но мы все это видим на заправках, дизель действительно есть, хотя цены меняются. Затоваривание быть не должно по дизелю, это тоже важное замечание вице-премьера, и запрет, который ввели до конца октября, запрет на экспорт, я имею в виду, может быть и снят, если необходимость такая появится. Но вот с дизелем, кстати, проблемы большие в Европе. Есть заявление европейских лидеров о том, что придется высвобождать значительные объемы из стратегических запасов. Этого очень не хотели делать. И мы обязательно к этому разговору вернемся и еще обсудим, чем чревата вот эта ситуация, и в том числе, как на экологии может отразиться решение пониженного класса топлива.
5: Ввести его обратно в эксплуатацию.
6: Да, разрешить его использовать. Мы после 19 часов будем обсуждать эту тему достаточно масштабно, с разных сторон, не пропустите.
5: Ну, а сейчас задаемся вопросом, остались ли еще способы для российского бизнеса расплатиться с контрагентами за рубежом. Об этом поговорим, конечно, в контексте санкций против российской платежной системы АСИ.
2: ЧЕС. Что это значит?
5: Платформа международных платежей А7 отвергает обвинения в работе с Ираном и террористическими организациями, называет их ложью и клеветой. Об этом РБК заявили в самой компании. Я напомню, накануне Минфин США ввел против нее масштабные санкции. Ограничения коснулись денежных переводов с участием ее суб-агентов, то есть компаний, которые создали специально, чтобы маскировать платежи подсанкционных лиц и секторов. Но ведомство утверждает, американское ведомство, что платежная система содействовала незаконным финансовым операциям Тигер, Ирана, в частности, создавали такую параллельную финансовую систему и пользовались этим, например, как утверждается, корпус стражи исламской революции или палестинское движение Хамас.
6: Какие средства расчетов остались у импортеров, у физических лиц, разбиралась Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оля, теперь граждане, которые взаимодействовали вот с этой системой платежей, могут быть привлечены к ответственности административной и даже уголовной. Об этом в нашем эфире в том числе рассказывали юристы. А что тогда остается бизнесу? Ведь риски остаются еще.
11: Да, риски есть. Они могут столкнуться с блокировкой платежей с зарубежными банками и отказами в валютном контроле, например. Но важный момент, что впервые США включили А7 в санкционный список только в августе прошлого года. Нынешние меры, они просто дополняют решение и распространяют ограничения на всю сеть. А7 обслуживала до 20% трансграничных расчетов российских импортеров и экспортеров, в основном, конечно, с Китаем, Эмиратами и Турцией. Из-за блокировки ее сети бизнесу придется перенаправлять свои потоки через других посредников, а это может временно замедлить поставки некоторых зарубежных товаров. Ну и кроме того, для бизнеса вырастут и ставки за каждую операцию, говорит генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финансброкер» Татьяна Кулябина.
12: Мы уже расслабились и подпривыкли к тому, что у нас платежи летают. Придется очередной раз искать новые пути оплат, что увеличит, скорее всего, срок однозначно транзитный прохождения платежей. Ну и, возможно, процентные ставки, потому что сегодня это самый минимум, который мы видим. У нас получается где-то 0,38% за транзакции, минимальная откупка, поэтому, конечно, это здорово. Единственное, что успели открыть в неизвестных достаточно банках счета в Китае, и они нам позволяют проводить платежи через китайские банки. Но, допустим, зачисление у нас проходит примерно 9 рабочих дней. Это не день в день, это не на следующий день.
11: Ну, собственно, Минфин США в заявлении своем определяет А7 как такую крупную транснациональную и преступную организацию. Это означает блокировку ее активов, запрет американским гражданам и компаниям проводить операции с ней без специального разрешения, ну и арест имущества компании, которые на 50 или более процентов принадлежат лицам, связанным с А7. Ну, а платформу запустили в 2024 году при участии Промсвязьбанка гендиректор, молдавский бизнесмен Илон Шор.
5: Так, в таком случае, учитывая все вот эти вот новые ограничения против А7, альтернативы бизнес, который работает в России, который вынужден оплачивать услуги за рубежом, какие альтернативы у него остаются?
11: Ну, вот скажу честно, почти никто из моих собеседников так и не признался, как они будут проводить трансграничные операции. Они просто опасаются, что и эту лазейку закроют.
5: То есть она есть, но публично ее озвучивать не хотят?
11: По крайней мере, мне нет. Но исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин говорит, что у остальных платформ, которые существуют, вырастут ставки.
13: Ну, понимаете, конкретно отвечать на этот вопрос не хотелось бы, потому что как раз потом что-то может и перестать работать. Если раньше платежи это была какая-то рутинная операция, которая, в общем-то, не вызывала каких-то вопросов и каких-то сложностей, то, начиная с 2022 года, почти каждый платеж — это определенный такой творческий процесс поиска посредников. Часто приходится вести разговоры с поставщиками, чтобы они открывали счета в каких-то других банках, которые более лояльно относятся к российским деньгам. Но уход, например, такого крупного посредника, конечно, придет к тому, что у остальных подрастут ставки, потому что просто спрос на их услуги вырастет. Все, что влияет на себестоимость, в конечном итоге отражается в цене товара.
11: Ну и так как Лепирин говорит о росте ставок, какие были ставки у А7? Они сопровождали платежи в любые страны мира с комиссией 0,3%.
5: Ну, то есть достаточно небольшая действительно, да, комиссия для таких, можно сказать, рисковых переводов.
6: Да, и вот про бизнес мы много сказали, а с физическими лицами непонятно, учитывая все эти новости, опять же, про А7 и 21-й пакет санкций Евросоюза, который затронул золотую корону. Что теперь физикам остается?
11: Да, санкции привели в том числе к резкому падению переводов между Россией и, по крайней мере, двумя странами ближнего зарубежья. Это те цифры, которые мы знаем. Вот, например, переводы в Казахстан из России сократились в 12 раз, и это только сентябрьские цифры. Золотая корона стала одним из основных каналов перевода денег из России за рубеж для россиян и мигрантов, соответственно. Но это вообще не единственный вариант, отмечает глава правления Ассоциации финансовой инновации Роман Прохоров.
14: Дочки западных банков, которые пока не покинули Россию, продолжают обслуживать. Продолжают работать еще небольшие российские банки. С 1 сентября легализовано использование крипты для трансграничных расчетов. Пока полноформатное не сделано, но, тем не менее, существенный шаг в этом направлении реализован. Граждане могут пользоваться и такой возможностью.
11: Ну а в сентябре А7 впервые раскрывали свои финансовые показатели. У них годовая выручка превысила 83,5 миллиарда рублей. Она, компания занимала 19% на рынке трансграничных переводов, и вот планировали довести эту долю до 50%.
5: Я вот, кстати говоря, лично столкнулся с вот этой проблемой перевода физлиц, когда оказался в Турции с заблокированными всеми электронными способами оплаты, а очень хотелось как-то получить свою, ну хотя бы наличку где-то снять в ближайшем банке. Вот жаль, Роман Прохоров не рассказал мне о том, потом какие еще бывают.
6: Ты выход не нашел, я так понимаю,
5: ситуацию. Нашел, но это совсем длинная и долгая история. Спасибо, Оля, Ольга Зуева, наш обозреватель, сейчас рассказала нам о том, как санкции напротив компании А7, которая занималась международными платежами, как они сейчас отразятся на ней, на том бизнесе, который ею пользовался. Какой мы вывод можем сделать вот из того, что Оля рассказывала?
6: Но, по сути, ситуация не критичная, хотя бизнес не хочет рассказывать о средствах платежей, которые остались, о том, как выходит из ситуации. Впрочем, и ты не рассказал тоже, как физики выходят из ситуации. Наверное, это и правильно. Но для бизнеса все-таки немножко сложнее, потому что нужно, если расплачиваться за рубежом, трудности существуют. Есть опции все-таки. Ну, я думаю, все о них знают в виде китайских банков и расчеты в криптовалюте. Но нюансы тоже есть, и связаны они в том числе и с санкциями, и со сроками оплаты.
5: Да, переводы, говорят, идут несколько дней, что, конечно, учитывая

0: скорость того, как работает российский бизнес, это совсем не то, на что они рассчитывают. Ну, мне кажется, да, предприниматели сейчас остро ощущают вот этот голод, в плане того, что схем оплаты поставок из-за рубежа все меньше, их не хватает. Ну, а мы сейчас поговорим как раз о том, что голод мы вскоре ощутим буквальный. Ресторанов и общепита становится меньше. Почему и как они выживают? Сейчас это подробно обсудим.
1: Час. Что это значит?
2: Число заведений общепита в России сократилось. Тенденция эта не нова для последнего времени, но, тем не менее, вот за год уже, как посчитали в Инфолайн, данные эти приводит Коммерсант, сокращение на 8% практически. И падение это оказалось первым с 2022 года. Казалось бы, только после пандемии вышли на какой-то рост, и вот опять. Причем снижение стало даже более серьезным, чем было во время ковида.
0: Да, и аналитики отмечают, что, конечно, главные причины всем, наверное, ясны. Это рост фискальные нагрузки на бизнес, и спрос сокращается среди потребителей, и конкуренция растет, причем конкуренция со стороны именно продуктовой розницы, то есть, видимо, есть какие-то предложения, которые общепит перебить не может. В нашем эфире ранее участники рынка называли вот это происходящее логичным следствием охлаждения экономики, отмечали, что раньше всех закрываются проекты с таким невнятным форматом.
2: Ну, вот, на плаву как остаться в этой ситуации тем, кто пока еще остается на рынке, что планируют рестораторы менять в своих проектах, чтобы пережить вот этот шторм и из него выйти, желательно победителем, выясняла Яна Ритунская. Яна, какой главный тренд для выживания на ресторанном рынке сейчас?
3: Как и в любом бизнесе, чтобы пережить кризис, нужно резать расходы. Ну и, кажется, главная статья – это фонд оплаты труда. Вообще, ФОТ – это почти как, знаете, крест для вампиров. Все сейчас рестораторы, которые говорили об этом, заявляли, что пытаются пересмотреть либо занятость своих сотрудников, либо даже сам свой проект, и чтобы именно не тратиться на зарплаты. Но там, где это невозможно сделать, нужно оптимизировать процесс и часть задачи давать на аутсорс. Так, например, некоторые рестораны могут отказаться от выпечки собственного хлеба. Рассказал об этом, в частности, на собственном примере, ресторатор и владелец Шейр-бистро Игорь Приходько.
4: Мы сократили ночную заготовку. Мы, например, ушли от выпекания там собственного хлеба. То есть мы взяли там нашу рецептуру, разместили это на каком-то производстве и тем самым как бы получаем продукт, который мы хотим. Мы уже там закупаем это на аутсорсинге, а не готовим сами. Ну, потому что ночная смена – это дороже. Опять же, дополнительный контроль необходим там и так далее, и так далее. Все из этого вытекающее.
3: Кстати, одна из вещей, которую использует, опять же, Игорь Приходько, чтобы повысить узнаваемость своего проекта, это коллаборации с брендами и даже подарки для своих гостей. То есть, например, если покупаешь чашку кофе, то тебе принесут небольшую бутылочку парфюма. И в таком случае у тебя появляется мотивация для того, чтобы приходить именно в это заведение.
0: За этой бутылочкой парфюма.
2: Который каждый раз должен быть разным тогда.
0: Слушай, мне кажется, парфюма не напасешься, что называется. Я, кстати, Ян, видел, что в одной из кофеен в центре Москвы сейчас продают кофе с такими плюшевыми мишками, причем он стоит, понятное дело, в 2-3 раза дороже обычной чашки, и, на удивление, очереди большие, там буквально не протолкнуться.
3: Это действительно вот такие коллаборации, подарки, или, как сейчас модно говорить у молодежи, простите, обвесы.
0: Ну, куда ты нас не приписала, спасибо.
3: Я и себя, Никит, оттуда выписала, ничего страшного. И это становится действительно популярным трендом, который действительно привлекает посетителей, но и он не считается волшебной таблеткой, потому что как только акция закончится, то все, получается, покупателя ты потерял. Ну, по крайней мере, небольшой процент лояльной аудитории может вырасти из таких проектов. Но вообще создается ощущение, что наш опыт похода в ресторан скоро совершенно изменится, даже если мы идем не в заведение ужинать, а просто выходим за чашкой кофе. Потому что стратегия для роста продаж сейчас – это доказать, что именно в вашем заведении посетитель получит какой-то уникальный опыт, которого нет у него дома. Вот таким видением поделился стратегический партнер и владелец кофеен One Price Coffee Евгений Демченко.
5: Достаточно хорошие продукты, хорошие, допустим, там гриль, сковородки и так далее, не проблема. И по большому счету приготовить качественный продукт дома тоже не составляет проблемы. Но заполнить смыслами, зачем человеку нужно прийти в заведение, нужно. Я уже там открыл очень много кофеен, которые включают в себя не просто кофейни, а еще соединение, коллаборации с банком, с финтехом, когда человек может открыть банковские продукты, получить консультацию.
3: Некоторые мои собеседники напрямую заявили, что впервые за свою карьеру вынуждены были обратиться к пиарщикам, чтобы повысить узнаваемость и привлечь клиентов. То есть вынуждены теперь идти вот на такие коллаборации. Ну, признался в этом, в частности, ресторатор Никита Фомкин. Но, по его собственным словам, поможет не только пиар и не столько пиар, а нужно открывать такие...

0: такие заведения, где по умолчанию будет немного сотрудников, например, пивные.
1: Я пригляделся к центру Москвы за там последние 10 лет. Все позакрывалось, кроме небольших пивных баров. Вот они как открылись там в 2012 году, так вот до сих пор битком и стоят. А все потому, что там не такой уж большой флот. Там не нужно тебе 20 человек на кухне, тебе не нужно 5 барменов, чтобы пиво наливать и сделать такую пивную еду.
0: Ну, и из других стратегий, которые Никита Фомкин, в частности, перечислил по своим проектам, например, провести ремонт и повысить не только престиж своего заведения, но и как бы уровень собственных клиентов, то есть ориентироваться на более состоятельную аудиторию. А вообще, если смотреть по статистике, то за прошедший год почти на 12% сократилось именно число заведений фастфуда, то есть тех, которые, возможно, не соответствовали такой премиальной эстетике. Но лидером по снижению продаж, точек стали пекарни. На 13% сократилось их число. Но здесь отчасти, возможно, объясняется это тем, что проекты были недостаточно самостоятельными, чтобы выдержать вот такой шторм.
2: Хотя мне казалось всегда, что, ну, как будто бы, если пекарня есть у дома, это же всегда удобно. Вот возвращаешься с работы или только идешь на работу.
0: Так думал каждый, кто их открывал.
3: Хлеб всему голова, да, есть же такое выражение. И вот каждый думал, что будет ровно так, но оказалось, что это все
2: теперь,
3: иначе.
2: А теперь хлебом не корми, получается.
3: Да, а теперь хлебом не корми, правда. Яна Ритунская рассказывала нам о том, как рестораторы сейчас выживают. Мы и о другой теме.
2: Да, поговорим сегодня мы про одиночество, но не в контексте пекарен. Тема нашего интерактива. Считаете ли вы одиночество проблемой в 21 веке или это уже давно преимущество? Пишите нам, будем читать ваши сообщения.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Ипотечные ставки в США снова превысили 7% впервые с января 2025 года. Это серьезный удар по рынку жилья, который и без того находится в слабом состоянии. Об этом пишет Bloomberg. Ставка по 30-летней фиксированной ипотеке выросла до 7,03% после 5 недель непрерывного роста. Причина – распродажа на рынке государственных облигаций США. Инвесторы опасаются, что затяжная война с Ираном ускорит инфляцию и заставит Федеральную резервную систему удерживать высокие ставки дольше, чем ожидалось. С конца февраля этого года, когда начался конфликт, ипотечные ставки в США выросли более чем на 1% пункт. Доходность 10-летних казначейских облигаций, на которую ориентируются ипотечные кредиторы, поднялась почти до 5,2%. Это максимум за 2 десятилетия. При этом розничные цены на дизель в США впервые превысили $6,5 за галлон, а бензин держится выше $4 в середине июля. Высокие ставки по ипотеке в США усугубляют и без того сложную ситуацию с доступностью жилья. Цены на дома в августе выросли на 3,7% год к году. Это самый быстрый рост за последние 12 месяцев. Продажи вторичного жилья падают 3 из последних 6 месяцев, а количество сделок в ожидании заключения упало до минимума почти за 3 года. Эксперты Bloomberg отмечают, что рост зарплат в этом году обогнал рост цен на жилье. Но более дорогие займы полностью перекрыли этот позитивный эффект. Как выразился главный экономист Национальной ассоциации риэлторов США, высокие ипотечные ставки нейтрализовали положительное влияние более быстрого роста доходов. В итоге покупатели, которые годами ждали снижения ставок, теперь вынуждены считаться с тем, что они могут продолжить расти.
6: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
7: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
4: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Резать лося.
8: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
8: Падающий нож.
9: Это понятие пригодится тем, кто не может жить без экстрима. Падающий нож. Так называют быстрое снижение стоимости ценной бумаги. Поймать падающий нож значит купить такой актив в надежде на то, что цена уже не опустится ниже и скоро пойдет вверх. Но скажу вам по опыту, такие эксперименты чаще всего приводят к приличным убыткам. Кстати, для разнообразия можно использовать английское «buy the dip», что переводится как «выкупай провалы». Фуф, хорошо, что не поймал. А вообще, покупайте на растущем рынке, не ошибетесь. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Волкова, Ксения Трифонова.
1: «Принцип пирамиды» Барбары Минта. Барбара Минта – замечательный автор, первая женщина-партнер большой консалтинговой компании McKinsey. В 70-е годы написала эту книгу, я ее очень люблю. Она помогает любому человеку структурировать свое сообщение, которое он хочет либо сказать, либо написать, либо отправить, структурировать его так, чтобы оно было убедительно, непутано и структурно, понятно для получателя.
2: Барбара Минта. «Принцип пирамиды Минта. Золотые правила мышления, делового письма и устных выступлений». Все без исключения умственные процессы, рассуждения, запоминания, принятие решений основываются на приемах группировки и обобщения. Поэтому можно считать, что информация, хранящаяся в голове человека, представляет собой огромную сеть взаимосвязанных пирамид. И здесь мы подходим к главной проблеме коммуникации. Как совместить свою систему понятий с системой понятий собеседника? Чтобы донести свои мысли до другого человека, вы должны убедиться, что он группирует предметы таким же образом, как вы.
0: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Это час в студии Никита Гмыза, Оксана Гриченюк. Мы продолжаем. Формируем для вас картину этого дня в рамках нашего первого часа. У нас информационный, насыщенный. Вот что вас ждет в ближайшие 30 минут.
1: Час. Что это значит?
2: Глобус Шрёдера, экс-канцлер ФРГ, вошел в наблюдательный совет. Шрёдингер чуть не сказал.
0: Да, пытаюсь этого избежать.
2: В наблюдательный совет сети гипермаркетов «Глобус» в России. Он раньше председательствовал в совете директоров Роснефти и занимал посты в структурах «Северного потока». Вот чем интересно именно это назначение, будем разбираться.
0: Гольф и теннис – это уже не премиально. У россиян становится все популярнее падл. Количество кортов за год выросло почти в 3 раза. Но мы вас предупреждаем, вы не торопитесь браться за ракетку. Правильно начать знакомство с новым видом спорта тоже нужно, об этом мы и поговорим.
2: И вынуждены признать, что летний сезон закончился. К сожалению, может быть, для кого-то, к счастью, теплее уже не будет. Как правильно оставить дачу на зиму, законсервировать ее, чтобы вообще было куда потом весной вернуться, тоже узнаем уже скоро.
0: Ну а пока с новостями вас познакомит Никита Нелюбин.
3: Добрый вечер. Владимир Путин посетил плановые военные учения в Челябинской области. Они проходят на Чебаркульском полигоне и никак не связаны с текущими вызовами на российских границах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал маневры, цитата, «очень важными с точки зрения плана военного строительства России». Страны G7 не планируют ослаблять санкции против России в рамках мер по сдерживанию цен на топливо. Об этом говорится в опубликованном сегодня совместном заявлении лидеров «семерки». Для борьбы с топливным кризисом страны G7 в ближайшие 4 месяца высвободят из своих стратегических запасов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти. Генпрокуратура России попросила суд обратить в доход государства имущество бизнесмена Тимура Турлова и связанных с ним структур. Иск заявлен на общую сумму в сотни миллионов долларов. Об этом сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Накануне стало известно, что в Тверской суд Москвы поступил иск в отношении казахстанского бизнесмена и принадлежащей ему инвестиционной компании Freedom Holding. Высший земельный суд Гамбурга не допустил операторов газопроводов «Северный поток» к рассмотрению дела об их подрыве. Согласно законам ФРГ, пострадавшее лицо может стать соистцом, если это необходимо для защиты его интересов по особым причинам, например, если действия против него понесли серьезные экономические последствия. Однако суд счел, что таких причин нет. Аналитики ВТБ инвестиций спрогнозировали снижение ключевой ставки. К концу года она будет находиться в диапазоне от 13,5% до 13,75%. Что касается российского рынка акций, он, по прогнозам, может к тому же времени достичь 3340 пунктов. В четвертом квартале эксперты советуют обратить внимание на бумаги финансового и IT-секторов, а также нефтегазовых компаний. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о том, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер займется развитием в России сети гипермаркетов «Глобус».

0: Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трайрынка ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Закрытие магазинов. Изменение потребительского поведения. Рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК «Voya Fashion Review». Модный обзор. Читайте на сайте РБК «Стиль». Категория 18+.
4: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
5: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
5: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. Час. Что это значит?
6: Вы слушаете радио РБК, в студии по-прежнему Никита Гмыза и Оксана Гречнюк. Мы продолжаем. Немецкий ритейлер выставил тяжелую политическую артиллерию для защиты своего бизнеса. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет российского подразделения гипермаркетов «Глобус». Как сообщил РБК представитель ритейлера, Шрёдер займется стратегическим развитием и выстраиванием диалога в текущих условиях. Напомню, сейчас в нашей стране работают 22 точки магазинов «Глобус».
7: И кадровый этот маневр произошел после передачи во временное управление бизнеса французского «Ашана» и немецкого «Метро». Риски высоки. Кремль называл подобные действия прямым ответом недружественным странам. Но вот теперь Шрёдер пришел, и поможет ли его приход российскому «Глобусу»? Почему именно эта фигура появилась в информационном поле, во всяком случае?
6: Шрёдер, приди, порядок наведи.
7: Приди, да. Ростислав Мерецкий разбирался в этом вопросе, он с нами в студии.
6: Да, Ростислав, давай сперва расставим точки над «и». Как можно оценить место ритейлера на российском рынке?
8: Если говорить о финансах и людях, это все-таки второй эшелон российского ритейла и по трафику, и по деньгам. Зато компания растет. Согласно данным финансовой отчетности за 2025 год, выручка российского юрлица «Гиперглобус», так она называется, достигла почти 167 миллиардов рублей, а чистая прибыль превысила 7 миллиардов. Это рост на 5,20% соответственно по сравнению с 2024 годом. И если их прибыль пересчитать на квадратные метры, это лидер абсолютно рынка «Эталон», уверен независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
9: Как игрок офлайн-ритейла продуктового, «Глобус» занимает первое место, потому что самый главный параметр – это доходность на один квадратный метр торговой площади. У него самая высокая. Бизнес настроен максимально эффективно. То есть бизнес настроен так, что большой уровень доверия продуктам, уже приготовленным в «Глобусе». У «Глобуса» все гораздо глубже, и он, как модель, просто впереди планеты всей. На него надо заравняться.
8: Сеть работает в среднем и выше среднего ценовых сегментах. Главные фишки две. Первое – это полный отказ от аренды в пользу отдельно стоящих гипермаркетов. И второе, что вот особенно ценят потребители – мощное собственное производство еды. То есть каждая точка, каждый магазин – это настоящий гастрономический завод. У них там и мясо, и булки пекут. В общем, вкуснятина.
7: Своим впечатлением поделился Ростислав Мерецкий. Хотелось тебя просто выгнать отсюда из студии, потому что пятница, вечер, и, в общем, все это очень актуально.
6: Очень вкусно звучало, да.
7: Да, но вот фигура Шрёдера, его широкие плечи, с их помощью и заводы хотят защитить, получается, вот эти.
8: Предполагается, что, привлекая фигуру такого калибра, «Глобус», он продолжает последовательно сигнализировать властям о своей максимальной готовности играть по правилам и инвестировать в Россию и в безопасность, считает генеральный директор.

0: директор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
1: Это действительно мощное кадровое усиление для GR и взаимодействия с властями на самых высоких уровнях. Правительство Российской Федерации ожидает от бизнеса, с одной стороны, большого фокуса на обеспечении безопасности логистических объектов и объектов торговой инфраструктуры. И, с другой стороны, важная составляющая – это инвестиционная активность.
0: «Глобус» в целом активный дружественный игрок. Они продолжают активно инвестировать в российскую экономику. Недавно даже новый магазин открыли в Туле. И вот можно вспомнить, основной акционер международного холдинга «Глобус» Томас Брук даже приезжал этим летом на Петербургский международный экономический форум.
2: И тем не менее, почему именно Герхард Шрёдер, почему именно экс-канцлер ФРГ? В чем дело? Конечно же, наверное, одна из основных версий – это его близость к российскому президенту. И он не раз подчеркивал вот это взаимное доверие, которым он располагает.
0: Да, это самая рабочая гипотеза, тем более, что бывший канцлер ранее работал в России над инфраструктурными проектами. То есть это не чужая для нашей страны и бизнеса фигура, подчеркивает заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов.
3: Российские компании с немецким капиталом России. Это дружественная нам компания, в том числе и Гиперглобус. Герхард Шрёдер тот желательный партнер по возможному диалогу с Евросоюзом, которого хотела бы видеть Москва. И это исключено, потому что Брюссель жестко заявили, что Герхард Шрёдер не подходит. Поэтому это, с одной стороны, реверанс в сторону российского президента, а с другой стороны, поддержка Герхарда Шрёдера.
0: Отмечу, что сам Шрёдер, вероятно, может быть активно заинтересован в работе в России, потому что, собственно, из-за связи с нашей страной. К сожалению, он сейчас де-факто отшельник в публичном немецком поле.
4: Но если базово предположить, что это должно защитить от потенциального внешнего управления, как было с Ашаном, с Метро, там Нестле еще были и другие компании, в действительности вот эта броня, она надежная?
0: Мои собеседники оценили это движение, вот этот мув Глобуса, как мощную работу на опережение, такой дружественный сигнал. Но адвокат, партнер Московской коллегии адвокатов собрания Алексей Веручаев подчеркивает, что это не стопроцентная страховка.
5: Конечно, он имеет определенный политический и бизнес-вес на территории нашей страны. Тяжело сказать, насколько это действие направлено именно на защиту от попадания под внешнее управление. Учитывая порядок ввода, каких таких гарантий в данном случае нету. Как политический вес, конечно, эта фигура этой компании придаст.
0: Подчеркну, летом Владимир Путин заявлял, что у него не просто хорошие отношения с бывшим канцлером, он ему доверяет. Так что, как минимум, с точки зрения российской власти, «Глобус» сейчас в хороших руках.
2: Ростислав, спасибо. Ростислав Мирецкий рассказал нам о назначении Герхарда Шрёдера. Он теперь будет управлять в наблюдательном совете российского подразделения гипермаркетов «Глобус».
4: Но через секунду о том, что происходит во Франции. Больше 400 школ там закрылись, и больше 100 учреждений получили серьезные повреждения. Все из-за того, что старшеклассники вышли на улицы и огласили свои требования вот таким образом.
6: Час. Что это значит?
2: Да, итак, во Франции старшеклассники сейчас требуют улучшить условия обучения, расширить штат учителей и, конечно же, материальные ресурсы для школ. И позже к ним, к этим протестам присоединились студенты. И в итоге протесты школьников переросли в такие массовые национальные беспорядки. И такие акции в некоторых городах сопровождаются поджогами, столкновениями с полицией и натуральными погромами.
4: Власти говорят, что движение учащихся изменило природу. Теперь оно находится, цитата, в заложниках у преступных групп. Это BFM TV. Такую информацию распространил. И уже около 2000 участников задержали, а полиция со ссылкой на Фигаро сообщала потом, что 600 человек задержали по всей Франции. Разные данные поступают. Вот во что могут вылиться эти протесты, в чем их истинная причина, обсудим с обозревателем РБК Яном Мелкумовым.
2: Ян Янович, мы вас приветствуем.
7: Добрый вечер.
2: Что это за такие вот эти преступные группы, в заложниках у которых, ну, как заявляют власти, да, находятся вот эти участники протестов? Они вообще есть?
7: Думаю, что да. Судя по тем фотографиям, которые публикуют во множестве все основные агентства, и печать, и Reuters, и Le Monde, и Financial Times, и так далее. Ну, когда видишь на этих фотографиях людей, одетых в черную облегающую одежду с масками на голове, которые поджигают школьные двери или поджигают выезжают сложенные рядком самокаты электрические, которые около школы стоят, то довольно трудно себе представить, что этим добровольно занимаются школьники. Но, собственно, если по порядку, все началось 10 дней назад с довольно мирных протестов в пригороде Парижа, в одной из школ имени Сент-Экзюпери, из всего, так сказать. И, казалось бы, в дополнение ко всему. И

0: Речь там шла о том, что школы переполнены, классы переполнены. Вот Reuters цитирует разговор с 15-летней школьницей в другом пригороде Парижа, в Пантене, которая говорит: нас 35 человек в классе, у нас стульев не хватает. Я так вспоминаю свой 10-й выпускной класс, но было как раз 35 человек, а стульев у нас хватало. И, честное слово, никому из нас не приходило в голову, что классы переуплотнены, и уж тем более, конечно, не приходило в голову поджигать двери нашей школы, которую мы, в принципе, очень любили.
1: Ян Янович,
2: справедливости ради, давайте вспомним, когда вы закончили школу. Я вот помню, что у меня уже были классы И, вот эти вот.
0: А, да, нет, у нас был только класс А и Б. Честно признаться, я был в Б, и этого было вполне достаточно. Ну вот, после этого началось то, что вот сейчас уже выглядит, кто-то вспоминает беспорядки 68-го года, которые тоже начинались как студенческие беспорядки, а потом переросли в баррикады на улицах Парижа, особенно на Рив-Гош, на левом берегу, и общенациональные забастовки чуть не привело к падению правительства Шарля де Голля. Сейчас речь идет о том, что, во-первых, ну, в дополнение к тому, что уже сказано, 170 студентов ранены и 65 учителей. При этом из 65 40 – это директора школ, которые, видимо, пытались отстаивать свои школы. И речь идет о том, что учителя сами говорят, мы солидарны с некоторыми требованиями наших учеников. Но сейчас это уже не ученики. Сейчас совершают поджоги и бандитские нападения крайне левые боевики, как они их называют, которые связывают с Жан-Люком Меланшоном, лидером Франс Ансюмис, Франции непокоренной. И, собственно говоря, когда говорят, что протестующие оказались в заложниках, то обвиняют и, что интересно, и премьер-министр, и кандидат от Рассамблемон Националь Марин Ле Пен говорят, это все Меланшон. Поскольку в следующем, через 6 месяцев, в следующем апреле предстоят президентские выборы, то, конечно, каждая политическая сила пытается сыграть, так сказать, на этом.
2: То есть это внутренняя история для Франции, по большому
0: счету? Это, в первую очередь, внутренняя история, конечно, при том, говорят о том, что вот только что выкатили новый проект бюджета, у нас тоже новый проект бюджета, и у них новый проект бюджета. У них новый проект бюджета, правда, пытается сократить дефицит, потому что государственный долг составляет 5,5% от ВВП. Но самое интересное при этом, что расходы на образование выросли на 1,5 миллиарда евро, вернее, 1,2 миллиарда. Но, как утверждают протестующие, это ниже инфляции, поэтому реальные расходы сокращаются. Ну, по сути, вообще-то говоря, вопрос в масштабе. Для французов протесты всячески – это национальный спорт. А это длинная традиция, которая больше 200 лет. Не будем запоминать, что именно французы устроили свою революцию в 1789 году, потом в 92-м и так далее. Ну, а самое недавнее, конечно, это желтые жилеты, жилет-жон, в 18 году. Уже вроде было не так давно, но уже, оказывается, прошло 8 лет с тех пор. Я думаю, что это, естественно, подрывает, так сказать, легитимность нынешнего правительства Макрона, который и так не пользуется большой электоральной поддержкой. Ну, а к чем это дело закончится, поживем-увидим, на выборы наверняка повлияет.
2: Ян Милкумов, обозреватель РБК, рассказал о протестах во Франции.
3: Час. Что это значит?
2: Сейчас перейдем к такой более, наверное, расслабленной теме.
4: Потихоньку замедляемся.
2: Замедляемся немного в эту пятницу. Количество кортов для игры в падл в России выросло в 2,5 раза. Это всего за год, об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование 2GIS. Сейчас в городах-миллионниках, почитали, работает более 170 площадок для игры в падл-теннис. И вот наибольший рост показывает Санкт-Петербург, на удивление. Мне казалось, Москва будет лидером. Количество клубов там увеличилось почти в 5 раз, до 23.
4: Падл-зависимость, хотя странно, конечно, это слово звучит, присоединились и другие премиальные спортклубы, например, гольф-площадки, чтобы клиентов удержать, тоже открывают корты, а тренеры по большому теннису перепрофилировались в тренеров по падлу.
2: Чем падл напугал другие виды премиального спорта и самих игроков, разбиралась наш обозреватель Лиза Майнгард. Лиз, падл распространяется везде, кого он потеснил.
5: Ну, поскольку падл у нас не только модное увлечение, но и вид спорта с претензией на премиальность и некий нетворкинг, то, конечно, его такая бешеная популярность не дает спокойно спать владельцам кортов для большого тенниса и гольф-клубам. Например, теннис, вот по словам тех людей, с которыми я пообщалась из этой отрасли, они говорят о том, что они потеряли до 20% клиентов за прошлый год. Они все ушли играть в падл. Гольф пока держится, но такой исход они тоже не исключают. Держится за счет чего? за счет того, что оттянуть значительный поток клиентов падл у гольфа не сможет в силу разной специфики двух игр. Таким мнением поделилась руководитель отдела маркетинга гольф-клуба Strawberry Fields Марина Казакевич.
1: Мы в основном больше сравнивали с теннисом, потому что очень много аудитории, которая, например, уходит в теннис или, например, приходит, наоборот, из тенниса. Падл, он более популярен и более доступен, я бы сказала. Гольф тебя больше стимулирует. То есть в падл ты можешь прийти, просто поиграть и уйти. А гольф — это такая вот история в долгу. То есть ты вот приходишь, и тебя действительно, если это твое, тренер, как это сказать, может раскрыть твой потенциал, то ты играешь в долгу. Все, это ты не можешь приехать там раз в месяц. Можешь, конечно, приехать. Но тут уже совсем другая история. Как бы падал, мне кажется, более такой ситуативный. Гольф — это действительно становится твоим образом жизни, потому что ты здесь проводишь очень много времени.
5: Предприимчивый бизнес решил пойти по принципу «не можешь победить, возглавь». Поэтому они быстро адаптировались под рынок, переучили своих тренеров, потратились на открытие новых кортов, а это в районе 2 миллионов рублей в среднем, и лавируют между вот тем, что модно, и тем, что люди любят и во что хотят играть. Я вот просто зашла посмотреть на сайтах различных гольф-клубов. 8 из 10 уже работают площадки для падела.
2: Ну, я правильно понимаю, что заниматься в целом может любой. То есть я просто вот заказываю ракетку, покупаю себе кроссовки и могу играть. Или тут есть какие-то свои подводные камни, надо какие-то там риски учитывать.
5: Ну, риски погнаться за модой и выбить колено.
2: Если совсем прямо говорить.
5: Но падел, он действительно обрел такую бешеную популярность за счет того, что там нужны были, правда, только кроссовки, ракетка и все. И арендовать корт, это тоже достаточно бюджетно, 2500 рублей с человека, если мы, допустим, играем с вами вчетвером, это средний по Москве ценник. Все, больше ничего не нужно. Но он, может быть, и привлекает тем, что в него достаточно просто начать играть, и он не требует какой-то супер специальной спортивной подготовки. Но, тем не менее, это все же физическая активность. Нельзя всю жизнь просидеть за отчетами в офисе 5-2, потом схватить ракетку, чтобы выложить классную фотку. Посмотрите, я тут тоже вообще-то был. Или в случае с девушками из спортивного хобби, только бег по магазинам. Ну, риск травм будет слишком высок. Как минимум, лучше нанять тренера, который разогреет ваше тело перед игрой. Об этом нам напомнила главный врач и основатель клиники «Наше время» Екатерина Очаковская.
6: Рост обращений мы видим к ортопедам-травматологам, и врачи-специалисты об этом говорят, за всплеска повального лечения падлом и неподготовленных тел, то есть неподготовленных людей, которые этим занимаются. Сам по себе падл травмоопасный из-за резких движений, поворотов, торможений. И люди, которые увлеклись, да, и начали заниматься активно этим видом спорта, как правило, это любители, то есть люди, которые не занимались ранее спортом, у них неподготовленное тело, у них неподготовленное мышечно-связочный аппарат. Это люди, которые не готовятся к тренировке.
5: Клиники хоть и нашли такую еще одну возможность на ком-то заработать, а именно на травмах от падала, они остались в плюсе, в отличие от гольф-клубов и больших теннисных кортов. Но, тем не менее, все-таки напоминают. Хотите гнаться за модой, делайте это осторожно.
4: А те, кто падает на падале. Лиза Майнгард.
2: Падали, да. Вот я только хотел, у меня вертелось тоже это в голове. Лиза Майнгард была с нами, наш обозреватель, рассказала о том, почему падл такой популярный, как клубы, которые раньше специализировались на гольфе, на теннисе, переформатировались уже под этот новый вид спорта. И мы уже поговорили о том, что это достаточно дешево, достаточно просто начать, но главное, берегите себя, берегите свои связки, колени, и в целом помните, что это все-таки спорт, пусть кажется простой.
4: Разогревайтесь перед тренировками, да, нанимайте себе специальных людей, которые будут это делать, как Лиза нам и рассказала.
3: Час. Что это значит?
2: Ну, если вы к нам только что присоединились, вы слушаете радио РБК, у микрофонов Никита Гмыза и Оксана Гречунюк. Мы уже успели в нашем информационном часе поговорить вот о чем.
4: Вице-премьер Новак представил доклад в Совете Федерации с прогнозом о ситуации на топливном рынке. Но выводы пока следующие. Для водителей острого дефицита и ажиотажа власти не ждут. Говорят, что это было летом. Сейчас уже ажиотаж пошел на спад. И цены постепенно должны стабилизироваться к зиме. А вообще топливный кризис входит в фазу нормализации. Но риски есть, все-таки остаются они.
2: Да, и власти готовы в ручном режиме на это реагировать. Также говорили об американских санкциях против компании А7. К нам нам приходили в студию наши коллеги-обозреватели, рассказывали, что сейчас говорит бизнес, который вынужден работать с иностранцами, заниматься платежами. Говорят, что лазейки пока остаются, что примечательно, мне понравилось. Никто не сказал, какие лазейки, все еще стараются эту дверь, по крайней мере, не закрывать.
4: Да ты и сам утаил, в общем-то, одну из лазеек, которой ты воспользовался
2: как,
4: в Турции.
2: Как я оплатил, как да. Как я перевел себе деньги, ничего такого, просто надо иметь полезные контакты. Тем не менее, говорят, что все еще остаются варианты оплаты через китайские банки, конечно же, криптовалюта, но надо помнить, что

0: это не самые надежные вещи, а учитывая, что работать с китайскими банками, это еще и задержки по срокам.
1: А мне понравился один из вариантов, который рестораторы сейчас применяют для того, чтобы удержать клиентов и привлечь новых. Это, например, подарки к заказу. Как один из вариантов, это парфюм к чашечке кофе, например.
0: В следующем часе будем подробнее еще говорить об этом. Вы слушаете ЧС на радио РБК.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Слышали когда-нибудь про прокрастинацию сна из мести? Это когда вы весь день были взрослым, ответственным человеком, переделали кучу дел, а перед сном решили вдруг взбунтоваться и лечь спать позже, чем надо, потому что днем у вас на себя совсем не было времени. И вот вы не спите, листаете рилсы, смотрите сериал и торжественно отыгрываете у жизни свой законный час времени. Это и есть прокрастинация сна из мести. Такие ночные бунты особенно любят сверхзанятые люди с нехваткой личного времени. А еще, конечно, совы, которые по тем или иным причинам вынуждены жить по расписанию жаворонков. Уже в сам этот термин «прокрастинация сна из мести» заложено что-то из серии «Назло маме отморожу уши». Ночью вы чувствуете свободу, а утром наступает физиологическая расплата. Наука в этом разговоре да нельзя скучна, предсказуема и неумолима. Недосып бьет по вниманию, памяти, эмоциональной устойчивости и способности принимать решения. Получается замкнутый круг. Чем чаще вы отвоевываете себе еще один вечер, тем труднее остановиться в следующий раз. Что с этим делать, спросите вы? Ну, как минимум, не надо героически кляться, что завтрашнего дня у вас отбой в 22:30. И суд чести себе тоже не нужно устраивать. С высокой долей вероятности это не сработает. Куда лучше попробовать встроить личное время в рабочий день. И я знаю, что вы мне ответите. Посмотри на мой календарь, там нет свободного окна даже на обед. Но штука в том, что даже при сверхзанятости мы вполне способны найти немного времени на себя. Не подумайте, что я великий тайм-менеджер, сам регулярно совершаю эту ошибку и забываю перезагружаться. Но кажется, что выделить 20-30 минут на личные дела может каждый. Ну, например, можно потратить обеденный перерыв строго на себя, без смартфонов, ноутбуков и прочего. Можно устроить микроперерыв 10-15 минут без экрана и задач. А можно выйти на улицу и пробежаться или пройтись пару кварталов. Но главная сложность, как мне кажется, вовсе не в расписании. Мы почему-то виним себя за каждую секунду без действия. Как будто короткая пауза способна что-то разрушить. Не способна. С вероятностью около 100% мир от вашей паузы не рухнет. С вами был Евгений Тиханович. Помните не только про дела, но и про себя. И повышайте качество жизни на РБК.
3: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
4: В Москве находятся три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь Вознесения в Коломенском, первый каменный шатровый храм на Руси, ансамбль Новодевичьего монастыря и, конечно, Кремль с Красной площадью.
5: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
5: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
2: Понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде. РБК тренды.
6: Работа над отдыхом.
7: Хобби все чаще перестают быть просто способом провести свободное время. Беговые клубы, марафоны, горные походы и фитнес-челленджи становятся частью личного бренда. Они показывают, что у человека есть время, деньги, энергия и дисциплина. Масштаб этой тенденции уже можно измерить. Мировой рынок товаров и услуг для здорового образа жизни достиг 6 триллионов 800 миллиардов долларов и за 10 лет вырос вдвое. Растет и популярность активного досуга. За один год год число участников беговых клубов увеличилось почти на 60%. В результате отдых начинает подчиняться той же логике, что и работа. Нужно ставить цели, покупать оборудование, отслеживать прогресс

постоянно улучшать результат. Эту модель поддерживают фитнес-приложения, умные часы, спортивные клубы и туристические компании. Они продают уже не отдельные занятия, а образ более активного и успешного человека. Даже прогулка превращается в набор показателей. Шаги, пульс, калории и качество восстановления. А отпуск – в программу достижений, которую нужно выполнить и показать в социальных сетях. Так экономика самосовершенствования захватывает последнюю свободную территорию – досуг. В результате рынок продает человеку уже не удовольствие от свободного времени, а еще один способ доказать себе и окружающим, что он не потратил это время впустую.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19 часов в столице.
2: Хватает или нет? Вот в чем вопрос.
0: ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречнюк. Ближайший час ЧЕЗа разъясняющий. Мы будем разбираться, что означают события пятницы. И наши коллеги из телевизионного ЧЕЗа тоже начинают свой эфир. То есть нас можно слушать, нас можно смотреть и читать. Сайты приложения РБК всегда доступны.
1: И в этом часе обсудим, что основным источником роста экономики России останется внутренний спрос, торговля, услуги, общепит. Что будет драйвером в итоге? Александр Новак сегодня вот такие заявления делал. Так ли это? Будем разбираться.
2: Да, у нас уже есть гости в студии. Как раз будем сейчас скоро об этом говорить. И в правительстве характеризовали дефицит бензина. Ну, пятница все-таки. Дефицит бензина характеризовали в регионах как незначительный. Рынок дизельного топлива при этом сбалансирован, а послы ЕС в экстренном порядке обсудили ситуацию на рынке дизеля. То есть подведем такие топливные итоги недели, как в России, так и в мире.
1: И наш интерактив. Напоминаем, считается ли вы одиночество проблемой в 21 веке? Многие страны пытаются каким-то образом решить вот эту проблему, называют ее именно так, и в том числе и демографическую, поправить как-то ситуацию с рождаемостью. Пишите нам в Telegram, радио РБК, в поисковике набирайте и отправляйте сообщение.
2: Ну а с новостями сейчас у нас Никита Нелюбин. Никит, какие у тебя новости, с чем ты пришел?
3: Ну, начали снижаться цены на нефть на фоне того, на фоне новостей о том, что Европа высвобождает запасы свои стратегические. Сейчас расскажу подробно. Мировые цены на нефть замедлили снижение после новостей о высвобождении запасов из резервов стран G7. Декабрьский фьючерс Brent на лондонской бирже снижался почти на 2%, до $100.38 за баррель, но к этой минуте уже отыграл падение примерно на 1%. Сегодня, напомню, страны семерки договорились, что в ближайшие 4 месяца выпустят на рынок 100 миллионов баррелей дистоплива и сырой нефти из своих резервов. Предполагается, что это поможет снизить цены. Владимир Путин посетил военные учения «Центр-2026» в Челябинской области. Их главная цель – отработка навыков отражения внешней агрессии, заявил президент. В учениях задействовано больше 47 тысяч военных, а сами маневры проходят в рамках организации договора о коллективной безопасности. Германия запустила процесс реприватизации бывшей дочки «Газпрома» компании «Сефе». Власти открыли прием заявок от юрфирм и инвестиционных банкиров. Актив оценивается в 6 миллиардов евро, пишет издание Börsen-Zeitung. В ноябре 2022 года правительство ФРГ национализировало СЭФИ, сославшись на огромную задолженность и угрозу банкротства компании. Следствие предъявило обвинение гендиректору Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорю Шпурову. Его обвиняют в получении взятки в 3 миллиона рублей, сообщили РБК источники в правоохранительных органах. В ближайшее время суд должен избрать чиновнику меру пресечения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Особняк Миллера в центре Петербурга будет восстановлен до конца 2028 года. Губернатор Александр Беглов заявил, что разрешение на реставрацию объекта было выдано до этой даты и менять ее не планируется. Вчера в историческом здании на Исаакиевской площади вспыхнул пожар на площади в 2000 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение сварочных работ. Особняк был застрахован. Сразу после рекламы в программе «Что это значит?» о том, останется ли внутренний спрос основным источником роста российской экономики.
0: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Voyah Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Час. Что это значит? Вы слушаете радио РБК, в студии по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Мы продолжаем. Итак, внутренний спрос останется основным источником роста российской экономики в среднесрочной перспективе. Это заявление вице-премьера Александра Новака, он его сделал в Совете Федерации. Вот немного цифр со слов Новака. Итак, суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в этом году, по оценке, увеличится на 4%, а в 2027 году ожидается рост на 2,7%. То есть росту внутреннего потребление будет способствовать плавное снижение нормы сбережения населения и увеличение доходов граждан.
5: Мы отмечаем, что сохраняется высокая потребительская активность, и, по сути, это является одним из драйверов роста экономики. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита за 8 месяцев прибавил 4,5% в реальном выражении. Это выше даже, чем темпы в прошлом году. Что касается инфляции, с начала года она составила 4,93%. Если брать год к году, то на конец сентября рост 6,26%. Прогнозируем до конца года 6,8%. Снижение инфляционного рисков – необходимые условия для постепенной нормализации стоимости денег и восстановления инвестиционной активности.
1: Что происходит сейчас со спросом? Будет ли он увеличиваться или трансформироваться как-то по-другому? И за счет чего обсуждаем сегодня с нашими экспертами? С нами в студии Владислав Чебурашкин, сооснователь и генеральный директор холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма». И на связи с нами президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, руководитель сети салонов «Лаки Лайк» Ляля Садыкова.
2: Владислав, Ляля, мы вас приветствуем. Владислав, давайте с вас начнем. У нас вот есть заявление вице-премьера Новака, только что оно прозвучало. Внутренний спрос. Главный драйвер роста экономики. Ваша отрасль в этот пункт, получается, входит.
6: Да.
2: Вы готовы быть на острие российской экономики и вести ее вперед?
6: Всегда готовы, да. Мы реализуем и производим продукцию потребления каждодневного, поэтому всегда имеем дело с внутренним спросом. И мы чувствуем изменения. Это живой организм, на самом деле. Любое изменение в районе 3-5% мы сразу чувствуем. А готовы? Конечно, готовы.
1: А что с потребительским спросом? Александр Новак говорит о том, что он на высоком уровне находится, но вот по ощущениям, как будто он снизился, и в плане покупки продуктов тоже.
6: Мы этого не чувствуем. Было беспокойство, наверное, в начале лета, весной, в том числе, когда мы разговаривали с нашими потребителями, покупателями из кафе и ресторанов премиальных, было проседание. Сейчас, по-моему, лучше. Мы видим это по своим продажам и видим по большему, так сказать, спокойствию хозяев ресторанов и премиального уровня.
2: Ну вот у нас как раз была в эфире история про то, что сейчас очень многие точки общепита закрываются, и, может быть, вы на себе это тоже как-то замечаете? Меньше у вас стало заказчиков, меньше вы стали отправлять продукции?
6: Нет, наверное, сейчас стабилизировалось для нас. Мы поставляем и на полки магазинов в Москве и Подмосковье, и в кафе и рестораны. То есть сейчас, и мы мониторим, естественно, все продажи, как я сказал, 3% падения продаж мы чувствуем сразу, видим это по выручке, по прибыли, и беспокоимся сразу. А сейчас более-менее нормально.
1: Ляля Садыкова с нами на связи, президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, руководитель сети салонов «Лаки Лайк». Ляля, а вы замечаете изменение спроса? Что происходит с потребителем сейчас?
7: Добрый день. Я бы хотела обратить внимание, что внутренний спрос, он растет в рублях, но не растет в объеме. А это кардинально разные вещи. И строить на этом рост экономики на самом деле опасно. На примере вот нашей отрасли число визитов у нас падает, но средний чек растет. Клиент приходит реже, выбирает простые услуги но платит больше. Почему платит больше? Потому что из-за различных факторов, которые в этом году произошли, да, услуги подорожали на 20-25%. Ну и, конечно же, получается, у новиков в статистике это выглядит как рост потребительских расходов. А по факту человек получает меньше за большие деньги.
1: Владислав, кажется, с вами не согласен. Вы качали головой сейчас.
6: Ну, смотрите, а какая альтернатива? То есть у нас Скоропорт 10 дней, мы на экспорт не будем посылать. Услуги салонов красоты или индустрии, то есть, ну, как их тоже экспортировать? То есть мы все, в общем, зависим от внутреннего спроса, соответственно, от уровня доходов, инфляции, ожиданий, государственной политики, демографии и так далее. То есть мы должны подстраиваться, у нас вариантов нет, но... Конечно, хочется надеяться, что внутренний спрос вырастет за счет тех вещей, которые я перечислил.
2: Ляля, прошу прощения. Может быть, вы тогда поделитесь вашим прогнозом, каким вы для себя видите будущий год, что будет у вас происходить вот именно в сфере индустрии красоты?
7: Ну, сейчас мы знаем уже первую статистику за первое полугодие от Федеральной налоговой службы, что за закрытие по стране выросло на 52% ликвидации салонов красоты относительно прошлого года, и регистрации упали на 19%. И получается, мы видим тренд, что в легальном правовом поле салоны красоты, которые работали, они переходят в теневой сектор. И это, наверное, главная опасность для экономики, потому что строить какую-либо статистику на теневом секторе ее просто невозможно.
2: То есть мы будем наблюдать, что сокращение легальных салонов красоты, будет меньше их, и все будут уходить, что называется, делать процедуры, там, ногти, ресницы и так далее, все это будет на дому. Я правильно вас понимаю?
7: Да, в квартирниках, все верно. Но квартирники не как раньше мы представляли, да, еще 5-6 лет там назад. Там тоже идет трансформация. Это полноценные салоны красоты, просто в арендованных квартирах, и все за наличный расчет.
2: Владислав, вот у вас какой-то такие же примерно, я так понимаю, да, у вас совершенно разные, получается, индустрии, да, но тем не менее, какой у вас прогноз?
6: Дело в том, что вся экономика, связанная с пищевыми продуктами, молочкой в частности, она обелена, то есть все контролируется от фермы и до полки, то есть тут уход в нелегальный сектор, наверное, невозможен, может быть, поэтому... Я в несколько привилегированном положении нахожусь, да, то есть я понимаю, что вот таких конкурентов, которые только что перечислили, на домах кто-то делает нелегально что-то, у нас быть не может сейчас, потому что тотальный контроль есть по нескольким системам компьютерным. Ну, в плане ожиданий, по-моему, сейчас не так плохо.
2: Ляля, вопрос к вам. Что тогда, какие меры поддержки, может быть, вы ожидаете от властей? Может быть, и не ожидаете, в конце концов, рассчитываете только на себя?
7: Ну, скажем так, я бы для, как драйвер роста, предложила бы три вещи, которых не хватает. Это, конечно же, в первую очередь, это рост доходов населения, который реально будет рост. Это не трата и сбережений, потому что по факту это не доходы, да? Это мы тратим деньги, которые были накоплены ранее. Второе, это, конечно же, предсказуемость для бизнеса, потому что спрос не может расти без предложения. А бизнес сейчас не инвестирует в расширение, потому что горизонт планирования схлопнулся, ну, наверное, максимум это месяц. И налоговый порог у нас меняется третий год подряд, что вообще как бы аномально и нереально. В такой ситуации я вижу,

0: что предприниматели берут оборотные кредиты не на инвестиции, а для того, чтобы просто выжить в этих условиях. Поэтому, наверное, второй фактор, как драйвер роста экономики, это, конечно, предсказуемость для предпринимателей. И третье, чтобы спрос оставался в нашем случае в легальном правовом поле. И, наверное, это самое недооцененное в нашей отрасли.
1: Владислав, вам есть что добавить?
2: Да, доступность денег, что можно было вкладывать в новое производство, это абсолютно важно. И ожидание прибыли и выручки, это тоже важно. То есть любое вложение мы сразу пытаемся понять, что из этого будет. И, кстати, добавлю, производительность труда, это подвязывается и образование, и роботизация условная, да, потому что не тотальная роботизация, а так, современное оборудование и так далее. То есть это важно. А для этого нужны деньги, да.
1: Спасибо вам, коллеги. Владислав Чебурашкин, сооснователь и генеральный директор холдинга «Братья Чебурашкины», семейная ферма, был у нас в студии. На связи Ляля Садыкова, президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, руководитель сети салонов «Лаки Лайк».
3: Час. Что это значит?
4: Ну а сейчас к нам в студию уже пришел Никита Макаров, финансовый обозреватель РБК. Никита, о чем ты будешь говорить сегодня?
5: Сегодня много событий, связанных с нефтью, и это, безусловно, будет влиять на российский рынок.
3: Рынки итоги.
5: Сегодня много событий, которые связаны с нефтью, и нефть реагирует на высказывание Трампа и о том, что вроде как коалиция по его наставлению или, может быть, под его давлением решила распаковать резервы нефтяные. Пока еще нету подтверждений, но если это будет, то мы сможем увидеть сильнейшее как раз снижение котировок. И нужно смотреть за тем, как будет российский рынок реагировать. Но пока что мы завершаем саму пятничную торговую сессию основную с совершенно небольшим снижением на 0,05%. 2277 пунктов по индексу Мосбиржи. На вечерней сессии практически движения нет, хотя в моменте мы даже подрастали сегодня. Были падения сильнее 0,5%. Ну и неделю мы завершаем на самом деле в боковике, то есть индекс практически не сходил никуда. И в районе 2280 такое сильное сопротивление, это тут и 50-дневная скользящая средняя. Но был, конечно, момент, когда индекс пытался пойти вниз и в моменте терял 2,5%. Тому виной были геополитические заявления. Но что касается нефти, она, с одной стороны, вроде как негатив, если будет падать. Ее котировки сегодня проседали ниже $100, но вот сейчас вернулись, и за бочку Brent по фьючерсам дают $101.34, на ближайшем фьючерсе на споте дают $105 за бочку Brent. А вообще говорят, что в контрактах до сих пор цены выше 120, то есть в реальных контрактах, и это также дает премию к Urals нашей российской марки. А зачем следить инвестору в этом случае? И следить в первую очередь нужно за дивидендами. И сейчас стартует, в общем-то, промежуточный дивидендный сезон. Многие компании объявили дивиденды за первое полугодие. Например, сегодня Т-технологии одобрили дивиденды за первое полугодие 2006 года. 4.70 рубля за одну акцию. Эта компания оказалась в лидерах роста на этой неделе, но там причина была несколько ином. На этой неделе стали известны параметры покупки точка банка, и предполагалось, инвесторы, по крайней мере, закладывали свои расчеты, что будет размытие, то есть будет доп. Эмиссия акций, которые Тинькофф продаст в рынок и за счет этого купит точка банк. Но вот это размытие оказалось не 15%, как предполагали инвесторы, а 3%, и котировки за неделю подросли на 3,5%. Также на объявление возможных дивидендов подрастает X5 на 6,5%. Ну и в целом было несколько компаний, которые, например, порадовали, стали сюрпризом. Впервые за 3 года о дивидендах объявил Норникель. Ну, это несколько необычно. Ну, во-первых, дивиденды довольно скромные, это 1.85 рубля. А с другой стороны, этой компании предстоит так называемый windfall tax, или единовременный налог в следующем году, как запланировал Минфин в своем новом бюджете на следующий год. Ну и также объявляли о своих дивидендах, например, компания Черкизова, 120.19 рубля на одну акцию. Объявила и Газпромнефть первое полугодие 26 года 42,5 рубля на одну акцию, отсечка 13 октября. Мы поговорили со старшим инвестиционным консультантом сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Давидом

0: Григорьевым. А где он видит наиболее привлекательные дивидендные истории в этом сезоне?
1: Сейчас в нефтегазовом секторе довольно большая маржа в переработке. Наверное, нам в первую очередь дивидендные отсечки больше всего нравятся компании «Газпромнефть» и «Лукойл». Те компании, у которых переработка наибольшая. И дивидендная доходность у этих двух бумаг наибольшая среди других компаний нефтегазового сектора, около 8%. Вот это тот самый промежуточный дивиденд, который мы ждем этой осенью. Дальше можно выделить еще компанию «ЦАН». У компании хоть и дивиденд поменьше, около 5%, зато компания распределяет весь свободный денежный поток на дивиденды, проводит обратный выкуп акций и в целом довольно благоприятно проходит текущую конъюнктуру на рынке первичной недвижимости. Нам бизнес нравится с учетом байбека, который будет продолжаться и дальше.
0: Вообще неделя, несмотря на боковое движение индекса, выдалась волатильно в отдельных именах. Например, HeadHunter на дивидендной отсечке потерял 6% 6%. Пользолта на следующем, также о единовременном налоге на добывающей компании потерял 4,5%. Но здесь добавило и падение базового актива, это золото. Самолет на техническом дефолте облигаций потерял в акциях 8% за неделю. Но были и растущие истории, например, Озон полностью отыграл и подрос за неделю 7,5% в котировках. Те риски, которые инвесторы связывали с геополитикой и атаками на склады. Но что касается интересных нововведений, то есть инвесторы нервничают, они видят эту волатильность, здесь и геополитика, и в целом неопределенность, высокая ключевая ставка, и новый проект бюджета, это, безусловно, был хедлайном этой недели. Ну вот, для того, чтобы отслеживать настроение инвесторов, Мосбиржа на этой неделе запустила индекс спокойствия. Он будет котироваться под тикером iCalm. Это новый биржевой индикатор. Московская биржа начала рассчитывать и публиковать его с 1 октября 2026 года. Мы, естественно, поговорили со старшим управляющим директором по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борисом Блохиным. Вот что он нам рассказал про этот индекс.
2: Индекс спокойствия задумывался для дополнительной популяризации инвестиций граждан в паевые инвестиционные фонды. Мы видим, что фонды являются первым инструментом выбора для сотен тысяч и миллионов наших сограждан. И мы хотели помочь им осуществить этот правильный выбор для начала инвестиций. С 1 октября этого года стартовала масштабная федеральная программа, поддерживаемая Министерством финансов Российской Федерации по продвижению инструментов коллективных инвестиций. Каждый месяц мы видим приход новых и новых частных инвесторов, и мы на текущий момент посчитали, что настало время для формирования такого индекса.
0: Ну и, конечно же, главным хедлайнером этой недели на рынках был новый проект бюджета. С одной стороны, он достаточно дезинфляционный, как говорят макроэкономисты, по крайней мере, как и планировал Минфин и Минэкономразвитие, и говорят, что и Центральный банк свой июльский среднесрочный прогноз основывал на этих предпосылках, что к первичному структурному дефициту мы придем в 2029 году. В целом, много нововведений этой налоговой. Налоговые нововведения, это и, конечно, изменение цены отсечения в бюджетном правиле. Что касается инвестора, индекс ОФЗ упал до 111 пунктов 16 сотых, и котировки облигаций показывают, что доходность она близится к 17%. Кто-то считает, что это хорошая точка входа, а кто-то считает, что рынок закладывает повышение ставки. Но мы говорили со многими экспертами, и такой риск, он невысокий, всего лишь 10% они закладывают такой риск в своей стратегии, но мы желаем вам удачных инвестиций и будьте в рынке вместе с РБК.
3: Никита Макаров, финансовый обозреватель РБК, сейчас с нами в студии. Никит, ну, мы хотим тебя, наверное, по теме нашего интерактива немножечко попытать. Мы сегодня говорим про одиночество. Насколько это действительно плохо, или, может быть, одиночество — это, знаешь, уже не бич 21 века, а такое естественное развитие нашего общества, что одиноким быть хорошо. Ты как считаешь?
0: Я всем рекомендую завести семью, и тогда вы будете ценить каждую минуту, проведенную в одиночестве. А, наверное, когда ты живешь в мегаполисе и в большом таком стрессе, у тебя работа, телефон, огромное количество уведомлений от подписок, и у тебя есть чем всегда себя занять и развлечь, то, наверное, это наш постоянный спутник. Но я, например, сейчас в той ситуации, когда я ценю эти минуты, когда можно провести в одиночестве.
3: Про спойлеры мне немножко. Сколько времени на себя у тебя осталось в день? Это час, это полчаса?
0: Я пока не могу выстроить свой график никак. Моей дочери вот скоро год, и я пока наслаждаюсь теми минутами, пока она спит. И я ценю вот эти прогулки. Она спит, я слушаю аудиокниги или какими-то делами занимаюсь на прогулках.
4: В общем, нужно сначала родить ребенка, чтобы понять ценность одиночества.
0: Ну или чтобы жена твоя родила.
3: Важное уточнение. Но я пока на кошках тренируюсь, что называется.
5: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
6: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как работает детская интуиция. Ребенок вдруг говорит: «Мне кажется, этот человек плохой, что-то тут не так, я не хочу туда идти». Мы отмахиваемся: «Глупости, ты просто боишься». Но наука предупреждает нас. Интуиция – это работа островковой доли и ее связи с вегетативной нервной системой. Островковая доля, или по-другому инсула, внутренняя часть коры, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов. Сердцебиение, дыхание, напряжение мышц. Она не анализирует логически. Она интегрирует миллионы сигналов из тела в единое ощущение. Хорошо или плохо. Опасно или безопасно. Это происходит на досознательном уровне, быстрее, чем префронтальная кора успевает включить логику. Ребенок, особенно до 7 лет, больше живет этим телесным знанием, чем абстрактным рассуждением. Его островковая доля еще не перекрыта логическими фильтрами, поэтому он может чувствовать то, что взрослые уже разучились чувствовать. Что важно знать? Не обесценивайте. Глупости, выдумываешь. Это подавление островковой доли. Ребенок учится не доверять своему телу. Скажите: «Ты чувствуешь, что здесь что-то не так? Расскажи, что именно». Учите слушать свое тело. Не говорите «не бойся». Лучше спросите: «Что чувствует твой живот? Какое у тебя дыхание?» Это учит ребенка осознавать сигналы островковой доли. Ни в коем случае не навязывайте свои ощущения. Тебе не страшно, ты просто устал. Это интервенция. Ребенок перестает доверять себе. Лучше ты говоришь, что тебе страшно. Я тебя слышу. Давай разберемся в этом вместе. Обязательно различайте интуицию и тревогу. Если ребенок боится идти в гости к тете, которую он знает, это может быть тревога. Если он боится конкретного человека, никогда не заставляйте его обниматься или оставаться наедине. Его островковая доля может сигналить о реальной угрозе. Важно знать, что детская интуиция – это не магия. Это работа миллионов телесных сигналов, которые взрослые уже научились игнорировать. Не отучайте ребенка слушать свое тело. Это его главный защитный механизм. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
7: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
8: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
5: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. Классика денег. Афоризмы великих людей.
9: Ничто так не усыпляет и не опьяняет, как деньги. Когда их много, то мир кажется лучше, чем он есть. Антон Павлович Чехов.
10: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
11: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
12: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную

0: провоцировать конфликт в комментариях, усугубили ситуацию. Бургер Кинг экстренно удалил твит и принес извинения. Информации об убытках не было, но в сети все равно обсуждался репутационный ущерб. Потеря лояльности молодой аудитории, посетителей ресторана быстрого питания.
1: Ошибка на миллион.

0: Это значит...
1: Вы слушаете радио РБК, это вторые 30 минут нашего такого разъяснительного часа в ЧЕЗе. Будем обсуждать, что происходит на топливном рынке. Вице-премьер Александр Новак сегодня дал характеристику ситуации в России. А в Европе все не так просто. Послы ЕС созвали экстренное совещание по дизелю и отвергает Еврокомиссия требования США об освобождении европейских стратегических запасов дизельного топлива, но все-таки такое решение принято.
2: Да, много деталей, в которых хочется действительно разобраться. Вот Дональд Трамп заявил, да, что есть такое соглашение со странами Европы, и якобы процесс начнется немедленно. Но об этом уже поговорим после новостей. Никита Нелюбин о главном к этой минуте.
3: Добрый вечер. Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против введения налога на сверхдоходы для горнодобывающей отрасли. В письме на имя главы Минфина Антона Силуанова РСПП назвала инициативу нарушением фискальной стабильности. Бизнес-объединение обратило внимание на то, что налог вводится задним числом и рассчитывается от выручки, а не от прибыли, пишет РБК. В союзе предложили не взимать налог на сверхдоходы с убыточных предприятий, а также учитывать уже уплаченный НСД при расчете налога на прибыль. Гособвинение запросило 6 лет тюрьмы для создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева. Его обвиняют в призывах к деятельности, направленной против безопасности России, и нарушении закона об иностранных агентах. Куваев получил этот статус 3 года назад. Источник РБК в правоохранительных органах Петербурга сообщил, что поводом для уголовного преследования мультипликатора стал один из эпизодов «Масяни». Страны G7 не планируют ослаблять санкции против России в рамках мер по сдерживанию цен на топливо. Об этом говорится в опубликованном сегодня совместном заявлении лидеров «семерки». Для борьбы с топливным кризисом страны G7 в ближайшие 4 месяца высвободят из своих стратегических запасов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти. Немецкий ритейлер «Метро» решил уйти с рынка Казахстана. До конца марта следующего года компания закроет в стране все свои магазины и службу доставки. Такое решение руководство приняло, оценив перспективы торговой сети в республике. «Метро» вышло на казахстанский рынок 17 лет назад, открыв супермаркеты в 6 крупных городах. Прямо сейчас в программе «Что это значит?» о том, что в ближайшее время ждет российский и мировой рынки топлива.

0: В России ажиотажного спроса на топливо на заправках нет. Это вице-премьер Александр Новак сообщил. Он был в Совете Федерации, и ситуацию на топливном рынке о ней докладывал. Ажиотаж, по его словам, усиливает искусственные дефициты. Вот этого ажиотажа власти не наблюдают. Летом он был, да, действительно, это признали, но сейчас уже он не такой, по крайней мере, сильный, как был.
1: Ситуация стабилизировалась, да? Что он сказал про цены? Топливо примерно на 80% АЗС продают по сдерживаемым ценам, и около 80% продаж также приходится на крупных нефтяников.
0: Ты знаешь, из наблюдений еще на частных АЗС, которые стояли пустыми, был только дизель, появляется сейчас все чаще 92-й, реже 95-й бывает, но цена и того, и другого выше 100 рублей. Это по московскому региону, я про другие регионы не могу сказать. Кстати, вы можете написать в Телеграм радио РБК ваше наблюдение, как у вас в ваших населенных пунктах обстоят дела с топливом.
1: Да, в том числе будем ждать и ваших комментариев по этой теме. Ну, а ситуация с дизелем, по словам Новака, в норме. А вот в США и ЕС стоимость дизельного топлива обновляет сейчас исторические рекорды. Вот в ЕС, например, литр стоит больше 2 евро, чтобы вы понимали, это рост на 100%. В Европе, тем временем, паника после заявления Дональда Трампа о возможном запрете на экспорт дизельного топлива из США. И вот из последних новостей Трамп заявил, что страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов. Якобы это произойдет немедленно.

0: И об этом же объявил потом Эммануэль Макрон, французский президент, сказал, что Европа в течение 4 месяца выпустит 30% всех стратегических запасов дизеля на рынок.
1: Что происходит на рынке топлива на этой неделе? Россия и мир нас интересуют, но так или иначе все взаимосвязано. Узнаем у директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева. Он с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Давайте начнем с России. То, о чем сегодня заявлял Александр Новак. Вы такие же тенденции наблюдаете?
2: Добрый вечер. Ну, на рынке бензина происходит постепенное снижение спроса сезонное. Оно продлится весь октябрь. По дизелю пока спрос остается высоким, поэтому с этой стороны баланс не улучшается. Но снижение будет ближе к ноябрю. По производству ситуация, в общем-то, сильно не поменялась за последние недели. То есть там конфигурация работающих заводов каждую неделю изменяется, то есть перестраивается логистика поставок в отдельные регионы. Но в целом какой был дефицит, примерно такой остался.
0: Ситуация, которую мы видим в разнице цен на вертикально интегрированных, АЗС вертикально интегрированных компаний и частных АЗС, как это можно объяснить и какая тенденция будет вот в ближайшее время? Будут ли такие же высокие цены на участников?
2: Унесены компании договорены с правительством о сдерживании роста цен. Цены растут еженедельно, но на там десятки копеек. Ну, по сути, компания готова работать в убыток. Не все АЗС в убыточной, но могут быть. А независимые не имеют такой возможности. То есть они покупают топливо на оптовом рынке, где оно стоит очень дорого сейчас. Плюс очень сложная логистика дорогая, вообще не всегда можно купить. В итоге, да, мы видим цены там 100 рублей выше. Это рыночная цена. То есть, если мы говорим про рыночную цену в отдельных регионах, она именно на независимых АЗС, а не на АЗС Винг.
0: Алексей Белогорьев с нами сейчас на связи, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Мы прервемся на небольшую рекламу и продолжим говорить о ситуации с топливом в России и в мире.
3: Реклама.
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Час. Что это значит?
0: Итак, в студии по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречинюк. Продолжаем обсуждать ситуацию на топливном рынке в России и мире. У нас по связи по телефону Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. А в студии к нам присоединились Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. И также Елена Чернышова, доцент кафедры технологии переработки нефти, профессор ГУ нефти и газа имени Губкина. Мы вас приветствуем. Давайте начнем с вас, Александр. Вот по последним заявлениям, которые мы сейчас получаем, по лентам информагентств в том числе, послы ЕС провели экстренную встречу, проводят, да, экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля. США угрожают Европе полным прекращением поставок. На ваш взгляд, что будет с этим вопросом? Удастся ли как-то договориться? И, может быть, это такой стандартный для Дональда Трампа переговорный рычаг?
8: Ну, смотрите, по поводу запрета на экспорт дизеля из Соединенных Штатов, я очень сильно сомневаюсь, что США на это пойдут. Тут двоякая ситуация, то есть двоякое объяснение моему предположению. Во-первых, проблемы Соединенных Штатов с высокими ценами не связаны с дефицитом, то есть прекращение экспорта могло бы быть разумным шагом, если у вас дефицит на внутреннем рынке, и вы пытаетесь этот рынок насытить. Но в Соединенных Штатах ценообразование происходит немножечко не так. Оно напрямую зависит от цены. Цена розничная на моторное топливо напрямую зависит от цены сырья. И цена сырья, то есть сырой нефти, занимает порядка 50% розничной цене и дизельного топлива, и автобензинов. Притом, если мы посмотрим на цену сырья, мы заметим, что она немножечко выросла за прошедший год, и пропорционально выросли и цены на дизельное топливо, и на бензин. Тут, конечно, можно поразмышлять о том, что если запретить так интенсивно вывозить, потому что при вывозе дизельного топлива компании могут заработать на внешних рынках, можно поспорить вот вокруг этого тезиса, однако здесь есть вот какое соображение. Хорошо, вы в США запретили экспортировать дизельное топливо, и куда пошло дизельное топливо? Никуда. Скорее всего, объемы производства будут просто сокращать.
0: То есть на внутренний рынок, получается?
8: Нет, они будут сокращать объемы производства, потому что не мощностей для хранения избытка дизельного топлива, а это порядка... смотрите, они экспортируют от 1,1 до 1, примерно 9, там, в пиках, миллиона баррелей в сутки. Ну, и среднее значение где-то 1,2, от 1,2 до 1,4 миллиона баррелей в сутки дизельного топлива. И вот куда вы будете такой объем девать? Это очень большой объем. Мощностей для хранения физически нет. Соответственно, вы либо на короткий срок делаете запрет на экспорт, чтобы затоваривание не произошло, либо экспортеры скажут, производители скажут, в чем наш интерес? Мы не будем продавать себе в убыток нефть дорогая. Мы что, будем брать дорогую нефть, производить дизельное топливо и бензин, направлять на внутренний рынок, чтобы цены упали, чтобы мы что?
0: Александр, мы вас услышали, теперь давайте попробуем подключить к дискуссии Алексея Белогорева. Напомню, у нас на связи директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Алексей, вот такая позиция вам близка? Вы согласны с тем, что будет происходить с экспортом дизеля из США?
2: В целом, да. Единственное, что мне кажется, остановка экспорта на 2 недели немного бы оздоровила рынок, потому что в этом, у вас есть статистика за январь-июль, экспорт дизельного топлива вырос на 24,5%. США это существенно выше, чем рост производства. Поэтому происходит некоторое вымывание дизельного топлива с рынка именно за счет перенаправления, прежде всего, в Европу. Но проблема здесь еще в том, в структуре самого экспорта, в прошлом году там 75%, в этом году там 65% экспорта идет в страны Латинской Америки. Там это Чили, Перу, Эквадор, Мексика, Бразилия, которые, в свою очередь, которые, во-первых, политически близки США, во-вторых, поставляют туда много продовольствия, а логистика продовольствия завязана на дизельное топливо. Поэтому США не могут просто так запретить экспорт, не повлияв на всю цепочку поставок различных товаров. Поэтому, скорее всего, Трамп не решится на запрет экспорта в Латинскую Америку. Это означает, что запрет коснется трети примерно всего экспорта. Для мирового рынка это уже не столь болезненно. В основном эта проблема будет Европа. Потому что кроме Латинской Америки и Европы, в общем-то, дизель мало куда представляется из США.
0: Алексей, да, вы не видите у нас в студии Александра Фролова. Он на ваши слова, судя по всему, кивал, судя по всему, согласен с тем, что вы говорили. Давайте сейчас, если вам есть что добавить к этому комментарию, Александр.
8: До 70% действительно идет в Латинскую Америку. То есть как-то все сконцентрировались на взаимоотношении США и Европы, как будто, знаете, других стран нету. А под боком Соединенных Штатов Латинская Америка, туда тоже поставляют энергоносители. Более того, крупнейшей страной, к примеру, знаете, немножко отбегая в сторону, крупнейший покупатель американского газа кто? Мексика. То есть обычно говорят Европа. Дорогие друзья, Латинская Америка – это очень крупный рынок, и туда идет значительная часть поставок энергоносителей Соединенных Штатов. Так что просто реплика в добавку.
1: Действительно сконцентрировались как-то в США и вообще далеко ушли от России.
0: Давайте вернемся.
1: Да, Александр Новак сегодня сказал любопытную вещь, что российские НПЗ научились быстро возвращать работоспособность после атак. Действительно ли это так, Александр?
8: Мы видим, да, мы сейчас с вами оказываемся в ситуации, когда есть указ президента Российской Федерации, который несколько ограничивает нас в твердых заявлениях по каким-либо конкретным объектам.
1: Давайте действовать в рамках закона.
8: В рамках закона можно только присоединиться к Александру Новаку и сказать, что да, судя по динамике, которая наблюдается между новостями о падении обломков на те или иные объекты и, знаете, о быстром окислении с выделением тепловой энергии каких-то энергоносителей и восстановлением поставок на те рынки, которые могут быть затронуты такого рода событиями, действительно ускорились ремонты. Ну, кроме того, понимаете, здесь ведь речь не только о ремонтах, здесь, видимо, речь еще и о том, что ущерб, который падающие обломки наносят, стал меньше. То есть те меры защиты, которые предпринимаются, в первую очередь пассивную защиту, если мы берем, они оказываются более эффективны, чем те меры, которые принимались раньше. Если какие-то поломки случаются, они меньшего масштаба, и поэтому починить вы можете быстрее. Но опять же вопрос о том, что если у вас есть достаточно материально-технической базы для осуществления ремонтов, вы понимаете, что вам надо запасти для осуществления ремонтов, и что вам надо запасать. Ну вот, тогда у вас ремонты будут ускоряться.
0: Хочу перейти к еще одному заявлению Александра Новака, и это будет уже вопрос к вам, Елена. Напомню, на студии также Елена Чернышова, доцент кафедры технологии переработки нефти, профессор РГУ нефти и газа имени Губкина. Новак заявляет, российский рынок дизельного топлива сбалансирован, топлива достаточно. Вопрос вам, а какое качество этого топлива? Потому что мы помним, что власти немного снизили вот эти критерии того топлива, которое может присутствовать на российском рынке, которым могут заправлять автомобили в том числе.
9: Качество соответствует, в принципе, всем тем нормативам наших стандартов и регламентов, которые на сегодняшний день у нас разрешены к выпуску. Крупные компании все-таки стараются выпускать топливо 5-4 класса, то есть достаточно высококачественно. Производство топлива 2-3 класса в основном это небольшие производители. Для них сейчас, в общем-то, есть возможность производить топливо в большем объеме, насыщать рынок там, где есть определенный дефицит.
1: Но на российских заправках есть это топливо? Я вот как автомобилист его не видела, например.
9: Класс 4 есть. В регионах есть класс 2 и класс 3. И, соответственно, нужно внимательно смотреть. Информация на заправках присутствует о том, какой класс топлива там есть. И, ну, я думаю, что каждый должен принимать решение, готов он для своего автомобиля использовать этот бензин или он никуда не передвигается.
1: Ваша точка зрения, вот это решение, разрешение, вернее, части НПЗ выпускать для внутреннего рынка вот бензинное и дизельное топливо пониженного класса, оно насколько может быть продлено в текущих условиях?
9: Ну, оно, наверное, может быть продлено. Хотя, на мой взгляд, здесь нужно подойти, может быть, немножко с другой стороны. У нас был ряд предложений о том, что нам следует пересмотреть, может быть, такие жесткие требования к нашим классам 5, классам 4, то есть к более качественному топливу. Сейчас весь мир идет по системе некоторого облегчения как бы, требований, снижения таких жестких требований к топливу. Ну, по целому ряду причин развиваются и программы, не только экологические, но и технологические, скажем так. Сейчас, например, активно и Европа, и другие страны используют топливо с содержанием кислорода больше, чем там 2,7-3,4% и так далее. Это сразу открывает большой такой рынок для использования различных добавок широкого профиля. В том числе это может быть и там бензины, какие-то спирты, и комплексные комбинированные добавки. И позволит, во-первых, ну, расширить рынок и такой дефицит убрать. При этом экологические характеристики, они будут не все, вот как, например, для класса 2, там практически все показатели, они ухудшаются. А это будут какая-то такая частичная, что ли, частичное изменение и не такой жесткий переход обратно. То есть мы так два шага назад, один шаг вперед.
1: Ну да, на экологию, получается, такого заметного влияния, то, о чем вы говорите, не окажет.
9: Не должно оказать. Тем более это предоставит возможность использования более широкого спектра добавок различных для топлив и позволит даже из не самого, может быть, качественного сырья и компонентов получить вот достаточно приличный бензин.
0: С экологией, вот сейчас, и секунду, с экологией понятно, а вот смотрите, у нас длится вот эта история, период, когда разрешили власти, да, использовать топливо пониженного класса. Да. Автомобили начинают им заправляться. Что будет с нашим автопарком? Вот какой-то есть период, когда мы поймем, что автопарк начинает уже действительно от этого страдать?
9: Если они будут соответствовать строго требованиям класса 2, 3, 4, то я думаю, что какого-то такого резкого ухудшения качества двигателей, ну, они не будут так страдать. А вот если здесь начнутся под это эгиды будут различные, ну, как мы говорим, серые схемы или бодяжничество, то тогда, конечно, здесь возможно резкое ухудшение работы двигателей. Например, допуск спирта, да, сейчас он уже допущен там в определенном количестве, но все равно это связано с целым рядом таких, ну, законодательных, что ли, мер, и преодолеть это достаточно сложно. Хотя в разумных количествах, ну, до 10-7% использования этанола и, может быть, других спиртов в нашем топливе, в общем-то, допустимо для двигателей.
0: Но это мы надеемся на то, что никто не будет вот эти вот 7-10%
1: Бодяжничать.
0: Бодяжничать, да.
9: Сейчас разрешено. Сейчас разрешено использовать... Не бодяжничать, использование спирта. Конечно. И это законно, но только насколько это сейчас эффективно с точки зрения того, кто будет это производить, это тоже такой вопрос.
1: Александр, а вам как кажется, эффективно это будет?
8: Я одну интересную историю, если позволите, расскажу. По поводу Евро-4. Мы тут с коллегами впервые увидели топливо Евро-4 на одной заправке. Ну как? И попросили паспорт качества, да. Коллега сфотографировал паспорт качества, а там QR-код, то есть, ну, фотографии не очень хорошие, но я на QR-кодик навел, и полный текст в хорошем качестве мне упал. Евро-4. Я начинаю смотреть по характеристикам, а он не Евро-4, он Евро-5. Ну, то есть, по всем... Я думаю, а как? А почему? Единственное разумное объяснение было, это одна наша крупная нефтяная компания, не крупнейшая, но одна из таких более-менее крупных. Вот она Евро-4 продает. Почему? Потому что, вероятно, они не могут гарантировать качество каждой партии, и они маркируют как Евро-4. То есть, Евро-5, по сути, вы можете сказать...
1: Перестраховываются.
8: Да, перестраховываются. То есть, эта партия по паспорту, она вся была Евро-5. Я уж думаю, может быть, они...
9: Ну... Так не может быть. Если выпущен паспорт на топливо, на партию, там четко будет прописано. Ну, возможно, здесь какие-то другие причины. Вот они,
8: возможно. Просто как факт, что если вы видите Евро-4, знаете, как обнадежу, что может быть по качеству, это Евро-5. Я удивился. Я какого-то разумного объяснения и сама сеть не смогла предоставить, а в саму компанию обращаться по такому, ну, немного бессмысленно было.
9: Использование Евро-4 или Евро-5, а у нас вообще-то класс 4 и класс 5, для автомобиля никакой разницы не будет. Вот наоборот, даже, может быть... какие-то детали будут работать
0: тогда
9: лучше.
0: Тогда вот вам вопрос, Александра, Елена, а как на заправке простому человеку, который, вот честно, не разбирается вот в этих всех историях, как понять, а какое мне топливо-то наливают?
8: Там пишут.
9: Там написано там. Класс 4.
0: Но только поверить на слово получается.
9: Нет, попросите паспорт, если вы сомневаетесь.
0: Так вот, только что у нас Александр рассказывал такую историю.
9: Ну, так там еще лучше получилось, чем класс 4.
8: Это хорошо. То есть это обманули в лучшую сторону. Понимаете, вам себе евро 5, как евро 4 продавали. Нет, ну, это не себе в ущерб, это так же было бы. То есть вы действительно, вы требуете паспорт, вам обязаны его предоставить. Вы смотрите, ну, если вы на память не помните, какие там, какое содержание серы, там, оксигенатов и прочее. Вы очень просто, вы буквально вбиваете в нужном вам поисковике характеристики и сравниваете. То есть это
1: а там стоит очередь и проклинают вас.
8: Ну, а зачем? А вы сначала, хорошо, время. Вы поставили машинку, вы зашли, вы попросили, посмотрели, а потом встаете в очередь, приняв ответственное решение.
1: Ну, в нынешних условиях это какая-то схема такая очень странная. Алексей Белогорев еще с нами на связи, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Алексей, а у вас есть рецепт, как понять, что тебе продают бензин пониженного класса?
2: Никак. Правильно сказано, должен быть паспорт качества. К сожалению, в Москве, наверное, везде есть, а в регионах часто вывешивают старые паспорта, даже двухнедельной давности, и не так просто добиться получения, собственно, паспорта на конкретную партию, которая сейчас продается. Поэтому это задача такой со звездочкой для обычного автомобилиста. Ну, вообще Минэнерго России обещала неоднократно, что будут явные маркеры, которые информируют любого потребителя, что это именно евро 4, 3, 2. Но, честно говоря, я пока не видел таких. Евро 3 продается, да, в целом ряде регионов, можно встретить, но это, опять же, определяется скорее по химическому анализу.
0: Только все на доверие, в общем говоря. Спасибо вам большое, Алексей Белогорев, директор по исследованию Института энергетики и финансов, был с нами на связи. А в студии у нас были Елена Чернышова, доцент кафедры технологии и переработки нефти, профессор РГУ имени Губкина, и Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО.
10: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а сотни миллионов вкладывают в лживые презентации.
11: Бешеные деньги.
10: Представьте, одна капля крови из пальца, и маленький девайс тут же находит почти любые болезни. Медицинская революция и мечта для любого, особенно если боитесь врачей или

0: не любите очереди в поликлинике. Такую мечту продавал инвесторам стартап Theranos, основанный в 2003 году студенткой из Стэнфорда Элизабет Холмс. Ее история начиналась как идеальный фильм о Кремниевой долине. Дерзкая девушка в черной водолазке, как у Стива Джобса. Технология будущего. И скучный консервативный рынок, который вот-вот уничтожит инновациями. Чудо-девайс Эдисон должен был определять диабет, холестерин, а всего проводить около 200 анализов. Холмс называла его айподом в медицине и обещала, что однажды он появится в каждом доме. За следующие 10 лет харизматичная Холмс привлекла 900 миллионов долларов от Руперта Мёрдока, Ларри Эллисона и крупнейших фондов. Но вряд ли они гордятся этими инвестициями. Ведь революционная технология оказалась лажей. Выяснилось, что Эдисон использовали лишь для 15 тестов, а остальное делали на обычном оборудовании Siemens. А кровь разбавляли, ведь одной капли на обещанные сотни анализов не хватало. Сама компания жила словно секта. Сотрудникам запрещали задавать вопросы и сомневаться, независимых ученых в лаборатории не пускали, а все неудобные темы объясняли защитой коммерческой тайны. Но несколько человек отказались молчать и передали все журналистам, после чего обман всплыл наружу. Начались расследования, суды, инвесторы разбежались, а регуляторы почувствовали запах крови в самом буквальном смысле. В итоге Theranos закрылась, а Холмс признали виновной в мошенничестве, посадили на 11 лет и обязали возместить сотни миллионов. Бывшая миллионерша отбывает наказание в федеральной тюрьме в штате Техас и зарабатывает 31 цент в час, работая клерком. А по ее истории недавно сняли отличную документалку. Словом, Холмс хотела стать Стивом Джобсом от медицины, но стала Берни Мэдоффом в водолазке. С вами был Глеб Каланов. Не путайте инвестиции с верой в чудеса.
1: Бешеные деньги.
2: Что это было? В эфире.
3: На ваш взгляд, получается молодежь как раз перетащить из социальных сетей, из того же ТикТока в шахматные приложения хотя бы?
4: Безусловно, есть прослойка людей, кому это интересно. Мы всячески стараемся бороться за это внимание детей. И сейчас идет серьезная работа над созданием нового приложения шахматного, отечественной шахматной платформы. Я это, по-моему, так, ну, по крайней мере, открыто не анонсировал. Но сейчас могу, наверное, у вас впервые об этом официально заявить. Хотя идея, она как бы достаточно очевидна и лежит на поверхности, но наконец-то уже идет практическое ее оформление.
2: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 20 часов в столице.
8: Посредники выходят из моды.
1: ЧЕС. Что это значит?
8: Вы слушаете радио РБК, по-прежнему у микрофонов Никита Гмыза, Оксана Гриченюк. Мы в ближайший час замедлимся, тем более у нас, ну, в конце концов, конец рабочей недели.
3: Можем себе позволить.
8: Можем себе это позволить, и будем обсуждать уже вот какие темы. Онлайн-торговля меняется и становится самостоятельной. Обсудим, как продавцы сейчас перестраиваются в новых реалиях и насколько выгодно, что называется, плыть самому. Это немного отсылка к нашей предыдущей теме про акул.
3: И про одиночество тоже. Правительства разных стран пытаются исправить демографию. В России, например, образ многодетной семьи будут популяризировать через социальную рекламу, а в Сингапуре запустили государственный сервис знакомств. И счет за первую встречу будет оплачивать государство. Даже к таким мерам готовы. Демографию, тренд на одиночество все чаще стали связывать. И мы спрашивали вас, считаете ли вы одиночество проблемой в 21 веке? И нам интересно ваше мнение. И сейчас мы прочитаем ваше сообщение в прямом эфире. Пишите нам в Telegram Радио РБК.
8: Да, спасибо вам большое, что делитесь своим опытом, своими мнениями. Ну, а сейчас с новостями к нам в студию пришел Никита Нелюбин. Никит, какие новости ты принес?
9: Хорошие. Пожар в особняке Миллера только что потушили. Сейчас все расскажу подробно. Итак, крупный пожар в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга ликвидирован. Об этом несколько минут назад сообщили в Главном управлении МЧС по городу. Историческое здание на Исаакиевской площади, которое находилось на реставрации, загорелось вчера вечером. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение при сварочных работах. Миноборнауки предложила принимать участников СВО и их детей на платное обучение в вузы вне лимитов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков сообщал, что в этом году квота для данной категории граждан в российских университетах составила чуть меньше 57 тысяч. Если документ одобрят, их начнут принимать в вузы вне зависимости от предельного числа платных мест. Полиция Франции задержала еще 600 человек на протестных акциях школьников. Об этом пишет газета «Фигаро» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Французские старшеклассники уже несколько дней выходят на уличные акции, требуя улучшения условий обучения и дополнительного финансирования школ. Демонстрации сопровождаются массовыми беспорядками и поджогами. Аналитики ВТБ «Инвестиции» спрогнозировали снижение ключевой ставки. К концу года она будет находиться в диапазоне от 13,5% до 13,75%. Что касается российского рынка акций, он, по прогнозам, может к этому же времени достичь 3340 пунктов. В четвертом квартале эксперты советуют обратить внимание на бумаги финансового и IT-секторов, а также нефтегазовых компаний. Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит два ближайших товарищеских матча за сборную России. В последней игре против Ирана он получил травму голеностопа и не заявлен в состав на игры с Намибией и Нигерией, которые пройдут 3 и 6 октября соответственно. Об этом сообщил главный тренер Валерий Карпин. Напомню, в матче с иранцами 29 сентября Головин сделал дубль. После небольшой рекламы в программе «Что это значит?» о том, как меняется российский рынок электронной коммерции.
1: Реклама. Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод.

0: Поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
1: Час. Что это значит?
2: У микрофона Никита Гмыза, Оксана Гриченюк, это радио РБК, мы продолжаем. Независимый e-commerce растет быстрее маркетплейсов. В Яндекс.Пэй сделали вывод, что в августе число заказов на сайтах интернет-магазинов, партнеров этого сервиса, выросло на 87% год к году, оборот на 36%.
3: По оценке Infoline, продажи независимого e-commerce в 2026 году могут вырасти почти на 26% и заметно опередят динамику мультикатегорийных маркетплейсов. Такая тенденция обратная какая-то пошла. И с чем это связано? С замедлением общего роста онлайн-торговли и сложностью крупных маркетплейсов. Но про эти сложности мы все знаем.
2: Да, селлеры стали перестраиваться и чаще выбирать какие-то собственные каналы продаж, делать собственные сайты и как-то сами себя продвигать, что называется. Ну, чего хотят добиться продавцы в итоге и насколько этот тренд может быть долговременным, мы сейчас и обсудим. У нас в студии Сергей Семенов, основатель бренда Ворш. Мы вас приветствуем, Сергей, и к нам подключаемся по связи Федор Вирин, партнер Data Insight. Федор, тоже вас приветствуем. Ну, наверное, первый вопрос надо с Сергею адресовать. То, что селлеры стали смотреть в сторону собственных каких-то интернет-магазинов, мы это обсуждали еще летом, еще в августе, после первых атак на, собственно, инфраструктуру маркетплейсов, чего хочет в итоге добиться бизнес? Есть какая-то конечная цель?
4: Есть только путь, как всегда.
2: Как у самурая, здравствуйте.
4: Да. У нас всегда в России только путь. Мы давно продавали на сайте, до маркетплейсов. Когда наступили события 22 года, и мы поняли, что в этот момент хорошо бы перейти на маркетплейсы, мы туда вышли. Потому что просто было странно не занять эту нишу, когда ушли большое количество брендов из России. И, по сути, освободилась площадка. То есть, если ты не там, ты проиграл в тот момент. Сейчас, последний год, мы снова возвращаемся к сайтам, потому что повышение комиссий на маркетплейсах стало очень больно бить по карману покупателей. И получилось, что на сайте людям выгоднее купить, чем на площадке, например, ну, давайте, можно говорить, если словами, то Валбрис. У них была история, когда несколько месяцев они так называемую СПП снижали в... Очень маленькие проценты, получается, там цена на Валбрисе 10 тысяч рублей, покупатели ее покупают за 9 тысяч рублей. Вот, и, собственно, вся причина этих комиссий вылилась в то, что сейчас есть закон о кроссплатформенной экономике, когда маркетплейсы не могут просто так повышать комиссию, а получается, селлер был завязан. Ты отгрузил туда, чем больше продаешь, тем больше отгрузил. И в какой-то момент маркетплейс говорит, а теперь комиссия в два раза больше.
3: Потому что ты много продаешь, много.
4: Нет. Потому что...
2: Просто захотели.
4: Ну, про комиссии я могу много рассказать, но я боюсь, мы сейчас время потратим. Они комиссии делают не для того, чтобы... Не для тех, кто много продает.
2: Вот как раз вы упомянули закон о платформенной экономике. Не собираетесь ли вы туда возвращаться теперь, когда он у нас, собственно, вступает в силу, когда всех вроде как отрегулировали?
4: А возвращаться куда?
2: На маркетплейсы.
4: Мы там есть и там активно продаем.
2: Ну, то есть какого-то большего присутствия там вы не планируете? Это такая уже больше сторонняя история, правильно понимаю?
4: Нет, как раз скажу, что мы там даже очень развиваемся и планируем развиваться, потому что в зависимости от категорий есть товары, которые на маркетплейсах просто выгоднее продавать. У нас, вот мы с вами говорили про белые кеды, например, их действительно на сайте вы у нас там можете купить за 8900, на маркетплейсах такая цена практически нереальна. Они будут, ну, хотя бы на 1000, но дороже. Опять же, все зависит от этой СПП, либо название называется Синвест, но все вместе это скидка маркетплейса.
3: Хотя, честно сказать, раньше считалось наоборот, что если продается на маркетплейсах, то это будет выгоднее, чем, например, на сайте производителя, либо в офлайн, если у производителя есть свой магазин.
4: Я расскажу, почему. Потому что в момент, когда маркетплейс рос, он занимал чью-то долю. Есть 100% это весь рынок продаж, маркетплейс, ну, возьмем, для примера, Валберис, хотя независимо, неважно какой, говорит, ой, мы хотим вырасти в два раза. Что нам для этого надо сделать? Мы вам дадим комиссию 14%, но мы покупателям дадим скидку 14%. И получается, вы на маркетплейсе продаете, ну, практически по... не платя ничего маркетплейсу, кроме логистики. После этого 28%, 43% повышение комиссий. Вот, и когда комиссии растут, уже сейчас маркетплейс понимает,

0: Это же надо, ну, выходить в кэш. Они уже не могут дотировать за свой счет свой рост, потому что количество покупателей на маркетплейсе уже стало таким, что некуда расти. Либо за счет внешних интеграций, но сейчас это сложно делать, там, геополитически, либо за счет того, что они начинают просто зарабатывать селлеров, наконец. Вот они начали зарабатывать селлеров, поэтому теперь стало выгодно.
1: Давайте сейчас вернемся все-таки к теме вот этого тренда про то, что продавцы стали открывать собственные сайты, собственные интернет-магазины в обход много маркетплейсов. У нас на связи Федор Вирин, партнер Data Insight. Федор, а есть ли понимание, каких сфер вот этот тренд, то есть собственный сайт-площадка, касается прежде всего? Есть ли такой вот срез рынка?
2: Давайте не говорить про собственные сайты и площадки, как про тренд. Потому что это не тренд в том понимании, в котором мы обычно можем считать. Нет такого понятия собственный сайт и площадка. Это бессмысленно. Это очень дорого. Это надо организовывать собственную логистику. Это никогда не отбивается в виде разработки. Да, есть платформы, можно что-то сделать. А самое главное, на этот сайт невозможно привлечь покупателей, потому что трафика в России практически нет. Рекламного трафика, он весь загруженный, очень занят, очень дорогой. И это все прекрасно. И в итоге, как только начались атаки на Wildberries, огромное количество народу ломанулись посмотреть, а давайте мы теперь сделаем собственный интернет-магазин и вот это все, и уже откатились назад. Это прекрасная тема, экономики там нет. Экономика в этом месте есть в одном из двух случаев. Либо, если у нас есть собственная система логистики, которая уже работает, равно собственная торговая сеть, равно собственная сеть ПВЗ. Так бывает. Это редкая история, если у торговых сетей еще нету собственной площадки продаж, прям редкая, но такие еще бывают. Вот. Либо, если у нас есть сильный бренд, который ищут на маркетплейсах, который ищут в поисковых машинах, который ищут теперь уже в искусственном интеллекте и как-то выбирают, и тогда этот собственный бренд притаскивает к нам, на этот магазин притаскивает аудиторию, покупателей, которые могут что-то купить. Это называется «direct to customer». То есть D2C, и это называется фирменный магазин бренда. Вот это, да, это тренд. И фирменный магазин бренда, как система управления лояльностью, как система управления продажами бренда, да, такое есть. И действительно, сильные бренды, которые часто возникли на маркетплейсах, потому что маркетплейс – это очень хороший бренд-лифт в течение всех последних там 3-4-5 уже, наверное, лет. Значит, вот эти бренды, они не обязательно выросли на маркетплейсах, но в том числе они, вот эти бренды стали заводить собственные брендовые фирменные интернет-магазины в разных каналах.
1: Федор, для клиента, для покупателя какая-то разница есть? Есть такая история, что вот я лучше куплю на сайте магазина, чем пойду на маркетплейс, потому что это вызывает больше доверия.
2: Да, конечно, на сайте интернет-магазина покупать страшно неудобно, потому что в тот момент, когда... у Сергея есть собственный интернет-магазин, я надеюсь, у него есть бренд.
1: Есть, мы смотрели, да. Я прямо сейчас его открыл практически.
2: Вот, а теперь представим, что происходит, если я покупаю его товары на Wildberries. Я нажимаю кнопку, и завтра они приезжают в ближайший ПВЗ. Ну, может быть, послезавтра. На Wildberries проблемы сейчас с логистикой из-за того, что склады разрушены. Соответственно, может быть, оно приедет через 3-4 дня. Как только я заказываю это на собственном интернет-магазине, мне тут же звонит оператор. Господь с вами, зачем мне надо звонить? Я отвык от этого миллион лет. Потом мне нужно каким-то образом согласовывать время, когда мне это привезут. Куда привезут? А можно мне в ПВЗ в соседний подъезд? Ах, это ПВЗ Wildberries, да, обидно, да. То есть туда нельзя доставить. Что же делать? И вот, понимаете, да, это очень неудобно. Мы возвращаемся к тому, какой интернет-торговля была 10-15 лет назад. Мы забыли про это.
3: Я вот как потребитель с вами не соглашусь, потому что тоже бывает такое, что заказываешь на сайтах и привозят как раз ПВЗ, который рядом с домом, и пусть это будет не тот, который вы назвали, но есть другие партнеры, с которыми сейчас активно, по-моему, работает бизнес. Сергей, если не так, опровергните.
0: Это так, но как раз вот эти партнеры, я так понимаю, вы каких-то зеленых партнеров говорите, они просто очень меньше представлены, чем ПВЗ маркетплейсов.
3: Если повезло,
1: мы
3: повезло.
1: Разные цвета.
3: Разные цвета.
0: Разные, хорошо.

0: Но вот Озон сейчас, в принципе, сосредоточен на том, чтобы всю логистику подмять под себя. Они активно пытаются делать так, чтобы, говорят, люди, продавайте на своих сайтах. Мы только за. Подключайте нашу логистику, и человек будет в наш же Озон приходить, забирать ваш товар, заказанный с сайта. А вот дальше уже вопрос к категориям товаров. Где-то действительно это заказать неудобно, а там, где можно предложить хорошую цену на сайте, и повторяемость покупок, то в целом это очень имеет место быть для бизнеса. Они могут предложить лучшую цену. И я дополню.
1: Федор Верин, да.
0: Простите, основной смысл продаж на сайте, на самом деле, для бизнеса в том, что деньги завтра. Потому что на маркетплейсах сейчас на Валберсе деньги получаешь через месяц от продажи. Через месяц от продажи. На Озоне в зависимости от процента получаешь через, ну, на следующий день, если очень дорогой процент, на следующую неделю поменьше, и если без процента, через 25 дней. А на сайте деньги завтра. И вот за счет вот этого можно сильно расти, но это зависит, опять же, от категории. В нашем случае с нашими товарами на сайте не получится сильно расти. А какие-нибудь вот корма, наверное, для животных, где повторяемость, то, что люди каждый месяц условно заказывают. Это прикольно.
2: А что случится с возвратом в этой категории товаров? Например, на маркетплейсах это можно сделать очень просто. Когда продаешь через свой интернет-магазин, это опять надо звонить курьеру, что-то согласовывать, или как это сейчас устроено для удобства?
0: Я тогда отвечу вопросом на вопрос. А вы давно пробовали сделать возврат на маркетплейсах? Сейчас это не так легко для покупателя.
2: Да нет, не так давно.
0: Вот,
2: и все было у нас легко день, достаточно.
0: Нам каждый день люди пишут: здравствуйте, я купил. Если ты не заказал и отказался, а совершена покупка, то есть операция кассовая прошла, принес домой, померил неудобно, маркетплейс не принимает.
2: Я вот заказала на сайте, я жду просто кода для возврата уже неделю, потому что мне говорят, что очередь большая, мне код выдать не могут. Это же неудобно.
0: Код для получения...
2: Для возврата, да, чтобы отнести также, например, какой-нибудь постамат.
0: Нет, я имею в виду, они отказывают, Валберс отказывает по причинам, условно говоря, ой, у вас тут маленький зацеп там. Он, может быть, и был, но все, вы уже не вернете, потому что иначе...
2: Ну, потому что просмотрели, да.
0: Не-не, на сотрудников ПВЗ это ложится, и они отказывают по таким формальным признакам. Вот, в Озоне надо составлять заявку, чтобы вернуть, а дальше на рассмотрение продавца, селлера. Поэтому вернуть теперь уже не так легко.
1: То есть проще действительно оформлять возврат, если сделали заказ на вашем сайте?
2: Ну, да. Ну, не только на сайте интернет-магазина, а любого производителя, например.
0: Да, у нас люди, которые покупают на маркетплейсах, пишут потом нам же, как на наш сайт, говорят: здравствуйте, заказал, неудобно, хочу вернуть, померить на другой размер, поменять на другой размер.
1: Федор, можете поддержать Сергея в этой истории, что действительно так проще оформлять возвраты, в том числе и через сам сайт продавца?
3: Нет, к сожалению, не могу. Просто у Сергея хорошо все налажено. Ну, слушайте, потребитель годами покупал на маркетплейсах, а потом внезапно начинает получать другой опыт. Нет, массовой истории такой нет. Да, Wildberries отказывает в возвратах. Это правда. И тоже не сказать, что прям массово. Есть такие истории, но не массовые. И да, действительно, Озон открывает свою логистику для внешних продавцов. И Wildberries, кстати, тоже открывает свою логистику сейчас для внешних продавцов. И в этом смысле фирменные магазины действительно могут получить доступ к огромным вот этим там 150-180 суммарно тысяч ПВЗ, которые есть по стране. Прекрасно, хорошо. Это дело времени. Вот не за одну секунду. И не очень просто. И потребители пока этого не знают. Потребители пока поняли только две вещи. Первое, это то, что на маркетплейсах дороже, чем в фирменных магазинах. Это правда. Потребители заметили еще в конце 2025 года и начали потихоньку переключаться на альтернативные способы покупки. Потому что разница в цене стала большой. Это никак не связано с атаками на склады Wildberries. Это ровная история про комиссии и про то, что в течение всего 2025 года цены на маркетплейсах повышались.
1: Сергей, если хотите выступить оппонентом, пожалуйста.
0: Ну, я просто дополню то, что в целом на маркетплейсах последний год было дороже, чем люди могли бы продавать на своем сайте. Но тут все зависит от вот этой нашей любимой СПП, скидки постоянного покупателя, соинвеста на Озоне. Это все одно и то же. Потому что, когда Wildberries хочет, тут вопрос зависимости от них, от маркетплейсов Wildberries, Озон, Яндекс и так далее. Когда они хотят, они дают скидку 52%, и цена снова на маркетплейсе дешевле, чем на сайте. Мало того, такую цену на сайте держать нереально. Когда они хотят, они говорят: а теперь не 52, а 15.
1: Ну, это, наверное, к тому, что вот Федор сказал, что у вас все очень хорошо просто выстроено, поэтому таких проблем нет. Федор, если вы еще есть что дополнить по этой теме, то, пожалуйста.
2: Мне еще интересно, сколько стоит, вот вы говорили о том, что вот это создание интернет-платформы собственное, это достаточно долгое такое дело, и сколько это стоит сейчас? Это тоже немаловажный вопрос.
1: Есть ли какие-то готовые решения, может быть?
3: Есть готовые решения. Есть готовые решения у Яндекса, есть готовые решения у Альфы, есть готовые решения у Сбера. И они нормально работают. И это не безумных денег стоит. Единственное, что у них там возможности кастомизации не очень много. Как только мы начинаем делать что-нибудь специфическое, самостоятельное, это сразу миллионы и десятки миллионов рублей, полгода разработки. И вот это уже сложно. И много инвестиций, и много времени, и неоднозначный результат.
1: Вот сейчас читаю как раз новость последних минут. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как торговые центры и офисы, исходя из кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму. Документ сейчас разместили в электронной базе данных парламента. Вот как вы думаете, повлияет ли это вот эта история на, может быть, действительно открытие собственных сайтов, площадок, да?
2: Давайте. И на трансформацию электронной
1: коммерции. Электронной коммерции в целом.
3: Повлияет, конечно. Хотя не, ну, как бы сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы. А ПВЗ очень бедный бизнес. Это, ну, бизнес с доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят. Потому что там помесячная аренда часто, и они могут просто в один день закрыться, сказать, все, мы с сегодняшнего дня отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. Завтра мы закрылись, мы закрыли договор аренды, до свидания. Просто потому, что это очень часто бизнес самозанятости, когда там, предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату. Это очень бедный бизнес, поэтому они очень легко будут отваливаться.
0: Я даже можно дополнить?
1: Конечно, конечно.
0: Когда начали гореть склады, возьмем ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Как бы, когда вы пришли и купили три товара, три пика. С каждого пика, в зависимости там, от какой ПВЗ, 7 рублей примерно они зарабатывают. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Федор абсолютно прав, они, я бы сказал, они не зарабатывают, они сейчас все партнерские ПВЗ, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста.
2: Почему их так много появилось, и все открывалось, открывалось, и до сих пор открывалось?
0: Ну, и селлеров много появилось.
1: И, видимо, станет чуть меньше.
0: Кто же вам мешает, да, про это разговаривать? Вот. Я думаю, что они очень многие сейчас плохо себя чувствуют. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый, мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары, и теперь мы по ФБС сдаем, у нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно, и сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
2: Вы сейчас своим коллегам открыли, наверное...
0: Если кто-то хочет первое быстро сдавать на Wildberries, здесь речь конкретно про Wildberries, ну, хотя про Озон сейчас тоже, кстати, 6 октября, а второе, у них есть этот ПВЗ, они приходят, говорят, ребята, слушайте, а хотите, а вот у вас есть что-нибудь больше площади, арендуйте комнату, сдаете, это хорошо работает на небольших объемах. На больших, понятно, больше 500 заказов в день вы уже не сможете.
1: Наращивать клиентскую базу вот таким образом, я имею в виду, когда есть, да, там собственный сайт, собственная площадка, может быть, и когда есть только, например, marketplace, есть какая-то разница? Можете привести какие-то цифры, может быть?
0: Я скажу так, что смотря, что вы продаете, что у вас за бизнес. Потому что если у вас бизнес, как у нас, бренд, когда люди нас хотят, любят, мы им нравимся, они хотят посмотреть, что еще есть, они хотят нам, с нами как-то связаться, написать, они хотят, ну, в соцсетях увидеть нас, и они действительно смотрят, мы с ними советуемся. У меня там одно видео набрало очень много комментариев от девушек, где я спрашивал, надо ли составник на лонгсливы отрезать, потому что, оказывается, многие девушки его отрезают. Для меня это было открытием, я в итоге потом...
1: Неудобно мешало?
0: Вот вы знаете слово «составник»?
1: Честно говоря, нет.
0: Вы его хоть раз пробовали срезать?
1: Вот это, где информация написана. Понятно.
2: Это новая тема для разговора, но уже в другой раз.
0: Оказалось, это боль. И я про это снял видео, и люди нам накидали кучу комментариев про составники.
2: О тенденциях развития электронной коммерции мы сегодня беседовали с Сергеем Семеновым, основателем бренда Ворш. И на связи с нами был партнер Data Insight Федор Вирин. Вы слушаете радио РБК, это программа ЧЕС. И мы вернемся буквально через несколько мгновений.
4: Автоньюз. В октябре российский авторынок может столкнуться с новым повышением цен и сокращением скидок. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Постараюсь объяснить, почему. Одна из главных причин – это ослабление рубля по отношению к иностранным валютам. Эксперты по-разному оценивают последствия. Одни ожидают незначительное повышение цен на 1-2%, другие допускают рост до 15%. Сильнее всего могут подорожать автомобили в сегменте параллельного импорта. В отдельных случаях – до 20%. Кроме того, рынок уже готовится к очередному повышению утильсбора с 1 января. Но чтобы не переписывать ценники в первый день нового года, дилеры стараются заранее заполнить склады новинками. Если вы рассматриваете автомобиль, произведенный в России, дополнительные издержки могут быть ниже. Часть расходов производителей компенсируется за счет различных субсидий. Цены будет подталкивать вверх и значительный рост спроса на гибриды. За первые 8 месяцев было продано 48 тысяч таких машин, сообщает маркетинговое агентство NAPI. Это на 140% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Да и рассчитывать на прежние размеры скидок становится все сложнее. На вторичном рынке ситуация будет другой. Дешеветь могут автомобили с низкой ликвидностью, а также старые модели премиум-класса. Прежде всего машины старше 8 лет, содержание которых становится все дороже. При этом наиболее востребованные модели сохранят свои позиции. Основной спрос по-прежнему будут формировать Lada Granta, Niva и Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla и, конечно, Camry. А вот электромобили и последовательные гибриды с пробегом, наоборот, могут подорожать из-за высокого спроса. При этом отдельная категория поддержанных машин все-таки может стать доступнее. Речь идет о китайских кроссоверах 21-22 годов выпуска. Их стоимость может снижаться из-за того, что рынок постепенно заполняется более свежими аналогичными моделями российской сборки. В целом эксперты не советуют откладывать покупку, если нужная машина уже есть в наличии и покупателя устраивает ее стоимость. Но приобретать автомобиль на последние деньги специалисты не советуют. Даже если цены продолжат расти, финансовая нагрузка после покупки никуда не исчезнет. Да и рассчитывать на прежние размеры скидок на официальные автомобили становится все сложнее.
5: Складывается впечатление, что США бьют наших.
6: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
7: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.

0: Третьей Дюны Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
2: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Что это было? В эфире.
4: Я делаю то, что наверняка делают многие, когда представляют себе наихудший сценарий. Но я не избегаю этого сценария. Только дотронувшись до него, я сразу прекращаю думать и начинаю думать о чем-то более приятном. Наоборот, я начинаю визуализировать, но уже из так называемой метапозиции. Не как я участник, а как я, попав в эту ситуацию, смотря на себя со стороны, какой оптимальный для меня сценарий поведения в такой ситуации. И вот после 3-4 циклов прокручивания этих ситуаций, самых неприятных, вот те, которые мы можем себе представить, вдруг мозг начинает вырабатывать полуавтоматические программы, которые тебе в реальных переговорах уже будет несложно реализовать.
2: Основать

0: Добрый вечер. Пункты выдачи заказов в России начнут облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости. Сейчас такой порядок действует для торговых и бизнес-центров, а также помещений под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание при условии, если под эти цели отведено или фактически используется минимум 20% площади. На ПВЗ это правило пока не распространяется, но соответствующие поправки сегодня уже внесли в Госдуму. Цена на сахар обновила полуторагодовой максимум. На сегодняшних торгах лондонской биржи стоимость ближайшего фьючерса прибавляла больше 4%, до $19.30 за фунт. Аналитики агентства Bloomberg связывают это с климатическим явлением Эль-Ниньо, который плохо отразился на урожае в крупнейших странах-производителях и может привести к дефициту сахара на мировом рынке. Гособвинение запросило 6 лет тюрьмы для создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева. Его обвиняют в призывах к деятельности, направленной против безопасности России, и нарушении закона об иностранных агентах. Куваев получил этот статус 3 года назад. Источник РБК в правоохранительных органах Петербурга сообщает, что поводом для уголовного преследования стал один из эпизодов «Масяни». Компания Paramount Skydance сменит название после слияния с Warner Bros. Discovery. Она будет называться просто Skydance, сообщил главный исполнительный директор медиакорпорации Дэвид Эллисон. Он добавил, что смена названия позволит сохранить Paramount и Warner в качестве отдельных киностудий. Напомню, одна из крупнейших сделок в истории Голливуда на $110 миллиардов будет закрыта 6 октября. Далее в программе «Что это значит?» об одиночестве и о том, как с ним предлагают бороться в России и в других странах.
1: Реклама. Как бизнесу продвигаться в 2027 году? Какие инструменты уже меняет цифровой пиар, поиск и управление репутацией? Ответы, опыт и практические кейсы 19 октября на конференции «Пиар и цифровая репутация бизнеса» от РБК компаний. Участие онлайн и бесплатно. 18+.
2: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
2: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
3: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. Час. Что это значит?
4: Напоминаю, вы слушаете радио РБК, у микрофонов Никита Гмыза, Оксана Гречинюк. Мы продолжаем. Итак, популяризировать образ многодетной семьи в России будут через социальную рекламу. Исполнители госзаказа должны будут показывать благополучные семьи, как минимум с 3 детьми. Это следует из законопроекта ФАС, который поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
5: Цель благая – формировать у людей позитивное восприятие образа многодетной семьи. Ну, а вообще исправить демографию пытаются в разных странах, и власть придумывают разные меры. В Сингапуре запустили, например, государственный сервис знакомств для тех, кому от 21 до 35 лет. Счет за первую встречу оплатит государство, и правительство вот таким образом подталкивает людей к созданию семей, пусть даже не многодетных, но хотя бы семей. Нежелание это делать, рожать детей часто связывают с модой на одиночество. Это тоже неоднократно мы обсуждали в нашем эфире. И спрашивали вас сегодня, действительно ли это проблема 21 века. Пишите нам в Telegram Radio РБ. В ближайшие полчаса тоже будем читать ваши сообщения. И эту тему обсуждаем сегодня с нашими гостями, доцент Института социальных наук Первого медицинского государственного университета имени Сеченова, кандидат социологических наук Ольга Лебедь с нами в студии и на связи руководитель Центра демографических стратегий Финансового университета при правительстве Сергей Чесноков.
4: Приветствуем вас, спасибо, что к нам присоединились в такое время. Давайте начнем с вас, Ольга.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот этот тренд на одиночество, во-первых, можете ли вы подтвердить, что он есть? И если да, то с чем связан?
6: Ну, я думаю, это даже не тренд на одиночество, а это уже последствия тех выборов, которые делают люди или к которым они пришли так или иначе. Потому что, когда социальные нормы не транслируют, что повзрослев ты, не то что должен, а нормативно, когда ты вступаешь в брак, рожаешь детей, а что можно это отложить с обучением и так далее. Вот эта социальная норма, отложена.

0: сложенного, так скажем, семейного поведения, она и дает вот эти тенденции. Одиночество как норма, как ну, социальная реальность. То есть это даже не столько тренд, а сколько последствия тех социальных норм, с которыми вот более там, 20-30 лет транслируют.
1: То есть это, правильно понимаю, это не совсем выбор, это все-таки обстоятельства?
0: Это следование тем социальным нормам, которые есть. Хочу так, хочу так, хочу создаю семью, хочу создаю краткосрочные отношения, хочу живу сам. То есть вот это следствие того, что это можно. Можно как угодно, так и можно.
2: Вот мы сегодня читали с тобой статью, где женщины, которым больше 45 лет, делились как раз вот этим...
1: Своим опытом,
2: и опыт этот, ну, в абсолютном большинстве случаев печальный, когда уже вот в таком возрасте люди понимают, что да, они когда-то хочу вот так, хочу вот этак, а потом приходят в этом возрасте к пониманию, что надо бы было по-другому как-то, но уже как
1: но
2: будто
1: там,
2: бы поздно.
1: Там справедливости ради есть разные истории. Вот как раз, наверное, сейчас будет вопрос к Сергею Чеснокову. Напоминаю, у нас на связи руководитель Центра демографических стратегий финансового университета при правительстве. Сергей, а вот вы наблюдаете такой тренд действительно на одиночество, на то, что больше это становится сознательным выбором, нежели ну, с тем, чтобы смирились с обстоятельством, с обстоятельствами, прошу прощения?
3: Добрый день. Ну, я бы не называл все-таки это сознательным выбором. Я согласен с коллегой, что это уже... травматичный выбор, итог уже многих травматичных выборов, и это одиночество, его многие не случайно называют вынужденным одиночеством, да, когда люди вообще и в мегаполисах они живут в одном подъезде, но даже не знают, кто там у них в соседях находится, и это все оно распространяется на всю окружающую жизнь. Тут проблема в том, что люди раньше жили в сообществах, да, и отношения, они строились по определенному регламенту и такому, ну, подчас неписанному, да, но достаточно ожидаемому. А сейчас, когда люди знакомятся, они вообще не знают, кто это, что этот человек, какой он культуры, что от него можно ожидать. И очень большая проблема, что даже вступив в брак, люди потом долго не выдерживают, потому что ну, вот эти вот культурные различия, различия в установках, они столь серьезны, что люди не могут прожить долгое время вместе.
2: Вот, вот этот тренд, о котором вы говорите, это характерно для молодых людей или для людей среднего, уже старшего возраста? Кому это больше свойственно?
1: Да, о каком мы возрастном периоде говорим?
3: Ну, я бы вообще не очень хотел, чтобы вот наш разговор переходил в сторону вот проблематизации. Да? Хотелось бы все-таки поговорить о том, что с этим делать, как из этой ситуации выходить.
1: Так конечно, Сергей, мы к этому придем. Просто хотелось, знаете, так социальный портрет, что называется, нарисовать. Да, для кого это более всего характерно? Вот у нас уже Ольга хочет ответить, поэтому если вы не захотите, пожалуйста, у нас вот Ольга готова.
3: Просто здесь я могу сказать, что вообще вот культура традиционная, даже там советская, она в этом смысле защищала женщину, да, то есть правильно вот сказала Ольга, что как раз у женщины время тикает, да, мужчина-то он может на самом деле никуда особо не торопиться, и поэтому вот проблема в том, что как современные девушки, они очень часто проскакивают тот возраст, когда было достаточно легко знакомиться, выйти замуж, да, ну потому что они не готовы были к этому, их никто к этому не готовил, не учил, и в итоге либо эти отношения становятся травматичными, да, и не приводят к браку, либо они, их просто этих отношений нету, и это тоже не приводит к браку. Вот такие два портрета.
1: Ольга, вам есть что сказать?
0: А, да, я бы немножко добавила, ну, Сергей сказал про травматичный опыт, а я бы добавила, что на самом деле сейчас вот это одиночество или не построение длительных, прочных отношений, оно свойственно вообще для всех возрастов, да, как начиная для совсем молодых, так и для среднего возраста. Во-первых, потому что, ну, пола, представители разных полов предъявляют друг другу достаточно высокие требования, да, и это навязано культурой, вот мы ждем от друга чего-то. Во-вторых, это вот допустимость, допустим, развода или распада отношений, именно допустимость, она приводит

0: тому, что вообще на брачном рынке сейчас все. Да, то есть я даже те, которые состоят в настоящий момент в браке, они могут в любой момент его прекратить и, соответственно, снова попасть на этот брачный рынок. И это не осуждается.
1: Это конвейер. Конвейер, фактически.
0: Конвейер, да. Это у нас сейчас, ну, сейчас мы говорили раньше, уже там лет 15-20 назад, о том, что появилась так называемая серийная моногамия, вот, то сейчас уже даже ее моногамии как таковой нет, потому что это краткосрочные встречи, когда как ленту листают там и знакомятся, создают отношения, не понравился следующий, не понравился следующий. И это специфично как для женщин, так и для мужчин, потому что это, ну, не осуждается, потому что нет социального...
1: А должно осуждаться?
0: Ну, не то, что должно осуждаться. Если мы хотим действительно демографическую ситуацию решать, то тогда должны быть совершенно другие, ну, нормативы, потому что семья всегда создавала... Ну, она как экономическая единица.
1: Ячейка общества.
0: Она создавалась для того, чтобы было легче прожить, вырастить детей и позаботиться. Когда у нас сейчас каждый может позаботиться сам о себе, и у нас общество велфера, да, то есть пенсии, ну, какие-то допустимые реализации потребностей базовых, физиологических. То есть ты можешь реализовать не только его в браке, но и вне брака. Да? Даже это репродуктивные возможности. Суррогатная мать, заморозить матку, ну, как бы родить, чтобы тебе кто-то там родил, взять из детдома. То есть вот эти все вещи, которые раньше, потребности, которые раньше реализовывались исключительно в семье, то на протяжении там 20 века они перешли уже в общество... Ну, в сферу общества, да, ты можешь совершенно другим способом это решить.
2: Не кажется ли вам, что мы немножко упускаем, сейчас, наверное, вот я перейду к Сергею. Вот, Сергей, не кажется ли вам, что мы упускаем экономический вопрос, вопрос экономических реалий, что в наше время действительно проще быть одному, во многом потому, что так, ну, банально выгоднее?
3: Ну, к сожалению, есть такой момент, что сейчас... государство, поставив в качестве приоритета своей политики заботу о семье, приходит к такому парадоксальному результату, что люди начинают ждать чего-то от государства, а не друг от друга, и таким образом государство начинает, ну, не только государство, а, кстати, вообще вот эта вот вся система взаимоотношений начинает замещать людям как раз семью. И, соответственно, вот этот момент, он как раз ключевой. Ну, а второй момент – это современная культура. То, что вот мы, правда, опять все находимся в проблематизации, да, никак из нее не выйдем. Дело в том, что вот то, что описывала Ольга, да, вот эти вот фрагментарные отношения, это же в целом… свойства современной культуры, культуры моды, когда сегодня модно одно, через месяц другое, через еще там что-то третье, а нам от этой моды нам надо вернуться к норме, поэтому мы против всяких бэби-бумов, как модных таких явлений, мы считаем, что не нужно делать демографию модной, надо восстанавливать именно нормы, нормальные отношения, ну и... Нужно восстанавливать культуру знакомства с целью создания брака. То есть понятно, что она вряд ли будет повторять там ту культуру, которая была в старину, в прежние века, но должна появиться, значит, какая-то новая культура.
1: А какая? Какая? Вот мы рассуждаем о том, что может что-то появиться. Вот как вы это видите?
3: Если по сущности, то это должно быть некая возможность тестирования вообще ценностных оснований человека, с которым ты хочешь познакомиться. То есть до революции было такое дознавание перед браком, да, когда проверялось, не сумасшедший ли будущий избранник, не еще там что-то. Ну а сейчас это может иметь совершенно другие формы узнавания, там, психологическое узнавание.
2: Это Сергей, это на каком этапе должно происходить? То есть вот мы встретились в кафе, я предлагаю анкету, говорю, заполни.
1: Те самые 30 вопросов, про которые ты говорил.
2: Вопросов, да.
3: Я согласен, что это уже должен быть, ну, последний этап, да, но он очень важный. То есть формы, это уже какие формы будут сегодня, это как раз и есть культурные формы. Я сейчас говорю по сущности. Да, а формы, конечно, должны быть современные.

0: формы знакомства, но в них должны быть повторены те механизмы, которые были в традиционной культуре. В чем они заключались? Главный принцип в том, что знакомясь, можно было всегда отбуксировать назад, не потеряв лицо и не потеряв собственное достоинство и не испытав травматического опыта. Поэтому, например, вот как описывает там Алексей Толстой в своем романе про Петра I, там при вот этом вот обряде как раз знакомства там начинали невесту там всякими словами нехорошими говорить: она у нас там хроменькая, ножку-то она подволакивает, и зубы у нее щербатые. Ну и таким образом в шуточной форме, но проверялось, действительно ли жених так уж хочет вот связать свою жизнь с этой женщиной, ну и наоборот. То есть,
1: но это же только внешности касалось, каких-то физических особенностей, но никак не характера и способности к терпению, например.
0: Я как раз предлагаю разделять, что форма, она может быть современной, а сущность, она в том, чтобы вот это знакомство, оно позволяло вернуться в исходное состояние, не потеряв чего-то от этого процесса знакомства. То есть вот в том был смысл культуры. Культура защищала людей.
2: Ольга, может быть, вы тоже можете какие-то предложить такие варианты?
3: Я бы как раз... Ну, я не знаю, посмотрела в сторону даже не столько проверки, подходя, ну, вот совместимости, да, это было, и мне кажется, еще даже с советских времен этика и психология семейной жизни, она как раз и эти темы поднимала, да, совместимости и сопоставимости ценностных ориентиров, бытовых каких-то качеств, ну, может быть, религиозных норм и другое. Здесь, мне кажется, как раз само отсутствие формирования вот этих вступлений, создание отношений для длительности, вот такого целеполагания, что это хорошо, это защищенность, это буфер, это эмоциональное, это, ну, вот те потребности, почему они так быстро заканчиваются? Потому что у нас вот этот дофаминовые удовольствия, они очень быстро получаются. Если раньше мы могли быть защищены и получать вот эту эмоциональную поддержку и близость именно в отношениях, в семье, да, и это казалось не только супругов, это касалось там детей, это касалось старшего поколения, это братско-сестринских отношений. То есть мы фактически закрывали все свои потребности вот в этой семейной структуре, и она защищала нас от этого, от влияния социума. То как раз и сейчас нужно возвращаться, может быть, Сергей говорит, к тому, что если эти отношения, если ты вкладываешься в них, то ты можешь в них мало того, что получить там поддержку, эмоцию и все и так далее, и они могут создаваться надолго, потому что тогда твои вложения тебе же назад и вернутся. Заботой, вниманием, отсутствием одиночества, заботой о детях, да, в обратную сторону. То есть вот это тоже очень важный момент, что мы не просто тестируем, подходит или не подходит, а мы создаем некоторую ценность в самих брачно-семейных отношениях и говорим о том, что они слишком разносторонние. То удовольствие, которое мы получаем от общения с детьми, оно же ни с чем не сравнимо. Да? А тут получается, что родительская центричность стала такой же популярной, как раньше была детоцентричность. То есть вот это все, правильно, это о ценности, но целеполагание все равно должно быть.
1: Ну, тут главный вопрос, как это все реализовать. То, что мы, с чего мы сегодня начинали, что образ многодетной семьи будут, например, через социальную рекламу популяризировать. И уже многие эксперты, читала статью перед эфиром, говорят о том, что это нереально сделать, что это, может быть, какой-то протест даже вызовет. Тогда как это сделать? Методы какие?
3: Я бы, наоборот, не со всеми людьми, экспертами, которые говорят о том, что это нереально, это нужно просто подспудно и не делать, извините за выражение, топорно. Да? Потому что на самом деле нормативная семья с несколькими детьми, с одним, с двумя, с тремя детьми, в которой есть все, да, те же после фильма «Однажды 20 лет спустя» действительно был такой, если не бум, но, по крайней мере, какой-то определенный рост. Вот. И это для нас вот то, что семьи нету, и то, что она без детей, это же вот только, ну, явление последнего, там, я не знаю, 20 лет. Ведь до этого на протяжении веков, тысячелетий жили в семье, находили там, ну, всю ту защиту от, вот, ну, как бы не жесткого мира, а там она все происходила. Хотя, конечно, все семьи счастливы,

0: по-своему и несчастным по-своему.
1: Сергей, вопрос вам. Может быть, со стороны государства сейчас можно что-то придумать, чтобы действительно вот эту популяризацию семьи вывести на какой-то другой уровень? Вот как в Сингапуре уже вышеупомянутом, да, это то, что власти, по сути, организовали собственный дейтинг и еще и оплачивают первое свидание. Как будто бы звучит неплохо.
2: Ну, это все опять по принципу сделки. Да, вот там прозвучало сегодня у нас понятие, жуткое понятие, там брачный рынок, да, но это и пока мы такими категориями будем мыслить, и пока это будет все в нашей жизни происходить, то никакой демографии не будет, никакой рождаемости не будет.
3: Слушайте, ну раньше было понятие девушка на выданье, и тоже как-то странно звучало.
2: Да, тут вопрос в том, что культура – это культивирование одного в ущерб другому. Это сам смысл, что есть сорняки, а есть культурно возделываемые растения. И вот самое главное, что другого пути нету. Можно только показывать обществу идеалы, образцы, и общество будет следовать за этими идеалами. Если это идеалы эскортница – или там какой-нибудь там мужчина в бордовом пиджаке, то общество будет следовать за этими образцами, воспринимая это как такие вот норматив для поведения. Если же будут показываться многодетные семьи или там целомудренные девушки, то это будет культивироваться, и это будет частью культуры. То есть других вариантов нет. Как это делать не топорно, это уже задача людей, которые являются профессионалами в этом деле, но надо, главное, разобраться с самим принципом. Культура – это про культивирование.
1: Сергей, спасибо. Сергей Чесноков, руководитель Центра демографических стратегий Финансового университета, и Ольга Лебедь были с нами сейчас, доцент Института социальных наук 1 МГМУ имени Сеченова, кандидат социологических наук. Но надеемся, когда-нибудь мы все-таки это одиночество преодолеем.
4: ЧЕС. Зачем следить завтра?
3: Зачем следить завтра? В субботу и воскресенье в Москве полумарафон «Моя столица» в рамках всероссийской серии забегов «Бегом по Золотому кольцу». Участвовать будут 30 тысяч человек. Предупреждаем, что одеваться лучше и теплее. В эти дни прогнозируют похолодание. В ночь на воскресенье в отдельных районах температура опустится до 0 градусов. Ну а если вы за рулем, стоит, наверное, посмотреть еще и карты перекрытий, где будет ограничено движение, чтобы не потерять время.
1: Ну а в воскресенье в Бразилии пройдут выборы президента, а также выборы членов Федерального Сената и Палаты депутатов. Вот по данным соцопросов, голоса избирателей могут разделиться почти поровну между действующим президентом Луисом Инасио Лула да Силвой и Флавио Болсонаро. Фамилия, наверное, вам знакома, и неспроста это сын бывшего главы государства Жаира Болсонаро, сенатора штата Рио-де-Жанейро. Болсонаро предлагает укрепление отношений с США, но в то время как Лула да Силва настаивает на продолжении текущего курса. В общем, развилка тут понятна.
3: И новость, без которой этот день был бы не таким насыщенным и полным. Искусственный интеллект продолжает нас удивлять, и об этом мы расскажем через несколько мгновений.
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Слышали когда-нибудь про прокрастинацию сна из мести? Это когда вы весь день были взрослым, ответственным человеком, переделали кучу дел, а перед сном решили вдруг взбунтоваться и лечь спать позже, чем надо, потому что днем у вас на себя совсем не было времени. И вот вы не спите, листаете рилсы, смотрите сериал и торжественно отыгрываете у жизни свой законный час времени. Это и есть прокрастинация сна из мести. Такие ночные бунты особенно любят сверхзанятые люди с нехваткой личного времени. А еще, конечно, совы, которые по тем или иным причинам вынуждены жить по расписанию жаворонков. Уже в сам этот термин «прокрастинация сна из мести» заложено что-то из серии «Назло маме отморожу уши». Ночью вы чувствуете свободу, а утром наступает физиологическая расплата. Наука в этом разговоре да нельзя скучна, предсказуема и неумолима. Недосып бьет по вниманию, памяти, эмоциональной устойчивости и способности принимать решения. Получается, замкнутый круг. Чем чаще вы отвоевываете себе еще один вечер, тем труднее остановиться в следующий раз. Что с этим делать, спросите вы? Ну, как минимум, не надо героически кляться, что завтрашнего дня у вас отбой в 22:30. И суд чести себе тоже не нужно устраивать.

0: высокой долей вероятности это не сработает. Куда лучше попробовать встроить личное время в рабочий день? И я знаю, что вы мне ответите. Посмотри на мой календарь, там нет свободного окна даже на обед. Но штука в том, что даже при сверхзанятости мы вполне способны найти немного времени на себя. Не подумайте, что я великий тайм-менеджер, сам регулярно совершаю эту ошибку и забываю перезагружаться. Но кажется, что выделить 20-30 минут на личные дела может каждый. Ну, например, можно потратить обеденный перерыв строго на себя, без смартфонов, ноутбуков и прочего. Можно устроить микроперерыв 10-15 минут без экрана и задач. А можно выйти на улицу и пробежаться и пройтись пару кварталов. Но главная сложность, как мне кажется, вовсе не в расписании. Мы почему-то виним себя за каждую секунду бездействия. Как будто короткая пауза способна что-то разрушить. Не способна. С вероятностью около 100% мир от вашей паузы не рухнет. С вами был Евгений Тиханович. Помните не только про дела, но и про себя. И повышайте качество жизни на РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга,
2: без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Сидеть на заборе.
4: Если вы устали инвестировать и решили передохнуть, то этот термин точно для вас. Сидеть на заборе. Это значит быть вне рынка, все продать и наблюдать за происходящим со стороны. И это нормально. Дело в том, что не всегда рыночные циклы подходят для покупок. Тогда лучшая позиция – это кэш. Ну, или депозит в банке, что уж там. Также на заборе бывает полезно посидеть после убыточной сделки, чтобы отпустить ситуацию. Я все продал и сижу на заборе. Такой замес был, еле ноги унес. Фуф! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Вейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алиса, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
6: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
5: Медиатренды с Женей Стоговой.
6: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
5: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает генеральный директор лаборатории Касперского Евгений Касперский.
9: У меня лежит сейчас неоткрытая книжка «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Хочу перечитать ее. Но так сложилось, что я решаю одну очень интересную арифметическую задачку. На книжку времени не остается.
7: Владимир Войнович. «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». В последнее время пил председатель часто и много, не хуже того, что повесился в Староклюквине. Одни считали, что он пил, потому что пьяница, другие находили, что по семейным причинам. Семья у председателя была большая. Жена, постоянно страдавшая почками, и шестеро детей, которые вечно ходили грязные, вечно дрались между собой и много ели. Все это было бы еще не так страшно, но как на грех дела в колхозе шли плохо. То есть не так, чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже.
5: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в Москве, с новостями в студии Никита Нелюбин. Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что никаких конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Накануне агентство Bloomberg сообщало, что уже в начале октября Турция и ООН планируют организовать переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море. Саудовская Аравия готовится к новому масштабному наступлению на йеменских хуситов. Военная операция с участием более 100 тысяч человек должна начаться в ближайшие недели. Армия Йемена при поддержке саудовских ВВС планирует нанести удары сразу по нескольким направлениям, сообщают высокопоставленные источники агентства Рейтер. Главная цель наступления – лишить хуситов контроля над Баб-эль-Мандебским проливом. Олег Дерипаска выиграл очередной суд против Сергея Полонского. С владельца Mirax Group взыскали 25 миллионов рублей по иску о защите чести и достоинства, передает ТАСС. Поводом стало 4-летней давности интервью телеканалу RTVI, в котором Полонский обвинял Дерипаску в различных правонарушениях. Год спустя Дерипаска отсудил у Полонского 20 миллионов рублей. В российских вузах в следующем году могут ввести новый учебник по менеджменту. Он предназначен для студентов первых курсов и основан на особенностях развития России, российской модели управления и деловой культуры. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе президентской академии. Чат GPT получил функцию виртуальной примерки одежды и аксессуаров. Теперь пользователь может загрузить свою фотографию и посмотреть, как будет выглядеть на нем та или иная вещь. В компании OpenAI рассказали, что изображения создаются с помощью модели Images 2.5. Там также появилась функция избранного. Она позволит сохранять понравившиеся товары для последующего просмотра. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Мы довольно хорошо знаем, как заботиться о своем теле. Движение, питание, сон, базовые чекапы. Но вот с мозгом все сложнее. Мы много говорим о тревоге, выгорании и когнитивных способностях, но гораздо хуже понимаем, а как выглядит системная забота о своем ментальном здоровье. Мой гость – Магомед Амин Идилов, нейробиолог и основатель медтехкомпании МД, занимающийся тем самым ментальным здоровьем. Обсудим, как заботиться о мозге и как системно его тренировать. Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
0: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Мастрит».
3: Вы слушаете «Мастрит». Здесь мы обсуждаем деловую литературу согласно рейтингу, который составили сети «Читай город» и книжный сервис «Литрес». Вернулись к вам спустя месяц. В прошлый раз, я напомню, мы обсуждали итоги августа, то есть что люди покупали из деловой литературы и что предпочитали читать. Ну а сейчас, по итогам сентября, появились новые интересные тренды, их и обсудим. Мой соведущий сегодня, как и всегда, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев.
4: Добрый день.
3: Ну и также с нами основатель и гендиректор Call to Visit, это компания-разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync, Сергей Алумов.
5: Здравствуйте.
3: Сергей, сразу вопрос к вам. Часто ли вы читаете литературу из бизнес-сегмента? Ну и поскольку вы занимаетесь логистикой, интересно, тайм-менеджмент вас интересует?
5: Да, на самом деле читать сейчас удается все реже и реже, потому что бизнес развивается, но тем не менее я всегда нахожу время для того, чтобы что-то интересное для себя подчеркнуть, какие-то интересные книги. Вот сейчас перед мной рейтинг, уже отметил для себя, что нужно обязательно приобрести и, соответственно, почитать.
4: А какая самая любимая книга, вот если говорить из бизнес-литературы, которая, по-вашему, вот, дала вам самый большой эффект?
5: Самый большой эффект? Ну, ее здесь нету в рейтинге. Я назову три, на самом деле. Почему? Потому что вообще мотивация в бизнес пришла ко мне с 14 лет, и первая

0: книга, которую я прочитал, которая меня вдохновила на бизнес, это была книга финансиста Дора Драйзера. Вот, она такая немножко романтизировала бизнес, потом немножко туда отошла концепцию там, то, что капитализм – это утопия и так далее. Но, тем не менее, финансист меня вдохновил. Вторая книга, которая действительно меня повлияла и на развитие бизнеса, это «Стратегия Голубого океана». Очень рекомендую, всем советую, особенно во времена, когда все меняется быстро, нужно всегда трансформироваться, и мы, в принципе, видим, как бизнес трансформируется во что-то новое.
1: Интересно, кстати, что и рейтинг это тоже отражает. Чуть подробнее об этом. И третья книга?
0: Третья книга я бы назвал «48 законов власти».
1: Кстати, лидер
2: мы
1: августа.
2: Мы ее обсуждали в прошлый раз, да, она была лидером августовского рейтинга, да?
0: Да, там, конечно, книгу надо читать очень так очень осторожно, потому что есть советы, которые можно применять. Они не все этические, сразу могу сказать. И автор об этом тоже говорит, но их нужно знать и осторожно ими пользоваться, так скажем. Ну, уверен, что это настольная книга многих политиков и не только.
1: Как нами манипулируют, зачем это делают? Это, конечно, действительно стало трендом августа, и это была не единственная, надо сказать, книга по манипуляциям, по психологическому воздействию. Но в сентябре мы увидели уже другой тренд, и он тоже интересен. Евгений, как традиционно прошу тебя огласить наших лидеров рейтинга и главный тренд, который мы увидели.
2: Да, у нас поменялся лидер рейтинга, и на первое место вышла книга «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Это легендарная книга. Если брать мировую статистику, я раскрою необычный факт, это самая продаваемая в мире книга вне художественной литературы. То есть, если взять весь нонфик, по всем странам собрать, вот за последние лет 10, это прям лидер продаж.
1: Ну вот интересно, кстати, я здесь хочу сразу добавить, что это новая позиция по итогам сентября.
2: То да, есть почему-то до этого в августе... она в топе, ее не было в августе, там непонятно по каким причинам, может быть, стокаут у издательства был. В принципе, она регулярно попадает в различные топы продаж в России, ну вот, соответственно, по итогам сентября тоже попала. На втором месте у нас Канеман, «Думай медленно, решай быстро», тоже старый такой бестселлер. Третье место Андрей Дороничев, новая версия «Измени себя, не изменяя себе». Книга вышла где-то 2 месяца назад и сразу же попала в топ. Роберт Грин, мы его сегодня обсуждали. Дальше Талеб. И на шестом месте тоже очень интересная книга, где-то пересекается с «Атомными привычками». 12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Дальше тоже Талеб, «Черный лебедь», Кови, 7 навыков высокоэффективных людей. 9 место «Психология денег» и 10 «Наполеон Хилл». В целом видно по рейтингу, что если говорить про рейтинг августа, то там было много книг про власть и неопределенность, то по итогам сентября мы видим, что читатели повернулись к личной эффективности. Они поняли, что если хочешь справляться с теми проблемами, которые есть, надо разбираться в себе. Сергей, вот что думаете по поводу такого разворота?
0: Ну, я думаю, что я читал, что рейтинг образовывался на основе данных по продажам. Все-таки большая часть у нас в стране люди читают, да, и благо читают книги в натуре. И я думаю, что просто не все люди, которые приобретают книги, это предприниматели. То есть, скорее всего, это просто люди, большинство, которые просто хотят как-то увеличить свою эффективность в быстро меняющемся мире. Вот. А как предприниматели, я думаю, что, конечно же, в любом случае руководитель бизнеса это как может задравить бизнес, может так его и, соответственно, опустить. Но в любом случае это человек, и у человека должна быть эффективность. Вот я думаю, что просто приобретают больше всего это люди, которые хотят как-то...
2: Вырасти. Как-то вырасти, расти, да, однозначно, потому что здесь не только, конечно, владельцы бизнесов покупают, по нашим исследованиям, но и покупают, конечно же, и, ну, скажем так, обычные читатели, сотрудники, которые хотят расти. Мне кажется, это прекрасно, что люди повернулись к себе. И здесь даже на 11 месте стоит отметить книгу «Принцип 80-20. Как работать меньше, а зарабатывать больше».
1: Это секрет успеха, которую все хотят достичь. Но тут вот интересно, если покупают не только предприниматели, но и обычные читатели. Я знаю, что в некоторых компаниях есть прям правило. Если ты устраиваешься на работу, ты должен прочитать там какую-то книгу. Очень часто в СМИ это «пиши, сокращай», потому что желают видеть у сотрудников способность коротко написать текст. Ну, я знаю по своему опыту просто. Но часто у предпринимателей есть к, опять же, менеджерам по продажам задача прочитать книги. У вас, как у представителей логистической сферы, есть такая задача для сотрудников? Вот освоить тайм-менеджмент.
0: Ну, я, на самом деле, представитель IT-бизнеса, не совсем логистика, потому что у нас нет своего там флота. Мы технологическая прослойка, соответственно, между бизнесом и клиентом. А относительно своей команды, ну, я не могу их заставлять. То есть могу просто своим примером показывать, что я для себя узнаю. Ну, они могут, не обязательно, чтобы они что-то читали. Я могу это... То есть я могу что-то прочитать,

0: увидеть какой-то инсайт и принести это в команду. Ну да, у нас на самом деле есть настольные книги и ребята, которым интересно погрузиться, но в основном это, конечно, топ-менеджмент, у которого есть стратегические задачи, то есть они туда погружаются и начинают что-то из них черпать. Ребята более, так скажем, рядовые сотрудники, ну, скорее, больше заняты операционными задачами, поэтому у них, конечно, времени сильно меньше, вот, но мы стараемся, просвещаем, то есть у нас есть настольные книги, кстати, одна из них «Дифференцируйся или умри», кстати, ее тоже в рейтинге я не видел.
1: Да, гениальная книга про маркетинг. Книга. Да. «Маркетинговые войны» и «Дифференцируйся или умри». Две книги у него, да.
0: И вот «Стратегия Голубого океана» у нас это вот как must have. Ну, мы никого не заставляем, это невозможно. Только своим примером.
2: Я тут, кстати, хочу напомнить нашим слушателям, что полную версию рейтинга Must Read можно прочитать на нашем сайте РБК. Всего 30 книг у нас попадает в этот рейтинг. Интересно, вместе с нами вы можете проследить, как он меняется. Но, Сергей, у вас вообще была когда-то задача изменить свои привычки?
0: Конечно, всегда. Она постоянно.
2: Ну, вот смотрите, у нас лидер рейтинга «Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Ну, конечно, формулировка немножко напоминает «за все хорошее против всего плохого». Но это действительно, кажется, принцип. Если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе нужно постепенно, там, понемножку просыпаться на 5 минут раньше, там, не знаю, отказываться от вредных каких-то привычек. Что у вас входило вот в эту необходимость меняться?
0: В одной, кстати, из книг есть такой принцип, потом посмотрю, скажу, затачивать пилу. Вот пилу, что здесь имеется в виду, это затачивать себя, то есть постоянно улучшаться, постоянно там улучшать в работе, в здоровье, постоянно повышать свою эффективность. Ну, это вот как AI, то есть он постоянно улучшается, и нам также нужно постоянно улучшаться.
2: Пошли профессиональные примеры.
0: И это постоянно, то есть это никогда не остановилось на чем-то одном, а во всех сферах жизни.
1: Но в этом как раз и один из секретов успеха этой книги, что она говорит, микроизменения в итоге накопительным эффектом дают сумасшедшие результаты. Она, конечно, очень практична, она показывает, как избавляться от привычек, и говорит, что негативная мотивация работает. То есть, условно, по каким-то привычкам, если хотите избавиться, то обязательно добавляйте сильную негативную мотивацию. Так же, как работает и позитивная мотивация. Ну, а вот если говорить про эффективность бизнеса, вот с вашей точки зрения, да, и вот с точки зрения этой книги, вот когда вы внедряете изменения, вот вы все-таки какие принципы используете?
0: У Стивена Кови, по-моему, есть вот принцип «начиная с конца», если вот не ошибаюсь, у Стивена Кови, да. Когда мы что-то собираемся сделать, ну, мы должны понимать, зачем. То есть это вот первое, чтобы не распыляться. И, кстати, практически ну, во многих бизнес-литературах всегда есть принцип «stay focus». Ну, то есть тебе нужно оставаться в фокусе, чтобы не...
1: случайно не размываться, да.
0: Не размываться, да, потому что еще у нас такое информационное поле достаточно широкое. Нужно всегда держать фокус. Ну, вот, ну могу на примере даже рассказать. У нас встреча... Вот я как руководитель, вот парм-кейс. То есть вот мы приходим, у нас есть встречи, они там у нас длятся там, ну, слот часовой. И вот я сейчас стараюсь все перевести. Встреч становится все больше, времени становится все меньше. И я стараюсь перевести встречи в 30 минут. То есть дальше я хочу перевести их в 15 минут. Ну, то есть если люди заранее подготовились, если есть определенная повестка, ее можно провести за 15-30
2: минут. А получается?
0: Ну, мы стремимся к этому.
2: Мы то стремимся, есть... но получается ну, или нет? Потому так, что 30... мы тоже долго и давно стремимся, и ни разу не получилось.
0: 30 минут пока нету, но сокращение заметно. То есть если раньше встреча занимала час, сейчас мы занимаем 50 минут. Это маленькие шажки.
1: Абсолютно. Большой... В этом как раз секрет этой книги. Она говорит, даже минута сокращения, она кажется маленькая, но в действительности, если суммарно экстраполировать на всю жизнь, это дает сумасшедший эффект. То есть 2 минуты зарядки с утра, например, или 5, или 10, это лучше, чем занятие спортом 3 часа раз в неделю или раз в месяц. Да, как раз книга про это.
2: Евгений, а ты от каких вредных привычек хочешь избавиться?
1: Много вредных привычек есть, да? В действительности, одна из привычек, над которой я в этом году работаю, соответственно, это меньше алкоголя, и в действительности удается, то есть я скажу, где-то раза в 4 сократил, у меня теперь этот винный холодильник, он просто полный, и вообще я не доставляю, не убираю, и грущу иногда вот, по этому поводу. Но скажу почему, потому что видно, что все-таки это повышает эффективность. Есть очень много уже исследований о том, что вино, крепкий алкоголь, к сожалению, влияют на различные когнитивные способности, да, на развитие. И вот это одна из привычек, от которой я избавляюсь. Вот. Ну и разными методами. Там один из методов, который, кстати, в «Атомных привычках» описан, что если вы, например, хотите заняться спортом, то с утра утра спортивную сумку положите перед кроватью. И это помогает. У меня, соответственно, рядом с холодильником стоит безалкогольное вино. И я когда думаю, может быть, там вечерком с женой у нас, я говорю, а есть же безалкогольное вино. И прекрасно, это тоже хорошо работает. И в этом отношении книга и вот «Атомные привычки», есть еще другая книга в этом же направлении, «Накопительный эффект», очень практичны.
2: Я тут, чтобы Евгений не оставался один в своих откровениях, про себя тоже скажу. У меня есть мечта отказаться от привычки опаздывать. Она всегда со мной.

0: даже 5 минут, даже 10 минут опоздания, возможно, не навредят встрече, как вообще, не навредят делу, но я чувствую, что это влияет на мою эффективность и влияет на вообще подход к задаче, потому что если она более размеренная, более спокойная, если приходить за полчаса, а не через 5 минут после начала, то будет проще, Сергей. Ну, тогда теперь ваша очередь.
1: Да, я бы хотел есть что добавить, на самом деле. Это как сложный процент в финансах, да, то есть такой накопительный эффект. Через какое-то время это такая что-то существенное. А у меня немножко, кстати, другой подход. Я сейчас вот применяю два даже подхода. Первое, это вот если что-то... Ну, у меня есть вредные привычки, как бы признаю. И чтобы от них избавиться, я не говорю, что... Ну, я пробовал что-то там, как какие-то методы. Но для меня это не совсем, так скажем, рабочая история, потому что когда фокус смещается, то они как бы снова с тобой. И отличный метод, когда ты вытесняешь их путем другими привычками, но положительными. И вот про спорт, то, что тоже мы там в потоке, не всегда удается потренироваться, и мы с тренером давно занимаемся, как бы я могу уже без него заниматься, но у меня есть обязательства, то есть уже такая привычка, перешедшая в обязательство, что меня ждет тренер, я должен в это время прийти, не опоздать и провести полную тренировку.
0: Но говоря про привычки, от которых нужно отказываться или хочется отказываться, но никак не получается, тут, конечно, интересно поговорить с экспертом, как наш мозг реагирует на попытку изменить самого себя, потому что если мы говорим про чтение книг, то это не просто посмотреть там ролик на YouTube или где-то в интернете, это усилие, и это необходимо... Железная мотивация не только купить книгу, но открыть ее, прочитать ее, вникнуть и действительно начать что-то менять в конце концов. То есть много этапов проходит перед тем, как перейти к делу. Буквально через пару минут поговорим об этом с нейропсихологом. Напомню, вы слушаете Must Read. Здесь мы обсуждаем деловую литературу, рейтинг по итогам сентября. И со мной в студии гендиректор Эксмо Евгений Копьев, а также основатель и гендиректор Call to Visit, это разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Сергей Алумов. Мы говорим о том, какая литература влияет на наши привычки, потому что, видимо, в сентябре читатели ринулись меняться и повышать собственную эффективность. Ну, рейтинг у нас это Джеймс Клир, «Атомные привычки», как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих. Но это символично, потому что действительно много книг вышли в топ именно благодаря тому, чтобы все успеть. Вот опять же, Евгений, ты говорил до этого о книге «12 недель в году», как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Интересно, как ты считаешь, какой главный принцип можно оттуда выделить? И вообще реально ли, когда в книгах постулируют такие короткие рецепты, реально ли придерживаться их и оправдывать этим ожидания читателей?
2: Я думаю, реально. То есть там предлагается просто управлять жизнью неделями, да, и более короткими спринтами. То есть где-то это в какой-то степени пересекается с agile. И, знаете, вот все эти книги, которые в топе, я здесь бы Канемана того же порекомендовал, они очень практичные, но и самое главное, как раз завести привычку их использовать. Вот это самый главный переход. Вот я тоже про что-то сказала, что несколько этапов. И я бы здесь остановился даже больше на второй книге. В рейтинге это Канеман «Думай медленно, решай быстро». Она тоже про то, как работает наш мозг, что есть, соответственно, часть мозга, которая отвечает за медленные решения, да, которые за сложные решения, и часть мозга, которая очень быстро реагирует. И вот умение управлять этими частями, умение привычки проводить как раз и взаимодействовать именно с медленным мозгом, с медленной частью, это очень-очень важно. Но здесь, к твоему вопросу, я считаю, самая главная сложность – это начать использовать. Начать использовать. Все знают как, но не все делают. Что, Сергей, вообще про это думаете, вот про переход от знания к делу? Как вы это реализуете у себя в бизнесе? Может быть, какие-то у вас есть лайфхаки, как решать эту проблему?
1: У меня подход следующий. То есть любая книга про эффективность, про бизнес, любая литература для меня не сподвигает меня к чему-то, скорее наоборот. Я что-то хочу, есть какой-то запрос, и я нахожу инструмент, зачастую он где-то уже внутри меня где-то там гуляет, да, потому что мыслительный процесс там постоянный. И через книги, через литературу я могу для себя просто словами транспортировать из своего подсознания что-то и описать это. Потому что кто-то уже это описал.
2: То есть вы уже по факту, это такая книга, как инструмент взаимодействия с собой. Ян, а ты как идешь от здания к делу?
0: Для меня всегда, мне кажется, быстрый путь – это сжатые сроки. Потому что
2: 12 недель, тебе лучше 12 дней, да?
0: В этом, возможно, и заключается причина моей плохой привычки опаздывать, потому что каждый раз, когда ты понимаешь, что не осталось времени, нужно решать здесь и сейчас, не остается просто пространства от того, чтобы увиливать, и приходится меняться так или иначе. Но вот проблема в том, что подход не меняется такой, и в жизни он, кажется, перемещается совершенно на все сферы своей работы. И тут мне еще что интересно обсудить. Мы уже перечисляли, что да, кто-то где-то придумал когда-то правила эффективности, кто-то их написал. Но у меня всегда вопрос, когда я вижу на полке бизнес-литературы множество книг, которые предлагают мне измениться, а что нового каждый из них вообще может мне дать? То есть кажется, что большинство об одном и том же в сумме своей. То есть заранее планировать что-то, быть готовым, делать что-то маленькими шагами. Но ведь это все не слишком большое новаторство. Тут, Сергей, интересно ваше мнение. Когда читаете каждую новую книгу, есть ли внутри такой скепсис, что ну давай-ка расскажи мне, как я сейчас буду все успевать?
1: Я тщательно просто подбираю литературу. То есть это либо рекомендации людей, которым я доверяю. Вот так просто сходу что-то взять и прочитать я так делать не буду. То есть я сначала, ну, может быть, я просто так, такой у меня подход к выбору. То есть я очень анализирую много и по каким-то рекомендациям, кстати, вот по рейтингам и так далее. То есть я, значит, читаю описание внимательно, что она может мне дать и так далее. И я, ну, в основном я доволен. То есть в 99% случаев то, что я читал, я очень
2: доволен. Я расскажу даже, дам ответ на этот вопрос. Вот в «Талебе», которого мы обсуждали в прошлый раз, знаете, как раз был интересный тезис про то, что книга, которой много-много лет, если ее читают, это, наоборот, признак устойчивости, ее будут столько же еще читать. И ты полностью права, что многие тезисы, которые есть в современных книгах, они были описаны давным-давно. Но в то же время, в чем отличие современной все-таки литературы, тех же «Атомных привычек» или Канемана, они базируются на современных исследованиях, на современной психологии. Соответственно, у тех же «Атомных привычек» очень интересный пример британской команды по велоспорту, когда они микроизменениями, вплоть до цвета в их вагончике, постоянно улучшали свои показатели, в итоге там были феноменальные результаты для велоспорта в Британии. Там прям цифры есть, как они пришли к большим достаточно победам. Поэтому здесь это, современные исследования, современные примеры и большая преемственность к вам, большее соответствие текущей жизни. Потому что читать того же Синеку или Марка Аврелия можно. При этом Синека, мало кто знает, вообще был мультимиллионером, да, философ и мультимиллионер. И, наверное, интересно почитать его по размышлению, но все равно это было давно, и у тебя есть еще барьер. Ты, мало того, что ты не хочешь меняться, а еще ты понимаешь, да это вообще было 500 лет назад, 600 лет назад, точно сюда не подходит. Поэтому современная литература как раз она делает те принципы, те рекомендации ближе к читателю, и поэтому, соответственно, она и продается, и дает хороший результат.
0: Но при этом я, кстати, хочу напомнить, что Карл Маркс с его «Капиталом» все еще остается в топе продаж и все еще интересует многих.
2: Да, макроэкономика хорошо достаточно читается, это полностью права, это вот интересный факт. Но я бы еще, кстати, пока мы ждем нашего гостя, сказал бы про интересный тренд в текущем рейтинге. Очень много книг про отношения. Это начиная от Эрика Берна, «Игры, в которые играют люди», заканчивая Эрик Зовом. Игорь Зов у нас был приглашенным гостем. То есть люди повернулись к личной эффективности. Первый этап – это как изменить себя, а второе – как изменить отношения с другими людьми. И это, в принципе, две стороны одной медали, потому что без отношений с другими людьми очень трудно повышать личную эффективность. Что думаете, вот, Сергей, про именно вот эту грань эффективности, про отношения? Есть ли там эффект, и стоит ли на этом концентрироваться, и почему читатели повернулись?
1: Давайте я как со стороны бизнеса скажу то, что люди – это главное. То есть какие бы ни были современные технологии, все начинается с людей. И вот смотрел недавно интервью там с одним известным предпринимателем, и он говорил, что даже те алгоритмы, которые стоят за современными технологиями, их разрабатывают люди. Поэтому, конечно же, отношения – это first. Даже во многих перечисленных нами книгах есть принцип win-win, да, когда должно всех все устраивать. То есть система должна быть сбалансирована. Это тоже своего рода про отношения и выстраивание отношений с клиентами как бизнес. Да, вот как мы с вами обсуждали про клиенты на всю жизнь. Хорошая, замечательная книга. Это тоже про отношения.
2: Да, Сергей перед передачей рассказывал про книгу, которая на него повлияла. «Клиенты на всю жизнь» – такой мировой бестселлер. Да, у нас вот как раз в 14 месте Эрик Берн «Игры, в которые играют люди», и люди, которые играют в игры. Такая фундаментальная книга. И интересно, что это самая продаваемая сейчас книга про отношения. Яна, а что ты думаешь про это?
0: Я думаю, что мы упускаем с вами один момент, очень интересный и очень важный контекст, в котором все это происходит. Мы же говорим не просто о книгах, которые продаются, но поскольку наш рейтинг составляется ежемесячно, все равно интересно обратить внимание, что такие книги вышли в топ-продаж в сентябре. В августе мы говорили про отношения с другими людьми, манипуляции и прочее, а в

0: В сентябре это самая эффективность, это общение с партнерами. Сергей, как считаете, почему так? Осенью действительно запускается новый бизнес-цикл?
1: Конечно, летом все
2: отдохнули,
1: да. Надо разобраться в отношениях, потом уже непосредственно строить бизнес. Деловая среда запускается. Ну, плюс, я думаю, что это такой некий... То есть у нас же год заканчивается, когда там в декабре, да, вот как вот
0: у нас граждан,
1: да. То есть мы в декабре отмечаем там конец года. Но есть определенные циклы, когда у нас урожай собирают, там, праздник там в сентябре, по-моему. То есть люди раньше жили по другим циклам. И это, по сути, новый цикл запускается действительно там в сентябре. Люди хотят как-то по-новому свою деятельность там, может быть, переосмыслить.
2: Перезапустить. У нас именно поэтому аж три книги Игоря Рызова в рейтинге. Это большая книга переговоров, это Кремлевская школа переговоров, и это психотрюки, да, то есть люди повернулись прямо к партнерам и пытаются разобраться, а как же повысить и эту часть личной эффективности.
0: Почему так происходит, как люди меняют свои привычки, и можно ли это действительно сделать благодаря книгам, мы выясним буквально через несколько минут с экспертом, который присоединится к нашему разговору. Напоминаю, вы слушаете Must Read. Меня зовут Яна Летунская, со мной в студии гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, а также с нами гость наш Сергей Алумов, гендиректор, сооснователь Call to Visit, компания, которая разрабатывает платформу управления экспресс-логистикой. Буквально через несколько минут вернемся.
3: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
5: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько заработаешь – миллион рублей или миллион долларов.
4: Рынки. Главное.
6: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
4: По будням в 17.10 на радио РБК.
6: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.

Половина десятого вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. В особняке Миллера в центре Петербурга начались аварийно-восстановительные работы. Соседний многоквартирный дом, также пострадавший от огня, уже подключен ко всем коммуникациям. Туда вернулись все 12 ранее эвакуированных жильцов, сообщил вице-губернатор северной столицы Валерий Москаленко. Спустя сутки пожар в историческом здании на Исаакиевской площади потушили, жертв и пострадавших нет. Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против введения налога на сверхдоходы для горнодобывающей отрасли. В письме на имя главы Минфина РСПП назвала инициативу нарушением фискальной стабильности. Бизнес-объединение обратило внимание, что налог вводится задним числом и рассчитывается от выручки, а не от прибыли, пишет РБК. В союзе предложили не взимать налог на сверхдоходы с убыточных предприятий, а также учитывать уже уплаченный НСД при расчете налога. Налога на прибыль. Минфин предложил изменить порядок расчета НДФЛ с выигрышей в букмекерских конторах и тотализаторах. Налоговую базу предлагает

еще 600 человек на протестных акциях школьников. Об этом пишет газета «Фигаро» со ссылкой на правоохранительные органы. Французские старшеклассники уже несколько дней выходят на уличные акции, требуя улучшения условий обучения и дополнительного финансирования школ. Демонстрации сопровождаются массовыми беспорядками и поджогами. Больше новостей в «Максе» и телеграм-канале РБК.

0: Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь и ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут да. Включил рекламу, тут выключил.
0: Рекламный щит.
3: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00 на радио РБК.
0: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Маст-рид».
4: Вы слушаете «Маст-рид». Меня зовут Яна Ритунская. Здесь мы обсуждаем деловую литературу, которая вышла в топ продаж по итогам сентября. Составили этот рейтинг книжная сеть «Читай город» и сервис «Литрес». Со мной вместе в студии соведущий гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, также сооснователь и гендиректор «Call to Visit» Сергей Алумов, наш гость. Мы обсуждаем здесь, как книги по самой эффективности вышли в топ продаж и почему это случилось именно в сентябре. Сергей, вот вы раньше сказали, что верите в этот подход, что небольшими изменениями можно достичь реальных результатов. И рассказали, что свои привычки даже удается в чем-то менять. Какая у вас сейчас есть главная цель? Привычка, которую нужно изменить, ну, допустим, до конца года?
5: Ну, как бы я не стал выделять какую-то главную привычку. Есть разные сферы жизни, и я сейчас в данный момент времени выстраиваю, так скажем, семью. Да, то есть у меня родилась дочка. Я сейчас туда вот как погружен. И бизнес. То есть какие-то вещи, они начинают, какие-то сферы начинают куда-то уходить на второй план. И это нормально, цикл.
4: То есть вам нужно выстроить баланс?
5: Да, выстроить баланс абсолютно. И, ну, это тайм-менеджмент, то есть это я понимаю, что вот в это время я выделяю именно семье, это время я выделяю работе. Вот откуда появилась вот история, мы с вами обсуждали пару 30 минут встречи, чтобы они не выходили за рамки. И мы же про счастье говорим, да, и счастье – это баланс.
4: Вот получится ли его достичь в короткие сроки?
5: Уже получается.
4: Это прекрасно, но насколько вообще выполнимая задача, если ее себе поставить в таком коротком временном промежутке, хочется обсудить также с экспертом, с нами на связи член Союза охраны психического здоровья человека, нейропсихолог Нина Петровская. Нина, здравствуйте. Мы здесь говорили много о том, что книги помогают и как книги помогают свою самоэффективность и тайм-менеджмент выстраивать, но была мысль о том, чтобы дойти до изменения реального, нужно преодолеть множество этапов, начиная от покупки книги и заканчивая тем, что нужно ее прочитать, все-таки вникнуть и внедрять новые привычки в свою жизнь. Вот вы как нейропсихолог расскажите, в какой срок это можно сделать? Кто-то говорит, что новые привычки за 2 недели вырабатываются, а кто-то говорит, что за 3 месяца.
6: Спасибо большое. Это очень актуальная тема, особенно сейчас, когда действительно все инструменты нам нужны для того, чтобы сохранить наше с вами психическое здоровье. И действительно, чтение книг, покупка книг, даже покупка книг является одним из инструментов сохранения психического здоровья человека. Есть огромное количество исследований. Даже люди, которые покупают и создают себе библиотеки, но не все книги свои прочитали, они тоже большой достаточно имеют такой когнитивный, познавательный эффект и экспертизу.
4: Я нашла себе оправдание, почему я покупаю книги, но не читаю их.
6: Это экспертиза ваша определенная по времени, вы разделяете, наделяете им ценность. Но я могу сказать, что с точки зрения вот именно нейропсихологии, что мозг, наш мозг, он эволюционно не создан для чтения. Чтение – это такой культурный навык, который вы получили недавно совсем. Вы все с этим согласитесь, да, несколько сотен лет всего. По сути, массово, да, человечество осваивает чтение. И мозг приспосабливается

0: улавливает уже как бы существующие наши с вами зрительные речевые нейросети. Вот представляете, у нас нету специально выделенной эволюционно зоны мозга, которая именно про чтение. А это про то, что как бы мозг раздвигает, подвигает, да, делится зрительными речевыми местами для того, чтобы ребенок или взрослый вот, читал книжки.
1: Я надеюсь, что нас сейчас не слушают школьники. Если вы слушаете, то читайте. Это ни в коем случае не является оправданием для того, чтобы не делать домашку. Нина, ну вот понятно, у нас эволюционно не подстроился еще пока мозг под чтение, ну то есть не приспособился, но все-таки мы это делаем, и мы внедряем эти привычки в свою жизнь. Как быстро они начинают работать.
0: Вы сейчас изменили сильно мой посыл. Мозг не создан для чтения с точки зрения, что есть место, где хранится чтение. Да? То есть надо понимать, что этот навык формируется за счет зрительных и речевых нейросетей, которые уже есть у ребенка, есть у человека. Это очень важно для того, чтобы поговорить именно об самоэффективности. То есть конкретное поведение, как выстраивается для того, чтобы, как все говорят, книга изменила жизнь. Да? То есть какие у нас должны быть представления о работе мозга, о работе возможностей, чтобы конкретное поведение изменило нашу с вами жизнь. Да? То есть я прочитал книгу и начал пользоваться этой книгой, начал пользоваться тем, что автор мне предложил. Ну, давайте вот такой маленький пример. Да? Любой психолог должен какую-то практику внести. Мы представим двух людей. Да? Первый прочитал 30 книг, да, о продуктивности по экономике и даже выписал себе 10 прекрасных мыслей. В результате у него, ну, например, 300 идей о том, как следует эффективно управлять или жить. А второй человек прочитал одну книгу, выбрал из нее одно правило, и каждый день с 9 до 10, например, утром, да, он работает над главным своим проектом, не открывает почту, и он делает это день за днем, несколько месяцев. И с точки зрения именно нейробиологии, его изменение поведения гораздо для нас с вами интереснее, чем тот человек, который прочитал до 30 книг по экономике. И тогда мы с вами будем говорить о том, какие, да, нейромеханизмы лежат в обслуживании именно вот то, что вы говорите, вот этих счастливых моментов освоения тех теорий, которые мы можем с вами применять, продавая книги. И ведь это же действительно здорово, когда человек понимает, какие есть механизмы памяти хранения информации, да, вообще как она входит в человека, с какого носителя, что есть ли разница. И вы это обсуждаете с детьми, обсуждаете сами. И вы попадаете в пространство научного исследования, а их сейчас очень много.
1: Получается, нет какого-то временного промежутка, когда вы действительно начнете меняться. Главное здесь это осознать, зачем это делается и каким образом перестраивается привычка.
0: То есть каждый человек должен понять, что поменяла книга. Она поменяла его отношение в жизни, да, каким-то процессом. Но он просто понял, значит, он изменится. Или книга дала ему возможность представления о своих возможностях, или даже конкретного поведения. То есть там были конкретные рецепты, и он их применил. Мне кажется, что важно вот эту цепочку выучить наизусть. Когда я прочитал книгу, я понял, что там написано, я увидел себя, я увидел свою проблему по-другому. Дальше я решил попробовать, да, потому что если вы прочитали, но не решили попробовать применить, дальше вы сделали, получили результат, вы его оценили, и вы его должны повторить и постепенно сформировать новый способ поведения. То есть надо просто помнить, что новый способ поведения – это действительно повторение. Но для эффективного принятия решений, инвестиционных или экономических, иногда достаточно одного правильного принятого решения и даже не формирования привычек постоянно где-то. Мы будем ошибаться. Но это одно правильно принятое решение будет очень эффективным и будет на долгие годы хорошей инвестицией как в бизнесе, так и в здоровье человека.
2: Да, Нин, спасибо. Это вот Евгений Копьев, соведущий у Яны. У меня, знаете, какой вопрос? Фокус понятен, а вот с вашей точки зрения, из вашего опыта, вот какую бы вы книгу могли порекомендовать нашим слушателям? У нас сейчас на первом месте «Атомные привычки» Клира. Какую книгу вот с точки зрения изменения себя, изменения привычек, роста эффективности?
0: Ну, мне очень нравится Даниэль Шехтер, где рассказывается вот о 7 грехов памяти. Мне кажется, это базовая книга для школьников и для детей, которая на самом деле объяснит, что мы не слабые, или мы что-то забыли случайно, или что-то случилось, потому что у нас есть автоматическая блокировка воспоминаний, ошибка источников, какая-то внушаемость. Если вот Даниэль Шехтер уже поделился с нами, изучив эту книгу «7 грехов памяти», мне кажется, мы будем достаточно сильнее сообщаться. самое эффективное.
1: Нин, тоже вопрос. Вы назвали, опять же, свою любимую книгу. Евгений привел пример «Лидера продаж». Мы тут обсуждали, что будто бы все рецепты уже написаны. И вот вы тоже сформулировали его, одно принятое решение будет так или иначе что-то менять.

0: Вообще, нужно ли в таком случае читать много разных книг, чтобы это понять? Или достаточно просто действительно обрести мотивацию, чтобы хоть что-то уже применять в жизни?
1: Мне кажется, нужно обязательно читать и следить за новинками, следить за рейтингами, потому что есть достаточно люди умные, которые вложили огромное количество жизненных сил, энергии, времени и экспертизы. И желательно ни самому не экспериментировать, не тратить жизненное время, а смотреть на экспертных коллег, которые уже многого добились и могут что-то рекомендовать. И как бы бежать за ними, по сути дела. Почему бежать? Потому что времени у всех мало, остается для чтения. Обязательно сравнить, провести свой маленький домашний научный эксперимент, как нравится читать книги в транспорте дома, может быть, в книжном магазине. Это будет удивительное открытие. Но книга должна жить с нами, книга должна лежать в любой сумке для того, чтобы быть когнитивно здоровым. Это бесспорный рецепт, и огромное тысячное количество исследований продолжают делать и молодые аспиранты, и великие ученые, подтверждать, что без книги нам не выжить.
0: Ну вот с нами гость в нашей студии Сергей Алумов. Мы как раз до того, как присоединить вас к нашему разговору, спросили у него, что он хочет изменить в своей жизни. Он сказал, что нужно выстроить баланс между семьей и работой. У него уже это получается, но, тем не менее, такая цель перед ним стоит. Вы, как нейропсихолог, расскажите, насколько вообще мозг готов к изменениям и к выстраиванию такого баланса? Или для этого нужен реально серьезный стимул, вот как у Сергея, рождение ребенка?
1: Неудивительно, но любой студент-психолог на первом курсе изучает, что мозг, главное условие работы головного мозга – это обучение. Мозгу, по большому счету, все равно, чему обучаться. И он будет добывать эту новую информацию. И тогда, зная это, мы с вами просто обязаны кормить наш мозг хорошей литературой, хорошими книгами, хорошими привычками. Нужно обязательно установить критерий, как я понял, что я выполнил это действие. То есть мало того, что вы захотели этих изменений, вы должны себе их сформулировать в своем ли органайзере, на красивой там каком-то холодильнике дома. То есть те критерии, которые нам с вами позволят, что результат достигнут.
0: Тут интересно, в какой момент понять и как мозг понимает, что пора менять свои привычки? Когда что-то случилось критичное или когда, ну, просто ты понимаешь, что хочется иначе, но и серьезных стимулов нет?
1: Ну, здесь надо рассмотреть тогда особенности соматического здоровья, что же мешает, какая система мешает тогда вам меняться, потому что мозг, если я разбужу ночью себя или близкого человека, и он может в этот момент начать меняться, да, то есть пришла какая-то хорошая идея с утра, записали ее, начнутся изменения. Мозгу хочется меняться постоянно, круглосуточно, он и мониторит наше с вами состояние здоровья, и даже формирует новые нейронные сети для того, чтобы человек менялся. Мозг делает больше, чем мы хотим. Мозг может нам очень сильно помогать, но у нас просто нет представления об огромных возможностях нашего мозга. И, наверное, иногда стоит начать вот с интересной нейробиологии. То есть человек может прочитать книжку, именно все, что вот мы назвали с вами касательно именно нейронауки, и понять, что у нас с вами мудрейший советник в голове, который поможет даже выработать поведение нужное для того, чтобы закрепилась эта привычка.
0: Ну а почему тогда в таком случае, я личный опыт снова приведу, не могу избавиться от привычки опаздывать. Мой мозг хочет учиться чему-то новому, но никак каждый день не может научиться на минуту раньше выходить из дома. В таком случае, я думаю, что многие слушатели разделяют эту проблему. Что можно посоветовать?
1: А я бы вам посоветовала изменить способ, которым вы объясняете себе свою проблему. Если бы мы с вами сейчас оказались в моем кабинете, тет-а-тет, я бы вас спросила, как вы объясняете свои опоздания? И мне пришлось бы потратить время, чтобы вы по-другому объяснили себе эту проблему, посмотрели на это, что реальной причиной является ваших опозданий. То есть показать другой сценарий. Ваш сценарий не работает, нужно увидеть другой. За счет чего вы его увидите? Ну, хорошие книжки, какого-то кино, подруга, которая вам что-то посоветует. А может быть, вы купите себе новую сумочку, и вам так утром захочется показать ее коллегам, что вы быстрее прибежите, я не знаю.
0: Каждый день по новой сумочке придется покупать.
2: Сумочки. Отлично, да, спасибо.
0: Мне нравится, что в этом выпуске мы объясняем причины моего шопоголизма. Сначала книги, теперь сумочки. Это радует. Но, Нина, расскажите, нужно ли обязательно каждый раз покупать специальную литературу для того, чтобы объяснять себе поведение своего мозга? Или достаточно того, что мы обсуждаем тоже, это не назвать специальной литературой, бизнес-литература, где достаточно понятно объясняются все взаимосвязи.
1: Получить эту экспертизу, я уже говорила, да, в начале нашего с вами диалога, очень трудно, и понять, какая литература попадет человеку, читающему, очень сложно. Поэтому или у вас есть эксперт, который подскажет, да, куда посмотреть, или вы действительно будете пользоваться рейтингами и тратить чуть больше денег на ненужную, которая вам не зайдет, но она будет у вас, да, как бы, и вы ее все равно прочитаете, и что-то тронет. Поэтому это нужно делать, проходить и пробовать, и мозг благодарно вернет вам все ваши вот эти инвестиции по чтению в вашем здоровье, вы это увидите и вы оцените. Есть аккумулятивный эффект, его видно у ребенка, да, который не читал, а потом как зачитал, и мама говорит, вы представляете, только вот в 5-м классе, в 6-м попалась нужная книга, вот столько лет ребенок был нечитающий. Родители не теряли надежду, да, мы с вами не теряем надежду, собираем ту литературу, которая вдохновляет.
2: Нин, да, спасибо. Знаете, какой вопрос? Вот мы как раз про аккумулятивный эффект много говорили вот в книге «Атомные привычки», а я какой хотел задать вопрос. Мы сейчас видим по книгам, что люди повернулись именно к изучению мозга, и вот даже нейропсихология возникла еще лет 15-20 назад, этого термин часто не встречался. В книгах, я скажу, сейчас очень хорошо продаются, например, нейропрописи для развития мозга. То есть люди в действительности стали уделять этому больше внимания. А вот вы как, видите эту тенденцию, не видите? Что можете про это сказать?
1: Я очень благодарна издателям, что эта литература появилась, и мама очень тревожная, особенно родители с тяжело обучаемыми детьми, не имеющие возможности прийти к хорошему нейропсихологу, покупают действительно эту нейропропись, и она работает, потому что вот здесь как раз то, что вы спрашивали, повторение, да, и постепенное формирование навыков межполушарного взаимодействия, рисования двумя руками срабатывает. Вот как в советские времена у нас было большое количество игр, и они работали, не предать нейропсихологами, то сейчас вот эта вся нейролитература помогает родителям достаточно счастливо добежать до какого-то, ну, улучшения обучения. И представляете, любая литература помогает, потому что невозможно ошибиться, все очень интересные упражнения, они все одинаковые, и мама с радостью вручает ребенку купленную книжку, выполняет с ним этот альбом.
2: То есть на детях очень-очень хорошо работает, и вы рекомендуете, это в действительности такая хорошая тенденция, которая в последние годы появилась, я правильно понимаю?
1: Да, это все верно, и еще здорово, что даже достаточно сложные книги по работе головного мозга дети тоже считывают, и здорово, если у ребенка есть возможность атласа, и он видит, какие зоны мозга отвечают за речь, какие за зрительные функции. Им все это очень интересно. Можно задать ребенку, а как ты думаешь, какая зона мозга будет работать, когда ты катаешься на скейте, или на велосипеде, или на самокате? И ребенок с радостью полезет, и потом можно изучать.
2: Ну, у нас, да, мы видим, даже и взрослые это читают, тот же Канеман «Думай медленно, решай быстро», это у нас вторая книга рейтинга, то есть видно, что тема мозга в действительности сейчас одна из самых таких горячих и популярных тем у нас в стране.
0: С нами в студии, напомню, гость Сергей Алумов. Сергей, расскажите, мы сейчас послушали, о чем говорит Нина, что нужно какие-то нейропрактики вводить, да, как-то расшевелить свой мозг тоже, но мы понимаем, что в теории звучит красиво, и даже если ты по минуте в день будешь пытаться внедрять такие практики, но часто же не хватает на это времени. Вот распорядок бизнес-человека, предпринимателя вообще позволяет внедрять какие-то такие просто зарядки для мозга?
3: Предприниматель может находиться в разном периоде, этапе. Есть периоды, когда ты запускаешь бизнес, у тебя нет времени ни на что, вообще ни на что. Когда бизнес начинает куда-то развиваться, то, когда нужно, у тебя уже появляется, ты можешь освобождать время. В принципе, бизнес-то и создается для того, чтобы ты мог освободить для себя время и куда-то его еще инвестировать во что-то полезное. Я сейчас нахожусь в том, так скажем, цикле, когда у меня есть время, когда я могу что-то для себя почерпнуть. Ну, в связи, говорю, то, что у нас сейчас такой период, у меня больше там семьи, я добавляю в свое время, поэтому сейчас времени становится меньше.
0: Но очень часто же еще предприниматели будто бы не хотят видеть проблемы, то есть они работают как получается, а менять что-то иногда тяжело. Это и нервы вокруг, это и множество других вызовов, как у нас принято говорить, да, и налоговых, и прочих-прочих. Как вообще понять, что нужно что-то изменить?
3: Это очень, очень хороший вопрос. Это же самое сложное. вообще изменить себя самое сложное. Я могу сказать про себя, как у меня это было. Просто ощущение. Ты это анализируешь, рефлексируешь и понимаешь, что что-то нужно изменить. И вот мы говорим много про эффективность, но важно не забывать про чувства и эмоции. То есть нужно себя слушать и слышать. Это тоже, кстати, много где написано об этом. У меня бывает литературный голод, бывает театральный голод, бывает киношный голод. То есть мне нужно куда-то сходить, что-то почитать. То есть я это чувствую, когда мне нужно что-то, как вот Нина рассказывала о том, что у мозга задача все время что-то новое

0: открывать для себя. И действительно, я вот проанализировал, мне даже стало интересно разобраться чуть вот в нейробиологии, это интересно.
1: А, Нина, ну тогда вопрос к вам. У нас осталось не так много времени, раз уж у нас все равно разговор превращается потихоньку в психологическую практику. Какой можно дать экспресс-рецепт, чтобы включить свой мозг, чтобы он был готов к изменениям, к изменению привычек, к повышению самоэффективности?
2: Я думаю, что нейрогимнастика в течение 5-7 минут, которую найдете вы в любой поисковой системе, изменит вашу жизнь, как и может изменить любая книга на самом деле, потому что это как гимнастика. Ну, вы не хотите, и вы не побежите в зал. Нам надо достаточно большее количество времени. Но наша химия, наш химический коктейль в голове отблагодарит вас настолько быстро, что вы никогда не откажетесь от нейрогимнастики.
1: Ну, например, что нужно делать? Я вижу, что
3: Я когда-то проходил упражнение, занятия по нейрогимнастике, там, с пальцами, да, что-то такое вот я пытаюсь разминать, да, что еще там можете сказать?
2: Вот сейчас я могла сидеть с вами разговаривать, а могла пальцами ерзать по ручке, да, поднимая пальцы вверх и вниз. Я могла перекрестить свои ноги и руки полностью, активизируя левое и правое полушарие, да, сделать такую деловую позу, ну вот как скрещиваем руки, когда, это говорят психологи, закрытая поза. Да. Я могла пользоваться любыми теннисными мячами под столом, сняв обувь для того, чтобы массировать себе, да, любой колючий коврик купить в кабинет. Этого просто сейчас очень много советчиков и таких нейропсихологов, много всего пишут, но возьмите хотя бы 3-4 вещи, и вы испытаете огромное количество вот того облегчения и быстро подготовитесь к переговорам, к подписанию бумаги. Все-таки для того, чтобы хорошо прочитать бумагу, нужно поморгать, ну, хотя бы 30 секунд, и вы поймете, что такое глазки, да, которые поморгали. Вы увидите по-другому эти черные буковки, и мозг отблагодарит вас за это.
3: Я уже начал моргать. Кстати, самое интересное, что у Клира в атомных привычек таких рекомендаций нет, и вам спасибо огромное. Это уже даст новые рекомендации, да, и новые открытия, и новые какие-то инструменты роста эффективности.
1: Объясняет, да, почему все-таки новые позиции появляются в этих списках, хотя, казалось бы, все уже сказано.
3: Кстати, Аврелий про это точно не говорил, я уверен.
1: И интересно, да, колючие коврики покупал он или нет где-то. Рассказала нам об этом член Союза охраны психического здоровья человека и нейропсихолог Нина Петровская была на связи с нашей студией. Что ж, подводя итог, у нас всегда в конце программы мы даем советы, что еще можно прочитать, что, возможно, не вошло в список, что мы еще не обсудили сегодня. Сергей, начнем с вас. Ваша рекомендация.
0: 100% самый богатый человек.
1: Кстати, обсуждали уже в наших
0: рейтингах. Да, экономика – мать всего. Да, у нас формы так начинаются, государственные. Начинается с экономики, это прям сильная книга. Ну, если мы говорим про бизнес, это «Стратегия Голубого океана» и Теодора Драйзера «Финансист», как вдохновление.
3: И я бы добавил бы, наверное, все-таки к теме привычек книгу «Накопительный эффект». Она тоже постоянно попадает в топ. И если вы хотите этой разобраться и закрыть для себя тему, вот с разных сторон посмотрев на ситуацию, вы однозначно повысите свою эффективность. То есть это вот две базовых книги «Атомные привычки» и «Накопительный эффект».
1: Ну, а я добавлю в себе в корзину зарядку для мозга, нейрогимнастику, нейропрописи. Кажется, в ближайшее время пригодится. Вы слушали Must Read. Здесь мы обсуждали главные книги из деловой литературы по итогам сентября. Меня зовут Яна Ритунская, мой соведущий гендиректор Эксмо Евгений Копьев. Также с нами в гостях в студии был сооснователь и гендиректор Call to Visit. Это разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Сергей Алумов. Вернемся к вам буквально через месяц и узнаем, какие новые тренды в бизнес-литературе принесет нам октябрь.
4: Кто есть кто? Hi-Fi X – это автомобиль, который будто проектировали не инженеры, а режиссер фантастического фильма и архитектор музея современного искусства. Причем оба были уверены, что скучные машины человечеству больше не нужны. Поэтому Hi-Fi X получился странным. Пока остальные производители думали, как бы сделать еще один кроссовер, Hi-Fi решил создать технологический перформанс на колесах. Начинается все с дверей. Передние открываются как обычно, задние против входа. А сверху распахиваются еще и секции крыши. В итоге посадка в автомобиль выглядит так, будто вы не собираетесь ехать в супермаркет за хлебом, а готовитесь как минимум выйти на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Главное, чтобы вокруг было достаточно места, иначе вся эта красивая хореография закончится знакомством дверей со стеной или с соседней машиной. В общем, снаружи Hi-Fi X напоминает концепт-кар, который кто-то случайно пустил в серию. Внутри два электромотора, полный привод и почти 600 лошадей. Разгон до сотни около 4 секунд, и здесь снова возникает ощущение, что физика немного растерялась, потому что огромный семейный кроссовер ускоряется так, будто его только что толкнули с орбиты. Но главная магия Hi-Fi X

0: вовсе не динамика, а в ощущении, что вы управляете устройством из 2055 года. Здесь почти все электронное. Кажется, если дать машине еще пару обновлений, она сама начнет выбирать ресторан на вечер. Салон выглядит как дорогой технологический шоу-рум. Огромные дисплеи, премиальная кожа, настоящее дерево, кресло с массажами и вентиляцией. На втором ряду вообще можно забыть, что находишься в машине. Оснащение настолько богатое, что перечислять его можно дольше, чем читать инструкцию к телевизору. И все это временами вызывает легкое чувство тревоги. Но главный недостаток в другом. Hi-Fi X не умеет быть незаметным. Это автомобиль, который постоянно требует внимания. Если вы интроверт, готовьтесь регулярно отвечать на дурацкие вопросы от незнакомцев.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Hi-Fi X — это смесь Tesla Model X, Mercedes EQS и смелого дипломного проекта. Он эффектнее большинства премиальных электромобилей и смелее практически всего, что сегодня выпускает серийно. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
1: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: РБК Тренды.
4: Биржа для ИИ.
5: Китай меняет способ финансирования технологической гонки с США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше 6 долларов. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так, гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 10 вечера в Москве, с новостями в студии Никита Нелюбин. ПВО за день сбили над Россией 209 украинских беспилотников. Они были перехвачены с 8 утра до 8 вечера по Москве над 14 регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны. Несколько минут назад Росавиация ограничила работу аэропорта Геленджика. Он временно не принимает и не отправляет рейсы. Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что никаких конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Накануне агентство Bloomberg сообщало, что в начале октября Турция

0: и ООН организуют переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море. А тем временем страны Запада готовятся перенести свои посольства из Киева. Такой резервный план разработан на случай дальнейшего обострения ситуации в столице Украины, пишет Guardian со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов. О каких именно странах идет речь, не уточняется. По словам источников издания, дипмиссии могут временно разместить во Львове или в восточных регионах Польши. Цена на сахар обновила полуторагодовой максимум. На сегодняшних торгах лондонской биржи стоимость ближайшего фьючерса прибавляла больше 4% до $19.30 за фунт. Аналитики Bloomberg связывают это с климатическим явлением Эль-Ниньо, который плохо отразился на урожае крупнейших стран-производителей и может привести к дефициту сахара на мировом рынке. Во Франции простились с Мариной Влади. Церемония прошла в коммуне Аркёй под Парижем в узком кругу. Где и когда будет захоронен прах актрисы, не раскрывается, передает ТАСС. Напомню, Марина Влади скончалась 24 сентября в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза. В ближайшее время обзор ключевых событий пятницы 2 октября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании. Это Роснефть, Лукойл, Татнефть и Газпромнефть. Они социально ответственно сдерживают цены в рамках инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. В пятницу он выступил на пленарном заседании Совета Федерации, представил сенаторам прогноз социально-экономического развития страны на следующие 3 года. В частности, отметил, что нефтяные компании сократили сроки восстановления НПЗ после украинских атак благодаря усилению защиты предприятий. Ущерб от ударов ВСУ в последнее время также значительно снизился. Российский рынок дизельного топлива сбалансирован.
3: Сейчас более актуальная задача, она связана с восстановлением заводов и восстановлением тех установок, технологического оборудования, которое пострадало и страдает периодически от вражеских атак. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже, создана пассивная защита. Если говорить о топливообеспечении, могу сказать, что у нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. Мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт. Это нормальная ситуация, поскольку мы производим процентов на 80 больше дизеля, чем потребляем на внутреннем рынке. Мы обеспечиваем внутренний рынок. Излишки нельзя накапливать больше, чем есть емкости для накопления, иначе приходится снижать объемы переработки.
1: Новак также заявил, спрос на бензин летом был частично выше, чем в прошлом году из-за ажиотажа, а сейчас его не наблюдается. Ажиотажный спрос, по его словам, увеличивает дефицит. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин пояснил радио РБК, что говорить об окончании топливного кризиса пока рано.
4: Мы прошли острую фазу кризиса, и ситуация стабилизировалась. Она выражается в том, что у нас достаточное количество дизеля, которое продается де-факто без ограничений. Всегда есть регионы, где ситуация потяжелее. Но, скажем так, мы отошли от острой фазы этого кризиса, и если некоторые затишье, которые сейчас наблюдаются, оно продолжится, все будет работать эффективно с точки зрения блокирования каких-либо атак, выхода из неплановых ремонтов, то действительно мы каждую неделю будем чувствовать все лучше и лучше ситуация на топливном рынке. Плюс еще и статистика по ценам показывает, что уже нет такой перегретости рынка, и ажиотаж тоже стих. Я бы говорил, что окончательно почувствуем облегчение, наверное, с октября.
1: Кроме того, вице-премьер Новак не исключил, что в случае насыщения внутреннего рынка экспорт дизельного топлива возобновится. Меру по запрету экспорта бензина назвал временной. По его словам, обычно выпуск топлива на 10% превышает спрос. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорев ранее в нашем эфире заявил, спрос на бензин в России снижается из-за сезонного фактора. И рассказал, как узнать топливо, какого качества вы заливаете в свой автомобиль на АЗС.
5: На рынке бензина происходит постепенное снижение спроса сезонное, оно продлится весь октябрь. По дизелю пока спрос остается высоким, поэтому с этой стороны баланс не улучшается. Но снижение будет ближе к ноябрю. По производству ситуация ситуация, в общем-то, сильно не поменялась за последние

0: деле конфигурация работающих заводов каждую неделю изменяется, соответственно, перестраивается логистика поставок в отдельные регионы, но в целом какой был дефицит, примерно такой остался.
1: На ситуация, которую мы видим в разнице цен на АЗС вертикально интегрированных компаний и частных АЗС, как это можно объяснить и какая тенденция будет вот в ближайшее время? Будут ли такие же высокие цены у участников?
0: Унесены компании с договоренностью с правительством о сдерживании роста цен. Цены растут еженедельно, но на там десятки копеек. Ну, по сути, компании готовы работать в убыток. Не все АЗС в убыточном могут быть. А независимые не имеют такой возможности. То есть они покупают топливо на оптовом рынке, где оно стоит очень дорого сейчас. Плюс очень сложная логистика дорогая. Вообще не всегда можно купить. В итоге, да, мы видим цены там 100 рублей выше. Это рыночная цена. То есть если мы говорим про рыночную цену в отдельных регионах, она именно на независимых АЗС, а не на АЗС Винг.
1: А как на заправке простому человеку, который вот честно не разбирается, как понять, а какое у меня топливо наливают?
0: Должен быть паспорт качества. К сожалению, в Москве, наверное, везде есть, а в регионах часто вывешивают старые паспорта, даже двухнедельной давности, и не так просто добиться получения, собственно, паспорта на конкретную партию, которая сейчас продается. Поэтому это задача со звездочкой для обычного автомобилиста. Ну, вообще, Минэнерго России обещала неоднократно, что будут явные маркеры, которые информируют любого потребителя, что это именно Евро 4, 3, 2. Но, честно говоря, я пока не видел таких. Евро 3 продается, да, в целом ряде регионов, можно встретить, но это, опять же, определяется скорее по химическому анализу.
1: Полные или частичные меры по контролю за отпуском бензина и дизеля с конца мая вводили более чем в 80 субъектах России. К июлю ограничения в некоторых регионах стали постепенно ослаблять. 18 августа глава Минэнерго Сергей Цивилев признал, что на некоторых автозаправочных станциях еще сохраняются очереди, и заявил, что ведомство занято решением этой проблемы. Президент Владимир Путин называл трудности на топливном рынке временными и подчеркивал, что они не могут повлиять на общую экономическую ситуацию.
2: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Никита Гмыза. Продолжаем. Сеть гипермаркетов «Глобус» решила защитить свой российский бизнес с помощью бывшего канцлера Германии. Герхард Шрёдер официально вошел в наблюдательный совет ритейлера. Как сообщил РБК, представитель компании, Шрёдер займется стратегическим развитием и выстраиванием диалога в текущих условиях. Сам политик через свою пресс-службу сообщил РБК, что считает важным поддерживать инвестиции и экономические контакты с Россией. Особенно это касается обеспечения продовольствием. Эту сферу Шрёдер назвал фундаментом для сотрудничества. Этот неожиданный кадровый маневр произошел сразу после того, как активы французского «Ашана» и немецкого «Метро» передали во временное госуправление. Для иностранного бизнеса ставки высоки. Кремль уже предупреждал, что такие шаги – это закономерный ответ на политику недружественных государств. Станет ли немецкий тяжеловес надежным щитом для «Глобуса», выяснял Ростислав Мерецкий.
5: Если говорить о финансах и людях, это все-таки второй эшелон российского ритейла и по трафику, и по деньгам. Зато компания растет. Согласно данным финансовой отчетности за 2025 год, выручка российского юрлица «Гиперглобус», так она называется, достигла почти 167 миллиардов рублей, а чистая прибыль превысила 7 миллиардов. Это рост на 5,20% соответственно по сравнению с 2024 годом. И если их прибыль пересчитать на квадратные метры, это лидер абсолютно рынка, эталон, уверен, независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
6: Как игрок офлайн-ритейла продуктового, «Глобус» занимает первое место, потому что самый главный параметр – это доходность на один квадратный метр торговой площади. У него самая высокая. Бизнес настроен максимально эффективно. То есть бизнес настроен так, что большой уровень доверия продуктам, уже приготовленным в «Глобусе». У «Глобуса» все гораздо глубже, и он, как модель, просто впереди планеты всей. На него надо равняться.
5: Сеть работает в среднем и выше среднего цена сегментах главные фишки две. Первая – это полный отказ от аренды в пользу отдельно стоящих гипермаркетов. И вторая, что особенно ценят потребители, мощное собственное производство еды. То есть каждая точка

0: точка. Каждый магазин – это настоящий гастрономический завод. У них там и мясо, и булки пекут. В общем, вкуснятина. Предполагается, что привлекая фигуру такого калибра, «Глобус», он продолжает последовательно сигнализировать властям о своей максимальной готовности играть по правилам и инвестировать в Россию и в безопасность, считает генеральный директор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
1: Это действительно мощное кадровое усиление для GR и взаимодействия с властями на самых высоких уровнях. Правительство Российской Федерации ожидает от бизнеса, с одной стороны, большого фокуса на обеспечении безопасности логистических объектов и объектов торговой инфраструктуры. И, с другой стороны, важная составляющая – это инвестиционная активность.
0: «Глобус» в целом активный дружественный игрок. Они продолжают активно инвестировать в российскую экономику. Недавно даже новый магазин открыли в Туле. Основной акционер международного холдинга «Глобус» Томас Брук даже приезжал этим летом на Петербургский международный экономический форум. Бывший канцлер ранее работал в России над инфраструктурными проектами. То есть это не чужая для нашей страны и бизнеса фигура, подчеркивает заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов.
2: Российские компании с немецким капиталом России – это дружественная нам компания, в том числе и «Гиперглобус». Герхард Шрёдер – тот желательный партнер по возможному диалогу с Евросоюзом, которого хотела бы видеть Москва. И это исключено, потому что Брюссель жестко заявили, что Герхард Шрёдер не подходит. Поэтому это, с одной стороны, реверанс в сторону российского президента, а с другой стороны, поддержка Герхарда Шрёдера.
0: Отмечу, что сам Шрёдер, вероятно, может быть активно заинтересован в работе в России, потому что, собственно, из-за связи с нашей страной, к сожалению, он сейчас де-факто отшельник в публичном немецком поле. Мои собеседники оценили это движение «Глобуса» как мощную работу на опережение, такой дружественный сигнал, но адвокат, партнер Московской коллегии адвокатов собрания Алексей Веручаев подчеркивает, что это не стопроцентная страховка.
3: Конечно, он имеет определенный политический и бизнес-вес на территории нашей страны. Тяжело сказать, насколько это действие направлено именно на защиту от попадания под внешнее управление. Учитывая порядок ввода, каких таких гарантий в данном случае нету. Как политический вес, конечно, эта фигура этой компании придаст.
0: Подчеркну, летом Владимир Путин заявлял, что у него не просто хорошие отношения с бывшим канцлером, он ему доверяет. Так что, как минимум, с точки зрения российской власти, «Глобус» сейчас в хороших руках.
4: Немецкая сеть «Глобус» пришла в Россию, напомню, в начале нулевых. Свой первый гипермаркет они открыли в подмосковном Щелкове еще в 2006 году. Сейчас в нашей стране работают 22 точки сети. Это 20 гипермаркетов в Центральной России и 2 супермаркета «Глобус Лавка» в Москве. Независимый e-commerce растет быстрее маркетплейсов. По данным Яндекс.Пэй, в августе число заказов на сайтах интернет-магазинов, которые работают с этим сервисом, выросло на 87% год к году, а оборот на 36%. По оценке Infoline, продажи независимого e-commerce в этом году могут прибавить почти 26% и заметно опередят мультикатегорийные маркетплейсы. Одна из причин – это рост комиссий маркетплейсов. Основатель бренда Ворш и продавец на маркетплейсах Сергей Семенов в эфире программы «Что это значит?» рассказал, когда комиссии выросли, продавать через собственный сайт стало выгоднее для покупателя. Однако партнер Data Insight Федор Вирин с ним не согласился. По его мнению, собственный сайт не тренд сам по себе. Без своей логистики или сильного бренда он не работает. С ними беседовал я, Никита Гмыза.
5: У нас всегда в России только путь. Мы давно продавали на сайте, до маркетплейсов. Когда наступили события 22 года, и мы поняли, что в этот момент хорошо бы перейти на маркетплейсы, мы туда вышли. Потому что просто было странно не занять эту нишу, когда ушли большое количество брендов из России. И, по сути, освободилась площадка. То есть, если ты не там, ты проиграл в тот момент. Сейчас, последний год, мы снова возвращаемся к сайтам, потому что повышение комиссии на маркетплейсах стало очень больно бить по карману покупателей. И получилось, что на сайте людям выгоднее купить, чем на площадке, например, Валберис. В момент, когда маркетплейс рос, он занимал чью-то долю. Ну, возьмем, для примера, Валберис говорит: ой, мы хотим вырасти в два раза. Что нам для этого надо сделать? Мы вам дадим комиссию 14%, но мы покупателям дадим скидку 14%. И получается, вы на маркетплейсе продаете, ну, практически не платя ничего маркетплейсу, кроме логистики. После этого 28%, 43% повышение комиссий. Когда комиссии растут, уже сейчас маркетплейс понимает, что надо, ну, выходить в кэш. Они уже не могут дотировать за свой счет свой рост, потому что количество покупателей на маркетплейсе уже стало таким, что некуда расти. Либо за счет внешних интеграций, но сейчас это сложно делать, либо за счет того, что они начинают просто зарабатывать с селлеров, наконец. Вот они начали зарабатывать.

0: обрабатывать селлеров, поэтому теперь стало выгодно.
1: Федор, а есть ли понимание, каких сфер вот этот тренд, то есть собственный сайт-площадка, касается прежде всего? Есть ли такой вот срез рынка?
2: Давайте не говорить про собственные сайты и площадки как про тренд, потому что это не тренд в том понимании, в котором мы обычно можем считать. Нет такого понятия собственный сайт-площадка. Это бессмысленно. Это очень дорого. Это надо организовывать собственную логистику. Это никогда не отбивается в виде разработки. А самое главное, на этот сайт невозможно привлечь покупателей, потому что трафика в России практически нет. Рекламного трафика, он весь загруженный, очень занят, очень дорогой. Экономика в этом месте есть в одном из двух случаев. Либо, если у нас есть собственная система логистики, которая уже работает, равно собственная торговая сеть, равно собственная сеть ПВЗ. Либо, если у нас есть сильный бренд, который ищут на маркетплейсах, который ищут в поисковых машинах, и тогда этот собственный бренд притаскивает к нам, на этот магазин притаскивает аудиторию, покупателей, которые могут что-то купить. Это называется Direct to Customer, то есть D2C, и это называется фирменный магазин бренда. Вот это, да, это тренд.
1: По данным исследования Яндекс.Пэй и Data Insight, за прошлый год селлеры запустили почти 10 тысяч собственных сайтов. Это на 12% больше, чем годом ранее. А 59% покупателей за последний год совершали покупки в независимых интернет-магазинах, помимо маркетплейсов. В качестве ключевых преимуществ собственного e-commerce покупатели выделяют качество товара, сервисное обслуживание и разнообразие ассортимента. Платформа международных платежей А7 отвергла обвинения в работе с Ираном и террористическими организациями, назвав их, процитирую, «ложью и клеветой». Об этом РБК заявили в компании. В четверг Минфин США ввел масштабные санкции против А7. Ограничения также коснулись денежных переводов с участием ее субагентов, то есть компаний, которые создали специально, чтобы маскировать платежи подсанкционных лиц и секторов. Ведомство утверждает, что платежная система содействовала незаконным финансовым операциям Тегерана, в частности, путем создания параллельной финансовой системы. Пользовались ими, как утверждает Управление по контролю за иностранными активами, например, Корпус стражи Исламской революции и палестинское движение «Хамас». А7 называет санкции признанием эффективности своей системы расчетов. Какие возможности для проведения расчетов остались у импортеров и у физических лиц, разбиралась наш обозреватель Ольга Зуева.
3: Риски есть, они могут столкнуться с блокировкой платежей с зарубежными банками и отказами в валютном контроле, например. Но важный момент, что впервые США включили А7 в санкционный список в августе прошлого года. Нынешние меры, они просто дополняют решение и распространяют ограничения на всю сеть. А7 обслуживала до 20% трансграничных расчетов российских импортеров и экспортеров, в основном, конечно, с Китаем, Эмиратами и Турцией. Из-за блокировки ее сети бизнесу придется перенаправлять свои потоки через других посредников, а это может временно замедлить поставки некоторых зарубежных товаров. Ну и кроме того, для бизнеса вырастут и ставки за каждую операцию, говорит генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финансброкер» Татьяна Кулябина.
4: Мы уже расслабились и подпривыкли к тому, что у нас платежи летают. Придется очередной раз искать новые пути оплат, что увеличит, скорее всего, срок однозначно транзитный прохождения платежей. Ну и, возможно, процентные ставки, потому что сегодня это самый минимум, который мы видим. У нас получается где-то 0,38% за транзакции минимальная откуда. Кубка, поэтому, конечно, это здорово. Единственное, что успели открыть в неизвестных достаточно банках счета в Китае, и они нам позволяют проводить платежи через китайские банки. Но, допустим, зачисление у нас проходит примерно 9 рабочих дней. Это не день в день, это не на следующий день.
3: Минфин США в заявлении своем определяет А7 как крупную транснациональную и преступную организацию. Это означает блокировку ее активов, запрет американским гражданам и компаниям проводить операции с ней без специального разрешения, ну и арест имущества компании, которые на 50 или более процентов принадлежат лицам, связанным с А7. Платформу запустили в 2024 году при участии Промсвязьбанка гендиректор, молдавский бизнесмен Илон Шор. Скажу честно, почти никто из моих собеседников так и не признался, как они будут проводить трансграничные операции. Они просто опасаются, что и эту лазейку закроют. Но исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин говорит, что у стальных платформ, которые существуют, вырастут ставки.
5: Понимаете, конкретно отвечать на этот вопрос не хотелось бы, потому что как раз потом что-то может и перестать работать. Если раньше платежи это была какая-то рутинная операция, которая, в общем-то, не вызывала каких-то вопросов и каких-то сложностей, то начиная с 2022 года почти каждый платеж это определенный такой творческий

0: процесс поиска посредников. Часто приходится вести разговоры с поставщиками, чтобы они открывали счета в каких-то других банках, которые более лояльно относятся к российским деньгам. Но уход, например, такого крупного посредника, конечно, приведет к тому, что остальных подрастут ставки, потому что просто спрос на их услуги вырастет. Все, что влияет на себестоимость, в конечном итоге отражается в цене товара.
1: Так как Липерин говорит о росте ставок, какие были ставки у А7? Они сопровождали платежи в любые страны мира с комиссией 0,3%. Санкции привели в том числе к резкому падению переводов между Россией и, по крайней мере, двумя странами ближнего зарубежья. Это те цифры, которые мы знаем. Вот, например, переводы в Казахстан из России сократились в 12 раз. Золотая корона стала одним из основных каналов перевода денег из России за рубеж для россиян и иммигрантов, соответственно. Но это вообще не единственный вариант, отмечает глава правления финансовые инновации Роман Прохоров.
2: Дочки западных банков, которые пока не покинули Россию, продолжают обслуживать. Продолжают работать еще небольшие российские банки. С 1 сентября легализовано использование крипты для трансграничных расчетов. Пока полноформатное не сделано, но тем не менее существенный шаг в этом направлении реализован. Граждане могут пользоваться и такой возможностью.
1: Ну а в сентябре А7 впервые раскрывали свои финансовые показатели. У них годовая выручка превысила 83,5 миллиарда рублей. Компания занимала 19% на рынке трансграничных переводов, и вот планировали довести эту долю до 50%.
3: Какие средства расчетов остались у импортеров, разбиралась Ольга Зуева. Центробанк на котиках объяснил, как работает инфляция. Регулятор в своем телеграм-канале опубликовал мультфильм, в котором котики каждый месяц покупают растущую в цене тунец и сметану. Таким образом, ЦБ решил разъяснить, как устроена инфляция и почему растут цены в магазинах. Вот небольшой фрагмент.
4: Это котик, и он любит покупать себе банку вкусного тунца и сметанку. Делает он это каждый месяц в день зарплаты. Потому что вкусняшки – это круто. Пару месяцев назад котик купил банку тунца за 200 рублей и сметанку за 90 рублей. А сегодня он зашел в магазин, и цены на его любимые штучки выросли. Котик негодует, но держит себя в лапках. Через полгода цены снова выросли. Котик недоволен. Вкусняшки те же, но они стали дороже. Что же произошло? Произошла инфляция. Цены могут расти по разным причинам. Например, когда кредиты дешевые, аппетиты у котиков растут. Но фабрика не успевает увеличить производство вкусняшек. Проще повысить цены, ведь желающих купить вкусняшки много. Спрос высокий, инфляция разгоняется, а деньги обесцениваются. Другие котики видят, как быстро растут цены, и думают, дальше будет только дороже. Поэтому тоже спешат за покупками. Спрос становится ажиотажным.
3: В конце ролика котики Центробанка приходят к выводу, что предприниматели и производители чувствуют себя лучше при низкой и прогнозируемой инфляции. Понятно, даже котикам. По данным Росстата, инфляция в России с 22 по 28 сентября выросла в 2 раза по сравнению с периодом с 15 по 21 сентября и составила 0,12%.
5: Технологии и тренды. Anthropic просит инвесторов вложиться в компанию, которая может стоить больше 2 триллионов долларов. И в этом же документе предупреждает, ее собственная технология способна создать экзистенциальную угрозу человечеству. Это не критика конкурентов, это формулировки из проекта проспекта к IPO. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как биржа превращает спор о безопасности искусственного интеллекта в финансовый риск. Начнем с цифр. Бизнес Anthropic растет почти так же быстро, как и сжигает деньги. За прошлый год выручка увеличилась в 12 раз, до 4,6 миллиарда долларов. Операционный убыток превысил 8 миллиардов. В заголовке попали почти 42 миллиарда чистого убытка, но 34 из них – это бухгалтерское начисление, связанное с подорожанием прежнего финансирования, а не деньги, которые реально потратили на работу компании. Куда важнее другая сумма. Anthropic обязалась приобрести облачные сервисы, вычислительные мощности и инфраструктуру на полтриллиона долларов в ближайшие годы. Около 80% из этих обязательств нельзя отменить. Их придется заплатить, даже если мощности не понадобятся. Получается очень дорогая беговая дорожка. Чтобы окупать уже заказанные вычисления, нужны новые клиенты, а чтобы удерживать клиентов, все более сильные модели. При этом почти треть основной части документа посвящена рискам. Около 80 страниц, почти вдвое больше, чем описание самого бизнеса Anthropic. Компания признает, что продвинутые модели могут сопротивляться отключению, скрывать и искажать собирать информацию. Вести себя подобно шантажистам. Самая неудобная деталь в том, что модель способна понять. Ее тестируют и временно стать послушнее. А значит, надежно проверить ее безопасность заранее невозможно. Основатель Anthropic Дарио Амадеи призывает все ИИ-компании замедлить гонку. Но доход корпорации зависит от новых релизов. И через 10 дней после очередного такого призыва Anthropic выпустил Opus 5.5, чтобы не уступить конкурентам из OpenAI. IPO делает этот парадокс публичным. Будущим акционерам предлагают заработать на компании, которая должна ускорять технологию, чтобы оплачивать вычисления, и сама же предупреждает, что ускорение может закончиться катастрофой. В итоге рынок впервые попробует назначить цену не только искусственному интеллекту, но и риску потерять над ним контроль.
6: Резать лося.
7: Лося.
6: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Пипулечка. И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного, чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
8: Я тут купила кое-что.
7: И что это?
8: Очень опасная бумага. Настоящее казино.
7: На всю котлету?
8: Ну что ты, пока на пипулечку. Там посмотрим.
7: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
9: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
10: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
11: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
12: Каждый вторник в 16:10.
13: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
14: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
13: Ошибка на миллион.

22:30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. В Белгородской области после беспилотной атаки пострадал ребенок. 2-летний мальчик получил ранение из-за детонации дрона в поселке Тамаровка. Его госпитализировали, сообщили в оперштабе региона. По данным Минобороны, за день ПВО сбили над 14 российскими регионами 209 беспилотников. Wildberries выступил против того, чтобы ПВЗ облагались налогом на имущество по кадастровой стоимости. В пресс-службе РВБ раскритиковали инициативу, назвав ее избыточной и концептуально неверной, пишет РБК. Ранее в Госдуму внесли поправки, которые приравнивают пункты выдачи заказов к торговым и бизнес-центрам, офисам и магазинам. Для них налог на имущество рассчитывается по кадастровой стоимости объекта при условии, что под деятельность отводится минимум 20% площади.

0: ФЛ с выигрышей в букмекерских конторах и тотализаторах. Налоговую базу предлагается определять по итогам календарного года как положительную разницу между общей суммой выигрышей и суммой сделанных ставок. Соответствующие поправки внесены в Госдуму. При этом новые правила будут иметь обратную силу и затронут выигрыши, полученные с января 2023 года. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. Поговорим о том, чем нам запомнилось 2 октября, пятница, какие главные события можно обсудить. США на этой неделе окончательно вывели войска из Ирака. Об этом поговорим прямо сейчас.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Да, произошло это спустя 23 года после вторжения 2003-го и после практически 12-летней операции против ИГИЛ. Напомню, организация признана террористической и запрещена в России. Событие действительно историческое. После себя штаты оставляют вакуум, который теперь нужно заполнять новоиспеченным властям страны и не дать им взять бразды правления различным группировкам, которые до сих пор действуют в Ираке. Но мы поговорим об этой теме чуть шире, о том, что происходит, когда военный контингент одной страны покидают другую. Какие последствия есть у этого решения? Какие риски появляются? У нас в студии обозреватель РБК Ян Милкумов. Ян Яныч, я вас приветствую.
3: Еще раз добрый вечер.
1: Добрый вечер еще раз. Я предлагаю начать тогда с самого инфоповода. Но вот не первый же раз американцы уходят из Ирака. Сейчас это навсегда?
3: Ну, этого никто не знает. Знаете, когда они уходили в 2011 году, это был, я напомню, просто мы об этом говорили в среду, очень вкратце напомню. В 2011 году, после 2003-го, соответственно, прошло 8 лет, они посчитали, что иракское правительство контролирует свою территорию, и больше нет никакой необходимости в том, чтобы оставаться в Ираке. Но когда в 2014-м исламское государство ИГИЛ, которое запрещено и в России, и во многих других, вернее, в большинстве даже других стран, как террористическая организация, стало захватывать значительную часть территории Ирака, а потом и Сирии, то оказалось, что иракские солдаты, солдаты той регулярной иракской армии, которая в этот момент должна была бороться с ИГИЛ, они не слишком были готовы это делать. Собственно говоря, яркие картинки были при захвате Мосула, второго по величине иракского города, когда иракские солдаты просто бросали оружие, переодевались, снимали военную форму, одевали гражданскую и расходились. И после этого, собственно говоря, американцам пришлось еще раз войти в Ирак в 2014 году. И вот, собственно говоря, вышли они вот 2 дня назад. Но это, естественно, начинает напоминать, так сказать, и другие эпизоды. В первую очередь, один из относительно недавних – это вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года. Все, наверное, помнят, хотя уже прошло, как оказывается, 5 лет незаметно, хотя вроде бы, казалось бы, это было не так
1: совсем недавно.
3: Совсем недавно, да. Все видели эти жуткие кадры людей, которые цепляются за шасси вертолетов и самолетов, улетающих из кабульского аэропорта. Последовала гражданская война. Почти сразу же власть захватил Талибан. Гражданская война с Северным альянсом, правда, недолгая была. Но просто в качестве, так сказать, такой иллюстрации, американские потери за 20 лет пребывания в Афганистане составили 2420 человек. Во всяком случае, таковы официальные данные. Всего у коалиции, я просто напомню, что там были не только американские, но и британские, французские, многие другие войска. Всего у коалиции было потерь порядка 3000 человек и раненых около 24 тысяч.
1: У нас же с вами есть в целом примеры из нашей российской, советской
3: совершенно
1: истории.
3: Верно, да. Вывод советских войск из Афганистана – это февраль 89 года, после почти 10 лет присутствия с декабря 79 по февраль 89. Тогда официальные потери оценили, ну, тут тоже есть разница, есть 14,5 тысяч потерь советских войск, есть 26 тысяч убитых, другая цифра. А, кстати, просто возвращаясь на секунду буквально к американским войскам, при потерях американских военных 4,5 тысячи иракских граждан Афганских лиц погибло, по оценкам, около 200 тысяч, то есть соотношение чудовищное. У муджахедов, которые боролись с советскими войсками, потери составили, по разным оценкам, от 75 до 150 тысяч. А гражданские потери, тут разброс совершенно чудовищный, от 560 тысяч до 2 миллионов убитых, 3 миллионов раненых, 5 миллионов беженцев внешних, которые эмигрировали из страны, и 2 миллионов перемещенных лиц внутренних.
1: Огромные цифры.
3: Жуткие цифры, да. Последовала гражданская война, которая продолжалась несколько лет. Талибан пришел к власти в 90 1996 году и, собственно говоря, оставался у власти до 2001 года, когда вторжение американской и европейской

0: коалиции прекратила его власть. Ну и, как мы понимаем, после того, как американцы ушли, Талибан вновь вернулся без особых проблем. Больше того, американцы затратили на обучение и снаряжение афганской армии и сил безопасности от 80 до 100 миллиардов долларов. Все это тоже оказалось совершенно бесполезным. И, как я уже сказал, последовала новая гражданская война, правда, не очень долгая. Ну и, собственно, все то, за что выступали американские войска, американские власти в Афганистане, все тут же пошло прахом.
1: Ян Иванович, вот раз уж мы заговорили про Афганистан, не секрет, что сейчас страны различные по-разному пытаются взаимодействовать так или иначе с новой властью в Афганистане. А есть ли примеры, когда действительно после ухода военного контингента в стране устанавливался порядок, то есть успешные примеры новой власти?
0: Знаете, довольно сложно это найти, но можно вспомнить про некоторые колонии, европейские колонии в Африке, где власть передавалась мирным образом. В тех случаях, когда была довольно четкая линия разграничения, так сказать, по времени, между вот уходят колониальные власти, приходит новая власть, в большинстве стран Африки, хотя тоже это сопровождалось беспорядками и насилием. Я, кстати, на всякий случай напомню, что уход советских войск из Афганистана считается одним из самых организованных. Во всяком случае, ничего похожего на то, что происходило при уходе американских войск, не было. И, опять же, так сказать, фотографии Бориса Громова, главнокомандующего советской группировкой в Афганистане, который до последней машины стоял и, значит, контролировал этот выход через реку, это стало, так сказать, неким символом. Но, опять же, это не помешало новой гражданской войне и новому периоду беспорядка. Уход британцев из Индии в 1947 году, хотя и был организованным, и там не было, так сказать, каких-то внутренних перипетий, поскольку было подготовлено соглашение. Но границы были проведены в спешном порядке, так называемая линия Рэдклиффа, которая разграничивала преимущественно мусульманские районы и индуистские районы. Итог был беспорядочные столкновения, которые довольно быстро переросли в войну. Погибших, по разным оценкам, от 200 тысяч до 2 миллионов в этой войне, от 12 до 20 миллионов перемещенных лиц. И до сих пор отношения Индии и Пакистана очень напряженные, с периодическими военными столкновениями. Примерно такая же картина уход французов из Алжира в 1962 году после 8 лет войны с Национальным фронтом освобождения. Эмиграция сотен тысяч европейцев из Алжира, анархия в стране, от столкновения убийства гражданских.
1: Ну, в общем, осталось... Какие-то, да, уроки хочется
0: подвести,
1: вот из этого
0: вывести. Подвести какой-то урок и итог. Во-первых, ну, уроков очень много, конечно, у нас просто времени на это не хватит, но два главных, наверное, такие. Во-первых, ввести войска чаще бывает проще, чем вывести. Во-вторых, при выводе войск все то, на что надеялись оккупационные войска, далеко не всегда, а чаще не сбывается. Ну и, в-третьих, возникает довольно часто, в большинстве случаев, возникает то, что называется вакуумом безопасности, который ведет к нестабильности, к огромным масштабам человеческих жертв, особенно среди гражданских лиц. Поэтому нужно 10 раз подумать, прежде чем куда-то выводить войска.
1: Ян Иванович, спасибо вам за такой обзор, за такую подробную аналитику. Ян Милкумов, наш обозреватель, о выводе войск США из Ирака и о том, что происходит после того, как иностранный военный контингент покидает страну.
2: Реклама. Закрытие магазинов, изменение потребительского поведения, рост издержек. 2026 год продолжает испытывать модный бизнес в России на прочность. Как преодолеть кризис и найти точки роста? РБК разбирается вместе с инсайдерами индустрии в проекте РБК Voya Fashion Review. Модный обзор. Читайте на сайте РБК Стиль. Категория 18+.
3: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
4: Медиатренды с Женей Стоговой.
3: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
4: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Никита Гмыза. Продолжаем вам рассказывать о том, чем нам запомнился этот день, 2 октября, пятница, о каких событиях нужно говорить. Внутренний спрос останется основным источником роста российской экономики в среднесрочной перспективе. Такое заявление в Совете Федерации сделал вице-премьер Александр Новак. Вот немного цифр со слов Новака. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в 2026 году, по оценке, увеличится на 4%, а в 2027 году ожидается рост на 2,7%, ну почти на 3%.
5: Мы отмечаем, что сохранение

0: Сохраняется высокая потребительская активность, и, по сути, это является одним из драйверов роста экономики. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита за 8 месяцев прибавил 4,5% в реальном выражении. Это выше даже, чем темпы в прошлом году. Что касается инфляции, с начала года она составила 4,93%. Если брать год к году, то на конец сентября рост 6,26%. Прогнозируем до конца года 6,8%. Снижение инфляционных рисков необходимо условия для постепенной нормализации стоимости денег и восстановления инвестиционной активности.
1: Ранее в эфире программы «Что это значит?» мы вместе с моей соведущей Оксаной Гречинюк выяснили, ощущают ли представители бизнеса рост внутреннего спроса, и мнения разнятся. Сооснователь и гендиректор холдинга «Братья Чебурашкина» «Семейная ферма» Владислав Чебурашкин в эфире радио РБК заявил, что изменений он лично не ощутил. А вот президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты и руководитель сети салонов Lucky Like Ляля Садыкова считает рост потребительских расходов в рублях обманчивым. Люди покупают меньше, но платят больше.
2: Мы этого не чувствуем. Было беспокойство, наверное, в начале лета весной, в том числе, когда мы разговаривали с нашими потребителями, покупателями из кафе и ресторанов премиальных. Было проседание. Сейчас, по-моему, лучше. Мы видим это по своим продажам и видим по большему, так сказать, спокойствию хозяев ресторанов и премиального уровня. Сейчас стабилизировалось для нас. Мы поставляем и на полки магазинов в Москве и Подмосковье, и в кафе и рестораны. И мы мониторим, естественно, все продажи. Как я сказал, 3% падения продаж мы чувствуем сразу, видим это по выручке, по прибыли и беспокоимся сразу. А сейчас более-менее нормально.
3: Ляля, а вы замечаете изменение спроса? Что происходит с потребителем сейчас?
4: Я бы хотела обратить внимание, что внутренний спрос, он растет в рублях, но не растет в объеме. А это кардинально разные вещи. И строить на этом рост экономики на самом деле опасно. На примере вот нашей отрасли число визитов у нас падает, но средний чек растет. Клиент приходит реже, выбирает простые услуги, но платит больше. Почему платит больше? Потому что из-за различных факторов, которые в этом году произошли, услуги подорожали на 20-25%. Ну и, конечно же, получается, у Новака в статистике это выглядит как рост потребительских расходов. А по факту человек получает меньше за большие деньги. Сейчас мы знаем уже первую статистику за первое полугодие от Федеральной налоговой службы, что закрытий по стране выросло на 52% ликвидации салонов красоты относительно прошлого года. И регистрации упали на 19%. И получается, мы видим тренд, что в легальном правовом поле салоны красоты, которые работали, они переходят в теневой сектор. И это, наверное, главная опасность для экономики, потому что строить какую-либо статистику на теневом секторе ее просто невозможно.
1: То есть мы будем наблюдать, что сокращение легальных салонов красоты будет меньше, их и все будут уходить, что называется, делать процедуры, там, ногти, ресницы и так далее, все это будет на дому. Я правильно вас понимаю?
4: Да, в квартирниках, все верно. Но квартирники не как раньше мы представляли, да, еще 5-6 лет там назад. Там тоже идет трансформация. Это полноценные салоны красоты, просто в арендованных квартирах и все за наличный расчет.
1: Владислав, какой у вас прогноз?
2: Дело в том, что вся экономика, связанная с пищевыми продуктами, молочкой в частности, она обелена. То есть все контролируется от фермы и до полки. То есть тут уход в нелегальный сектор, наверное, невозможен. Может быть, поэтому я в несколько привилегированном положении нахожусь. Да? То есть я понимаю, что вот таких конкурентов, которые только что перечислили, на домах кто-то делать нелегально что-то, у нас быть не может сейчас, потому что тотальный контроль есть по нескольким системам компьютерным. В плане ожиданий, по-моему, сейчас не так плохо.
1: В сентябрьском прогнозе социально-экономического развития на 2027 год и плановый период 2029 говорится, что россияне постепенно станут меньше откладывать. Если в 2025 году норма сбережений была рекордной, 16,5%, то в 2026 она снизится до 9,5%, а к 2029 году до 7,5%. Именно этот сдвиг, по мнению Новака, поможет поддержать рост внутреннего потребления. Искусственный интеллект продолжает удивлять. Модель GPT-6 Astra за 6 часов расшифровала французское военное письмо времен Наполеона. Об этом сообщает Телеграф. Письмо от 1809 года состояло примерно из 1300 знаков. Ключ к шифру был утерян, и содержание оставалось загадкой более двух столетий. Как же работала нейросеть? Инженер Картер Чорч загрузил в модель одно изображение с шифром и написал задачу его расшифровать. Дальше Astra действовала самостоятельно. Распознала все знаки, нашла в интернете частичный ключ криптолога Даниэля Тана, тот ранее расшифровал примерно треть письма. А для оставшихся знаков написала собственный код на основе метода имитации отжига. Это перебор вариантов подстановки символа.

0: с опорой на французский язык. Ранее эта же модель решила одну из 7 математических задач тысячелетия. Речь идет об уравнениях Навье-Стокса. Как рассказала директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Львова, искусственный интеллект не открывает ничего принципиально нового, он лишь ускоряет уже существующие процессы.
1: Всякие шифры и всякие криптозащиты можно было расшифровывать и до искусственного интеллекта. Теорему можно было доказывать и до искусственного интеллекта. Здесь вопрос времени, затраченного на эту операцию. И фактически искусственный интеллект, он выступает некоторым таким ускорителем этих процессов. Как вот были пишущие машинки, а появились компьютеры с принтерами. Стало чуть-чуть поудобнее.
0: Итак, в послании Наполеон сообщал о расположении французских и союзных армий своему пасынку накануне войны с Австрией. В частности, предупреждал, что Австрия будет атакована одновременно с нескольких направлений и быстро движется к поражению. Как объяснил кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-экономической истории России Президентской академии Александр Фокин, открытие кардинальной истории этой эпохи не изменит.
2: Ну, это просто как бы маленькое уточнение, да, как бы такое маленькое стеклышко или маленький камушек в уже почти готовую мозаику. Да, она как бы придает вид законченности, но кардинально ничего не меняет, не открывает нам глаза на эту эпоху. И это удобный помощник, но в данном случае это скорее громкий заголовок журналистов, чем реальное какое-то историческое открытие.
0: По просьбе радио РБК неоднократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман рассказал, какие тайны ему хотелось бы разрешить с помощью искусственного интеллекта. По его мнению, самые интригующие загадки — это манускрипт Войнича и этрусские тексты.
3: Интереснее всего было бы расшифровать манускрипт Войнича или хотя бы доказать, что это на самом деле мистификация, что это не древний документ, найденный неким Войничем в конце 19 века, а не что самим же Войничем и сочинен. Было бы, конечно, очень интересно найти ключ к чтению этрусских текстов. Об этрусском языке мы знаем только то, что он относится к индоевропейской группе, но поскольку этрусский народ исчез, уступив место тем племенам, из которых потом образовалось римское государство, и не передав свое культурное наследие, то и по сей день мы можем читать тексты на этрусском слух, они удобно произносимые, но их смысл не понять.
0: Модель GPT-6 была представлена в начале сентября президентом компании OpenAI Грегом Брокманом. Он назвал ее релиз, цитата, «сменой поколений в отрасли» и заявил, что эта модель знаменует собой начало эры AGI, общего искусственного интеллекта. Количество кортов для игры в падл в России выросло в 2.5 раза всего за год. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование ТУГИС. Сейчас в городах-миллионниках работает более 170 площадок для игры в падл-теннис. Наибольший рост показал Санкт-Петербург, северная столица, где количество клубов увеличилось почти в 5 раз, до 23. К падл-зависимости присоединились и другие премиальные спортклубы, например, гольф-площадки. Чтобы удержать клиентов, тоже открывают корты, а тренеры по большому теннису перепрофилировались также в тренеров по падлу. Чем падл напугал другие виды премиального спорта и самих игроков, разбиралась Лиза Майнгард.
4: Поскольку падл у нас не только модное увлечение, но и вид спорта с претензией на премиальность и некий нетворкинг, то, конечно, его такая бешеная популярность не дает спокойно спать владельцам кортов для большого тенниса и гольф-клубам. Например, теннис, по словам тех людей, с которыми я пообщалась из этой отрасли, потеряли до 20% клиентов за прошлый год. Они все ушли играть в падл. Гольф пока держится, но такой исход они тоже не исключают. Держится за счет чего? За счет того, что оттянуть значительный поток клиентов падл у гольфа не сможет, в силу разной специфики двух игр. Таким мнением поделилась руководитель отдела маркетинга гольф-клуба Strawberry Fields Марина Казакевич.
5: Мы в основном больше сравнивали с теннисом, потому что очень много аудитории, которая, например, уходит в теннис или, например, переходит, наоборот, из тенниса. Падл, он более популярен и более доступен, я бы сказала. Гольф тебя больше стимулирует. То есть в падл ты можешь прийти, просто поиграть и уйти. А гольф — это такая вот история в долгую. То есть ты вот приходишь, и тебя действительно, если это твое, тренер, как это сказать, может раскрыть твой потенциал, то ты играешь в долгу, все это. Ты не можешь приехать там раз в месяц. Можешь, конечно, приехать. Но тут уже совсем другая история. Как бы падл, мне кажется, более такой ситуативный. Гольф — это действительно становится твоим образом жизни, потому что ты здесь проводишь очень много времени.
4: Предприимчивый бизнес решил пойти по принципу «не можешь победить — возглавь». Поэтому они быстро адаптировались под рынок, переучили своих тренеров, потратились на открытие новых кортов, а это в

0: районе 2 миллионов рублей в среднем. И лавируют между вот тем, что модно, и тем, что люди любят и во что хотят играть. Я вот просто зашла посмотреть на сайтах различных гольф-клубов. 8 из 10 уже работают площадки для падела. Он действительно обрел такую бешеную популярность за счет того, что там нужны были, правда, только кроссовки, ракетка и все. Арендовать корт — это тоже достаточно бюджетно. 2500 рублей с человека, если мы, допустим, играем с вами вчетвером, это средний по Москве ценник. Все, больше ничего не нужно. Но он, может быть, и привлекает тем, что в него достаточно просто начать играть, и он не требует какой-то супер специальной спортивной подготовки. Но, тем не менее, это все же физическая активность. Нельзя всю жизнь просидеть за отчетами в офисе 5-2, потом схватить ракетку, чтобы выложить классную фотку. Посмотрите, я тут тоже вообще-то был. Или в случае с девушками из спортивного хобби, только бег по магазинам. Риск травм будет слишком высок. Как минимум, лучше нанять тренера, который разогреет ваше тело перед игрой. Об этом нам напомнила главный врач и основатель клиники в наше время Екатерина Очаковская.
1: Рост обращений мы видим к ортопедам-травматологам, и врачи-специалисты об этом говорят, за всплеска повального лечения падлом и неподготовленных тел, то есть неподготовленных людей, которые этим занимаются. Сам по себе падл травмоопасный из-за резких движений, поворотов, торможений. И люди, которые увлеклись, да, и начали заниматься активно этим видом спорта, как правило, это любители, то есть люди, которые не занимались ранее спортом, у них неподготовленное тело, у них неподготовленный мышечно-связочный аппарат. Это люди, которые не готовятся к тренировке.
0: Клиники хоть и нашли такую еще одну возможность на ком-то заработать, а именно на травмах от падала, они остались в плюсе, в отличие от гольф-клубов и больших теннисных кортов. Но, тем не менее, все-таки напоминают. Хотите гнаться за модой? Делайте это осторожно.
2: В том, как падал оттянул часть игроков в гольф и теннис, рассказала Лиза Майнгард.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Татуин. Это ресторан «Кантина», придуманный как межпланетный бар на затерянной планете. Основатель проекта Эдуард Карапетян здесь явно строил не концептуальное место, а настоящее убежище для гастрономических путников. Здесь все собрано из песка, глины и камня. Вино стоит на полках, будто вырезанных прямо в скале. На стенах светятся руны древнего народа. Сквозь песчаные перегородки проходит мягкий странный свет. Под потолком то восточные фонари, то футуристические световые соты. И вся эта вселенная не скатывается в дешевый аттракцион. Она работает как убежище, как место, где тебе дают возможность поставить время на паузу. Концепция «Татуин» проста. Еда здесь не для развлечения, а для восстановления сил. Поэтому в центре живой огонь и кухня, вдохновленная кочевыми традициями, Кавказом и Ближним Востоком. За кухню отвечает Бесо Чеченов, и меню звучит как «Записки путника». Даем слово шефу.
4: Состоит из двух направлений. Это кухня кочевых народов России и кухня народов пустыни. Мы сплели эти два направления, создали наше новое, третье космическое направление, которое мы называем «Авторским взглядом».
3: Есть межкусия, сезонные овощи и тартар из мраморной телятины с вагю. Есть бедуинский суп с ягненком, каштаном, нутом и сливой. А дальше блюда на открытом огне. Утка магре, адана кебабы и корнеплоды с курдюком. И это не кухня по мотивам. Продукты здесь выбирают всерьез. Мясо везут из Карачаева-Черкесии, молочные продукты со склонов Эльбруса, овощи отбирают с почти научной тщательностью. Карта чая и кофе растянулась на пару десятков позиций. Логично. Ведь без правильного топлива выжить сложнее. Есть колд-брю со смородиной, матча-латте с белым шоколадом и маракуйей, церемониальные китайские чаи. Итог. Татуин – это не просто ресторан, а красивое убежище для тех, кто устал от внешнего шума и хочет ненадолго выпасть в другую, вкусную реальность. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 это 20%.
5: Нет, согласен. Ну,
7: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10.

0: Тут Женя Стогова. Я безумно люблю мотоциклы и не могла не сделать программу к закрытию сезона. Тем более, что нас на дорогах становится все больше. Как мы этим живем?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
0: У меня в эфире байкер, автор канала «Макс Дед» Максим Сережкин, а также представители мотошкол и мотоклубов. Как меняется культура вождения? Почему хорошая экипировка может стоить, как сам мотоцикл? И в чем она, трушная байкерская романтика?
1: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает председатель Социального фонда России Сергей Черков.
3: Автор Иван Давыдов «Люди и города. Путеводитель по русскому средневековью». Книгу совершенно случайно взял с книжной полки, как любитель истории. Прочитал ее и понял, что ее написал автор, который очень любит то дело, которым он занимается. А любая книга, написанная с любовью, особенно об истории своей страны, она производит впечатление. И когда я ее читал, я прям глазами представлял все, что происходило в нашей стране там 500-600 лет назад и даже больше. Видел ее героев и, повторюсь, книга написана с любовью к тому, о чем автор пишет. А это, мне кажется, 100% успех.
2: Иван Давыдов «Люди и города. Путеводитель по русскому средневековью». Речь дальше пойдет о героях без лад. И за каждым город. Люди и еще люди. Город – это ведь не только скопление домов. Это сеть судеб. Такой, сказал бы я, интернет людей, которые живут, созидают и хотят на самом деле именно жить и созидать. Россию еще викинги прозвали страной городов. И не без причины. Большие старые города и маленькие города – тоже как люди, обросшие историями, как книги, которые ждут. Глядя в них, можно увидеть себя. Если повезет, научиться себя любить. Это важно.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: новости, экономика и политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что никаких конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что уже в начале октября Турция и ООН организуют переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море. Владимир Путин посетил военные учения в Челябинской области. Их главной целью президент назвал отработку навыков отражения внешней агрессии. В маневрах, которые проходили на Чебаркульском полигоне в рамках ОДКБ, участвовало больше 47 тысяч человек. Генпрокуратура России попросила суд обратить в доход государства имущество бизнесмена Тимура Турлова и связанных с ним структур. Иск заявлен на общую сумму в сотни миллионов долларов, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что в Тверской суд Москвы поступил иск в отношении казахстанского бизнесмена и принадлежащей ему инвестиционной компании Freedom Holding. Минюст включил Жанну Немцову в список иностранных агентов. В ведомстве заявили, что журналистка распространяла недостоверную информацию о политике российских властей, выступала против СВО и является основателем нежелательной в России организации. По этому делу Немцову в конце июля заочно объявили в розыск. Пожар в особняке Миллера в центре Петербурга ликвидирован. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Историческое здание на Исаакиевской площади, которое находилось на реставрации, загорелось в минувший четверг. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Предварительная причина.

0: на нарушения при сварочных работах. Жертв и пострадавших нет. РЖД с 1 декабря вводит сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования. Он составит от 1 до 10% и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда. Чем ближе дата, тем выше будет размер сбора. Сейчас за возврат билетов взимается 3 рубля 70 копеек. В РЖД рассчитывают, что новое правило поможет снизить количество бронирований на всякий случай. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Мы продолжаем. Итак, рынок дизельного топлива в России сбалансирован. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он сегодня выступил перед сенаторами на первом заседании осенней сессии Совета Федерации. Да, вице-премьер говорил и о макроэкономике, но большая часть его выступления была посвящена ситуации с энергетикой.
3: Он подчеркнул, что по автомобильному топливу ситуацию с его доступностью регулируют с помощью импорта из других стран. Помогает запрет и на экспорт, корректировка биржевых правил, налоговые стимулы для дополнительного производства и ввоза. И основная задача сейчас, по словам Новака, это обезопасить НПЗ.
4: Сейчас более актуальная задача, она связана с восстановлением заводов и восстановлением тех установок, технологического оборудования, которое пострадало и страдает периодически от вражеских атак. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже. Создана пассивная защита. Если говорить о топливообеспечении, могу сказать, что у нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. Мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт. Это нормальная ситуация, поскольку мы производим процентов на 80 больше дизеля, чем потребляем на внутреннем рынке. Мы обеспечиваем внутренний рынок. Излишки нельзя накапливать больше, чем есть емкости для накопления, иначе приходится снижать объемы переработки.
2: Новак отметил, что нефтяные компании сами также научились быстрее ремонтировать свое оборудование, которое пострадало, и побыстрее возвращать его в строй. В то же время сейчас власти прорабатывают и меры по поддержке НПЗ и переносу сроков их модернизации. Ну и напомнил, что минувшей ночью атакам подверглись 4 российских НПЗ, и также подчеркнул, что все нападения отразили, технологическое оборудование не пострадало.
3: И по следам выступления первого вице-премьера мы попросили прокомментировать его заявление директора фонда энергетического развития, члена общественного совета при Министерстве энергетики Сергея Пикина. Давайте послушаем.
5: Мы прошли острую фазу кризиса, и ситуация стабилизировалась. Она выражается в том, что у нас достаточное количество дизеля, которое продается де-факто без ограничений. Всегда есть регионы, где ситуация потяжелее. Но, скажем так, мы отошли от острой фазы этого кризиса, и если некоторые затишье, которые сейчас наблюдаются, оно продолжится, все будет работать эффективно с точки зрения блокирования каких-либо атак, выхода из неплановых ремонтов, то действительно мы каждую неделю будем чувствовать все лучше и лучше ситуация на топливном рынке. Плюс еще и статистика по ценам показывает, что уже нет такой перегретости рынка, и ажиотаж тоже стих. Я бы говорил, что окончательно почувствуем облегчение, наверное, с октября.
2: Ну и также Новак представил сенаторам прогноз социально-экономического развития страны на ближайшие три года. Заявил, что экономика сейчас перешла к более умеренной динамике и что замедление темпов роста после высоких показателей 2023-2024 года является таким ожидаемым этапом. Ну и обозначил, что основной фактор долгосрочного роста – это инвестиции. Да, в текущем году они снизятся, в следующем будет небольшой рост, а вот в 2028-2029 уже на 2,5% и на 3%. Также из заявления вице-премьера надо направлять долгосрочные сбережения в инвестиции для масштабирования производств и технологий, а залог этого IPO компании, то есть выход их на биржу и выпуск облигаций. Это, по словам Новака, позволит расширить источники капитала для компании и снизить их зависимость от дорогих банковских кредитов.
3: Если вывод такой предварительно сделать, власти спрос балансируют, и предложение на внутреннем рынке топлива, ситуация с дизелем стабильная, но мы все это видим на заправках, дизель действительно есть, хотя цены меняются. Затоваривание быть не должно по дизелю, это тоже важное замечание вице-премьера, и запрет, который ввели до конца октября, запрет на экспорт, я имею в виду, может быть и снят, если необходимость такая появится. Но вот с дизелем, кстати, проблемы большие в Европе. Есть заявление европейских лидеров о том, что придется высвобождать значительные объемы из стратегических запасов. Этого очень не хотели делать. И мы обязательно к этому разговору вернемся, еще обсудим, чем чревата вот эта ситуация, и в том числе, как на экологии может отразиться решение пониженного класса топлива
2: ввести его обратно в эксплуатацию,
3: да, разрешить его использовать. Мы будем обсуждать эту тему достаточно масштабно, с разных сторон, не пропустите.
2: Ну, а сейчас задаемся вопросом, остались ли еще способы для российского бизнеса расплатиться с контрагентами за рубежом. Об этом поговорим, конечно, в контексте санкций против российской платежной системы ASI.
1: ЧЕС. Что это значит?
2: Платформа международных платежей А7 отвергает обвинения в работе с Ираном и террористическими организациями, называет их ложью и клеветой. Об этом РБК заявили в самой компании. Я напомню, накануне Минфин США ввел против нее масштабные санкции. Ограничения коснулись денежных переводов с участием ее суб-агентов, то есть компаний, которые создали специально, чтобы маскировать платежи подсанкционных лиц и секторов. Но ведомство утверждает, американское ведомство, что платежная система содействовала незаконным финансовым операциям Тигер, Ирана, в частности, создавали такую параллельную финансовую систему и пользовались этим, как, например, как утверждается, корпус стражи исламской революции или палестинское движение Хамас.
3: Какие средства расчетов остались у импортеров, у физических лиц, разбиралась Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оля, теперь граждане, которые взаимодействовали вот с этой системой платежей, могут быть привлечены к ответственности административной и даже уголовной. Об этом в нашем эфире в том числе рассказывали юристы. А что тогда остается бизнесу? Ведь риски остаются еще.
6: Да, риски есть. Они могут столкнуться с блокировкой платежей зарубежными банками и отказами в валютном контроле, например. Но важный момент, что впервые США включили А7 в санкционный список только в августе прошлого года. Нынешние меры, они просто дополняют решения и распространяют ограничения на всю сеть. А7 обслуживала до 20% трансграничных расчетов российских импортеров и экспортеров, в основном, конечно, с Китаем, Эмиратами и Турцией. Из-за блокировки ее сети бизнесу придется перенаправлять свои потоки через других посредников, а это может временно замедлить поставки некоторых зарубежных товаров. Ну и кроме того, для бизнеса вырастут и ставки за каждую операцию, говорит генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
7: Мы уже расслабились и подпривыкли к тому, что у нас платежи летают. Придется очередной раз искать новые пути оплат, что увеличит, скорее всего, срок однозначно транзитный прохождения платежей. Ну и, возможно, процентные ставки, потому что сегодня это самый минимум, который мы видим. У нас получается где-то 0,38% за транзакции, минимальная откупка. Поэтому, конечно, это здорово. Единственное, что успели открыть в неизвестных достаточно банках счета в Китае, и они нам позволяют проводить платежи через китайские банки. Но, допустим, зачисление у нас проходит примерно 9 рабочих дней. Это не день в день, это не на следующий день.
6: Ну, собственно, Минфин США в заявлении своем определяет А7 как такую крупную транснациональную и преступную организацию. Это означает блокировку ее активов, запрет американским гражданам и компаниям проводить операции с ней без специального разрешения, ну и арест имущества компаний, которые на 50 или более процентов принадлежат лицам, связанным с А7. Ну, а платформу запустили в 2024 году при участии Промсвязьбанка гендиректор, молдавский бизнесмен Илон Шор.
2: Так, в таком случае, учитывая все вот эти вот новые ограничения против А7, альтернативы бизнес, который работает в России, который вынужден оплачивать услуги за рубежом, какие альтернативы у него остаются?
6: Ну, вот скажу честно, почти никто из моих собеседников так и не признался, как они будут проводить трансграничные операции. Они просто опасаются, что и эту лазейку закроют.
2: То есть она есть, но публично ее озвучивать не хотят?
6: По крайней мере, мне нет. Но исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин говорит, что у остальных платформ, которые существуют, вырастут ставки.
8: Понимаете, конкретно отвечать на этот вопрос не хотелось бы, потому что как раз потом что-то может и перестать работать. Если раньше платежи это была какая-то рутинная операция, которая, в общем-то, не вызывала каких-то вопросов и каких-то сложностей, то, начиная с 2022 года, почти каждый платеж — это определенный такой творческий процесс поиска посредников. Часто приходится вести разговоры с поставщиками, чтобы они открывали счета в каких-то других банках, которые более лояльно относятся к российским деньгам. Но уход, например, такого крупного посредника, конечно, приведет к тому, что остальных подрастут ставки, потому что просто спрос на их услуги вырастет. Все, что влияет на себестоимость, в конечном итоге отражается в цене товара.
6: Ну и так как Липерин говорит о росте ставок, какие были ставки у А7? Они сопровождали платежи в любые страны мира с комиссией 0,3%.
2: Ну, то есть достаточно небольшая, да, комиссия для таких, можно сказать, рисков.

0: к их переводу.
1: Да, и вот про бизнес мы много сказали, а с физическими лицами непонятно, учитывая все эти новости, опять же, про А7 и 21-й пакет санкций Евросоюза, который затронул золотую корону. Что теперь физикам остается?
2: Да, санкции привели в том числе к резкому падению переводов между Россией и, по крайней мере, двумя странами ближнего зарубежья. Это те цифры, которые мы знаем. Вот, например, переводы в Казахстан из России сократились в 12 раз, и это только сентябрьские цифры. Золотая корона стала одним из основных каналов перевода денег из России за рубеж для россиян и иммигрантов, соответственно. Но это вообще не единственный вариант, отмечает глава правления Ассоциации финансовой инновации Роман Прохоров.
3: Дочки западных банков, которые пока не покинули Россию, продолжают обслуживать. Продолжают работать еще небольшие российские банки. С 1 сентября легализовано использование крипты для трансграничных расчетов. Пока полноформатное не сделано, но тем не менее существенный шаг в этом направлении реализован. Граждане могут пользоваться и такой возможностью.
2: Ну а в сентябре А7 впервые раскрывали свои финансовые показатели. У них годовая выручка превысила 83,5 миллиарда рублей. Она, компания занимала 19% на рынке трансграничных переводов, и вот планировали довести эту долю до 50%.
0: Я вот, кстати говоря, лично столкнулся с этой проблемой перевода физлиц, когда оказался в Турции, с заблокированными всеми электронными способами оплаты, а очень хотелось как-то получить свою, ну хотя бы наличку где-то снять в ближайшем банке. Вот жаль, Роман Прохоров не рассказал мне о том, какие еще бывают.
1: Ты выход не нашел, я так понимаю.
0: Нашел, но это совсем длинная и долгая история. Спасибо, Ольга Зуева, наш обозреватель, сейчас рассказала нам о том, как санкции напротив компании А7, которая занималась международными платежами, как они сейчас отразятся на ней, на том бизнесе, который ею пользовался. Какой мы вывод можем сделать вот из того, что Оля рассказала?
1: Но, по сути, ситуация не критичная, хотя бизнес не хочет рассказывать о средствах платежей, которые остались, о том, как выходят из ситуации. Впрочем, ты не рассказал тоже, как физики выходят из ситуации. Наверное, это и правильно. Но для бизнеса все-таки немножко сложнее, потому что нужно, если расплачиваться за рубежом, трудности существуют. Есть опции все-таки. Ну, я думаю, все о них знают в виде китайских банков и расчеты в криптовалюте. Но нюансы тоже есть, и связаны они в том числе и с санкциями, и со сроками оплаты.
0: Да, переводы, говорят, идут несколько дней, что, конечно, учитывая скорость того, как работает российский бизнес, это совсем не то, на что они рассчитывают. Ну, мне кажется, да, предприниматели сейчас остро ощущают вот этот голод, в плане того, что схем оплаты поставок из-за рубежа все меньше, их не хватает. А мы сейчас поговорим как раз о том, что голод мы вскоре ощутим буквальный. Ресторанов и общепита становится меньше. Почему и как они выживают? Сейчас это подробно обсудим.
4: Час. Что это значит?
1: Число заведений общепита в России сократилось. Тенденция эта не нова для последнего времени, но, тем не менее, вот за год уже, как посчитали в Инфолайн, данные эти приводит Коммерсант, сокращение на 8% практически. И падение это оказалось первым с 2022 года. Казалось бы, только после пандемии вышли на какой-то рост, и вот опять. Причем снижение стало даже более серьезным, чем было во время ковида.
0: Да, и аналитики отмечают, что, конечно, главные причины всем, наверное, ясны. Это рост фискальные нагрузки на бизнес, и спрос сокращается среди потребителей, и конкуренция растет, причем конкуренция со стороны именно продуктовой розницы, то есть, видимо, есть какие-то предложения, которые общепит перебить не может. В нашем эфире ранее участники рынка называли вот это происходящее логичным следствием охлаждения экономики, отмечали, что раньше всех закрываются проекты с таким невнятным форматом.
1: Ну, вот, на плаву как остаться в этой ситуации тем, кто пока еще остается на рынке, что планируют рестораторы менять в своих проектах, чтобы пережить вот этот шторм и из него выйти, желательно победителем, выясняла Яна Ритунская. Яна, какой главный тренд для выживания на ресторанном рынке сейчас?
5: Как и в любом бизнесе, чтобы пережить кризис, нужно резать расходы. Ну и, кажется, главная статья – это фонд оплаты труда. Вообще, ФОТ – это почти как, знаете, крест для вампиров. Все сейчас рестораторы, которые говорили об этом, заявляли, что пытаются пересмотреть либо занятость своих сотрудников, либо даже сам свой проект, и чтобы именно не тратиться на зарплаты. Но там, где это невозможно сделать, нужно оптимизировать процесс и часть задачи давать на аутсорс. Так, например, некоторые рестораны могут отказаться от выпечки собственного хлеба. Рассказал об этом, в частности, на собственном примере, ресторатор и владелец Share Bistro Игорь Приходько.
6: Мы сократили ночную заготовку. Мы, например, ушли от выпекания там собственного хлеба. То есть мы взяли там нашу рецептуру, разместили это на каком-то производстве.

0: и тем самым как бы получаем тот продукт, который мы хотим, но уже там закупаем это на аутсорсинге, а не готовим сами. Ну, потому что ночная смена это дороже, опять же, дополнительный контроль необходим там, и так далее, и так далее. Все из этого вытекающее.
1: Кстати, одна из вещей, которую использует, опять же, Игорь Приходько, чтобы повысить узнаваемость своего проекта, это коллаборации с брендами и даже подарки для своих гостей. То есть, например, если покупаешь чашку кофе, то тебе принесут небольшую бутылочку парфюма. И в таком случае у тебя появляется мотивация для того, чтобы приходить именно в это заведение.
2: За этой бутылочкой парфюма.
3: Каждый раз должен быть разным тогда.
2: Слушай, мне кажется, парфюма не напасешься, что называется. Я, кстати, Ян, видел, что в одной из кофеен в центре Москвы сейчас продают кофе с такими плюшевыми мишками, причем он стоит, понятное дело, в 2-3 раза дороже обычной чашки, и, на удивление, очереди, ну, большие, там буквально не протолкнуться.
1: Это действительно вот такие коллаборации, подарки, или, как сейчас модно говорить у молодежи, простите, обвесы.
2: Ну, куда
1: которые...
2: ты нас не приписала, спасибо.
1: Я и себя, Никит, оттуда выписала, ничего страшного. И это становится действительно популярным трендом, который действительно привлекает посетителей, но и он не считается волшебной таблеткой, потому что как только акция закончится, то все, получается, покупателя ты потерял. Ну, по крайней мере, небольшой процент лояльной аудитории может вырасти из таких проектов. Но вообще создается ощущение, что наш опыт похода в ресторан скоро совершенно изменится, даже если мы идем не в заведение ужинать, а просто выходим за чашкой кофе. Потому что стратегия для роста продаж сейчас – это доказать, что именно в вашем заведении посетитель получит какой-то уникальный опыт, которого нет у него дома. Вот таким видением поделился стратегический партнер и владелец кофеен One Price Coffee Евгений Демченко.
4: Достаточно хорошие продукты, хорошие, допустим, там гриль, сковородки и так далее, не проблема. И по большому счету приготовить качественный продукт дома тоже не составляет проблемы. Но заполнить смыслами, зачем человеку нужно прийти в заведение, нужно. Я уже там открыл очень много кофеен, которые включаются не просто кофейни, а еще соединение, коллаборации с банком, с финтехом, когда человек может открыть банковские продукты, получить консультацию.
1: Некоторые мои собеседники напрямую заявили, что впервые за свою карьеру вынуждены были обратиться к пиарщикам, чтобы повысить узнаваемость и привлечь клиентов. То есть вынуждены теперь идти вот на такие коллаборации. Ну, признался в этом, в частности, ресторатор Никита Фомкин. Но, по его собственным словам, поможет не только пиар и не столько пиар, а нужно открывать такие заведения, где по умолчанию будет немного сотрудников. Например, пивные.
5: Я пригляделся к центру Москвы за там последние 10 лет. Все позакрывалось, кроме небольших пивных баров. Вот они как открылись там в 2012 году, так вот до сих пор битком и стоят. А все потому, что там не такой уж большой флот. Там не нужно тебе 20 человек на кухне, тебе не нужно 5 барменов, чтобы пиво наливать и делать такую пивную еду.
1: Ну, и из других стратегий, которые Никита Фомкин, в частности, перечислил по своим проектам, например, провести ремонт и повысить не только престиж своего заведения, но и как бы уровень собственных клиентов, то есть ориентироваться на более состоятельную аудиторию. А вообще, если смотреть по статистике, то за прошедший год почти на 12% сократилось именно число заведений фастфуда, то есть тех, которые, возможно, не соответствовали такой премиальной эстетике. Но лидером по снижению продаж, точек, стали пекарни. На 13% сократилось их число. Но здесь отчасти, возможно, объясняется это тем, что проекты были недостаточно самостоятельными, чтобы выдержать вот такой шторм.
2: Хотя мне казалось всегда, что, ну, как будто бы, если пекарня есть у дома, это же всегда удобно. Вот возвращаешься с работы или только идешь на работу.
1: Так думал каждый, кто их открывал.
3: Хлеб всему голова, да, есть же такое выражение. И вот каждый думал, что будет ровно так, но оказалось, что это все иначе.
2: А теперь хлебом не корми, получается.
3: Да, а теперь хлебом не корми, правда. Яна Ритунская рассказывала нам о том, как рестораторы сейчас выживают. Мы и о другой теме.
2: Да, поговорим сегодня мы про одиночество, но не в контексте пекарен. Тема нашего интерактива. Считаете ли вы одиночество проблемой в 21 веке или это уже давно преимущество? Пишите нам, будем читать ваши сообщения.
3: И первое, кто нам написал, это Екатерина из Королева. И да, и нет. Для многих людей сейчас проще заниматься своими делами, оставаясь одним. Очень много информации, много чего надо держать в голове. Времени мало, так что это логичный итог нынешних реалий. Ну, приходишь домой, а там никого нет. Какой же это логичный итог?
2: Мне кажется, вот надо было, кстати, уточнить, считать ли животных, да, наличие животных, это как бы все еще одиночество, потому что человека рядом нет, или уже какая-то альтернатива, тем не менее. Пишет пишет нам Данила из Москвы, что это действительно большая социально-демографическая проблема, да и моя личная тоже. Троеточие такое многозначное. Данил, держитесь. Я, простите за такое личное откровенное мнение, мне кажется, всему свое время, и все будет у вас хорошо. Искренне вам это желаем. Еще одно сообщение, можно от тезки прочитаю своего, Никита из Петербурга. Наверное, не только 21 века, во все века были одинокие люди, во все века были разные жизненные ситуации, схожие с нынешними. Наверное, с вами согласимся, но кажется, что сейчас время, знаете, какое-то особенное в плане того, что у нас много коммуникаций, но, тем не менее, они все достаточно быстрые. У нас вот это вот клиповое мышление, клиповое общение, это действительно такой новый бич нашего 21 века.
3: Интересно, какого возраста он касается в большей степени. В Сингапуре, например, придумали же государственное приложение для тех, кому от 21 до 35 лет. Выделили именно эту категорию людей, они знакомятся реже всего, и вот правительство даже готово оплатить им чеки за первое свидание для того, чтобы они, наконец, воссоединились как-то вместе.
2: Мне кажется, очень хорошая государственная программа, действительно.
3: Да, ну, вариантов много. Мы к этой теме будем сегодня еще возвращаться и обсуждать ее, действительно ли одиночество в 21 веке. Это такой бич, который мешает и повышать рождаемость, и вообще много чему мешает, и экономике в том числе. И давай еще почитаем сообщение. Валерий из Санкт-Петербурга уверен тоже в том, что это большая проблема. Рождаемость во всем мире падает. Вот то, о чем мы только что сказали. Люди женятся позже. Думаю, что это в первую очередь связано с невозможностью строить отношения, и только потом с экономическими и политическими условиями. Вот у меня вопрос, а в чем невозможность построить отношения? Это какое-то личное нежелание или действительно невозможность по каким-то другим причинам?
2: Может быть, дело в каком-то графике жизни, образе жизни. Не знаю. Вот мне, кстати, интересна версия Игната. Да, спасибо вам большое, что вы пишете эти сообщения. Мы стараемся все прочесть и все успеть озвучить в нашем эфире. Игнат из Москвы. Не знаю, как это на глобальном уровне, но у меня просто с возрастом стало меньше людей вокруг. Кстати, действительно большая проблема, что у нас же вот этот график жизни из работа-дом, работа-дом, и, по сути, каких-то новых людей встретить очень сложно, если ты только сам себя не заставляешь куда-то ходить, что-то делать.
3: Если у тебя есть на это время, если ты живешь в маленьком городе или где-то совсем, например, там в деревне, в селе в каком-то.
6: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
7: Нечего на зумеров пенять, коли миллениальское кино выдохлось. Как-то так можно характеризовать ситуацию с голливудскими дебютами в 2026 году. Помните недавние «Обсессию» и «Закулисье реальности»? Так вот, их авторам нет 30 лет, но есть полумиллиардные доходы. Прямо сейчас в России прокатывают «Все закончится» Александра Улома. И ему только 27, а его кино уже обсуждает весь мир. Все это, конечно, хорроры. Начинающему режиссеру легче всего снять именно ужастик. Это бюджетно, концептуально, востребованно. Дальше везешь это на фестиваль, а там появляются полезные контакты, новые предложения. Так устроен процесс исторически. Но вот Кейн Парсонс, который снял «Закулисье реальности», вообще начинал на YouTube. А уже потом перевел интернет-феномен на язык кино. Продюсеры на него вышли. И Голливуд вдруг задумался. А кто же такие эти зумеры? Ах, это не только танцующие в ТикТоке коллекционеры мемов или странные ребята, которые не умеют общаться. Им тоже знакомо ощущение экзистенциального кризиса, лабиринтов из офисных коридоров или вот бесконечной дороги, как в фильме «Все закончится». Их тоже интересует разница между похотью и романтикой, как в «Обсессии». Они не изобретают велосипед для самих себя и хорошо умеют развить историю из одной мысли. А что если? О том, насколько их фильмы действительно стоящие, поразмышлял по моей просьбе кинокритик и автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев.
8: Думаю, что молодые и талантливые американские зумеры, которые снимают фильмы в формате хорроров за довольно скромные бюджеты, это интересный феномен, но далеко не каждый кассовый успех превращает хоррор-аттракцион в большое кино. Думаю, что настоящий талант начинается там, где жанровый крючок становится все-таки авторским высказыванием, а не просто вылизанной, монетизированной идеей.
7: На мой скромный взгляд, с высказываниями у этих ребят все отлично. И с изобретательностью. Посмотрев их фильмы, зритель что-то достраивает, спорит, трактует по-своему, разгадывает. Такое было и с Линчем, и с Чарли Кауфманом, и с Лантимосом, даже с Бунюэлем. Крайне интересно наблюдать за новой зумерской волной авторского хоррора. Стоять у самого начала новой главы в истории кино. Присоединяйтесь и до встречи на радио РБК.
6: кино с Еленой Фоминой.
9: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
10: Да, что нам-то делать?
11: Технологии и тренды. Открываем мир будущего.

0: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько заработаешь – миллион рублей или миллион долларов.
1: Рынки. Главное.
2: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
1: По будням в 17.10 на радио РБК.
3: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностями, под которые подстраивается компания.
2: Рекламный щит.
1: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Дорогая дизайнерская одежда – это абсолютно пустая трата денег. Я стараюсь вести как можно более обычную, приземленную жизнь. Поверьте, вы никогда не избалуетесь и не сойдете с ума от богатства, если продолжаете самостоятельно гладить свои собственные рубашки. Мэрил Стрип.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов в России будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такой порядок сейчас действует для торговых и бизнес-центров, а также помещений под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание, при условии, что если под деятельность отведено или фактически используется минимум 20% площади. На ПВЗ это правило пока не распространяется, но соответствующие поправки в пятницу внесли в Госдуму. В Wildberries инициативу уже раскритиковали. Между тем, селлеры «Озон», пострадавшие от атак беспилотников, получат годовую отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее такие же меры правительство приняло и в отношении продавцов «Wildberries». Правительство России прогнозирует инфляцию на конец года на уровне в 6,8%. По итогам года ВВП вырастет на 0,6%, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас экономику поддерживают доходы населения и потребительский спрос. Новак также призвал активнее направлять долгосрочные сбережения россиян в инвестиции для развития производств и технологий. Страны G7 не планируют ослаблять санкции против России в рамках мер по сдерживанию цен на топливо. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «семерки». Для борьбы с топливным кризисом страны G7 в ближайшие 4 месяца высвободят из своих стратегических запасов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти. Германия запустила процесс реприватизации бывшей дочки «Газпрома» компании «Сефе». Власти открыли прием заявок от юрфирм и инвестиционных банкиров. Актив оценивается в 6 миллиардов евро, пишет издание «Бёрзенцайтунг». В ноябре 2022 года правительство ФРГ национализировало «Сефе», сославшись на огромную задолженность и угрозу банкротства компании. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер стал членом наблюдательного совета компании «Гиперглобус». Это российское представительство немецкой розничной сети «Глобус». Как пишет РБК, Шрёдер будет заниматься сопровождением стратегического развития компании.

0: Федор займется стратегическим развитием и выстраиванием диалога в текущих условиях. Напомню, сейчас в нашей стране работают 22 точки магазинов «Глобус».
1: И кадровый этот маневр произошел после передачи во временное управление бизнеса французского «Ашана» и немецкого «Метро». Риски высоки, Кремль называл подобные действия прямым ответом недружественным странам. Но вот теперь Шрёдер пришел, и поможет ли его приход российскому «Глобусу»? Почему именно эта фигура появилась в информационном поле, во всяком случае?
0: Шрёдер, приди, порядок наведи.
1: Приди, да. Ростислав Мерецкий разбирался в этом вопросе, он с нами в студии.
0: Да, Ростислав, давай сперва расставим точки над «и». Как можно оценить место ритейлера на российском рынке?
2: Если говорить о финансах и людях, это все-таки второй эшелон российского ритейла и по трафику, и по деньгам. Зато компания растет. Согласно данным финансовой отчетности за 2025 год, выручка российского юрлица «Гиперглобус», так она называется, достигла почти 167 миллиардов рублей, а чистая прибыль превысила 7 миллиардов. Это рост на 5,20% соответственно по сравнению с 2024 годом. И если их прибыль пересчитать на квадратные метры, это лидер абсолютно рынка «Эталон», уверен независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
3: Как игрок офлайн-ритейла продуктового, «Глобус» занимает первое место, потому что самый главный параметр – это доходность на один квадратный метр торговой площади. У него самая высокая. Бизнес настроен максимально эффективно. То есть бизнес настроен так, что большой уровень доверия продуктам, уже приготовленным в «Глобусе». У «Глобуса» все гораздо глубже, и он, как модель, просто впереди планеты всей. На него надо равняться.
2: Сеть работает в среднем и выше среднего ценовых сегментах. Главные фишки две. Первое – это полный отказ от аренды в пользу отдельно стоящих гипермаркетов. И второе, что вот особенно ценят потребители – мощное собственное производство еды. То есть каждая точка, каждый магазин – это настоящий гастрономический завод. У них там и мясо, и булки пекут. В общем, вкуснятина.
1: Своим впечатлением поделился Ростислав Мерецкий. Хотелось тебя просто выгнать отсюда из студии, потому что пятница, вечер, и, в общем, все это очень актуально.
0: Очень вкусно звучало, да.
1: Но вот фигура Шрёдера, его широкие плечи, с их помощью и заводы хотят защитить, получается, вот эти.
2: Предполагается, что, привлекая фигуру такого калибра, «Глобус», он продолжает последовательно сигнализировать властям о своей максимальной готовности играть по правилам и инвестировать в Россию и в безопасность, считает генеральный директор «Инфолайн-аналитики» Михаил Бурмистров.
4: Это действительно мощное кадровое усиление для GR и взаимодействия с властями на самых высоких уровнях. Правительство Российской Федерации ожидает от бизнеса, с одной стороны, большого фокуса на обеспечении безопасности логистических объектов и объектов торговой инфраструктуры. И, с другой стороны, важная составляющая – это инвестиционная активность.
2: «Глобус» в целом активный дружественный игрок. Они продолжают активно инвестировать в российскую экономику. Недавно даже новый магазин открыли в Туле. И вот можно вспомнить, основной акционер международного холдинга «Глобус» Томас Брук даже приезжал этим летом на Петербургский международный экономический форум.
0: И тем не менее, почему именно Герхард Шрёдер, почему именно экс-канцлер ФРГ? В чем дело? Конечно же, наверное, одна из основных версий – это его близость к российскому президенту, и он не раз подчеркивал вот это взаимное доверие, которым он располагает.
2: Да, это самая рабочая гипотеза, тем более, что бывший канцлер ранее работал в России над инфраструктурными проектами. То есть это не чужая для нашей страны и бизнеса фигура, подчеркивает заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов.
5: Российские компании с немецким капиталом России. Это дружественная нам компания, в том числе и «Гиперглобус». Герхард Шрёдер – тот желательный партнер по возможному диалогу с Евросоюзом, которого хотела бы видеть Москва. И это исключено, потому что Брюссель жестко заявили, что Герхард Шрёдер не подходит. Поэтому это, с одной стороны, реверанс в сторону российского президента, а с другой стороны, поддержка Герхарда Шрёдера.
2: Отмечу, что сам Шрёдер, вероятно, может быть активно заинтересован в работе в России, потому что, собственно, из-за связи с нашей страной. К сожалению, он сейчас де-факто отшельник в публичном немецком поле.
1: Но если базово предположить, что это должно защитить от потенциального внешнего управления, как было с «Ашаном», с «Метро», там «Нестле» еще были и другие компании, в действительности вот эта броня, она надежная?
2: Мои собеседники оценили это движение, вот этот мув «Глобуса», как мощную работу на опережение, такой дружественный сигнал, но адвокат, партнер Московской коллегии адвокатов собрания Алексей Веручаев подчеркивает, что это не стопроцентная страховка.
6: Конечно, он имеет определенный политический и бизнес-вес на территории нашей страны.

0: Тяжело сказать, насколько это действительно направлено именно на защиту от попадания под внешнее управление. Учитывая порядок ввода, каких таких гарантий в данном случае нету. Как политический вес, конечно, эта фигура этой компании придаст.
1: Подчеркну, летом Владимир Путин заявлял, что у него не просто хорошие отношения с бывшим канцлером, он ему доверяет. Так что, как минимум, с точки зрения российской власти, глобус сейчас в хороших руках.
2: Ростислав, спасибо. Ростислав Мирецкий рассказал нам о назначении Герхарда Шрёдера. Он теперь будет управлять в наблюдательном совете российского подразделения гипермаркетов «Глобус».
3: Но через секунду о том, что происходит во Франции. Больше 400 школ там закрылись, и больше 100 учреждений получили серьезные повреждения. Все из-за того, что старшеклассники вышли на улицы и огласили свои требования вот таким образом.
4: Час. Что это значит?
2: Да, итак, во Франции старшеклассники сейчас требуют улучшить условия обучения, расширить штат учителей и, конечно же, материальные ресурсы для школ. И позже к ним, к этим протестам присоединились студенты. И в итоге протесты школьников переросли в такие массовые национальные беспорядки. И такие акции в некоторых городах сопровождаются поджогами, столкновениями с полицией и натуральными погромами.
3: Власти говорят, что движение учащихся изменило природу. Теперь оно находится, цитата, в заложниках у преступных групп. Это BFM TV. Такую информацию распространил. И уже около 2000 участников задержали, а полиция со ссылкой на Фигаро сообщала потом, что 600 человек задержали по всей Франции. Разные данные поступают. Вот во что могут вылиться эти протесты, в чем их истинная причина, обсудим с обозревателем РБК Яном Мелкумовым.
2: Ян Янович, мы вас приветствуем.
5: Добрый вечер.
2: Что это за такие вот эти преступные группы, в заложниках у которых, ну, как заявляют власти, да, находятся вот эти участники протестов? Они вообще есть?
5: Думаю, что да. Судя по тем фотографиям, которые публикуют во множестве все основные агентства, и печать, и Reuters, и Le Monde, и Financial Times, и так далее. Ну, когда видишь на этих фотографиях людей, одетых в черную облегающую одежду с масками на голове, которые поджигают школьные двери или поджигают сложенные рядком самокаты электрические, которые около школы стоят, то довольно трудно себе представить, что этим добровольно занимаются школьники. Но, собственно, если по порядку, все началось 10 дней назад с довольно мирных протестов в пригороде Парижа, в одной из школ имени Сент-Экзюпери, из всего, так сказать.
2: И, казалось бы.
5: В дополнение ко всему. И речь там шла о том, что школы переполнены, классы переполнены. Вот Reuters цитирует разговор с 15-летней школьницей в другом пригороде Парижа, в Пантене, которая говорит: нас 35 человек в классе, у нас стульев не хватает. Я так вспоминаю свой 10-й выпускной класс, но было как раз 35 человек, а стульев у нас хватало. И, честное слово, никому из нас не приходило в голову, что классы переуплотнены, и уж тем более, конечно, не приходило в голову поджигать двери нашей школы, которую мы, в принципе, очень любили.
2: Справедливости ради, давайте вспомним, когда вы закончили школу. Я вот помню, что у меня уже были классы И, или как-то И, К, вот эти вот.
5: А, да, нет, у нас был только класс А и Б. Честно признаться, я был в Б, и этого было вполне достаточно. Ну вот после этого началось то, что вот сейчас уже выглядит, кто-то вспоминает беспорядки 68-го года, которые тоже начинались как студенческие беспорядки, а потом переросли в баррикады на улицах Парижа, особенно на Рив-Гош, на левом берегу, и общенациональные забастовки чуть не привело к падению правительства Шарля де Голля. А сейчас речь идет о том, что, во-первых, ну, в дополнение к тому, что уже сказано, 170 студентов ранены, 65 учителей, при этом из 65 40 это директора школ, которые, видимо, пытались отстаивать свои школы. И речь идет о том, что учителя сами говорят, мы солидарны с некоторыми требованиями наших учеников, но сейчас это уже не ученики, сейчас совершают поджоги и бандитские нападения крайне левые боевики, как они их называют, которые связывают с Жан-Люком Меланшоном, лидером Франс Ансюмис, Франции непокоренной. И, собственно говоря, когда говорят, что протестующие оказались в заложниках, то обвиняют и, что интересно, и премьер-министр, и кандидат от Рассемблемент Националь Марин Ле Пен говорят, это все Меланшон. Поскольку в следующем, через 6 месяцев, в следующем апреле предстоят президентские выборы, то, конечно, каждая политическая сила пытается сыграть, так сказать, на этом.
2: То есть это внутренняя история для Франции, по большому
5: счету? Это, в первую очередь, внутренняя история, конечно, при том, говорят о том, что вот только что выкатили новый проект бюджета, у нас тоже новый проект бюджета, и у них новый проект бюджета. У них новый проект бюджета, правда, пытается сократить дефицит, потому что государственный долг составляет 5,5% от ВВП. Но самое интересное при этом, что расходы на образование выросли на 1,5 миллиарда евро, вернее,

0: 1 200 000 000 000. Но, как утверждают протестующие, это ниже инфляции, поэтому реальные расходы сокращаются. Но, по сути, вообще-то говоря, вопрос в масштабе. Для французов протесты всячески – это национальный спорт. А это длинная традиция, которая больше 200 лет. Не будем запоминать, что именно французы устроили свою революцию в 1789 году, потом в 92-м и так далее. Ну, а самое недавнее, конечно, это желтые жилеты, жилезион. В 2018 году, уже вроде было не так давно, но уже, оказывается, прошло 8 лет с тех пор. Я думаю, что это, естественно, подрывает, так сказать, легитимность нынешнего правительства Макрона, который и так не пользуется большой электоральной поддержкой. Ну, а к чем это дело закончится, поживем, увидим, на выборы наверняка повлияет.
1: Ян Милкумов, обозреватель РБК, рассказал о протестах во Франции.
2: Час. Что это значит?
1: Сейчас перейдем к такой более, наверное, расслабленной теме.
3: Потихоньку замедляемся.
1: Замедляемся немного в эту пятницу. Количество кортов для игры в падл в России выросло в 2.5 раза. Это всего за год, об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование 2GIS. Сейчас в городах-миллионниках, почитали, работает более 170 площадок для игры в падл-теннис. И вот наибольший рост показывает Санкт-Петербург, на удивление. Мне казалось, Москва будет лидером. Количество клубов там увеличилось почти в 5 раз, до 23.
3: Падлозависимость, хотя странно, конечно, это слово звучит, присоединились и другие премиальные спортклубы, например, гольф-площадки, чтобы клиентов удержать, тоже открывают корты, а тренеры по большому теннису перепрофилировались в тренеров по падлу.
1: Чем падл напугал другие виды премиального спорта и самих игроков, разбиралась наш обозреватель Лиза Майнгард. Лиз, падл распространяется везде, кого он потеснил.
4: Ну, поскольку падл у нас не только модное увлечение, но и вид спорта с претензией на премиальность и некий нетворкинг, то, конечно, его такая бешеная популярность не дает спокойно спать владельцам кортов для большого тенниса и гольф-клубам. Например, теннис, вот по словам тех людей, с которыми я пообщалась из этой отрасли, они говорят о том, что они потеряли до 20% клиентов за прошлый год. Они все ушли играть в падл. Гольф пока держится, но такой исход они тоже не исключают. Держится за счет чего? За счет того, что оттянуть значительный поток клиентов падл у гольфа не сможет в силу разной специфики двух игр. Таким мнением поделилась руководитель отдела маркетинга гольф-клуба Strawberry Fields Марина Казакевич.
5: Мы в основном больше сравнивали с теннисом, потому что очень много аудитории, которая, например, уходит в теннис или, например, переходит, наоборот, из тенниса. Падл, он более популярен и более доступен, я бы сказала. Гольф тебя больше стимулирует. То есть в падл ты можешь прийти, просто поиграть и уйти. А гольф — это такая вот история в долгую. То есть ты вот приходишь, и тебя действительно, если это твое, тренер, как это сказать, может раскрыть твой потенциал, то ты играешь в долгую. Все это. Ты не можешь приехать там раз в месяц. Можешь, конечно, приехать. Но тут уже совсем другая история. Как бы падал, мне кажется, более такой ситуативный. Гольф — это действительно становится твоим образом жизни, потому что ты здесь проводишь очень много времени.
4: Предприимчивый бизнес решил пойти по принципу «не можешь победить, возглавь». Поэтому они быстро адаптировались под рынок, переучили своих тренеров, потратились на открытие новых кортов, а это в районе 2 миллионов рублей в среднем, и лавируют между вот тем, что модно, и тем, что люди любят и во что хотят играть. Я вот просто зашла посмотреть на сайтах различных гольф-клубов. 8 из 10 уже работают площадки для падела.
1: Ну, я правильно понимаю, что заниматься в целом может любой. То есть я просто вот заказываю ракетку, покупаю себе кроссовки и могу играть. Или тут есть какие-то свои подводные камни, надо какие-то там риски учитывать.
4: Ну, риски погнаться за моду и выбить колено.
1: В моем возрасте особенно.
4: Если уж совсем прямо говорить, но падел, он действительно обрел такую бешеную популярность за счет того, что там нужны были, правда, только кроссовки, ракетка и все. И арендовать корт, это тоже достаточно бюджетно, 2 500 рублей с человека, если мы, допустим, играем с вами вчетвером, это средний по Москве ценник. Все, больше ничего не нужно. Но он, может быть, и привлекает тем, что в него достаточно просто начать играть, и он не требует какой-то супер специальной спортивной подготовки. Но, тем не менее, это все же физическая активность. Нельзя всю жизнь просидеть за отчетами в офисе 5-2, потом схватить ракетку, чтобы выложить классную фотку. Посмотрите, я тут тоже вообще-то был. Или в случае с девушками из спортивного хобби, только бег по магазинам. Ну, риск травм будет слишком высок. Как минимум, лучше нанять тренера, который разогреет ваше тело перед игрой. Об этом нам напомнила главный врач и основатель клиники «Наше время» Екатерина Очаковская.
6: рост обращений мы видим к ортопедам-травматологам, и врачи-специалисты об этом говорят, из-за всплеска повального лечения падлом и неподготовленных тел, то есть неподготовленных людей, которые этим занимаются. Сам по себе падл травмоопасный из-за

0: резких движений, поворотов, торможений. И люди, которые увлеклись, да, и начали заниматься активно этим видом спорта, как правило, это любители, то есть люди, которые не занимались ранее спортом, у них неподготовленное тело, у них неподготовленный мышечно-связочный аппарат. Это люди, которые не готовятся к тренировке.
1: Клиники хоть и нашли такую еще одну возможность на ком-то заработать, а именно на травмах от падела, они остались в плюсе, в отличие от гольф-клубов и больших теннисных кортов, но тем не менее все-таки напоминают. Хотите гнаться за модой, делайте это осторожно.
2: Те, кто падает на паделе. Лиза Майнгард.
3: Падали, да. И вот я только хотел, у меня вертелось тоже это в голове. Лиза Майнгард была с нами, наш обозреватель, рассказала о том, почему падел такой популярный, как клубы, которые раньше специализировались на гольфе, на теннисе, переформатировались уже под этот новый вид спорта. И мы уже поговорили о том, что это достаточно дешево, достаточно просто начать, но главное, берегите себя, берегите свои связки, колени, и в целом помните, что это все-таки спорт, пусть кажется простой.
2: Разогревайтесь перед тренировками, да, нанимайте себе специальных людей, которые будут это делать, как Лиза нам и рассказала.
4: Час. Что это значит?
2: Спрос на уборку территории частных домов за пару недель вырос на 30%. Об этом радио РБК рассказали представители клининговых компаний и сервисов по обслуживанию домов. Почему мы об этом вдруг заговорили? Ну, как-никак, октябрь уже, второе число, дачный сезон закрыт, и тепла уже не будет.
3: Последние теплые деньки, да, уже закончились.
2: Вот это старое бабье лето, как нам говорили синоптики. И оно заканчивается, да.
3: И оно заканчивается, и по словам как раз клининговых сервисов, со скорым приходом стабильных заморозков уже, да, в Москве и области, у нас как раз недавно были заморозки этой ночью, люди решили завершить свои дачные сезоны и законсервировать участки. И, несмотря на повышенный спрос, цены все еще остаются на уровне весенних. Об этом рассказывает коммерческий директор компании «Клининг Мастер» Вера Глебовская.
5: В конце летнего сезона, безусловно, частный сектор активизируется, начинают закрывать свои дома на зимний период, и поэтому мойка окон, генеральная уборка, уборка территорий прилегающих, беседок, разных построек, спрос возрастает. Честно говоря, я не наблюдаю рост цен в течение этого лета, то есть можно сказать, что вот весной, летом и сейчас цены приблизительно одинаковые на одного оснащенного сотрудника уборки. То есть в основном цены складываются не за квадратный метр, а в первую очередь сколько стоит один оснащенный сотрудник. Сейчас, скажем, в московском регионе средняя стоимость такого оснащенного бойца около 12 тысяч рублей.
2: У этого оснащенного бойца чаще всего просят навести порядок на территории фазенды. Так опрошенные эксперты рассказали нам. Стоимость уборки сада зависит, безусловно, от размера участка. Но набор базовых работ обойдется владельцам дачи минимум в 30 тысяч рублей. Вот такими цифрами поделился основатель школы «Умный садовник» Дмитрий Звонко.
6: То, что продается хорошо, это вот приехали, все быстренько укрыли, воду везде слили, все это самое поскосили. То, что надо постричь, постригли. То, что надо обрезать, обрезали. То есть такой комплексный. Наехали, такая вот бригада приехала, все сделала, как обычно, но только там с увеличенным ценником и с увеличенным объемом работ перед зимой. А разовый выезд вот на такой участок, чтобы все там привести в порядок, ну, где-то от 30 до 80 стоит в среднем. Потому что сады бывают и очень большие, там будет гораздо больше.
3: По прогнозам синоптиков, в Москве на выходных ожидаются заморозки. В ночь уже на 4 октября температура опустится до -3 градусов. Надо ли говорить, одевайтесь потеплее. Так что период так называемого, вот о чем мы только что сказали, старого бабьего лета уже официально закончился, говорят нам метеорологи.
2: Наступает другой теплый период домашних посиделок, например, или походов куда-то в кафе, желательно не одному. Даже есть какое-то название у этого процесса. Я сейчас не готова сказать, но есть, когда люди знакомятся именно в осенний период, и вот это время самое популярное для знакомств, как раз для того, чтобы найти себе пару и скоротать зиму.
3: Я вот вспомнил название, cuffing season это называется,
2: точно,
3: да.
2: Точно, совершенно точно. Почему вы тоже об этом вдруг вспомнили? Мы вас спрашиваем сегодня, считаете ли вы одиночество проблемой 21 века? Ведь рождаемость падает, люди предпочитают одиночество и не хотят вступать в какие-то отношения, все по разным причинам, причем, безусловно.
3: В том числе и по экономическим надо учитывать. рассказывать, что вот, ну, я буду, наверное, с позиции, скажем так, молодого человека, и надо ли говорить, что когда ты вступаешь в отношения, тут же твои траты вырастают в разы. Надо оплачивать и коммунальные услуги за двоих, и еду за двоих, и какие-то развлечения за двоих.
2: Но конечно, при этом вас двое, и вы эти траты можете как-то аккумулировать и разделить на двоих, а когда человек один, он больше ни на кого надеяться не может. Это тоже такой фактор, но уже в другую сторону.
3: Но это уже в другую сторону, и тем более, мне кажется, знаешь, это еще отдельный вопрос из серии вечных споров про то, надо ли платить в кафе, делить счет пополам. Вот это еще такой момент. Может быть, каждый мужчина скажет, я все траты покрою, а кто-то действительно выйдет на этот разговор. Напоминаю вам, что у нас есть бот Радио РБК в Телеграм. Пишите нам, оставляйте ваши комментарии. Хотим знать ваше мнение. Действительно ли одиночество сейчас уже не проблема? На самом деле, это такой естественный, наверное, путь развития нашего общества в 21 веке, что быть одиноким, быть одному гораздо проще, легче. Все остальные вещи можно как-то найти.
2: Найти, да, услуги доступны, товары доступны, и вообще как-то в одиночестве проще, так многие считают, но не все. Надежда из Воронежа пишет, в целом, да, вижу, что люди стали меньше взаимодействовать вживую, но другой вопрос, является ли такое отстранение проблемой для самих людей. Если конкретному человеку плохо быть одиноким, то это для него проблема, а если человек себя комфортно чувствует, то нет. Возможно, многим с этим хорошо.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
7: Ипотечные ставки в США снова превысили 7% впервые с января 2025 года. Это серьезный удар по рынку жилья, который и без того находится в слабом состоянии. Об этом пишет Bloomberg. Ставка по 30-летней фиксированной ипотеке выросла до 7,03% после 5 недель непрерывного роста. Причина – распродажа на рынке государственных облигаций США. Инвесторы опасаются, что затяжная война с Ираном ускорит инфляцию и заставит Федеральную резервную систему удерживать высокие ставки дольше, чем ожидалось. С конца февраля этого года, когда начался конфликт, ипотечные ставки в США выросли более чем на 1 процентный пункт. Доходность 10-летних казначейских облигаций, на которую ориентируются ипотечные кредиторы, поднялась почти до 5,2%. Это максимум за 2 десятилетия. При этом розничные цены на дизель в США впервые превысили $6,5 за галлон, а бензин держится выше $4 в середине июля. Высокие ставки по ипотеке в США усугубляют и без того сложную ситуацию с доступностью жилья. Цены на дома в августе выросли на 3,7% год к году. Это самый быстрый рост за последние 12 месяцев. Продажи вторичного жилья падают 3 из последних 6 месяцев, а количество сделок в ожидании заключения упало до минимума почти за 3 года. Эксперты Bloomberg отмечают, что рост зарплат в этом году обогнал рост цен на жилье, но более дорогие займы полностью перекрыли этот позитивный эффект. Как выразился главный экономист Национальной ассоциации риэлторов США, высокие ипотечные ставки нейтрализовали положительное влияние более быстрого роста доходов. В итоге покупатели, которые годами ждали снижения ставок, теперь вынуждены считаться с тем, что они могут продолжить расти.
4: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва, «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
8: Что это было? В эфире.
9: Анонимный биткоин?
10: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
9: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
10: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Но здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
8: Все о мире криптовалюты, цифровых активов
11: в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16:10.
12: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
13: Здесь я бы вообще

0: поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
1: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
2: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Хайпер СССР – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК. РБК «Тренды».
1: Цифровой рубль для бизнеса. 1 сентября часть российского бизнеса должна начать принимать цифровые рубли. На первом этапе требование касается продавцов с выручкой свыше 120 миллионов рублей за предыдущий год при соблюдении условий, установленных законом. С сентября 2027 года порог снизится до 30 миллионов, а еще через год до 20 миллионов рублей. Для бизнеса важна и стоимость расчетов. До конца 2026 года операции на платформе цифрового рубля проводятся без комиссии. Затем стандартный тариф при оплате товаров и услуг составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Средства при этом поступают на счет цифрового рубля продавца в режиме реального времени. Таким образом, для компании цифровой рубль не просто еще один вариант оплаты, но и новый платежный канал с относительно низкой стоимостью проведения операций.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что никаких конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что уже в начале октября Турция и ООН организуют переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море. Владимир Путин посетил военные учения в Челябинской области. Их главной целью президент назвал отработку навыков отражения внешней агрессии. В маневрах, которые проходили на Чебаркульском полигоне в рамках ОДКБ, участвовало больше 47 тысяч человек. Генпрокуратура России попросила суд обратить в доход государства имущество бизнесмена Тимура Турлова и связанных с ним структур. Иск заявлен на общую сумму в сотни миллионов долларов, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что в Тверской суд Москвы поступил иск в отношении казахстанского бизнесмена и принадлежащей ему инвестиционной компании Freedom Holding. Минюст включил Жанну Немцову в список иностранных агентов. В ведомстве заявили, что журналистка распространяла недостоверную информацию о политике российских властей, выступала против СВО и является основателем нежелательной в России организации. По этому делу Немцову в конце июля заочно объявили в розыск. Пожар в особняке Миллера в центре Петербурга ликвидирован. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Историческое здание на Исаакиевской площади, которое находилось на реставрации, загорелось в минувший четверг. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение при сварочных работах. Жертв и пострадавших нет. РЖД с 1 декабря вводит сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования. Он составит от 1 до 10% и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда. Чем ближе дата, тем выше будет размер сбора. Сейчас за возврат билета взимается 3 рубля 70 копеек. В РЖД рассчитывают, что новое правило поможет снизить количество бронирований на всякий случай. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. ЧЕС. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, в студии по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Мы продолжаем. Итак, внутренний спрос останется основным источником роста российской экономики в среднесрочной перспективе. Это заявление вице-премьера Александра Новака, он его сделал в Совете Федерации. Вот немного цифр со слов Новака. Итак, суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в этом году, по оценке, увеличится на 4%, а в 2027 году ожидается рост на 2,7%. То есть росту внутренней потребление будет способствовать плавное снижение нормы сбережения населения и увеличение доходов граждан.
3: Мы отмечаем, что сохраняется высокая потребительская активность, и, по сути, это является одним из драйверов роста экономики. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита за 8 месяцев прибавил 4,5% в реальном выражении. Это выше даже, чем темпы в прошлом году. Что касается инфляции, с начала года она составила 4,93%. Если брать год к году, то на конец сентября рост 6,26%. Прогнозируем до конца года 6,8%. Снижение инфляционного рисков – необходимые условия для постепенной нормализации стоимости денег и восстановления инвестиционной активности.
4: Что происходит сейчас со спросом? Будет ли он увеличиваться или трансформироваться как-то по-другому? И за счет чего обсуждаем сегодня с нашими экспертами? С нами в студии Владислав Чебурашкин, сооснователь и генеральный директор холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма». И на связи с нами президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, руководитель сети салонов «Лаки Лайк» Ляля Садыкова.
2: Владислав, Ляля, мы вас приветствуем. Владислав, давайте с вас начнем. У нас вот есть заявление вице-премьера Новака, только что оно прозвучало. Внутренний спрос. Главный драйвер роста экономики. Ваша отрасль в этот пункт, получается, входит.
5: Да.
2: Вы готовы быть на острие российской экономики и вести ее вперед?
5: Всегда готовы, да. Мы реализуем и производим продукцию потребления каждодневного, поэтому всегда имеем дело с внутренним спросом. И мы чувствуем изменения. Это живой организм, на самом деле. Любое изменение в районе 3%. 3-5% мы сразу чувствуем. А готовы? Конечно, готовы.
4: А что с потребительским спросом? Александр Новый говорит о том, что он на высоком уровне находится, но вот по ощущениям, как будто он снизился, и в плане покупки продуктов тоже.
5: Мы этого не чувствуем. Было беспокойство, наверное, в начале лета, весной, в том числе, когда мы разговаривали с нашими потребителями, покупателями из кафе и ресторанов премиальных, было проседание. Сейчас, по-моему, лучше. Мы видим это по своим продажам и видим по большему, так сказать, спокойствию хозяев ресторанов и премиального уровня.
2: Ну вот у нас как раз была в эфире история про то, что сейчас очень многие точки общепита закрываются, и, может быть, вы на себе это тоже как-то замечаете? Меньше у вас стало заказчиков, меньше вы стали отправлять продукции?
5: Нет, наверное, сейчас стабилизировалось для нас. Мы поставляем и на полки магазинов в Москве и Подмосковье, и в кафе и рестораны. То есть сейчас, и мы мониторим, естественно, все продажи, как я сказал, 3% падения продаж мы чувствуем сразу, видим это по выручке, по прибыли, и беспокоимся сразу. А сейчас более-менее нормально.
4: Ляля Садыкова с нами на связи, президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, руководитель сети салонов Lucky Like. Ляля, а вы замечаете изменение спроса? Что происходит с потребителем сейчас?
6: Добрый день. Я бы хотела обратить внимание, что внутренний спрос, он растет в рублях, но не растет в объеме. А это кардинально разные вещи. И строить на этом рост экономики на самом деле опасно. На примере вот нашей отрасли число визитов у нас падает, но средний чек растет. Клиент приходит реже, выбирает простые услуги, но платит больше. Почему платит больше? Потому что из-за различных факторов, которые в этом году произошли, да, услуги подорожали на 20-25%. Ну и, конечно же, получается, у новиков в статистике это выглядит как рост потребительских расходов. А по факту человек получает меньше за большие деньги.
4: Владислав, кажется, с вами не согласен. Вы качали головой сейчас.
5: Ну, смотрите, а какая альтернатива? То есть у нас скоропорт 10 дней, мы на экспорт не будем посылать. Услуги салонов красоты или индустрии, то есть, ну, как их тоже экспортировать? То есть мы все, в общем, зависим от внутреннего спроса, соответственно, от уровня доходов, инфляции, ожиданий, государственной политики, демографии и так далее. То есть мы должны подстраиваться, у нас вариантов нет, но... Конечно, хочется надеяться, что внутренний спрос вырастет за счет тех вещей, которые я перечислил.
2: Ляля, прошу прощения, может быть, вы тогда поделитесь вашим прогнозом, каким вы для себя видите будущее?

0: будущий год, что будет у вас происходить вот именно в сфере индустрии красоты?
1: Ну, сейчас мы знаем уже первую статистику за первое полугодие от Федеральной налоговой службы, что за закрытие по стране выросло на 52% ликвидации салонов красоты относительно прошлого года, и регистрации упали на 19%. И получается, мы видим тренд, что в легальном правовом поле салоны красоты, которые работали, они переходят в теневой сектор. И это, наверное, главная опасность для экономики, потому что строить какую-либо статистику на теневом секторе ее просто невозможно.
0: То есть мы будем наблюдать, что сокращение легальных салонов красоты будет меньше их, и все будут уходить, что называется, делать процедуры, там, ногти, ресницы и так далее, все это будет на дому, я правильно вас понимаю?
1: Да, в квартирниках, все верно. Но квартирники не как раньше мы представляли, да, еще 5-6 лет там назад. Там тоже идет трансформация, это полноценные салоны красоты, просто в арендованных квартирах, и все за наличный расчет.
0: Владислав, вот у вас какой-то такие же примерно, я так понимаю, да, у вас совершенно разные получается индустрии, да, но тем не менее, какой у вас прогноз?
2: Дело в том, что вся экономика, связанная с пищевыми продуктами, молочкой в частности, она обелена, то есть все контролируется от фермы и до полки, то есть тут уход в нелегальный сектор, наверное, невозможен, может быть, поэтому я в несколько привилегированном положении нахожусь, да, то есть я понимаю, что вот таких конкурентов, которые только что перечислили, на домах кто-то делает нелегально что-то, у нас быть не может сейчас, потому что тотальный контроль есть по нескольким системам компьютерным. Ну, в плане ожиданий, по-моему, сейчас не так плохо.
0: Ляля, вопрос к вам. Что тогда, какие меры поддержки, может быть, вы ожидаете от властей? Может быть, и не ожидаете, в конце концов, рассчитываете только на себя?
1: Ну, скажем так, я бы для, как драйвер роста, предложила бы три вещи, которых не хватает. Это, конечно же, в первую очередь, это рост доходов населения, который реально будет рост. Это не трата и сбережений, потому что по факту это не доходы, да? Это мы тратим деньги, которые были накоплены ранее. А второе, это, конечно же, предсказуемость для бизнеса, потому что спрос не может расти без предложения. А бизнес сейчас не инвестирует в расширение, потому что горизонт планирования схлопнулся, ну, наверное, максимум это месяц. И налоговый порог у нас меняется третий год подряд, что вообще как бы аномально и нереально. В такой ситуации я вижу, что предприниматели берут оборотные кредиты не на инвестиции, а для того, чтобы просто выжить в этих условиях. Поэтому, наверное, второй фактор, как драйвер роста экономики, это, конечно, предсказуемость для предпринимателей. И третье, чтобы спрос оставался в нашем случае в легальном правовом поле. И, наверное, это самое недооцененное в нашей отрасли.
3: Владислав, вам есть что добавить?
2: Да, доступность денег, чтобы можно было вкладывать в новое производство. Это абсолютно важно. И ожидание прибыли и выручки, это тоже важно. То есть любое вложение, мы сразу пытаемся понять, что из этого будет. И, кстати, добавлю, производительность труда, это подвязывается и образование, и роботизация условная, да, потому что не тотальная роботизация, а так, современное оборудование и так далее. То есть это важно. А для этого нужны деньги, да.
3: Спасибо вам, коллеги. Владислав Чебурашкин, сооснователь и генеральный директор холдинга «Братья Чебурашкины», семейная ферма, был у нас в студии. На связи Ляля Садыкова, президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, руководитель сети салонов «Lucky Like».
4: Час. Что это значит?
0: Ну а сейчас к нам в студию уже пришел Никита Макаров, финансовый обозреватель РБК. Никита, о чем ты будешь говорить сегодня?
5: Сегодня много событий, связанных с нефтью, и это, безусловно, будет влиять на российский рынок.
4: Рынки итоги.
5: Сегодня много событий, которые связаны с нефтью, и нефть реагирует на высказывание Трампа и о том, что вроде как коалиция по его наставлению или, может быть, под его давлением решила распаковать резервы нефтяные. Пока еще нету подтверждений, но если это будет, то мы сможем увидеть сильнейшее как раз снижение котировок. И нужно смотреть за тем, как будет российский рынок реагировать. Но пока что мы завершаем саму пятничную торговую сессию основную с совершенно небольшим снижением на 0,05%. 2277 пунктов по индексу Мосбиржи. На вечерней сессии практически движения нет, хотя в моменте мы даже подрастали сегодня. Были падения сильнее 0,5%. Ну и неделю мы завершаем на самом деле в боковике. То есть индекс практически не сходил никуда. И в районе 2280 такое сильное сопротивление. Это тут и 50-дневная скользящая средняя. Но был, конечно, момент, когда индекс пытался пойти вниз и в моменте терял 2,5%. Тому виной были геополитические заявления. Но что касается нефти, она, с одной стороны, вроде как негатив, если будет падать. Ее котировки сегодня проседали ниже 100 долларов, но вот сейчас вернулись, и за бочку Brent по фьючерсам дают $101.34, на ближайшем фьючерсе на споте дают $105 за бочку Brent. А вообще говорят, что в контрактах до сих пор цены выше 120, то есть в реальных контрактах, и это также дает премию к Urals нашей российской марки. А зачем следить инвестору в этом случае? И следить в первую очередь нужно за дивидендами. И сейчас стартует, в общем-то, промежуточный дивидендный сезон. Многие компании объявили дивиденды за первое полугодие. Например, сегодня Т-технологии одобрили дивиденды за первое полугодие 2006 года. 4.70 рубля за одну акцию. Эта компания оказалась в лидерах роста на этой неделе, но там причина была в несколько ином. На этой неделе стали известны параметры покупки точка банка, и предполагалось, инвесторы, по крайней мере, закладывали свои расчеты, что будет размытие, то есть будет доп. Эмиссия акций, которые Тинькофф продаст в рынок и за счет этого купит точка банк. Но вот это размытие оказалось не 15%, как предполагали инвесторы, а 3%, и котировки за неделю подросли на 3,5%. Также на объявление возможных дивидендов подрастает X5 на 6,5%. Ну и в целом было несколько компаний, которые, например, порадовали, стали сюрпризом. Впервые за 3 года о дивидендах объявил Норникель. Ну, это несколько необычно. Ну, во-первых, дивиденды довольно скромные. Это 1.85 рубля. А с другой стороны, этой компании предстоит так называемый windfall tax, или единовременный налог, в следующем году, как запланировал Минфин в своем новом бюджете на следующий год. Ну и также объявляли о своих дивидендах, например, компания Черкизова, 120.19 рубля на одну акцию. Объявила и Газпромнефть первого полугодия 2006 года, 42.5 рубля на одну акцию, отсечка 13 октября. Мы поговорили со старшим инвестиционным консультантом сервиса Газпромбанк Инвестиции Давидом Григорьевым, где он видит наиболее привлекательные дивидендные истории в этом сезоне.
6: Сейчас в нефтегазовом секторе довольно большая маржа в переработке. Наверное, нам в первую очередь дивидендные отсечки больше всего нравятся компании «Газпромнефть» и «Лукойл». Те компании, у которых переработка наибольшая. И дивидендная доходность у этих двух бумаг наибольшая среди других компаний нефтегазового сектора, около 8%. Вот это тот самый промежуточный дивиденд, который мы ждем этой осенью. Дальше можно выделить еще компанию «ЦИАН». У компании хоть и дивиденд поменьше, около 5%, зато компания распределяет весь свободный денежный поток на дивиденды, проводит обратный выкуп акций и в целом довольно благоприятно проходит текущую конъюнктуру на рынке первичной недвижимости. Нам бизнес нравится с учетом байбека, который будет продолжаться и дальше.
5: Вообще неделя, несмотря на боковое движение индекса, выдалась волатильно в отдельных именах. Например, HeadHunter на дивидендной отсечке потерял 6,6%. Polyzolta на следующем также единовременном налоге на добывающей компании потерял 4,5%, но здесь добавило и падение базового актива, это золото. Самолет на техническом дефолте облигаций потерял в акциях 8% за неделю, но были и растущие истории. Например, Озон полный полностью отыграл и подрос за неделю 7,5% в котировках. Те риски, которые инвесторы связывали с геополитикой и атаками на склады. Но что касается интересных нововведений, то есть инвесторы нервничают, они видят эту волатильность, здесь и геополитика, и в целом неопределенность, высокая ключевая ставка, и новый проект бюджета, это, безусловно, был хедлайном этой недели. Но вот для того, чтобы отслеживать настроение инвесторов, Мосбиржа на этой неделе запустила индекс спокойствия. Он будет котироваться под тикером iCalm. Это новый биржевой индикатор. Московская биржа начала рассчитывать и публиковать его с 1 октября 2020.

0: 2006 года. Мы, естественно, поговорили со старшим управляющим директором по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борисом Блохиным. Вот что он нам рассказал про этот индекс.
1: Индекс спокойствия задумывался для дополнительной популяризации инвестиций граждан в паевые инвестиционные фонды. Мы видим, что фонды являются первым инструментом выбора для сотен тысяч и миллионов наших сограждан. И мы хотели помочь им осуществить этот правильный выбор для начала инвестиций. С 1 октября этого года стартовала масштабная федеральная программа, поддерживаемая Министерством финансов Российской Федерации по продвижению инструментов коллективных инвестиций. Каждый месяц мы видим приход новых и новых частных инвесторов, и мы на текущий момент посчитали, что настало время для формирования такого индекса.
0: Ну и, конечно же, главным хедлайнером этой недели на рынках был новый проект бюджета. С одной стороны, он достаточно дезинфляционный, как говорят макроэкономисты, по крайней мере, как и планировал Минфин и Минэкономразвитие, и говорят, что и Центральный банк свой июльский среднесрочный прогноз основывал на этих предпосылках, что к первичному структурному дефициту мы придем в 2029 году. В целом, много нововведений этой налоговой. Налоговые нововведения, это и, конечно, изменение цены отсечения в бюджетном правиле. Что касается инвестора, индекс ОФЗ упал до 111 пунктов 16 сотых, и котировки облигаций показывают, что доходность она близится к 17%. Кто-то считает, что это хорошая точка входа, а кто-то считает, что рынок закладывает повышение ставки. Но мы говорили со многими экспертами, и такой риск, он невысокий, всего лишь 10% они закладывают такой риск в своей стратегии, но мы желаем вам удачных инвестиций и будьте в рынке вместе с РБК.
2: Никита Макаров, финансовый обозреватель РБК, сейчас с нами в студии. Никит, ну, мы хотим тебя, наверное, по теме нашего интерактива немножечко попытать. Мы сегодня говорим про одиночество. Насколько это действительно плохо, или, может быть, одиночество — это, знаешь, уже не бич 21 века, а такое естественное развитие нашего общества, что одиноким быть хорошо. Ты как считаешь?
0: Я всем рекомендую завести семью, и тогда вы будете ценить каждую минуту, проведенную в одиночестве. А, наверное, когда ты живешь в мегаполисе и в большом таком стрессе, у тебя работа, телефон, огромное количество уведомлений от подписок, и у тебя есть чем всегда себя занять и развлечь, то, наверное, это наш постоянный спутник. Но я, например, сейчас в той ситуации, когда я ценю эти минуты, когда можно провести в одиночестве.
2: Проспойлери мне немножко. Сколько времени на себя у тебя осталось в день? Это час, это полчаса?
0: Я пока не могу выстроить свой график никак. Моей дочери вот скоро год, и я пока наслаждаюсь теми минутами, пока она спит. И я ценю вот эти прогулки. Она спит, я слушаю аудиокниги или какими-то делами занимаюсь на прогулках.
3: В общем, нужно сначала родить ребенка, чтобы понять ценность одиночества.
0: Ну или чтобы жена твоя родила.
2: Важное уточнение, но я пока на кошках тренируюсь, что называется.
3: Теперь мы почитаем ваши сообщения, которые вы нам присылаете в Telegram, радио РБК, в поисковике. Напомню, можно набрать эти заветные слова и написать нам сообщения, и мы их сразу прочитаем в прямом эфире. Так, из того, что только что нам прислали, Алена из Перми, думают, да, но не совсем понимаю, с чем это связано. Вроде раньше работали не меньше, чем сейчас, и жизнь не была проще, но как-то же находили близких людей. Ну вот, кстати, да, сейчас интересно, какие способы, чтобы найти близкого человека. Идешь по улице, вдруг случайно он или она.
2: И вдруг оно, твое счастье, тебе идет навстречу. Ну, как обычно,
3: главное,
2: мне
3: не
2: кажется,
3: пропустить.
2: Обычно, мне кажется, да, главное еще узнать. Ну, сейчас, конечно, сайты знакомств, конечно, какие-то новые хобби, новые компании. Поэтому чем активнее ты в социуме, конечно, тем лучше, тем больше шансов. Дарья нам пишет из города Владимир. Есть такое не только одиночество от отсутствия партнера, но и друзей. Приятнее близкого общения. Как-то все поверхностнее стало, что ли? Сегодня спокойно может быть так, что у человека много подписчиков, а выходные ему провести не с кем. Вот насчет поверхности, мне кажется, знаешь, такое немного заблуждение, потому что на самом деле кажется, да, то, что человек поверхностный, поговорить с ним не о чем, а как только вы проведете время вместе, знаешь же, есть список из, по-моему, 30 вопросов для того, чтобы влюбиться. Психологи какой-то разработали.
3: Это что? Я не слышала об этом.
2: Да, обязательно потом найду
3: хотя
2: его.
3: Хотя бы парочку.
2: Честно, не помню. Там какие-то очень такие личные моменты надо обсуждать, конечно, чтобы ты проникся человеком и узнал какую-то вот эту вот его часть личности, которую мы обычно не выставляем на публику.
3: Да, и понял, близко это душа или нет, но не каждый готов раскрыться с первым встречным человеком, чтобы даже понять, подходит он тебе или нет, мне кажется так. Алексей из Саратова пишет, Китай уже перестает рожать детей, Европа чуть ли не вымирает, судя по новостям, но мы тоже успехами в демографии не блещем. Корея и Япония давно говорят об эпидемии одиноких людей и затворников. Но это страшное слово «эпидемия». Действительно, эпидемия одиночества, часто очень встречается это выражение, проблема мирового масштаба.
2: Японцы, у японцев же даже есть термин «хикимори», это люди, которые буквально не выходят из своих, кстати говоря, достаточно тесных квартир, учитывая, да, какая проблема сейчас с жилплощадью в Японии и проблема с тем, чтобы молодые люди знакомились с девушками. Продолжаем читать ваши сообщения. У нас вот есть сообщение от Елизаветы из Москвы. Посмотреть на моих знакомых, молодые парни и девчонки, а в некоторые из них к 20 годам ни разу не были в отношениях или не могут задержаться в них дольше пары месяцев. Эпидемия какая-то, ей-богу. Я, честно говоря, тоже замечаю такое, что мои какие-то, скажем так, молодые коллеги, моложе меня, уж есть такие, что они действительно больше времени проводят на работе, больше времени проводят со своими друзьями, а вот отношения, какие-то планы на будущее, может быть, даже свадьбы, как-то их пока это все не интересует. Да, не интересует.
3: Пока оставим ваши сообщения, пишите нам в телеграм-радио РБК, продолжим интересоваться тем, что вы нам пишете уже чуть позже, а сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
2: Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области. Там он наблюдал за учениями в рамках ОДКБ, сообщили в Кремле. Президент встретился с военными атташе нескольких стран. И, как отметил Путин, учения проходят в соответствии с планом подготовки российской армии. Союз промышленников и предпринимателей выступил против налога на сверхдоходы для добытчиков. Его ранее предложил Минфин. Он должен заработать в следующие 3 года. Бюджет он должен принести по прогнозам 683 миллиарда рублей. РСПП считает, что мера может привести к налогообложению компаний, которые фактически не получают сверхприбыли. Пишет об этом РБК, ссылаясь на источники, которые знакомы с содержанием письма, которое подписал президент РСПП Александр Шохин с полной версией статьи, какие предложения выдвигает бизнес. Можно ознакомиться на сайте РБК. Ищите статью под названием «Бизнес предложил замену для налога на сверхдоходы недропользователей».
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Татуин. Это ресторан «Кантина», придуманный как межпланетный бар на затерянной планете. Основатель проекта Эдуард Карапетян здесь явно строил не концептуальное место, а настоящее убежище для гастрономических путников. Здесь все собрано из песка, глины и камня. Вино стоит на полках, будто вырезанных прямо в скале. На стенах светятся руны древнего народа. Сквозь песчаные перегородки проходит мягкий странный свет. Под потолком то восточные фонари, то футуристические световые соты. И вся эта вселенная не скатывается в дешевый аттракцион. Она работает как убежище, как место, где тебе дают возможность поставить время на паузу. Концепция «Татуин» проста. Еда здесь не для развлечения, а для восстановления сил. Поэтому в центре живой огонь и кухня, вдохновленная кочевыми традициями, Кавказом и Ближним Востоком. За кухню отвечает Бесо Чеченов, и меню звучит как записки путника. Даем слово шефу.
5: Состоит из двух направлений. Это кухня кочевых народов России и кухня народов пустыни. Мы сплели эти два направления, создали наше новое, третье космическое направление, которое мы называем авторским взглядом.
4: Есть межкусия, сезонные овощи и тартар из мраморной телятины с вагю. Есть бедуинский суп с ягненком, каштаном, нутом и сливой. А дальше блюда на открытом огне. Утка магре, адана кебабы и корнеплоды с курдюком. И это не кухня по мотивам. Продукты здесь выбирают всерьез. Мясо везут из Карачаева-Черкесии, молочные продукты со склонов Эльбруса, овощи отбирают с почти научной тщательностью. Карта чая и кофе растянулась на пару десятков позиций. Логично. Ведь без правильного топлива выжить сложнее. Есть колд-брю со смородиной, матча-латте с белым шоколадом и маракуйей, церемониальные

0: китайский чай. Итог. Татуин – это не просто ресторан, а красивое убежище для тех, кто устал от внешнего шума и хочет ненадолго выпасть в другую, вкусную реальность. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: «Космополитен». Пока женщина листает журнал в ожидании мастера в салоне красоты, она наверняка захочет перекусить чем-то легким и полезным. Именно так рассуждали в издательском доме «Космополитен», решив в конце 90-х покорить рынок молочных продуктов. Идея казалась безупречной. Представительницы прекрасной половины человечества тщательно следят за фигурой, значит, идеальный логичный выбор – одноименный йогурт. На продвижении сэкономили. Зачем тратиться, если имя уже говорит само за себя? Однако расчет не оправдался. Покупательницы не всегда считывали связь стаканчика на полке в магазине с любимым глянцем, а завышенная цена сбивала с толку, в чем уникальность состава и за что переплата. В маркетинге такой случай считается классическим примером неудачного расширения бренда. Лишь немногие способны успешно зайти в непрофильную нишу. Даже у самой лояльной аудитории есть границы восприятия. Журнал – стиль жизни, а не еда. Менее чем через 2 года проект закрыли. Маркетологи получили очередной урок. Известное имя – кредит доверия, но не гарантия успеха. Запуская новинку, нужно быть готовым вкладываться в разъяснительную рекламу, будь то начинаете коммуникацию с нуля. Ведь репутация не переносится из одной сферы в другую автоматически. Выход в иной сегмент – это новая борьба за потребителя, где за громким логотипом должны стоять внятные аргументы и честная цена.
2: Ошибка на миллион.

0: Ру. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов в России будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такой порядок сейчас действует для торговых и бизнес-центров, а также помещений под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание, при условии, что если под деятельность отведено или фактически используется минимум 20% площади. На ПВЗ это правило пока не распространяется, но соответствующие поправки в пятницу внесли в Госдуму. В Wildberries инициативу уже раскритиковали. Между тем, селлеры «Озон», пострадавшие от атак беспилотников, получат годовую отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее такие же меры правительство приняло и в отношении продавцов «Wildberries». Правительство России прогнозирует инфляцию на конец года на уровне в 6,8%. По итогам года ВВП вырастет на 0,6%, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас экономику поддерживают доходы населения и потребительский спрос. Новак также призвал активнее направлять долгосрочные сбережения россиян в инвестиции для развития производств и технологий. Страны G7 не планируют ослаблять санкции против России в рамках мер по сдерживанию цен на топливо. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «семерки». Для борьбы с топливным кризисом страны G7 в ближайшие 4 месяца высвободят из своих стратегических запасов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти. Германия запустила процесс реприватизации бывшей дочки «Газпрома» компании «Сефе». Власти открыли прием заявок от юрфирм и инвестиционных банкиров. Актив оценивается в 6 миллиардов евро, пишет издание «Бёрзенцайтунг». В ноябре 2022 года правительство ФРГ национализировало «Сефе», сославшись на огромную задолженность и угрозу банкротства компании. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер стал членом наблюдательного совета компании «Гиперглобус». Это российское представительство немецкой розничной сети «Глобус». Как пишет РБК, Шрёдер будет заниматься сопровождением стратегического развития компании.

0: процентов продаж также приходится на крупных нефтяников.
1: Ты знаешь, из наблюдения еще на частных АЗС, которые стояли пустыми, был только дизель, появляется сейчас все чаще 92-й, реже 95-й бывает, но цена и того, и другого выше 100 рублей. Это по московскому региону, я про другие регионы не могу сказать. Кстати, вы можете написать в Телеграм, радио РБК, ваше наблюдение, как у вас в ваших населенных пунктах обстоят дела с топливом.
0: Да, в том числе будем ждать и ваших комментариев по этой теме. Ну, а ситуация с дизелем, по словам Новака, в норме. А вот в США и ЕС стоимость дизельного топлива обновляет сейчас исторические рекорды. Вот в ЕС, например, литр стоит больше 2 евро, чтобы вы понимали, это рост на 100%. В Европе, тем временем, паника после заявления Дональда Трампа о возможном запрете на экспорт дизельного топлива из США. И вот из последних новостей Трамп заявил, что страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов. Якобы это произойдет немедленно, и об этом же объявил потом Эммануэль Макрон, французский президент, сказал, что Европа в течение 4 месяцев выпустит 30 до 30% всех стратегических запасов дизеля на рынок.
1: Что происходит на рынке топлива на этой неделе? Россия и мир нас интересуют, но так или иначе все взаимосвязано. Узнаем у директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева. Он с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Давайте начнем с России. То, о чем сегодня заявлял Александр Новак. Вы такие же тенденции наблюдаете?
2: Добрый вечер. Ну, на рынке бензина происходит постепенное снижение спроса сезонное. Оно продлится весь октябрь. По дизелю пока спрос остается высоким, поэтому с этой стороны баланс не улучшается. Но снижение будет ближе к ноябрю. По производству ситуация, в общем-то, сильно не поменялась за последние недели. То есть там конфигурация работающих заводов каждую неделю изменяется, то есть перестраивается логистика поставок в отдельные регионы. Но в целом, какой был дефицит, примерно такой остался.
0: Ситуация, которую мы видим в разнице цен на вертикально интегрированных АЗС, вертикально интегрированных компаний и частных АЗС, как это можно объяснить и какая тенденция будет вот в ближайшее время? Будут ли такие же высокие цены на участников?
2: У нефтяной компании договорены с правительством о сдерживании роста цен. Цены растут еженедельно, но на там десятки копеек. Ну, по сути, компания готова работать в убыток. Не все АЗС убыточные, но могут быть. А независимо, не имеют такой возможности. То есть они покупают топливо на оптовом рынке, где оно стоит очень дорого сейчас. Плюс очень сложная логистика дорогая, вообще не всегда можно купить. В итоге, да, мы видим цены там 100 рублей выше. Это рыночная цена. То есть, если мы говорим про рыночную цену в отдельных регионах, она именно на независимых АЗС, а не на АЗС Винг.
3: Час. Что это значит?
0: Итак, в студии по-прежнему Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Продолжаем обсуждать ситуацию на топливном рынке в России и в мире. У нас по связи, по телефону Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. А в студии к нам присоединились Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. И также Елена Чернышова, доцент кафедры технологии переработки нефти, профессор ГУ нефти и газа имени Губкина. Мы вас приветствуем. Давайте начнем с вас, Александр. Вот по последним заявлениям, которые мы сейчас получаем, по лентам информагентств в том числе, послы ЕС провели экстренную встречу, проводят, да, экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля. США угрожают Европе полным прекращением поставок. На ваш взгляд, что будет с этим вопросом? Удастся ли как-то договориться? И, может быть, это такой стандартный для Дональда Трампа переговорный рычаг?
4: Ну, смотрите, по поводу запрета на экспорт дизеля из Соединенных Штатов, я очень сильно сомневаюсь, что США на это пойдут. Тут двоякая ситуация, то есть двоякое объяснение моему предположению. Во-первых, проблемы Соединенных Штатов с высокими ценами не связаны с дефицитом, то есть прекращение экспорта могло бы быть разумным шагом, если у вас дефицит на внутреннем рынке, и вы пытаетесь этот рынок насытить. Но в Соединенных Штатах ценообразование происходит немножечко не так. Оно напрямую зависит от цены. Цена розничная на моторное топливо напрямую зависит от цены сырья. И цена сырья, то есть сырой нефти, занимает порядка 50% розничной цене и дизельного топлива, и автобензинов. Притом, если мы посмотрим на цену сырья, мы заметим, что, ну,

0: Она немножечко выросла за прошедший год, и пропорционально выросли и цены на дизельное топливо и на бензин. Тут, конечно, можно поразмышлять о том, что если запретить так интенсивно вывозить, потому что при вывозе дизельного топлива компании могут заработать на внешних рынках, ну вот можно поспорить вот вокруг этого тезиса, однако здесь есть вот какое соображение. Хорошо, вы в США запретили экспортировать дизельное топливо, и куда пошло дизельное топливо? Никуда. Скорее всего, объемы производства будут просто сокращать.
1: Ну, то есть на внутренний рынок, получается?
0: Нет, они будут сокращать объемы производства, потому что не мощностей для хранения избытка дизельного топлива, а это порядка... Ну, смотрите, они экспортируют от 1,1 до 1, примерно 9, там, в пиках, миллиона баррелей в сутки. Ну, есть среднее значение, где-то 1,2, 1, хорошо, от 1,2 до 1,4 миллиона баррелей в сутки дизельного топлива. И вот куда вы будете такой объем девать? Это очень большой объем. Мощностей для хранения физически нет. Соответственно, вы либо на короткий срок делаете запрет на экспорт, чтобы, ну, затоваривание не произошло, либо экспортеры скажут, ну, производители скажут, а в чем наш интерес? Мы не будем продавать себе в убыток нефть дорогая. Мы что, будем брать дорогую нефть, производить дизельное топливо и бензин, направлять на внутренний рынок, чтобы цены упали, чтобы мы что...
1: Александр, мы вас услышали, теперь давайте попробуем подключить к дискуссии Алексея Белогорева. Напомню, у нас на связи директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Алексей, вот такая позиция вам близка? Вы согласны с тем, что будет происходить с дизельным, с экспортом дизеля из США?
2: Ну, в целом, да. Единственное, что, мне кажется, остановка экспорта на 2 недели немного бы оздоровила рынок, потому что в этом, у вас есть статистика за январь-июль, экспорт дизельного топлива вырос на 24,5%. США это существенно выше, чем рост производства. Поэтому происходит некоторое вымывание дизельного топлива с рынка именно за счет перенаправления, ну, прежде всего, в Европу. Но проблема еще в структуре самого экспорта. Ну, в прошлом году там 75%, в этом году там 65% экспорта идет в страны Латинской Америки. Там это Чили, Перу, Эквадор, Мексика, Бразилия, которые, в свою очередь, которые, во-первых, политически близки США, а во-вторых, поставляют туда много продовольствия. А логистика продовольствия завязана на дизельное топливо. Поэтому США не могут просто так запретить экспорт, не повлияв на всю цепочку поставок различных товаров. Поэтому, скорее всего, Трамп не решится на запрет экспорта в Латинскую Америку. Это означает, что запрет, ну, коснется трети примерно всего экспорта. Для мирового рынка это уже не столь болезненно. В основном эта проблема будет Европа. Потому что кроме Латинской Америки и Европы, в общем-то, дизель мало куда поставляется из США.
1: Ну вот, Алексей, да, вы не видите у нас в студии Александра Фролова. Вот он на ваши слова, судя по всему, кивал, судя по всему, согласен с тем, что вы говорили. Давайте сейчас, если вам есть что добавить к этому комментарию, Александр.
0: Ну, до 70% действительно идет в Латинскую Америку. То есть как-то все сконцентрировались на взаимоотношении США и Европы, как будто, знаете, других стран нету. А под боком Соединенных Штатов Латинская Америка, туда тоже поставляют энергоносители. Более того, крупнейшей страной, к примеру, знаете, немножко... Отбегая в сторону, крупнейший покупатель американского газа кто? Мексика. Вот, то есть обычно говорят Европа, Европа. Дорогие друзья, Латинская Америка – это очень крупный рынок, и туда идет значительная часть поставок энергоносителей Соединенных Штатов. Так что просто вот реплика вдобавок.
3: Действительно сконцентрировались как-то в США и вообще далеко в ушли пенаты, от России. Давайте вернемся. Да. Да, Александр Новак сегодня сказал любопытную вещь, что российские НПЗ научились быстро возвращать работоспособность после атак. Действительно ли это так, Александр?
0: Ну, мы видим, да, мы сейчас с вами оказываемся в ситуации, когда есть указ президента Российской Федерации, который несколько ограничивает нас вот в твердых заявлениях по каким-либо конкретным
3: Давайте
0: объектам.
3: Давайте действовать в рамках закона.
0: Вот, в рамках закона можно только присоединиться к Александру Новаку и сказать, что да, судя по... Давайте так, судя по динамике... которая наблюдается между новостями о падении обломков на те или иные объекты и, знаете, о быстром окислении с выделением тепловой энергии каких-то энергоносителей и восстановлением поставок на те рынки, которые могут быть затронуты такого рода событиями, действительно ускорились ремонты. Ну, кроме того, понимаете, здесь ведь речь не только о ремонтах, здесь, видимо, речь еще и о том, что ущерб, который падающие обломки наносят, стал меньше. То есть те меры защиты, которые предпринимаются, в первую очередь пассивную защиту, если мы берем, они оказываются более эффективны, чем те,

0: меры, которые принимались раньше, если какие-то поломки случаются, они меньшего масштаба, поэтому починить вы можете быстрее. Но опять же вопрос о том, что если у вас есть достаточно материально-технической базы для осуществления ремонтов, вы понимаете, что вам надо запасти для осуществления ремонтов и что вам надо запасать. Ну вот, тогда у вас ремонты будут ускоряться.
1: Хочу перейти к еще одному заявлению Александра Новака, и это будет уже вопрос к вам, Елена. Напомню, на студии также Елена Чернышова, доцент кафедры технологии переработки нефти, профессор РГУ нефти и газа имени Губкина. Новак заявляет, российский рынок дизельного топлива сбалансирован, топлива достаточно. Вопрос вам, а какое качество этого топлива? Потому что мы помним, что власти немного снизили вот эти критерии того топлива, которое может присутствовать на российском рынке, которым могут заправлять автомобили в том числе?
2: Качество соответствует, в принципе, всем тем нормативам наших стандартов и регламентов, которые на сегодняшний день у нас разрешены к выпуску. Крупные компании все-таки стараются выпускать топливо 5-4 класса, то есть достаточно высококачественно. Производство топлива 2-3 класса в основном это небольшие производители. Для них сейчас, в общем-то, есть возможность производить топливо в большем объеме, насыщать рынок там, где есть определенный дефицит.
3: Но на российских заправках есть это топливо? Я вот как автомобилист его не видела, например.
2: Класс 4 есть. В регионах есть класс 2 и класс 3. И, соответственно, нужно внимательно смотреть. Информация на заправках присутствует о том, какой класс топлива там есть. И, ну, я думаю, что каждый должен принимать решение, готов он для своего автомобиля использовать этот бензин или он никуда не передвигается.
3: Ваша точка зрения, вот это решение... разрешение, вернее, части НПЗ выпускать для внутреннего рынка вот так, бензинное и дизельное топливо пониженного класса, оно насколько может быть продлено в текущих условиях?
2: Ну, оно, наверное, может быть продлено. Хотя, на мой взгляд, здесь нужно подойти, может быть, немножко с другой стороны. У нас был ряд предложений о том, что нам следует пересмотреть, может быть, такие жесткие требования к нашим классам 5, классам 4, то есть к более качественному топливу. Сейчас весь мир идет по системе некоторого облегчения как бы, требований, снижения таких жестких требований к топливу. Ну, по целому ряду причин развиваются и программы не только экологические, но и технологические, скажем так. Сейчас, например, активно и Европа, и другие страны используют топливо с содержанием кислорода больше, чем там 2,7-3,4% и так далее. Это сразу открывает большой такой рынок для использования различных добавок широкого профиля. В том числе это может быть и там бензины, какие-то спирты, и комплексные комбинированные добавки. И позволят, во-первых, ну, расширить рынок и такой дефицит убрать. При этом экологические характеристики, они будут не все, вот как, например, для класса 2, там практически все показатели, они ухудшаются. А это будут какая-то такая частичная, что ли, частичное изменение и не такой жесткий переход обратно. То есть мы так два шага назад, один шаг вперед.
3: Ну да, на экологию, получается, такого заметного влияния, то, о чем вы говорите, не окажет.
2: Не должно оказать. Тем более это предоставит возможность использования более широкого спектра добавок различных для топлив и позволит даже из не самого, может быть, качественного сырья и компонентов получить вот достаточно приличный бензин.
1: С экологией, вот сейчас, и секунду, с экологией понятно, а вот смотрите, у нас длится вот эта история, период, когда разрешили власти, да, использовать топливо пониженного класса. Да. Автомобили начинают им заправляться. Что будет с нашим автопарком? Вот какой-то есть период, когда мы поймем, что автопарк начинает уже действительно от этого страдать?
2: Если они будут соответствовать строго требованиям класса 2, 3, 4, то я думаю, что какого-то такого резкого ухудшения качества двигателей, ну, они не будут так страдать. А вот если здесь начнутся под это эгиды будут различные, ну, как мы говорим, серые схемы или бодяжничество, то тогда, конечно, здесь возможно резкое ухудшение работы двигателей. Например, допуск спирта, да, сейчас он уже допущен там в определенном количестве,

0: но все равно это связано с целым рядом таких, ну, законодательных, что ли, мер, и преодолеть это достаточно сложно. Хотя в разумных количествах, ну, до 10-7% использования этанола и, может быть, других спиртов в нашем топливе, в общем-то, допустимо для двигателей.
1: Ну, это мы надеемся на то, что никто не будет вот эти вот 7-10%
2: Ботяжничать,
1: да.
0: Сейчас разрешено. Сейчас разрешено использовать. Не ботяжничать, использование спирта. Конечно. И это законно, но только насколько это сейчас эффективно с точки зрения того, кто будет это производить, это тоже такой вопрос.
2: Александр, а вам как кажется, эффективно это будет?
3: Я одну интересную историю, если позволите, расскажу. По поводу Евро-4. Мы тут с коллегами впервые увидели топливо Евро-4 на одной заправке. Ну как? И попросили паспорт качества, да. Коллега сфотографировала паспорт качества, а там QR-код, то есть, ну, фотографии не очень хорошие, но я на QR-кодик навел, и полный текст в хорошем качестве мне упал. Евро-4. Я начинаю смотреть по характеристикам, а он не Евро-4, он Евро-5. Ну, то есть, по всем... Я думаю, а как? А почему? Единственное разумное объяснение было, это одна наша крупная нефтяная компания, не крупнейшая, но одна из таких более-менее крупных. Вот она Евро-4 продает. Почему? Потому что, вероятно, они не могут гарантировать качество каждой партии, и они маркируют как Евро-4. То есть, Евро-5, по сути, вы можете сказать... Да, перестраховываются. То есть, эта партия по, вот, по паспорту, она вся была Евро-5. Я уж думаю, может быть, они... Ну...
0: Так не может быть. Если выпущен паспорт на топливо, на партию, там четко будет прописано. Ну, возможно, здесь какие-то другие причины. Вот они,
3: возможно. Просто как факт, что если вы видите Евро-4, знаете, как обнадежу, что может быть по качеству, это Евро-5. Я удивился. Я какого-то разумного объяснения и сама сеть не смогла предоставить, а в саму компанию обращаться по такому, ну, немного бессмысленно было.
0: Использование Евро-4 или Евро-5, а у нас вообще-то класс 4 и класс 5, для автомобиля никакой разницы не будет. Вот... Наоборот, даже, может быть... какие-то детали будут работать
1: тогда
0: лучше.
1: Тогда вот вам вопрос, Александра Елена, а как на заправке простому человеку, который, вот честно, не разбирается вот в этих всех историях, как понять, а какое мне топливо-то наливают?
3: Там пишут.
0: Там написано класс 4.
1: Но только поверить на слово получается.
0: Нет, попросите паспорт, если вы сомневаетесь.
1: Так вот, только что у нас Александр рассказывал такую историю.
0: Ну, так там еще лучше получилось, чем класс 4.
3: Это хорошо. То есть это обманули в лучшую сторону. Понимаете, вам Евро 5, как Евро 4 продавали. Нет, это не себе в ущерб, это так же было бы. То есть вы действительно, вы требуете паспорт, вам обязаны его предоставить. Вы смотрите, ну, если вы на память не помните, какие там, какое содержание серы, там, оксигенатов и прочее. Вы очень просто, вы буквально вбиваете в нужном вам поисковике характеристики и сравниваете. То есть это
2: а там стоит очередь и проклинают вас.
3: Ну а зачем? А вы сначала, хорошо, время. Вы поставили машинку, вы зашли, вы попросили, посмотрели, а потом встаете в очередь, приняв ответственное решение.
2: Ну, в нынешних условиях это какая-то схема такая очень странная. Алексей Белогорев еще с нами на связи, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Алексей, а у вас есть рецепт, как понять, что тебе продают бензин пониженного класса?
4: Никак. Правильно сказано, должен быть паспорт качества. К сожалению, в Москве, наверное, везде есть, а в регионах часто вывешивают старые паспорта, даже двухнедельной давности, и не так просто добиться получения, собственно, паспорта на конкретную партию, которая сейчас продается. Поэтому это задача такой со звездочкой для обычного автомобилиста. Ну, вообще Минэнерго России обещала неоднократно, что будут явные маркеры, которые информируют любого потребителя, что это именно Евро 4, 3, 2. Но, честно говоря, я пока не видел таких. Евро 3 продается, да, в целом ряде регионов, можно встретить, но это, опять же, определяется скорее по химическому анализу.
1: Только все на доверие, в общем говоря. Спасибо вам большое, Алексей Белогорев, директор по исследованию Института энергетики и финансов, был с нами на связи. А в студии у нас были Елена Чернышова, доцент кафедры технологии и переработки нефти, профессор РГУ имени Губкина, и Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО.
5: РБК «Коллекция».
6: Появился интересный лот в Ижевске, если вы хотите инвестировать, например, в недвижимость. Так вот, Дом РФ выставил на торги в Ижевске главный корпус бывшего оружейного завода постройки начала 19 века. Стартовая цена объекта почти 51 миллион рублей, следует из сообщения Института жилищного развития. Корпус оружейного завода признан объектом культурного наследия федерального значения. Его

0: Композиционный центр – это многоярусная башня с курантами, построенная в стиле русского классицизма. Высота башни составляет ни много ни мало 50 метров. Площадь выставленного на торги исторического здания тоже довольно приличная, составляет 21 тысячу квадратных метров. Оно перейдет победителю торгов на правах собственности, и вместе с ним еще земельный участок в 0,9 гектара будет отдан в аренду. Аукцион состоится в конце октября. Также уточняется в сообщении. Напомню, в сентябре в Петергофе выставили на торги историческое здание 19 века. Тогда стартовая цена составляла 128 миллионов рублей.
1: Качество жизни.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Магний – настоящий подорожник для души и главный спонсор мемов в духе «Пока мир полыхает, я в домике». Кажется, им предлагают лечить все неурядицы – от разбитого сердца до выгорания на работе. Но прежде чем вы побежите скупать аптечные запасы, давайте сверим часы. Магний действительно критически важен. Он участвует в работе мышц, нервной системы, сердца и кучи биохимических реакций. Однако баночка с таблетками едва ли станет магическим пультом управления вашим настроением или сном. Есть научные данные, что люди, которые получают больше магния с пищей, в среднем реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. При этом нет уверенности, что дело исключительно в магнии. Обычно это просто часть более здорового образа жизни. Дальше самое любопытное. В добавках магний далеко не так всемогущ, как принято считать. Его эффект часто оказывается весьма умеренным и не всегда отличается от плацебо. Например, он может немного снизить давление или помочь при мигрени. Есть данные, правда, небольшие, о пользе при тревоге и проблемах со сном, но ученые осторожничают. Это точно не универсальное решение. Отдельная история – формы магния. Их довольно много, и часто можно услышать, что разные формы работают под разные задачи. Одни для сна, другие для мозга. Но железобетонных доказательств такой специализации просто нет. В конечном итоге в кровь попадает один и тот же ион магния, хотя скорость и полнота его всасывания могут различаться. Итак, кому имеет смысл задуматься о магниевых добавках? Ну, прежде всего, людям с дефицитом, при несбалансированном питании, проблемах с всасыванием, приеме некоторых лекарств и в пожилом возрасте. Там дефицит встречается чаще. Суточная потребность в магнии от 300 до 400 миллиграммов, и значительную часть можно получить из еды, поэтому тарелка с полезными продуктами – это ваш приоритет. Доказательная медицина не относит магний к добавкам, которые нужно принимать на всякий случай для спокойствия или сна. Его прием имеет больше смысла при дефиците или конкретных показаниях, и лучше это обсудить с врачом. С вами был Евгений Тиханович. Делайте ставку на сбалансированное питание и повышайте качество жизни на РБК.
3: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
4: Да, что нам-то делать?
5: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
6: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
5: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что считает первый заместитель генерального директора лизинговой компании «Европлан» Илья Ноготков.
9: В нашем книжном клубе «Европлана» мы недавно прочитали книгу «Атомные привычки» Джеймса Клира. Я хочу порекомендовать именно эту книгу, потому что в ней описаны инструменты для последовательных небольших изменений ежедневных привычек, и это приводит к заметному росту продуктивности и самоорганизации, а как следствие улучшается качество жизни и повышается эффективность в нашей работе.
7: Джеймс Клир «Атомные привычки».

0: как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих. Мы сталкиваемся с вызовами на протяжении всей жизни. Травма стала таким вызовом для меня, а опыт реабилитации – важнейшим уроком. Я понял, что изменения, которые на первый взгляд кажутся неважными и несущественными, могут привести к впечатляющим результатам, если вы будете в течение долгого времени придерживаться определенных привычек. Все мы сталкиваемся с неудачами и срывами, но в долгосрочной перспективе качество нашей жизни зависит от качества наших привычек. Сохраняя привычки, вы будете достигать стабильных результатов. Но если измените их в лучшую сторону, перед вами откроются безграничные возможности.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что никаких конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что уже в начале октября Турция и ООН организуют переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море. Владимир Путин посетил военные учения в Челябинской области. Их главной целью президент назвал отработку навыков отражения внешней агрессии. В маневрах, которые проходили на Чебаркульском полигоне в рамках ОДКБ, участвовало больше 47 тысяч человек. Генпрокуратура России попросила суд обратить в доход государства имущество бизнесмена Тимура Турлова и связанных с ним структур. Иск заявлен на общую сумму в сотни миллионов долларов, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что в Тверской суд Москвы поступил иск в отношении казахстанского бизнесмена и принадлежащей ему инвестиционной компании Freedom Holding. Минюст включил Жанну Немцову в список иностранных агентов. В ведомстве заявили, что журналистка распространяла недостоверную информацию о политике российских властей, выступала против СВО и является основателем нежелательной в России организации. По этому делу Немцову в конце июля заочно объявили в розыск. Пожар в особняке Миллера в центре Петербурга ликвидирован. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Историческое здание на Исаакиевской площади, которое находилось на реставрации, загорелось в минувший четверг. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение при сварочных работах. Жертв и пострадавших нет. РЖД с 1 декабря вводит сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования. Он составит от 1 до 10% и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда. Чем ближе дата, тем выше будет размер сбора. Сейчас за возврат билетов взимается 3 рубля 70 копеек. В РЖД рассчитывают, что новое правило поможет снизить количество бронирований на всякий случай. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Программы. ЧЕС. Что это значит?
2: У микрофона Никита Гмыза, Оксана Гриченюк, это радио РБК, мы продолжаем. Независимый e-commerce растет быстрее маркетплейсов в Яндекс.Пэй. Сделали вывод, что в августе число заказов на сайтах интернет-магазинов, партнеров этого сервиса, выросло на 87% год к году, оборот на 36%.
3: По оценке Infoline, продажи независимого e-commerce в 2026 году могут вырасти почти на 26% и заметно опередят динамику мультикатегорий.

0: горинных маркетплейсов. Какая тенденция обратная какая-то пошла. И с чем это связано? С замедлением общего роста онлайн-торговли и сложностью крупных маркетплейсов. Но про эти сложности мы все знаем.
1: Да, селлеры стали перестраиваться и чаще выбирать какие-то собственные каналы продаж, делать собственные сайты и как-то сами себя продвигать, что называется. Ну, чего хотят добиться продавцы в итоге и насколько этот тренд может быть долговременным, мы сейчас и обсудим. У нас в студии Сергей Семенов, основатель бренда Ворш. Мы вас приветствуем, Сергей. И к нам подключается по связи Федор Вирин, партнер Data Insight. Федор, тоже вас приветствуем. Ну, наверное, первый вопрос надо с Сергею адресовать. То, что селлеры стали смотреть в сторону собственных каких-то интернет-магазинов, мы это обсуждали еще летом, еще в августе, после первых атак на, собственно, инфраструктуру маркетплейсов, чего хочет в итоге добиться бизнес? Есть какая-то конечная цель?
2: Есть только путь, как всегда.
1: Как у самурая, здравствуйте.
2: Да. У нас всегда в России только путь. Мы давно продавали на сайте, до маркетплейсов. Когда наступили события 22 года, и мы поняли, что в этот момент хорошо бы перейти на маркетплейсы, мы туда вышли. Потому что просто было странно не занять эту нишу, когда ушли большое количество брендов из России. И, по сути, освободилась площадка. То есть, если ты не там, ты проиграл в тот момент. Сейчас, последний год, мы снова возвращаемся к сайтам, потому что повышение комиссии на маркетплейсах стало очень больно бить по карману покупателей. И получилось, что на сайте людям выгоднее купить, чем на площадке, например, ну, давайте, можно говорить, если словами, то Валберис. У них была история, когда несколько месяцев они так называемую СПП снижали в... Очень маленький процент, и получается, там цена на Валберисе 10 тысяч рублей, покупатели ее покупают за 9 тысяч рублей. Вот, и, собственно, вся причина этих комиссий вылилась в то, что сейчас есть закон о кроссплатформенной экономике, когда маркетплейсы не могут просто так повышать комиссию, а получается, селлер был завязан. Ты отгрузил туда, чем больше продаешь, тем больше отгрузил. И в какой-то момент маркетплейс говорит, а теперь комиссия в два раза больше.
0: Потому что ты много продаешь, много.
2: Нет. Потому что...
1: Просто захотели.
2: Ну, про комиссии я могу много рассказать, но я боюсь, мы сейчас время потратим. Они комиссии делают не для того, чтобы... Не для тех, кто много продает.
1: Вот как раз вы упомянули закон о платформенной экономике. Не собираетесь ли вы туда возвращаться теперь, когда он у нас, собственно, вступает в силу, когда всех вроде как отрегулировали?
2: Возвращаться куда?
1: На маркетплейсы.
2: Мы там есть и там активно продаем.
1: Ну, то есть какого-то большего присутствия там вы не планируете? Это такая уже больше сторонняя история, я правильно понимаю?
2: Нет, как раз скажу, что мы там даже очень развиваемся и планируем развиваться, потому что в зависимости от категорий есть товары, которые на маркетплейсах просто выгоднее продавать. У нас, вот мы с вами говорили про белые кеды, например, их действительно на сайте вы у нас там можете купить за 8900, на маркетплейсах такая цена практически нереальна. Они будут, ну, хотя бы на 1000, но дороже. Опять же, все зависит от этой СПП, либо название называется Синвест, но все вместе это скидка маркетплейса.
0: Хотя, честно сказать, раньше считалось наоборот, что если продается на маркетплейсах, то это будет выгоднее, чем, например, на сайте производителя, либо в офлайн, если у производителя есть свой магазин.
2: Я расскажу, почему. Потому что в момент, когда маркетплейс рос, он занимал чью-то долю. Есть 100% это весь рынок продаж, маркетплейс, ну, возьмем, для примера, Валберис, хотя независим, неважно какой, говорит, ой, мы хотим вырасти в два раза. Что нам для этого надо сделать? Мы вам дадим комиссию 14%, но мы покупателям дадим скидку 14%. И получается, вы на маркетплейсе продаете, ну, практически по... не платя ничего маркетплейсу, кроме логистики. После этого 28%, 43% повышение комиссий. Вот, и когда комиссии растут, уже сейчас маркетплейс понимает, что надо, ну, выходить в кэш. Они уже не могут датировать за свой счет свой рост, потому что количество покупателей на маркетплейсе уже стало таким, что некуда расти. Либо за счет внешних интеграций, но сейчас это сложно делать, там, геополитически, либо за счет того, что они начинают просто зарабатывать селлеров, наконец. Вот они начали зарабатывать селлеров, поэтому теперь стало выгодно.
1: Давайте сейчас вернемся все-таки к теме вот этого тренда про то, что продавцы стали открывать собственные сайты, собственные интернет-магазины в обход много маркетплейсов. У нас на связи Федор Вирин, партнер Data Insight. Федор, а есть ли понимание, каких сфер вот этот тренд, то есть собственный сайт-площадка, касается прежде всего? Есть ли такой вот срез рынка?
3: Давайте не говорить про собственные сайты и площадки, как про тренд. Потому что это не тренд в том понимании, в котором мы обычно можем считать. Нет такого понятия «собственный сайт-площадка». Это бессмысленно. Это очень дорого, это надо организовывать.

0: собственно, логистику, это никогда не отбивается в виде разработки. Да, есть платформы, можно что-то сделать. А самое главное, на этот сайт невозможно привлечь покупателей, потому что трафика в России практически нет. Ну, рекламного трафика, он весь загруженный, очень занят, очень дорогой. И это все прекрасно. И в итоге, как только начались атаки на Wildberries, огромное количество народу ломанулись посмотреть, а давайте мы теперь сделаем собственный интернет-магазин и вот это все, и уже откатились назад. Это прекрасная тема, экономики там нет. Экономика в этом месте есть в одном из двух случаев. Либо, если у нас есть собственная система логистики, которая уже работает, равно собственная торговая сеть, равно собственная сеть ПВЗ. Так бывает. Это редкая история, если у торговых сетей еще нету собственной площадки продаж, прям редкая, но такие еще бывают. Вот. Либо, если у нас есть сильный бренд, который ищет на маркетплейсах, который ищет в поисковых машинах, который ищет теперь уже в искусственном интеллекте и как-то выбирают, и тогда этот собственный бренд притаскивает к нам, на этот магазин притаскивает аудиторию, покупателей, которые могут что-то купить. Это называется «direct-to-customer». То есть D2C, и это называется фирменный магазин бренда. Вот это, да, это тренд. И фирменный магазин бренда, как система управления лояльностью, как система управления продажами бренда, да, такое есть. И действительно, сильные бренды, которые часто возникли на маркетплейсах, потому что маркетплейс – это очень хороший бренд-лифт в течение всех последних там 3-4-5 уже, наверное, лет. Значит, вот эти бренды, они не обязательно выросли на маркетплейсах, но в том числе они, вот эти бренды стали заводить собственные брендовые фирменные интернет-магазины в разных каналах.
1: Федор, для клиента, для покупателя какая-то разница есть? Есть такая история, что вот я лучше куплю на сайте магазина, чем пойду на маркетплейс, потому что это вызывает больше доверия.
0: Да, конечно, на сайте интернет-магазина покупать страшно неудобно, потому что в тот момент, когда... Ну вот у Сергея есть собственный интернет-магазин, я надеюсь, у него есть бренд.
1: Есть, мы смотрели, я прямо сейчас его открыл практически.
0: Вот. А теперь представим, что происходит, если я покупаю его товары на Wildberries. Я нажимаю кнопку, и завтра они приезжают в ближайший ПВЗ. Ну, может быть, послезавтра. На Wildberries проблемы сейчас с логистикой из-за того, что склады разрушены. Соответственно, ну, может быть, оно приедет через 3-4 дня. Как только я заказываю это на собственном интернет-магазине, мне тут же звонит оператор. Господь с вами, зачем мне надо звонить? Я отвык от этого миллион лет. Потом мне нужно каким-то образом согласовывать время, когда мне это привезут. Куда привезут? А можно мне в ПВЗ в соседний подъезд? Ах, это ПВЗ Wildberries, да, обидно, да. То есть туда нельзя доставить. Что же делать? И вот, понимаете, да, это очень неудобно. Мы возвращаемся к тому, какой интернет-торговля была 10-15 лет назад. Мы забыли про это.
2: Я вот как потребитель с вами не соглашусь, потому что тоже бывает такое, что заказываешь на сайтах и привозят как раз ПВЗ, который рядом с домом, и пусть это будет не тот, который вы назвали, но есть другие партнеры, с которыми сейчас активно, по-моему, работает бизнес. Сергей, если не так, опровергните.
3: Это так, но как раз вот эти партнеры, я так понимаю, вы каких-то зеленых партнеров говорите, они просто очень меньше представлены, чем ПВЗ маркетплейсов.
2: Если повезло, то есть
1: разные цветы.
3: Разные цвета. Разные, хорошо. Но вот Озон сейчас, в принципе, сосредоточен на том, чтобы всю логистику подмять под себя. Они активно пытаются делать так, чтобы, говорят люди, продавайте на своих сайтах. Мы только за. Подключайте нашу логистику. И человек будет в наш же Озон приходить забирать ваш товар, заказанный с сайта. А вот дальше уже вопрос к категориям товаров. Где-то действительно это заказать неудобно, а там, где можно предложить хорошую цену на сайте, и повторяемость покупок, то в целом это очень имеет место быть для бизнеса. Они могут предложить лучшую цену. И я дополню. Простите, основной смысл продаж на сайте, на самом деле, для бизнеса в том, что деньги завтра. Потому что на маркетплейсах сейчас на Wildberries деньги получаешь через месяц от продажи. на Озоне в зависимости от процента получаешь через, ну, на следующий день, если очень дорогой процент, на следующую неделю поменьше, и если без процента, через 25 дней. А на сайте деньги завтра. И вот за счет вот этого можно сильно расти, но это зависит, опять же, от категории. В нашем случае с нашими товарами на сайте не получится сильно.

0: части. А какие-нибудь вот корма, наверное, для животных, где повторяемость, то, что люди каждый месяц условно заказывают. Это прикольно.
1: А что вы с возвратом в этой категории товаров? Например, на маркетплейсах это можно сделать очень просто. Когда продаешь через свой интернет-магазин, это опять надо звонить курьеру, что-то согласовывать, или как это сейчас устроено для удобства?
0: Я тогда отвечу вопросом на вопрос. А вы давно пробовали сделать возврат на маркетплейсах? Сейчас это не так легко для покупателя.
1: Да нет, не так давно.
0: Вот,
1: и все было у нас легко день, достаточно.
0: Нам каждый день люди пишут: здравствуйте, я купил. Если ты не заказал и отказался, а совершена покупка, то есть операция кассовая прошла, принес домой, померил неудобно, маркетплейс не принимает.
1: Но я вот заказала на сайте, я жду просто кода для возврата уже неделю, потому что мне говорят, что очередь большая, мне код выдать не могут. Это же неудобно.
0: Код для получения...
1: Для возврата, да, чтобы отнести также, например, какой-нибудь постамат.
0: Нет, я имею в виду, они отказывают, Валберс отказывает по причинам, условно говоря, ой, у вас тут маленький зацеп, там, он, может быть, и был, но все, вы уже не вернете, потому что иначе на
1: сотрудников... Ну, потому что просмотрели, да.
0: Не-не, на сотрудников ФВЗ это ложится, и они отказывают по таким формальным признакам. Вот, в Озоне надо составлять заявку, чтобы вернуть, а дальше на рассмотрение продавца, селлера. Поэтому вернуть теперь уже не так легко.
2: То есть проще действительно оформлять возврат, если сделали заказ на вашем сайте?
1: Ну, да. Ну, не только на сайте интернет-магазина, на сайте любого да. производителя, например.
0: Но у нас люди, которые покупают на маркетплейсах, пишут потом нам же, как на наш сайт, говорят: здравствуйте, заказал, неудобно, хочу вернуть, померить на другой размер, поменять на другой размер.
2: Федор, можете поддержать Сергея в этой истории, что действительно так проще оформлять возвраты, в том числе и через сам сайт продавца?
3: Нет, к сожалению, не могу. Просто у Сергея хорошо все налажено. Ну, слушайте, потребитель годами покупал на маркетплейсах, а потом внезапно начинает получать другой опыт. Нет, массовой истории такой нет. Да, Wildberries отказывает в возвратах. Это правда. И тоже не сказать, что прям массово. Есть такие истории, но не массовые. И да, действительно, Озон открывает свою логистику для внешних продавцов. И Wildberries, кстати, тоже открывает свою логистику сейчас для внешних продавцов. И в этом смысле фирменные магазины действительно могут получить доступ к огромным вот этим там 150-180 суммарно тысяч ПВЗ, которые есть по стране. Прекрасно, хорошо. Это дело времени. Вот не за одну секунду. И не очень просто. И потребители пока этого не знают. Потребители пока поняли только две вещи. Первое, это то, что на маркетплейсах дороже, чем в фирменных магазинах. Это правда, потребители это заметили еще в конце 2025 года и начали потихоньку переключаться на альтернативные способы покупки, потому что разница в цене стала большой. Это никак не связано с атаками на склады Wildberries, это ровная история про комиссии и про то, что в течение всего 2025 года цены на маркетплейсах повышаются.
2: Сергей, если хотите выступить оппонентом, пожалуйста.
0: Ну, я просто дополню то, что в целом на маркетплейсах последний год было дороже, чем люди могли бы продавать на своем сайте. Но тут все зависит от вот этой нашей любимой СПП, скидки постоянно покупателя, соинвеста на Озоне, это все одно и то же. Потому что, когда Wildberries хочет, тут основной вопрос зависимости от них, от маркетплейса Wildberries, Озон, Яндекс и так далее. Когда они хотят, они дают скидку 52%, и цена снова на маркетплейсе дешевле, чем на сайте. Мало того, такую цену на сайте держать нереально. Когда они хотят, они говорят: а теперь не 52, а 15.
2: Ну, это, наверное, к тому, что вот Федор сказал, что у вас все очень хорошо просто выстроено, поэтому таких проблем нет. Федор, если вы, да, если вы еще есть что дополнить по этой теме, то, пожалуйста.
1: Мне еще интересно, сколько стоит, вот вы говорили о том, что вот это создание интернет-платформы собственной, это достаточно долгое такое дело, и... сколько это стоит сейчас?
2: Если,
1: это тоже немаловажный вопрос.
2: Есть ли какие-то готовые решения, может быть?
3: Есть готовое решение. Есть готовое решение у Яндекса, есть готовое решение у Альфы, есть готовое решение у Сбера. И они нормально работают. И это не безумных денег стоит. Единственное, что у них там возможностей кастомизации не очень много. Как только мы начинаем делать что-нибудь специфическое, самостоятельное, это сразу миллионы и десятки миллионов рублей, полгода разработки. И вот это уже сложно. И много инвестиций, и много времени, и неоднозначный результат.
2: Вот сейчас читаю как раз новость последних минут. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как торговые центры и офисы, исходя из кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму. Документ сейчас разместили в электронной базе данных парламента. Вот как вы думаете, повлияет ли это вот эта история на, может быть, действительно открытие собственных сайтов, площадок, да?

0: Давайте, и на трансформацию электронной
1: На трансформацию
0: коммерции.
1: Электронной коммерции в целом.
2: Повлияет, конечно, хотя не, ну, как бы сейчас из-за того, что темпы роста, в первую очередь, в Wildberries замедлились существенно, ПВЗ стали терять заказы, а ПВЗ очень бедный бизнес. Это, ну, бизнес с доходностью десятки тысяч рублей в месяц с точки. Как только там возникает падение трафика или какие-то дополнительные деньги, они сразу снимаются и уходят, потому что там помесячная аренда часто, и они могут просто в один день закрыться, сказать, все, мы с сегодняшнего дня отдаем назад все, что у нас лежит, и закрываемся. Завтра мы закрылись, мы закрыли договор аренды, до свидания. Просто потому, что это очень часто бизнес самозанятости, когда там, предприниматель делает 1, 2, 3, 5 ПВЗ, даже 20, и зарабатывает на этом плюс-минус среднюю московскую зарплату. Это очень бедный бизнес, поэтому они очень легко будут отваливаться.
3: Я даже можно дополнить?
1: Конечно, конечно.
3: Когда начали гореть склады, возьмем ПВЗ, с которым я сейчас очень хорошо дружу, они зарабатывают с пиков. Как бы, когда вы пришли, купили три товара, три пика. С каждого пика, в зависимости там, от какой ПВЗ, 7 рублей примерно они зарабатывают. Аренда в Москве 140 тысяч рублей у них. Федор абсолютно прав, они, я бы сказал, они не зарабатывают, они сейчас все партнерские ПВЗ, многие партнерские ПВЗ находятся в отрицательной зоне роста.
0: Почему их так много появилось, и все открывалось, открывалось, и до сих пор открывалось?
3: Ну, и селлеров много появилось.
1: И, видимо, станет чуть меньше.
3: Кто же вам мешает, да, про это разговаривать? Вот. Я думаю, что они очень многие сейчас плохо себя чувствуют. Конкретно с этим ПВЗ мы сделали следующее. Это мой знакомый, мы просто у него арендовали одно из помещений, сократили ему аренду, туда завезли свои товары, и теперь мы по ФБС сдаем, у нас среднее время отгрузки 2 часа. Мы получаем скидку на комиссию, мы получаем хранение прямо там, где нам нужно, и сдаем прямо с этого склада в этот же ПВЗ, проходя 20 метров.
0: Вы сейчас своим коллегам открыли, наверное...
3: Если кто-то хочет первое быстро сдавать на Wildberries, здесь речь конкретно про Wildberries, ну, хотя про Озон сейчас тоже, кстати, 6 октября, а второе, у них есть этот ПВЗ, они приходят, говорят, ребята, слушайте, а хотите, а вот у вас есть что-нибудь больше площади? Арендуйте комнату, сдаете, это хорошо работает на небольших объемах. На больших, понятно, больше 500 заказов в день вы уже не сможете.
1: Наращивать клиентскую базу вот таким образом, я имею в виду, когда есть, да, там, собственный сайт, собственная площадка, может быть, и когда есть только, например, marketplace, есть какая-то разница? Можете привести какие-то цифры, может быть?
3: Я скажу так, что смотря, что вы продаете, что у вас за бизнес. Потому что если у вас бизнес, как у нас, бренд, когда люди нас хотят, любят, мы им нравимся, они хотят посмотреть, что еще есть, они хотят нам с нами как-то связаться, написать, они хотят, ну, в соцсетях увидеть нас, и они действительно смотрят, мы с ними советуемся. У меня там одно видео набрало очень много комментариев от девушек, где я спрашивал, надо ли составник на лонгсливы отрезать, потому что, оказывается, многие девушки его отрезают. Для меня это было открытием, я в итоге потом узнал.
1: Неудобно мешало?
3: Вот вы знаете слово «составник»?
1: Честно говоря, нет.
3: Вы его хоть раз пробовали срезать?
1: Вот это, где информация написана. Понятно.
0: Это новая тема для разговора, но уже в другой раз.
3: Оказалось, это боль. И я про это снял видео, и люди нам накидали кучу комментариев про составники.
0: О тенденциях развития электронной коммерции мы сегодня беседовали с Сергеем Семеновым, основателем бренда Warsh, и на связи с нами был партнер Data Insight Федор Вирин. Вы слушаете радио РБК.
1: Вот сейчас о чем поговорим. Центробанк на котиках объяснил, как работает инфляция. Регулятор в своем телеграм-канале опубликовал мультфильм, в котором котики каждый месяц покупают растущие в цене тунец и сметанку. Таким образом, ЦБ решил разъяснить, как устроена инфляция, почему растут цены в магазинах. Вот небольшой фрагмент.
0: Ты все-таки решил рассказать про это, ну ладно.
4: Это котик, и он любит покупать себе банку вкусного тунца и сметанку. Делает он это каждый месяц в день зарплаты. Потому что вкусняшки – это круто. Пару месяцев назад котик купил банку тунца за 200 рублей и сметанку за 90 рублей. А сегодня он зашел в магазин, и цены на его любимые штучки выросли. Котик негодует, но держит себя в лапках. Через полгода цены снова выросли. Котик недоволен. Вкусняшки те же, но они стали дороже. Что? что же произошло? Произошла инфляция. Цены могут расти по разным причинам. Например, когда кредиты дешевые, аппетиты у котиков

0: растут. Но фабрика не успевает увеличить производство вкусняшек. Проще повысить цены, ведь желающих купить вкусняшки много. Спрос высокий, инфляция разгоняется, а деньги обесцениваются. Другие котики видят, как быстро растут цены, и думают, дальше будет только дороже. Поэтому тоже спешат за покупками. Спрос становится ажиотажным.
1: В конце ролика котики Центробанка приходят к выводу, что предприниматели и производители чувствуют себя лучше при низкой и прогнозируемой инфляции.
2: Но вот не даже котики поняли.
1: Даже котики поняли, да.
2: Напомню, да.
1: По данным Росстата, инфляция в России с 22 по 28 сентября выросла в два раза по сравнению с другим периодом. С 15 по 21 сентября составила 0,12%.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – российский фильм «Пирамида» с тремя буквами «М». Да-да, этот фильм про МММ, самую известную финансовую пирамиду в истории России. 94-й год. Россия только переходит к рыночной экономике, люди плохо понимают, как работают инвестиции, а инфляция съедает все сбережения.
5: Зачем качать нефть, если можно качать деньги?
6: Если темпы роста сохранятся...
7: Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем.
6: То через полтора месяца Мамонтова будет четверть денежного оборота страны.
4: В основу сюжета положена повесть самого Сергея Мавроди, а главную роль играет Алексей Серебряков. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. В фильме люди покупают бумаги только потому, что они дорожают. Вкладчикам гарантируют астрономические проценты, и эти обещания привлекают все новых и новых участников. Вывод. Аномально высокая доходность – это сигнал опасности. Это повод насторожиться, а не инвестировать. Второе. Реклама проекта звучит из каждого телевизора, обещая всем несметные богатства. Она делает ставку на массовую аудиторию, подогревая эмоции жадности и страха упустить выгоду. Вывод. Когда кто-то апеллирует к жадности и страху, это манипуляция. Финансовые решения лучше принимать на холодную голову.
5: Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей.
4: Третье. Компания не вела реальной деятельности и продажи физических товаров или услуг. Выплаты старым участникам обеспечивались только деньгами новых. Такая система рано или поздно должна была рухнуть. Вывод. Инвестируйте только в прозрачный бизнес с понятным источником дохода. Кстати, фильм показывает героя скорее как талантливого математика, бросившего вызов системе. Но в реальности все закончилось потерей денег для миллионов вкладчиков. Поэтому это не история успеха, а история финансового краха. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Пирамида с тремя М». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая поможет распознать финансовую пирамиду и сохранить свои деньги. Приятного просмотра!
8: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
9: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
10: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
11: А что по поводу громких новостей вокруг вакцины от старения?
12: Это, как обычно, вокруг всех громких новостей. Нужно просто постоять, подсокать языком и пойти дальше.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21:00. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
13: Криптовалюта для путешественников. Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и

0: привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальные криптосообщества, которые подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться в базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов в России будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такой порядок сейчас действует для торговых и бизнес-центров, а также помещений под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание, при условии, что если под деятельность отведено или фактически используется минимум 20% площади. На ПВЗ это правило пока не распространяется, но соответствующие поправки в пятницу внесли в Госдуму. В Wildberries инициативу уже раскритиковали. Между тем, селлеры «Озон», пострадавшие от атак беспилотников, получат годовую отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее такие же меры правительство приняло и в отношении продавцов «Wildberries». Правительство России прогнозирует инфляцию на конец года на уровне в 6,8%. По итогам года ВВП вырастет на 0,6%, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас экономику поддерживают доходы населения и потребительский спрос. Новак также призвал активнее направлять долгосрочные сбережения россиян в инвестиции для развития производств и технологий. Страны G7 не планируют ослаблять санкции против России в рамках мер по сдерживанию цен на топливо. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «семерки». Для борьбы с топливным кризисом страны G7 в ближайшие 4 месяца высвободят из своих стратегических запасов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти. Германия запустила процесс реприватизации бывшей дочки «Газпрома» компании «Сефе». Власти открыли прием заявок от юрфирм и инвестиционных банкиров. Актив оценивается в 6 миллиардов евро, пишет издание «Бёрзенцайтунг». В ноябре 2022 года правительство ФРГ национализировало «Сефе», сославшись на огромную задолженность и угрозу банкротства компании. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер стал членом наблюдательного совета компании «Гиперглобус». Это российское представительство немецкой розничной сети «Глобус». Как пишет РБК, Шрёдер будет заниматься сопровождением стратегического развития компании. Владелец ритейлера Томас Брух объяснил назначение Шрёдера необходимостью усиления экспертной поддержки. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Час. Что это значит?
3: Напоминаю, вы слушаете радио РБК, у микрофонов Никита Гмыза, Оксана Гречанюк. Мы продолжаем. Итак, популяризировать образ многодетной семьи в России будут через социальную рекламу. Исполнители госзаказа должны будут показывать благополучные семьи, как минимум с тремя детьми. Это следует из законопроекта ФАС, который поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
4: Цель благая – формировать у людей позитивное восприятие образа многодетной семьи. Ну а вообще исправить демографию пытаются в разных странах и власти.

0: демографических наук. Ольга Лебедь с нами в студии и на связи руководитель Центра демографических стратегий Финансового университета при правительстве Сергей Чесноков.
1: Приветствуем вас, спасибо, что к нам присоединились в такое время. Давайте начнем с вас, Ольга.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот этот тренд на одиночество, во-первых, можете ли вы подтвердить, что он есть, и если да, то с чем связан?
2: Ну, я думаю, это даже не тренд на одиночество, а это уже последствия тех выборов, которые, ну, делают люди или к которым они пришли так или иначе. Потому что когда социальные нормы не транслируют, что повзрослев ты, ну, там, не то что должен, а нормативно, когда ты вступаешь в брак, рожаешь детей, а что можно это отложить с обучением и так далее. Вот эта социальная норма, ну, отложенного, так скажем, семейного поведения, она и дает вот эти тенденции. Одиночество как норма, как, ну, социальная реальность. То есть это даже не столько тренд, а сколько последствия тех социальных норм, с которыми вот более там 20-30 лет транслируют.
1: То есть это, правильно понимаю, это не совсем выбор, это все-таки обстоятельства?
2: Это следование тем социальным нормам, которые есть. Хочу так, хочу так, хочу создаю семью, хочу создаю краткосрочные отношения, хочу живу сам. То есть вот это следствие того, что это можно. Можно как угодно, так и можно.
0: Вот мы сегодня читали с тобой статью, где женщины, которым больше 45 лет, делились как раз вот этим...
1: Своим опытом,
0: и опыт этот, ну, в абсолютном большинстве случаев печальный, когда уже вот в таком возрасте люди понимают, что да, они когда-то хочу вот так, хочу вот этак, а потом приходят в этом возрасте к пониманию, что надо бы было по-другому как-то, но уже как будто
1: там,
0: бы поздно.
1: Там справедливости ради есть разные истории. Вот как раз, наверное, сейчас будет вопрос к Сергею Чеснокову. Напоминаю, у нас на связи руководитель Центра демографических стратегий Финансового университета при правительстве. Сергей, а вот вы наблюдаете такой тренд действительно на одиночество, на то, что больше это становится сознательным выбором, нежели, ну, с тем, чтобы смирились с обстоятельством, с обстоятельствами, прошу прощения?
3: Добрый день. Ну, я бы не называл все-таки это сознательным выбором. Я согласен с коллегой, что это уже... травматичный выбор, итог уже многих травматичных выборов, и это одиночество, его многие не случайно называют вынужденным одиночеством, да, когда люди вообще и в мегаполисах они живут в одном подъезде, но даже не знают, кто там у них в соседях находится, и это все оно распространяется на всю окружающую жизнь. Тут проблема в том, что люди раньше жили в сообществах, да, и отношения, они строились по определенному регламенту и такому, ну, подчас неписанному, да, но достаточно ожидаемому. А сейчас, когда люди знакомятся, они вообще не знают, кто это, что этот человек, какой он культуры, что от него можно ожидать. И очень большая проблема, что даже вступив в брак, люди потом долго не выдерживают, потому что, ну, вот эти вот культурные различия, различия в установках, они столь серьезны, что люди не могут прожить долгое время вместе.
0: Вот этот тренд, о котором вы говорите, это характерно для молодых людей или для людей среднего, уже старшего возраста? Кому это больше свойственно?
1: Да, о каком мы возрастном периоде говорим?
3: Ну, я бы вообще не очень хотел, чтобы вот наш разговор переходил в сторону вот проблематизации, да, хотелось бы все-таки поговорить о том, что с этим делать, как из этой ситуации выходить.
1: Так конечно, Сергей, мы к этому придем, просто хотелось, знаете, так, социальный портрет, что называется, нарисовать, да, для кого это более всего характерно. Вот у нас уже Ольга хочет ответить, поэтому если вы не захотите, пожалуйста, у нас вот Ольга готова.
3: Просто здесь я могу сказать, что вообще вот культура традиционная, даже там советская, она в этом смысле защищала женщину, да, то есть правильно вот сказала Ольга, что как раз у женщины время тикает, да, мужчина-то он может на самом деле никуда особо не торопиться, и поэтому... Вот проблема в том, что как современные девушки, они очень часто проскакивают тот возраст, когда было достаточно легко знакомиться, выйти замуж, да, ну потому что они не готовы были к этому, их никто к этому не готовил, не учил, и в итоге либо эти отношения становятся травматичными, да, и не приводит к браку, либо они их просто этих отношений

0: отношений нету, и это тоже не приводит к браку. Вот такие два портрета.
1: Ольга, вам есть что сказать?
2: Да, я бы немножко добавила. Ну, Сергей сказал про травматичный опыт, а я бы добавила, что на самом деле сейчас вот это одиночество или не построение длительных, прочных отношений, оно свойственно вообще для всех возрастов, да, как начиная для совсем молодых, так и для среднего возраста. Во-первых, потому что, представители разных полов предъявляют друг другу достаточно высокие требования, да, и это навязано культурой, вот мы ждем от друга чего-то. Во-вторых, это вот допустимость, допустим, развода или распада отношений, именно допустимость, она приводит к тому, что вообще на брачном рынке сейчас все. Да, то есть даже те, которые состоят в настоящий момент в браке, они могут в любой момент его прекратить и, соответственно, снова попасть на этот брачный рынок. И это не осуждается.
3: Это конвейер. Конвейер, фактически.
2: Конвейер, да. Это у нас сейчас, ну, сейчас мы говорили раньше, уже там лет 15-20 назад, о том, что появилась так называемая серийная моногамия, вот, то сейчас уже даже ее моногамии как таковой нет, потому что это краткосрочные встречи, когда как ленту листают там и знакомятся, создают отношения, не понравился следующий. И это специфично как для женщин, так и для мужчин, потому что это, ну, не осуждается, потому что нет социального...
3: А должно осуждаться?
2: Ну, не то, что должно осуждаться. Если мы хотим действительно демографическую ситуацию решать, то тогда должны быть совершенно другие, ну, нормативы, потому что семья всегда создавала... Ну, она как экономическая единица.
3: Ячейка общества.
2: Она создавалась для того, чтобы было легче прожить, вырастить детей и позаботиться. Когда у нас сейчас каждый может позаботиться сам о себе, и у нас общество welfare, да, то есть пенсии, ну, какие-то допустимые реализации потребностей базовых, физиологических. То есть ты можешь реализовать не только его в браке, но и вне брака. Да? Даже это репродуктивные возможности. Суррогатная мать, заморозить матку, ну, как бы роди, чтобы тебе кто-то там родил, взять из детдома. То есть вот эти все вещи, которые раньше, потребности, которые раньше реализовывались исключительно в семье, то на протяжении там 20 века они перешли уже в общество... Ну, в сферу общества, да, ты можешь совершенно другим способом это решить.
1: Не кажется ли вам, что мы немножко упускаем, сейчас, наверное, вот я перейду к Сергею. Вот, Сергей, не кажется ли вам, что мы упускаем экономический вопрос, вопрос экономических реалий, что в наше время действительно проще быть одному, во многом потому, что так, ну, банально выгоднее?
0: Ну, к сожалению, есть такой момент, что сейчас... Государство, поставив в качестве приоритета своей политики заботу о семье, приходит к такому парадоксальному результату, что люди начинают ждать чего-то от государства, а не друг от друга, и таким образом государство начинает, ну, не только государство, а, кстати, вообще вот эта вот вся система взаимоотношений начинает замещать людям как раз семью. И, соответственно, вот этот момент, он как раз ключевой. Ну, а второй момент – это современная культура. То, что вот мы, правда, опять все находимся в проблематизации, да, никак из нее не выйдем. Дело в том, что вот то, что описывала Ольга, да, вот эти вот фрагментарные отношения – это же в целом… свойства современной культуры, культуры моды, когда сегодня модно одно, через месяц другое, через еще там что-то третье, а нам от этой моды нам надо вернуться к норме, поэтому мы против всяких бэби-бумов, как модных таких явлений, мы считаем, что не нужно делать демографию модной, надо восстанавливать именно нормы, нормальные отношения, ну и... Нужно восстанавливать культуру знакомства с целью создания брака. То есть понятно, что она вряд ли будет повторять там ту культуру, которая была в старину, в прежние века, но должна появиться, значит, какая-то новая культура.
3: А какая? Какая? Вот мы рассуждаем о том, что может что-то появиться. Вот как вы это видите?
0: Если по сущности, то это должно быть некая возможность тестирования вообще ценностных оснований,

0: человека, с которым ты хочешь познакомиться. То есть до революции было такое дознавание перед браком, да, когда проверялось, не сумасшедший ли будущий избранник, не еще там что-то. Ну а сейчас это может иметь совершенно другие формы узнавания, там психологическое узнавание.
1: Это
0: То же самое.
1: Сергей, это на каком этапе должно происходить? То есть вот мы встретились в кафе, я предлагаю анкету, говорю, заполни,
2: Те самые 30 вопросов, про которые ты
1: 30
2: говорил.
1: вопросов, да.
0: Я согласен, что это уже должен быть, ну, последний этап, да, но он очень важный. То есть формы, это уже какие формы будут сегодня, это как раз и есть культурные формы. Я сейчас говорю по сущности. Да, а формы, конечно, должны быть современные формы знакомства, но в них должны быть повторены те механизмы, которые были в традиционной культуре. В чем они заключались? Главный принцип в том, что знакомясь, можно было всегда отбуксировать назад, не потеряв лицо и не потеряв собственное достоинство и не испытав травматического опыта. Поэтому, например, вот как описывает там Алексей Толстой в своем романе про Петра Первого, там при вот этом вот обряде как раз знакомства, там начинали невесту там всякими словами нехорошими говорить, она у нас там хроменькая, ножку-то она подволакивает, и зубы у нее щербатые. Ну и таким образом в шуточной форме, но проверялось, действительно ли жених так уж хочет вот связать свою жизнь с этой женщиной, ну и наоборот. То есть,
2: Но это же только внешности касалось каких-то физических особенностей, но никак не характера и
0: внешне.
2: способности к
0: Я же как
2: терпению,
0: раз
2: например.
0: предлагаю, я как раз предлагаю разделять, что форма, она может быть современной, а сущность, она в том, чтобы вот это знакомство, оно позволяло вернуться в исходное состояние, не потеряв чего-то от этого процесса знакомства. То есть вот в том был смысл культуры. Культура защищала людей.
1: Ольга, может быть, вы тоже можете какие-то предложить такие варианты?
3: Я бы как раз, ну, я не знаю, посмотрела в сторону даже не столько проверки, подходя, ну, вот совместимости, да, это было, и мне кажется, еще даже с советских времен этика и психология семейной жизни, она как раз и эти темы поднимала, да, совместимости и сопоставимости ценностных ориентиров, бытовых каких-то качеств, ну, может быть, религиозных норм и другое. Здесь, мне кажется, как раз само отсутствие формирования ну, вот этих создание отношений для длительности, вот такого целеполагания, что это хорошо, это, ну, это защищенность, это буфер, это эмоциональное, это, ну, вот те потребности, почему они так быстро заканчиваются? Потому что у нас вот этот дофаминовые, ну, удовольствия, они очень быстро получаются. Если раньше мы могли быть защищены и получать вот эту эмоциональную поддержку и близость именно в отношениях, в семье, да, и это казалось не только супругов, это касалось там детей, это касалось старшего поколения, это братско-сестринских отношений. То есть мы фактически закрывали все свои потребности вот в этой семейной структуре, и она защищала нас от этого, ну, от влияния социума. То как раз и сейчас нужно возвращаться, может быть, ну, Сергей говорит, к тому, что если эти отношения, если ты вкладываешься в них, то ты можешь в них мало того, что, ну, получить там поддержку, эмоцию и все тогда и так далее, и они могут создаваться надолго, потому что тогда твои вложения тебе же назад и вернутся. Заботой, вниманием, отсутствием одиночества, заботой о детях, да, в обратную сторону. То есть вот это тоже очень важный момент, что мы не просто тестируем, подходит или не подходит, а мы создаем некоторую ценность в самих брачно-семейных отношениях и говорим о том, что они слишком, ну, разносторонние. То удовольствие, которое мы получаем от общения с детьми, оно же ни с чем не сравнимо, да? А тут получается, что родительско-центричность стала такой же популярной, как раньше была детоцентричность. То есть вот это все, ну, да, правильно, это о ценности, но целеполагание все равно должно быть.
2: Ну, тут главный вопрос, как это все реализовать. Вот то, что мы, с чего мы сегодня начинали, что образ многодетной семьи будут, например, через социальную рекламу популяризировать. И уже многие эксперты, читала статью перед эфиром, говорят о том, что это нереально сделать, что это, ну, может быть, какой-то протест даже вызовет. Тогда как это сделать?
3: Ну,
2: Методы какие?
3: я бы наоборот, ну, не со всеми людьми.

0: экспертами, которые говорят о том, что это нереально, это нужно просто подспудно и не делать, извините за выражение, топорно, да, потому что на самом деле нормативная семья с несколькими детьми, с одним, с тремя детьми, в которой есть все, да, те же после фильма «Однажды 20 лет спустя» действительно был такой, ну, если не бум, но, по крайней мере, какой-то определенный рост, вот. И это для нас вот то, что семьи нету, и то, что она без детей, это же вот только, ну, явление последнего, там, я не знаю, 20 лет. Ведь до этого на протяжении веков, тысячелетий жили в семье, находили там всю ту защиту от, не жесткого мира, а там она все происходила. Хотя, конечно, все семьи счастливы по-своему и несчастливы по-своему.
1: Сергей, вопрос вам. Может быть, со стороны государства сейчас можно что-то придумать, чтобы действительно вот эту популяризацию семьи вывести на какой-то другой уровень, вот как в Сингапуре уже вышеупомянутом, да, это то, что власти, по сути, организовали собственный дейтинг и еще и оплачивают первое свидание. Как будто бы звучит неплохо.
2: Ну, это все опять по принципу сделки, да, вот там прозвучал сегодня у нас понятие, жуткое понятие, там, брачный рынок, да, но это, и пока мы такими категориями будем мыслить, и пока это будет все в нашей жизни происходить, то никакой демографии не будет, никакой рождаемости не будет.
3: Слушайте, ну, раньше было понятие «девушка на выданье», и тоже как-то странно звучало.
2: Да, тут вопрос в том, что культура – это культивирование одного в ущерб другому. Это сам смысл, что есть сорняки, а есть культурно возделываемые растения. И вот самое главное, что другого пути нету. Можно только показывать обществу идеалы, образцы, и общество будет следовать за этими идеалами. Если это идеалы эскортница, или там какой-нибудь там мужчина в бордовом пиджаке, то общество будет следовать за этими образцами, воспринимая это как такие вот норматив для поведения. Если же будут показываться многодетные семьи или там целомудренные девушки, то это будет культивироваться, и это будет частью культуры. То есть других вариантов нет. Как это делать не топорно, это уже задача людей, которые являются профессионалами в этом деле, но надо, главное, разобраться с самим принципом. Культура – это про культивирование.
1: Сергей, спасибо. Сергей Чесноков, руководитель Центра демографических стратегий Финансового университета, и Ольга Лебедь были с нами сейчас, доцент Института социальных наук 1-го МГМУ имени Сеченова, кандидат социологических наук. Но надеемся, когда-нибудь мы все-таки это одиночество преодолеем.
3: Итак, модель GPT-6 Astra за 6 часов расшифровала французское военное письмо времен Наполеона. Об этом сообщил The Telegraph. Это было письмо 1809 года. 1300 знаков в этом письме, и ключ к шифру был утерян, и содержание оставалось загадкой более 2 столетий.
1: И вот пришел GPT-6 и всех поразил, все расшифровал, как же работала нейросеть. Инженер Картер Чёрч загрузил в модель одно изображение с шифром и оставил задачу, собственно, нейросети расшифровать его. Дальше Astra действовала самостоятельно, распознала все знаки, нашла в интернете частичный ключ криптолога Даниэля Тана, тот ранее расшифровал примерно треть письма, а для оставшихся знаков написала собственный код на основе метода имитации отжига. Это перебор вариантов подстановки символов, но с опорой на французский язык.
3: Ранее эта же модель решила одну из 7 математических задач тысячелетия. Речь идет об уравнениях на въезд Стокса. И ученые тогда очень расстроились, потому что действительно бились над этой задачей долго. А тут вот и модель в том числе и их данные использовала и решила. Как рассказала директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова, искусственный интеллект не открывает ничего принципиально нового. Он лишь ускоряет уже существующие процессы.
4: Всякие шифры и всякие криптозащиты можно было расшифровывать и до искусственного интеллекта. Теорему можно было доказывать и до искусственного интеллекта. Здесь вопрос времени, затраченного на эту операцию. И фактически искусственный интеллект, он выступает некоторым таким ускорителем этих процессов. Как вот были пишущие машинки, а появились компьютеры с принтерами. Стало чуть-чуть поудобнее.
1: Так что же это за письмо, спросите вы, потому что мы все вам рассказываем про то, как расшифровали, а вот что там в итоге оказалось, сегодня не подошли к этому вопросу. Итак, письмо было отправлено в начале 19 века по распоряжению Наполеона его пасынком Женом де Багарне, генералу

0: Мормону, который в то время командовал французскими войсками. И в послании Наполеон сообщал ему о расположении французских и союзных армий накануне войны с Австрией. Вот в частности, предупреждал, что Австрия будет атакована одновременно с нескольких направлений и быстро движется к поражению.
1: Получив информацию, Мормон смог соединиться с армией Наполеона, отличился в Аграмской битве и получил еще и звание маршала. Впрочем, как объяснил кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-экономической истории России президентской академии Александр Фокин, открытие кардинально историю этой эпохи не изменит.
2: Ну, это просто как бы маленькое уточнение, да, как бы такое маленькое стеклышко или маленький камушек в уже почти готовую мозаику. Да, она как бы придает вид законченности, но кардинально ничего не меняет, не открывает нам глаза на эту эпоху. И это удобный помощник, но в данном случае это скорее громкий заголовок журналистов, чем реальное какое-то историческое открытие.
0: Ну, кто знает, может, скоро искусственный интеллект поможет и Атлантиду найти, или разгадает, куда исчезли Майя, или, наконец, Эльдорадо нам покажет на карте, где находится.
3: Автоньюз. С Нового года в России вновь вырастет утилизационный сбор на автомобили. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о росте цен и о том, можно ли еще успеть купить автомобиль по прежней стоимости. Ставки утилизационного сбора увеличатся на 10-20% в зависимости от типа автомобиля с 1 января 2027 года. Об этом напомнили в пресс-службе Минпромторга. При этом льготный утильсбор для граждан, которые ввозят автомобиль для личного пользования, сохранится без изменений до 2030 года. Речь идет о машинах мощностью до 160 лошадиных сил. Для новых автомобилей сбор составляет 3400 рублей, для подержанных – 5200. Эксперты ожидают, что перед повышением ставок рынок немного оживится. В ноябре и декабре спрос на импортные автомобили может оказаться на 30-40% выше среднемесячных показателей. В абсолютных цифрах это может означать дополнительные 80, а возможно и 120 тысяч автомобилей, которые постараются ввести до конца года. Но затем ситуация изменится. По оценкам экспертов, рост утильсбора приведет к сокращению параллельного импорта примерно на 11% уже к концу этого года. Затем падение только продолжится. На этом фоне эксперты ожидают рост интереса к отечественным автомобилям, локализованным в России китайским моделям и машинам с относительно небольшой мощностью. При этом дилеры не ждут, что цены в салонах моментально вырастут 1 января. Сначала продавцам необходимо реализовать автомобили, которые уже находятся на складах. Поэтому стоимость машин какое-то время может оставаться прежней. Но затем начнет постепенно меняться в зависимости от спроса и курса валют. И напоследок показательный пример того, насколько дорогим может оказаться утильсбор для очень мощного автомобиля. Например, за новую Bugatti W16 Mistral, которую якобы приобрел рэпер Тимати, придется отдать свыше 200 миллионов рублей. В эксклюзивном суперкаре установлен 8-литровый мотор мощностью 1600 лошадиных сил, а стоит одна из 99 машин около 5 миллионов евро.

0: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: РБК Тренды.
5: Учитель для роботов. Искусственный интеллект демонстрирует впечатляющие успехи, но внедрение в экономику роботов и коботов, устройства, которые работают совместно с человеком, по-прежнему остается одним из самых сложных задач с точки зрения технологии и бизнеса. Прежде всего, потому что обучать их крайне сложно. Одна из причин – кадровый дефицит. Не хватает IT-специалистов и тем более экспертов по искусственному интеллекту. Отсюда тренд на разработчиков, ИИ-архитекторов и тех, кто будет эти машины собирать. Здесь на первое место выходят инженеры робототехники, создающие интеллектуальные системы на стыке софта и железа. По оценкам Минпромторга, к 2030 году России, чтобы выйти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, потребуется более 100 тысяч роботов. А значит, вкладываться в подготовку кадров и профессионалов

профильное образование нужно уже сейчас. Студенты должны уметь разрабатывать сервисных и складских роботов, решать нестандартные задачи, например, формировать их навыки ориентации в больших динамических пространствах или справляться с вопросами навигации в сложной и изменяющейся среде. Учитель для роботов на выходе может написать сценарий поведения для машин, настроить алгоритмы, обучить модели искусственного интеллекта для выполнения сложных рутинных операций и проверить, как устройства взаимодействуют с окружающим миром и человеком.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что никаких конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что уже в начале октября Турция и ООН организуют переговоры с Россией и Украиной о прекращении огня в Черном море. Владимир Путин посетил военные учения в Челябинской области. Их главной целью президент назвал отработку навыков отражения внешней агрессии. В маневрах, которые проходили на Чебаркульском полигоне в рамках ОДКБ, участвовало больше 47 тысяч человек. Генпрокуратура России попросила суд обратить в доход государства имущество бизнесмена Тимура Турлова и связанных с ним структур. Иск заявлен на общую сумму в сотни миллионов долларов, сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что в Тверской суд Москвы поступил иск в отношении казахстанского бизнесмена и принадлежащей ему инвестиционной компании Freedom Holding. Минюст включил Жанну Немцову в список иностранных агентов. В ведомстве заявили, что журналистка распространяла недостоверную информацию о политике российских властей, выступала против СВО и является основателем нежелательной в России организации. По этому делу Немцову в конце июля заочно объявили в розыск. Пожар в особняке Миллера в центре Петербурга ликвидирован. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Историческое здание на Исаакиевской площади, которое находилось на реставрации, загорелось в минувший четверг. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение при сварочных работах. Жертв и пострадавших нет. РЖД с 1 декабря вводит сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования. Он составит от 1 до 10% и будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда. Чем ближе дата, тем выше будет размер сбора. Сейчас за возврат билета взимается 3 рубля 70 копеек. В РЖД рассчитывают, что новое правило поможет снизить количество бронирований на всякий случай. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Мастрит».
2: Вы слушаете «Мастрит». Здесь мы обсуждаем деловую литературу согласно рейтингу, который составили сети «Читай город» и книжный сервис «Литрес». Вернулись к вам спустя месяц. В прошлый раз, я напомню, мы обсуждали итоги августа, то есть что люди покупали из деловой литературы и что предпочитали читать. Ну а сейчас, по итогам сентября, появились новые интересные тренды, их и обсудим. Мой соведущий сегодня, как и всегда, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев.
3: Добрый день.
2: Ну и также с нами сооснователь и гендиректор Call to Visit, это компания-разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync, Сергей Алумов.
4: Здравствуйте.
2: Сергей, сразу вопрос к вам. Часто ли вы читаете литературу из бизнес-сегмента? Ну и поскольку вы занимаетесь логистикой, интересно, тайм-менеджмент вас интересует?
4: Да, на самом деле читать сейчас удается все реже и реже, потому что бизнес развивается, но тем не менее я всегда нахожу время для того, чтобы что-то интересное для себя подчеркнуть, какие-то интересные книги. Вот сейчас перед мной рейтинг, уже отметил для себя, что нужно обязательно приобрести и, соответственно, почитать.
3: А какая самая любимая книга, вот если говорить из бизнес-литературы, которая, по-вашему, вот, дала вам самый большой эффект?
4: Самый большой эффект, ее здесь

0: нету в рейтинге. Я назову три, на самом деле. Почему? Потому что вообще мотивация в бизнес пришла ко мне с 14 лет, и первая книга, которую я прочитал, которая меня вдохновила на бизнес, это была книга финансиста Дора Драйзера. Вот, она такая немножко романтизировала бизнес, потом немножко туда отошла концепцию, там, то, что капитализм — это утопия и так далее. Но, тем не менее, финансист меня вдохновил. Вторая книга, которая действительно на меня повлияла и на развитие бизнеса, это «Стратегия Голубого океана». Очень рекомендую, всем советую. Особенно во времена, когда все меняется быстро, нужно всегда трансформироваться. И мы, в принципе, видим, как бизнес трансформируется во что-то новое.
1: Интересно, кстати, что и рейтинг это тоже отражает. Чуть подробнее об этом. И третья книга?
0: Третья книга я бы назвал «48 законов власти».
1: Кстати, лидер
2: мы
1: августа.
2: Мы ее обсуждали в прошлый раз, да. Она была лидером августовского рейтинга, да?
0: Да, там, конечно, книгу надо читать очень так очень осторожно, потому что есть советы, которые можно применять. Они не все этические, сразу могу сказать. И автор об этом тоже говорит. Но их нужно знать и осторожно ими пользоваться, так скажем. Ну, уверен, что это настольная книга многих политиков и не только.
1: Как нами манипулируют, зачем это делают? Это, конечно, действительно стало трендом августа. И это была не единственная, надо сказать, книга по манипуляциям, по психологическому воздействию. Но в сентябре мы увидели уже другой тренд. И он тоже интересен. Евгений, как традиционно прошу тебя огласить наших лидеров рейтинга и главный тренд, который мы увидели.
2: Да, у нас поменялся лидер рейтинга, и на первое место вышла книга «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Это легендарная книга. Если брать мировую статистику, я раскрою необычный факт, это самая продаваемая в мире книга вне художественной литературы. То есть, если взять весь нонфик, по всем странам собрать, вот за последние лет 10, это прям лидер продаж.
1: Ну вот интересно, кстати, я здесь хочу сразу добавить, что это новая позиция по итогам сентября.
2: То да, есть почему-то до этого в августе... она в топе, ее не было в августе, там непонятно по каким причинам, может быть, стокаут у издательства был. В принципе, она регулярно попадает в различные топы продаж в России, но вот, соответственно, по итогам сентября тоже попала. На втором месте у нас Канеман, «Думай медленно, решай быстро», тоже старый такой бестселлер. Третье место Андрей Дороничев, новая версия «Измени себя, не изменяя себе». Книга вышла где-то 2 месяца назад и сразу же попала в топ. Роберт Грин, мы его сегодня обсуждали. Дальше Талеб. И на шестом месте тоже очень интересная книга, где-то пересекается с «Атомными привычками». 12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Дальше тоже Талеб, «Черный лебедь», Кови, 7 навыков высокоэффективных людей. 9 место «Психология денег» и 10 «Наполеон Хилл». В целом видно по рейтингу, что если говорить про рейтинг августа, то там было много книг про власть и неопределенность, то по итогам сентября мы видим, что читатели повернулись к личной эффективности. Они поняли, что если хочешь справляться с теми проблемами, которые есть, надо разбираться в себе. Сергей, вот что думаете по поводу такого разворота?
0: Ну, я думаю, что я читал, что рейтинг образовывался на основе данных по продажам. Все-таки большая часть у нас в стране люди читают, да, и благо читают книги в натуре. И я думаю, что просто не все люди, которые приобретают книги, это предприниматели. То есть, скорее всего, это просто люди, большинство, которые просто хотят как-то увеличить свою эффективность в быстро меняющемся мире. Вот. А как предприниматели, я думаю, что, конечно же, в любом случае руководитель бизнеса это как может задравить бизнес, может так его и, соответственно, опустить. Но в любом случае это человек, и у человека должна быть эффективность. Вот я думаю, что просто приобретают больше всего это люди, которые хотят как-то...
2: Вырасти. Как-то расти, да, однозначно, потому что здесь не только, конечно, владельцы бизнесов покупают, по нашим исследованиям, но и покупают, конечно же, и, ну, скажем так, обычные читатели, сотрудники, которые хотят расти. Мне кажется, это прекрасно, что люди повернулись к себе. И здесь даже на 11 месте стоит отметить книгу «Принцип 80-20. Как работать меньше, а зарабатывать больше».
1: Это секрет успеха, которую все хотят достичь. Но тут вот интересно, если покупают не только предприниматели, но и обычные читатели. Я знаю, что в некоторых компаниях есть прям правило. Если ты устраиваешься на работу, ты должен прочитать там какую-то книгу. Очень часто в СМИ это «пиши, сокращай», потому что желают видеть у сотрудников способность коротко написать текст. Ну, я знаю по своему опыту просто. Но часто у предпринимателей есть к, опять же, менеджерам по продажам задача прочитать книги. У вас, как у представителей логистической сферы, есть такая задача для сотрудников? Вот освоить тайм-менеджмент.
0: Ну, я, на самом деле, представитель IT-бизнеса, не совсем логистика, потому что у нас нет своего там флота. Мы технологическая прослойка, соответственно, между бизнесом и клиентом. А относительно своей команды, Но я не могу их

0: заставлять. То есть могу просто своим примером показывать, что я для себя узнаю. Ну, они могут, не обязательно, чтобы они что-то читали. Я могу это... То есть я могу что-то прочитать, увидеть какой-то инсайт и принести это в команду. Ну да, у нас на самом деле есть настольные книги и ребята, которым интересно погрузиться. Но в основном это, конечно, топ-менеджмент, у которого есть стратегические задачи. То есть они туда погружаются и начинают что-то из них черпать. Ребята более, так скажем, рядовые сотрудники, ну, скорее, больше заняты операционными задачами. Поэтому у них, конечно, времени сильно меньше. Вот. Но мы стараемся, просвещаем. То есть у нас есть настольные книги. Кстати, одна из них «Дифференцируйся или умри». Кстати, ее тоже в рейтинге я не видел.
1: Траута, Траута, да, гениальная книга про маркетинг. Да. «Маркетинговые войны» и «Дифференцируйся или умри». Две книги у него, да.
0: И вот «Стратегия Голубого океана» у нас это вот как must have. Ну, мы никого не заставляем, это невозможно. Только своим примером.
2: Я тут, кстати, хочу напомнить нашим слушателям, что полную версию рейтинга Must Read можно прочитать на нашем сайте РБК. Всего 30 книг у нас попадает в этот рейтинг. Интересно, вместе с нами вы можете проследить, как он меняется. Но, Сергей, у вас вообще была когда-то задача изменить свои привычки?
0: Конечно, всегда. Она постоянно.
2: Ну, вот смотрите, у нас лидер рейтинга «Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Ну, конечно, формулировка немножко напоминает «За все хорошее против всего плохого». Но это действительно, кажется, принцип. Если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе нужно постепенно, там, понемножку просыпаться на 5 минут раньше, там, не знаю, отказываться от вредных каких-то привычек. Что у вас входило вот в эту необходимость меняться?
0: В одной, кстати, из книг есть такой принцип, потом посмотрю, скажу, затачивать пилу. Вот пилу, что здесь имеется в виду, это затачивать себя, то есть постоянно улучшаться, постоянно там улучшать в работе, в здоровье, постоянно повышать свою эффективность. Ну, это вот как AI, то есть он постоянно улучшается, и нам также нужно постоянно улучшаться.
2: Пошли профессиональные примеры.
0: И это постоянно, то есть это никогда не остановилось на чем-то одном, а во всех сферах жизни.
1: Но в этом как раз и один из секретов успеха этой книги, что она говорит, микроизменения в итоге накопительным эффектом дают сумасшедшие результаты. Она, конечно, очень практична, она показывает, как избавляться от привычек, и говорит, что негативная мотивация работает. То есть, условно, по каким-то привычкам, если хотите избавиться, то обязательно добавляйте сильную негативную мотивацию. Так же, как работает и позитивная мотивация. Ну, а вот если говорить про эффективность бизнеса, вот с вашей точки зрения, да, и вот с точки зрения этой книги, вот когда вы внедряете изменения, вот вы все-таки какие принципы используете?
0: У Стивена Кови, по-моему, есть вот принцип «начиная с конца», если вот не ошибаюсь, у Стивена Кови, да. Когда мы что-то собираемся сделать, ну, мы должны понимать, зачем. То есть это вот первое, чтобы не распыляться. И, кстати, практически ну, во многих бизнес-литературах всегда есть принцип «stay focus». Ну, то есть тебе нужно оставаться в фокусе, чтобы не...
1: Случайно, не размываться, да.
0: Не размываться, да, потому что еще у нас такое информационное поле достаточно широкое. Нужно всегда держать фокус. Ну, вот, ну могу на примере даже рассказать. У нас встреча... Вот я как руководитель, вот парм-кейс. То есть вот мы приходим, у нас есть встречи, они там у нас длятся там, ну, слот часовой. И вот я сейчас стараюсь все перевести. Встреч становится все больше, времени становится все меньше. И я стараюсь перевести встречи в 30 минут. То есть дальше я хочу перевести их в 15 минут. Ну, то есть если люди заранее подготовились, если есть определенная повестка, ее можно провести за 15-30
2: минут. А получается?
0: Минут. Ну, мы стремимся к этому.
2: Мы то стремимся, есть... но получается ну, или нет? Потому так, что 30... мы тоже долго и давно стремимся, и ни разу не получилось.
0: 30 минут пока нету, но сокращение заметно. То есть если раньше встреча занимала час, сейчас мы занимаем 50 минут. Вот это маленькие шажки.
1: Абсолютно. Большой. В этом как раз секрет этой книги. Она говорит, даже минута сокращения, она кажется маленькая, но в действительности, если суммарно экстраполировать на всю жизнь, это дает сумасшедший эффект. То есть 2 минуты зарядки с утра, например, или 5, или 10, это лучше, чем занятие спортом 3 часа раз в неделю или раз в месяц. Да, как раз книга про это.
2: Евгений, а ты от каких вредных привычек хочешь избавиться?
1: Много вредных привычек есть, да? В действительности, одна из привычек, над которой я в этом году работаю, соответственно, это меньше алкоголя, и в действительности удается, то есть я скажу, где-то раза в 4 сократил, у меня теперь этот винный холодильник, он просто полный, и вообще я не доставляю, не убираю, и грущу иногда вот, по этому поводу. Но скажу почему, потому что видно, что все-таки это повышает эффективность, есть очень много уже исследований о том, что вино, крепкий алкоголь, к сожалению, влияют на различные когнитивные способности, да, на развитие, и вот это одна из привычек, от которой я избавляюсь, вот, ну и разными методами, там, один из методов, который, кстати, в атомных привычках описан, что если вы, например, хотите заняться спортом, то с утра спортивную сумку положите перед кроватью, и это помогает. У меня, соответственно, рядом с холодильником стоит безалкогольное вино, и я когда думаю, может быть, там, вечер мужиком, с женой у нас, я говорю, а есть же безалкогольное вино. И прекрасно, это тоже хорошо работает. И в этом отношении книга и вот «Атомные привычки», есть еще другая книга в этом же направлении, «Накопительный эффект»,

0: очень практичный.
1: Я тут, чтобы Евгений не оставался один в своих откровениях, про себя тоже скажу. У меня есть мечта отказаться от привычки опаздывать. Она всегда со мной. Вот даже 5 минут, даже 10 минут опоздания, возможно, не навредят встрече, как вообще, не навредят делу. Но я чувствую, что это влияет на мою эффективность и влияет на вообще подход к задаче. Потому что если она более размеренная, более спокойная, если приходить за полчаса, а не через 5 минут после начала, то будет проще, Сергей. Тогда теперь ваша очередь.
2: Да, я бы хотел есть что добавить, на самом деле. Это как сложный процент в финансах, да, то есть такой накопительный эффект. Через какое-то время это такая что-то существенное. А у меня немножко, кстати, другой подход. Я сейчас вот применяю два даже подхода. Первое, это вот если что-то... Ну, у меня есть вредные привычки, как бы признаю. И чтобы от них избавиться, я не говорю, что... Ну, я пробовал что-то там, как какие-то методы. Но для меня это не совсем, так скажем, рабочая история, потому что когда фокус смещается, они как бы снова с тобой. И отличный метод, когда ты вытесняешь их путем другими привычками, но положительными. И вот про спорт, то, что тоже мы там в потоке, не всегда удается потренироваться, и мы с тренером давно занимаемся, как бы я могу уже без него заниматься, но у меня есть обязательства, то есть уже такая привычка, перешедшая в обязательство, что меня ждет тренер, я должен в это время прийти, не опоздать и провести полную тренировку.
1: Но говоря про привычки, от которых нужно отказываться или хочется отказываться, но никак не получается, тут, конечно, интересно поговорить с экспертом, как наш мозг реагирует на попытку изменить самого себя, потому что если мы говорим про чтение книг, то это не просто посмотреть там ролик на YouTube или где-то в интернете, это усилие, и это необходимо... Железная мотивация не только купить книгу, но открыть ее, прочитать ее, вникнуть и действительно начать что-то менять в конце концов. То есть много этапов проходит перед тем, как перейти к делу. Буквально через пару минут поговорим об этом с нейропсихологом. Напомню, вы слушаете Must Read. Здесь мы обсуждаем деловую литературу, рейтинг по итогам сентября. И со мной в студии гендиректор Эксмо Евгений Копьев, а также основатель и гендиректор Call to Visit, это разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Сергей Алумов. Мы говорим о том, какая литература влияет на наши привычки, потому что, видимо, в сентябре читатели ринулись меняться и повышать собственную эффективность. Ну, рейтинг у нас это Джеймс Клир, «Атомные привычки», «Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». Ну, это символично, потому что действительно много книг вышли в топ именно благодаря тому, чтобы все успеть. Вот опять же, Евгений, ты говорил до этого о книге «12 недель в году», как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Интересно, как ты считаешь, какой главный принцип можно оттуда выделить? И вообще реально ли, когда в книгах постулируют такие короткие рецепты, реально ли придерживаться их и оправдывать этим ожидания читателей?
3: Я думаю, реально, то есть там предлагается просто управлять жизнью неделями, да, и более короткими спринтами, то есть где-то это в какой-то степени пересекается с agile, и, знаете, вот все эти книги, которые в топе, я здесь бы Канемана того же порекомендовал, они очень практичные, ну и самое главное, как раз завести привычку их использовать. Вот это самый главный переход, вот то, Ян, ты тоже про что-то сказала, что несколько этапов. И я бы здесь остановился даже больше на второй книге. В рейтинге это Канеман «Думай медленно, решай быстро». Она тоже про то, как работает наш мозг, что есть, соответственно, часть мозга, которая отвечает за медленные решения, да, которые за сложные решения, и часть мозга, которая очень быстро реагирует. И вот умение управлять этими частями, умение привычки проводить как раз и взаимодействовать именно с медленным мозгом, с медленной частью, это очень-очень важно. Но здесь, к твоему вопросу, я считаю, самая главная сложность – это начать использовать. Начать использовать. Все знают как, но не все делают. Что, Сергей, вообще про это думаете, вот про переход от знания к делу? Как вы это реализуете у себя в бизнесе? Может быть, какие-то у вас есть лайфхаки, как решать эту проблему?
2: У меня подход следующий. То есть любая книга про эффективность, про бизнес, любая литература для меня не сподвигает меня к чему-то, скорее наоборот. Я что-то хочу, есть какой-то запрос, и я нахожу инструмент. Зачастую он где-то уже внутри меня где-то там гуляет, да, потому что мыслительный процесс там постоянный. И через книги, через литературу я могу для себя просто словами транспортировать из своего подсознания что-то и описать это, потому что кто-то уже это описал.
3: То есть вы уже по факту, это такая книга, как инструмент взаимодействия с собой. Яна, ты как идешь от знания к делу?
1: Для меня всегда, мне кажется, быстрый путь – это сжатые сроки, потому что...
3: 12 недель, тебе лучше 12. 12 дней, да.
1: В этом, возможно, и заключается причина моей плохой привычки опаздывать, потому что каждый раз, когда ты понимаешь, что не осталось времени, нужно решать здесь и сейчас, не остается просто пространства от того, чтобы увиливать, и приходится меняться так или иначе. Но вот проблема в том, что подход не меняется такой, и в жизни он, кажется, перемещается совершенно на все сферы своей работы. И тут мне еще что интересно обсудить. Мы уже перечисляли, что да, кто-то где-то придумал когда-то правила эффективности, кто-то их написал. Но у меня всегда вопрос, когда я вижу на полке бизнес-литературы множество книг, которые предлагают мне измениться, а что нового каждый из них вообще может мне дать? То есть кажется, что большинство об одном и том же в сумме своей. То есть заранее планировать что-то, быть готовым, делать что-то маленькими шагами. Но ведь это все не слишком большое новаторство. Тут, Сергей, интересно ваше мнение. Когда читаете каждую новую книгу, есть ли внутри такой скепсис, что ну давай-ка расскажи мне, как я сейчас буду все успевать?
2: Я тщательно просто подбираю литературу. То есть это либо рекомендации людей, которым я доверяю. Вот так просто сходу что-то взять и прочитать я так делать не буду. То есть я сначала, ну, может быть, я просто так, такой у меня подход к выбору. То есть я очень анализирую много и по каким-то рекомендациям, кстати, вот по рейтингам и так далее. То есть я, значит, читаю описание внимательно, что она может мне дать и так далее. И я, ну, в основном я доволен. То есть в 99% случаев то, что я читал, я очень...
3: Ну, я расскажу даже, там ответ на этот вопрос. Вот в «Талебе», которого мы обсуждали в прошлый раз, знаете, как раз был интересный тезис про то, что книга, которой много-много лет, если ее читают, это, наоборот, признак устойчивости, ее будут столько же еще читать. И ты полностью права, что многие тезисы, которые есть в современных книгах, они были описаны давным-давно. Но в то же время, в чем отличие современной все-таки литературы, тех же «Атомных привычек» или Канемана, они базируются на современных исследованиях, на современной психологии. Соответственно, у тех же «Атомных привычек» очень интересный пример британской команды по велоспорту, когда они микроизменениями, вплоть до цвета в их вагончике, постоянно улучшали свои показатели, в итоге там были феноменальные результаты для велоспорта в Британии. Там прям цифры есть, как они пришли к большим достаточно победам. Поэтому здесь это, современные исследования, современные примеры и большая преемственность к вам, большее соответствие текущей жизни. Потому что читать того же Синеку или Марка Аврелия можно. При этом Синека, мало кто знает, вообще был мультимиллионером. Да, философ и мультимиллионер. И, наверное, интересно почитать его по размышлению, но все равно это было давно, и у тебя есть еще барьер. Ты, мало того, что ты не хочешь меняться, а еще ты понимаешь, да это вообще было 500 лет назад, 600 лет назад, точно сюда не подходит. Поэтому современная литература как раз она делает те принципы, те рекомендации ближе к читателю, и поэтому, соответственно, она и продается, и дает хороший результат.
1: Но при этом я, кстати, хочу напомнить, что Карл Маркс с его «Капиталом» все еще остается в топе продаж и все еще интересует многих.
3: Да, макроэкономика хорошо достаточно читается, это полностью права, это вот интересный факт. Но я бы еще, кстати, сказал бы про интересный тренд в текущем рейтинге. Очень много книг про отношения. Это начиная от Эрика Берна, «Игры, в которые играют люди», заканчивая Рыгзовым. Игорь Рыгзов у нас был приглашен гостем. То есть люди повернулись к личной эффективности. Первый этап – это как изменить себя, а второе – как изменить отношения с другими людьми. У нас вот как раз в 14 месте Эрик Берн «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры». Такая фундаментальная книга. И интересно, что это самая продаваемая сейчас книга про отношения. Яна, а что ты думаешь про это?
1: Я думаю, что мы упускаем с вами один момент, очень интересный и очень важный контекст, в котором все это происходит. Мы же говорим не просто о книгах, которые продаются, но поскольку наш рейтинг составляется ежемесячно, все равно интересно обратить внимание, что такие книги вышли в топ продаж в сентябре. В августе мы говорили про отношения с другими людьми, манипуляции и прочее, а в сентябре это самоэффективность, это общение с партнерами. Сергей, как считаете, почему так? Осенью действительно запускается новый бизнес-цикл?
2: Конечно, летом все
3: отдохнули,
2: да? Надо разобраться в отношениях, потом уже непосредственно строить бизнес. Деловая среда запускается. Ну, плюс, я думаю, что это такой некий... То есть у нас же год заканчивается когда там в декабре, да, вот как вот граждан, да, то есть мы в декабре отмечаем там конец года. Но есть определенные циклы, когда у нас урожай собирают, там, праздник там в сентябре, по-моему, то есть люди раньше жили по другим циклам. И это, по сути, новый цикл запускается действительно там в сентябре. Люди хотят как-то по-новому свою деятельность там, может быть, переосмыслить.
3: Перезапустить. У нас именно поэтому аж три книги Игоря Рызова в рейтинге. маркетинге, это большая книга переговоров, это кремлевская школа переговоров, и это психотрюки, да, то есть люди повернулись прямо к партнерам и пытаются разобраться, а как же повысить и эту часть личной эффективности.
1: Почему так происходит? Как люди меняют свои привычки? И можно ли это действительно сделать благодаря книгам? Мы выясним буквально через несколько минут с экспертом, который присоединится к нашему разговору. Напоминаю, вы слушаете Must Read. Меня зовут Яна Летунская. Со мной в студии гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, а также с нами гость наш Сергей Алумов, гендиректор, сооснователь Call to Visit, компания, которая разрабатывает платформу управления экспресс-логистикой. Буквально через несколько минут вернемся.
0: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Сегодня у меня эксклюзив. На РБК стартует месяц моды. В рамках проекта РБК Voya Fashion Review мы весь октябрь вместе с экспертами и ключевыми игроками рынка будем разбираться, что происходит с российской модной индустрией. Год начался не очень. Бренды закрывались один за другим, спрос падал, цены росли. Основатели брендов открыто просили о помощи. Кризис в индустрии перестал быть временным явлением и стал новой реальностью рынка. Именно поэтому главный вопрос проекта в этом году – не как выжить, а где искать новые точки роста. Хедлайнером проекта станет масштабное исследование. Несколько месяцев команда РБК исследования рынков собирали данные по сетям одежды и обуви в России. Их было больше 1000. Анализировались выручки компаний и динамика прироста точек продаж, отдельные продуктовые ниши. Перед аналитиками стояла задача выявить наиболее динамично растущие ниши фэшн-индустрии. Попросила Ингу Макиелян, руководителя аналитической группы РБК «Исследования рынков», дать короткий тизер.
5: Фэшн-индустрия в кризисе. За последний год закрылось более 3000 сетевых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Покупатель стал более рациональным. Сократилось количество спонтанных покупок, выросли требования покупателей к ассортименту. В этих условиях фокус ритейлеров в 2025 и первой половине 2026 года направлен на оптимизацию и снижение затрат. Но эта стратегия, как мы видим, она исчерпала себя. РБК исследование рынков в августе 2026 года опросило около 3000 покупателей фэшн-ассортимента. Мы выявили причины потери покупательского трафика. В рамках фэшн-ревью мы предлагаем игрокам рынка взглянуть на три направления. Ассортимент, сервис в офлайне и сервис онлайн-магазина как на точке роста эффективности бизнеса.
4: От себя добавлю, результаты исследования объявим в середине октября, но аналитические материалы, экспертные колонки на сайте РБК «Стиль» и эфиры на радио РБК будут выходить весь месяц. Следите за новостями. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает генеральный директор кластера «Кион» Алексей Иванов.
7: Книга, которая случайно попалась мне в руки, Эрик Берн, «Игры, в которые играют люди». Во-первых, мне очень понравилось название. Только из-за этого я решил где-то в самолете ее почитать. Я ее дочитал очень быстро. Книжка про отношения людей, даже не совсем бизнесовые, скорее про то, как они строятся, про то, какие страсти овладевают нами в абсолютно каких-то бытовых вещах и как наше поведение будет прокрашиваться для другого человека. Хотя мы хмурим брови или улыбаемся, люди воспринимают скорее часто не только то, как ты физиологически себя ведешь, а то, как ты говоришь, каким тембром, и все это так или иначе игра человека для самого себя, для окружающих, для общества. Такой игровой формат самоподачи, ежедневный, который мы используем в своей жизни.
6: Эрик Берн. «Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений».
8: Времяпрепровождение образует основу для выбора знакомых и может привести к дружбе. Женщины, которые собираются по утрам попить кофе и поиграть в непутевого мужа, холодно встретят новую соседку, которая попытается сыграть во «все превосходно». Если они утверждают, что у них непутевые мужья, им будет неприятно слышать, как соседка заявляет, какой у нее замечательный муж, ну просто само совершенство.
0: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

0: Канал Радио РБК. Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов в России будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости. Такой порядок сейчас действует для торговых и бизнес-центров, а также помещений под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание, при условии, что если под деятельность отведено или фактически используется минимум 20% площади. На ПВЗ это правило пока не распространяется, но соответствующие поправки в пятницу внесли в Госдуму. В Wildberries инициативу уже раскритиковали. Между тем, селлеры «Озон», пострадавшие от атак беспилотников, получат годовую отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее такие же меры правительство приняло и в отношении продавцов «Wildberries». Правительство России прогнозирует инфляцию на конец года на уровне в 6,8%. По итогам года ВВП вырастет на 0,6%, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас экономику поддерживают доходы населения и потребительский спрос. Новак также призвал активнее направлять долгосрочные сбережения россиян в инвестиции для развития производств и технологий. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер стал членом наблюдательного совета компании «Гиперглобус». Это российское представительство немецкой розничной сети «Глобус». Как пишет РБК, Шрёдер будет заниматься сопровождением стратегического развития компании. Владелец ритейлера Томас Брух объяснил назначение Шрёдера необходимостью усиления экспертной поддержки. Больше новостей на сайте и в телеграм-канале РБК.
0: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Маст-рид».
2: Вы слушаете «Маст-рид». Меня зовут Яна Ритунская. Здесь мы обсуждаем деловую литературу, которая вышла в топ-продаж по итогам сентября. Составили этот рейтинг книжная сеть «Читай город» и сервис «Литрес». Со мной вместе в студии соведущий гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, также сооснователь и гендиректор «Call to Visit» Сергей Алумов, наш гость. Мы обсуждаем здесь, как книги по самоэффективности вышли в топ-продаж и почему это случилось именно в сентябре. Сергей, вот вы раньше сказали, что верите в этот подход, что небольшими изменениями можно достичь реальных результатов. И рассказали, что свои привычки даже удается в чем-то менять. Какая у вас сейчас есть главная цель? Привычка, которую нужно изменить, ну, допустим, до конца года.
3: Ну, как бы я не стал выделять какую-то главную привычку. Есть разные сферы жизни, и я сейчас в данный момент времени выстраиваю, так скажем, семью. Да, то есть у меня родилась дочка, я сейчас туда вот как погружен. И бизнес, то есть какие-то вещи, они начинают, какие-то сферы начинают куда-то уходить на второй план. И это нормально, это цикл.
2: То есть вам нужно выстроить баланс?
3: Да, выстроить баланс абсолютно. И, ну, это тайм-менеджмент, то есть это я понимаю, что вот в это время я выделяю именно семье, это время я выделяю работе. Вот откуда появилась вот история, мы с вами обсуждали пару 30 минут встречи, чтобы они не выходили за рамки. И мы же про счастье говорим, да, и счастье – это баланс.
2: Вот получится ли его достичь в короткие сроки?
3: Уже получается.
2: Это прекрасно, но насколько вообще выполнимая задача, если ее себе поставить в таком коротком временном промежутке, хочется обсудить также с экспертом, с нами на связи член Союза охраны психического здоровья человека, нейропсихолог Нина Петровская. Нина, здравствуйте. Мы здесь говорили много о том, что книги помогают, и как книги помогают свою самоэффективность и тайм-менеджмент выстраивать, но была мысль о том, чтобы дойти до изменения реального, нужно преодолеть множество этапов, начиная от покупки книги и заканчивая тем, что нужно ее прочитать, все-таки вникнуть и внедрять новые привычки в свою жизнь. Вот вы как нейропсихолог, расскажите, в какой срок это можно сделать? Кто-то говорит, что новые привычки за 2 недели вырабатываются, а кто-то говорит, что за 3 месяца.
4: Спасибо большое, это очень актуальная тема.

0: Это такой культурный навык, который, ну, вы получили недавно совсем. Вы все с этим согласитесь, да, несколько сотен лет всего. По сути, массово, да, человечество осваивает чтение. И мозг приспосабливает уже как бы существующие наши с вами зрительные и речевые нейросети. Вот представляете, у нас нет специально выделенной эволюционно зоны мозга, которая именно про чтение. А это про то, что как бы мозг раздвигает, подвигает, да, делится зрительными речевыми местами для того, чтобы ребенок или взрослый вот читал книжки.
1: Я надеюсь, что нас сейчас не слушают школьники. Если вы слушаете, то читайте. Это ни в коем случае не является оправданием для того, чтобы не делать домашку. Нина, ну вот понятно, у нас эволюционно не подстроился еще пока мозг под чтение, ну то есть не приспособился. Но все-таки мы это делаем, и мы внедряем эти привычки в свою жизнь. Как быстро они начинают работать.
0: Вы сейчас изменили сильно мой посыл. Мозг не создан для чтения с точки зрения, что есть место, где хранится чтение. Да? То есть надо понимать, что этот навык формируется за счет зрительных и речевых нейросетей, которые уже есть у ребенка, есть у человека. Это очень важно для того, чтобы поговорить именно об самоэффективности, то есть конкретное поведение, как выстраивается для того, чтобы, как все говорят, книга изменила жизнь. Да? То есть какие у нас должны быть представления о работе мозга, о работе возможностей, чтобы конкретное поведение изменило нашу с вами жизнь. Да? То есть я прочитал книгу и начал пользоваться этой книгой, начал пользоваться тем, что автор мне предложил. Ну, давайте вот такой маленький пример. Да? Любой психолог должен какую-то практику внести. Мы представим двух людей. Да? Первый прочитал 30 книг, да, о продуктивности по экономике и даже выписал себе 10 прекрасных мыслей. В результате у него, ну, например, 300 идей о том, как следует эффективно управлять или жить. А второй человек прочитал одну книгу, выбрал из нее одно правило, и каждый день с 9 до 10, например, утром, да, он, работая над главным своим проектом, не открывает почту, и он делает это день за днем несколько месяцев. И с точки зрения именно нейробиологии, его изменение поведения гораздо для нас с вами интереснее, чем тот человек, который прочитал до 30 книг по экономике. И тогда мы с вами будем говорить о том, какие, да, нейромеханизмы лежат в обслуживании именно вот то, что вы говорите, вот этих счастливых моментов освоения тех теорий, которые мы можем с вами применять, продавая книги. И ведь это же действительно здорово, когда человек понимает, какие есть механизмы памяти хранения информации, да, вообще как она входит в человека, с какого носителя, что есть ли разница. И вы это обсуждаете с детьми, обсуждаете сами. И вы попадаете в пространство научного исследования, а их сейчас очень много.
1: Получается, нет какого-то временного промежутка, когда вы действительно начнете меняться. Главное здесь это осознать, зачем это делается и каким образом перестраивается привычка.
0: То есть каждый человек должен понять, что поменяла книга. Она поменяла его отношение в жизни, да, каким-то процессом. Но он просто понял, значит, он изменится. Или книга дала ему возможность представления о своих возможностях, или даже конкретного поведения. То есть там были конкретные рецепты, и он их применил. Мне кажется, что важно вот эту цепочку выучить наизусть. Когда я прочитал книгу, я понял, что там написано, я увидел себя, я увидел свою проблему по-другому. Дальше я решил попробовать, да, потому что если вы прочитали, но не решили попробовать применить, дальше вы сделали, получили результат, вы его оценили, и вы его должны повторить и постепенно сформировать новый способ поведения. То есть надо просто помнить, что новый способ поведения – это действительно повторение. Но для эффективного принятия решений, инвестиционных или экономических, иногда достаточно одного правильного принятого решения и даже не формирования привычек постоянно, где-то мы будем ошибаться. Но это одно правильно принятое решение будет очень эффективным и будет на долгие годы хорошей инвестицией как в бизнесе, так и в здоровье человека.
2: Да, Нин, спасибо. Это вот Евгений Копьев, соведущий у Яны. У меня, знаете, какой вопрос? Фокус понятен, а вот с вашей точки зрения, из вашего опыта, вот какую бы вы книгу могли порекомендовать нашим слушателям? У нас сейчас на первом месте «Атомные привычки» Клира. Какую книгу вот с точки зрения изменения себя, изменения привычек, роста эффективности?
0: Ну, мне очень нравится Даниэль Шехтер, где рассказывается вот о 7 грехов памяти. Мне кажется, это базовая книга для школьников и для детей, которая на самом деле объяснит, что мы не слабые, или мы что-то забыли случайно, или что-то случилось. Потому что у нас есть автоматическая блокировка воспоминаний, ошибка источников, какая-то внушаемость. Если вот Даниэль Шехтер уже поделился с нами, изучив эту книгу «7 грехов памяти», мне кажется, мы будем достаточно сильнее самостоятельно самоэффективны.
1: Нин, тоже вопрос. Вы назвали, опять же, свою

0: любимую книгу, Евгений привел пример лидера продаж. Мы тут обсуждали, что будто бы все рецепты уже написаны. И вот вы тоже сформулировали его, одно принятое решение будет так или иначе что-то менять. Вообще нужно ли в таком случае читать много разных книг, чтобы это понять? Или достаточно просто действительно обрести мотивацию, чтобы хоть что-то уже применять в жизни?
1: Мне кажется, нужно обязательно читать и следить за новинками, следить за рейтингами, потому что есть достаточно люди умные, которые вложили огромное количество жизненных сил, энергии, времени и экспертизы. И желательно ни самому не экспериментировать, не тратить в жизненное время, а смотреть на экспертных коллег, которые уже многого добились и могут что-то рекомендовать. И как бы бежать за ними, по сути дела. Почему бежать? Потому что времени у всех мало, остается для чтения. Обязательно сравнить, провести свой маленький домашний научный эксперимент, как нравится читать книги в транспорте дома, может быть, в книжном магазине. Это будет удивительное открытие. Но книга должна жить с нами, книга должна лежать в любой сумке для того, чтобы быть когнитивно здоровым. Это бесспорный рецепт, и огромное тысячное количество исследований продолжают делать и молодые аспиранты, и великие ученые, подтверждать, что без книги нам не выжить.
0: Ну вот с нами гость в нашей студии Сергей Алумов. Мы как раз до того, как присоединить вас к нашему разговору, спросили у него, что он хочет изменить в своей жизни, и он сказал, что нужно выстроить баланс между семьей и работой. У него уже это получается, но, тем не менее, такая цель перед ним стоит. Вы, как нейропсихолог, расскажите, насколько вообще мозг готов к изменениям и к выстраиванию такого баланса, или для этого нужен реально серьезный стимул, вот как у Сергея рождение ребенка?
1: Неудивительно, но любой студент-психолог на первом курсе изучает, что мозг, главное условие работы головного мозга – это обучение. Мозгу, по большому счету, все равно, чему обучаться. И он будет добывать эту новую информацию. И тогда, зная это, мы с вами просто обязаны кормить наш мозг хорошей литературой, хорошими книгами, хорошими привычками. Нужно обязательно установить критерий, как я понял, что я выполнил это действие. То есть мало того, что вы захотели этих изменений, вы должны себе их сформулировать в своем ли органайзере, на красивой там каком-то холодильнике дома. То есть те критерии, которые нам с вами позволят, что результат достигнут.
0: Тут интересно, в какой момент понять и как мозг понимает, что пора менять свои привычки? Когда что-то случилось критичное или когда, ну, просто ты понимаешь, что хочется иначе, но и серьезных стимулов нет?
1: Ну, здесь надо рассмотреть тогда особенности соматического здоровья, что же мешает, какая система мешает тогда вам меняться, потому что мозг, если я разбужу ночью себя или близкого человека, и он может в этот момент начать меняться, да, то есть пришла какая-то хорошая идея с утра, записали ее, начнутся изменения. Мозгу хочется меняться постоянно, круглосуточно, он и мониторит наше с вами состояние здоровья, и даже формирует новые нейронные сети для того, чтобы человек менялся. Мозг делает больше, чем мы хотим, мозг может нам очень сильно помогать, но у нас просто нет представления об огромных возможностях нашего мозга. И, наверное, иногда стоит начать вот с интересной нейробиологии. То есть человек может прочитать книжку, именно все, что вот мы назвали с вами касательно именно нейронауки, и понять, что у нас с вами мудрейший советник в голове, который поможет даже выработать поведение нужное для того, чтобы закрепилась эта привычка.
0: Ну а почему тогда в таком случае, я личный опыт снова приведу, не могу избавиться от привычки опаздывать. Мой мозг хочет учиться чему-то новому, но никак каждый день не может научиться на минуту раньше выходить из дома. В таком случае, я думаю, что многие слушатели разделяют эту проблему. Что можно посоветовать?
1: А я бы вам посоветовала изменить способ, которым вы объясняете себе свою проблему. Если бы мы с вами сейчас оказались в моем кабинете, тет-а-тет, я бы вас спросила, как вы объясняете свои опоздания? И мне пришлось бы потратить время, чтобы вы по-другому объяснили себе эту проблему, посмотрели на это, что реальной причиной является ваших опозданий. То есть показать другой сценарий. Ваш сценарий не работает, нужно увидеть другой. За счет чего вы его увидите? Ну, хорошие книжки, какого-то кино, подруга, которая вам что-то посоветует. А может быть, вы купите себе новую сумочку, и вам так утром захочется показать ее коллегам, что вы быстрее прибежите, я не знаю.
0: Каждый день по новой сумочке придется покупать.
2: Надо покупать сумочки. Отлично, да, спасибо.
0: Мне нравится, что в этом выпуске мы объясняем причины моего шопоголизма. Сначала книги, теперь сумочки. Это радует. Но, Нина, расскажите, нужно ли обязательно каждый раз покупать специальную литературу для того, чтобы объяснять себе поведение своего мозга? Или достаточно того, что мы обсуждаем тоже, это не назвать специальной литературой, бизнес-литература, где достаточно понятно объясняются все взаимосвязи.
1: Получить эту экспертизу, я уже говорила, да, в начале нашего с вами диалога, очень трудно, и понять, какая литература попадет человеку, читающему, очень сложно. Поэтому или у вас есть эксперт, который подскажет, да, куда посмотреть, или вы действительно будете пользоваться рейтингами и тратить чуть больше денег на ненужную, которая вам не зайдет, но она будет у вас, да, как бы, и вы ее все равно прочитаете, и что-то тронет. Поэтому это нужно делать, проходить и пробовать, и мозг благодарно вернет вам все ваши вот эти инвестиции по чтению в вашем здоровье, вы это увидите и вы оцените. Есть аккумулятивный эффект, его видно у ребенка, да, который не читал, а потом как зачитал, и мама говорит, вы представляете, только вот в 5-м классе, в 6-м попалась нужная книга, вот столько лет ребенок был нечитающий. Родители не теряли надежду, да, мы с вами не теряем надежду, собираем ту литературу, которая вдохновляет.
2: Нин, да, спасибо. Знаете, какой вопрос? Вот мы как раз про аккумулятивный эффект много говорили вот в книге «Атомные привычки», а я какой хотел задать вопрос. Мы сейчас видим по книгам, что люди повернулись именно к изучению мозга, и вот даже нейропсихология возникла еще лет 15-20 назад, этого термин часто не встречался. В книгах, я скажу, сейчас очень хорошо продаются, например, нейропрописи для развития мозга, то есть люди в действительности стали уделять этому больше внимания. А вот вы как, видите эту тенденцию, не видите, что можете про это сказать?
1: Я очень благодарна издателям, что эта литература появилась, и мама очень тревожная, особенно родители с тяжело обучаемыми детьми, не имеющие возможности прийти к хорошему нейропсихологу, покупает действительно эту нейропропись, и она работает, потому что вот здесь как раз то, что вы спрашивали, повторение, да, и постепенное формирование навыков межполушарного взаимодействия, рисования двумя руками срабатывает. Вот как в советские времена у нас было большое количество игр, и они работали, не предать нейропсихологами, то сейчас вот эта вся нейролитература помогает родителям достаточно счастливо добежать до какого-то, ну, улучшения обучения. И представляете, любая литература помогает, потому что невозможно ошибиться. Все очень интересные упражнения, они все одинаковые, и мама с радостью вручает ребенку купленную книжку, выполняет с ним этот альбом.
2: То есть на детях очень-очень хорошо работает, и вы рекомендуете, это в действительности такая хорошая тенденция, которая в последние годы появилась, я правильно понимаю?
1: Да, это все верно, и еще здорово, что даже достаточно сложные книги по работе головного мозга дети тоже считывают, и здорово, если у ребенка есть возможность атласа, и он видит, какие зоны мозга отвечают за речь, какие за зрительные функции. Им все это очень интересно. Можно задать ребенку, а как ты думаешь, какая зона мозга будет работать, когда ты катаешься на скейте или на велосипеде или на самокате? И ребенок с радостью полезет, и потом можно изучать.
2: Ну, у нас, да, мы видим, даже и взрослые это читают. Тот же Канеман «Думай медленно, решай быстро». Это у нас вторая книга рейтинга. То есть видно, что тема мозга в действительности сейчас одна из самых таких горячих и популярных тем у нас в стране.
0: А с нами в студии, напомню, гость Сергей Алумов. Сергей, расскажите, мы сейчас послушали, о чем говорит Нина, что нужно какие-то нейропрактики вводить, да, как-то расшевелить свой мозг тоже. Но мы понимаем, что в теории звучит красиво, и даже если ты по минуте в день будешь пытаться внедрять такие практики, но часто же не хватает на это времени. Вот распорядок бизнес-человека, предпринимателя вообще позволяет внедрять какие-то такие просто зарядки для мозга?
3: Предприниматель может находиться в разном периоде, это есть периоды, когда ты запускаешь бизнес, у тебя нет времени ни на что, вообще ни на что. Когда бизнес начинает куда-то развиваться, то, куда нужно, у тебя уже появляется, ты можешь освобождать время. В принципе, бизнес-то и создается для того, чтобы ты мог освободить для себя время и куда-то его еще инвестировать во что-то полезное. Я сейчас нахожусь в том, так скажем, цикле, когда у меня есть время, когда я могу что-то для себя почерпнуть. Ну, в связи, говорю, то, что у нас сейчас такой период, у меня больше там семьи, я добавляю в свое время, поэтому сейчас времени становится меньше.
0: Но очень часто же еще предприниматели будто бы не хотят видеть проблемы, то есть они работают как получается, а менять что-то иногда тяжело, это и нервы вокруг, это и множество других вызовов, как у нас принято говорить, да, и налоговых, и прочих-прочих. Как вообще понять, что нужно что-то изменить?
3: Это очень хороший вопрос. Это же самое сложное. вообще изменить себя самое сложное. Я могу сказать по себе, как у меня это было. Просто ощущение. Ты это анализируешь, рефлексируешь и понимаешь, что что-то нужно изменить. И вот мы говорим много про эффективность, но важно не забывать про чувства и эмоции. То есть нужно себя слушать и слышать. Это тоже, кстати, много где написано об этом. У меня бывает

0: литературный голод, бывает театральный голод, бывает киношный голод. То есть мне нужно куда-то сходить, что-то почитать. То есть я это чувствую, когда мне нужно что-то... Как вот Нина рассказывала о том, что у мозга задача все время что-то новое открывать для себя. И действительно, я вот проанализировал, мне даже стало интересно разобраться чуть вот в нейробиологии, это интересно.
1: А, Нина, ну тогда вопрос к вам. У нас осталось не так много времени. Раз уж у нас все равно разговор превращается потихоньку в психологическую практику, какой можно дать экспресс-рецепт, чтобы включить свой мозг, чтобы он был готов к изменениям, к изменению привычек, к повышению самоэффективности?
2: Я думаю, что нейрогимнастика в течение 5-7 минут, которую найдете вы в любой поисковой системе, изменит вашу жизнь, как и может изменить любая книга на самом деле, потому что это как гимнастика. Ну, вы не хотите, и вы не побежите в зал. Там надо достаточно большее количество времени. Но наша химия, наш химический коктейль в голове отблагодарит вас настолько быстро, что вы никогда не откажетесь от нейрогимнастики.
1: Ну, например, что нужно делать? Я вижу, что
3: да,
1: Евгений,
3: да,
1: кажется, уже
3: начал
1: приступил.
3: Вспоминать. Я когда-то проходил упражнение, занятия по нейрогимнастике, там, с пальцами, да, что-то такое вот я пытаюсь разминать, да, что еще там можете сказать?
2: Вот сейчас я могла сидеть с вами разговаривать, а могла пальцами ерзать по ручке, да, поднимая пальцы вверх и вниз. Я могла перекрестить свои ноги и руки полностью, активизируя левое и правое полушарие, да, сделать такую деловую позу, ну, вот как скрещиваю мы руки, когда... Это, говорят психологи, закрытая поза. Да? Я могла пользоваться любыми теннисными мячами под столом, сняв обувь для того, чтобы массировать себе, да, любой колючий коврик купить в кабинет. Этого просто сейчас очень много советчиков и таких нейропсихологов много всего пишут. Ну, возьмите хотя бы 3-4 вещи, и вы испытаете огромное количество вот того облегчения, и быстро подготовитесь к переговорам, к подписанию бумаги. Все-таки для того, чтобы хорошо прочитать бумагу, нужно поморгать, ну, хотя бы 30 секунд, и вы поймете, что такое глазки, да, которые поморгали. Вы увидите по-другому эти черные буковки, и мозг отблагодарит вас за это.
3: Я уже начал моргать. Кстати, самое интересное, что у Клира в атомных привычках таких рекомендаций нет, и вам спасибо огромное. Это уже даст новые-новые рекомендации, да, и новые открытия, и новые какие-то инструменты роста эффективности.
1: Объясняет, да, почему все-таки новые позиции появляются в этих списках, хотя, казалось бы, все уже сказано.
3: Кстати, Аврелий про это точно не говорил, я уверен.
1: И интересно, да, колючие коврики покупал он или нет где-то. Рассказала нам об этом член Союза охраны психического здоровья человека и нейропсихолог Нина Петровская была на связи с нашей студией. Что ж, подводя итог, у нас всегда в конце программы мы даем советы, что еще можно прочитать, что, возможно, не вошло в список, что мы еще не обсудили сегодня. Сергей, начнем с вас. Ваша рекомендация.
0: 100% самый богатый человек.
1: Кстати, обсуждали уже в наших
0: рейтингах. Да, экономика мать всего, да, у нас формы так начинаются государственные. Начинается с экономики, это прям сильная книга. Ну, если мы говорим про бизнес, это «Стратегия голубого океана» и Теодора Драйзера «Финансист». Как вдохновление?
3: И я бы добавил бы, наверное, все-таки к теме привычек книгу «Накопительный эффект». Она тоже постоянно попадает в топ. И если вы хотите этой разобраться и закрыть для себя тему, вот с разных сторон посмотрев на ситуацию, вы однозначно повысите свою эффективность. То есть это вот две базовых книги «Атомные привычки» и «Накопительный эффект».
1: Ну, а я добавлю в себе в корзину зарядку для мозга, нейрогимнастику, нейропрописи. Кажется, в ближайшее время пригодится. Вы слушали Must Read. Здесь мы обсуждали главные книги из деловой литературы по итогам сентября. Меня зовут Яна Ритунская, мой соведущий гендиректор Эксмо Евгений Копьев. Также с нами в гостях в студии был сооснователь и гендиректор Call to Visit. Это разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Сергей Алумов. Вернемся к вам буквально через месяц и узнаем, какие новые тренды в бизнес-литературе принесет нам октябрь.
4: В программе упоминается компания Мета и ее продукты. Признана экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
5: Технологии и тренды. Компания, которая годами уговаривала нас снимать мир от первого лица, фактически признала: камера на лице пугает людей. Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, впервые выпускает умные очки без камеры. Но главная новость в том, что очки теперь лишь терминал для ИИ-агента, на котором компания собирается зарабатывать. Это технологии и тренды. Меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, что показал Цукерберг на своей главной конференции. Meta Connect прошла 23 сентября. Центром презентации стал Muse, персональный ИИ-агент, которого запустили в начале сентября. В отличие от

0: чат-бота агент сам выполняет поручения, бронирует столик или заказывает продукты. Партнерами стали сервис бронирования OpenTable, Spotify, а по данным Axios еще Walmart и Best Buy. А вот Amazon пускать агента к себе отказалась. Бизнес-модель Цукерберг описал так. Мьюз будет бесплатным, но Meta рассчитывает брать небольшую комиссию с каждой сделки. В ближайшие месяцы агент появится во всех очках компании. Теперь о железе. Главная новинка — Ray-Ban Meta Audio. Первые очки компании без камеры. Внутри только микрофоны, динамики и ассистент. Цена от $350. Как пишет Upload VR, такие очки с камерами в соцсетях прозвали очками извращенцев. Их уже запрещают в спортзалах, барах и некоторых судах. Появился даже подпольный рынок. Умельцы выпаивают индикатор записи. А проблема на самом деле массовая. Этих умных очков продали больше 10 миллионов пар. Для VR-направления Meta показала шлем, но тоже в форме очков, весом всего около 100 граммов. Вся начинка вынесена в отдельный блок на проводе. Цена — $1300. Продажи стартуют весной 2027-го. Подразделение Reality Labs, которое делает все устройства, в 2025 году потеряло около $19 миллиардов. И очки чуть ли не единственное, что там по-настоящему продается. Цукерберг пытается похоронить смартфоны уже много лет, но впервые у него есть не только инновационное железо, но и новая бизнес-модель. Не реклама, а процент с каждой покупки, которую агент сделает за вас. Кажется, скоро регуляторов будут волновать уже не камеры, а вопрос, кто на самом деле выбирает товар – вы или искусственный интеллект.
1: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
3: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10. На радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: От гигантов индустрии мы по умолчанию ждем прорывных идей, однако и у них случаются серьезные неудачи. Например, запуск соцсети, которая обещала совершить чуть ли не революцию в музыкальной сфере. В 2010 году Стив Джобс назвал сервис Pink для прослушивания музыки iTunes музыкальным комьюнити номер один. Он лично продвигал сервис на презентации, рассказывая, что теперь можно будет следить за творческими достижениями и публичной жизнью любимых артистов, изменением вкусов своих друзей в плане аудиоконтента, а также составлять персональные хит-парады. В день запуска вице-президент Apple по интернет-сервисам Эдди Кью объявил, что треть людей, загрузивших iTunes 10, присоединились к Pink. Однако уже через сутки после старта соцсеть наводнил спам и поддельные профили музыкантов. Дальнейший снежный ком претензий нарастал, начиная с неудобного интерфейса и заканчивая, пожалуй, самой главной проблемой – отсутствием интеграции с соцсетью Цукерберга. Поставленные им условия оказались для Джобса обременительными. Агония Pink длилась 2 года. Летом 2012-го новый генеральный директор Apple Тим Кук признал проект неудачным, а осенью Pink сошла со сцены с формулировкой «Спасибо за ваш интерес, мы больше не принимаем новых пользователей». Тихо, честно, избегая публичного факта провала и не раскрывая убытки.
4: Ошибка на миллион.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в